0: Бензоапокалипсис – новый день. Чтобы заправить автомобили, москвичи занимают очереди на АЗС с 5 утра. Топливо заканчивается еще до обеда.
1: «Газпром засрать, или идите, народ обкрадывает, пи***ть. 140 рублей, злобы вонючие, чтоб вы обосрались и бумажки не было».
0: У москвичей теперь появился новый утренний ритуал. Встал пораньше, успел заправиться. Есть даже те, кто едет на АЗС к 5 утра, а если приехать позже, можно обнаружить, что бензин уже закончился.
2: Все стоят. Колонны вообще не двигаются.
0: Масштаб проблемы хорошо виден по цифрам. К примеру, 19 августа в Подмосковье топливо не продавали на 189 заправках, которые до этого исправно работали. В самой Москве таких АЗС было еще 53. Правительство уже не может перекрыть дефицит столицы, говорит экономический обозреватель Виктор Левченко.
3: Москва всегда снабжалась топливом в приоритетном порядке. Поэтому если дефицит дошел уже до столицы, значит, проблема серьезнее отдельных перебоев на нескольких заправках. Власти могут перебрасывать дополнительные объемы из других регионов, но тогда дефицит просто перемещается из одной точки страны в другую.
0: За МКАДом ситуация еще хуже. Бывший советник управделами президента Максим Арцинович рассказал, что по дороге в сторону Ярославля он видел очереди по 300-400 машин, а дальше бензин на заправках вообще исчезал.
4: По дороге на Ярославль нигде бензина нет никакого вообще.
0: Проблема уже не только в том, чтобы найти бензин, но и понять, что именно заливают в бак. На фоне дефицита правительство смягчило некоторые требования к топливному рынку, после чего автомобилисты в соцсетях начали массово жаловаться на качество бензина и проблемы с машинами. А моторное масло взлетело в цене на треть, отмечает эксперт по топливному рынку Антон Чернов.
5: Самая неприятная история начинается, когда дефицит становится нестабильным. Сегодня бензин есть на одной станции, завтра на другой. Люди начинают заправляться впрок, спрос еще больше растет, бензовозы не успевают восполнять запасы, и возникает эффект снежного кома.
0: И нервы уже действительно сдают. На одной из московских АЗС дошло до рукоприкладства. Один из участников конфликта даже вернулся с разводным ключом. И пока Минэнерго призывает не покупать топливо впрок, москвичи делают ровно обратное. Встают раньше и пытаются залить полный бак и канистру, пока бензин еще есть. Кстати, канистры тоже уже в дефиците. На маркетплейсах их раскупили за считанные дни. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что большую часть своей жизни провела в оппозиции к власти, а также напомнила, что была одной из немногих, кто голосовал против назначения Владимира Путина премьер-министром.
8: Для меня, вот как человека, который сам в свое время, я в какой только оппозиции не была, и чего только со мной
9: Вы
8: не происходило. И я большую часть своей жизни да, была, и президентом была в оппозиции.
9: Вы в оппозиции к Путину были.
8: Ну, я с ним на одних выборах, я как первая женщина на одних выборах.
9: Ну, это нельзя назвать прямо оппозицией.
8: Да, да, но просто я одна из немногих, кто голосовал против его назначения премьером в свое время. Да. До того, и несмотря на это, после выборов он меня пригласил и попросил, мы стали взаимодействовать там, в общем, по ситуации второй этапа Чеченской войны. Я там ездила. И, то есть, несмотря на это, вот он не злопамятный человек, то есть как-то я критиковала, и какие-то вещи очень неприятные говорила. И он ценил мою честность, наверное, то, что я искренне это говорю. Поэтому вот с тех пор мы и вот взаимодействуем, да. И...
9: Подружились, короче. Значит, да, надо критиковать Путина, но не все критики Путина становятся главами Центризбиркома. Странное какое-то. Да? Видите, согласитесь при этом.
8: Ну, вы знаете, люди умнеют со временем, правда? И одно дело, когда априори было... Пришел неизвестный человек, непонятно, что и как. А потом человек доказал своими действиями, скажем, вызвал уважение не только у меня грешное, да, но и большинства. И это главное, вот в этом главном. Я думаю, что многие его поддерживают.
9: То есть все-таки поумнели вы в данном случае, а не Владимир Путин, который вас поставил главой Центризбиркома.

0: проводить занятия на базе школ в Курске.
1: Курская область регулярно подвергается атакам беспилотников. ПВО ежедневно сбивают дроны над территорией региона. На этом фоне детей и подростков стали массово учить правильной реакции на атаки беспилотников и террористов. В детских садах, школах и техникумах также начали проводить учения на случай ракетных ударов.
2: Эти учения имеют первостепенное значение для обеспечения безопасности наших детей и формирования у них правильного поведения в чрезвычайных ситуациях. Основная задача таких учений – это обучение школьников основам безопасности. Мы хотим, чтобы каждый ребенок знал, как действовать в случае угрозы, где искать укрытие и как быстро и безопасно покинуть здание. Важно, чтобы учащиеся чувствовали себя уверенно и знали, что делать в критической ситуации.
1: При этом не везде родители довольны тем, как детей учат реагировать на тревогу. Мать ученицы младших классов рассказала, что ее дочь довели до истерики неожиданной тренировкой в школе. Согласно фотоотчету, детей усаживали под парты и эвакуировали через окно первого этажа.
3: Когда я вошла в класс за ребенком, ее успокаивали и дети, и учитель. Она впечатлительная, и на нее это произвело крайне неблагоприятное впечатление. Пришлось рассказывать, что это снимали кино, и она стала актером. Только тогда немного успокоилась.
1: Политологи отмечают, что начиная спецоперацию, власти не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
4: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
5: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
6: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
7: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
1: Что касается школьников, то их теперь учат рыть окопы и различать виды боевых ранений. В новый школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины», который пришел на смену ОБЖ, включили курс военной подготовки. Старшеклассников учат рыть окопы, различать виды боевых ранений, оказывать первую помощь, а также классифицировать оружие и отравляющие вещества. Кроме того, им рассказывают о последствиях ядерных взрывов и признаках применения биологического оружия. Среди прочего, школьникам необходимо освоить историю и конструктивные особенности беспилотников, а также способы использования таких аппаратов в бою, отметили в Министерстве образования. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Депутат Госдумы Марина Ким предложила ввести возрастные ограничения в соцсетях.
10: На мой взгляд, безусловно, опять же, либо соцсети вводят детский режим, в котором они идентифицируют, проверяют, верифицируют, кто общается с ребенком. Если ребенок с ребенком, то это в целом нормально. Если таких режимов нет, значит, нужно действительно ограничивать соцсети. Ну, иначе мы просто поколение потеряем, конечно. Вот какой возраст отсечки, да, какой возраст, с которого допустимо ценз, да, допустимо позволять ребенку пользоваться соцсетью, я думаю, что вот 14 лет это оптимально. В 14 лет уже все-таки есть сознание ребенка, который понимает, где нужно обходить, как что делать.
8: На радио «Лента» шок дня.
11: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
8: Радио «Лента», 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
12: Генштаб НАТО едет в Киев. Военкор под

0: клубные о переговорах по дальнобойным ударам по России.
1: Военный комитет Альянса впервые за 8 лет планирует посетить Киев в полном составе, включая начальников генеральных штабов всех стран Альянса. Главная тема предстоящих переговоров – использование дальнобойного оружия. О подготовке визита сообщил главком Вооруженных сил Украины Драпатый после телефонного разговора с председателем военного комитета НАТО, итальянским адмиралом Джузеппе Кава Драгоне. Предыдущий визит комитета в таком формате состоялся в апреле 2018 года на Яворовском полигоне во Львовской области, где украинские войска отрабатывали стандарты НАТО. С тех пор Альянс направлял в Киев лишь отдельных представителей. На октябрьской встрече украинская сторона рассчитывает обсудить с военным руководством Альянса несколько ключевых вопросов. Согласование дальнобойных ударов вглубь территории России, изменение тактики пехотных подразделений, роботизацию вооруженных сил Украины и экстренное усиление украинской системы противовоздушной обороны.
0: Starlink хотят навести на российские пусковые. Олег Царев о новом запросе Киева к Илону Маску.
2: Об этом пишет Financial Times. По данным издания, теперь Киев предлагает ограничить радиус ударов именно по пусковым установкам на дистанции 200 километров от границы. Под удар могли попасть Брянск, Курск, Белгород, Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар. Киев, очевидно, рассчитывает, что такая уступка, раньше просили просто включить спутники, сделает запрос более приемлемым. Напомню, что переговоры с Маском по Starlink с 2022 года вел экс-министр обороны Федоров. Именно он добился поставок терминалов и отключения сервиса для российских войск. И после отставки в июле он якобы продолжает работать по неформальным каналам. Сегодня стало известно, что он летит в Штаты. Может, и по этому вопросу тоже. Пока Запад не хочет резкой реакции Москвы, предпочитает варить лягушку в теплой воде, изматывать нас медленно. Но, возможно, и разрешат. Надеюсь, что не сейчас. Позже.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Пехоте рано или поздно будут все. Зачем курсантов-поваров решили обучать управлению дронами? Программу подготовки поваров действительно хотят добавить управление воздушными дронами и наземными роботами. Официальная задача звучит так. Нужно доставлять на передовую сухпайки и горячую еду. Туда, куда обычная машина уже не доедет. Причем учить будут серьезно. Работа под воздействием РЭБов, преодоление препятствий, доставка грузов в условиях, максимально приближенных к боевым. Зачем современной армии понадобился повар с джойстиком от дрона, объясняет военный обозреватель Алексей Романов.
5: Последние километры до передовой сегодня стали самым опасным участком снабжения. Любая машина быстро обнаруживается дронами и превращается в цель. Поэтому продукты, боеприпасы и медикаменты все чаще приходится доставлять маленькими воздушными беспилотниками или наземными роботами. Вот и получается, что современному военному повару уже недостаточно уметь только готовить.
4: Однако у курсантов возник другой вопрос. Если повар обучится управлять беспилотником, долго ли он останется только поваром? На фоне массовых жалоб солдат на переводы специалистов в совершенно другие подразделения, чаще всего штурмовые, ответ «нет» выглядит однозначным, говорит военный аналитик Сергей Ковалев.
6: Само обучение работе с дронами логично. Проблема начинается тогда, когда дополнительный навык превращается в основание использовать человека совсем не по его специальности. Оператор БПЛА сегодня – полноценный участник боевой работы и одна из приоритетных целей противника. Поэтому граница между тыловиком и бойцом переднего края становится очень тонкой.
4: Параллельно для продовольственных подразделений разрабатывают мобильные кухни и пекарни на грузовиках, способные кормить несколько сотен человек. Получается почти новая армейская профессия, говорит эксперт по истории войны Илья Миронов.
5: Современная война постепенно уничтожает понятие безопасной армейской специальности. Водители, связисты, ремонтники, медики, теперь повара, работают в зоне действия дронов. А чем больше военнослужащих получают универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
4: Пока Минобороны говорит именно о доставке еды, а не о вербовке поваров в штурмовики. Но тенденция очевидна. Война дронов добралась уже и до армейской кухни. И профессий, позволяющих гарантированно остаться подальше от передовой, становится все меньше. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
7: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы, как обычно, разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и, конечно, другими сторонами жизни военнослужащего и его близкого. Продолжаем мы сегодня наш цикл передач о статусах без вести пропавшей и безвестно отсутствующих. Мы уже общались с вами на тему «В чем же разница» в предыдущих программах. Итак, что же делать родственникам при статусе БП или при статусе БО? Самый главный вопрос здесь – влияет ли эта путаница в формулировках на дальнейшее действие семьи? И в большинстве случаев, скажу вам, нет. Не влияет. Независимо от того, написано в извещении «без вести пропавший» или «безвестно отсутствующий», спустя 6 месяцев родственники в любом случае вправе обратиться в суд. Для такого обращения в суд есть два варианта. Признать человека безвестно отсутствующим – это первый, либо признать умершим – это второй. И после признания безвестно отсутствующим через 3 месяца уже можно обратиться в суд о признании умершим. Либо по истечении 6 месяцев с момента исчезновения сразу ставить вопрос о признании умершим. Это уже судебная процедура, да, но именно она создает все остальные юридические последствия. Иногда при оформлении льгот на местах возникают проблемы. Сотрудники могут цепляться действительно к формулировкам. При БО, например, то есть безвестно отсутствующий, требовать решения суда. При БП, без вести пропавший, не принимать извещение с формулировкой БО. И в таком случае вопрос решается уже через письменную жалобу. Воинская часть сама редко переписывает приказ. Поэтому здесь проще добиваться разъяснения правового статуса через надзорные органы. И главное в этом вопросе – просто понимать, термин в извещении не меняет ваших процессуальных прав. Поэтому берегите себя, требуйте документы по закону. И, конечно, напоминаю, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной вы можете через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также можете зайти на сайт нашей ленты, там есть раздел «Военный адвокат», и там найдете мой личный телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
3: Говорят военкоры.
0: Авиация НАТО сгущается у Калининграда. Военкор Живов о демонстративной концентрации сил у российских границ.
8: Во вторник в районе Калининграда был зафиксирован вылет большого количества военных самолетов Альянса. По данным Die Welt, мониторинг вел самолет Е-3 «Авакс», американский борт «Компас Кол-2», ранее задействованный в операциях на Ближнем Востоке и сейчас передислоцированный в Польшу. Кроме того, ТАСС сообщил о полете американского истребителя 5-го поколения над нейтральными водами Балтийского моря вблизи Калининградской области. По данным агентства, самолет вылетел из Рейкьявика, прошел через воздушное пространство Норвегии и Швеции, затем над Польшей, после чего совершал маневры над акваторией на высоте около 1 километра, в том числе пересекая коридоры для гражданской авиации. Значительная концентрация военно-воздушных сил вокруг Калининграда, остается только надеяться, что Россия поняла послание, цитирует издание военного эксперта Карла Масала.
0: тысяча дронов и новый блэкаут. Военкор канала «Архангел спецназа» об ударах по Крыму, Татарстану и югу России.
1: Противник провел очередной налет на более чем 1000 дронов за одни сутки. Подразделениями противовоздушной обороны в ночь на 20 августа было уничтожено не менее 726 беспилотников. Еще 438 отмечено в дневное время 19 августа. Под удар попали несколько различных объектов в Черноморской зоне, а также в Поволжье и на Урале, где фиксировались пролеты беспилотников «Лютый». В Крыму после ночной атаки возник полный блэкаут, последствия которого сейчас устраняют. Украинские каналы сообщают об ударе по подстанции в Тамане. Вероятно, из-за этого и возникли перебои со снабжением. Помимо этого, вооруженные силы Украины атаковали порт на берегу Краснодарского края. В очередной раз за последние недели атакован Нижнекамск. Сообщается о 9 погибших. Также беспилотники сбивали на направлении Волгоградской и Астраханской областей. Не исключено, что вооруженные силы Украины снова пытались атаковать порты на Каспии или же газодобывающие установки в море.
0: Счастье упало до минимума. Военкор Иван Отраковский о том, какой индекс действительно стоило бы считать.
9: Индекс счастья россиян в июле упал до 50 пунктов, минимума с 2011 года, следует из данных ВЦИОМ. За месяц показатель снизился сразу на 9 пунктов, что стало самым резким падением за время войны. Индекс счастья – интересный индекс во время войны и экономического кризиса, налогового и цифрового закабаления народа и его обнищания. Индекс уверенности в завтрашнем дне, развитии страны, ее мощи, социальной справедливости, доступности здоровой еды, безопасности, приближении победы, окончания войны. Это и есть тот самый необходимый индекс. В нем, этом индексе, комфортно себя чувствуют только избранные, элита.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: «Не время для мира». Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования с Украиной. Небензя в ООН призвал не верить в мобилизацию осенью. «Спецоперация продолжается», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной Москва не видит.
10: В настоящий момент таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Специальная военная операция продолжается.
4: Косвенно то, что мирные переговоры зашли в тупик, подтверждает и тот факт, что анонсированный ранее приезд в Москву посланников Трампа Джареда Кушнера и Стивена Виткофа пока перенесся на неопределенный срок. По словам Пескова, конкретных дат визита сейчас нет. Похоже, что армия готовится к новому наступлению на фронте осенью и зимой 27 года, считают военные аналитики. На этом фоне постпред России при ООН Василий Небензя неожиданно заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет.
11: Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент, она не планируется и не ожидается, насколько мне известно.
4: Однако Небензя таки добавил, что к вопросу мобилизации власти могут вернуться при определенных обстоятельствах.
11: Предлагаю вернуться к этому разговору после выборов в Госдуму от 18 до 20 сентября и тогда посмотреть, кто был прав, а кто ошибался.
4: Ситуация выглядит неоднозначно. Переговоров о мире, похоже, точно не предвидится. СВО подбирается к своему пятилетию, а дополнительная массовая мобилизация, по словам властей, сейчас не нужна, и людей на фронте хватает. Как отмечает военный эксперт Антон Громов, либо чиновники лукавят, либо армия рассчитывает и дальше закрывать потребности контрактниками среди студентов и не только. Но этого ресурса, говорит Громов, уже не хватает.
12: Главный вопрос сейчас не в том, объявят ли мобилизацию сразу после выборов. Главный вопрос, способен ли нынешний контрактный набор компенсировать потери и одновременно обеспечивать новые наступательные задачи. Если способен, Кремль будет максимально долго избегать непопулярного решения. Если нет, придется либо снижать военные амбиции, либо искать дополнительный человеческий ресурс.
4: Провести новую волну мобилизации означает не просто раздать повестки. Депутат Андрей Гурулев ранее говорил, что миллион мобилизованных Россия сейчас просто не сможет нормально одеть, обучить, вооружить и обеспечить техникой. Отмечу, что несмотря на активное отрицание мобилизации, россияне, похоже, помнят подобный опыт осени 2022 года, когда также мобилизацию отрицали и уже начали массово уезжать из страны. В лидерах Грузия, которая только за сутки приняла 20 тысяч россиян. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
13: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
14: Военный эксперт Виктор Баранец заявил, что армия России оказалась неспособна разрушить мост в затоке Одесской области, несмотря на то, что наносила по нему удары всем, чем могла.
15: Ну вот обратите, мост в затоке. Я специально посчитал. У нас было порядка 12 атак на этот мост в затоке. Да? И что уже мы? Вот последняя атака. Последняя атака. Повредили только одну, по-моему, автомобильную часть. Железнодорожная осталась. А для того, чтобы залатать автомобильную часть, там вот правильно Сенков говорил, там несколько часов понадобится. Внимание! Посмотрите, чем били. Авиация била. Бэки били, да, беспилотники били, диверсионные группы наши тоже пытались подокраса. Я не хочу, и вы поймете почему, сказать, сколько мы самолетов не досчитались бомбардировщиков, у которых было задание раздолбать мост в затоке. Это вам еще один ответ на вопрос некоторых обывателей, которые ехидничают по поводу того, почему не можем. Да не так-то все просто. Потому что над затокой стоят очень серьезные системы ПВО. И не так-то просто. Там я говорил с летчиками. Они говорили, Виктор, мы пытались отбросить бомбы, да? Запускали со 100-километровой дальности. Внимание! Пока бомба долетала до моста, она плюхалась в воду на расстоянии 250-300 метров. Это тоже большая проблема.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
13: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
16: Привет, С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В заснеженных, практически неприступных ущельях Гималаев и высокогорного Тибета, куда на протяжении веков не отваживался заглянуть ни один обычный путешественник, согласно древним восточным преданиям, скрывается легендарное подземное царство Агарти. Говорят, что это тайное общество великих просветленных мудрецов бережно хранит там колоссальные, забытые тайны знания всего человечества, соединяясь масштабной, скрытой от посторонних глаз сетью секретных туннелей со всеми, без исключениями, континентами нашей планеты. Давайте вместе попробуем проверить на прочность эту завораживающе красивую эзотерическую легенду, которая будоражит умы уже многих поколений искателей приключений. Миф об Агарти получил свою широкую известность в европейских интеллектуальных кругах в XIX и XX веках, во многом благодаря фундаментальным трудам оккультистов, отважных путешественников и философов, таких как Александр Сент-Иль, Дальведер и Фердинанд Ассендовский. Последний в своих захватывающих мемуарах «И звери, и люди, и боги» утверждал, что монгольские ламы лично рассказывали ему о существовании подземной страны мира, где правит таинственный и могущественный король мира, обладающий силой мысли останавливать любые масштабные войны на поверхности нашей земли. Оккультные экспедиции печально известного нацистского ведомства АННРБ в Тибет в 30-х годах 20 века крайне активно и настойчиво искали реальные входы в эти загадочные подземные туннели, искренне надеясь обрести древние технологии для достижения абсолютного мирового господства. Современные геологи, профессиональные альпинисты-высотники и авторитетные тибетологи единогласно заявляют, что никаких глобальных искусственно созданных подземных систем под Гималаями не существует, а все эти красивые легенды порождены традиционной буддистской космологией Шамбалы и глубоким уединенным пещерным отшельничеством местных монахов. Суровые климатические условия экстремального высокогорья делают строительство протяженных, стабильных подземных коммуникаций физически невозможным из-за постоянной разрушительной сейсмической активности и непрерывного движения огромных тектонических плит. Легенда об Агарти продолжает ярко жить и пестреть в книгах и сердцах искателей духовного просветления, оставаясь прекрасным символом тайной мудрости Востока. Однако академическая наука настойчиво напоминает, реальные глубины нашей планеты пока остаются для нас совершенно чуждым местом, где доминируют лишь раскаленная жидкая магма и чудовищное давление, абсолютно несовместимое с жизнью любого известного нам биологического существа. Где заканчивается реальная история и начинается красивая сказка, решать только вам. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
17: Руна дня на 22 августа. Давайте спросим у рун, заглянем в наш мешочек чудес, узнаем, что же нас ждет в этот день. Итак, 22 августа у нас выпала руна «Манас». Классный день под энергией этой руны. Она символизирует человека, личность. Это взаимодействие с обществом. Эта руна напоминает о том, что мы часть большого мира. Все мы связаны невидимыми ниточками друг с другом. И именно через общение, сотрудничество и правильное позиционирование себя мы можем достичь успеха. Это про роль человека в социуме, да? И Манас учит уважать себя и других, развивать какую-то внутреннюю гармонию, баланс, видеть в окружающих отражение собственных мыслей. Вы просто должны понимать, что каждый человек в вашей жизни – это ваше зеркало. И даже добрые поступки – это вас. И даже недобрые поступки – это тоже о вас. То есть зачем вы привлекли такие поступки? Зачем вы привлекли такого человека? Что вас в нем раздражает? И, скорее всего, это то, что вы сами не позволяете себе, не приемлете в себе такое качество. В работе Манас сулит день плодотворного сотрудничества. Хорошо решаются коллективные вопросы, любые договоры, переговоры. Важно уметь проявить себя, но без гордыни. Именно вот баланс между личными амбициями и умением слушать принесет классный результат. Для тех, кто ищет работу, в этот день удачные очень собеседования и новые контракты. То есть всем, кто в поиске занятости, обязательно идем, общаемся, заявляем о себе, и вполне возможно в этот день вам скажут: да, вы приняты. Финансовый день благоприятен в принципе. Можно получить прибыль через партнерство, делиться опытом, находить выгодные точки взаимодействия. Классный день, чтобы получить новые выгодные денежные возможности. В отношениях руна Манас показывает, что важно быть искренним и открытым. Это день, когда партнеры могут глубже понять друг друга. И если будете действительно готовы слушать и делиться чувствами, с партнером всегда нужно разговаривать с точки зрения своего чувствования, своих ощущений, а не с точки зрения обвинений и упреков. И, например, для одиноких людей руна может указывать на появление человека, который станет зеркалом ваших всех внутренних установок. И если вы излучаете открытость и свет, к вам придет такой же человек. Если же вы закрыты, не хотите делиться ни любовью, ни эмоциями, ни видением мира, к вам придет точно такой же человек, ваше зеркало. Так что подумайте, кого хотите привлечь, тем человеком и будьте. По здоровью Манас дает совет заботиться о себе комплексно. Это то есть и физически, и эмоционально, и духовно. День, когда важно прислушиваться к внутреннему состоянию. Возможно, займитесь спортом или более спокойными дыхательными практиками. Или, может, йогой и другими методами гармонизировать себя. И руна также предупреждает, что чрезмерный эгоизм или зацикленность на себе, на проблемах могут снижать общий тонус вашего организма. День про взаимодействие. Так что мы можем подытожить, да, 22 августа. Под руной Манас это день, когда личность ваша раскрывается через взаимодействие с другими людьми. То есть сотрудничество, честность и внутренняя гармония и баланс принесут плоды и очень классно повлияют на весь ваш день. Принимайте, благодарите, общайтесь и, конечно же, берегите себя.
3: На радио Лента. Цифра дня.
1: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
14: Протоиерей Александр Бутрин призвал россиян потерпеть проблемы с бензином и не выходить на протесты, а участников таких акций назвал недуховными людьми.
18: Много более 100 лет празднуем память преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского, чудотворца. И этот святой как-то очень особенно востребован сегодня, потому что он, как и святые древности, как любимый ученик Господа нашего Иисуса Христа, является проповедником любви, люди ищут вот эту истинную любовь во все времена. Практически этот святой никогда не гневался. Только один раз видели его таким разгневанным. И для нас это тоже очень важно, когда, при каких обстоятельствах это произошло. Когда он встретил человека, поднимающего руку на государственную власть, заговорщика, революционера. Вот он с гневом батюшка его прогнал. Намотайте себе на ваши усы это. Потому что у нас сейчас тоже это большая проблема. Ну вот, даже уже в открытую говорят, что вот те люди, которые придерживают власть, да, власть придержащие, они боятся на такого какого-то в стране никаких-то нестроений, которые могут вызваны там, ну вот совсем недавно с вами говорили, да, о перебоях вот с топливом, да, и вот люди уже раздражаются. Вот, прям потерпеть немного не могут. Вот. Надо сказать, что те вот люди, которых вот в этом смысле называют протестантами, да, которые протест устраивают, вот что-то хотят такое себе, какие-то права накачать, это люди не духовные и, конечно, не церковные. Вот. А если мы с вами церковные люди, если мы с вами духовные, то должны помнить слова апостола, как нам нужно относиться, в частности, к государственной власти. И вот эта жизнь батюшки Серафима тоже подтверждает.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Ощутимый удар по кошельку. Газ в Калининграде дорожает. Власти региона разрешили «Газпрому» повысить тарифы с 1 октября. На жизнь не хватает. Жители Калининградской области все чаще берут кредиты. Средний размер займа вырос. Параллельно рванула вверх инфляция. Благодарный за службу, областной бюджет профинансирует трехкратное увеличение доплат для силовиков. Не завидуйте. Итак, готовимся раскошеливаться по полной. В аккурат после выборов газ Калининградской области подорожает. Региональные власти официально разрешили дочернему предприятию «Газпрома» поднять тарифы на голубое топливо. Новые цифры начнут действовать с 1 октября 2026 года. Суммы в платежках уже озвучили. Для большинства жителей области, у кого на кухне стоит газовая плита и колонка, удар по кошельку окажется ощутимым. Кубометр подорожает с 13,5 до 15 рублей 64 копеек. Это плюс почти 16%. Тем, кто отапливает квартиру или дом газом, а также использует его в котельных, повезло чуть больше. Для них цена вырастет примерно на 10%. С 9,58 до 10 рублей 55 копеек за куб. С учетом увеличения военных расходов на СВО и рекордного дефицита федерального бюджета, всем россиянам и калининградцам, в частности, следует готовиться к существенному подорожанию коммунальных тарифов, считает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
19: В начале 26-го года ЖКХ уже услуги ЖКХ уже подорожали там, от 5 до 20% в зависимости от регионов. И все были в шоке от этих платежек. Рассказывали о том, что у кого-то в полтора раза выросли платежи, у кого-то в два раза выросли платежи. Так что октябрьское повышение ЖКХ – это второй этап. И в сумме повышения тарифов ЖКХ в этом году минимум составит 20%. Вот за два раза. А на самом деле в некоторых регионах может и 30% составить. То есть вот если люди в конце декабря посмотрят на свою платежку и сравнят с концом декабря 2025 года, то минимум разницу они увидят в 20%. На самом деле 30-40. Вот. Люди говорят, подождите, ну, что нас обманывают? Зачем нас обманывают? Да? Потому что мы же чувствуем на своем кармане, как реально растут цены, как реально падают наши доходы. И чем больше расходится вранье по телевизору с реальным ощущением людей, тем больше накапливается злобы, недовольства, агрессии у населения, потому что их власть не слышит, власть не понимает, как живет народ.
4: А народу последнее время приходится нелегко. Зарплаты практически стоят на месте, а цены постоянно растут и кусаются все больнее. В июле годовая инфляция в Калининградской области ускорилась до 6,52% после 6,8% месяцем ранее. Это данные Росстата, и даже по ним цены в самом западном регионе растут быстрее, чем в среднем по России, где официальная инфляция ощутимо меньше – 5,98%. То есть в Калининградской области буквально за месяц ценники подросли на 0,66%. Из продуктов сильнее всего ударил по бюджету сахар и привычный борщевой набор – картофель, свекла, морковь и лук. Также стал дороже. Центробанк объясняет это сокращением прошлогодних запасов и тем, что новый урожай еще не успел массово поступить в продажу. Но особенно заметно подорожало моторное топливо. И здесь главная причина – сокращение производства после украинских атак по НПЗ. И это только официальная статистика. Реальная инфляция значительно выше. И калининградцы это хорошо ощущают после каждого похода в магазин.
20: Русский Запад решил провести опрос среди своих читателей и выяснить, как жители Калининградской области воспринимают инфляцию и насколько, как они считают, выросли цены. Так вот, 71% опрошенных изданием полагает реальную инфляцию выше 20% с начала года. Только 14% не заметили роста цен. Еще 12% оценивают подорожание величиной до 20%. А официальную оценку уровня инфляции поддерживают только 3% опрошенных журналистами.
4: И пока Центробанк в очередной раз обещает сбить инфляцию до 4%, калининградцам приходится считать каждую копейку и брать кредиты, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Как сообщает Объединенное кредитное бюро в Калининградской области в июле, банки выдали свыше 14 тысяч кредитов наличными на общую сумму более 3 миллиардов рублей. По сравнению с июнем объем выданных займов увеличился на 3%. Вырос и средний размер кредита – до 223 тысяч рублей. Тогда как месяцем ранее калининградцы просили взаймы в среднем 214 тысяч. Также отмечается, что на каждые 100 жителей региона в июле пришлось 9 новых кредитов. Но нет смысла впадать в уныние. Зарплаты-то все равно растут, как на дрожжах. Прям не успеваем радоваться. Только не своим зарплатам, а чужим. На доплаты силовикам из областного бюджета выделили без малого 230 миллионов рублей.
21: Областные власти увеличили социальные выплаты сотрудникам правоохранительных органов и силовых структур. Расходы на дополнительную поддержку федеральных силовиков увеличили почти в 3 раза. Еще в марте на эти цели из резервного фонда региона выделяли 83 миллиона рублей. А теперь сумма выросла до 229 миллионов. Деньги получают сотрудники МВД, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний, МЧС, транспортной полиции, судебные приставы и военнослужащие части номер 2659. Стоит напомнить, что в прошлом году регион доплачивал силовикам по 3000 рублей в месяц. В первой половине текущего года уже по 5000, а с июля для большинства выплата выросла до 10 тысяч рублей. Отдельным сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии теперь будут доплачивать по 15 тысяч рублей ежемесячно.
4: По этому поводу в соцсетях люди уже иронизируют, что, мол, чиновники платят за службу силовикам, которые их же и защищают от недовольного народа. А недовольных бездействием властей, между прочим, становится больше, и следующая история как раз об этом. Калининградцы возмущаются как отсутствием субсидированных билетов, которые губернатор без прозванных обещал еще в начале весны, так и резким подорожанием перелетов в последние недели лета. Дело в том, что авиабилеты из Калининграда в Москву и Петербург взлетели до десятков тысяч рублей. Так, за билет Победы из Калининграда в Питер на 21 августа пришлось выложить от 18 999 рублей. И это только в одну сторону. Жители требуют объяснений от губернатора.
22: Что произошло с ценами на авиабилеты? Стоимость взлетела в разы. И это в сезон, когда студенты должны уехать на учебу в большую Россию. Отсутствие субсидированных билетов делает эти поездки недоступными, жалуется калининградка на странице главы региона в соцсети.
4: Причем цены продолжают расти буквально на глазах. Пока журналисты проверяют стоимость авиарейсов, некоторые билеты успевают дорожать еще сильнее. А на отдельные даты мест уже и вовсе не осталось. И это тогда, когда для Калининградской области, отрезанной от большой земли сухопутными границами других государств, самолет остается одним из основных способов добраться до Москвы и Санкт-Петербурга. И пока жители региона ограничены в возможностях покинуть эксклав, в небе над Балтийским морем неподалеку от Калининградской области, уже в который раз за неделю зафиксировали американский самолет радиоэлектронной борьбы EA-37B Compass Call в сопровождении борта дальнего радиолокационного обнаружения Альянса EA-3A Sentry. Также над нейтральными водами Балтики на низкой высоте маневрировал американский истребитель-разведчик F-35A. Кроме того, НАТО практиковалось в защите стран Балтии от нападения России.
2: Вооруженные силы нескольких стран Североатлантического альянса НАТО провели скоординированные действия, имитируя начальную стадию развертывания перед атакой на Калининградскую область. Как сообщают западные издания, одновременно в воздух поднялись боевые самолеты США и Норвегии с авиабаз на севере Норвегии и вблизи российских границ. Специальный американский самолет-разведчик с системой АВАКС взял под контроль воздушное пространство над регионом. В операцию были вовлечены также сухопутные войска Польши. Военный эксперт Германии Карло Масала прокомментировал произошедшее так: «Можно только надеяться, что Россия поняла посланный сигнал».
4: Тем временем на фоне учения Альянса министр региональной безопасности Дмитрий Коннов обсудил с представителями бизнеса Калининградской области вопросы безопасности предприятий. Отдельное внимание уделялось мерам, необходимым для безаварийной работы, защиты персонала и оборудования. Во встрече приняли участие более 50 руководителей предприятий области. Другие подробности не сообщаются. Словом, в Балтийском регионе становится все интереснее. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». На днях сразу три иностранных самолета-разведчика несколько часов кружили у российских границ со стороны Польши, Литвы и Балтийского моря. Российское воздушное пространство они не пересекали. Никаких нарушений границы официально не зафиксировано. Но это не значит, что экипажи просто любовались морем и считали грузовики на Куршской косе. Такие самолеты способны наблюдать за военными аэродромами, кораблями, авиацией, радарами и системами связи, находясь за десятки, а иногда и за сотни километров от интересующего объекта. Как это вообще возможно? Сейчас разберемся на пальцах. В районе Калининградской области одновременно работали три самолета стран НАТО. Первым бортом был Beechcraft King Air. Если вы посмотрите на фотографию, никакого летающего монстра не увидите. Небольшой двухмоторный турбовинтовой самолет. Такие машины могут использовать бизнесмены, спасательные службы, медики, а могут и военные. Весь секрет не в форме самолета, а в том, что установлено внутри и снаружи. King Air можно оборудовать камерами, тепловизорами, поисковым радаром и другой аппаратурой наблюдения. Производитель прямо предлагает самолеты этого семейства для разведки и длительного патрулирования. При этом машина может находиться в воздухе больше 8 часов. Зачем так долго? Ну, давайте пораскинем. Представьте обычную фотографию военного аэродрома. На одном снимке стоят 4 самолета, несколько машин и топливозаправщик. Само по себе это мало о чем говорит. Через неделю разведчик пролетает снова. Самолетов стало 6. Возле полосы появилась дополнительная техника. Топливозаправщики переместились ближе к стоянкам. Еще через несколько дней самолеты исчезли, а возле складов началось движение грузовиков. Каждая отдельная фотография – просто картинка. Но если раскладывать такие снимки по датам, получается уже история. Когда техника прибыла, сколько времени находилась на базе и когда начала готовиться к вылету. Это как смотреть не одну фотографию парковки возле дома, а запись за целый месяц. Очень быстро станет понятно, кто приезжает утром, кто возвращается ночью и какая машина почти никогда не покидает двор. Вот такая история. Второй борт гораздо интереснее. Bombardier Artemis-2. Снаружи он похож на дорогой деловой самолет. На таких летают чиновники и олигархи. Только внутри военной версии вместо мест для спокойного перелета с кофе установлены рабочие места операторов, компьютеры и аппаратура для сбора электронных сигналов. Компания Leidos, создавшая эту платформу, называет ее системой глубокой разведки, в чем-то уникальной. Главное преимущество такого самолета – высота, скорость и возможность долго находиться в воздухе. Он способен собирать информацию с безопасного расстояния, не приближаясь вплотную к чужой системе противовоздушной обороны. В общем, красиво работает. И вот здесь начинается самое интересное. Любой работающий радар излучает радиоволны. Он отправляет сигнал, принимает отражение и по нему определяет, где находится самолет, корабль или другой объект. Но одновременно радар сообщает и о себе. Его сигнал можно сравнить с голосом человека. У каждого радара есть свои особенности – частота, мощность, продолжительность и порядок импульсов. Специализированная аппаратура слушает этот электронный голос и пытается определить, какая система работает и откуда идет сигнал. Сам разведчик может вообще не видеть установку глазами. Радар спрятан в лесу, закрыт маскировкой или находится за десятки километров. Но как только его включили, в эфире появился сигнал. Это похоже на человека, который прячется в темной комнате, но отвечает на телефонный звонок. Лица не видно, зато стало понятно, что внутри кто-то есть. Это, надеюсь, понятно. Теперь, конечно, появляется вопрос, зачем собирать такие сигналы. Так вот, ответ вам даст любой соображающий человек, даже не военный эксперт. Чтобы составить так называемый электронный портрет системы. Понять, какой радар используется, где он примерно находится, когда включается и какие объекты способен сопровождать. Один сигнал еще не раскрывает всю картину. Координаты могут быть неточными, оборудование могут перемещать, а военные специально менять режим его работы. Поэтому разведывательные самолеты возвращаются. Сегодня сигнал пришел из одного района, через неделю немного из другого. Значит, установка могла быть мобильной. Один радар включается постоянно, другой — только при появлении определенных самолетов. Третий вообще молчит месяцами. Постепенно отдельные точки складываются в схему. Именно поэтому «Артемис» уже неоднократно замечали возле Калининградской области. В общем, с технической частью разобрались. Теперь к причинам. Почему разведчики часами кружат возле границы? Зачем следят за регионом так пристально? Потому что они ждут, когда военные начнут действовать. Заработал радар, показал, где он находится. Поднялся истребитель, стало понятно, с какого аэродрома он вылетел и сколько времени ему понадобилось. Начались переговоры, и в эфире появилась новая активность. Получается, что российские военные думают, что наблюдают за чужим самолетом, а он в это время на самом деле не прячется и наблюдает за их реакцией. И, конечно, логично, что все это происходит именно над Калининградом. Самолет может облететь регион с нескольких сторон, вообще не нарушая российскую границу. Расстояния небольшие, а аппаратура отлично видит и слышит далеко. В общем, что именно искали три самолета на днях, официально не сообщается. Теории тут можно настроить кучу, но все это будет пальцем в небо. Возможно, один следил за объектами на земле, второй искал сигналы радаров, а третий наблюдал за самолетами и кораблями. Но доказательств, разумеется, никаких нет. Ясно одно, что именно регулярные полеты позволяют собрать картину целиком. Где работают радары, когда летают военные самолеты, как часто выходят корабли и сколько времени требуется на реакцию и так далее. И все это без пересечения российской границы и без единого выстрела. Разумеется, такие полеты еще не означают подготовку к нападению. Разведка ведется и в мирное время. Но согласитесь, что чем выше напряжение, тем опаснее любая ошибка. Один самолет подошел ближе обычного, другой неправильно понял его маневр. В воздух подняли истребитель, и обычный разведывательный полет превратился в международный инцидент. Так что искать убежище пока рано, но и считать эти самолеты безобидными экскурсионными бортами точно не стоит. На этом все. Подписывайтесь на мои социальные сети и услышимся в новом разборе полетов.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
6: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Золото заканчивается. Запасы Банка России уменьшились до рекорда за 6 лет. Заначку съели СВО и инфляция. Резервы Центробанка упали до минимума с начала 2020 года. Сообщается, что на 1 августа запасы золота Банка России сократились до чуть более 73 унций. С начала года они уменьшились более чем на 1,5 миллиона унций, а стоимость золотых резервов снизилась на 33,5 миллиарда долларов. Распродажа золота стала рекордной как минимум за последние четверть века. Весь период, который охватывает статистика Всемирного совета по золоту. По его данным, близкую по масштабам продажу драгметалла Центробанк проводил лишь однажды, в 2002 году, отмечает экономист Александр Кравцов.
8: Даже во время пандемии, когда власти продавали активы из золотовалютных резервов для поддержки рубля и бюджета, Центробанк реализовал в 6 раз меньше золота, чуть более 7,5 тонн в период с июля 2020 по апрель 2021 года.
7: Золото распродают на фоне растущей дыры в бюджете. Минфин использует активы Фонда национального благосостояния для покрытия дефицита, а Центробанк зеркалит эти операции продажами на внутреннем рынке, говорит финансовый аналитик Владимир Чернов.
23: Когда нефтегазовые доходы оказываются ниже предусмотренного бюджетным правилом уровня или средства фонда направляются на инвестиции внутри страны, Банк России проводит встречные операции с ликвидными резервными активами. При этом Центробанк здесь выполняет техническую часть механизма, а не принимает отдельное решение закрывать дефицит бюджета продажей золота.
7: Золото подходит для таких операций, поскольку хранится в России, остается доступным в условиях санкций и за последние годы значительно подорожало. В Фонде национального благосостояния почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас Фонд национального благосостояния фактически пустой. Главная причина такого плачевного состояния – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
24: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
7: За январь-июль дефицит российского бюджета уже достиг почти 6,5 триллионов рублей. Одной из главных причин остаются огромные расходы на СВО, отмечают эксперты. По их словам, один час спецоперации обходится стране в 1 миллиард рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. И эти траты постоянно растут, а нефтегазовые доходы, наоборот, стремительно сокращаются из-за западных санкций. Как следствие, Россия столкнулась с серьезным дефицитом бюджета. Денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное, полагают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
14: Военный эксперт Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что Россия воюет против Украины на пределе возможностей.
0: Здесь это все, к сожалению, полетит. К сожалению, мы должны понимать, какие это будут прилеты. Даже если полетят, а в нашу сторону полетят ракеты, как уже летят. Когда-то все смеялись над фламинго. Да, это розовое, там нечто непонятное. Не это вообще не Украина, не британцы. Я вспоминаю, как мне в эфирах приходилось людей разубеждать. Говорят, слушайте, это не имеет значения, там, кто создал эту технологию. Британская компания, значит, Миланио Групп или это Украина. Это не важно, если тонна полетит на 3000 километров, это серьезно. К сожалению, она стала прилетать по заводу. Когда баллистика с боевой частью в 600-900 килограмм полетит, это серьезно. Это не 50 килограмм, а, значит, лютый. Здесь это все, к сожалению, полетит. К сожалению, мы должны понимать, какие это будут прилеты. Более того, я скажу так, что по тем кадрам, которые я видел от наших разведчиков, Украина в массовом порядке выпускает тяжелые беспилотные, я бы даже сказал, это не торпеды, это мини-подлодки огромного размера, которые тоже на тысячи километров могут тащить по тонну взрывчатки.
9: Безэкипажные катера вы имеете в виду?
0: Нет, это прямо торпеды, что-то типа нашего Посейдона.
9: Ничего себе.
0: Смотрите, я считаю, опять же, я могу ошибаться, мы воюем так, как мы можем. А, вот. На максимум наших возможностей.
10: Главные новости дня.
7: Статистика и церковь о бензине. Росстат признал рост цен, РПЦ призвала не жаловаться и терпеть, дроны ударили по НПЗ в Перми, Россия запросила больше бензина в Индии. Вторая волна топливного кризиса в разгаре. Пермский край.

0: трети импортного объема, порядка 90 тысяч тонн, поступит в Россию из Индии, а остальная часть приходится на нефтепродукты, которые перегружались с танкера на танкер у берегов Южной Кореи и Малайзии.
1: Согласно данным международных аналитических компаний, которые в режиме реального времени отслеживают глобальные морские перевозки и движение сырьевых товаров, два танкера должны прибыть в российские порты на Дальнем Востоке на этой неделе. Топливо начало поступать на российский рынок после длительной паузы, когда нефтяники-импортеры пытались договориться о цене, отмечает аналитик нефтегазового рынка Кирилл Чунихин.
2: Она оказалась существенно выше, чем внутренние котировки оптового рынка России – более 100 рублей за литр. Также ожидается разгрузка еще как минимум двух судов с автотопливом. Дороговизна остается одной из ключевых проблем с импортом индийского бензина.
1: По данным Федеральной антимонопольной службы, паритет стоимости автобензина, импортируемого из Индии, достиг в июле 100 466 рублей за тонну, на 40% превысив среднемесячную цену 92-го бензина на петербургской бирже. Тем временем, после двух недель снижения, топливная инфляция в России снова начала ускоряться. За неделю с 11 по 17 августа средние розничные цены на автобензин в России увеличились на 0,5%, отчитался в среду Росстат.
3: В среднем по стране АЗС продавали литр 92-го бензина по 72 рубля 49 копеек, 95-й по 78 рублей 58 копеек, а 98-й стоил 101 рубль 89 копеек. За неделю цены увеличились на 32, 37 и 20 копеек соответственно.
1: С начала года по середину августа бензин подорожал почти на 18,5%. Годовой рост ценников на АЗС по подсчетам Райффайзенбанка достиг почти 24%, что вчетверо выше общей официальной инфляции. По подсчетам сервиса «Где бензин» на 70% заправок в России бензин недоступен. Лимиты на продажу топлива вновь появились в Москве, несмотря на то, что столицу приоритетно снабжают в преддверии выборов в Думу, свозя топливо из регионов Урала и Сибири, отмечают эксперты. По их словам, рынок вновь погружается в кризис. На него уже отреагировали в Российской Православной Церкви. Как заявил клирик храма иконы Божией Матери Державная во Фрязине протоиерей Александр Бутрин, россияне должны смиренно относиться к дефициту топлива в стране и не высказывать свое недовольство чиновникам. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Телеведущий Владимир Соловьев задался вопросом, зачем в Центробанке столько сотрудников, и предложил часть из них заменить на искусственный интеллект.
6: Вот госпожа Набиуллина любит размышлять о том, что не относится к сфере ее компетенции. Она вдруг, например, начинает давать советы, как повышать эффективность. Но она может показать пример повышения эффективности, например, на работе мегарегулятора? Нет, не получается. А что так? Зачем вообще столько сотрудников в мегарегуляторе? Какие функции, выполняющие мегарегуляторы, не может выполнять искусственный интеллект? Почему не сократить на 85% всех тех, которые там непонятно чем занимаются? Кстати, бешеные... то есть колоссальное уменьшение нагрузки на бюджет. Они там очень неплохо зарабатывают, топ, те, которые наверху. А зачем они все нужны? Ну так реально, что сейчас модели искусственного интеллекта не могут заменить их псевдодеятельность, но, по крайней мере, все прогнозы, которые они дают, не имеют ничего общего с их воплощением. Они ни разу не угадали. По большому счету, в первую очередь, что может легко замениться, это вот все вот эти фин-аналитики. Вот эта вся игра с цифрками — это то, что искусственный интеллект делает насчет раз. То есть все эти люди не нужны. А зачем их столько? А главное, ответьте на самый простой вопрос. Как обеспечить технологическое не то, что не отставание, а лидерство России с учетом падающей экономики, 1%, который, на мой взгляд, скорее статистический, чем реальный.
4: На радио «Лента» потеря дня.
7: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио «Лента», 1557 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук.

0: Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
1: Политолог Андрей Кузьмак о том, что Европа потратила 500 миллиардов евро, чтобы нанести России стратегическое поражение и не собирается отступать.
2: Наши оппоненты, прежде всего, скажем так, европейские или там евроатлантические глобалисты, назовем их так. Судя по той ставке, которую они делали, а я так просто напомню вам, ребята, что одной помощи Украине, в принципе, с 2016 года было оказано на 500 миллиардов евро. Как вы думаете, это в европейском стиле? Ну, я не знаю, может, какие-то идиоты остались, наверное, у нас наивные. Вот. Нет, это было сделано с определенными целями. И эти цели... Как там было сказано, стратегическое поражение. Если вы на секундочку задумаетесь, что означает это словосочетание, оно означает затяжной конфликт, потому что Российская Федерация, она большая такая страна, ей невозможно нанести стратегическое поражение вот так. Да? Нужно искать войну на истощение. Поэтому то, что сейчас происходит, и вот то, когда это закончится, да, в каком-то там виде. Как написал в свое время Рейдиард Киплинг, большая игра закончится тогда, когда умрет последний человек на Земле.
1: Советник президента Антон Кобяков заявил, что американцы усиливают санкции, потому что понимают, что Россия выигрывает войну.
3: Для чего Марко Рубио и Конгресс США предложили позавчера ужесточить санкции? Все просто. Им стал понятен исход СВО. Не в их пользу. В нашу пользу. А теперь что им необходимо сделать? Необходимо максимально усложнить нам жизнь.
1: Экономический аналитик Максим Блант о том, почему заявления чиновников про бессильные санкции скрывают реальную катастрофу для российской финансовой системы.
4: Слушайте, но когда наши чиновники с трибун начинают нести этот пафосный бред про бессильную злобу Америки, мне хочется просто включить им калькулятор. Какой к черту проигрыш Америки, если новые санкции фактически парализовали остатки нормальной торговли? Они за один день заблокировали последние крупные банки, через которые шел весь импорт и экспорт. Из-за этого цены скачут абсолютно на все. Компании должны изобретать безумные серые схемы с платежами через третьи страны и терять на комиссиях по 10-15% от каждой сделки. Кобяков там сидит и радостно рапортует про соглашение на 7 триллионов на ПМФ. Да грош цена этим бумажкам. Половина из них – это просто пустые декларации о намерениях. Какие инвесторы из 140 стран? О чем он вообще говорит? К нам приехали чиновники из Африки и талибы, у которых за душой ни цента, а реальный крупный капитал бежит из страны, теряя тапки. Центробанк уже зажал ставку так, что дышать невозможно. Бизнес стонет, потому что развивать производство под такие проценты – это самоубийство.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
5: Ох, и не просто так господин Путин поехал в Сибирь. Потому что в Сибирь просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь, она длится. С 14 года фактически, сейчас 26-й, это 12 лет, и вот... Через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять. Не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны. Шаткая ситуация совершенно. И что делать? Вариантов-то немного. И руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой. Нужно вывозить. Вывозить подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетают. Да, на территории России, но все-таки там как-то поспокойнее, там подальше, там лететь, больше шансов отреагировать, сбить. И, естественно, начальник должен приехать посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят, местные цари Сибири еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки, ну просто как коровки, понимаете, по первой майской травичке на лужку у озерца. Ну и, естественно, все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе, какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет, естественно, первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет. И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Обратите внимание, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, его крепко всунул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия — это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно, если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рана. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, ну вы серьезно, что ли? Ну честно, ну вот зачем? На самом-то деле это проведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то не поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше, а у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке вот на выходных у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах, они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет, понимаете? Потому что вот даже эвакуация предприятия на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план Б. А вот какой еще должен быть план Б, кроме Сибири, да? Там уже, ну, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, ну и Бог над тобой, понимаете? Ну и что теперь? Ну вот где-то это было все далеко. А здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи ряженые, которые сосядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень этого хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас, на этих выходных, на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия из столицы. Ну, в качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегические предприятия. Ну и следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, ну, кратко вначале, активность китайцев. Китай поедает тот регион, ну, просто как шершень. понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится и подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было, боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете, буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. И все, ну лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцев они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся, ну и пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, ну, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные, как они себя ведут, они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех, да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю? Президента ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там, ниже чуть-чуть. Ну, вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим перевозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать это они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, можно ли туда еще перенести предприятие и столицу. Если что-то пойдет не так, а все пойдет не так этой зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доигрывается. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России. Так вот, она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
6: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
7: Отработанный материал ветерана с гниющей ногой отправляют в новый штурм после жалоб на госпиталь в Москве. Андрей Касьянов мобилизовался полгода назад. Парня отправили на СВО с предприятия, где он работал. 2 месяца назад он получил тяжелое ранение ноги на боевом задании. Почти неделю его не могли эвакуировать. За это время нога начала гнить, и в московском госпитале ее решили ампутировать. Однако на этом испытания ветерана не закончились. В госпитале были ужасные условия. За пациентами не ухаживали. Андрею выдали сломанные костыли, на которых сложно было передвигаться. Он начал жаловаться во все инстанции, его перевели в Тульский госпиталь, где у солдата никого нет из родных. А теперь его отправляют назад на фронт.
8: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение. Но мне сегодня выдали не таблетки, мне сегодня выдали сапоги, ну, наверное, с ухмылкой на 2 ноги, новую форму. И сказали, что выписывают. Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в части.
7: Как Андрей Касьянов будет служить без ноги, он не знает. Его даже не поставили в очередь на протезирование. Жена десантника Ивана Панченко рассказала похожую историю. Ее муж в одном из боев получил тяжелое ранение. Теперь он передвигается с тростью. Но при этом боец не в госпитале, а в пункте временной дислокации части.
9: Мой муж после ранения, на реабилитацию его не отправили. На ВВК ему не дали. На данный момент он сейчас находится на ПВД, где он еле-еле ходит. Он ходит с тростью, у него ногу сводят судорогами, у него 3 осколка в ноге.
7: Как в такой ситуации быть, жена солдата не знает. А на Донецком направлении вообще существует спецотряд из раненых, которых отправляют в штурм.
10: Мы 300. Наше руководство толкает нас вперед. Нет эвакуации, то бишь нам в эвакуации отказано. Мы не хотим, у нас нет такого, что мы не хотим выполнять приказ. Мы его не можем выполнять по простой причине. У тебя какое ранение?
11: Ранение ноги осколочное, 24 осколка в ноге, еле хожу.
10: У тебя ранение какое?
11: Осколочное в колено и контузия легкая.
10: У тебя ранение какое?
12: Полная балабанка лопнутая, здесь вся рука отрештена в осколках, ноги в осколках, все гниет, нет никакой эвакуации.
7: Бойцы говорят, они почти не передвигаются в блиндажах. Идти в штурм в таком состоянии – это верная гибель. На все просьбы отправить их на лечение командиры не реагируют. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
13: Не время для мира. Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования с Украиной. Не Бензя в ООН призвал не верить в мобилизацию осенью. Спецоперация продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной Москва не видит.
14: В настоящий момент таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Специальная военная операция продолжается.
13: Косвенно то, что мирные переговоры зашли в тупик, подтверждает и тот факт, что анонсированный ранее приезд в Москву посланников Трампа Джареда Кушнера и Стивена Виткофа пока перенесся на неопределенный срок. По словам Пескова, конкретных дат визита сейчас нет. Похоже, что армия готовится к новому наступлению на фронте осенью и зимой 27 года, считают военные аналитики. На этом фоне постпред России при ООН Василий Небензя неожиданно заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет.
15: Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент. Она не планируется и не ожидается, насколько мне известно.
13: Однако Небензя таки добавил, что к вопросу мобилизации власти могут вернуться при определенных обстоятельствах.
15: Предлагаю вернуться к этому разговору после выборов в Госдуму от 18 до 20 сентября и тогда посмотреть, кто был прав, а кто ошибался.
13: Ситуация выглядит неоднозначно. Переговоров о мире, похоже, точно не предвидится. СВО подбирается к своему 5-летию, а дополнительная массовая мобилизация, по словам властей, сейчас не нужна, и людей на фронте хватает. Как отмечает военный эксперт Антон Громов, либо чиновники лукавят, либо армия рассчитывает и дальше закрывать потребности контрактниками среди студентов и не только. Но этого ресурса, говорит Громов, уже не хватает.
16: Главный вопрос сейчас не в том, объявят ли мобилизацию сразу после выборов. Главный вопрос, способен ли нынешний контрактный набор компенсировать потери и одновременно обеспечивать новые наступательные задачи. Если способен, Кремль будет максимально долго избегать непопулярного решения. Если нет, придется либо снижать военные амбиции, либо искать дополнительный человеческий ресурс.
13: Провести новую волну мобилизации означает не просто раздать повестки. Депутат Андрей Гурулев ранее говорил, что миллион мобилизованных Россия сейчас просто не сможет нормально одеть, обучить, вооружить и обеспечить техникой. Отмечу, что несмотря на активное отрицание мобилизации, россияне, похоже, помнят подобный опыт осени 2022 года, когда также мобилизацию отрицали и уже начали массово уезжать из страны. В лидерах Грузия, которая только за сутки приняла 20 тысяч россиян. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Говорят военкоры.
17: До Перми уже 1600 километров. Военкор-канал Архангел-спецназа о новой охоте на нефтепереработку.
18: После нескольких дней кряду по более чем 1000 беспилотников в налете, украинская сторона этой ночью обошлась меньшим числом средств. По данным Минобороны Российской Федерации, подразделениями противовоздушной обороны было сбито и уничтожено не менее 325 беспилотников. Если считать с дневными показателями, то число составило 389 единиц. Что касается географии атак, то она остается все такой же обширной. Вооруженные силы Украины отправляют группы беспилотников в разных направлениях для напряжения подразделений противовоздушной обороны. По итогу одна из групп в ночь фиксировалась над Республикой Удмуртия и Пермским краем. Вероятно, это те, что отправлены были еще днем. По итогу украинские ресурсы сейчас распространяют видео с ударом по пермскому нефтеперерабатывающему заводу, до которого расстояние превышает 1600 километров. Атаки на нефтегазовую сферу снова вышли в приоритет для противника, что и сказалось на новой волне топливного дефицита в России.
17: Украинские дроны уезжают в Финляндию. Военкор Поддубный о переносе военного производства в Европу.
18: Финская технологическая компания Innokas и украинский производитель беспилотников AirLogix подписали протокол о намерениях создать в Финляндии производственные мощности для выпуска беспилотников украинской разработки. Предприятие планируется развернуть в коммуне Кемпеле, северо-запад Финляндии. Именно там расположены штаб-квартира и площадки Innokas. Соглашение заключено в рамках инициативы «Build with Ukraine», цель которой – перенос части производства вооружений по украинским технологиям в страны Европы для расширения поставок украинской армии. Инициатива «Build with Ukraine» предполагает создание аналогичных производств и в других европейских странах. Параллельно известно о строительстве в Дании, город Военс, завода компании Firepoint, который должен выпускать твердое ракетное топливо для ракет FP-7 и FP-9. То есть дотянуться нам будет сложнее до вооружения. Это нужно осознавать.
17: Украинцы снова учат НАТО, как воевать. Военкор канала Архангел спецназа об учениях Saber Junction.
18: Не прошло и пары месяцев с учения, где украинские операторы беспилотников разбили натовские подразделения, как в Германии началось новое. С 13 августа по 13 сентября в Германии на тех же полигонах стартовало мероприятие «Saber Junction 2026», где участвуют свыше 5000 военнослужащих. Ключевую роль играют американские солдаты, которые представлены 2-м кавалерийским полком бригады «Страйкер», 1-м батальоном 10-й группы специального назначения командования специальных операций и 12-й бригадой армейской авиации. Также есть солдаты из других 10 стран, в том числе и со стороны Украины. Это все те же расчеты, что катаются по Европе и участвуют в учениях. И их присутствие связано с тем, что особое внимание в рамках выполнения учебно-боевых задач планируется уделить всестороннему применению беспилотников и дронов в составе коалиционных войск. То есть до этого акцент был на применении ударных беспилотников для поражения бронированных или одиночных целей. А в этом году все внимание будет уделено групповым атакам беспилотников с машинным зрением. Каких-то подробностей в ближайшие недели явно не будет, поскольку даже американские силы специальных операций привлечены к отработке задач с беспилотниками Hornet, а украинцы в этом снова будут играть роль условного противника.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
13: вторая паутина Украины. Киев разработал план полной парализации аэропортов с помощью тысячи дронов и испытал первую управляемую авиабомбу-уравнитель. Тысяча небольших дронов за одну ночь могли бы парализовать все московские аэропорты. Об этом сенсационно написало влиятельное американское издание The Atlantic. По данным журналистов, именно такой сценарий Украина разрабатывала в начале этого года. Операция получила кодовое название «MMDEMS». Идея заключалась в массированном применении дешевых автономных беспилотников с искусственным интеллектом против московского авиаузла. Похоже, что расчет был на то, что постоянная угроза заставит международные авиакомпании отказаться от рейсов в Москву, пишет военный аналитик Алексей Коваленко.
19: Смысл такой операции не в тысяче дронов, как в красивой цифре. Смысл в перегрузке всей системы. ПВО приходится реагировать на огромное количество целей. Аэропорты закрывают воздушное пространство. Самолеты уходят на запасные аэродромы. И если это происходит регулярно, проблема становится уже не военной, а экономической.
13: Этот план, по данным издания The Atlantic, представили Зеленскому, сказав, что это потенциально хороший инструмент для того, чтобы убедить Москву в необходимости мирных переговоров. О дальнейшей судьбе плана ничего не известно. Однако известно о том, что у Украины появился еще один способ атаковать объекты в тылу России. Речь о новых авиабомбах-уравнитель. Ее боевая часть весит 250 килограммов. Заявленная дальность полета до 130 километров. Испытания уже пройдены, и боеприпас официально закупают для ВСУ. Что это меняет непосредственно на фронте, объясняет военный эксперт Ян Матвеев.
20: Вот 130 километров – это уже возможность работать по целям далеко за линией фронта, не подставляя самолет непосредственно под фронтовую ПВО. Но главное здесь даже не дальность. Украина получила собственную систему, которую может производить сама, масштабировать и применять без ограничений иностранных поставщиков.
13: По словам эксперта, Украина пытается удешевлять дальний удар. Не одна сверхдорогая ракета на одну цель, а массовые средства поражения собственного производства, которые можно закупать значительно большими партиями. Для России это очень неприятная тенденция, ведь за 4,5 года СВО Украина научилась сама производить оружие, в частности дроны. Именно они были применены в прошлогодней операции «Паутина», когда под ударом были почти все военные аэродромы России. Теперь речь идет уже о другой логике. Пока план ММДМС остается только планом, по крайней мере, как пишут американские журналисты, а авиабомба-уравнитель, наоборот, уже прошла испытания и закупается для армии. И если раньше главным вопросом было, какое дальнобойное оружие Запад разрешит передать Украине, то теперь постепенно появляется другой вопрос. А сколько такого оружия Украина может производить сама? Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Говорят военкоры.
17: Авиация НАТО сгущается у Калининграда. Военкор Живов о демонстративной концентрации сил у российских границ.
21: Во вторник в районе Калининграда был зафиксирован вылет большого количества военных самолетов Альянса. По данным Die Welt, мониторинг вел самолет Е-3 «Авакс», американский борт «Компас Кол-2», ранее задействованный в операциях на Ближнем Востоке и сейчас передислоцированный в Польшу. Кроме того, ТАСС сообщил о полете американского истребителя 5-го поколения над нейтральными водами Балтийского моря вблизи Калининградской области. По данным агентства, самолет вылетел из Рейкьявика, прошел через воздушное пространство Норвегии и Швеции, затем над Польшей, после чего совершал маневры над акваторией на высоте около 1 километра, в том числе пересекая коридоры для гражданской авиации. Значительная концентрация военно-воздушных сил вокруг Калининграда, остается только надеяться, что Россия поняла послание, цитирует издание военного эксперта Карла Масала.
17: Тысяча дронов и новый блэкаут. Военкор канала «Архангел» спецназа об ударах по Крыму, Татарстану и югу России.
18: Противник провел очередной налет на более чем 1000 дронов за одни сутки. Подразделениями противовоздушной обороны в ночь на 20 августа было уничтожено не менее 726 беспилотников. Еще 438 отмечено в дневное время 19 августа. Под удар попали несколько различных объектов в Черноморской зоне, а также в Поволжье и на Урале, где фиксировались пролеты беспилотников «Лютый». В Крыму после ночной атаки возник полный блэкаут. последствия которого сейчас устраняют. Украинские каналы сообщают об ударе по подстанции в Тамане. Вероятно, из-за этого и возникли перебои со снабжением. Помимо этого, вооруженные силы Украины атаковали порт на берегу Краснодарского края. В очередной раз за последние недели атакован Нижнекамск. Сообщается о 9 погибших. Также беспилотники сбивали на направлении Волгоградской и Астраханской областей. Не исключено, что вооруженные силы Украины снова пытались атаковать порты на Каспии или же газодобывающие установки в море.
17: Счастье упало до минимума. Военкор Иван Отраковский о том, какой индекс действительно стоило бы считать.
2: Индекс счастья россиян в июле упал до 50 пунктов, минимума с 2011 года, следует из данных ВЦИОМ. За месяц показатель снизился сразу на 9 пунктов, что стало самым резким падением за время войны. Индекс счастья – интересный индекс во время войны и экономического кризиса, налогового и цифрового закабаления народа и его обнищания. Индекс уверенности в завтрашнем дне, развитии страны, ее мощи, социальной справедливости, доступности здоровой еды, безопасности, приближении победы, окончания войны. Это и есть тот самый необходимый индекс. В нем, этом индексе, комфортно себя чувствуют только избранные, элита.
0: Радио Лента. 1557 АМ. На Радио Лента. Шок дня.
1: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
0: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Жительница Нижнего Новгорода рассказала, что ее 12-летнего сына по телефону пытались склонить к подписанию контракта с Министерством обороны.
22: Моему 12-летнему сыну сейчас звонили и предлагали оформить службу по контракту. Я не шучу. Значит, ситуация следующая. Я сижу, собираюсь на работу. Ко мне подходит сын мой, он разговаривает с кем-то по громкой связи. Значит, и мужчина говорит о том, что вот вы оставляли заявку, служба по контракту вас интересует. Я говорю, а где кто оставлял заявку? Он говорит, ну на сайте. Я говорю, на каком сайте? Я говорю, номер телефона оформлен на меня. Я мать. А вы звоните моему несовершеннолетнему 12-летнему ребенку и предлагаете службу по контракту. У меня вопрос, откуда у вас номер телефона?
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
23: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут. Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас – это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
24: Люди – это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
23: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
24: И растет очень быстро.
23: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
24: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
23: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
24: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
23: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
24: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
23: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
24: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
23: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
24: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
23: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
24: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
23: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку?
24: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
23: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
24: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
23: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
24: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах, человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
23: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
24: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
23: И делается это не через прямые приказы, верно?
24: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительно изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянная угроза уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
23: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
24: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
23: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзачай предлагает выход.
24: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
23: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
24: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
23: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
24: Еще каких?
23: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
24: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
23: И делается это весьма радикально.
24: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
23: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
24: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
23: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
24: Именно.
23: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
24: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
23: Это удар по квалифицированному среднему классу.
24: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
23: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
24: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
23: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
24: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
23: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
24: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
23: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
24: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
23: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
24: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
23: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
24: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
23: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
24: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
23: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
24: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
23: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
24: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
4: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
24: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
4: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
24: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
4: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
24: Это точное сравнение.
4: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
24: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
4: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
24: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
4: Под каток попали сотни тысяч людей.
24: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
4: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
24: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
4: Практика так называемых бесед становится рутиной.
24: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон, изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях, задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
4: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
24: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
4: Да ладно? Прямо рвут?
24: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
4: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
24: В логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
4: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
24: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
4: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
24: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
4: И этот механизм
23: спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и поборы зарплат, и запертой границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся, спасибо, что слушали. Берегите себя.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
5: Ощутимый удар по кошельку. Газ в Калининграде дорожает. Власти региона разрешили «Газпрому» повысить тарифы с 1 октября. На жизнь не хватает. Жители Калининградской области все чаще берут кредиты. Средний размер займа вырос. Параллельно рванула вверх инфляция. Благодарный за службу. Областной бюджет профинансирует трехкратное увеличение доплат для силовиков. Не завидуйте. Итак, готовимся раскошеливаться по полной. В аккурат после выборов газ Калининградской области подорожает. Региональные власти официально разрешили дочернему предприятию «Газпрома» поднять тарифы на голубое топливо. Новые цифры начнут действовать с 1 октября 2026 года. Суммы в платежках уже озвучили. Для большинства жителей области, у кого на кухне стоит газовая плита и колонка, удар по кошельку окажется ощутимым. Кубометр подорожает с 13,5 до 15 рублей 64 копеек. Это плюс почти 16%. Тем, кто отапливает квартиру или дом газом, а также использует его в котельных, повезло чуть больше. Для них цена вырастет примерно на 10%. С 9,58 до 10 рублей 55 копеек за куб. С учетом увеличения военных расходов на СВО и рекордного дефицита федерального бюджета, всем россиянам и калининградцам, в частности, следует готовиться к существенному подорожанию коммунальных тарифов, считает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
6: В начале 26 года ЖКХ уже услуги ЖКХ уже подорожали там от 5 до 20% в зависимости от регионов, и все были в шоке от этих платежек, рассказывали о том, что у кого-то в 1,5 раза выросли платежи, у кого-то в 2 раза выросли платежи. Так что октябрьское повышение ЖКХ — это второй этап, и в сумме повышения тарифов ЖКХ в этом году минимум составит 20%, вот за два раза. А на самом деле в некоторых регионах может и 30% составить. То есть вот если люди в конце декабря посмотрят на свою платежку и сравнят с концом декабря 2025 года, то минимум разницу они увидят в 20%. На самом деле 30-40. Вот. Люди говорят, подождите, ну, что нас обманывают? Зачем нас обманывают? Да? Потому что мы же чувствуем на своем кармане, как реально растут цены, как реально падают наши доходы. И чем больше расходится вранье по телевизору с реальным ощущением людей, тем больше накапливается злобы, недовольства, агрессии у населения, потому что их власть не слышит, власть не понимает, как живет народ.
5: А народу последнее время приходится нелегко. Зарплаты практически стоят на месте, а цены постоянно растут и кусаются все больнее. В июле годовая инфляция в Калининградской области ускорилась до 6,52% после 6,08% месяцем ранее. Это данные Росстата, и даже по ним цены в самом западном регионе растут быстрее, чем в среднем по России, где официальная инфляция ощутимо меньше – 5,98%. То есть в Калининградской области буквально за месяц ценники подросли на 0,66%. Из продуктов продуктов сильнее всего ударил по бюджету сахар и привычный борщевой набор – картофель, свекла, морковь и лук – также стал дороже. Центробанк объясняет это сокращением прошлогодних запасов и тем, что новый урожай еще не успел массово поступить в продажу. Но особенно заметно подорожало моторное топливо. И здесь главная причина – сокращение производства после украинских атак по НПЗ. И это только официальная статистика. Реальная инфляция значительно выше. И калининградцы это хорошо ощущают после каждого похода в магазин.
8: Русский Запад решил провести опрос среди своих читателей и выяснить, как жители Калининградской области воспринимают инфляцию и насколько, как они считают, выросли цены. Так вот, 71% опрошенных изданием полагает реальную инфляцию выше 20% с начала года. Только 14% не заметили роста цен. Еще 12% оценивают подорожание величиной до 20%. А официальную оценку уровня инфляции поддерживают только 3% опрошенных журналистами.
5: И пока Центробанк в очередной раз обещает сбить инфляцию до 4%, калининградцам приходится считать каждую копейку и брать кредиты, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Как сообщает Объединенное кредитное бюро в Калининградской области в июле, банки выдали свыше 14 тысяч кредитов наличными на общую сумму более 3 миллиардов рублей. По сравнению с июнем объем выданных займов увеличился на 3%. Вырос и средний размер кредита – до 223 тысяч рублей. Тогда как месяцем ранее калининградцы просили взаймы в среднем 214 тысяч. Также отмечается, что на каждые 100 жителей региона в июле пришлось 9 новых кредитов. Но нет смысла впадать в уныние. Зарплаты-то все равно растут, как на дрожжах. Прям не успеваем радоваться. Только не своим зарплатам, а чужим. На доплаты силовикам из областного бюджета выделили без малого 230 миллионов рублей.
9: Областные власти увеличили социальные выплаты сотрудникам правоохранительных органов и силовых структур. Расходы на дополнительную поддержку федеральных силовиков увеличили почти в 3 раза. Еще в марте на эти цели из резервного фонда региона выделяли 83 миллиона рублей. А теперь сумма выросла до 229 миллионов. Деньги получают сотрудники МВД, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний, МЧС, транспортной полиции.

0: Билеты из Калининграда в Москву и Петербург взлетели до десятков тысяч рублей. Так, за билет Победы из Калининграда в Питер на 21 августа пришлось выложить от 18 999 рублей. И это только в одну сторону. Жители требуют объяснений от губернатора.
1: Что произошло с ценами на авиабилеты? Стоимость взлетела в разы. И это в сезон, когда студенты должны уехать на учебу в Большую Россию. Отсутствие субсидированных билетов делает эти поездки недоступными, жалуется калининградка на странице главы региона в соцсети.
0: Причем цены продолжают расти буквально на глазах. Пока журналисты проверяют стоимость авиарейсов, некоторые билеты успевают дорожать еще сильнее. А на отдельные даты мест уже и вовсе не осталось. И это тогда, когда для Калининградской области, отрезанной от большой земли сухопутными границами других государств, самолет остается одним из основных способов добраться до Москвы и Санкт-Петербурга. И пока жители региона ограничены в возможностях покинуть эксклав, в небе над Балтийским морем неподалеку от Калининградской области уже в который раз за неделю зафиксировали американский самолет радиоэлектронной борьбы EA-37B Compass Call в сопровождении борта дальнего радиолокационного обнаружения Альянса EA-3A Sentry. Также над нейтральными водами Балтики на низкой высоте маневрировал американский истребитель-разведчик F-35A. Кроме того, НАТО практиковалось в защите стран Балтии от нападения России.
2: Вооруженные силы нескольких стран Североатлантического альянса НАТО провели скоординированные действия, имитируя начальную стадию развертывания перед атакой на Калининградскую область. Как сообщают западные издания, одновременно в воздух поднялись боевые самолеты США и Норвегии с авиабаз на севере Норвегии и вблизи российских границ. Специальный американский самолет-разведчик с системой AVAX взял под контроль воздушное пространство над регионом. В операцию были вовлечены также сухопутные войска Польши. Военный эксперт Германии Карло Масала прокомментировал произошедшее так: «Можно только надеяться, что Россия поняла посланный сигнал».
0: Тем временем на фоне учения Альянса министр региональной безопасности Дмитрий Коннов обсудил с представителями бизнеса Калининградской области вопросы безопасности предприятий. Отдельное внимание уделялось мерам, необходимым для безаварийной работы, защиты персонала и оборудования. Во встрече приняли участие более 50 руководителей предприятий области. Другие подробности не сообщаются. Словом, в Балтийском регионе становится все интереснее. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». На днях сразу три иностранных самолета-разведчика несколько часов кружили у российских границ со стороны Польши, Литвы и Балтийского моря. Российское воздушное пространство они не пересекали. Никаких нарушений границы официально не зафиксировано. Но это не значит, что экипажи просто любовались морем и считали грузовики на Куршской косе. Такие самолеты способны наблюдать за военными аэродромами, кораблями, авиацией, радарами и системами связи, находясь за десятки, а иногда и за сотни километров от интересующего объекта. Как это вообще возможно? Сейчас разберемся на пальцах. В районе Калининградской области одновременно работали три самолета стран НАТО. Первым бортом был Beechcraft King Air. Если вы посмотрите на фотографию, никакого летающего монстра не увидите. Небольшой двухмоторный турбовинтовой самолет. Такие машины могут использовать бизнесмены, спасательные службы, медики, а могут и военные. Весь секрет не в форме самолета, а в том, что установлено внутри и снаружи. King Air можно оборудовать камерами, тепловизорами, поисковым радаром и другой аппаратурой наблюдения. Производитель прямо предлагает самолеты этого семейства для разведки и длительного патрулирования. При этом машина может находиться в воздухе больше 8 часов. Зачем так долго? Ну, давайте пораскинем. Представьте обычную фотографию военного аэродрома. На одном снимке стоят 4 самолета, несколько машин и топливозаправщик. Само по себе это мало о чем говорит. Через неделю разведчик пролетает снова. Самолетов стало 6. Возле полосы появилась дополнительная техника. Топливозаправщики переместились ближе к стоянкам. Еще через несколько дней самолеты исчезли, а возле складов началось движение грузовиков.

0: Каждая отдельная фотография – просто картинка. Но если раскладывать такие снимки по датам, получается уже история. Когда техника прибыла, сколько времени находилась на базе и когда начала готовиться к вылету. Это как смотреть не одну фотографию парковки возле дома, а запись за целый месяц. Очень быстро станет понятно, кто приезжает утром, кто возвращается ночью и какая машина почти никогда не покидает двор. Вот такая история. Второй борт гораздо интереснее. Bombardier Artemis 2. Снаружи он похож на дорогой деловой самолет. На таких летают чиновники и олигархи. Только внутри военной версии вместо мест для спокойного перелета с кофе установлены рабочие места операторов, компьютеры и аппаратура для сбора электронных сигналов. Компания Leidos, создавшая эту платформу, называет ее системой глубокой разведки, в чем-то уникальной. Главное преимущество такого самолета – высота, скорость и возможность долго находиться в воздухе. Он способен собирать информацию с безопасного расстояния, не приближаясь вплотную к чужой системе противовоздушной обороны. В общем, красиво работает. И вот здесь начинается самое интересное. Любой работающий радар излучает радиоволны. Он отправляет сигнал, принимает отражение и по нему определяет, где находится самолет, корабль или другой объект. Но одновременно радар сообщает и о себе. Его сигнал можно сравнить с голосом человека. У каждого радара есть свои особенности – частота, мощность, продолжительность и порядок импульсов. Специализированная аппаратура слушает этот электронный голос и пытается определить, какая система работает и откуда идет сигнал. Сам разведчик может вообще не видеть установку глазами. Радар спрятан в лесу, закрыт маскировкой или находится за десятки километров. Но как только его включили, в эфире появился сигнал. Это похоже на человека, который прячется в темной комнате, но отвечает на телефонный звонок. Лица не видно, зато стало понятно, что внутри кто-то есть. Это, надеюсь, понятно. Теперь, конечно, появляется вопрос, зачем собирать такие сигналы. Так вот, ответ вам даст любой соображающий человек, даже не военный эксперт. Чтобы составить так называемый электронный портрет системы. Понять, какой радар используется, где он примерно находится, когда включается и какие объекты способен сопровождать. Один сигнал еще не раскрывает всю картину. Координаты могут быть неточными, оборудование могут перемещать, а военные специально менять режим его работы. Поэтому разведывательные самолеты возвращаются. Сегодня сигнал пришел из одного района, через неделю немного из другого. Значит, установка могла быть мобильной. Один радар включается постоянно, другой — только при появлении определенных самолетов. Третий вообще молчит месяцами. Постепенно отдельные точки складываются в схему. Именно поэтому «Артемис» уже неоднократно замечали возле Калининградской области. В общем, с технической частью разобрались. Теперь к причинам. Почему разведчики часами кружат возле границы? Зачем следят за регионом так пристально? Потому что они ждут, когда военные начнут действовать. Заработал радар, показал, где он находится. Поднялся истребитель, стало понятно, с какого аэродрома он вылетел и сколько времени ему понадобилось. Начались переговоры, и в эфире появилась новая активность. Получается, что российские военные думают, что наблюдают за чужим самолетом, а он в это время на самом деле не прячется и наблюдает за их реакцией. И, конечно, логично, что все это происходит именно над Калининградом. Самолет может облететь регион с нескольких сторон, вообще не нарушая российскую границу. Расстояния небольшие, а аппаратура отлично видит и слышит далеко. В общем, что именно искали три самолета на днях, официально не сообщается. Теории тут можно настроить кучу, но все это будет пальцем в небо. Возможно, один следил за объектами на земле, второй искал сигналы радаров, а третий наблюдал за самолетами и кораблями. Но доказательств, разумеется, никаких нет. Ясно одно, что именно регулярные полеты позволяют собрать картину целиком. Где работают радары, когда летают военные самолеты, как часто выходят корабли и сколько времени требуется на реакцию и так далее. И все это без пересечения российской границы и без единого выстрела. Разумеется, такие полеты еще не означают подготовку к нападению. Разведка ведется и в мирное время. Но согласитесь, что чем выше напряжение, тем опаснее любая ошибка. Один самолет подошел ближе обычного, другой неправильно понял его маневр. В воздух подняли истребитель, и обычный разведывательный полет превратился в международный инцидент. Так что искать убежище пока рано, но и считать эти самолеты безобидными экскурсионными бортами точно не стоит. На этом все. Подписывайтесь на мои социальные сети и услышимся в новом разборе полетов.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Настоятель Веденского храма Валерий Сосковец о том, что инфантильные дети появляются у тех, кто поздно рожает.
4: О том, что появляются такие, когда к 40 годам первый. Это время, когда он уже становится не мамой, а должны рождаться первые внуки. И тогда у тебя там к внукам другое отношение. А когда отношение к внукам переносится на первого ребенка, это, конечно, и получается вот это такая совершенно вредная для ребенка ситуация.
5: Прям чувствую, не бывает, как свой огород сейчас.
4: У мам 20-летних не бывает сыночек-корзиночек. Никогда. Понимаете? Не случается этого. Это бывает, когда человек выходил уже, дело к старости, там первого родила, и над ним трясется. И как бы его огородить, уже старость наступает. И, соответственно, и ведет себя как бабушка по отношению к собственному ребенку. Это все очень понятно. Здесь для того, чтобы человеку в это не впасть, не дай бог, потому что угробит его просто жизнь. Я как священник исповедую же много людей, тысячу в год-то как минимум. И бедные взрослые люди, 40-летние, у которых там мама под 80, они все время, и 40-летних считают, что должно слушаться, и что он ей не одел ли ты шапочку и так далее. Это все дальше продолжается. А возникает из того, что человек не своевременно. Все должно быть в свое время. В свое время замуж, в свое время родила первого, второго, третьего, пятого. А когда у тебя к 40 годам появился например, седьмой, уже и не до него.
1: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Блокадный Ленинград 21 века. Как минимум 12 тысяч детей в Курской области будут учиться дистанционно из-за регулярных атак дронов. Новые меры безопасности начали применять в школах Курска. В местных телеграм-каналах появились фотографии учеников, родителей и сотрудников школ, которые обкладывают учебные заведения мешками с песком. Хотя в новом учебном году около 12 тысяч школьников в Курской области в школы учиться не пойдут, сообщила министр науки и образования региона Наталья Леонова.
7: Всего в этом году в школы области пойдут почти 112 тысяч учеников. 100 из 109 школ в приграничных районах также переведут на дистант. Еще 9 будут проводить занятия на базе школ в Курске.
6: Курская область регулярно подвергается атакам беспилотников. ПВО ежедневно сбивают дроны над территорией региона. На этом фоне детей и подростков стали массово учить правильной реакции на атаки беспилотников и террористов. В детских садах, школах и техникумах также начали проводить учения на случай ракетных ударов.
8: Эти учения имеют первостепенное значение для обеспечения безопасности наших детей и формирования у них правильного поведения в чрезвычайных ситуациях. Основная задача таких учений – это обучение школьников основам безопасности. Мы хотим, чтобы каждый ребенок знал, как действовать в случае угрозы, где искать укрытие и как быстро и безопасно покинуть здание. Важно, чтобы учащиеся чувствовали себя уверенно и знали, что делать в критической ситуации.
6: При этом не везде родители довольны тем, как детей учат реагировать на тревогу. Мать ученицы младших классов рассказала, что ее дочь довели до истерики неожиданной тренировкой в школе. Согласно фотоотчету, детей усаживали под парты и эвакуировали через окно первого этажа.
9: Когда я вошла в класс за ребенком, ее успокаивали и дети, и учитель. Она впечатлительная, и на нее это произвело крайне неблагоприятное впечатление. Пришлось рассказывать, что это снимали кино, и она стала актером. Только тогда немного успокоилась.
6: Политологи отмечают, что, начиная спецоперацию, власти не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
10: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
11: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
12: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
13: Да ничего она не принесла. Любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
6: Что касается школьников, то их теперь учат рыть окопы и различать виды боевых ранений. В новый школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины», который пришел на смену ОБЖ, включили курс военной подготовки. Старшеклассников учат рыть окопы, различать виды боевых ранений, оказывать первую помощь, а также классифицировать оружие и отравляющие вещества. Кроме того, им рассказывают о последствиях ядерных взрывов и признаках применения биологического оружия. Среди прочего, школьникам необходимо освоить историю и конструктивные особенности беспилотников, а также способы использования таких аппаратов в бою, отметили в Министерстве образования. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко о том, что поездки в Турцию или Азию – это глумление над собственным здоровьем, а потому лучше отдыхать в Подмосковье.
14: И что он получил? Ему надо снова вернуться, адаптироваться к нашей очень эстетичной, но суровой московской действительности. Ну что я могу сказать? Только посочувствовать. Ну что ты, зачем ты туда ездил-то, в эту Турцию? Другое дело, если бы он поехал под Москву, заберут по 2 недели. Наверное, это правильно. Тут я не советчик. Но лететь в какие-нибудь там экзотические дебри, там в Юго-Восточную Азию, тем более, вот оттуда-то точно можно что-то привезти. Но опять же, это будет его личная проблема. Распространение она не получит на всю популяцию. Но, может быть, таким жесточайшим образом он одумается и в следующий раз уже не поедет ни в Тайвань, ни во Вьетнам, ни еще куда-нибудь.
1: Криминальные новости.
15: В Москве покончил жизнь самоубийством генерал-майор ФСБ в отставке Игорь Лаптев, который обеспечивал связью Минобороны и МВД. Тело 83-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы обнаружили в его доме на Верхней Красносельской улице днем 20 августа, пишет «Московский комсомолец». Издание утверждает, что генерал покончил с собой почти за неделю до своего дня рождения. Игорь Лаптев участвовал в боевых действиях в Афганистане. После этого продолжительное время служил в КГБ и ФСБ, где занимался вопросами информационной безопасности. Также трудился в налоговой полиции. В конце 90-х годов Лаптев занимал должность замминистра по налогам и сборам. С 98 года возглавлял совет директоров группы компаний «Информтехника и связь», которая специализируется на разработке и производстве интегрированных систем защищенной профессиональной связи для государственных и корпоративных структур. За последние 15 лет компания заработала более 2 миллиардов рублей на госконтрактах. В частности, она отвечала за поставки средств связи МВД и Минобороны. С начала СВО произошла серия самоубийств генералов силовых ведомств. Так, в мае в Москве умер 87-летний генерал-полковник Станислав Петров, бывший начальник войск радиационной, химической и биологической защиты. Его тело обнаружили в квартире в доме на набережной. Газета «Ру» сообщала о возможной версии самоубийства. В феврале 2023 года в Подмосковье был найден мертвым 72-летний генерал-майор полиции Владимир Макаров. Он занимал должность замначальника главного управления МВД по борьбе с экстремизмом. ТАСС сообщила, что Макаров покончил с собой. В июле 2022 года в Москве погиб генерал-майор ФСБ в отставке Евгений Лобачев. Его тело обнаружили на лестничной площадке дома на Качалинской улице. Лобачеву было 76 лет. По данным ТАСС, со ссылкой на правоохранительные органы, причиной смерти стал суицид. А за месяц до этого в Москве был найден застреленным в своей квартире 90-летний генерал-майор службы внешней разведки в отставке Лев Соцков. РБК писал, что рядом с телом генерала находился наградной пистолет. 19-летнего курьера мошенников, который обобрал двух орловских пенсионерок, задержали в Москве, в Шереметьево. У парня, как у большинства его коллег по криминальной подработке, сложная география перемещений. Сам он из Липецка. Заказы были в Орле сразу в двух районах. Потом уехал в столицу, а оттуда планировал улететь еще в один регион, но не успел. Его местонахождение оперативники вычислили по билету на самолет, который отобразился в базе. Поиски помощника мошенников начали после обращения в полицию 89-летней жительницы Советского района. Она отдала курьеру больше 2,5 миллиона рублей, думая, что спасает свои сбережения от мошенников. В ходе расследования выяснилось, что до этого задержанный курьер забрал 700 тысяч рублей у другой пенсионерки, проживающей в Орле. На счету 19-летнего курьера, по версии следствия, уже минимум 9 эпизодов в 6 регионах, включая Липецкую, Калужскую, Московскую, Самарскую области и Северную Осетию. Сейчас он под стражей. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Активный пользователь соцсетей доктор Иоланта рассказала о том, что будет изучать ее дочь на первом курсе медицинского вуза в Москве.
16: У меня дочка поступает в медицинский вуз, и я посмотрела расписание на первый семестр. Он у меня вызвал неоднозначные чувства, хотя что уж там говорить однозначное. Но посудите сами. Мы изучали биологию, анатомию, физиологию, гистологию, латинский язык и так далее. Это на первом курсе. Что изучают сейчас? Основы профилактики и противодействия терроризму и экстремизму, основы российской государственности, основы военной подготовки, история религии России, герои современности в войска беспилотных систем. Я не знаю, когда учить остальное, то, что нужно действительно врачу. Потому что я помню, нам на первом курсе, на втором и на третьем нам не хватало времени все выучить, что нужно из фундаментальной медицины.
1: Главные новости дня.
17: Бензоапокалипсис – новый день. Чтобы заправить автомобили, москвичи занимают очереди на АЗС с 5 утра. Топливо заканчивается еще до обеда.
18: «Газпром» засратый. Глядите, народ обкрадывает, пи***ц. 140 рублей, злобы вонючие, чтоб вы обосрались и бумажки не было.
17: У москвичей теперь появился новый утренний ритуал. Встал пораньше, успел заправиться. Есть даже те, кто едет на АЗС к 5 утра, а если приехать позже, можно обнаружить, что бензин уже закончился.
19: Все стоят. Колонна вообще не двигается.
17: Масштаб проблемы хорошо виден по цифрам. К примеру, 19 августа в Подмосковье топливо не продавали на 189 заправках, которые до этого исправно работали. В самой Москве таких АЗС было еще 53. Правительство уже не может перекрыть дефицит столицы, говорит экономический обозреватель Виктор Левченко.
20: Москва всегда снабжалась топливом в приоритетном порядке. Поэтому если дефицит дошел уже до столицы, значит, проблема серьезнее отдельных перебоев на нескольких заправках. Власти могут перебрасывать дополнительные объемы из других регионов, но тогда дефицит просто перемещается из одной точки страны в другую.
17: За МКАДом ситуация еще хуже. Бывший советник управделами президента Максим Арцинович рассказал, что по дороге в сторону Ярославля он видел очереди по 300-400 машин, а дальше бензин на заправках вообще исчезал.
19: По дороге на Ярославль нигде бензина нет никакого вообще.
17: Проблема уже не только в том, чтобы найти бензин, но и понять, что именно заливают в бак. На фоне дефицита правительство смягчило некоторые требования к топливному рынку, после чего автомобилисты в соцсетях начали массово жаловаться на качество бензина и проблемы с машинами. А моторное масло взлетело в цене на треть, отмечает эксперт по топливному рынку Антон Чернов.
21: Самая неприятная история начинается, когда дефицит становится нестабильным. Сегодня бензин есть на одной станции, завтра на другой. Люди начинают заправляться впрок, спрос еще больше растет, бензовозы не успевают восполнять запасы, и возникает эффект снежного кома.
17: И нервы уже действительно сдают. На одной из московских АЗС дошло до рукоприкладства. Один из участников конфликта даже вернулся с разводным ключом. И пока Минэнерго призывает не покупать топливо впрок, москвичи делают ровно обратное. Встают раньше и пытаются залить полный бак и канистру, пока бензин еще есть. Кстати, канистры тоже уже в дефиците. На маркетплейсах их раскупили за считанные дни. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: На радио «Лента» потеря дня.
0: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента» 1557 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
0: Политолог Тимофей Борисов объясняет, почему европейские ультраправые партии на самом деле не друзья Москвы.
22: Все, что касается правых в Европе, то тут можно сказать, что никакие они зачастую не правы. Вот они просто мимикрируют под правых, а на самом деле являются обычными популистами, и не более того. Мы вот видим сейчас, когда пришла Мелони, она же тоже пришла ведь под правыми знаменами, по крайней мере, считалось так. Если брать даже ту же партию «Альтернатива для Германии», которая действительно говорит очень порой правильные и хорошие для нашего слуха вещи, если мы посмотрим политическую повестку этих партий, и в частности вот немножко так поскребем эту «Альтернативу для Германии», то сейчас они выступили, Бранденбургское отделение «Альтернативы для Германии» в мае выступило за то, чтобы перестать считать 8 мая каким-то, ну, таким вот днем выходным, когда можно было бы чтить и ходить к памятникам, возлагать цветы. Это прямая заявка на пересмотр итогов Второй мировой войны.
0: Взгляд изнутри о том, почему бывшие союзники по Советскому Союзу один за другим уходят к геополитическим конкурентам.
23: Слабых в мировой политике никто не уважает. А если страна за 4 года так и не смогла взять Киев, то соседи логично перестают считаться с Кремлем. Та же Армения подписывает соглашение с американцами по редкоземельным металлам и готовится выводить российскую базу из Гюмри. Такаева в Казахстане вообще спас от переворота лично Путин. Но вместо благодарности Астана заигрывает с Вашингтоном и Пекином, подписывая с нами договоры на строительство АЭС за русский счет. В Киргизии ситуация не лучше. Москва строит там школы, где детям будут рассказывать про русских оккупантов. мигрантов, пока тысячи российских чиновников оформляют себе киргизские паспорта для полетов по миру. Вучич в Сербии уходит в отставку на фоне цветной революции, а Минск уже давно посматривает в сторону Запада. Власти любят хвастаться 4-м местом по ВВП, но по факту люди живут на уровне Марокко и Чили, пока бюджет пилят коррупционные кланы. Единственный способ вернуть уважение соседей и спасти страну – это проявить жесткую политическую волю. Но способен ли еще Кремль на это? Вот вопрос.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Предприниматель, который называет себя «бородатый фермер», отнесся с непониманием к увеличению государственной пошлины на вывоз зерново-бобовых культур.
2: День прошел, число сменилось, нихуя не изменилось. Всем привет, друзья, на связи «бородатый фермер». Актуалочка по новостям АПК. С 19 августа пошлина на вывоз зерна из России поднимается с 320 рублей до 720. Также поднимается пошлина на вывоз кукурузы со 100 рублей до 280. Копейки не будем уточнять, мы же копейки не считаем, мы же все богатые. Так вот, у меня вопрос. А нахер поднимать пошлину, если зерно и так не вывозится? Или просто хотят из вот тех маленьких дырочек, где все-таки получается зерно там через Каспий вывезти или еще где-то, из вот этих маленьких щелочек, побольше бабок хапнуть? Ничего не понимаю.
1: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Главные новости дня.
17: Не время для мира. Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования с Украиной. Небензя в ООН призвал не верить в мобилизацию осенью. Спецоперация продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной Москва не видит.
4: В настоящий момент таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Специальная военная операция продолжается.
17: Косвенно то, что мирные переговоры зашли в тупик, подтверждает и тот факт, что анонсированный ранее приезд в Москву посланников Трампа Джареда Кушнера и Стивена Виткофа пока перенесся на неопределенный срок. По словам Пескова, конкретных дат визита сейчас нет. Похоже, что армия готовится к новому наступлению на фронте осенью и зимой 27-го года, считают военные аналитики. На этом фоне постпред России при ООН Василий Небензя неожиданно заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет.
21: Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент, она не планируется и не ожидается, насколько мне известно.
17: Однако Небензя таки добавил, что к вопросу мобилизации власти могут вернуться при определенных обстоятельствах.
21: Предлагаю вернуться к этому разговору после выборов в Госдуму от 18 до 20 сентября и тогда посмотреть, кто был прав, а кто ошибался.
17: Ситуация выглядит неоднозначно. Переговоров о мире, похоже, точно не предвидится. СВО подбирается к своему пятилетию, а дополнительная массовая мобилизация, по словам властей, сейчас не нужна, и людей на фронте хватает. Как отмечает военный эксперт Антон Громов, либо чиновники лукавят, либо армия рассчитывает и дальше закрывать потребности контрактниками среди студентов и не только. Но этого ресурса, говорит Громов, уже не хватает.
5: Главный вопрос сейчас не в том, объявят ли мобилизацию сразу после выборов. Главный вопрос, способен ли нынешний контрактный набор компенсировать потери и одновременно обеспечивать новые наступательные задачи. Если способен, Кремль будет максимально долго избегать непопулярного решения. Если нет, придется либо снижать военные амбиции, либо искать дополнительный человеческий ресурс.
17: Провести новую волну мобилизации означает не просто раздать повестки. Депутат Андрей Гурулев ранее говорил, что миллион мобилизованных Россия сейчас просто не сможет нормально одеть, обучить, вооружить и обеспечить техникой. Отмечу, что несмотря на активное отрицание мобилизации, россияне, похоже, помнят подобный опыт осени 2022 года, когда также мобилизацию отрицали и уже начали массово уезжать из страны. В лидерах Грузия, которая только за сутки приняла 20 тысяч россиян. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
7: Генштаб НАТО едет в Киев. Военкор подробно о переговорах по дальнобойным ударам по России.
8: Военный комитет Альянса впервые за 8 лет планирует посетить Киев в полном составе, включая начальников генеральных штабов всех стран Альянса. Главная тема предстоящих переговоров – использование дальнобойного оружия. О подготовке визита сообщил главком Вооруженных сил Украины Дропатый после телефонного разговора с председателем военного комитета НАТО, итальянским адмиралом Джузеппе Кава Драгоне. Предыдущий визит комитета в таком формате состоялся в апреле 2018 года на Яворовском полигоне во Львовской области, где украинские войска отрабатывали стандарты НАТО. С тех пор Альянс направлял в Киев лишь отдельных представителей. На октябрьской встрече украинская сторона рассчитывает обсудить с военным руководством Альянса несколько ключевых вопросов. Согласование дальнобойных ударов вглубь территории России, изменение тактики пехотных подразделений, роботизацию вооруженных сил Украины и экстренное усиление украинской системы противовоздушной обороны.
7: Starlink хотят навести на российские пусковые. Олег Царев о новом запросе Киева к Илону Маску.
9: Об этом пишет Financial Times. По данным издания, теперь Киев предлагает ограничить радиус ударов именно по пусковым установкам на дистанции 200 километров от границы. Под удар могли попасть Брянск, Курск, Белгород, Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар. Киев, очевидно, рассчитывает, что такая уступка, раньше просили просто включить спутники, сделает запрос более приемлемым. Напомню, что переговоры с Маском по Starlink с 2022 года вел экс-министр обороны Федоров. Именно он добился поставок терминалов и отключения сервиса для российских войск. И после отставки в июле он якобы продолжает работать по неформальным каналам. Сегодня стало известно, что он летит в Штаты. Может, и по этому вопросу тоже. Пока Запад не хочет резкой реакции Москвы, предпочитает варить лягушку в теплой воде, изматывать нас медленно. Но, возможно, и разрешат. Надеюсь, что не сейчас. Позже.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
24: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит... Сам. Кабинет, стол, бумага.
10: Да, и подпись.
24: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
10: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательная история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
24: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
10: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
24: То есть ремонт техники, работа по специальности.
10: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
24: Так быстро?
10: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
24: Контракты – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
10: Логично.
24: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
10: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
24: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
10: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
24: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
10: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
24: Прямо забирают. Физически.
10: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, легально передвигаться по стране.
24: Личность просто стирается.
10: Остается только инвентарная единица.
24: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
10: Попробуй не пойди.
24: Нет, если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
10: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
24: Что ты имеешь в виду?
10: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
24: В смысле, в реальные ямы в земле?
10: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
24: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
10: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
24: Кошмар.
10: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
24: И чем это закончилось?
10: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
24: То есть просто сломали человека?
10: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
24: И как это оформили?
10: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
24: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
6: Ага.
24: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
10: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, по учебнику. В реальности зоны боевых действий военная полиция – это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
24: В каком смысле?
10: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
24: Вымогательство за что?
10: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, решить вопрос.
24: То есть откупиться?
10: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
24: А если он откажется?
10: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
24: И проверки начнутся.
10: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
24: Так.
10: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии. Шанс выжить там стремится к нулю.
24: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг, получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
10: Да.
24: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
10: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
24: Из-за чего?
10: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
24: Классика жанра. И что было после жалобы?
10: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
24: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, ну, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
10: Казалось бы.
24: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
10: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, ну, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
24: Почему?
6: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
24: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
6: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
24: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
6: Да, начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
24: Это как?
6: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
24: Да ладно?
6: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
24: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
6: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
24: Ужас.
6: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом 10-м шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжение. А потом пришел приказ... Людей не хватает. И человека с кровоточащей культёй отправляют на боевые позиции.
24: Но он же ходить нормально не может.
6: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: «Сам разберешься, твои проблемы».
24: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
6: Они просто игнорируются.
24: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
10: Допустим.
24: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
10: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
24: Опять бумаги.
10: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
24: Теряют справки.
10: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
24: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
10: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
24: Зачем?
1: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Бензоапокалипсис – новый день. Чтобы заправить автомобили, москвичи занимают очереди на АЗС с 5 утра. Топливо заканчивается еще до обеда.
18: Газпром засратый, глядите, народ обкрадывает, пи***. 140 рублей, жлобы вонючие, чтоб вы обосрались и бумажки не было.
17: У москвичей теперь появился новый утренний ритуал. Встал пораньше, успел заправиться. Есть даже те, кто едет на АЗС к 5 утра, а если приехать позже, можно обнаружить, что бензин уже закончился.
12: И все стоят. Колонны вообще не двигаются.
17: Масштаб проблемы хорошо виден по цифрам. К примеру, 19 августа в Подмосковье топливо не продавали на 189 заправках, которые до этого исправно работали. В самой Москве таких АЗС было еще 53. Правительство уже не может перекрыть дефицит столицы, говорит экономический обозреватель Виктор Левченко.
20: Москва всегда снабжалась топливом в приоритетном порядке. Поэтому если дефицит дошел уже до столицы, значит, проблема серьезнее отдельных перебоев на нескольких заправках. Власти могут перебрасывать дополнительные объемы из других регионов, но тогда дефицит просто перемещается из одной точки страны в другую.
17: За МКАДом ситуация еще хуже. Бывший советник управделами президента Максим Арцинович рассказал, что по дороге в сторону Ярославля он видел очереди по 300-400 машин, а дальше бензин на заправках вообще исчезал.
19: По дороге на Ярославль нигде бензина нет никакого вообще.
17: Проблема уже не только в том, чтобы найти бензин, но и понять, что именно заливают в бак. На фоне дефицита правительство смягчило некоторые требования к топливному рынку, после чего автомобилисты в соцсетях начали массово жаловаться на качество бензина и проблемы с машинами. А моторное масло взлетело в цене на треть, отмечает эксперт по топливному рынку Антон Чернов.
21: Самая неприятная история начинается, когда дефицит становится нестабильным. Сегодня бензин есть на одной станции, завтра на другой. Люди начинают заправляться впрок, спрос еще больше растет, бензовозы не успевают восполнять запасы, и возникает эффект снежного кома.
17: И нервы уже действительно сдают. На одной из московских АЗС дошло до рукоприкладства. Один из участников конфликта даже вернулся с разводным ключом. И пока Минэнерго призывает не покупать топливо впрок, москвичи делают ровно обратное. Встают раньше и пытаются залить полный бак и канистру, пока бензин еще есть. Кстати, канистры тоже уже в дефиците. На маркетплейсах их раскупили за считанные дни. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что большую часть своей жизни провела в оппозиции к власти, а также напомнила, что была одной из немногих, кто голосовал против назначения Владимира Путина премьер-министром.
13: Для меня, вот как человека, который сам в свое время, я в какой только оппозиции не была, и чего только со мной
14: Вы
13: не происходило. И я большую часть своей жизни была, и президента была в оппозиции.
14: Вы оппозиции к Путину были?
13: Ну, я с ним на одних выборах, я как первая женщина на одних выборах.
14: Ну, это нельзя назвать прямо оппозицией.
13: Да, да, но просто я одна из немногих, кто голосовал против его назначения премьером в свое время. Да. До того, несмотря на это, после выборов он меня пригласил и попросил, мы стали взаимодействовать там, в общем, по ситуации второй этапа Чеченской войны, я там ездила, и, то есть, несмотря на это, вот он не злопамятный человек, то есть как-то я критиковала, и какие-то вещи очень неприятные говорила, он ценил мою честность, наверное, то, что я искренне это говорю, поэтому вот с тех пор мы и вот взаимодействуем, да. И...
14: Подружились, короче. Значит, надо критиковать Путина, но не все критики Путина становятся главами Центра избиркома. Странное какое-то. Да? Видите, согласитесь при этом.
13: Ну, вы знаете, люди умнеют со временем, правда? И одно дело, когда априори было... Пришел неизвестный человек, непонятно, что и как. А потом человек доказал своими действиями, скажем, вызвал уважение не только у меня грешное, да, но и большинства. И это главное, вот в этом главном, я думаю, что многие его поддерживают.
14: То есть все-таки поумнели вы в данном случае, а не Владимир Путин, что... который вас поставил главой Центра
13: избиркома. Конечно, я себе говорю.
14: Я понял.
1: Главные новости дня.
0: Блокадный Ленинград 21 века. Как минимум 12 тысяч детей в Курской области будут учиться дистанционно из-за регулярных атак дронов. Новые меры безопасности начали применять в школах Курска. В местных телеграм-каналах появились фотографии учеников, родителей и сотрудников школ, которые обкладывают учебные заведения мешками с песком. Хотя в новом учебном году около 12 тысяч школьников в Курской области в школы учиться не пойдут, сообщила министр науки и образования региона Наталья Леонова.
15: Всего в этом году в школы области пойдут почти 112 тысяч учеников. 100 из 109 школ в приграничных районах также переведут на дистант. Еще 9 будут проводить занятия на базе школ в Курске.
0: Курская область регулярно подвергается атакам беспилотников. ПВО ежедневно сбивают дроны над территорией региона. На этом фоне детей и подростков стали массово учить правильной реакции на атаки беспилотников и террористов. В детских садах, школах и техникумах также начали проводить учения на случай ракетных ударов.
16: Эти учения имеют первостепенное значение для обеспечения безопасности наших детей и формирования у них правильного поведения в чрезвычайных ситуациях. Основная задача таких учений – это обучение школьников основам безопасности. Мы хотим, чтобы каждый ребенок знал, как действовать в случае угрозы, где искать укрытие и как быстро и безопасно покинуть здание. Важно, чтобы учащиеся чувствовали себя уверенно и знали, что делать в критической ситуации.
0: При этом не везде родители довольны тем, как детей учат реагировать на тревогу. Мать ученицы младших классов рассказала, что ее дочь довели до истерики неожиданной тренировкой в школе. Согласно фотоотчету, детей усаживали под парты и эвакуировали через окно первого этажа.
22: Когда я вошла в класс за ребенком, ее успокаивали и дети, и учитель. Она впечатлительная, и на нее это произвело крайне неблагоприятное впечатление. Пришлось рассказывать, что это снимали кино, и она стала актером. Только тогда немного успокоилась.
0: Политологи отмечают, что начиная спецоперацию, власти не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
23: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
25: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
26: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
27: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
0: Что касается школьников, то их теперь учат рыть окопы и различать виды боевых ранений. В новый школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины», который пришел на смену ОБЖ, включили курс военной подготовки. Старшеклассников учат рыть окопы, различать виды боевых ранений, оказывать первую помощь, а также классифицировать оружие и отравляющие вещества. Кроме того, им рассказывают о последствиях ядерных взрывов и признаках применения биологического оружия. Среди прочего, школьникам необходимо освоить историю и конструктивные особенности беспилотников, а также способы использования таких аппаратов в бою, отметили в Министерстве образования. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
28: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Депутат Госдумы Марина Ким предложила ввести возрастные ограничения в соцсетях.
29: На мой взгляд, безусловно, опять же, либо соцсети вводят детский режим, в котором они идентифицируют, проверяют, верифицируют, кто общается с ребенком. Если ребенок с ребенком, то это в целом нормально. Если таких режимов нет, значит, нужно действительно ограничивать соцсети. Ну, иначе мы просто поколение потеряем, конечно. Вот какой возраст отсечки, да, какой возраст, с которого допустимо ценз, да, допустимо позволять ребенку пользоваться соцсетью, я думаю, что вот 14 лет это оптимально. В 14 лет уже все-таки есть сознание ребенка, который понимает, где нужно обходить, как что делать.
28: На радио «Лента» шок дня.
30: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
28: Радио Лента. 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
2: Генштаб НАТО едет в Киев. Военкор подобный о переговорах по дальнобойным ударам по России.
4: Военный комитет Альянса впервые за 8 лет планирует посетить Киев в полном составе, включая начальников генеральных штабов всех стран Альянса. Главная тема предстоящих переговоров – использование дальнобойного оружия. О подготовке визита сообщил главком вооруженных сил Украины Дропатый после телефонного разговора с председателем военного комитета НАТО, итальянским адмиралом Джузеппе Кава Драгоне. Предыдущий визит комитета в таком формате состоялся в апреле 2018 года на Яворовском полигоне во Львовской области, где украинские войска отрабатывали стандарты НАТО. С тех пор Альянс направлял в Киев лишь отдельных представителей. На октябрьской встрече украинская сторона рассчитывает обсудить с военным руководством Альянса

0: продолжает работать по неформальным каналам. Сегодня стало известно, что он летит в Штаты. Может, и по этому вопросу тоже. Пока Запад не хочет резкой реакции Москвы, предпочитает варить лягушку в теплой воде, изматывать нас медленно. Но, возможно, и разрешат. Надеюсь, что не сейчас. Позже.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Пехоте рано или поздно будут все. Зачем курсантов-поваров решили обучать управлению дронами? Программу подготовки поваров действительно хотят добавить управление воздушными дронами и наземными роботами. Официальная задача звучит так. Нужно доставлять на передовую сухпайки и горячую еду. Туда, куда обычная машина уже не доедет. Причем учить будут серьезно. Работа под воздействием РЭБов, преодоление препятствий, доставка грузов в условиях, максимально приближенных к боевым. Зачем современной армии понадобился повар с джойстиком от дрона, объясняет военный обозреватель Алексей Романов.
3: Последние километры до передовой сегодня стали самым опасным участком снабжения. Любая машина быстро обнаруживается дронами и превращается в цель. Поэтому продукты, боеприпасы и медикаменты все чаще приходится доставлять маленькими воздушными беспилотниками или наземными роботами. Вот и получается, что современному военному повару уже недостаточно уметь только готовить.
2: Однако у курсантов возник другой вопрос. Если повар обучится управлять беспилотником, долго ли он останется только поваром? На фоне массовых жалоб солдат на переводы специалистов в совершенно другие подразделения, чаще всего штурмовые, ответ «нет» выглядит однозначным, говорит военный аналитик Сергей Ковалев.
4: Само обучение работе с дронами логично. Проблема начинается тогда, когда дополнительный навык превращается в основание использовать человека совсем не по его специальности. Оператор БПЛА сегодня – полноценный участник боевой работы и одна из приоритетных целей противника. Поэтому граница между тыловиком и бойцом переднего края становится очень тонкой.
2: Параллельно для продовольственных подразделений разрабатывают мобильные кухни и пекарни на грузовиках, способные кормить несколько сотен человек. Получается почти новая армейская профессия, говорит эксперт по истории войны Илья Миронов.
3: Современная война постепенно уничтожает понятие безопасной армейской специальности. Водители, связисты, ремонтники, медики, теперь повара, работают в зоне действия дронов. А чем больше военнослужащих получают универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
2: Пока Минобороны говорит именно о доставке еды, а не о вербовке поваров в штурмовики. Но тенденция очевидна. Война дронов добралась уже и до армейской кухни. И профессий, позволяющих гарантированно остаться подальше от передовой, становится все меньше. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
5: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы, как обычно, разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и, конечно, другими сторонами жизни военнослужащего и его близкого. Продолжаем мы сегодня наш цикл передач о статусах без вести пропавшей и безвестно отсутствующих. Мы уже общались с вами на тему «В чем же разница» в предыдущих программах. Итак, что же делать родственникам при статусе БП или при статусе БО? Самый главный вопрос здесь – влияет ли эта путаница в формулировках на дальнейшее действие семьи? И в большинстве случаев, скажу вам, нет, не влияет. Независимо от того, написано в извещении «без вести пропавший» или «безвестно отсутствующий», спустя 6 месяцев родственники в любом случае вправе обратиться в суд. Для такого обращения в суд есть два варианта. Признать человека безвестно отсутствующим – это первый, либо признать умершим – это второй.

0: и после признания безвестно отсутствующим через 3 месяца уже можно обратиться в суд о признании умершим. Либо по истечении 6 месяцев с момента исчезновения сразу ставить вопрос о признании умершим. Это уже судебная процедура, да, но именно она создает все остальные юридические последствия. Иногда при оформлении льгот на местах возникают проблемы. Сотрудники могут цепляться действительно к формулировкам. При БО, например, то есть безвестно отсутствующий, требовать решения суда. При БП, без вести пропавший, не принимать извещение с формулировкой БО. И в таком случае вопрос решается уже через письменную жалобу. Воинская часть сама редко переписывает приказ, поэтому здесь проще добиваться разъяснения правового статуса через надзорные органы. И главное в этом вопросе – просто понимать, термин в извещении не меняет ваших процессуальных прав. Поэтому берегите себя, требуйте документы по закону. И, конечно, напоминаю, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной вы можете через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также можете зайти на сайт нашей ленты, там есть раздел «Военный адвокат», и там найдете мой личный телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Авиация НАТО сгущается у Калининграда. Военкор Живов о демонстративной концентрации сил у российских границ.
3: Во вторник в районе Калининграда был зафиксирован вылет большого количества военных самолетов Альянса. По данным Die Welt, мониторинг вел самолет Е-3 «Авакс», американский борт «Компас Кол-2», ранее задействованный в операциях на Ближнем Востоке и сейчас передислоцированный в Польшу. Кроме того, ТАСС сообщил о полете американского истребителя 5-го поколения над нейтральными водами Балтийского моря вблизи Калининградской области. По данным агентства, самолет вылетел из Рейкьявика, прошел через воздушное пространство Норвегии и Швеции, затем над Польшей, после чего совершал маневры над акваторией на высоте около 1 километра, в том числе пересекая коридоры для гражданской авиации. Значительная концентрация военно-воздушных сил вокруг Калининграда, остается только надеяться, что Россия поняла послание, цитирует издание военного эксперта Карла Масала.
2: 1000 дронов и новый блэкаут. Военкор канала «Архангел спецназа» об ударах по Крыму, Татарстану и югу России.
4: Противник провел очередной налет на более чем 1000 дронов за одни сутки. Подразделениями противовоздушной обороны в ночь на 20 августа было уничтожено не менее 726 беспилотников. Еще 438 отмечено в дневное время 19 августа. Под удар попали несколько различных объектов в Черноморской зоне, а также в Поволжье и на Урале, где фиксировались пролеты беспилотников «Лютый». В Крыму после ночной атаки возник полный блэкаут, последствия которого сейчас устраняют. Украинские каналы сообщают об ударе по подстанции в Тамане. Вероятно, из-за этого и возникли перебои со снабжением. Помимо этого, вооруженные силы Украины атаковали порт на берегу Краснодарского края. В очередной раз за последние недели атакован Нижнекамск. Сообщается о 9 погибших. Также беспилотники сбивали на направлении Волгоградской и Астраханской областей. Не исключено, что вооруженные силы Украины снова пытались атаковать порты на Каспии или же газодобывающие установки в море.
2: Счастье упало до минимума. Военкор Иван Отраковский о том, какой индекс действительно стоило бы считать.
5: Индекс счастья россиян в июле упал до 50 пунктов, минимума с 2011 года, следует из данных ВЦИОМ. За месяц показатель снизился сразу на 9 пунктов, что стало самым резким падением за время войны. Индекс счастья – интересный индекс во время войны и экономического кризиса, налогового и цифрового закабаления народа и его обнищания. Индекс уверенности в завтрашнем дне, развитии страны, ее мощи, социальной справедливости, доступности здоровой еды, безопасности, приближении победы, окончания войны. Это и есть тот самый необходимый индекс. В нем, этом индексе, комфортно себя чувствуют только избранные, элита.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Не время для мира. Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования с Украиной. Не Бензя в ООН призвал не верить в мобилизацию осенью. Спецоперация продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной Москва не видит.
7: В настоящий момент таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Специальная военная операция продолжается.
6: Косвенно то, что мирные переговоры зашли в тупик, подтверждает и тот факт, что анонсированный ранее приезд в Москву посланников Трампа Джареда Кушнера и Стивена Виткофа пока перенесся на неопределенный срок. По словам Пескова, конкретных дат визита сейчас нет. Похоже, что армия готовится к новому наступлению на фронте осенью и зимой 27 года, считают военные аналитики. На этом фоне постпред России при ООН Василий Небензя неожиданно заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет.
8: Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент. Она не планируется и не ожидается, насколько мне известно.
6: Однако Небензя таки добавил, что к вопросу мобилизации власти могут вернуться при определенных обстоятельствах.
8: Предлагаю вернуться к этому разговору после выборов в Госдуму от 18 до 20 сентября и тогда посмотреть, кто был прав, а кто ошибался.
6: Ситуация выглядит неоднозначно. Переговоров о мире, похоже, точно не предвидится. СВО подбирается к своему пятилетию, а дополнительная массовая мобилизация, по словам властей, сейчас не нужна, и людей на фронте хватает. Как отмечает военный эксперт Антон Громов, либо чиновники лукавят, либо армия рассчитывает и дальше закрывать потребности контрактниками среди студентов и не только. Но этого ресурса, говорит Громов, уже не хватает.
9: Главный вопрос сейчас не в том, объявят ли мобилизацию сразу после выборов. Главный вопрос, способен ли нынешний контрактный набор компенсировать потери и одновременно обеспечивать новые наступательные задачи. Если способен, Кремль будет максимально долго избегать непопулярного решения. Если нет, придется либо снижать военные амбиции, либо искать дополнительный человеческий ресурс.
6: Провести новую волну мобилизации означает не просто раздать повестки. Депутат Андрей Гурулев ранее говорил, что миллион мобилизованных Россия сейчас просто не сможет нормально одеть, обучить, вооружить и обеспечить техникой. Отмечу, что несмотря на активное отрицание мобилизации, россияне, похоже, помнят подобный опыт осени 2022 года, когда также мобилизацию отрицали и уже начали массово уезжать из страны. В лидерах Грузия, которая только за сутки приняла 20 тысяч россиян. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
10: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
11: Военный эксперт Виктор Баранец заявил, что армия России оказалась неспособна разрушить мост в затоке Одесской области, несмотря на то, что наносила по нему удары всем, чем могла.
12: Ну вот обратите, мост в затоке. Я специально посчитал. У нас было порядка 12 атак на этот мост в затоке. Да? И что уже мы? Вот последняя атака. Последняя атака. Повредили только одну, по-моему, автомобильную часть. Железнодорожная осталась. А для того, чтобы залатать автомобильную часть, там вот правильно Сенков говорил, там несколько часов понадобится. Внимание! Посмотрите, чем били. Авиация била, бэки били, да, беспилотники били, диверсионные группы наши тоже пытались подокраса. Я не хочу, и вы поймете почему, сказать, сколько мы самолетов не досчитались, бомбардировщиков, у которых было задание раздолбать мост в затоке. Это вам еще один ответ на вопрос некоторых обывателей, которые ехидничают по поводу того, почему не можем. Да не так-то все просто. Потому что над затокой стоят очень серьезные системы ПВО. И не так-то просто. Там я говорил с летчиками. Они говорили: Виктор, мы пытались отбросить бомбы, да? Запускали со 100-километровой дальности. Внимание! Пока бомба долетала до моста, она плюхалась в воду на расстоянии 250-300 метров. Это тоже большая проблема.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
13: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
14: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В заснеженных, практически неприступных ущельях Гималаев и высокогорного Тибета, куда на протяжении веков не отваживался заглянуть ни один обычный путешественник, согласно древним восточным преданиям, скрывается легендарное подземное царство Агарти. Говорят, что это тайное общество великих просветленных мудрецов бережно хранит там колоссальные, забытые тайны знания всего человечества, соединяясь с масштабной, скрытой от посторонних глаз сетью секретных туннелей со всеми, без исключениями, континентами нашей планеты. Давайте вместе попробуем проверить и на прочность эту завораживающе красивую эзотерическую легенду, которая будоражит умы уже многих поколений искателей приключений. Миф об Агарти получил свою широкую известность в европейских интеллектуальных кругах в XIX и XX веках, во многом благодаря фундаментальным трудам оккультистов, отважных путешественников и философов, таких как Александр Сент-Иль Дальведер и Фердинанд Ассендовский. Последний в своих захватывающих мемуарах «И звери, и люди, и боги» утверждал, что монгольские ламы лично рассказывали ему о существовании подземной страны мира, где правит таинственный и могущественный король мира, обладающий силой мысли останавливать любые масштабные войны на поверхности нашей Земли. Оккультные экспедиции печально известного нацистского ведомства АННРБ в Тибет в 30-х годах 20 века крайне активно и настойчиво искали реальные входы в эти загадочные подземные туннели, искренне надеясь обрести древние технологии для достижения абсолютного мирового господства. Современные геологи, профессиональные альпинисты-высотники и авторитетные тибетологи единогласно заявляют, что никаких глобальных искусственно созданных подземных систем под Гималаями не существует, а все эти красивые легенды порождены традиционной буддистской космологией Шамбалы и глубоким уединенным пещерным отшельничеством местных монахов. Суровые климатические условия экстремального высокогорья делают строительство протяженных, стабильных подземных коммуникаций физически невозможным из-за постоянной разрушительной сейсмической активности и непрерывного движения огромных тектонических плит. Легенда об Агарте продолжает ярко жить и пестреть в книгах и сердцах искателей духовного просветления, оставаясь прекрасным символом тайной мудрости Востока. Однако академическая наука настойчиво напоминает, реальные глубины нашей планеты пока остаются для нас совершенно чуждым местом, где доминируют лишь раскаленная жидкая магма и чудовищное давление, абсолютно несовместимое с жизнью любого известного нам биологического существа. Где заканчивается реальная история и начинается красивая сказка, решать только вам. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
13: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
15: Руна дня на 22 августа. Давайте спросим у рун, заглянем в наш мешочек чудес. Узнаем, что же нас ждет в этот день. Итак, 22 августа у нас выпала руна «Манас». Классный день под энергией этой руны. Она символизирует человека, личность. Это взаимодействие с обществом. Эта руна напоминает о том, что мы часть большого мира. Все мы связаны невидимыми ниточками друг с другом. И именно через общение, сотрудничество и правильное позиционирование себя мы можем достичь успеха. Это про роль человека в социуме, да, и Манас учит уважать себя и других, развивать какую-то внутреннюю гармонию, баланс, видеть в окружающих отражение собственных мыслей. Вы просто должны понимать, что каждый человек в вашей жизни – это ваше зеркало. И даже добрые поступки – это вас, и даже недобрые поступки – это тоже о вас. То есть зачем вы привлекли такие поступки, зачем вы привлекли такого человека, что вас в нем раздражает. И, скорее всего, это то, что вы сами не позволяете себе, не приемлете в себе такое качество. В работе Манас сулит день плодотворного сотрудничества. Хорошо решаются коллективные вопросы, любые договоры, переговоры. Важно уметь проявить себя, но без гордыни. Именно вот баланс между личными амбициями и умением слушать принесет классный результат. Для тех, кто ищет работу, в этот день удачные очень собеседования и новые контракты. То есть всем, кто в поиске занятости, обязательно идем, общаемся, заявляем о себе. И вполне возможно, в этот день вам скажут «да, вы приняты». Финансовый день благоприятен в принципе. Можно получить прибыль через партнерство, делиться опытом, находить выгодные точки взаимодействия. классный день, чтобы получить новые выгодные денежные возможности. В отношениях руна Манас показывает, что важно быть искренним и открытым. Это день, когда партнеры могут глубже понять друг друга. И если будете действительно готовы слушать и делиться чувствами, с партнером всегда нужно разговаривать с точки зрения своего чувствования, своих ощущений, а не с точки зрения обвинений и упреков. И, например, для одиноких людей руна может указывать на появление человека, который станет зеркалом ваших всех внутренних установок. И если вы излучаете открытость и свет, к вам придет такой же человек. Если же вы закрыты, не хотите делиться ни любовью, ни эмоциями, ни видением мира, к вам придет точно такой же человек, ваше зеркало. Так что подумайте, кого хотите привлечь, тем человеком и будьте. По здоровью Манас дает совет заботиться о себе комплексно. Это то есть и физически, и эмоционально, и духовно. День, когда важно прислушиваться к внутреннему состоянию. Возможно, займитесь спортом или более спокойными дыхательными практиками. Или, может, йогой и другими методами гармонизировать себя. И руна также предупреждает, что чрезмерный эгоизм или зацикленность на себе, на проблемах могут снижать общий тонус вашего организма. День про взаимодействие. Так что мы можем подытожить, да, 22 августа. Под руной Манас это день, когда личность ваша раскрывается через взаимодействие с другими людьми. То есть сотрудничество, честность и внутренняя гармония и баланс принесут плоды и очень классно повлияют на весь ваш день. Принимайте, благодарите, общайтесь и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
16: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
11: Протоиерей Александр Бутрин призвал россиян потерпеть проблемы с бензином и не выходить на протесты, а участников таких акций назвал недуховными людьми.
17: Много более 100 лет празднуем память преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского, чудотворца. И этот святой как-то очень особенно востребован сегодня, потому что он, как и святые древности, как любимый ученик Господа нашего Иисуса Христа, является проповедником любви. Люди ищут вот эту истинную любовь во все времена. Практически этот святой никогда не гневался. Только один раз видели его таким разгневанным, и для нас это тоже очень важно, когда, при каких обстоятельствах это произошло, когда он встретил человека, поднимающего руку на государственную власть. Заговорщика, революционера. Вот он с гневом батюшка его прогнал. Намотайте себе на ваши усы это. Вот, потому что у нас сейчас тоже это большая проблема. Ну, вот, даже уже в открытую говорят, что вот те люди, которые придерживают власть, да, власть придержащие, они боятся на такого какого-то в стране никаких-то нестроений, которые могут вызваны там, ну вот совсем недавно с вами говорили, да, о перебоях вот с топливом, да, и вот люди уже раздражаются, вот, прям потерпеть немного не могут. Вот, надо сказать, что те вот люди, которых вот в этом смысле называют протестантами, да, которые протест устраивают, вот что-то хотят такое себе, какие-то права накачать, это люди не духовные и, конечно, не церковные. Вот. А если мы с вами церковные люди, если мы с вами духовные, то должны помнить слова апостола, как нам нужно относиться, в частности, к государственной власти. И вот эта жизнь батюшки Серафима тоже подтверждает.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский
13: Дневник.
6: Ощутимый удар по кошельку. Газ в Калининграде дорожает. Власти региона разрешили «Газпрому» повысить тарифы с 1 октября. На жизнь не хватает. Жители Калининградской области все чаще берут кредиты. Средний размер займа вырос. Параллельно рванула вверх инфляция. Благодарны за службу. Областной бюджет профинансирует трехкратное увеличение доплат для силовиков. Не завидуйте. Итак, готовимся раскошеливаться по полной. В аккурат после выборов газ Калининградской области подорожает. Региональные власти официально разрешили дочернему предприятию «Газпрома» поднять тарифы на голубое топливо. Новые цифры начнут действовать с 1 октября 2026 года. Суммы в платежках уже озвучили. Для большинства жителей области, у кого на кухне стоит газовая плита и колонка, удар по кошельку окажется ощутимым. Кубометр подорожает с 13,5 до 15 рублей 64 копеек. Это плюс почти 16%. Тем, кто отапливает квартиру или дом газом, а также использует его в котельных, повезло чуть больше. Для них цена вырастет примерно на 10%. С 9,58 до 10 рублей 55 копеек за куб. С учетом увеличения военных расходов на СВО и рекордного дефицита федерального бюджета, всем россиянам и калининградцам, в частности, следует готовиться к существенному подорожанию коммунальных тарифов, считает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
18: В начале 26 года ЖКХ уже услуги ЖКХ уже подорожали там от 5 до 20% в зависимости от регионов, и все были в шоке от этих платежек, рассказывали о том, что у кого-то в 1,5 раза выросли платежи, у кого-то в 2 раза выросли платежи. Так что октябрьское повышение ЖКХ — это второй этап, и в сумме повышения тарифов ЖКХ в этом году минимум составит 20%, вот за два раза. А на самом деле в некоторых регионах может и 30% составить. То есть вот если люди в конце декабря посмотрят на свою платежку и сравнят с концом декабря 2025 года, то минимум разницу они увидят в 20%. На самом деле 30-40. Вот. Люди говорят, подождите, ну, что нас обманывают? Зачем нас обманывают? Да? Потому что мы же чувствуем на своем кармане, как реально растут цены, как реально падают наши доходы. И чем больше расходится вранье по телевизору с реальным ощущением людей, тем больше накапливается злобы, недовольства, агрессии у населения, потому что их власть не слышит. Власть не понимает, как живет народ.
6: А народу последнее время приходится нелегко. Зарплаты практически стоят на месте, а цены постоянно растут и кусаются все больнее. В июле годовая инфляция в Калининградской области ускорилась до 6,52% после 6,08% месяцем ранее. Это данные Росстата, и даже по ним цены в самом западном регионе растут быстрее, чем в среднем по России, где официальная инфляция ощутимо меньше – 5,98%. То есть в Калининградской области буквально за месяц ценники подросли на 0,66%. Из продуктов сильнее всего ударил по бюджету сахар и привычный борщевой набор – картофель, свекла, морковь и лук. Также стал дороже. Центробанк объясняет это сокращением прошлогодних запасов и тем, что новый урожай еще не успел массово поступить в продажу. Но особенно заметно подорожало моторное топливо. И здесь главная причина – сокращение производства после украинских атак по НПЗ. И это только официальная статистика. Реальная инфляция значительно выше. И калининградцы это хорошо ощущают после каждого похода в магазин.
19: «Русский Запад» решил провести опрос среди своих читателей и выяснить, как жители Калининградской области воспринимают инфляцию и насколько, как они считают, выросли цены. Так вот, 71% опрошенных изданием полагает реальную инфляцию выше 20% с начала года. Только 14% не заметили роста цен. Еще 12% оценивают подорожание величиной до 20%. А официальную оценку уровня инфляции поддерживают только 3% опрошенных журналистами.
6: И пока Центробанк в очередной раз обещает сбить инфляцию до 4%, калининградцам приходится считать каждую копейку и брать кредиты, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Как сообщает Объединенное кредитное бюро в Калининградской области, в июле банки выдали свыше 14 тысяч кредитов наличными на общую сумму более 3 миллиардов рублей. По сравнению с июнем объем выданных займов увеличился на 3%. Вырос и средний размер кредита – до 223 тысяч рублей. тогда как месяцем ранее калининградцы просили взаймы в среднем 214 тысяч. Также отмечается, что на каждые 100 жителей региона в июле пришлось 9 новых кредитов. Но нет смысла впадать в уныние. Зарплаты-то все равно растут, как на дрожжах. Прям не успеваем радоваться. Только не своим зарплатам, а чужим. На доплаты силовикам из областного бюджета выделили без малого 230 миллионов рублей.
4: Областные власти увеличили социальные выплаты сотрудникам правоохранительных органов и силовых структур. Расходы на дополнительную поддержку федеральных силовиков увеличили почти в 3 раза. Еще в марте на эти цели из резервного фонда региона выделяли 83 миллиона рублей. А теперь сумма выросла до 229 миллионов. Деньги получают сотрудники МВД, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний, МЧС, транспортной полиции, судебные приставы и военнослужащие части номер 2659. Стоит напомнить, что в прошлом году регион доплачивал силовикам по 3000 рублей в месяц. В первой половине текущего года уже по 5000, а с июля для большинства выплата выросла до 10 тысяч рублей. Отдельным сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии теперь будут доплачивать по 15 тысяч рублей ежемесячно.
6: По этому поводу в соцсетях люди уже иронизируют, что, мол, чиновники платят за службу силовикам, которые их же и защищают от недовольного народа. А недовольных бездействием властей, между прочим, становится больше, и следующая история как раз об этом. Калининградцы возмущаются как отсутствием субсидированных билетов, которые губернатор без прозванных обещал еще в начале весны, так и резким подорожанием перелетов в последние недели лета. Дело в том, что авиабилеты из Калининграда в Москву и Петербург взлетели до десятков тысяч рублей. Так, за билет Победы из Калининграда в Питер на 21 августа пришлось выложить от 18 999 рублей. И это только в одну сторону. Жители требуют объяснений от губернатора.
20: Что произошло с ценами на авиабилеты? Стоимость взлетела в разы. И это в сезон, когда студенты должны уехать на учебу в Большую Россию. Отсутствие субсидированных билетов делает эти поездки недоступными, жалуется калининградка на странице главы региона в соцсети.
6: Причем цены продолжают расти буквально на глазах. Пока журналисты проверяют стоимость авиарейсов, некоторые билеты успевают дорожать еще сильнее. А на отдельные даты мест уже и вовсе не осталось. И это тогда, когда для Калининградской области, отрезанной от большой земли сухопутными границами других государств, самолет остается одним из основных способов добраться до Москвы и Санкт-Петербурга. И пока жители региона ограничены в возможностях покинуть эксклав, в небе над Балтийским морем неподалеку от Калининградской области уже в который раз за неделю зафиксировали американский самолет радиоэлектронной борьбы EA-37B Compass Call в сопровождении борта дальнего радиолокационного обнаружения Альянса EA-3A Sentry. Также над нейтральными водами Балтики на низкой высоте маневрировал американский истребитель-разведчик F-35A. Кроме того, НАТО практиковалось в защите стран Балтии от нападения России.
19: Вооруженные силы нескольких стран Североатлантического альянса НАТО провели скоординированные действия, имитируя начальную стадию развертывания перед атакой на Калининградскую область. Как сообщают западные издания, одновременно в воздух поднялись боевые самолеты США и Норвегии с авиабаз на севере Норвегии и вблизи российских границ. Специальный американский самолет-разведчик с системой AVAX взял под контроль воздушное пространство над регионом. В операцию были вовлечены также сухопутные войска Польши. Военный эксперт Германии Карло Масала прокомментировал произошедшее так: «Можно только надеяться, что Россия поняла посланный сигнал».
6: Тем временем на фоне учения Альянса министр региональной безопасности Дмитрий Коннов обсудил с представителями бизнеса Калининградской области вопросы безопасности предприятий. Отдельное внимание уделялось мерам, необходимым для безаварийной работы, защиты персонала и оборудования. Во встрече приняли участие более 50 руководителей предприятий области. Другие подробности не сообщаются. Словом, в Балтийском регионе становится все интереснее. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
21: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман».
0: На днях сразу три иностранных самолета-разведчика несколько часов кружили у российских границ со стороны Польши, Литвы и Балтийского моря. Российское воздушное пространство они не пересекали. Никаких нарушений границы официально не зафиксировано. Но это не значит, что экипажи просто любовались морем и считали грузовики на Куршской косе. Такие самолеты способны наблюдать за военными аэродромами, кораблями, авиацией, радарами и системами связи, находясь за десятки, а иногда и за сотни километров от интересующего объекта. Как это вообще возможно? Сейчас разберемся на пальцах. В районе Калининградской области одновременно работали три самолета стран НАТО. Первым бортом был Beechcraft King Air. Если вы посмотрите на фотографию, никакого летающего монстра не увидите. Небольшой двухмоторный турбовинтовой самолет. Такие машины могут использовать бизнесмены, спасательные службы, медики, а могут и военные. Весь секрет не в форме самолета, а в том, что установлено внутри и снаружи. King Air можно оборудовать камерами, тепловизорами, поисковым радаром и другой аппаратурой наблюдения. Производитель прямо предлагает самолеты этого семейства для разведки и длительного патрулирования. При этом машина может находиться в воздухе больше 8 часов. Зачем так долго? Ну, давайте пораскинем. Представьте обычную фотографию военного аэродрома. На одном снимке стоят 4 самолета, несколько машин и топливозаправщик. Само по себе это мало о чем говорит. Через неделю разведчик пролетает снова. Самолетов стало 6. Возле полосы появилась дополнительная техника. Топливозаправщики переместились ближе к стоянкам. Еще через несколько дней самолеты исчезли, а возле складов началось движение грузовиков. Каждая отдельная фотография – просто картинка. Но если раскладывать такие снимки по датам, получается уже история. Когда техника прибыла, сколько времени находилась на базе и когда начала готовиться к вылету. Это как смотреть не одну фотографию парковки возле дома, а запись за целый месяц. Очень быстро станет понятно, кто приезжает утром, кто возвращается ночью и какая машина почти никогда не покидает двор. Вот такая история. Второй борт гораздо интереснее. Bombardier Artemis-2. Снаружи он похож на дорогой деловой самолет. На таких летают чиновники и олигархи. Только внутри военной версии вместо мест для спокойного перелета с кофе установлены рабочие места операторов, компьютеры и аппаратура для сбора электронных сигналов. Компания Leidos, создавшая эту платформу, называет ее системой глубокой разведки, в чем-то уникальной. Главное преимущество такого самолета – высота, скорость и возможность долго находиться в воздухе. Он способен собирать информацию с безопасного расстояния, не приближаясь вплотную к чужой системе противовоздушной обороны. В общем, красиво работает. И вот здесь начинается самое интересное. Любой работающий радар излучает радиоволны. Он отправляет сигнал, принимает отражение и по нему определяет, где находится самолет, корабль или другой объект. Но одновременно радар сообщает и о себе. Его сигнал можно сравнить с голосом человека. У каждого радара есть свои особенности. Частота, мощность, продолжительность и порядок импульсов. Специализированная аппаратура слушает этот электронный голос и пытается определить, какая система работает и откуда идет сигнал. Сам разведчик может вообще не видеть установку глазами. Радар спрятан в лесу, закрыт маскировкой или находится за десятки километров. Но как только его включили, в эфире появился сигнал. Это похоже на человека, который прячется в темной комнате, но отвечает на телефонный звонок. Лица не видно, зато стало понятно, что внутри кто-то есть. Это, надеюсь, понятно. Теперь, конечно, появляется вопрос, зачем собирать такие сигналы. Так вот, ответ вам даст любой соображающий человек, даже не военный эксперт. Чтобы составить так называемый электронный портрет системы. Понять, какой радар используется, где он примерно находится, когда включается и какие объекты способен сопровождать. Один сигнал еще не раскрывает всю картину. Координаты могут быть неточными, оборудование могут перемещать, а военные специально менять режим его работы. Поэтому разведывательные самолеты возвращаются. Сегодня сигнал пришел из одного района, через неделю немного из другого. Значит, установка могла быть мобильной. Один радар включается постоянно, другой — только при появлении определенных самолетов. Третий вообще молчит месяцами. Постепенно отдельные точки складываются в схему. Именно поэтому «Артемис» уже неоднократно замечали возле Калининградской области. В общем, с технической частью разобрались. Теперь к причинам. Почему разведчики часами кружат возле границы? Зачем следят за регионом так пристально? Потому что они ждут, когда военные начнут действовать. Заработал радар, показал, где он находится. Поднялся истребитель, стало понятно, с какого аэродрома он вылетел и сколько времени ему понадобилось. Начались переговоры, и в эфире появилась новая активность. Получается, что российские военные думают, что наблюдают за чужим самолетом, а он в это время на самом деле не прячется и наблюдает за их реакцией. И, конечно, логично, что все это происходит именно над Калининградом. Самолет может облететь регион с нескольких сторон, вообще не нарушая российскую границу. Расстояния небольшие, а аппаратура отлично видит и слышит далеко. В общем, что именно искали три самолета на днях, официально не сообщается. Теории тут можно настроить кучу, но все это будет пальцем в небо. Возможно, один следил за объектами на земле, второй искал сигналы радаров, а третий наблюдал за самолетами и кораблями. Но доказательств, разумеется, никаких нет. Ясно одно, что именно регулярные полеты позволяют собрать картину целиком. Где работают радары, когда летают военные самолеты, как часто выходят корабли и сколько времени требуется на реакцию и так далее. И все это без пересечения российской границы и без единого выстрела. Разумеется, такие полеты еще не означают подготовку к нападению. Разведка ведется и в мирное время. Но согласитесь, что чем выше напряжение, тем опаснее любая ошибка. Один самолет подошел ближе обычного, другой неправильно понял его маневр. В воздух подняли истребитель, и обычный разведывательный полет превратился в международный инцидент. Так что искать убежище пока рано, но и считать эти самолеты безобидными экскурсионными бортами точно не стоит. На этом все. Подписывайтесь на мои социальные сети и услышимся в новом разборе полетов.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
21: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
22: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
23: Золото заканчивается. Запасы Банка России уменьшились до рекорда за 6 лет. Заначку съели СВО и инфляция. Резервы Центробанка упали до минимума с начала 2020 года. Сообщается, что на 1 августа запасы золота Банка России сократились до чуть более 73 унций. С начала года они уменьшились более чем на 1,5 миллиона унций, а стоимость золотых резервов снизилась на 33,5 миллиарда долларов. Распродажа золота стала рекордной как минимум за последние четверть века. Весь период, который охватывает статистика Всемирного совета по золоту. По его данным, близкую по масштабам продажу драгметалла Центробанк проводил лишь однажды, в 2002 году, отмечает экономист Александр Кравцов.
24: Даже во время пандемии, когда власти продавали активы из золотовалютных резервов для поддержки рубля и бюджета, Центробанк реализовал в 6 раз меньше золота, чуть более 7,5 тонн в период с июля 2020 по апрель 2021 года.
23: Золото распродают на фоне растущей дыры в бюджете. Минфин использует активы Фонда национального благосостояния для покрытия дефицита, а Центробанк зеркалит эти операции продажами на внутреннем рынке, говорит финансовый аналитик Владимир Чернов.
2: Когда нефтегазовые доходы оказываются ниже предусмотренного бюджетным правилом уровня или средства фонда направляются на инвестиции внутри страны, Банк России проводит встречные операции с ликвидными резервными активами. При этом Центробанк здесь выполняет техническую часть механизма, а не принимает отдельное решение закрывать дефицит бюджета продажей золота.
23: Золото подходит для таких операций, поскольку хранится в России, остается доступным в условиях санкций и за последние годы значительно подорожало. В Фонде национального благосостояния почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас Фонд национального благосостояния фактически пустой. Главная причина такого плачевного состояния – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
5: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
23: За январь-июль дефицит российского бюджета уже достиг почти 6,5 триллионов рублей. Одной из главных причин остаются огромные расходы на СВО, отмечают эксперты. По их словам, один час спецоперации обходится стране в 1 миллиард рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. И эти траты постоянно растут, а нефтегазовые доходы, наоборот, стремительно сокращаются из-за западных санкций. Как следствие, Россия столкнулась с серьезным дефицитом бюджета. Денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное, полагают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
21: Радиолента. Прямая речь.
11: Военный эксперт Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что Россия воюет против Украины на пределе возможностей.
7: Здесь это все, к сожалению, полетит. К сожалению, мы должны понимать, какие-то будут прилеты. Даже если полетят, а в нашу сторону полетят ракеты, как уже летят. Когда-то все смеялись над фламинго. Да, это розовое, там нечто непонятное. Не это вообще не Украина, не британцы. Я вспоминаю, как мне в эфирах приходилось людей разубеждать. Говорят, слушайте, это не имеет значения, там, кто создал эту технологию. Британская компания, значит, Millennial Group или это Украина. Это не важно, если тонна полетит на 3000 километров. Это серьезно. К сожалению, она стала прилетать по заводу. Когда баллистика с боевой частью в 600-900 килограмм полетит, это серьезно. Это не 50 килограмм, а, значит, лютый. Здесь это все, к сожалению, полетит. К сожалению, мы должны понимать, какие это будут прилеты. Более того, я скажу так, что по тем кадрам, которые я видел от наших разведчиков, Украина в массовом порядке выпускает тяжелые беспилотные, я бы даже сказал, это не торпеды, это мини-подлодки огромного размера, которые тоже на тысячи километров могут тащить по тонну взрывчатки.
8: Безэкипажные катера вы имеете в виду?
7: Нет, это прямо торпеды, что-то типа нашего Посейдона.
8: Ничего себе.
7: Смотрите, я считаю, опять же, я могу ошибаться, мы воюем так, как мы можем. На максимум наших возможностей.
21: Главные новости дня.
23: Статистика и церковь о бензине. Росстат признал рост цен, РПЦ призвала не жаловаться и терпеть, дроны ударили по НПЗ в Перми, Россия запросила больше бензина в Индии. Вторая волна топливного кризиса в разгаре. Пермский край утром 21 августа подвергся массированному налету беспилотников. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших российских НПЗ и является вторым по мощности у «Лукойла» после Нижегородского. Жители Перми сообщили о нескольких взрывах и поднимающемся столбе дыма над городом.
9: Вот это пожарище! Столб дыма огромный.
23: Продолжающиеся атаки на НПЗ привели к острому дефициту бензина. Россия в августе наращивает импорт нефтепродуктов из стран Азии в ответ на вторую волну топливного кризиса, охватившую регионы и даже Москву. В этом месяце закупки за рубежом бензина и авиакеросина увеличатся на 270 тысяч тонн.
25: Около трети импортного объема, порядка 90 тысяч тонн, поступит в Россию из Индии, а остальная часть приходится на нефтепродукты, которые перегружались с танкера на танкер у берегов Южной Кореи и Малайзии.
23: Согласно данным международных аналитических компаний, которые в режиме реального времени отслеживают глобальные морские перевозки и движение сырьевых товаров, два танкера должны прибыть в российские порты на Дальнем Востоке на этой неделе. Топливо начало поступать на российский рынок после длительной паузы, когда нефтяники-импортеры пытались договориться о цене, отмечает аналитик нефтегазового рынка Кирилл Чунихин.
10: Она оказалась существенно выше, чем внутренние котировки оптового рынка России – более 100 рублей за литр. Также ожидается разгрузка еще как минимум двух судов с автотопливом. Дороговизна остается одной из ключевых проблем с импортом индийского бензина.
23: По данным Федеральной антимонопольной службы, паритет стоимости автобензина, импортируемого из Индии, достиг в июле 100 466 рублей за тонну, на 40% превысив среднемесячную цену 92-го бензина на петербургской бирже. Тем временем, после двух недель снижения, топливная инфляция в России снова начала ускоряться. За неделю с 11 по 17 августа средние розничные цены на автобензин в России увеличились на 0,5%, отчитался в среду Росстат.
12: А в среднем по стране АЗС продавали литр 92-го бензина по 72 рубля 49 копеек, 95-й по 78 рублей 58 копеек, а 98-й стоил 101 рубль 89 копеек. За неделю цены увеличились на 32, 37 и 20 копеек соответственно.
23: С начала года по середину августа бензин подорожал почти на 18,5%. Годовой рост ценников на АЗС по подсчетам Райффайзенбанка достиг почти 24%, что вчетверо выше общей официальной инфляции. По подсчетам сервиса «Где бензин» на 70% заправок в России бензин недоступен. Лимиты на продажу топлива вновь появились в Москве, несмотря на то, что столицу приоритетно снабжают в преддверии выборов в Думу, свозя топливо из регионов Урала и Сибири, отмечают эксперты. По словам, рынок вновь погружается в кризис. На него уже отреагировали в Российской Православной Церкви. Как заявил клирик храма иконы Божией Матери Державная во Фрязине протоиерей Александр Бутрин, россияне должны смиренно относиться к дефициту топлива в стране и не высказывать свое недовольство чиновникам. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Радиолента. Прямая речь.
15: Телеведущий Владимир Соловьев задался вопросом, зачем в Центробанке столько сотрудников, и предложил часть из них заменить на искусственный интеллект.
16: Вот госпожа Набиуллина любит размышлять о том, что не относится к сфере ее компетенции. Она вдруг, например, начинает давать советы, как повышать эффективность. Но она может показать пример повышения эффективности, например, на работе мегарегулятора? Нет, не получается. А что так? Зачем вообще столько сотрудников в мегарегуляторе? Какие функции, выполняющие мегарегуляторы, не может выполнять искусственный интеллект? Почему не сократить на 85% всех тех, которые там непонятно чем занимаются? Кстати, бешеные... колоссальное уменьшение нагрузки на бюджет. Они там очень неплохо зарабатывают, топ, те, которые наверху. А зачем они все нужны? Ну так реально, что сейчас модели искусственного интеллекта не могут заменить их псевдодеятельность, но, по крайней мере, все прогнозы, которые они дают, не имеют ничего общего с их воплощением. Они ни разу не угадали. По большому счету, в первую очередь, что может легко замениться, это вот все вот эти фин-аналитики. Вот эта вся игра с цифрками – это то, что искусственный интеллект делает насчет раз. То есть все эти люди не нужны. А зачем их столько? А главное, ответьте на самый простой вопрос. Как обеспечить технологическое не то, что не отставание, а лидерство России с учетом падающей экономики, 1%, который, на мой взгляд, скорее статистический, чем реальный.
14: На радио «Лента» потеря дня.
17: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
14: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
4: Политолог Андрей Кузьмак о том, что Европа потратила 500 000 000 евро, чтобы нанести России стратегическое поражение, и не собирается отступать.
6: Наши оппоненты, прежде всего, ну, скажем так, это европейские или там евроатлантические глобалисты, назовем их так. Судя по той ставке, которую они делали, а я так просто напомню вам, ребята, что одной помощи Украине, в принципе, с 2016 года было оказано на 500 000 000 евро. Как вы думаете, это в европейском стиле? Ну, я не знаю, может, какие-то идиоты остались, наверное, у нас наивные. Вот. Нет, это было сделано с определенными целями. И эти цели...

0: Аналитик Максим Блант о том, почему заявления чиновников про бессильные санкции скрывают реальную катастрофу для российской финансовой системы.
1: Слушайте, ну когда наши чиновники с трибун начинают нести этот пафосный бред про бессильную злобу Америки, мне хочется просто включить им калькулятор. Какой к черту проигрыш Америки, если новые санкции фактически парализовали остатки нормальной торговли? Они за один день заблокировали последние крупные банки, через которые шел весь импорт и экспорт. Из-за этого цены скачут абсолютно на все. Компании должны изобретать безумные серые схемы с платежами через третьи страны и терять на комиссиях по 10-15% от каждой сделки. Кобяков там сидит и радостно рапортует про соглашение на 7 триллионов на ПМФ. Да грош цена этим бумажкам. Половина из них – это просто пустые декларации о намерениях. Какие инвесторы из 140 стран? О чем он вообще говорит? К нам приехали чиновники из Африки и талибы, у которых за душой ни цента, а реальный крупный капитал бежит из страны, теряя тапки. Центробанк уже зажал ставку так, что дышать невозможно. Бизнес стонет, потому что развивать производство под такие проценты – это самоубийство.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
3: Ох, и не просто так господин Путин поехал в Сибирь, потому что в Сибирь просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь, она длится с 2014 года фактически, сейчас 26-й, это 12 лет, и вот через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять, не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны, шаткая ситуация совершенно, и что делать? Вариантов-то немного, и руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой. Нужно вывозить. Вывозить подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетают, да, на территории России. Но все-таки там как-то поспокойнее. Там подальше, там лететь, больше шансов отреагировать, сбить. И, естественно, начальник должен приехать посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят. Местные цари еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки, ну просто как коровки, понимаете, по первой майской травичке на лужку у озерца. Но, естественно, все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе, какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет, естественно, первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет. И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Обратите внимание, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, его крепко взул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно, если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рано. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, вы серьезно, что ли? Честно, вот зачем? На самом-то деле это проведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то не поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше, а у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке вот на выходных у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах, они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет, понимаете? Потому что даже эвакуация предприятия на самом-то деле

0: как я понимаю, речь идет и о возможной временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план Б. А вот какой еще должен быть план Б, кроме Сибири, да? Там уже, ну, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, ну и Бог над тобой, понимаете? Ну и что теперь? Ну вот где-то это было все далеко. А здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи ряжены, которые засядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень-то хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас, на этих выходных, на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия из столицы. Ну, в качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегически предприятия. Ну и следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, ну, кратко вначале, активность китайцев. Китай поедает тот регион, ну, просто как шершень. Понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится. И подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было. Боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете. Буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. И все. Ну, лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцев они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся, ну и пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, и после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, у кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, ну, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные, как они себя ведут, они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех, да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю? Президента ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там, ниже чуть-чуть. Ну, вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим переводом. перевозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать это они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, можно ли туда еще перенести предприятие и столицу. Если что-то пойдет не так, а все пойдет не так этой зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доигрывается. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России, так вот, она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Отработанный материал ветерана с гниющей ногой отправляют в новый штурм после жалоб на госпиталь в Москве. Андрей Касьянов мобилизовался полгода назад. Парня отправили на СВО с предприятия, где он работал. 2 месяца назад он получил тяжелое ранение ноги на боевом задании. Почти неделю его не могли эвакуировать. За это время нога начала гнить, и в московском госпитале ее решили ампутировать. Однако на этом испытания ветерана не закончились. В госпитале были ужасные условия. За пациентами не ухаживали. Андрею выдали сломанные костыли, на которых сложно было передвигаться. Он начал жаловаться во все инстанции, его перевели в Тульский госпиталь, где у солдата никого нет из родных. А теперь его отправляют назад на фронт.
4: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение. Но мне сегодня выдали не таблетки, мне сегодня выдали сапоги, ну, наверное, с ухмылкой на 2 ноги, новую форму. И сказали, что выписывают. Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в часть.
3: Как Андрей Касьянов будет служить без ноги, он не знает. Его даже не поставили в очередь на протезирование. Жена десантника Ивана Панченко рассказала похожую историю. Ее муж в одном из боев получил тяжелое ранение. Теперь он передвигается с тростью. Но при этом боец не в госпитале, а в пункте временной дислокации части.
5: Мой муж после ранения... На реабилитацию его не отправили. На ВВК ему не дали. На данный момент он сейчас находится на ПВД, где он еле-еле ходит. Он ходит с тростью. У него ногу сводят судорогами. У него 3 осколка в ноге.
3: Как в такой ситуации быть, жена солдата не знает. А на Донецком направлении вообще существует спецотряд из раненых, которых отправляют в штурм.
6: Мы 300. Наше руководство толкает нас вперед, нет эвакуации, то бишь нам в эвакуации отказано. Мы не хотим, у нас нет такого, что мы не хотим выполнять приказ. Мы его не можем выполнять по простой причине. У тебя какое ранение?
7: Ранение ноги осколочное, 24 осколка в ноге, еле хожу.
6: У тебя ранение какое?
7: Осколочное, в колено. и контузия легкая.
8: У тебя ранение какое?
9: Полная балабанка лопнута. От лица рука отрешена в осколках. Ноги в осколках, все гниет. Нет никакой эвакуации.
3: Бойцы говорят, они почти не передвигаются в блиндажах. Идти в штурм в таком состоянии – это верная гибель. На все просьбы отправить их на лечение командиры не реагируют. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Не время для мира. Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования с Украиной. Небензя в ООН призвал не верить в мобилизацию осенью. Спецоперация продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной Москва не видит.
11: В настоящий момент таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Специальная военная операция продолжается.
10: Косвенно то, что мирные переговоры зашли в тупик, подтверждает и тот факт, что анонсированный ранее приезд в Москву посланников Трампа Джареда Кушнера и Стивена Виткофа пока перенесся на неопределенный срок. По словам Пескова, конкретных дат визита сейчас нет. Похоже, что армия готовится к новому наступлению на фронте осенью и зимой 27 года, считают военные аналитики. На этом фоне постпред России при ООН Василий Небензя неожиданно заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет.
12: Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент. Она не планируется и не ожидается, насколько мне известно.
10: Однако Небензя таки добавил, что к вопросу мобилизации власти могут вернуться при определенных обстоятельствах.
12: Предлагаю вернуться к этому разговору после выборов в Госдуму от 18 до 20 сентября и тогда посмотреть, кто был прав, а кто ошибался.
10: Ситуация выглядит неоднозначно. Переговоров о мире, похоже, точно не предвидится. СВО подбирается к своему пятилетию, а дополнительная массовая мобилизация, по словам властей, сейчас не нужна, и людей на фронте хватает. Как отмечает военный эксперт Антон Громов, либо чиновники лукавят, либо армия рассчитывает и дальше закрывать потребности контрактниками среди студентов и не только. Но этого ресурса, говорит Громов, уже не хватает.
13: Главный вопрос сейчас не в том, объявят ли мобилизацию сразу после выборов. Главный вопрос, способен ли нынешний контрактный набор компенсировать потери и одновременно обеспечивать новые наступательные задачи. Если способен, Кремль будет максимально долго избегать непопулярного решения. Если нет, придется либо снижать военные амбиции, либо искать дополнительный человеческий ресурс.
10: Провести новую волну мобилизации означает не просто раздать повестки. Депутат Андрей Гурулев ранее говорил, что миллион мобилизованных Россия сейчас просто не сможет нормально одеть, обучить, вооружить и обеспечить техникой. Отмечу, что несмотря на активное отрицание мобилизации, россияне, похоже, помнят подобный опыт осени 2022 года, когда также мобилизацию отрицали и уже начали массово уезжать из страны. В лидерах Грузия, которая только за сутки приняла 20 тысяч россиян. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
14: До Перми уже 1600 километров. Военкор-канал Архангел-спецназа о новой охоте на нефтепереработку.
15: После нескольких дней кряду по более чем 1000 беспилотников в налете, украинская сторона этой ночью обошлась меньшим числом средств. По данным Минобороны Российской Федерации, подразделениями противовоздушной обороны было сбито и уничтожено не менее 325 беспилотников. Если считать с дневными показателями, то число составило 389 единиц. Что касается географии атак, то она остается все такой же обширной. Вооруженные силы Украины отправляют группы беспилотников в разных направлениях для напряжения подразделений противовоздушной обороны. По итогу одна из групп в ночь фиксировалась над Республикой Удмуртия и Пермским краем. Вероятно, это те, что отправлены были еще днем. По итогу украинские ресурсы сейчас распространяют видео с ударом по пермскому нефтеперерабатывающему заводу, до которого расстояние превышает 1600 километров. Атаки на нефтегазовую сферу снова вышли в приоритет для противника, что и сказалось на новой волне топливного дефицита в России.
14: Украинские дроны уезжают в Финляндию. Военкор под Дубны о переносе военного производства в Европу.
15: финская технологическая компания Innokas и украинский производитель беспилотников AirLogix подписали протокол о намерениях создать в Финляндии производственные мощности для выпуска беспилотников украинской разработки. Предприятие планируется развернуть в коммуне Кемпеле, северо-запад Финляндии. Именно там расположены штаб-квартира и площадки Innokas. Соглашение заключено в рамках инициативы «Build with Ukraine», цель которой – перенос части производства вооружений по украинским технологиям в страны Европы для расширения поставок украинской армии. Инициатива «Build with Ukraine» предполагает создание аналогичных производств и в других европейских странах. Параллельно известно о строительстве в Дании, город Военс, завода компании Firepoint, который должен выпускать твердое ракетное топливо для ракет FP-7 и FP-9. То есть дотянуться нам будет сложнее до вооружения. Это нужно осознавать.
14: Украинцы снова учат НАТО, как воевать. Военкор канала «Архангел» спецназа обучениях «Сейбер Джанкшн».
15: Не прошло и пары месяцев с учения, где украинские операторы беспилотников разбили натовские подразделения, как в Германии началось новое. С 13 августа по 13 сентября в Германии на тех же полигонах стартовало мероприятие «Saber Junction 2026», где участвуют свыше 5000 военнослужащих. Ключевую роль играют американские солдаты, которые представлены 2-м кавалерийским полком бригады «Страйкер», 1-м батальоном 10-й группы специального назначения командования специальных операций и 12-й бригадой армейской авиации. Также есть солдаты из других 10 стран, в том числе и со стороны Украины. Это все те же расчеты, что катаются по Европе и участвуют в учениях. И их присутствие связано с тем, что особое внимание в рамках выполнения учебно-боевых задач планируется уделить всестороннему применению беспилотников и дронов в составе коалиционных войск. То есть до этого акцент был на применении ударных беспилотников для поражения бронированных или одиночных целей. А в этом году все внимание будет уделено групповым атакам беспилотников с машинным зрением. Каких-то подробностей в ближайшие недели явно не будет, поскольку даже американские силы специальных операций привлечены к отработке задач с беспилотниками Hornet, а украинцы в этом снова будут играть роль условного противника.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
14: Вторая паутина Украины. Киев разработал план полной парализации аэропортов с помощью 1000 дронов и испытал первую управляемую авиабомбу-уравнитель. 1000 небольших дронов за одну ночь могли бы парализовать все московские аэропорты. Об этом сенсационно написало влиятельное американское издание The Atlantic. По данным журналистов, именно такой сценарий Украина разрабатывала в начале этого года. Операция получила кодовое название «MMDEMS». Идея заключалась в массированном применении дешевых автономных беспилотников с искусственным интеллектом против московского авиаузла. Похоже, что расчет был на то, что постоянная угроза заставит международные авиакомпании отказаться от рейсов в Москву, пишет военный аналитик Алексей Коваленко.
7: Смысл такой операции не в 1000 дронов, как в красивой цифре. Смысл в перегрузке всей системы. ПВО приходится реагировать на огромное количество целей. Аэропорты закрывают воздушное пространство. Самолеты уходят на запасные аэродромы. И если это происходит регулярно, проблема становится уже не военной, а экономической.
14: Этот план, по данным издания The Atlantic, представили Зеленскому, сказав, что это потенциально хороший инструмент для того, чтобы убедить Москву в необходимости мирных переговоров. О дальнейшей судьбе плана ничего не известно. Однако известно о том, что у Украины появился еще один способ атаковать объекты в тылу России. Речь о новых авиабомбах-уравнитель. Ее боевая часть весит 250 килограммов. Заявленная дальность полета до 130 километров. Испытания уже пройдены, и боеприпас официально закупают для ВСУ. Что это меняет непосредственно на фронте, объясняет военный эксперт Ян Матвеев.
8: Вот 130 километров – это уже возможность работать по целям далеко за линией фронта, не подставляя самолет непосредственно под фронтовую ПВО. Но главное здесь даже не дальность. Украина получила собственную систему, которую может производить сама, масштабировать и применять без ограничений иностранных поставщиков.
14: По словам эксперта, Украина пытается удешевлять дальний удар. Не одна сверхдорогая ракета на одну цель, а массовые средства поражения собственного производства, которые можно закупать значительно большими партиями. Для России это очень неприятная тенденция, ведь за 4,5 года СВО Украина научилась сама производить оружие, в частности дроны. Именно они были применены в прошлогодней операции «Паутина», когда под ударом были почти все военные аэродромы России. Теперь речь идет уже о другой логике. Пока план ММДМС остается только планом, по крайней мере, как пишут американские журналисты, а авиабомба-уравнитель, наоборот, уже прошла испытания и закупается для армии. И если раньше главным вопросом было, какое дальнобойное оружие Запад разрешит передать Украине, то теперь постепенно появляется другой вопрос – а сколько такого оружия Украина может производить сама? Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
16: Говорят военкоры.
17: Авиация НАТО сгущается у Калининграда. Военкор Живов о демонстративной концентрации сил у российских границ.
18: Во вторник в районе Калининграда был зафиксирован вылет большого количества военных самолетов Альянса. По данным Die Welt, мониторинг вел самолет Е-3 «Авакс», американский борт «Компас Кол-2», ранее задействованный в операциях на Ближнем Востоке и сейчас передислоцированный в Польшу. Кроме того, ТАСС сообщил о полете американского истребителя 5-го поколения над нейтральными водами Балтийского моря вблизи Калининградской области. По данным агентства, самолет вылетел из Рейкьявика, прошел через воздушное пространство Норвегии и Швеции, затем над Польшей, после чего совершал маневры над акваторией на высоте около 1 километра, в том числе пересекая коридоры для гражданской авиации. Значительная концентрация военно-воздушных сил вокруг Калининграда, остается только надеяться, что Россия поняла послание, цитирует издание военного эксперта Карла Масала.
17: 1000 дронов и новый блэкаут. Военкор канала «Архангел спецназа» об ударах по Крыму, Татарстану и югу России.
15: Противник провел очередной налет на более чем 1000 дронов за одни сутки. Подразделениями противовоздушной обороны в ночь на 20 августа было уничтожено не менее 726 беспилотников. Еще 438 отмечено в дневное время 19 августа. Под удар попали несколько различных объектов в Черноморской зоне, а также в Поволжье и на Урале, где фиксировались пролеты беспилотников «Лютый». В Крыму после ночной атаки возник полный блэкаут, последствия которого сейчас устраняют. Украинские каналы сообщают об ударе по подстанции в Тамане. Вероятно, из-за этого и возникли перебои со снабжением. Помимо этого, вооруженные силы Украины атаковали порт на берегу Краснодарского края. В очередной раз за последние недели атакован Нижнекамск. Сообщается о 9 погибших. Также беспилотники сбивали на направлении Волгоградской и Астраханской областей. Не исключено, что вооруженные силы Украины снова пытались атаковать порты на Каспии или же газодобывающие установки в море.
17: Счастье упало до минимума. Военкор Иван Отраковский о том, какой индекс действительно стоило бы считать.
19: Индекс счастья россиян в июле упал до 50 пунктов, минимума с 2011 года, следует из данных ВЦИОМ. За месяц показатель снизился сразу на 9 пунктов, что стало самым резким падением за время войны. Индекс счастья – интересный индекс во время войны и экономического кризиса, налогового и цифрового закабаления народа и его обнищания. Индекс уверенности в завтрашнем дне, развитии страны, ее мощи, социальной справедливости, доступности здоровой еды, безопасности, приближении победы, окончания войны. Это и есть тот самый необходимый индекс. В нем, этом индексе, комфортно себя чувствуют только избранные, элита.
16: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента. Шок дня.
20: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
16: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
21: Жительница Нижнего Новгорода рассказала, что ее 12-летнего сына по телефону пытались склонить к подписанию контракта с Министерством обороны.
0: Моему 12-летнему сыну сейчас звонили и предлагали оформить службу по контракту. Я не шучу. Значит, ситуация следующая. Я сижу, собираюсь на работу. Ко мне подходит сын мой, он разговаривает с кем-то по громкой связи. Значит, и мужчина говорит о том, что вот вы оставляли заявку, служба по контракту вас интересует. Я говорю, а где кто оставлял заявку? Он говорит, ну на сайте. Я говорю, на каком сайте? Я говорю, номер телефона оформлен на меня. Я мать. А вы звоните моему несовершеннолетнему 12-летнему ребенку и предлагаете службу по контракту. У меня вопрос, откуда у вас номер телефона?
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
22: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут. Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас — это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
23: Люди — это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
22: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
23: И растет очень быстро.
22: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
23: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
22: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
23: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
22: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
23: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
22: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
23: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
22: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
23: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
22: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
23: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
22: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку.
23: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
22: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
23: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
22: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
23: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах, человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
22: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
23: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
22: И делается это не через прямые приказы, верно?
23: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительно изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянная угроза уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
22: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
23: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
22: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзачай предлагает выход.
23: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
22: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
23: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
22: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
23: Еще каких?
22: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
23: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
22: И делается это весьма радикально.
23: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
22: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
23: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
22: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
23: Именно.
22: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
23: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
22: Это удар по квалифицированному среднему классу.
23: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
22: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
23: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
22: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
23: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
22: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
23: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
22: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
23: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
22: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
23: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
22: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
23: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
22: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
23: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
22: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
23: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
22: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
23: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
22: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал. Инженеры, врачи, программисты, ученые.
23: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
22: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
23: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
22: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
23: Это точное сравнение.
22: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
23: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
22: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
23: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
22: Под каток попали сотни тысяч людей.
23: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
22: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
23: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
22: Практика так называемых бесед становится рутиной.
23: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон. Изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях. Задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
22: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
23: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
22: Да ладно, прямо рвут?
23: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
22: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
23: Но в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
22: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
23: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
22: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
23: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
22: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и поборы зарплат, и запертые границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «Народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся, спасибо, что слушали. Берегите себя.
4: Радио Лента. 1557 АМ. На Радио Лента. Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
5: Ощутимый удар по кошельку. Газ в Калининграде дорожает. Власти региона разрешили «Газпрому» повысить тарифы с 1 октября. На жизнь не хватает. Жители Калининградской области все чаще берут кредиты. Средний размер займа вырос. Параллельно рванула вверх инфляция. Благодарность за службу. Областной бюджет профинансирует трехкратное увеличение доплат для силовиков. Не завидуйте. Итак, готовимся раскошеливаться по полной. В аккурат после выборов газ Калининградской области подорожает. Региональные власти официально разрешили дочернему предприятию «Газпрома» поднять тарифы на голубое топливо. Новые цифры начнут действовать с 1 октября 2026 года. Суммы в платежках уже озвучили. Для большинства жителей области, у кого на кухне стоит газовая плита и колонка, удар по кошельку окажется ощутимым. Кубометр подорожает с 13,5 до 15 рублей 64 копеек. Это плюс почти 16%. Тем, кто отопляет отапливает квартиру или дом газом, а также использует его в котельных, повезло чуть больше. Для них цена вырастет примерно на 10%, с 9,58 до 10 рублей 55 копеек за куб. С учетом увеличения военных расходов на СВО и рекордного дефицита федерального бюджета, всем россиянам и калининградцам, в частности, следует готовиться к существенному подорожанию коммунальных тарифов, считает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
3: В начале 26-го года ЖКХ уже услуги ЖКХ уже подорожали там от 5 до 20% в зависимости от регионов, и все были в шоке от этих платежек, рассказывали о том, что у кого-то в полтора раза выросли платежи, у кого-то в два раза выросли платежи. Так что октябрьское повышение ЖКХ — это второй этап, и в сумме повышения тарифов ЖКХ в этом году минимум составит 20%, вот за два раза. А на самом деле в некоторых регионах может и 30% составить. То есть вот если люди в конце декабря посмотрят на свою платежку и сравнят с концом декабря 2025 года, то минимум разницу они увидят в 20%. На самом деле 30-40. Вот. Люди говорят, подождите, что нас обманывают? Зачем нас обманывают? Да? Потому что мы же чувствуем на своем кармане, как реально растут цены, как реально падают наши доходы. И чем больше расходится вранье по телевизору с реальным ощущением людей, тем больше накапливается злобы, недовольства, агрессии у населения, потому что их власть не слышит. Власть не понимает, как живет народ.
5: А народу последнее время приходится нелегко. Зарплаты практически стоят на месте, а цены постоянно растут и кусаются все больнее. В июле годовая инфляция в Калининградской области ускорилась до 6,52% после 6,08% месяцем ранее. Это данные Росстата, и даже по ним цены в самом западном регионе растут быстрее, чем в среднем по России, где официальная инфляция ощутимо меньше – 5,98%. То есть в Калининградской области буквально за месяц ценники подросли на 0,66%. Из продуктов сильнее всего ударил по бюджету сахар и привычный борщевой набор – картофель, свекла, морковь и лук. Также стал дороже. Центробанк объясняет это сокращением прошлогодних запасов и тем, что новый урожай еще не успел массово поступить в продажу. Но особенно заметно подорожало моторное топливо. И здесь главная причина – сокращение производства после украинских атак по НПЗ. И это только официальная статистика. Реальная инфляция значительно выше. И калининградцы это хорошо ощущают после каждого похода в магазин.
6: «Русский Запад» решил провести опрос среди своих читателей и выяснить, как жители Калининградской области воспринимают инфляцию и насколько, как они считают, выросли цены. Так вот, 71% опрошенных изданием полагает реальную инфляцию выше 20% с начала года. Только 14% не заметили роста цен. Еще 12% оценивают подорожание величиной до 20%. А официальную оценку уровня инфляции поддерживают только 3% опрошенных журналистами.
5: И пока Центробанк в очередной раз обещает сбить инфляцию до 4%, калининградцам приходится считать каждую копейку и брать кредиты, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Как сообщает Объединенное кредитное бюро в Калининградской области, в июле банки выдали свыше 14 тысяч кредитов наличными на общую сумму более 3 миллиардов рублей. По сравнению с июнем объем выданных займов увеличился на 3%. Вырос и средний размер кредита – до 223 тысяч рублей. Тогда как месяцем ранее калининградцы просили взаймы в среднем 214 тысяч. Также отмечается, что на каждые 100 жителей региона в июле пришлось 9 новых кредитов. Но нет смысла впадать в уныние. Зарплаты-то все равно растут, как на дрожжах. Прям не успеваем радоваться. Только не своим зарплатам, а чужим. На доплаты силовикам из областного бюджета выделили без малого 230 миллионов рублей.
9: Областные власти увеличили социальные выплаты сотрудникам правоохранительных органов и силовых структур. Расходы на дополнительную поддержку федеральных силовиков увеличили почти в 3 раза. Еще в марте на эти цели из резервного фонда региона выделяли 83 миллиона рублей. А теперь сумма выросла до 229 миллионов. Деньги получают сотрудники МВД, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний, МЧС, транспортной полиции, судебные приставы и военнослужащие части номер 2659. Стоит напомнить, что в прошлом году регион доплачивал силовикам по 3000 рублей в месяц. В первой половине текущего года уже по 5000, а с июля для большинства выплата выросла до 10 тысяч рублей. Отдельным сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии теперь будут доплачивать по 15 тысяч рублей ежемесячно.
5: По этому поводу в соцсетях люди уже иронизируют, что, мол, чиновники платят за службу силовикам, которые их же и защищают от недовольного народа. А недовольных бездействием властей, между прочим, становится больше, и следующая история как раз об этом. Калининградцы возмущаются как отсутствием субсидированных билетов, которые губернатор без прозванных обещал еще в начале весны, так и резким подорожанием перелетов в последние недели лета. Дело в том, что авиабилеты из Калининграда в Москву и Петербург взлетели до десятков тысяч рублей. Так, за билет Победы из Калининграда в Питер на 21 августа пришлось выложить от 18 999 рублей. И это только в одну сторону. Жители требуют объяснений от губернатора.
10: Что произошло с ценами на авиабилеты? Стоимость взлетела в разы. И это в сезон, когда студенты должны уехать на учебу в Большую Россию. Отсутствие субсидированных билетов делает эти поездки недоступными, жалуется калининградка на странице главы региона в соцсети.
5: Причем цены продолжают расти буквально на глазах. Пока журналисты проверяют стоимость авиарейсов, некоторые билеты успевают дорожать еще сильнее. А на отдельные даты мест уже и вовсе не осталось. И это тогда, когда для Калининградской области, отрезанной от большой земли сухопутными границами других государств, самолет остается одним из основных способов добраться до Москвы и Санкт-Петербурга. И пока жители региона ограничены в возможностях покинуть эксклав, в небе над Балтийским морем неподалеку от Калининградской области уже в который раз за неделю зафиксировали американский самолет радиоэлектронной борьбы EA-37B Compass Call в сопровождении борта дальнего радиолокационного обнаружения Альянса IA-3A Sentry. Также над нейтральными водами Балтики на низкой высоте маневрировал американский истребитель-разведчик F-35A. Кроме того, НАТО практиковалось в защите стран Балтии от нападения России.
11: Вооруженные силы нескольких стран Североатлантического альянса НАТО провели скоординированные действия, имитируя начальную стадию развертывания перед атакой на Калининградскую область. Как сообщают западные издания, одновременно в воздух поднялись боевые самолеты США и Норвегии с авиабаз на севере Норвегии и вблизи российских границ. Специальный американский самолет-разведчик с системой AVAX взял под контроль воздушное пространство над регионом. В операцию были вовлечены также сухопутные войска Польши. Военный эксперт Германии Карло Масала прокомментировал произошедшее так: «Можно только надеяться, что Россия поняла посланный сигнал».
5: Тем временем на фоне учения Альянса министр региональной безопасности Дмитрий Коннов обсудил с представителями бизнеса Калининградской области вопросы безопасности предприятий. Отдельное внимание уделялось мерам, необходимым для безаварийной работы, защиты персонала и оборудования. Во встрече приняли участие более 50 руководителей предприятий области. Другие подробности не сообщаются. Словом, в Балтийском регионе становится все интереснее. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
12: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
13: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». На днях сразу три иностранных самолета-разведчика несколько часов кружили у российских границ со стороны Польши, Литвы и Балтийского моря. Российское воздушное пространство они не пересекали. Никаких нарушений границы официально не зафиксировано. Но это не значит, что экипажи просто любовались морем и считали грузовики на Куршской косе. Такие самолеты способны наблюдать за военными аэродромами, кораблями, авиацией, радарами и системами связи, находясь за десятки, а иногда и за сотни километров от интересующего объекта. Как это вообще возможно? Сейчас разберемся на пальцах. В районе Калининградской области одновременно работали три самолета стран НАТО. Первым бортом был Beechcraft King Air.
20: Если вы посмотрите на фотографию, никакого летающего монстра не увидите. Небольшой двухмоторный турбовинтовой самолет. Такие машины могут использовать бизнесмены, спасательные службы, медики, а могут и военные. Весь секрет не в форме самолета, а в том, что установлено внутри и снаружи. King Air можно оборудовать камерами, тепловизорами, поисковым радаром и другой аппаратурой наблюдения. Производитель прямо предлагает самолеты этого семейства для разведки и длительного патрулирования. При этом машина может находиться в воздухе больше 8 часов. Зачем так долго? Ну, давайте пораскинем. Представьте обычную фотографию военного аэродрома. На одном снимке стоят 4 самолета, несколько машин и топливозаправщик. Само по себе это мало о чем говорит. Через неделю разведчик пролетает снова. Самолетов стало 6. Возле полосы появилась дополнительная техника. Топливозаправщики переместились ближе к стоянкам. Еще через несколько дней самолеты исчезли, а возле складов началось движение грузовиков. Каждая отдельная фотография – просто картинка. Но если раскладывать такие снимки по датам, получается уже история. Когда техника прибыла, сколько времени находилась на базе и когда начала готовиться к вылету. Это как смотреть не одну фотографию парковки возле дома, а запись за целый месяц. Очень быстро станет понятно, кто приезжает утром, кто возвращается ночью и какая машина почти никогда не покидает двор. Вот такая история. Второй борт гораздо интереснее. Бомбардье «Артемис-2». Снаружи он похож на дорогой деловой самолет. На таких летают чиновники и олигархи. Только внутри военной версии вместо мест для спокойного перелета с кофе установлены рабочие места операторов, компьютеры и аппаратура для сбора электронных сигналов. Компания Leidos, создавшая эту платформу, называет ее системой глубокой разведки, в чем-то уникальной. Главное преимущество такого самолета – высота, скорость,

0: 10 километров. Но как только его включили, в эфире появился сигнал. Это похоже на человека, который прячется в темной комнате, но отвечает на телефонный звонок. Лица не видно, зато стало понятно, что внутри кто-то есть. Это, надеюсь, понятно. Теперь, конечно, появляется вопрос, зачем собирать такие сигналы. Так вот, ответ вам даст любой соображающий человек, даже не военный эксперт. Чтобы составить так называемый электронный портрет системы. Понять, какой радар используется, где он примерно находится, когда включается и какие объекты способен сопровождать. Один сигнал еще не раскрывает всю картину. Координаты могут быть неточными, оборудование могут перемещать, а военные специально менять режим его работы. Поэтому разведывательные самолеты возвращаются. Сегодня сигнал пришел из одного района, через неделю немного из другого. Значит, установка могла быть мобильной. Один радар включается постоянно, другой — только при появлении определенных самолетов. Третий вообще молчит месяцами. Постепенно отдельные точки складываются в схему. Именно поэтому «Артемис» уже неоднократно замечали возле Калининградской области. В общем, с технической частью разобрались. Теперь к причинам. Почему разведчики часами кружат возле границы? Зачем следят за регионом так пристально? Потому что они ждут, когда военные начнут действовать. Заработал радар, показал, где он находится. Поднялся истребитель, стало понятно, с какого аэродрома он вылетел и сколько времени ему понадобилось. Начались переговоры, и в эфире появилась новая активность. Получается, что российские военные думают, что наблюдают за чужим самолетом, а он в это время на самом деле не прячется и наблюдает за их реакцией. И, конечно, логично, что все это происходит именно над Калининградом. Самолет может облететь регион с нескольких сторон, вообще не нарушая российскую границу. Расстояния небольшие, а аппаратура отлично видит и слышит далеко. В общем, что именно искали три самолета на днях, официально не сообщается. Теории тут можно настроить кучу, но все это будет пальцем в небо. Возможно, один следил за объектами на земле, второй искал сигналы радаров, а третий наблюдал за самолетами и кораблями. Но доказательств, разумеется, никаких нет. Ясно одно, что именно регулярные полеты позволяют собрать картину целиком. Где работают радары, когда летают военные самолеты, как часто выходят корабли и сколько времени требуется на реакцию и так далее. И все это без пересечения российской границы и без единого выстрела. Разумеется, такие полеты еще не означают подготовку к нападению. Разведка ведется и в мирное время. Но согласитесь, что чем выше напряжение, тем опаснее любая ошибка. Один самолет подошел ближе обычного, другой неправильно понял его маневр. В воздух подняли истребитель, и обычный разведывательный полет превратился в международный инцидент. Так что искать убежище пока рано, но и считать эти самолеты безобидными экскурсионными бортами точно не стоит. На этом все. Подписывайтесь на мои социальные сети и услышимся в новом разборе полетов.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Настоятель Веденского храма Валерий Сосковец о том, что инфантильные дети появляются у тех, кто поздно рожает.
4: О том, что появляются такие, когда к 40 годам первый. Это время, когда он уже становится не мамой, а должны рождаться первые внуки. И тогда у тебя там к внукам другое отношение. А когда отношение к внукам переносится на первого ребенка, это, конечно, ну, и получается вот это такая совершенно, ну, вредная для ребенка ситуация.
5: Прям чувствую, не бывает, свой огород сейчас.
4: У мам 20-летних не бывает сыночек-корзиночек. Никогда. Понимаете? Не случается этого. Это бывает, когда человек выходил уже, дело к старости, там первого родила, и над ним трясется. И как бы его огородить, уже старость наступает. И, соответственно, ведешь себя как бабушка по отношению к собственному.

0: этому ребенку. Это все очень понятно. Как бы, здесь, ну, для того, чтобы человеку в это не впасть, не дай бог, потому что угробит ему просто жизнь. Я вот, ну, как священник исповедую же много людей, там, ну, 1000 в год-то как минимум. И вот бедные взрослые люди, 40-летние, у которых там мама там под 80, они все время, и 40-летних считают, что нужно слушаться, и что он ей не, там, одел ли ты шапочку, там, и так далее. Это все дальше продолжается. А возникает из-за того, что, да, человек не своевременно. Все должно быть в свое время. В свое время замуж, в свое время родила первого, второго, третьего, пятого. А когда у тебя к 40 годам появился там, например, седьмой, ну там уже и не до него.
1: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. Ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Блокадный Ленинград 21 века. Как минимум 12 тысяч детей в Курской области будут учиться дистанционно из-за регулярных атак дронов. Новые меры безопасности начали применять в школах Курска. В местных телеграм-каналах появились фотографии учеников, родителей и сотрудников школ, которые обкладывают учебные заведения мешками с песком. Хотя в новом учебном году около 12 тысяч школьников в Курской области в школы учиться не пойдут, сообщила министр науки и образования региона Наталья Леонова.
3: Всего в этом году в школы области пойдут почти 112 тысяч учеников. 100 из 109 школ в приграничных районах также переведут на дистант. Еще 9 будут проводить занятия на базе школ в Курске.
2: Курская область регулярно подвергается атакам беспилотников. ПВО ежедневно сбивают дроны над территорией региона. На этом фоне детей и подростков стали массово учить правильной реакции на атаки беспилотников и террористов. В детских садах, школах и техникумах также начали проводить учения на случай ракетных ударов.
4: Эти учения имеют первостепенное значение для обеспечения безопасности наших детей и формирования у них правильного поведения в чрезвычайных ситуациях. Основная задача таких учений – это обучение школьников основам безопасности. Мы хотим, чтобы каждый ребенок знал, как действовать в случае угрозы, где искать укрытие и как быстро и безопасно покинуть здание. Важно, чтобы учащиеся чувствовали себя уверенно и знали, что делать в критической ситуации.
2: При этом не везде родители довольны тем, как детей учат реагировать на тревогу. Мать ученицы младших классов рассказала, что ее дочь довели до истерики неожиданной тренировкой в школе. Согласно фотоотчету, детей усаживали под парты и эвакуировали через окно первого этажа.
5: Когда я вошла в класс, за ребенком ее успокаивали и дети, и учитель. Она впечатлительная, и на нее это произвело крайне неблагоприятное впечатление. Пришлось рассказывать, что это снимали кино, и она стала актером. Только тогда немного успокоилась.
2: Политологи отмечают, что, начиная спецоперацию, власти не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
6: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
7: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
8: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
9: Да ничего она не принесла. Любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
2: Что касается школьников, то их теперь учат рыть окопы и различать виды боевых ранений. В новый школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины», который пришел на смену ОБЖ, включили курс военной подготовки. Старшеклассников учат рыть окопы, различать виды боевых ранений, оказывать первую помощь, а также классифицировать оружие и отравляющие вещества. Кроме того, им рассказывают о последствиях ядерных взрывов и признаках применения биологического оружия. Среди прочего, школьникам необходимо освоить историю и конструктивные особенности беспилотников, а также способы использования таких аппаратов в бою, отметили в Министерстве образования. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко о том, что поездки в Турцию или Азию – это глумление над собственным здоровьем, а потому лучше отдыхать в Подмосковье.
10: И что он получил? Ему надо снова вернуться, адаптироваться к нашей очень эстетичной, но суровой московской действительности. Ну что я могу сказать? Только посочувствовать. Ну что ты, зачем ты туда ездил-то, в эту Турцию? Другое дело, если бы он поехал под Москву, заберут по 2 недели. Наверное, это правильно. Тут я не советчик. Но лететь в какие-нибудь там экзотические дебри, там в Юго-Восточную Азию, тем более, вот оттуда-то точно можно что-то привезти. Но опять же, это будет его личная проблема. Распространение она не получит на всю популяцию. Но, может быть, таким жесточайшим образом он одумается и в следующий раз уже не поедет ни в Тайвань, ни во Вьетнам, ни еще куда-нибудь.
1: Криминальные новости.
11: В Москве покончил жизнь самоубийством генерал-майор ФСБ в отставке Игорь Лаптев, который обеспечивал связью Минобороны и МВД. Тело 83-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы обнаружили в его доме на Верхней Красносельской улице днем 20 августа, пишет «Московский комсомолец». Издание утверждает, что генерал покончил с собой почти за неделю до своего дня рождения. Игорь Лаптев участвовал в боевых действиях в Афганистане. После этого продолжительное время служил в КГБ и ФСБ, где занимался вопросами информационной безопасности. Также трудился в налоговой полиции. В конце 90-х годов Лаптев занимал должность замминистра по налогам и сборам. С 98 года возглавлял совет директоров группы компаний «Информтехника и связь», которая специализируется на разработке и производстве интегрированных систем защищенной профессиональной связи для государственных и корпоративных структур. За последние 15 лет компания заработала более 2 миллиардов рублей на госконтрактах. В частности, она отвечала за поставки средств связи МВД и Минобороны. С начала СВО произошла серия самоубийств генералов силовых ведомств. Так, в мае в Москве умер 87-летний генерал-полковник Станислав Петров, бывший начальник войск радиационной, химической и биологической защиты. Его тело обнаружили в квартире в доме на набережной. Газета «Ру» сообщала о возможной версии самоубийства. В феврале 2023 года в Подмосковье был найден мертвым 72-летний генерал-майор полиции Владимир Макаров. Он занимал должность замначальника главного управления МВД по борьбе с экстремизмом. ТАСС сообщила, что Макаров покончил с собой. В июле 2022 года в Москве погиб генерал-майор ФСБ в отставке Евгений Лобачев. Его тело обнаружили на лестничной площадке дома на Качалинской улице. Лобачеву было 76 лет. По данным ТАСС, со ссылкой на правоохранительные органы, причиной смерти стал суицид. А за месяц до этого в Москве был найден застреленным в своей квартире 90-летний генерал-майор службы внешней разведки в отставке Лев Соцков. РБК писал, что рядом с телом генерала находился наградной пистолет. 19-летнего курьера мошенников, который обобрал 2 орловских пенсионерок, задержали в Москве, в Шереметьево. У парня, как у большинства его коллег по криминальной подработке, сложная география перемещений. Сам он из Липецка. Заказы были в Орле сразу в 2 районах. Потом уехал в столицу, а оттуда планировал улететь еще в один регион, но не успел. Его местонахождение оперативники вычислили по билету на самолет, который отобразился в базе. Поиски помощника мошенников начали после обращения в полицию 89-летней жительницы Советского района. Она отдала курьеру больше 2,5 миллиона рублей, думая, что спасает свои сбережения от мошенников. В ходе расследования выяснилось, что до этого задержанный курьер забрал 700 тысяч рублей у другой пенсионерки, проживающей в Орле. На счету 19-летнего курьера, по версии следствия, уже минимум 9 эпизодов в 6 регионах, включая Липецкую, Калужскую, Московскую, Самарскую области и Северную Осетию. Сейчас он под стражей. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Активный пользователь соцсетей доктор Иоланта рассказала о том, что будет изучать ее дочь на первом курсе медицинского вуза в Москве.
12: У меня дочка поступает в медицинский вуз, и я посмотрела расписание на первый семестр. Он у меня вызвал неоднозначные чувства, хотя что уж там говорить однозначные. Но посудите сами. Мы изучали биологию, анатомию, физиологию, гистологию, латинский язык и так далее. Это на первом курсе. Что изучают сейчас? Основы профилактики и противодействия терроризму и экстремизму, основы российской государственности, основы военной подготовки, история религии России, герои современности войска беспилотных систем. А я не знаю, когда учить остальное, то, что нужно действительно врачу. Потому что я помню, нам на первом курсе, на втором и на третьем нам не хватало времени все выучить, что нужно из фундаментальной медицины.
1: Главные новости дня.
13: Бензоапокалипсис – новый день. Чтобы заправить автомобили, москвичи занимают очереди на АЗС с 5 утра. Топливо заканчивается еще до обеда.
14: «Газпром засратый, глядите, народ обкрадывает, пи***. 140 рублей, злобы вонючие, чтоб вы обосрались и бумажки не было».
13: У москвичей теперь появился новый утренний ритуал. Встал пораньше, успел заправиться. Есть даже те, кто едет на АЗС к 5 утра, а если приехать позже, можно обнаружить, что бензин уже закончился.
15: И все стоят. Колонна вообще не двигается.
13: Масштаб проблемы хорошо виден по цифрам. К примеру, 19 августа в Подмосковье топливо не продавали на 189 заправках, которые до этого исправно работали. В самой Москве таких АЗС было еще 53. Правительство уже не может перекрыть дефицит столицы, говорит экономический обозреватель Виктор Левченко.
16: Москва всегда снабжалась топливом в приоритетном порядке. Поэтому если дефицит дошел уже до столицы, значит, проблема серьезнее отдельных перебоев на нескольких заправках. Власти могут перебрасывать дополнительные объемы из других регионов, но тогда дефицит просто перемещается из одной точки страны в другую.
13: За МКАДом ситуация еще хуже. Бывший советник управделами президента Максим Арцинович рассказал, что по дороге в сторону Ярославля он видел очереди по 300-400 машин, а дальше бензин на заправках вообще исчезал.
17: По дороге на Ярославль нигде бензина нет никакого вообще.
13: Проблема уже не только в том, чтобы найти бензин, но и понять, что именно заливают в бак. На фоне дефицита правительство смягчило некоторые требования к топливному рынку, после чего автомобилисты в соцсетях начали массово жаловаться на качество бензина и проблемы с машинами. А моторное масло взлетело в цене на треть, отмечает эксперт по топливному рынку Антон Чернов.
18: Самая неприятная история начинается, когда дефицит становится нестабильным. Сегодня бензин есть на одной станции, завтра на другой. Люди начинают заправляться впрок, спрос еще больше растет, бензовозы не успевают восполнять запасы, и возникает эффект снежного кома.
13: И нервы уже действительно сдают. На одной из московских АЗС дошло до рукоприкладства. Один из участников конфликта даже вернулся с разводным ключом. И пока Минэнерго призывает не покупать топливо впрок, москвичи делают ровно обратное. Встают раньше и пытаются залить полный бак и канистру, пока бензин еще есть. Кстати, канистры тоже уже в дефиците. На маркетплейсах их раскупили за считанные дни. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: На радио «Лента» потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
19: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
15: Политолог Тимофей Борисов объясняет, почему европейские ультраправые партии на самом деле не друзья Москвы.
20: Все, что касается правых в Европе, то тут можно сказать, что никакие они зачастую не правы. Вот они просто мимикрируют под правых, а на самом деле являются обычными популистами, и не более того. Мы вот видим сейчас, когда пришла Мелони, она же тоже пришла ведь под правыми знаменами. По крайней мере, считалось так. Если брать даже ту же партию «Альтернатива для Германии», которая действительно говорит очень порой правильные и хорошие для нашего слуха вещи, если мы посмотрим политическую повестку этих партий, и в частности вот немножко так поскребем эту «Альтернативу для Германии», то сейчас они выступили, Бранденбургское отделение «Альтернативы для Германии» в мае выступило за то, чтобы перестать считать 8 мая каким-то, ну, таким вот днем выходным, когда можно было бы чтить и ходить к памятникам, возлагать цветы. Это прямая заявка на пересмотр итогов Второй мировой войны.
15: Взгляд изнутри о том, почему бывшие союзники по Советскому Союзу один за другим уходят к геополитическим конкурентам.
21: Слабых в мировой политике никто не уважает. А если страна за 4 года так и не смогла взять Киев, то соседи логично перестают считаться с Кремлем. Та же Армения подписывает соглашение с американцами по редкоземельным металлам и готовится выводить российскую базу из Гюмри. Такаева в Казахстане вообще спас от переворота лично Путин. Но вместо благодарности Астана заигрывает с Вашингтоном и Пекином, подписывая с нами договоры на строительство АЭС за русский счет. В Киргизии ситуация не лучше. Москва строит там школы, где детям будут рассказывать про русских оккупантов, пока тысячи российских чиновников оформляют себе киргизские паспорта для полетов по миру. Вучич в Сербии уходит в отставку на фоне цветной революции, а Минск уже давно посматривает в сторону Запада. Власти любят хвастаться четвертым местом по ВВП, но по факту люди живут на уровне Марокко и Чили, пока бюджет пилят коррупционные кланы. Единственный способ вернуть уважение соседей и спасти страну – это проявить жесткую политическую волю. Но способен ли еще Кремль на это? Вот вопрос.
22: Радиолента. Прямая речь.
23: Предприниматель, который называет себя бородатый фермер, отнесся с непониманием к увеличению государственной пошлины на вывоз зерново-бобовых культур.
24: День прошел, число сменилось, нихуя не изменилось. Всем привет, друзья, на связи бородатый фермер. Актуалочка по новостям АПК. С 19 августа пошлина на вывоз зерна из России поднимается с 320 рублей до 720. Также поднимается пошлина на вывоз кукурузы со 100 рублей до 280. Копейки не будем уточнять, мы же копейки не считаем, мы же все богатые. Так вот, у меня вопрос. А нахер поднимать пошлину, если зерно и так не вывозится? Или просто хотят из вот тех маленьких дырочек, где все-таки получается зерно там через Каспий вывезти или еще где-то, из вот этих маленьких щелочек, побольше бабок хапнуть? Ничего не понимаю.
22: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта. Высказывания военкоров. Актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Главные новости дня.
25: «Не время для мира». Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования с Украиной. Небензя в ООН призвал не верить в мобилизацию осенью. «Спецоперация продолжается», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной Москва не видит.
26: В настоящий момент таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Специальная военная операция продолжается.
25: Косвенно то, что мирные переговоры зашли в тупик, подтверждает и тот факт, что анонсированный ранее приезд в Москву посланников Трампа Джареда Кушнера и Стивена Виткофа пока перенесся на неопределенный срок. По словам Пескова, конкретных дат визита сейчас нет. Похоже, что армия готовится к новому наступлению на фронте осенью и зимой 27 года, считают военные аналитики. На этом фоне постпред России при ООН Василий Небензя неожиданно заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет.
18: Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент. Она не планируется и не ожидается, насколько мне известно.
25: Однако Небензя таки добавил, что к вопросу мобилизации власти могут вернуться при определенных обстоятельствах.
18: Предлагаю вернуться к этому разговору после выборов в Госдуму от 18 до 20 сентября и тогда посмотреть, кто был прав, а кто ошибался.
25: Ситуация выглядит неоднозначно. Переговоров о мире, похоже, точно не предвидится. СВО подбирается к своему пятилетию, а дополнительная массовая мобилизация, по словам властей, сейчас не нужна, и людей на фронте хватает. Как отмечает военный эксперт Антон Громов, либо чиновники лукавят, либо армия рассчитывает и дальше закрывать потребности контрактниками среди студентов и не только. Но этого ресурса, говорит Громов, уже не хватает.
0: Главный вопрос сейчас не в том, объявят ли мобилизацию сразу после выборов. Главный вопрос, способен ли нынешний контрактный набор компенсировать потери и одновременно обеспечивать новые наступательные задачи. Если способен, Кремль будет максимально долго избегать непопулярного решения. Если нет, придется либо снижать военные амбиции, либо искать дополнительный человеческий ресурс.
25: Провести новую волну мобилизации означает не просто раздать повестки. Депутат Андрей Гурулев ранее говорил, что миллион мобилизованных Россия сейчас просто не сможет нормально одеть, обучить, вооружить и обеспечить техникой. Отмечу, что несмотря на активное отрицание мобилизации, россияне, похоже, помнят подобный опыт осени 2022 года, когда также мобилизацию отрицали и уже начали массово уезжать из страны. В лидерах Грузия, которая только за сутки приняла 20 тысяч россиян. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
22: Говорят военкоры.
3: Генштаб НАТО едет в Киев. Военкор подробнее о переговорах по дальнобойным ударам по России.
4: Военный комитет Альянса впервые за 8 лет планирует посетить Киев в полном составе, включая начальников генеральных штабов всех стран Альянса. Главная тема предстоящих переговоров – использование дальнобойного оружия. О подготовке визита сообщил главком Вооруженных сил Украины Дропатый после телефонного разговора с председателем военного комитета НАТО, итальянским адмиралом Джузеппе Кава Драгоне. Предыдущий визит комитета в таком формате состоялся в апреле 2018 года на Яворовском полигоне во Львовской области, где украинские войска отрабатывали стандарты НАТО. С тех пор Альянс направлял в Киев лишь отдельных представителей. На октябрьской встрече украинская сторона рассчитывает обсудить с военным руководством Альянса несколько ключевых вопросов. Согласование дальнобойных ударов вглубь территории России, изменение тактики пехотных подразделений, роботизацию вооруженных сил Украины и экстренное усиление украинской системы противовоздушной обороны.
3: Starlink хотят навести на российские пусковые. Олег Царев о новом запросе Киева к Илону Маску.
5: Об этом пишет Financial Times. По данным издания, теперь Киев предлагает ограничить радиус ударов именно по пусковым установкам на дистанции 200 километров от границы. Под удар могли попасть Брянск, Курск, Белгород, Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар. Киев, очевидно, рассчитывает, что такая уступка, раньше просили просто включить спутники, сделает запрос более приемлемым. Напомню, что переговоры с Маском по Starlink с 2022 года вел экс-министр обороны Федоров. Именно он добился поставок терминалов и отключения сервиса для российских войск. И после отставки в июле он якобы продолжает работать по неформальным каналам. Сегодня стало известно, что он летит в Штаты. Может, и по этому вопросу тоже. Пока Запад не хочет резкой реакции Москвы, предпочитает варить лягушку в теплой воде, изматывать нас медленно. Но, возможно, и разрешат. Надеюсь, что не сейчас. Позже.
22: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
6: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит... Сам. Кабинет, стол, бумага.
2: Да, и подпись.
6: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
2: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательная история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
6: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
2: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
6: То есть ремонт техники, работа по специальности.
2: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
6: Так быстро?
2: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
6: Контракт – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
2: Логично.
6: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
2: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
6: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
2: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
6: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
2: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
6: Прямо забирают. Физически.
2: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, ну, легально передвигаться по стране.
6: Личность просто стирается.
2: Остается только инвентарная единица.
6: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
2: Ну, попробуй не пойди.
6: Нет, ну если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
2: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
6: Что ты имеешь в виду?
2: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
6: В смысле, в реальные ямы в земле?
2: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
6: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
2: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
6: Кошмар.
2: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
6: И чем это закончилось?
2: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
6: То есть просто сломали человека?
2: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
6: И как это оформили?
2: а медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
7: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
8: Ага.
7: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
2: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, ну, по учебнику. В реальности зоны боевых действий военная полиция — это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
7: В каком смысле?
2: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
7: Вымогательство за что?
2: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, ну, решить вопрос.
7: То есть откупиться?
2: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
7: А если он откажется?
2: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
7: И проверки начнутся.
2: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, ну, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
7: Так.
2: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии. Шанс выжить там стремится к нулю.
7: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг, получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
2: Да.
7: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
2: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
7: Из-за чего?
2: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
7: Классика жанра. И что было после жалобы?
2: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки, нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
7: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, ну, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
2: Казалось бы.
7: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
2: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, ну, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
7: Почему?
2: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
7: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
2: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
7: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
2: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
7: Это как?
2: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
7: Да ладно?
2: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
7: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
2: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
7: Ужас.
2: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом 10-м шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжение. А потом пришел приказ... Людей не хватает. И человека с кровоточащей культюрой отправляют на боевые позиции.
7: Но он же ходить нормально не может.
2: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: «Сам разберешься, твои проблемы».
7: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
2: Они просто игнорируются.
7: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
2: Допустим.
7: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
2: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
7: Опять бумаги.
2: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
7: Теряют справки.
2: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
7: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
2: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
7: Зачем?
2: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
7: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
2: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н., она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
7: Так.
2: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
7: Третью.
2: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
7: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
2: Выходит, что так.
7: А что происходит со страховыми выплатами по гибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
2: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
7: Из-за чего отказывают?
2: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
7: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
2: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
7: Финансовое и физическое предательство — это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
2: Какое?
7: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
2: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
7: Да, к психологам ходить не принято.
2: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да и инфраструктуры помощи просто нет.
7: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
2: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами: «Вам нужно больше отдыхать».
7: И все.
2: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
7: Алкоголь и наркотики.
2: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
7: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
2: Конечно, нет.
7: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
2: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
7: Психика сломана.
2: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
7: А общество при этом живет в другой реальности.
2: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
7: Героический образ.
2: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
7: И замыкается в себе.
2: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
7: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
2: Какой?
7: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал форму. Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
2: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня — это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов — это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
25: Бензоапокалипсис – новый день. Чтобы заправить автомобили, москвичи занимают очереди на АЗС с 5 утра. Топливо заканчивается еще до обеда.
9: «Газпром засрать, глядите, народ обкрадывает, пи***ь. 140 рублей, злобы вонючие, чтоб вы обосрались и бумажки не было».
25: У москвичей теперь появился новый утренний ритуал. Встал пораньше, успел заправиться. Есть даже те, кто едет на АЗС к 5 утра, а если приехать позже, можно обнаружить, что бензин уже закончился.
10: Все стоят. Колонна вообще не двигается.
25: Масштаб проблемы хорошо виден по цифрам. К примеру, 19 августа в Подмосковье топливо не продавали на 189 заправках, которые до этого исправно работали. В самой Москве таких АЗС было еще 53. Правительство уже не может перекрыть дефицит столицы, говорит экономический обозреватель Виктор Левченко.
11: Москва всегда снабжалась топливом в приоритетном порядке. Поэтому если дефицит дошел уже до столицы, значит, проблема серьезнее отдельных перебоев на нескольких заправках. Власти могут перебрасывать дополнительные объемы из других регионов, но тогда дефицит просто перемещается из одной точки страны в другую.
25: За МКАДом ситуация еще хуже. Бывший советник управделами президента Максим Арцинович рассказал, что по дороге в сторону Ярославля он видел очереди по 300-400 машин, а дальше бензин на заправках вообще исчезал.
12: По дороге на Ярославль нигде бензина нет никакого вообще.
25: Проблема уже не только в том, чтобы найти бензин, но и понять, что именно заливают в бак. На фоне дефицита правительство смягчило некоторые требования к топливному рынку, после чего автомобилисты в соцсетях начали массово жаловаться на качество бензина и проблемы с машинами. А моторное масло взлетело в цене на треть, отмечает эксперт по топливному рынку Антон Чернов.
18: Самая неприятная история начинается, когда дефицит становится нестабильным. Сегодня бензин есть на одной станции, завтра на другой. Люди начинают заправляться впрок, спрос еще больше растет, бензовозы не успевают восполнять запасы, и возникает эффект снежного кома.
25: И нервы уже действительно сдают. На одной из московских АЗС дошло до рукоприкладства. Один из участников конфликта даже вернулся с разводным ключом. И пока Минэнерго призывает не покупать топливо впрок, москвичи делают ровно обратное. Встают раньше и пытаются залить полный бак и канистру, пока бензин еще есть. Кстати, канистры тоже уже в дефиците. На маркетплейсах их раскупили за считанные дни. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Радио «Лента». Прямая речь.
23: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что большую часть своей жизни провела в оппозиции к власти, а также напомнила, что была одной из немногих, кто голосовал против назначения Владимира Путина премьер-министром.
1: Для меня, вот как человека, который сам в свое время, я в какой только оппозиции не была, и чего только со мной
10: вы
1: не происходило. И я большую часть своей жизни да, была, и президентом была в оппозиции.
10: Вы оппозиции к Путину были?
1: Ну, я с ним на одних выборах, я как первая женщина на одних выборах.
10: Ну, это нельзя назвать прямо оппозицией.
1: Да, да, но просто я одна из немногих, кто голосовал против его назначения премьером в свое время. Да. До того, и несмотря на это, после выборов он меня пригласил и попросил, мы стали взаимодействовать там, в общем, по ситуации второй этапа Чеченской войны, я там ездила, и, то есть, несмотря на это, вот он не злопамятный человек, то есть как-то я критиковала, и какие-то вещи очень неприятные говорила, и он ценил мою честность, наверное, то, что я искренне это говорю, поэтому вот с тех пор мы и вот взаимодействуем, да. И...
10: Подружились, короче. Значит, да, надо критиковать Путина, но не все критики Путина становятся главами Центризбиркома. Странное какое-то. Да? Видите, согласитесь при этом.
1: Ну, вы знаете, люди умнеют со временем, правда? И одно дело, когда априори было... Пришел неизвестный человек, непонятно, что и как. А потом человек доказал своими действиями, скажем, вызвал уважение не только у меня грешное, да, но и большинства. И это главное, вот в этом главном. Я думаю, что многие его поддерживают.
10: То есть все-таки поумнели вы в данном случае, а не Владимир Путин, что... который вас поставил главой Центра Сберкома.
1: Конечно, я себе говорю.
10: Я понял.
22: Главные новости дня.
12: Блокадный Ленинград 21 века. Как минимум 12 тысяч детей в Курской области будут учиться дистанционно из-за регулярных атак дронов. Новые меры безопасности начали применять в школах Курска. В местных телеграм-каналах появились фотографии учеников, родителей и сотрудников школ, которые обкладывают учебные заведения мешками с песком. Хотя в новом учебном году около 12 тысяч школьников в Курской области в школы учиться не пойдут, сообщила министр науки и образования региона Наталья Леонова.
13: Всего в этом году в школы области пойдут почти 112 тысяч учеников. 100 из 109 школ в приграничных районах также переведут на дистант. Еще 9 будут проводить занятия на базе школ в Курске.
12: Курская область регулярно подвергается атакам беспилотников. ПВО ежедневно сбивают дроны над территорией региона. На этом фоне детей и подростков стали массово учить правильной реакции на атаки беспилотников и террористов. В детских садах, школах и техникумах также начали проводить учения на случай ракетных ударов.
14: Эти учения имеют первостепенное значение для обеспечения безопасности наших детей и формирования у них правильного поведения в чрезвычайных ситуациях. Основная задача таких учений – это обучение школьников основам безопасности. Мы хотим, чтобы каждый ребенок знал, как действовать в случае угрозы. где искать укрытие и как быстро и безопасно покинуть здание. Важно, чтобы учащиеся чувствовали себя уверенно и знали, что делать в критической ситуации.
12: При этом не везде родители довольны тем, как детей учат реагировать на тревогу. Мать ученицы младших классов рассказала, что ее дочь довели до истерики неожиданной тренировкой в школе. Согласно фотоотчету, детей усаживали под парты и эвакуировали через окно первого этажа.
15: Когда я вошла в класс за ребенком, ее успокаивали и дети, и учитель. Она впечатлительная, и на нее это произвело крайне неблагоприятное впечатление. Пришлось рассказывать, что это снимали кино, и она стала актером. Только тогда немного успокоилась.
12: Политологи отмечают, что, начиная спецоперацию, власти не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
16: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
17: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
19: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
20: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
12: Что касается школьников, то их теперь учат рыть окопы и различать виды боевых ранений. В новый школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины», который пришел на смену ОБЖ, включили курс военной подготовки. Старшеклассников учат рыть окопы, различать виды боевых ранений, оказывать первую помощь, а также классифицировать оружие и отравляющие вещества. Кроме того, им рассказывают о последствиях ядерных взрывов и признаках применения биологического оружия. Среди прочего, школьникам необходимо освоить историю и конструктивные особенности беспилотников, а также способы использования таких аппаратов в бою, отметили в Министерстве образования. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Радио «Лента». Прямая речь.
23: Депутат Госдумы Марина Ким предложила ввести возрастные ограничения в соцсетях.
21: На мой взгляд, безусловно, опять же, либо соцсети вводят детский режим, в котором они идентифицируют, проверяют, верифицируют, кто общается с ребенком. Если ребенок с ребенком, то это в целом нормально. Если таких режимов нет, значит, нужно действительно ограничивать соцсети. Ну, иначе мы просто поколение потеряем, конечно. Вот какой возраст отсечки, да, какой возраст, с которого допустимо ценз, да, допустимо позволять ребенку пользоваться соцсетью, я думаю, что вот 14 лет – это оптимально. 14 лет уже все-таки есть сознание ребенка, который понимает, где нужно обходить, как что делать.
22: На радио «Лента» «Шок дня».
24: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
22: Радио «Лента», 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
3: Генштаб НАТО едет в Киев. Военкор подобный о переговорах по дальнобойным ударам по России.
4: Военный комитет Альянса впервые за 8 лет планирует посетить Киев в полном составе, включая начальников генеральных штабов всех стран Альянса. Главная тема предстоящих переговоров – использование дальнобойного оружия. О подготовке визита сообщил главком вооруженных сил Украины Драпатый после телефонного разговора с председателем военного комитета НАТО, итальянским адмиралом Джузеппе Кава Драгоне. Предыдущий визит комитета в таком формате состоялся в апреле 2018 года на Яворовском полигоне во Львовской области, – где украинские войска отрабатывали стандарты НАТО. С тех пор Альянс направлял в Киев лишь отдельных представителей. На октябрьской встрече украинская сторона рассчитывает обсудить с военным руководством Альянса несколько ключевых вопросов. Согласование дальнобойных ударов вглубь территории России, изменение тактики пехотных подразделений, роботизацию вооруженных сил Украины и экстренное усиление украинской системы противовоздушной обороны.
3: Starlink хотят навести на российские пусковые. Олег Царев о новом запросе Киева к Илону Маску.
0: Об этом пишет Financial Times. По данным издания, теперь Киев предлагает ограничить радиус ударов именно по пусковым установкам на дистанции 200 километров от границы. Под удар могли попасть Брянск, Курск, Белгород, Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар. Киев, очевидно, рассчитывает, что такая уступка, раньше просили просто включить спутники, сделает запрос более приемлемым. Напомню, что переговоры с Маском по Starlink с 2022 года вел экс-министр обороны Федоров. Именно он добился поставок терминалов и отключения сервиса для российских войск. И после отставки в июле он якобы продолжает работать по неформальным каналам. Сегодня стало известно, что он

0: действиям РЭБов, преодоление препятствий, доставка грузов в условиях, максимально приближенных к боевым. Зачем современной армии понадобился повар с джойстиком от дрона, объясняет военный обозреватель Алексей Романов.
1: Последние километры до передовой сегодня стали самым опасным участком снабжения. Любая машина быстро обнаруживается дронами и превращается в цель. Поэтому продукты, боеприпасы и медикаменты все чаще приходится доставлять маленькими воздушными беспилотниками или наземными роботами. Вот и получается, что современному военному повару уже недостаточно уметь только готовить.
0: Однако у курсантов возник другой вопрос. Если повар обучится управлять беспилотником, долго ли он останется только поваром? На фоне массовых жалоб солдат на переводы специалистов в совершенно другие подразделения, чаще всего штурмовые, ответ «нет» выглядит однозначным, говорит военный аналитик Сергей Ковалев.
2: Само обучение работе с дронами логично. Проблема начинается тогда, когда дополнительный навык превращается в основание использовать человека совсем не по его специальности. Оператор БПЛА сегодня – полноценный участник боевой работы и одна из приоритетных целей противника. Поэтому граница между тыловиком и бойцом переднего края становится очень тонкой.
0: Параллельно для продовольственных подразделений разрабатывают мобильные кухни и пекарни на грузовиках, способные кормить несколько сотен человек. Получается почти новая армейская профессия, говорит эксперт по истории войны Илья Миронов.
1: Современная война постепенно уничтожает понятие безопасной армейской специальности. Водители, связисты, ремонтники, медики, теперь повара, работают в зоне действия дронов. А чем больше военнослужащих получают универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
0: Пока Минобороны говорит именно о доставке еды, а не о вербовке поваров в штурмовики. Но тенденция очевидна. Война дронов добралась уже и до армейской кухни. И профессий, позволяющих гарантированно остаться подальше от передовой, становится все меньше. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
4: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как обычно, разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и, конечно, другими сторонами жизни военнослужащего и его близкого. Продолжаем мы сегодня наш цикл передач о статусах без вести пропавшей и безвестно отсутствующих. Мы уже общались с вами на тему «В чем же разница» в предыдущих программах. Итак, что же делать родственникам при статусе БП или при статусе БО? Самый главный вопрос здесь – влияет ли эта путаница в формулировках на дальнейшее действие семьи? И в большинстве случаев, скажу вам, нет, не влияет. Независимо от того, написано в извещении «без вести пропавший» или «безвестно отсутствующий», спустя 6 месяцев родственники в любом случае вправе обратиться в суд. Для такого обращения в суд есть два варианта. Признать человека безвестно отсутствующим – это первый, либо признать умершим – это второй. И после признания безвестно отсутствующим через 3 месяца уже можно обратиться в суд о признании умершим. Либо по истечении 6 месяцев с момента исчезновения сразу ставить вопрос о признании умершим. Это уже судебная процедура, да, но именно она создает все остальные юридические последствия. Иногда при оформлении льгот на местах возникают проблемы. Сотрудники могут цепляться действительно к формулировкам. При БО, например, то есть безвестно отсутствующий, требовать решения суда. При БП, без вести пропавший, не принимать извещение с формулировкой БО. И в таком случае вопрос решается уже через письмо.

0: письменную жалобу. Воинская часть сама редко переписывает приказ. Поэтому здесь проще добиваться разъяснения правового статуса через надзорные органы. И главное в этом вопросе – просто понимать, термин в извещении не меняет ваших процессуальных прав. Поэтому берегите себя, требуйте документы по закону. И, конечно, напоминаю, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной вы можете через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также можете зайти на сайт нашей ленты, там есть раздел «Военный адвокат», и там найдете мой личный телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Авиация НАТО сгущается у Калининграда. Военкор Живов о демонстративной концентрации сил у российских границ.
3: Во вторник в районе Калининграда был зафиксирован вылет большого количества военных самолетов Альянса. По данным Die Welt, мониторинг вел самолет Е-3 «Авакс», американский борт «Компас Кол-2», ранее задействованный в операциях на Ближнем Востоке и сейчас передислоцированный в Польшу. Кроме того, ТАСС сообщил о полете американского истребителя 5-го поколения над нейтральными водами Балтийского моря вблизи Калининградской области. По данным агентства, самолет вылетел из Рейкьявика, прошел через воздушное пространство Норвегии и Швеции, затем над Польшей, после чего совершал маневры над акваторией на высоте около 1 километра, в том числе пересекая коридоры для гражданской авиации. Значительная концентрация военно-воздушных сил вокруг Калининграда, остается только надеяться, что Россия поняла послание, цитирует издание военного эксперта Карла Масала.
2: 1000 дронов и новый блэкаут. Военкор канала «Архангел спецназа» об ударах по Крыму, Татарстану и югу России.
4: Противник провел очередной налет на более чем 1000 дронов за одни сутки. Подразделениями противовоздушной обороны в ночь на 20 августа было уничтожено не менее 726 беспилотников. Еще 438 отмечено в дневное время 19 августа. Под удар попали несколько различных объектов в Черноморской зоне, а также в Поволжье и на Урале, где фиксировались пролеты беспилотников «Лютый». В Крыму после ночной атаки возник полный блэкаут, последствия которого сейчас устраняют. Украинские каналы сообщают об ударе по подстанции в Тамане. Вероятно, из-за этого и возникли перебои со снабжением. Помимо этого, вооруженные силы Украины атаковали порт на берегу Краснодарского края. В очередной раз за последние недели атакован Нижнекамск. Сообщается о 9 погибших. Также беспилотники сбивали на направлении Волгоградской и Астраханской областей. Не исключено, что вооруженные силы Украины снова пытались атаковать порты на Каспии или же газодобывающие установки в море.
2: Счастье упало до минимума. Военкор Иван Отраковский о том, какой индекс действительно стоило бы считать.
5: Индекс счастья россиян в июле упал до 50 пунктов, минимума с 2011 года, следует из данных ВЦИОМ. За месяц показатель снизился сразу на 9 пунктов, что стало самым резким падением за время войны. Индекс счастья – интересный индекс во время войны и экономического кризиса, налогового и цифрового закабаления народа и его обнищания. Индекс уверенности в завтрашнем дне, развитии страны, ее мощи, социальной справедливости, доступности здоровой еды, безопасности, приближении победы, окончания войны. Это и есть тот самый необходимый индекс. В нем, этом индексе, комфортно себя чувствуют только избранные, элита.
1: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
6: «Не время для мира». Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования с Украиной. Небензя в ООН призвал не верить в мобилизацию осенью. «Спецоперация продолжается», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной Москва не видит.
7: «В настоящий момент таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Специальная военная операция продолжается».
6: Косвенно то, что мирные переговоры зашли в тупик, подтверждает и тот факт, что анонсированный ранее приезд в Москву посланников Трампа Джареда Кушнера и Стивена Виткофа пока перенесся на неопределенный срок. По словам Пескова, конкретных дат визита сейчас нет. Похоже, что армия готовится к новому наступлению на фронте осенью и зимой 27 года, считают военные аналитики. На этом фоне постпред России при ООН Василий Небензя неожиданно заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет.
8: Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент. Она не планируется и не ожидается, насколько мне известно.
6: Однако Небензя таки добавил, что к вопросу мобилизации власти могут вернуться при определенных обстоятельствах.
8: Предлагаю вернуться к этому разговору после выборов в Госдуму от 18 до 20 сентября и тогда посмотреть, кто был прав, а кто ошибался.
6: Ситуация выглядит неоднозначно. Переговоров о мире, похоже, точно не предвидится. СВО подбирается к своему пятилетию, а дополнительная массовая мобилизация, по словам властей, сейчас не нужна, и людей на фронте хватает. Как отмечает военный эксперт Антон Громов, либо чиновники лукавят, либо армия рассчитывает и дальше закрывать потребности контрактниками среди студентов и не только. Но этого ресурса, говорит Громов, уже не хватает.
9: Главный вопрос сейчас не в том, объявят ли мобилизацию сразу после выборов. Главный вопрос, способен ли нынешний контрактный набор компенсировать потери и одновременно обеспечивать новые наступательные задачи. Если способен, Кремль будет максимально долго избегать непопулярного решения. Если нет, придется либо снижать военные амбиции, либо искать дополнительный человеческий ресурс.
6: Провести новую волну мобилизации означает не просто раздать повестки. Депутат Андрей Гурулев ранее говорил, что миллион мобилизованных Россия сейчас просто не сможет нормально одеть, обучить, вооружить и обеспечить техникой. Отмечу, что несмотря на активное отрицание мобилизации, россияне, похоже, помнят подобный опыт осени 2022 года, когда также мобилизацию отрицали и уже начали массово уезжать из страны. В лидерах Грузия, которая только за сутки приняла 20 тысяч россиян. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета? Невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
10: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
11: Военный эксперт Виктор Баранец заявил, что армия России оказалась не способна разрушить мост в затоке Одесской области, несмотря на то, что наносила по нему удары всем, чем могла.
12: Ну вот обратите, мост в затоке. Я специально посчитал. У нас было порядка 12 атак на этот мост в затоке. Да? И что уже мы? Вот последняя атака. Последняя атака. Повредили только одну, по-моему, автомобильную часть. Железнодорожная осталась. А для того, чтобы залатать автомобильную часть, там вот правильно Сенков говорил, там несколько часов понадобится. Внимание! Посмотрите, чем били. Авиация била. Бэки били, да, беспилотники били, диверсионные группы наши тоже пытались подокрасться. Я не хочу И вы поймете, почему сказать, сколько мы самолетов не досчитали с бомбардировщиков, у которых было задание раздолбать мост в Затоке. Это вам еще один ответ на вопрос некоторых обывателей, которые ехидничают по поводу того, почему не можем. Да не так-то все просто. Потому что над Затокой стоят очень серьезные системы ПВО. И не так-то просто. Там я говорил с летчиками. Они говорили: Виктор, мы пытались отбросить бомбы, да? Запускали со 100-километровой дальности. Внимание! Пока бомба долетала до моста, она плюхалась в воду на расстоянии 250-300 метров. Это тоже большая проблема.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
13: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
14: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В заснеженных, практически неприступных ущельях Гималаев и высокогорного Тибета, куда на протяжении веков не отваживался заглянуть ни один обычный путешественник, согласно древним восточным преданиям, скрывается легендарное подземное царство Агарти. Говорят, что это тайное общество великих просветленных мудрецов бережно хранит там колоссальные, забытые тайны знания всего человечества, соединяясь масштабной, скрытой от посторонних глаз сетью секретных туннелей со всеми, без исключениями, континентами нашей планеты. Давайте вместе попробуем проверить на прочность эту завораживающе красивую эзотерическую легенду, которая будоражит умы уже многих поколений искателей приключений. Миф об Агарти получил свою широкую известность в европейских интеллектуальных кругах в XIX и XX веках, во многом благодаря фундаментальным трудам оккультистов, отважных путешественников и философов, таких как Александр Сент-Иль Дальведер и Фердинанд Ассендовский. Последний в своих захватывающих мемуарах «И звери, и люди, и боги» утверждал, что монгольские ламы лично рассказывали ему о существовании подземной страны мира, где правит таинственный и могущественный король мира, обладающий силой мысли останавливать любые масштабные войны на поверхности нашей Земли. Оккультные экспедиции печально известного нацистского ведомства АННРБ в Тибет в 30-х годах 20 века крайне активно и настойчиво искали реальные входы в эти загадочные подземные туннели, искренне надеясь обрести древние технологии для достижения абсолютного мирового господства. Современные геологи, профессиональные альпинисты-высотники и авторитетные тибетологи единогласно заявляют, что никаких глобальных, искусственно созданных подземных систем под Гималаями не существует, а все эти красивые легенды порождены традиционной буддистской космологией Шамбалы и глубоким уединенным пещерным отшельничеством местных монахов. Суровые климатические условия экстремального высокогорья делают строительство протяженных, стабильных подземных коммуникаций физически невозможным из-за постоянной разрушительной сейсмической активности и непрерывного движения огромных тектонических плит. Легенда об Агарте продолжает ярко жить и пестреть в книгах и сердцах искателей духовного просветления, оставаясь прекрасным символом тайной мудрости Востока. Однако академическая наука настойчиво напоминает, реальные глубины нашей планеты пока остаются для нас совершенно чуждым местом, где доминируют лишь раскаленная жидкая магма и чудовищное давление, абсолютно несовместимое с жизнью любого известного нам биологического существа. Где заканчивается реальная история и начинается красивая сказка, решать только вам. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
13: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
15: Руна дня на 22 августа. Давайте спросим у рун, заглянем в наш мешочек чудес, узнаем, что же нас ждет в этот день. Итак, 22 августа у нас выпала руна «Манас». Классный день. Под энергией этой руны она символизирует человека, личность, это взаимодействие с обществом. Эта руна напоминает о том, что мы часть большого мира, все мы связаны невидимыми ниточками друг с другом, и именно через общение, сотрудничество и правильное позиционирование себя мы можем достичь успеха. Это про роль человека в социуме, да, и Манас учит уважать себя и других, развивать какую-то внутреннюю гармонию, баланс, видеть в окружающих отражение собственных мыслей. Вы просто должны понимать, что каждый человек в вашей жизни – это ваше зеркало. И даже добрые поступки – это о вас, и даже недобрые поступки – это тоже о вас. То есть зачем вы привлекли такие поступки, зачем вы привлекли такого человека, что вас в нем раздражает. И, скорее всего, это то, что вы сами не позволяете себе, не приемлете в себе такое качество. В работе Манас сулит день плодотворного сотрудничества. Хорошо решаются коллективные вопросы, любые договоры, переговоры. Важно уметь проявить себя, но без гордыни. Именно вот баланс между личными амбициями и умением слушать принесет классный результат. Для тех, кто ищет работу, в этот день удачные очень собеседования и новые контракты. То есть всем, кто в поиске занятости, обязательно идем, общаемся, заявляем о себе. И вполне возможно, в этот день вам скажут «да, вы приняты». Финансовый день благоприятен в принципе. Можно получить прибыль через партнерство, делиться опытом, находить выгодные точки взаимодействия. Классный день, чтобы получить новые выгодные денежные возможности. В отношениях руна Манас показывает, что важно быть искренним и открытым. Это день, когда партнеры могут глубже понять друг друга. И если будете действительно готовы слушать и делиться чувствами, с партнером всегда нужно разговаривать с точки зрения своего чувствования, своих ощущений, а не с точки зрения обвинений и упреков. И, например, для одиноких людей руна может указывать на появление человека, который станет зеркалом ваших всех внутренних установок. И если вы излучаете открытость и свет, к вам придет такой же человек. Если же вы закрыты, не хотите делиться ни любовью, ни эмоциями, ни видением мира, к вам придет точно такой же человек, ваше зеркало. Так что подумайте, кого хотите привлечь, тем человеком и будьте. По здоровью Манас дает совет заботиться о себе комплексно. Это то есть и физически, и эмоционально, и духовно. День, когда важно прислушиваться к внутреннему состоянию. Возможно, займитесь спортом или более спокойными дыхательными практиками. Или, может, йогой и другими методами гармонизировать себя. И руна также предупреждает, что чрезмерный эгоизм или зацикленность на себе, на проблемах могут снижать общий тонус вашего организма. День про взаимодействие. Так что мы можем подытожить, да, 22 августа. Под руной Манас это день, когда личность ваша раскрывается через взаимодействие с другими людьми. То есть сотрудничество, честность и внутренняя гармония и баланс принесут плоды и очень классно повлияют на весь ваш день. Принимайте, благодарите, общайтесь и, конечно же, берегите себя.
10: На радио Лента. Цифра дня.
16: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
10: Радио Лента. 15.57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
11: Протоиерей Александр Бутрин призвал россиян потерпеть проблемы с бензином и не выходить на протесты, а участников таких акций назвал недуховными людьми.
17: Много более 100 лет празднуем память преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского, чудотворца. И этот святой как-то очень особенно востребован сегодня, потому что он, как и святые древности, как любимый ученик Господа нашего Иисуса Христа, является проповедником любви. Люди ищут вот эту истинную любовь во все времена. Практически этот святой никогда не гневался. Только один раз видели его таким разгневанным, и для нас это тоже очень важно, когда, при каких обстоятельствах это произошло, когда он встретил человека, поднимающего руку на государственную власть. Заговорщика, революционера. Вот он с гневом батюшка его прогнал. Намотайте себе на ваши усы это. Потому что у нас сейчас тоже это большая проблема. Ну вот, даже уже в открытую говорят, что вот те люди, которые придерживают власть, да, власть придержащие, они боятся такого какого-то в стране никаких-то нестроений, которые могут вызваны там, ну вот совсем недавно с вами говорили, да, о перебоях вот с топливом, да, и вот люди уже раздражаются, вот, прям потерпеть немного не могут, вот. Надо сказать, что те вот люди, которых вот в этом смысле называют протестантами, да, которые протесты устраивают, вот что-то хотят такое себе, какие-то права накачать, это люди не духовные и, конечно, не церковные. Вот. А если мы с вами церковные люди, если мы с вами духовные, то должны помнить слова апостола, как нам нужно относиться, в частности, к государственной власти. И вот эта жизнь батюшки Серафима тоже подтверждает.
10: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
6: Ощутимый удар по кошельку. Газ в Калининграде дорожает. Власти региона разрешили «Газпрому» повысить тарифы с 1 октября. На жизнь не хватает. Жители Калининградской области все чаще берут кредиты. Средний размер займа вырос. Параллельно рванула вверх инфляция. Благодарность за службу. Областной бюджет профинансирует трехкратное увеличение доплат для силовиков. Не завидуйте. Итак, готовимся раскошеливаться по полной. В аккурат после выборов газ Калининградской области подорожает. Региональные власти официально разрешили дочернему предприятию «Газпрома» поднять тарифы на голубое топливо. Новые цифры начнут действовать с 1 октября 2026 года. Суммы в платежках уже озвучили. Для большинства жителей области, у кого на кухне стоит газовая плита и колонка, удар по кошельку окажется ощутимым. Кубометр подорожает с 13,5 до 15 рублей 64 копеек. Это плюс почти 16%. Тем, кто отапливает квартиру или дом газом, а также использует его в котельных, повезло чуть больше. Для них цена вырастет примерно на 10%. С 9,58 до 10 рублей 55 копеек за куб. С учетом увеличения военных расходов на СВО и рекордного дефицита федерального бюджета, всем россиянам и калининградцам, в частности, следует готовиться к существенному подорожанию коммунальных тарифов, считает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
18: В начале 26 года ЖКХ уже услуги ЖКХ уже подорожали там от 5 до 20% в зависимости от регионов, и все были в шоке от этих платежек, рассказывали о том, что у кого-то в 1,5 раза выросли платежи, у кого-то в 2 раза выросли платежи. Так что октябрьское повышение ЖКХ — это второй этап, и в сумме повышения тарифов ЖКХ в этом году минимум составит 20%, вот за два раза. А на самом деле в некоторых регионах может и 30% составить. То есть вот если люди в конце декабря посмотрят на свою платежку и сравнят с концом декабря 2025 года, то минимум разницу они увидят в 20%. На самом деле 30-40. Вот. Люди говорят, подождите, что нас обманывают? Зачем нас обманывают? Да? Потому что мы же чувствуем на своем кармане, как реально растут цены, как реально падают наши доходы. И чем больше расходится вранье по телевизору с реальным ощущением людей, тем больше накапливается злобы, недовольства, агрессии у населения, потому что их власть не слышит. Власть не понимает, как живет народ.
6: А народу последнее время приходится нелегко. Зарплаты практически стоят на месте, а цены постоянно растут и кусаются все больнее. В июле годовая инфляция в Калининградской области ускорилась до 6,52% после 6,08% месяцем ранее. Это данные Росстата, и даже по ним цены в самом западном регионе растут быстрее, чем в среднем по России, где официальная инфляция ощутимо меньше – 5,98%. То есть в Калининградской области буквально за месяц ценники подросли на 0,66%. Из продуктов сильнее всего ударил по бюджету сахар и привычный борщевой набор – картофель, свекла, морковь и лук. Также стал дороже. Центробанк объясняет это сокращением прошлогодних запасов и тем, что новый урожай еще не успел массово поступить в продажу. Но особенно заметно подорожало моторное топливо. И здесь главная причина – сокращение производства после украинских атак по НПЗ. И это только официальная статистика. Реальная инфляция значительно выше. И калининградцы это хорошо ощущают после каждого похода в магазин.
19: Русский Запад решил провести опрос среди своих читателей и выяснить, как жители Калининградской области воспринимают инфляцию и насколько, как они считают, выросли цены. Так вот, 71% опрошенных изданием полагает реальную инфляцию выше 20% с начала года. Только 14% не заметили роста цен. Еще 12% оценивают подорожание величиной до 20%. А официальную оценку уровня инфляции поддерживают только 3% опрошенных журналистами.
6: И пока Центробанк в очередной раз обещает сбить инфляцию до 4%, калининградцам приходится считать каждую копейку и брать кредиты, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Как сообщает Объединенное кредитное бюро в Калининградской области, в июле банки выдали свыше 14 тысяч кредитов наличными на общую сумму более 3 миллиардов рублей. По сравнению с июнем объем выданных займов увеличился на 3%. Вырос и средний размер кредита – до 223 тысяч рублей. Тогда как месяцем ранее калининградцы просили взаймы в среднем 214 тысяч. Также отмечается, что на каждые 100 жителей региона в июле пришлось 9 новых кредитов. Но нет смысла впадать в уныние. Зарплаты-то все равно растут, как на дрожжах. Прям не успеваем радоваться. Только не своим зарплатам, а чужим. На доплаты силовикам из областного бюджета выделили без малого 230 миллионов рублей.
20: Областные власти увеличили социальные выплаты сотрудникам правоохранительных органов и силовых структур. Расходы на дополнительную поддержку федеральных силовиков увеличили почти в 3 раза. Еще в марте на эти цели из резервного фонда региона выделяли 83 миллиона рублей. А теперь сумма выросла до 229 миллионов. Деньги получают сотрудники МВД, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний, МЧС, транспортной полиции, судебные приставы и военнослужащие части номер 2659. Стоит напомнить, что в прошлом году регион доплачивал силовикам по 3000 рублей в месяц. В первой половине текущего года уже по 5000, а с июля для большинства выплата выросла до 10 тысяч рублей. Отдельным сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии теперь будут доплачивать по 15 тысяч рублей ежемесячно.
6: По этому поводу в соцсетях люди уже иронизируют, что, мол, чиновники платят за службу силовикам, которые их же и защищают от недовольного народа. А недовольных бездействием властей, между прочим, становится больше, и следующая история как раз об этом. Калининградцы возмущаются как отсутствием субсидированных билетов, которые губернатор без прозванных обещал еще в начале весны, так и резким подорожанием перелетов в последние недели лета. Дело в том, что авиабилеты из Калининграда в Москву и Петербург взлетели до десятков тысяч рублей. Так, за билет Победы из Калининграда в Питер на 21 августа пришлось выложить от 18 999 рублей. И это только в одну сторону. Жители требуют объяснений от губернатора.
0: Что произошло с ценами на авиабилеты? Стоимость взлетела в разы. И это в сезон, когда студенты должны уехать на учебу в Большую Россию. Отсутствие субсидированных билетов делает эти поездки недоступными, жалуется калининградка на странице главы региона в соцсети.
6: Причем цены продолжают расти буквально на глазах. Пока журналисты проверяют стоимость авиарейсов, некоторые билеты успевают дорожать еще сильнее. А на отдельные даты мест уже и вовсе не осталось. И это тогда, когда для Калининградской области, отрезанной от большой земли сухопутными границами других государств, самолет остается одним из основных способов добраться до Москвы и Санкт-Петербурга. И пока жители региона ограничены в возможностях покинуть эксклав, в небе над Балтийским морем неподалеку от Калининградской области уже в который раз за неделю зафиксировали американский самолет радиоэлектронной борьбы EA-37B Compass Call в сопровождении борта дальнего радиолокационного обнаружения Альянса IA-3A Sentry. Также над нейтральными водами Балтики на низкой высоте маневрировал американский истребитель-разведчик F-35A. Кроме того, НАТО практиковалось в защите стран Балтии от нападения России.
21: Вооруженные силы нескольких стран Североатлантического альянса НАТО провели скоординированные действия, имитируя начальную стадию развертывания перед атакой на Калининградскую область. Как сообщают западные издания, одновременно в воздух поднялись боевые самолеты США и Норвегии с авиабаз на севере Норвегии и вблизи российских границ. Специальный американский самолет-разведчик с системой AVAX взял под контроль воздушное пространство над регионом. В операцию были вовлечены также сухопутные войска Польши. Военный эксперт Германии Карло Масала прокомментировал произошедшее так: «Можно только надеяться, что Россия поняла посланный сигнал».
6: Тем временем на фоне учения Альянса министр региональной безопасности Дмитрий Коннов обсудил с представителями бизнеса Калининградской области вопросы безопасности предприятий. Отдельное внимание уделялось мерам, необходимым для безаварийной работы, защиты персонала и оборудования. Во встрече приняли участие более 50 руководителей предприятий области. Другие подробности не сообщаются. Словом, в Балтийском регионе становится все интереснее. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
22: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
23: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». На днях сразу три иностранных самолета-разведчика несколько часов кружили у российских границ со стороны Польши, Литвы и Балтийского моря. Российское воздушное пространство они не пересекали. Никаких нарушений границы официально не зафиксировано. Но это не значит, что экипажи просто любовались морем и считали грузовики на Куршской косе. Такие самолеты способны наблюдать за военными аэродромами, кораблями, авиацией, радарами и системами связи, находясь за десятки, а иногда и за сотни километров от интересующего объекта. Как это вообще возможно? Сейчас разберемся на пальцах. В районе Калининградской области одновременно работали три самолета стран НАТО. Первым бортом был Beechcraft King Air. Если вы посмотрите на фотографию, никакого летающего монстра не увидите. Небольшой двухмоторный турбовинтовой самолет. Такие машины могут использовать бизнесмены, спасательные службы, медики, а могут и военные. Весь секрет не в форме самолета, а в том, что установлено внутри и снаружи. King Air можно оборудовать камерами, тепловизорами, поисковым радаром и другой аппаратурой наблюдения. Производитель прямо предлагает самолеты этого семейства для разведки и длительного патрулирования. При этом машина может находиться в воздухе больше 8 часов. Зачем так долго? Ну, давайте пораскинем. Представьте обычную фотографию военного аэродрома. На одном снимке стоят 4 самолета, несколько машин и топливозаправщик. Само по себе это мало о чем говорит. Через неделю разведчик пролетает снова. Самолетов стало 6. Возле полосы появилась дополнительная техника. Топливозаправщики переместились ближе к стоянкам. Еще через несколько дней самолеты исчезли, а возле складов началось движение грузовиков. Каждая отдельная фотография – просто картинка. Но если раскладывать такие снимки по датам, получается уже история. Когда техника прибыла, сколько времени находилась на базе и когда начала готовиться к вылету. Это как смотреть не одну фотографию парковки возле дома, а запись за целый месяц. Очень быстро станет понятно, кто приезжает утром, кто возвращается ночью и какая машина почти никогда не покидает двор. Вот такая история. Второй борт гораздо интереснее. Бомбардье «Артемис-2». Снаружи он похож на дорогой деловой самолет. На таких летают чиновники и олигархи. Только внутри военной версии вместо мест для спокойного перелета с кофе установлены рабочие места операторов, компьютеры и аппаратура для сбора электронных сигналов. Компания Leidos, создавшая эту платформу, называет ее системой глубокой разведки, в чем-то уникальной. Главное преимущество такого самолета – высота, скорость и возможность долго находиться в воздухе. Он способен собирать информацию с безопасного расстояния, не приближаясь вплотную к чужой системе противовоздушной обороны. В общем, красиво работает. И вот здесь начинается самое интересное. Любой работающий радар излучает радиоволны. Он отправляет сигнал, принимает отражение и по нему определяет, где находится самолет, корабль или другой объект. Но одновременно радар сообщает и о себе. Его сигнал можно сравнить с голосом человека. У каждого радара есть свои особенности. Частота, мощность, продолжительность и порядок импульсов. Специализированная аппаратура слушает этот электронный голос и пытается определить, какая система работает и откуда идет сигнал. Сам разведчик может вообще не видеть установку глазами. Радар спрятан в лесу, закрыт маскировкой или находится за десятки километров. Но как только его включили, в эфире появился сигнал. Это похоже на человека, который прячется в темной комнате, но отвечает на телефонный звонок. Лица не видно, зато стало понятно, что внутри кто-то есть. Это, надеюсь, понятно. Теперь, конечно, появляется вопрос, зачем собирать такие сигналы. Так вот, ответ вам даст любой соображающий человек, даже не военный эксперт. Чтобы составить так называемый электронный портрет системы. Понять, какой радар используется, где он примерно находится, когда включается и какие объекты способен сопровождать. Один сигнал еще не раскрывает всю картину. Координаты могут быть неточными, оборудование могут перемещать, а военные специально менять режим его работы. Поэтому разведывательные самолеты возвращаются. Сегодня сигнал пришел из одного района, через неделю немного из другого. Значит, установка могла быть мобильной. Один радар включается постоянно, другой — только при появлении определенных самолетов. Третий вообще молчит месяцами. Постепенно отдельные точки складываются в схему. Именно поэтому «Артемис» уже неоднократно замечали возле Калининградской области. В общем, с технической частью разобрались. Теперь к причинам. Почему разведчики часами кружат возле границы? Зачем следят за регионом так пристально? Потому что они ждут, когда военные начнут действовать. Заработал радар, показал, где он находится. Поднялся истребитель, стало понятно, с какого аэродрома он вылетел и сколько времени ему понадобилось. Начались переговоры, и в эфире появилась новая активность. Получается, что российские военные думают, что наблюдают за чужим самолетом, а он в это время на самом деле не прячется и наблюдает за их реакцией. И, конечно, логично, что все это происходит именно над Калининградом. Самолет может облететь регион с нескольких сторон, вообще не нарушая российскую границу. Расстояния небольшие, а аппаратура отлично видит и слышит далеко. В общем, что именно искали три самолета на днях, официально не сообщается. Теории тут можно настроить кучу, но все это будет пальцем в небо. Возможно, один следил за объектами на земле, второй искал сигналы радаров, а третий наблюдал за самолетами и кораблями. Но доказательств, разумеется, никаких нет. Ясно одно, что именно регулярные полеты позволяют собрать картину целиком. Где работают радары, когда летают военные самолеты, как часто выходят корабли и сколько времени требуется на реакцию и так далее. И все это без пересечения российской границы и без единого выстрела. Разумеется, такие полеты еще не означают подготовку к нападению. Разведка ведется и в мирное время. Но согласитесь, что чем выше напряжение, тем опаснее любая ошибка. Один самолет подошел ближе обычного, другой неправильно понял его маневр. В воздух подняли истребитель, и обычный разведывательный полет превратился в международный инцидент. Так что искать убежище пока рано, но и считать эти самолеты безобидными экскурсионными бортами точно не стоит. На этом все. Подписывайтесь на мои социальные сети и услышимся в новом разборе полетов.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
4: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Золото заканчивается. Запасы Банка России уменьшились до рекорда за 6 лет. Заначку съели СВО и инфляция. Резервы Центробанка упали до минимума с начала 2020 года. Сообщается, что на 1 августа запасы золота Банка России сократились до чуть более 73 унций. С начала года они уменьшились более чем на 1,5 миллиона унций, а стоимость золотых резервов снизилась на 33,5 миллиарда долларов. Распродажа золота стала рекордной как минимум за последние четверть века. Весь период, который охватывает статистика Всемирного совета по золоту. По его данным, близкую по масштабам продажу драгметалла Центробанк проводил лишь однажды, в 2002 году, отмечает экономист Александр Кравцов.
24: Даже во время пандемии, когда власти продавали активы из золотовалютных резервов для поддержки рубля и бюджета, Центробанк реализовал в 6 раз меньше золота, чуть более 7,5 тонн в период с июля 2020 по апрель 2021 года.
5: Золото распродают на фоне растущей дыры в бюджете. Минфин использует активы Фонда национального благосостояния для покрытия дефицита, а Центробанк зеркалит эти операции продажами на внутреннем рынке, говорит финансовый аналитик Владимир Чернов.
25: Когда нефтегазовые доходы оказываются ниже предусмотренного бюджетным правилом уровня или средства фонда направляются на инвестиции внутри страны, Банк России проводит встречные операции с ликвидными резервными активами. При этом Центробанк здесь выполняет техническую часть механизма, а не принимает отдельное решение закрывать дефицит бюджета продажей золота.
5: Золото подходит для таких операций, поскольку хранится в России, остается доступным в условиях санкций и за последние годы значительно подорожало. В Фонде национального благосостояния почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас Фонд национального благосостояния фактически пустой. Главная причина такого плачевного состояния – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
1: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
5: За январь-июль дефицит российского бюджета уже достиг почти 6,5 триллионов рублей. Одной из главных причин остаются огромные расходы на СВО, отмечают эксперты. По их словам, один час спецоперации обходится стране в миллиард рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. И эти траты постоянно растут, а нефтегазовые доходы, наоборот, стремительно сокращаются из-за западных санкций. Как следствие, Россия столкнулась с серьезным дефицитом бюджета. Денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное, полагают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
22: Радиолента. Прямая речь.
11: Военный эксперт Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что Россия воюет против Украины на пределе возможностей.
7: Здесь это все, к сожалению, полетит. К сожалению, мы должны понимать, какие-то будут прилеты. Даже если полетят, а в нашу сторону полетят ракеты, как уже летят. Когда-то все смеялись над фламинго. Да, это розовое, там нечто непонятное. Не это вообще ни Украина, ни британцы. Я вспоминаю, как мне в эфирах приходилось людей разубеждать. Говорят, слушайте, это не имеет значения, там, кто создал эту технологию. Британская компания, значит, Миланио Групп или это Украина. Это не важно, если тонна полетит на 3000 километров. Это серьезно. К сожалению, она стала прилетать по заводу. Когда баллистика с боевой частью в 600-900 килограмм полетит, это серьезно. Это не 50 килограмм, а, значит, лютый. Здесь это все, к сожалению, полетит. К сожалению, мы должны понимать, какие-то будут прилеты. Более того, я скажу так, что по тем кадрам, которые я видел от наших разведчиков, Украина в массовом порядке выпускает тяжелые беспилотные, я бы даже сказал, это не торпеды, это мини-подлодки огромного размера, которые тоже на тысячи километров могут тащить по тонну взрывчатки.
8: Безэкипажные катера вы имеете в виду?
7: Нет, это прямо торпеды. Что-то типа нашего Посейдона.
8: Ничего себе.
7: Смотрите, я считаю, опять же, я могу ошибаться, мы воюем так, как мы можем. На максимум наших возможностей.
22: Главные новости дня.
5: Статистика и церковь о бензине. Росстат признал рост цен, РПЦ призвала не жаловаться и терпеть, дроны ударили по НПЗ в Перми, Россия запросила больше бензина в Индии. Вторая волна топливного кризиса в разгаре. Пермский край утром 21 августа подвергся массированному налету беспилотников. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших российских НПЗ и является вторым по мощности у «Лукойла» после Нижегородского. Жители Перми сообщили о нескольких взрывах и поднимающемся столбе дыма над городом.
9: Вот это пожарище! Столб дыма огромный.
5: Продолжающиеся атаки на НПЗ привели к острому дефициту бензина. Россия в августе наращивает импорт нефтепродуктов из стран Азии в ответ на вторую волну топливного кризиса, охватившую регионы и даже Москву. В этом месяце закупки за рубежом бензина и авиакеросина увеличатся на 270 тысяч тонн.
12: Около трети импортного объема, порядка 90 тысяч тонн, поступит в Россию из Индии, а остальная часть приходится на нефтепродукты, которые перегружались с танкера на танкер у берегов Южной Кореи и Малайзии.
5: Согласно данным международных аналитических компаний, которые в режиме реального времени отслеживают глобальные морские перевозки и движение сырьевых товаров, два танкера должны прибыть в российские порты на Дальнем Востоке на этой неделе. Топливо начало поступать на российский рынок после длительной паузы, когда нефтяники-импортеры пытались договориться о цене, отмечает аналитик нефтегазового рынка Кирилл Чунихин.
14: Она оказалась существенно выше, чем внутренние котировки оптового рынка России – более 100 рублей за литр. Также ожидается разгрузка еще как минимум двух судов с автотопливом. Дороговизна остается одной из ключевых проблем с импортом индийского бензина.
5: По данным Федеральной антимонопольной службы, паритет стоимости автобензина, импортируемого из Индии, достиг в июле 100 466 рублей за тонну, на 40% превысив среднемесячную цену 92-го бензина на петербургской бирже. Тем временем, после двух недель снижения, топливная инфляция в России снова начала ускоряться. За неделю с 11 по 17 августа средние розничные цены на автобензин в России увеличились на 0,5%, отчитался в среду Росстат.
10: В среднем по стране АЗС продавали литр 92-го бензина по 72 рубля 49 копеек, 95-й по 78 рублей 58 копеек, а 98-й стоил 101 рубль 89 копеек. За неделю цены увеличились на 32, 37 и 20 копеек соответственно.
5: С начала года по середину августа бензин подорожал почти на 18,5%. Годовой рост ценников на АЗС по подсчетам Райффайзенбанка достиг почти 24%, что вчетверо выше общей официальной инфляции. По подсчетам сервиса «Где бензин», на 70% заправок в России бензин недоступен. Лимиты на продажу топлива вновь появились в Москве, несмотря на то, что столицу приоритетно снабжают в преддверии выборов в Думу, свозя топливо из регионов Урала и Сибири, отмечают эксперты. По их словам, рынок вновь погружается в кризис. На него уже отреагировали в Российской Православной Церкви. Как заявил клирик храма иконы Божией Матери Державная во Фрязине протоиерей Александр Бутрин, россияне должны смиренно относиться к дефициту топлива в стране и не высказывать свое недовольство чиновникам. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
11: Телеведущий Владимир Соловьев задался вопросом, зачем в Центробанке столько сотрудников, и предложил часть из них заменить на искусственный интеллект.
13: Вот госпожа Набиуллина любит размышлять о том, что не относится к сфере ее компетенции. Она вдруг, например, начинает давать советы, как повышать эффективность. Но она может показать пример повышения эффективности, например, на работе мегарегулятора? Нет, не получается. А что так? Зачем вообще столько сотрудников в мегарегуляторе? Какие функции, выполняющие мегарегуляторы, не может выполнять искусственный интеллект? Почему не сократить на 85% всех тех, которые там непонятно чем занимаются? Кстати, бешеные... колоссальное уменьшение нагрузки на бюджет. Они там очень неплохо зарабатывают. Топ. Те, которые наверху. А зачем они все нужны? Ну, так реально, что сейчас модели искусственного интеллекта не могут заменить их псевдодеятельность, но, по крайней мере, все прогнозы, которые они дают, не имеют ничего общего с их воплощением. Они ни разу не угадали. По большому счету, в первую очередь, что может легко замениться, это вот все вот эти финаналитики. Вот эта вся игра с цифрками, это то, что искусственный интеллект делает насчет раз. То есть все эти люди не нужны. А зачем их столько? А главное, ответьте на самый простой вопрос. Как обеспечить технологическое, не то что не отставание, а лидерство России с учетом падающей экономики, 1%, который, на мой взгляд, скорее статистический, чем реальный.
3: На радио «Лента». Потеря дня.
15: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
15: Политолог Андрей Кузьмак о том, что Европа потратила 500 000 000 евро, чтобы нанести России стратегическое поражение, и не собирается отступать.
16: Наши оппоненты, прежде всего
0: Ну, скажем так, это европейские или там евроатлантические глобалисты, назовем их так. Судя по той ставке, которую они делали, а я так просто напомню вам, ребята, что одной помощи Украине, в принципе, с 2016 года было оказано на полтриллиона евро. Как вы думаете, это в европейском стиле? Ну, я не знаю, может, какие-то идиоты остались, наверное, у нас наивные. Вот. Нет, это было сделано с определенными целями. И эти цели... Как там было сказано, стратегическое поражение. Если вы на секундочку задумаетесь, что означает это словосочетание, оно означает затяжной конфликт, потому что Российская Федерация, она большая такая страна, ей невозможно нанести стратегическое поражение вот так. Да? Нужно искать войну на истощение. Поэтому то, что сейчас происходит, и вот то, когда это закончится, да, в каком-то там виде. Как написал в свое время Рейдерт Киплинг, большая игра закончится тогда, когда умрет последний человек на Земле.
16: Советник президента Антон Кобяков заявил, что американцы усиливают санкции, потому что понимают, что Россия выигрывает войну.
17: Для чего Марко Рубио и Конгресс США предложили позавчера ужесточить санкции? Все просто. Им стал понятен исход СВО. Не в их пользу. В нашу пользу. А теперь что им необходимо сделать? Необходимо максимально усложнить

0: сидит и радостно рапортует про соглашение на 7 триллионов на ПМФ. Да грош цена этим бумажкам. Половина из них – это просто пустые декларации о намерениях. Какие инвесторы из 140 стран? О чем он вообще говорит? К нам приехали чиновники из Африки и талибы, у которых за душой ни цента, а реальный крупный капитал бежит из страны, теряя тапки. Центробанк уже зажал ставку так, что дышать невозможно. Бизнес стонет, потому что развивать производство под такие проценты – это самоубийство.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
2: Ох, и не просто так господин Путин поехал в Сибирь, потому что в Сибирь просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь, она длится с 14 года фактически, сейчас 26-й, это 12 лет, и вот через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять, не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны, шаткая ситуация совершенно, и что делать? Вариантов-то немного, и руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой, нужно вывозить. Вывозить подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетают, да, на территории России. Но все-таки там как-то поспокойнее, там подальше, там лететь, больше шансов отреагировать, сбить. И, естественно, начальник должен приехать посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят, местные цари еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки, ну просто как коровки, понимаете, по первой майской травичке на лужку у озерца. Но, естественно, все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе, какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет, естественно, первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет. И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Обратите внимание, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, его крепко всунул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия – это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно, если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рана. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, вы серьезно, что ли? Честно, вот зачем? На самом-то деле это проведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то они и поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше, а у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке вот на выходных у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах. Они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет, понимаете? Потому что вот даже эвакуация предприятия на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной, временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план Б. А вот какой еще должен быть план Б, кроме Сибири, да? Там уже, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был.

0: ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, ну и Бог над тобой, понимаете? Ну и что теперь? Ну вот где-то это было все далеко. А здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи ряженые, которые сосядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень-то хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас, на этих выходных, на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия из столицы. Ну, в качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегические предприятия. Ну и следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, ну, кратко вначале, активность китайцев. Китай поедает тот регион, ну, просто как шершень. Понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится. И подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было. Боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете. Буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. И все. Ну, лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцев они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся, ну и пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, и после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, ну, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные, как они себя ведут, они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех, да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю? Президент ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там, ниже чуть-чуть. Ну, вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим перевозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать это они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, может ли туда еще перенести предприятие и столицу. Если что-то пойдет не так, а все пойдет не так этой зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доигрывается. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России, так вот она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Отработанный материал ветерана с гниющей ногой отправляют в новый штурм после жалоб на госпиталь в Москве. Андрей Касьянов мобилизовался полгода назад. Парня отправили на СВО с предприятия, где он работал. 2 месяца назад он получил тяжелое ранение ноги на боевом задании. Почти неделю его не могли эвакуировать. За это время нога начала гнить, и в московском госпитале ее решили ампутировать. Однако на этом испытания ветерана не закончились. В госпитале были ужасные условия. За пациентами не ухаживали. Андрею выдали сломанные костыли, на которых сложно было передвигаться. Он начал жаловаться во все инстанции, его перевели в Тульский госпиталь, где у солдата никого нет из родных. А теперь его отправляют назад на фронт.
4: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение. Но мне сегодня выдали не таблетки, мне сегодня выдали сапоги, ну, наверное, с ухмылкой на 2 ноги, новую форму. И сказали, что выписывают. Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в часть.
3: Как Андрей Касьянов будет служить без ноги, он не знает. Его даже не поставили в очередь на протезирование. Жена десантника Ивана Панченко рассказала похожую историю. Ее муж в одном из боев получил тяжелое ранение. Теперь он передвигается с тростью. Но при этом боец не в госпитале, а в пункте временной дислокации части.
5: Мой муж после ранения... На реабилитацию его не отправили. На ВВК ему не дали. На данный момент он сейчас находится на ПВД, где он еле-еле ходит. Он ходит с тростью. У него ногу сводят судорогами. У него 3 осколка в ноге.
3: Как в такой ситуации быть, жена солдата не знает. А на Донецком направлении вообще существует спецотряд из раненых, которых отправляют в штурм.
6: Мы 300. Наше руководство толкает нас вперед, нет эвакуации, то бишь нам в эвакуации отказано. Мы не хотим, у нас нет такого, что мы не хотим выполнять приказ, мы его не можем выполнять по простой причине. У тебя какое ранение?
7: Ранение ноги осколочное, 24 осколка в ноге, еле хожу.
6: У тебя ранение какое?
7: Осколочное в колено. И контузия легкая.
6: У тебя ранение какое?
8: Полная балабанка лопнута. Вот вся рука отрештена в осколках. Ноги в осколках, все гниет. Нет никакой эвакуации.
3: Бойцы говорят, они почти не передвигаются в блиндажах. Идти в штурм в таком состоянии – это верная гибель. На все просьбы отправить их на лечение командиры не реагируют. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Не время для мира. Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования с Украиной. Не Бензя в ООН призвал не верить в мобилизацию осенью. Спецоперация продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной Москва не видит.
10: В настоящий момент таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Специальная военная операция продолжается.
9: Косвенно то, что мирные переговоры зашли в тупик, подтверждает и тот факт, что анонсированный ранее приезд в Москву посланников Трампа Джареда Кушнера и Стивена Виткофа пока перенесся на неопределенный срок. По словам Пескова, конкретных дат визита сейчас нет. Похоже, что армия готовится к новому наступлению на фронте осенью и зимой 27 года, считают военные аналитики. На этом фоне постпред России при ООН Василий Небензя неожиданно заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет.
11: Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент, она не планируется и не ожидается, насколько мне известно.
9: Однако Небензя таки добавил, что к вопросу мобилизации власти могут вернуться при определенных обстоятельствах.
11: Предлагаю вернуться к этому разговору после выборов в Госдуму от 18 до 20 сентября и тогда посмотреть, кто был прав, а кто ошибался.
9: Ситуация выглядит неоднозначно. Переговоров о мире, похоже, точно не предвидится. СВО подбирается к своему пятилетию, а дополнительная массовая мобилизация, по словам властей, сейчас не нужна, и людей на фронте хватает. Как отмечает военный эксперт Антон Громов, либо чиновники лукавят, либо армия рассчитывает и дальше закрывать потребности контрактниками среди студентов и не только. Но этого ресурса, говорит Громов, уже не хватает.
12: Главный вопрос сейчас не в том, объявят ли мобилизацию сразу после выборов. Главный вопрос, способен ли нынешний контрактный набор компенсировать потери и одновременно обеспечивать новые наступательные задачи. Если способен, Кремль будет максимально долго избегать непопулярного решения. Если нет, придется либо снижать военные амбиции, либо искать дополнительный человеческий ресурс.
9: Провести новую волну мобилизации означает не просто раздать повестки. Депутат Андрей Гурулев ранее говорил, что миллион мобилизованных Россия сейчас просто не сможет нормально одеть, обучить, вооружить и обеспечить техникой. Отмечу, что несмотря на активное отрицание мобилизации, россияне, похоже, помнят подобный опыт осени 2022 года, когда также мобилизацию отрицали и уже начали массово уезжать из страны. В лидерах Грузия, которая только за сутки приняла 20 тысяч россиян. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
13: Говорят военкоры.
14: До Перми уже 1600 километров. Военкор-канал Архангел-спецназа о новой охоте на нефтепереработку.
15: После нескольких дней кряду по более чем 1000 беспилотников в налете, украинская сторона этой ночью обошлась меньшим числом средств. По данным Минобороны Российской Федерации, подразделениями противовоздушной обороны было сбито и уничтожено не менее 325 беспилотников. Если считать с дневными показателями, то число составило 389 единиц. Что касается географии атак, то она остается все такой же обширной. Вооруженные силы Украины отправляют группы беспилотников в разных направлениях для напряжения подразделений противовоздушной обороны. По итогу одна из групп в ночь фиксировалась над Республикой Удмуртия и Пермским краем. Вероятно, это те, что отправлены были еще днем. По итогу украинские ресурсы сейчас распространяют видео с ударом по пермскому нефтеперерабатывающему заводу, до которого расстояние превышает 1600 километров. Атаки на нефтегазовую сферу снова вышли в приоритет для противника, что и сказалось на новой волне топливного дефицита в России.
14: Украинские дроны уезжают в Финляндию. Военкор Поддубный о переносе военного производства в Европу.
15: Финская технологическая компания Innokas и украинский производитель беспилотников AirLogix подписали протокол о намерениях создать в Финляндии производственные мощности для выпуска беспилотников украинской разработки. Предприятие планируется развернуть в коммуне Кемпеле, северо-запад Финляндии. Именно там расположены штаб-квартира и площадки Innokas. Соглашение заключено в рамках инициативы «Build with Ukraine», цель которой – перенос части производства вооружений по украинским технологиям в страны Европы для расширения поставок украинской армии. Инициатива «Build with Ukraine» предполагает создание аналогичных производств и в других европейских странах. Параллельно известно о строительстве в Дании, город Военс, завода компании Firepoint, который должен выпускать твердое ракетное топливо для ракет FP-7 и FP-9. То есть дотянуться нам будет сложнее до вооружения. Это нужно осознавать.
14: Украинцы снова учат НАТО, как воевать. Военкор канала «Архангел» спецназа обучениях «Сейбер Джанкшн».
15: Не прошло и пары месяцев с учения, где украинские операторы беспилотников разбили натовские подразделения, как в Германии началось новое. С 13 августа по 13 сентября в Германии на тех же полигонах стартовало мероприятие «Сейбер Джанкшн 2026», где участвуют свыше 5000 военнослужащих. Ключевую роль играют американские солдаты, которые представлены 2-м кавалерийским полком бригады «Страйкер», 1-м батальоном 10-й группы специального назначения командования специальных операций и 12-й бригадой армейской авиации. Также есть солдаты из других 10 стран, в том числе и со стороны Украины. Это все те же расчеты, что катаются по Европе и участвуют в учениях. И их присутствие связано с тем, что особое внимание в рамках выполнения учебно-боевых задач планируется уделить всестороннему применению беспилотников и дронов в составе коалиционных войск. То есть до этого акцент был на применении ударных беспилотников для поражения бронированных или одиночных целей. А в этом году все внимание будет уделено групповым атакам беспилотников с машинным зрением. Каких-то подробностей в ближайшие недели явно не будет, поскольку даже американские силы специальных операций привлечены к отработке задач с беспилотниками «Хорнет», а украинцы в этом снова будут играть роль условного противника.
16: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
9: Вторая паутина Украины. Киев разработал план полной парализации аэропортов с помощью 1000 дронов и испытал первую управляемую авиабомбу-уравнитель. 1000 небольших дронов за одну ночь могли бы парализовать все московские аэропорты. Об этом сенсационно написало влиятельное американское издание The Atlantic. По данным журналистов, именно такой сценарий Украина разрабатывала в начале этого года. Операция получила кодовое название «MMDEMS». Идея заключалась в массированном применении дешевых автономных беспилотников с искусственным интеллектом против московского авиаузла. Похоже, что расчет был на то, что постоянная угроза заставит международные авиакомпании отказаться от рейсов в Москву, пишет военный аналитик Алексей Коваленко.
17: Смысл такой операции не в 1000 дронов, как в красивой цифре. Смысл в перегрузке всей системы. ПВО приходится реагировать на огромное количество целей. Аэропорты закрывают воздушное пространство. Самолеты уходят на запасные аэродромы. И если это происходит регулярно, проблема становится уже не военной, а экономической.
9: Этот план, по данным издания The Atlantic, представили Зеленскому, сказав, что это потенциально хороший инструмент для того, чтобы убедить Москву в необходимости мирных переговоров. О дальнейшей судьбе плана ничего не известно. Однако известно о том, что у Украины появился еще один способ атаковать объекты в тылу России. Речь о новых авиабомбах-уравнитель. Ее боевая часть весит 250 килограммов. Заявленная дальность полета до 130 километров. Испытания уже пройдены, и боеприпас официально закупают для ВСУ. Что это меняет непосредственно на фронте, объясняет военный эксперт Ян Матвеев.
18: Вот 130 километров – это уже возможность работать по целям далеко за линией фронта, не подставляя самолет непосредственно под фронтовую ПВО. Но главное здесь даже не дальность. Украина получила собственную систему, которую может производить сама, масштабировать и применять без ограничений иностранных поставщиков.
9: По словам эксперта, Украина пытается удешевлять дальний удар. Не одна сверхдорогая ракета на одну цель, а массовые средства поражения собственного производства, которые можно закупать значительно большими партиями. Для России это очень неприятная тенденция, ведь за 4,5 года СВО Украина научилась сама производить оружие, в частности дроны. Именно они были применены в прошлогодней операции «Паутина», когда под ударом были почти все военные аэродромы России. Теперь речь идет уже о другой логике. Пока план ММДМС остается только планом, по крайней мере, как пишут американские журналисты, а авиабомба-уравнитель, наоборот, уже прошла испытания и закупается для армии. И если раньше главным вопросом было, какое дальнобойное оружие Запад разрешит передать Украине, то теперь постепенно появляется другой вопрос. А сколько такого оружия Украина может производить сама? Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
16: Говорят военкоры.
14: Авиация НАТО сгущается у Калининграда. Военкор Живов о демонстративной концентрации сил у российских границ.
19: Во вторник в районе Калининграда был зафиксирован вылет большого количества военных самолетов Альянса. По данным Die Welt, мониторинг вел самолет Е-3 «Авакс», американский борт «Компас Кол-2», ранее задействованный в операциях на Ближнем Востоке и сейчас передислоцированный в Польшу. Кроме того, ТАСС сообщил о полете американского истребителя 5-го поколения над нейтральными водами Балтийского моря вблизи Калининградской области. По данным агентства, самолет вылетел из Рейкьявика, прошел через воздушное пространство Норвегии и Швеции, затем над Польшей, после чего совершал маневры над акваторией на высоте около 1 километра, в том числе пересекая коридоры для гражданской авиации. Значительная концентрация военно-воздушных сил вокруг Калининграда, остается только надеяться, что Россия поняла послание, цитирует издание военного эксперта Карла Масала.
14: 1000 дронов и новый блэкаут. Военкор канала «Архангел спецназа» об ударах по Крыму, Татарстану и югу России.
15: Противник провел очередной налет на более чем 1000 дронов за одни сутки. Подразделениями противовоздушной обороны в ночь на 20 августа было уничтожено не менее 726 беспилотников. Еще 438 отмечено в дневное время 19 августа. Под удар попали несколько различных объектов в Черноморской зоне, а также в Поволжье и на Урале, где фиксировались пролеты беспилотников «Лютый». В Крыму после ночной атаки возник полный блэкаут, последствия которого сейчас устраняют. Украинские каналы сообщают об ударе по подстанции в Тамане. Вероятно, из-за этого и возникли перебои со снабжением. Помимо этого, вооруженные силы Украины атаковали порт на берегу Краснодарского края. В очередной раз за последние недели атакован Нижнекамск. Сообщается о 9 погибших. Также беспилотники сбивали на направлении Волгоградской и Астраханской областей. Не исключено, что вооруженные силы Украины снова пытались атаковать порты на Каспии или же газодобывающие установки в море.
14: Счастье упало до минимума. Военкор Иван Отраковский о том, какой индекс действительно стоило бы считать.
20: Индекс счастья россиян в июле упал до 50 пунктов, минимума с 2011 года, следует из данных ВЦИОМ. За месяц показатель снизился сразу на 9 пунктов, что стало самым резким падением за время войны. Индекс счастья – интересный индекс во время войны и экономического кризиса, налогового и цифрового закабаления народа и его обнищания. Индекс уверенности в завтрашнем дне, развитии страны, ее мощи, социальной справедливости, доступности здоровой еды, безопасности, приближении победы, окончания войны. Это и есть тот самый необходимый индекс. В нем, этом индексе, комфортно себя чувствуют только избранные, элита.
16: Радио Лента. 1557 АМ. На Радио Лента. Шок дня.
21: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
16: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
22: Жительница Нижнего Новгорода рассказала, что ее 12-летнего сына по телефону пытались склонить к подписанию контракта с Министерством обороны.
23: Моему 12-летнему сыну сейчас звонили и предлагали оформить службу по контракту. Я не шучу. Значит, ситуация следующая. Я сижу, собираюсь на работу. Ко мне подходит сын мой, он разговаривает с кем-то по громкой связи. Значит, и мужчина говорит о том, что вот вы оставляли заявку, служба по контракту вас интересует. Я говорю, а где кто оставлял заявку? Он говорит, ну на сайте. Я говорю, на каком сайте? Я говорю, номер телефона оформлен на меня. Я мать. А вы звоните моему несовершеннолетнему 12-летнему ребенку и предлагаете службу по контракту. У меня вопрос, откуда у вас номер телефона?
16: Одна новость. Максимум смысла.
0: Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут. Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас — это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
4: Люди — это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
2: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
4: И растет очень быстро.
2: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
4: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
2: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
4: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
2: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
4: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
2: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
4: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
2: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
4: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
2: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
4: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
2: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку.
4: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
2: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
4: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
2: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
4: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах. Человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
2: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
4: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
2: И делается это не через прямые приказы, верно?
4: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительно изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянные угрозы уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
2: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
4: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
2: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
4: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
2: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
4: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
2: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
4: Еще каких?
2: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
4: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
2: И делается это весьма радикально.
4: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
2: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
4: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
2: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
4: Именно.
2: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
4: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
2: Это удар по квалифицированному среднему классу.
4: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
2: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
4: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
2: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
4: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
2: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
4: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
2: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
4: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
2: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
4: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
2: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
4: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
2: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
4: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
2: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
4: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
2: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
4: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
2: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
4: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
2: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
4: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
2: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
4: Это точное сравнение.
2: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
4: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
2: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
4: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
2: Под каток попали сотни тысяч людей.
4: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
2: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
4: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
2: Практика так называемых бесед становится рутиной.
4: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон, изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях, задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
2: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
4: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
2: Да ладно, прямо рвут?
4: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
2: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
4: Ну, в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
2: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
4: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
2: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
4: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
2: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и поборы зарплат, и запертые границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «Народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся, спасибо, что слушали. Берегите себя.
16: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
5: Ощутимый удар по кошельку. Газ в Калининграде дорожает. Власти региона разрешили «Газпрому» повысить тарифы с 1 октября. На жизнь не хватает. Жители Калининградской области все чаще берут кредиты. Средний размер займа вырос. Параллельно рванула вверх инфляция. Благодарный за службу. Областной бюджет профинансирует трехкратное увеличение доплат для силовиков. Не завидуйте. Итак, готовимся раскошеливаться по полной. В аккурат после выборов газ Калининградской области подорожает. Региональные власти официально разрешили дочернему предприятию «Газпрома» поднять тарифы на голубое топливо. Новые цифры начнут действовать с 1 октября 2026 года. Суммы в платежках уже озвучили. Для большинства жителей области, у кого на кухне стоит газовая плита и колонка, удар по кошельку окажется ощутимым. Кубометр подорожает с 13,5 до 15 рублей 64 копеек. Это плюс почти 16%. Тем, кто отапливает квартиру или дом газом, а также использует его в котельных, повезло чуть больше. Для них цена вырастет примерно на 10%. С 9,58 до 10 рублей 55 копеек за куб. С учетом увеличения военных расходов на СВО и рекордного дефицита федерального бюджета, всем россиянам и калининградцам, в частности, следует готовиться к существенному подорожанию коммунальных тарифов, считает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
6: В начале 26-го года ЖКХ уже услуги ЖКХ уже подорожали там от 5 до 20% в зависимости от регионов, и все были в шоке от этих платежек, рассказывали о том, что у кого-то в полтора раза выросли платежи, у кого-то в два раза выросли платежи. Так что октябрьское повышение ЖКХ — это второй этап, и в сумме повышения тарифов ЖКХ в этом году минимум составит 20%, вот за два раза. А на самом деле в некоторых регионах может и 30% составить. То есть вот если люди в конце декабря посмотрят на свою платежку и сравнят с концом декабря 2025 года, то минимум разницу они увидят в 20%. На самом деле 30-40. Вот, люди говорят, подождите, ну, что нас обманывают? Зачем нас обманывают? Да? Потому что мы же чувствуем на своем кармане, как реально растут цены, как реально падают наши доходы. И чем больше расходится вранье по телевизору с реальным ощущением людей, тем больше накапливается злобы, недовольства, агрессии у населения, потому что их власть не слышит. Власть не понимает, как живет народ.
5: А народу последнее время приходится нелегко. Зарплаты практически стоят на месте, а цены постоянно растут и кусаются все больнее. В июле годовая инфляция в Калининградской области ускорилась до 6,52% после 6,08% месяцем ранее. Это данные Росстата, и даже по ним цены в самом западном регионе растут быстрее, чем в среднем по России, где официальная инфляция ощутимо меньше – 5,98%. То есть в Калининградской области буквально за месяц ценники подросли на 0,66%. Из продуктов сильнее всего ударил по бюджету сахар и привычный борщевой набор – картофель, свекла, морковь и лук. Также стал дороже. Центробанк объясняет это сокращением прошлогодних запасов и тем, что новый урожай еще не успел массово поступить в продажу. Но особенно заметно подорожало моторное топливо. И здесь главная причина – сокращение производства после украинских атак по НПЗ. И это только официальная статистика. Реальная инфляция значительно выше. И калининградцы это хорошо ощущают после каждого похода в магазин.
1: «Русский Запад» решил провести опрос среди своих читателей и выяснить, как жители Калининградской области воспринимают инфляцию и насколько, как они считают, выросли цены. Так вот, 71% опрошенных изданием полагает реальную инфляцию выше 20% с начала года. Только 14% не заметили роста цен. Еще 12% оценивают подорожание величиной до 20%. А официальную оценку уровня инфляции поддерживают только 3% опрошенных журналистами.
5: И пока Центробанк в очередной раз обещает сбить инфляцию до 4%, калининградцам приходится считать каждую копейку и брать кредиты, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Как сообщает Объединенное кредитное бюро в Калининградской области в июле, банки выдали свыше 14 тысяч кредитов наличными на общую сумму более 3 миллиардов рублей. По сравнению с июнем объем выданных займов увеличился на 3%. Вырос и средний размер кредита – до 223 тысяч рублей. Тогда как месяцем ранее калининградцы просили взаймы в среднем 214 тысяч. Также отмечается, что на каждые 100 жителей региона в июле пришлось 9 новых кредитов. Но нет смысла впадать в уныние. Зарплаты-то все равно растут, как на дрожжах. Прям не успеваем радоваться. Только не своим зарплатам, а чужим. На доплаты силовикам из областного бюджета выделили без малого 230 миллионов рублей.
3: Областные власти увеличили социальные выплаты сотрудникам правоохранительных органов и силовых структур. Расходы на дополнительную поддержку федеральных силовиков увеличили почти в 3 раза. Еще в марте на эти цели из резервного фонда региона выделяли 83 миллиона рублей. А теперь сумма выросла до 229 миллионов. Деньги получают сотрудники МВД, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний, МЧС, транспортной полиции, судебные приставы и военнослужащие части номер 2659. Стоит напомнить, что в прошлом году регион доплачивал силовикам по 3000 рублей в месяц. В первой половине текущего года уже по 5000, а с июля для большинства выплата выросла до 10 тысяч рублей. Отдельным сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии теперь будут доплачивать по 15 тысяч рублей ежемесячно.
5: По этому поводу в соцсетях люди уже иронизируют, что, мол, чиновники платят за службу силовикам, которые их же и защищают от недовольного народа. А недовольных бездействием властей, между прочим, становится больше, и следующая история как раз об этом. Калининградцы возмущаются как отсутствием субсидированных билетов, которые губернатор беспрозванных обещал еще в начале весны, так и резким подорожанием перелетов в последние недели лета. Дело в том, что авиабилеты из Калининграда в Москву и Петербург взлетели до десятков тысяч рублей. Так, за билет Победы из Калининграда в Питер на 21 августа пришлось выложить от 18 999 рублей. И это только в одну сторону. Жители требуют объяснений от губернатора.
7: Что произошло с ценами на авиабилеты? Стоимость взлетела в разы. И это в сезон, когда студенты должны уехать на учебу в Большую Россию. Отсутствие субсидированных билетов делает эти поездки недоступными, жалуется калининградка на странице главы региона в соцсети.
5: Причем цены продолжают расти буквально на глазах. Пока журналисты проверяют стоимость авиарейсов, некоторые билеты успевают дорожать еще сильнее. А на отдельные даты мест уже и вовсе не осталось. И это тогда, когда для Калининградской области, отрезанной от большой земли сухопутными границами других государств, самолет остается одним из основных способов добраться до Москвы и Санкт-Петербурга. И пока жители региона ограничены в возможностях покинуть эксклав, в небе над Балтийским морем неподалеку от Калининградской области уже в который раз за неделю зафиксировали американский самолет радиоэлектронной борьбы EA-37B Compass Call в сопровождении борта дальнего радиолокационного обнаружения Альянса EA-3A Sentry. Также над нейтральными водами Балтики на низкой высоте маневрировал американский истребитель-разведчик F-35A. Кроме того, НАТО практиковалось в защите стран Балтии от нападения России.
8: Вооруженные силы нескольких стран Североатлантического альянса НАТО провели скоординированные действия, имитируя начальную стадию развертывания перед атакой на Калининградскую область. Как сообщают западные издания, одновременно в воздух поднялись боевые самолеты США и Норвегии с авиабаз на севере Норвегии и вблизи российских границ. Специальный американский самолет-разведчик с системой AVAX взял под контроль воздушное пространство над регионом. В операцию были вовлечены также сухопутные войска Польши. Военный эксперт Германии Карло Масала прокомментировал произошедшее так: «Можно только надеяться, что Россия поняла посланный сигнал».
5: Тем временем на фоне учения Альянса министр региональной безопасности Дмитрий Коннов обсудил с представителями бизнеса Калининградской области вопросы безопасности предприятий. Отдельное внимание уделялось мерам, необходимым для безаварийной работы, защиты персонала и оборудования. Во встрече приняли участие более 50 руководителей предприятий области. Другие подробности не сообщаются. Словом, в Балтийском регионе становится все интереснее. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
10: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
11: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». На днях сразу три иностранных самолета-разведчика несколько часов кружили у российских границ со стороны Польши, Литвы и Балтийского моря. Российское воздушное пространство они не пересекали. Никаких нарушений границы официально не зафиксировано. Но это не значит, что экипажи просто любовались морем и считали грузовики на Куршской косе. Такие самолеты способны наблюдать за военными аэродромами, кораблями, авиацией, радарами и системами связи, находясь за десятки, а иногда и за сотни километров от интересующего объекта. Как это вообще возможно? Сейчас разберемся на пальцах. В районе Калининградской области одновременно работали три самолета стран НАТО. Первым бортом был Beechcraft King Air. Если вы посмотрите на фотографию, никакого летающего монстра не увидите. Небольшой двухмоторный турбовинтовой самолет. Такие машины могут использовать бизнесмены, спасательные службы, медики, а могут и военные. Весь секрет не в форме самолета, а в том, что установлено внутри и снаружи. King Air можно оборудовать камерами, тепловизорами, поисковым радаром и другой аппаратурой наблюдения. Производитель прямо предлагает самолеты этого семейства для разведки и длительного патрулирования. При этом машина может находиться в воздухе больше 8 часов. Зачем так долго? Ну, давайте пораскинем. Представьте обычную фотографию военного аэродрома. На одном снимке стоят 4 самолета, несколько машин и топливозаправщик. Само по себе это мало о чем говорит. Через неделю разведчик пролетает снова. Самолетов стало 6. Возле полосы появилась дополнительная техника. Топливозаправщики переместились ближе к стоянкам. Еще через несколько дней самолеты исчезли, а возле складов началось движение грузовиков. Каждая отдельная фотография – просто картинка. Но если раскладывать такие снимки по датам, получается уже история. Когда техника прибыла, сколько времени находилась на базе и когда начала готовиться к вылету. Это как смотреть не одну фотографию парковки возле дома, а запись за целый месяц. Очень быстро станет понятно, кто приезжает утром, кто возвращается ночью и какая машина почти никогда не покидает двор. Вот такая история. Второй борт гораздо интереснее. Bombardier Artemis 2. Снаружи он похож на дорогой деловой самолет. На таких летают чиновники и олигархи. Только внутри военной версии вместо мест для спокойного перелета с кофе установлены рабочие места операторов, компьютеры и аппаратура для сбора электронных сигналов. Компания Leidos, создавшая эту платформу, называет ее системой глубокой разведки, в чем-то уникальной. Главное преимущество такого самолета – высота, скорость и возможность долго находиться в воздухе. Он способен собирать информацию с безопасного расстояния, не приближаясь вплотную к чужой системе противовоздушной обороны. В общем, красиво работает. И вот здесь начинается самое интересное. Любой работающий радар излучает радиоволны. Он отправляет сигнал, принимает отражение и по нему определяет, где находится самолет, корабль или другой объект. Но одновременно радар сообщает и о себе. Его сигнал можно сравнить с голосом человека. У каждого радара есть свои особенности – частота, мощность, продолжительность и порядок импульсов. Специализированная аппаратура слушает этот электронный голос и пытается определить, какая система работает и откуда идет сигнал. Сам разведчик может вообще не видеть установку глазами.

0: общаются. Сегодня сигнал пришел из одного района. Через неделю немного из другого. Значит, установка могла быть мобильной. Один радар включается постоянно, другой — только при появлении определенных самолетов. Третий вообще молчит месяцами. Постепенно отдельные точки складываются в схему. Именно поэтому «Артемис» уже неоднократно замечали возле Калининградской области. В общем, с технической частью разобрались. Теперь к причинам. Почему разведчики часами кружат возле границы? Зачем следят за регионом так пристально? Потому что они ждут, когда военные начнут действовать. Заработал радар, показал, где он находится. Поднялся истребитель, стало понятно, с какого аэродрома он вылетел и сколько времени ему понадобилось. Начались переговоры, и в эфире появилась новая активность. Получается, что российские военные думают, что наблюдают за чужим самолетом, а он в это время на самом деле не прячется и наблюдает за их реакцией. И, конечно, логично, что все это происходит именно над Калининградом. Самолет может облететь регион с нескольких сторон, вообще не нарушая российскую границу. Расстояния небольшие, а аппаратура отлично видит и слышит далеко. В общем, что именно искали три самолета на днях, официально не сообщается. Теории тут можно настроить кучу, но все это будет пальцем в небо. Возможно, один следил за объектами на земле, второй искал сигналы радаров, а третий наблюдал за самолетами и кораблями. Но доказательств, разумеется, никаких нет. Ясно одно, что именно регулярные полеты позволяют собрать картину целиком. Где работают радары, когда летают военные самолеты, как часто выходят корабли и сколько времени требуется на реакцию и так далее. И все это без пересечения российской границы и без единого выстрела. Разумеется, такие полеты еще не означают подготовку к нападению. Разведка ведется и в мирное время. Но согласитесь, что чем выше напряжение, тем опаснее любая ошибка. Один самолет подошел ближе обычного, другой неправильно понял его маневр. В воздух подняли истребитель, и обычный разведывательный полет превратился в международный инцидент. Так что искать убежище пока рано, но и считать эти самолеты безобидными экскурсионными бортами точно не стоит. На этом все. Подписывайтесь на мои социальные сети и услышимся в новом разборе полетов.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Настоятель Веденского храма Валерий Сосковец о том, что инфантильные дети появляются у тех, кто поздно рожает.
4: О том, что появляются такие, когда к 40 годам первый. Это время, когда он уже становится не мамой, а должны рождаться первые внуки. И тогда у тебя там к внукам другое отношение. А когда отношение к внукам переносится на первого ребенка, это, конечно, и получается вот это такая совершенно вредная для ребенка ситуация.
5: Прям чувствую,
4: не бывает
5: свой огород сейчас.
4: У мам 20-летних не бывает сыночек-корзиночек. Никогда. Понимаете? Не случается этого. Это бывает, когда человек выходил уже, дело к старости, там первого родила, и над ним трясется. И как бы его огородить, уже старость наступает. И, соответственно, и придется как бабушка по отношению к собственному ребенку. Это все очень понятно. Для того, чтобы человеку в это не впасть, не дай бог, потому что угробит его просто жизнь. Я как священник исповедую, уже много людей, тысячу в год-то как минимум. И бедные взрослые люди, 40-летние, у которых там мама под 80, они все время, и 40-летних считают, что должно слушаться, и что он ей не одел ты шапочку и так далее. Это все дальше продолжается. А возникает из-за того, что человек не своевременно. Все должно быть в свое время. В свое время замуж, в свое время родила первого, второго, третьего, пятого. А когда у тебя к 40 годам появился например, седьмой, уже и не до него.
1: Какие события?

0: события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Блокадный Ленинград 21 века. Как минимум 12 тысяч детей в Курской области будут учиться дистанционно из-за регулярных атак дронов. Новые меры безопасности начали применять в школах Курска. В местных телеграм-каналах появились фотографии учеников, родителей и сотрудников школ, которые обкладывают учебные заведения мешками с песком. Хотя в новом учебном году около 12 тысяч школьников в Курской области в школы учиться не пойдут, сообщила министр науки и образования региона Наталья Леонова.
2: Всего в этом году в школы области пойдут почти 112 тысяч учеников. 100 из 109 школ в приграничных районах также переведут на дистант. Еще 9 будут проводить занятия на базе школ в Курске.
1: Курская область регулярно подвергается атакам беспилотников. ПВО ежедневно сбивают дроны над территорией региона. На этом фоне детей и подростков стали массово учить правильной реакции на атаки беспилотников и террористов. В детских садах, школах и техникумах также начали проводить учения на случай ракетных ударов.
3: Эти учения имеют первостепенное значение для обеспечения безопасности наших детей и формирования у них правильного поведения в чрезвычайных ситуациях. Основная задача таких учений – это обучение школьников основам безопасности. Мы хотим, чтобы каждый ребенок знал, как действовать в случае угрозы, где искать укрытие и как быстро и безопасно покинуть здание. Важно, чтобы учащиеся чувствовали себя уверенно и знали, что делать в критической ситуации.
1: При этом не везде родители довольны тем, как детей учат реагировать на тревогу. Мать ученицы младших классов рассказала, что ее дочь довели до истерики неожиданной тренировкой в школе. Согласно фотоотчету, детей усаживали под парты и эвакуировали через окно первого этажа.
4: Когда я вошла в класс за ребенком, ее успокаивали и дети, и учитель. Она впечатлительная, и на нее это произвело крайне неблагоприятное впечатление. Пришлось рассказывать, что это снимали кино, и она стала актером. Только тогда немного успокоилась.
1: Политологи отмечают, что, начиная спецоперацию, власти не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
5: Я считаю, только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
6: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
7: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
8: Да ничего она не принесла. Любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
1: Что касается школьников, то их теперь учат рыть окопы и различать виды боевых ранений. В новый школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины», который пришел на смену ОБЖ, включили курс военной подготовки. Старшеклассников учат рыть окопы, различать виды боевых ранений, оказывать первую помощь, а также классифицировать оружие и отравляющие вещества. Кроме того, им рассказывают о последствиях ядерных взрывов и признаках применения биологического оружия. Среди прочего, школьникам необходимо освоить историю и конструктивные особенности беспилотников, а также способы использования таких аппаратов в бою, отметили в Министерстве образования. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко о том, что поездки в Турцию или Азию – это глумление над собственным здоровьем, а потому лучше отдыхать в Подмосковье.
10: И что он получил? Ему надо снова вернуться, адаптироваться к нашей очень эстетичной, но суровой московской действительности. Ну что я могу сказать? Только посочувствовать. Ну что ты, зачем ты туда ездил-то, в эту Турцию? Другое дело, если бы он поехал под Москву, заберут по 2 недели. Наверное, это правильно. Тут я не советчик. Но лететь в какие-нибудь там экзотические дебри, там, в Юго-Восточную Азию, тем более, вот оттуда-то точно можно что-то привезти. Но опять же, это будет его личная проблема. Распространение она не получит на всю популяцию. Но, может быть, таким жесточайшим образом он одумается и в следующий раз уже не поедет ни в Тайвань, ни во Вьетнам, ни еще куда-нибудь.
0: Криминальные новости.
11: В Москве покончил жизнь самоубийством генерал-майор ФСБ в отставке Игорь Лаптев, который обеспечивал связью Минобороны и МВД. Тело 83-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы обнаружили в его доме на Верхней Красносельской улице днем 20 августа, пишет «Московский комсомолец». Издание утверждает, что генерал покончил с собой почти за неделю до своего дня рождения. Игорь Лаптев участвовал в боевых действиях в Афганистане. После этого продолжительное время служил в КГБ и ФСБ, где занимался вопросами информационной безопасности. Также трудился в налоговой полиции. В конце 90-х годов Лаптев занимал должность замминистра по налогам и сборам. С 98-го года возглавлял совет директоров группы компаний «Информтехника и связь», которая специализируется на разработке и производстве интегрированных систем защищенной профессиональной связи для государственных и корпоративных структур. За последние 15 лет компания заработала более 2 миллиардов рублей на госконтрактах. В частности, она отвечала за поставки средств связи МВД и Минобороны. С начала СВО произошла серия самоубийств генералов силовых ведомств. Так, в мае в Москве умер 87-летний генерал-полковник Станислав Петров, бывший начальник войск радиационной, химической и биологической защиты. Его тело обнаружили в квартире в доме на набережной. Газета «Ру» сообщала о возможной версии самоубийства. В феврале 2023 года в Подмосковье был найден мертвым 72-летний генерал-майор полиции Владимир Макаров. Он занимал должность замначальника главного управления МВД по борьбе с экстремизмом. ТАСС сообщила, что Макаров покончил с собой. В июле 2022 года в Москве погиб генерал-майор ФСБ в отставке Евгений Лобачев. Его тело обнаружили на лестничной площадке дома на Качалинской улице. Лобачеву было 76 лет. По данным ТАСС, со ссылкой на правоохранительные органы, причиной смерти стал суицид. А за месяц до этого в Москве был найден застреленным в своей квартире 90-летний генерал-майор службы внешней разведки в отставке Лев Соцков. РБК писал, что рядом с телом генерала находился наградной пистолет. 19-летнего курьера мошенников, который обобрал двух орловских пенсионерок, задержали в Москве, в Шереметьево. У парня, как у большинства его коллег по криминальной подработке, сложная география перемещений. Сам он из Липецка. Заказы были в Орле сразу в двух районах. Потом уехал в столицу, а оттуда планировал улететь еще в один регион, но не успел. Его местонахождение оперативники вычислили по билету на самолет, который отобразился в базе. Поиски помощника мошенников начали после обращения в полицию 89-летней жительницы Советского района. Она отдала курьеру больше 2,5 миллионов рублей, думая, что спасает свои сбережения от мошенников. В ходе расследования выяснилось, что до этого задержанный курьер забрал 700 тысяч рублей у другой пенсионерки, проживающей в Орле. На счету 19-летнего курьера, по версии следствия, уже минимум 9 эпизодов в 6 регионах, включая Липецкую, Калужскую, Московскую, Самарскую области и Северную Осетию. Сейчас он под стражей. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Радиолента. Прямая речь.
9: Активный пользователь соцсетей доктор Иоланта рассказала о том, что будет изучать ее дочь на первом курсе медицинского вуза в Москве.
12: У меня дочка поступает в медицинский вуз, и я посмотрела расписание на первый семестр. Он у меня вызвал неоднозначные чувства, хотя что уж там говорить однозначное. Но посудите сами, мы изучали биологию, анатомию, физиологию, гистологию, латинский язык и так далее. Это на первом курсе. Что изучают сейчас? Основы профилактики и противодействия терроризму и экстремизму, основы российской государственности, основы военной подготовки, история религии России, герои современности в войска беспилотных систем. Я не знаю, когда учить остальное, то, что нужно действительно врачу Потому что я помню, нам на первом курсе, на втором и на третьем нам не хватало времени все выучить, что нужно из фундаментальной медицины.
0: Главные новости дня.
13: Бензоапокалипсис – новый день. Чтобы заправить автомобили, москвичи занимают очереди на АЗС с 5 утра. Топливо заканчивается еще до обеда.
14: «Газпром засрать, глядите, народ обкрадывает, пи***ть. 140 рублей, жлобы вонючие, чтоб вы обосрались и бумажки не было».
13: У москвичей теперь появился новый утренний ритуал. Встал пораньше, успел заправиться. Есть даже те, кто едет на АЗС к 5 утра, а если приехать позже, можно обнаружить, что бензин уже закончился.
15: Все стоят. Колонны вообще не двигаются.
13: Масштаб проблемы хорошо виден по цифрам. К примеру, 19 августа в Подмосковье топливо не продавали на 189 заправках, которые до этого исправно работали. В самой Москве таких АЗС было еще 53. Правительство уже не может перекрыть дефицит столицы, говорит экономический обозреватель Виктор Левченко.
16: Москва всегда снабжалась топливом в приоритетном порядке. Поэтому если дефицит дошел уже до столицы, значит, проблема серьезнее отдельных перебоев на нескольких заправках. Власти могут перебрасывать дополнительные объемы из других регионов, но тогда дефицит просто перемещается из одной точки страны в другую.
13: За МКАДом ситуация еще хуже. Бывший советник управделами президента Максим Арцинович рассказал, что по дороге в сторону Ярославля он видел очереди по 300-400 машин, а дальше бензин на заправках вообще исчезал.
17: По дороге на Ярославль нигде бензина нет никакого вообще.
13: Проблема уже не только в том, чтобы найти бензин, но и понять, что именно заливают в бак. На фоне дефицита правительство смягчило некоторые требования к топливному рынку, после чего автомобилисты в соцсетях начали массово жаловаться на качество бензина и проблемы с машинами. А моторное масло взлетело в цене на треть, отмечает эксперт по топливному рынку Антон Чернов.
18: Самая неприятная история начинается, когда дефицит становится нестабильным. Сегодня бензин есть на одной станции, завтра на другой. Люди начинают заправляться впрок, спрос еще больше растет, бензовозы не успевают восполнять запасы, и возникает эффект снежного кома.
13: И нервы уже действительно сдают. На одной из московских АЗС дошло до рукоприкладства. Один из участников конфликта даже вернулся с разводным ключом. И пока Минэнерго призывает не покупать топливо впрок, москвичи делают ровно обратное. Встают раньше и пытаются залить полный бак и канистру, пока бензин еще есть. Кстати, канистры тоже уже в дефиците. На маркетплейсах их раскупили за считанные дни. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: На радио «Лента» потеря дня.
19: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио «Лента» 1557 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
19: Политолог Тимофей Борисов объясняет, почему европейские ультраправые партии на самом деле не друзья Москвы.
20: Все, что касается правых в Европе, то тут можно сказать, что никакие они зачастую не правы. Вот они просто мимикрируют под правых, а на самом деле являются обычными популистами и не более того. Мы вот видим сейчас, когда пришла Мелони, она же тоже пришла ведь под правыми знаменами. По крайней мере, считалось так. Если брать даже ту же партию «Альтернатива для Германии», которая действительно говорит очень порой правильные и хорошие для нашего слуха вещи, если мы посмотрим политическую повестку этих партий, и в частности, вот немножко так поскребем эту «Альтернативу для Германии», то сейчас они выступили, Бранденбургское отделение «Альтернативы для Германии» в мае выступило за то, чтобы перестать считать 8 мая каким-то таким вот днем выходным, когда можно было бы чтить и ходить к памятникам, возлагать цветы. Это прямая заявка на пересмотр итогов Второй мировой войны.
15: Взгляд изнутри. О том, почему бывшие союзники по Советскому Союзу один за другим уходят к геополитическим конкурентам.
21: Слабых в мировой политике никто не уважает. А если страна за 4 года так и не смогла взять Киев, то соседи логично перестают считаться с Кремлем. Та же Армения подписывает соглашение с американцами по редкоземельным металлам и готовится выводить российскую базу из Гюмри. Такаева в Казахстане вообще спас от переворота лично Путин. Но вместо благодарности Астана заигрывает с Вашингтоном и Пекином, подписывая с нами договоры на строительство АЭС за русский счет. В Киргизии ситуация не лучше. Москва строит там школы, где детям будут рассказывать про русских оккупантов. Пока тысячи российских чиновников оформляют себе киргизские паспорта для полетов по миру. Вучич в Сербии уходит в отставку на фоне цветной революции, а Минск уже давно посматривает в сторону Запада. Власти любят хвастаться 4-м местом по ВВП, но по факту люди живут на уровне Марокко и Чили, пока бюджет пилят коррупционные кланы. Единственный способ вернуть уважение соседей и спасти страну – это проявить жесткую политическую волю. Но способен ли еще Кремль на это? Вот вопрос.
22: Радиолента. Прямая речь.
9: Предприниматель, который называет себя бородатый фермер, отнесся с непониманием к увеличению государственной пошлины на вывоз зерново-бобовых культур.
23: День прошел, число сменилось, нихуя не изменилось. Всем привет, друзья, на связи бородатый фермер. Актуалочка по новостям АПК. С 19 августа пошлина на вывоз зерна из России поднимается с 320 рублей до 720. Также поднимается пошлина на вывоз кукурузы со 100 рублей до 280. Копейки не будем уточнять, мы же копейки не считаем, мы же все богатые. Так вот, у меня вопрос. А нахер поднимать пошлину, если зерно и так не вывозится? Или просто хотят из вот этих маленьких дырочек, где все-таки получается зерно там через Каспий вывезти или еще где-то, из вот этих маленьких щелочек побольше бабок хапнуть? Ничего не понимаю.
22: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
24: Не время для мира. Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования с Украиной. Небензя в ООН призвал не верить в мобилизацию осенью. Спецоперация продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной Москва не видит.
25: В настоящий момент таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Специальная военная операция продолжается.
24: Косвенно то, что мирные переговоры зашли в тупик, подтверждает и тот факт, что анонсированный ранее приезд в Москву посланников Трампа Джареда Кушнера и Стивена Виткофа пока перенесся на неопределенный срок. По словам Пескова, конкретных дат визита сейчас нет. Похоже, что армия готовится к новому наступлению на фронте осенью и зимой 27 года, считают военные аналитики. На этом фоне постпред России при ООН Василий Небензя неожиданно заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет.
18: Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент. Она не планируется и не ожидается, насколько мне известно.
24: Однако Небензя таки добавил, что к вопросу мобилизации власти могут вернуться при определенных обстоятельствах.
18: Предлагаю вернуться к этому разговору после выборов в Госдуму от 18 до 20 сентября и тогда посмотреть, кто был прав, а кто ошибался.
24: Ситуация выглядит неоднозначно. Переговоров о мире, похоже, точно не предвидится. СВО подбирается к своему пятилетию, а дополнительная массовая мобилизация, по словам властей, сейчас не нужна, и людей на фронте хватает. Как отмечает военный эксперт Антон Громов, либо чиновники лукавят, либо армия рассчитывает и дальше закрывать потребности контрактниками среди студентов и не только. Но этого ресурса, говорит Громов, уже не хватает.
2: Главный вопрос сейчас не в том, объявят ли мобилизацию сразу после выборов. Главный вопрос, способен ли нынешний контрактный набор компенсировать потери и одновременно обеспечивать новые наступательные задачи. Если способен, Кремль будет максимально долго избегать непопулярного решения. Если нет, придется либо снижать военные амбиции, либо искать дополнительный человеческий ресурс.
24: Провести новую волну мобилизации означает не просто раздать повестки. Депутат Андрей Гурулев ранее говорил, что миллион мобилизованных Россия сейчас просто не сможет нормально одеть, обучить, вооружить и обеспечить техникой. Отмечу, что несмотря на активное отрицание мобилизации, россияне, похоже, помнят подобный опыт осени 2022 года, когда также мобилизацию отрицали и уже начали массово уезжать из страны. В лидерах Грузия, которая только за сутки приняла 20 тысяч россиян. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
4: Генштаб НАТО едет в Киев. Военкор подобный о переговорах по дальнобойным ударам по России.
5: Военный комитет Альянса впервые за 8 лет планирует посетить Киев в полном составе, включая начальников генеральных штабов всех стран Альянса. Главная тема предстоящих переговоров – использование дальнобойного оружия. О подготовке визита сообщил главком Вооруженных сил Украины Драпатый после телефонного разговора с председателем военного комитета НАТО, итальянским адмиралом Джузеппе Кава Драгоне. Предыдущий визит комитета в таком формате состоялся в апреле 2018 года на Яворовском полигоне во Львовской области, где украинские войска отрабатывали стандарты НАТО. С тех пор Альянс направлял в Киев лишь отдельных представителей. На октябрьской встрече украинская сторона рассчитывает обсудить с военным руководством Альянса несколько ключевых вопросов. Согласование дальнобойных ударов вглубь территории России, изменение тактики пехотных подразделений, роботизацию вооруженных сил Украины и экстренное усиление украинской системы противовоздушной обороны.
4: Starlink хотят навести на российские пусковые. Олег Царев о новом запросе Киева к Илону Маску.
6: Об этом пишет Financial Times. По данным издания, теперь Киев предлагает ограничить радиус ударов именно по пусковым установкам на дистанции 200 километров от границы. Под удар могли попасть Брянск, Курск, Белгород, Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар. Киев, очевидно, рассчитывает, что такая уступка, раньше просили просто включить спутники, сделает запрос более приемлемым. Напомню, что переговоры с Маском по Starlink с 2022 года вел экс-министр обороны Федоров. Именно он добился поставок терминалов и отключения сервиса для российских войск. И после отставки в июле он якобы продолжает работать по неформальным каналам. Сегодня стало известно, что он летит в Штаты. Может, и по этому вопросу тоже. Пока Запад не хочет резкой реакции Москвы, предпочитает варить лягушку в теплой воде, изматывать нас медленно. Но, возможно, и разрешат. Надеюсь, что не сейчас. Позже.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
1: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит сам. Кабинет, стол, бумага.
7: Да, и подпись.
1: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
7: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательна история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
1: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
7: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
1: То есть ремонт техники, работа по специальности.
7: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
1: Так быстро?
7: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
1: Контракты — это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
7: Логично.
1: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
7: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
1: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
7: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
1: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
7: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
1: Прямо забирают. Физически.
7: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, ну, легально передвигаться по стране.
1: Личность просто стирается.
7: Остается только инвентарная единица.
1: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
7: Ну, попробуй не пойди.
1: Нет, но если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
7: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
1: Что ты имеешь в виду?
7: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
1: В смысле, в реальные ямы в земле?
7: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
1: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
7: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
1: Кошмар.
7: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
1: И чем это закончилось?
7: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
1: То есть просто сломали человека?
7: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
1: И как это оформили?
7: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
1: Хорошо, но ведь армия — это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
7: Ага.
1: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
7: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, ну, по учебникам. технику. В реальности зоны боевых действий военная полиция — это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
1: В каком смысле?
7: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
1: Вымогательство за что?
7: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, решить вопрос.
1: То есть откупиться?
7: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
1: А если он откажется?
7: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
1: И проверки начнутся.
7: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
1: Так.
7: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии, шанс выжить там стремится к нулю.
1: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг, получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
7: Да.
1: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
7: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
1: Из-за чего?
7: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
1: Классика жанра. И что было после жалобы?
7: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки, нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
1: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
7: Казалось бы.
1: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
7: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
1: Почему?
7: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
1: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
7: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
1: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
7: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
1: Это как?
7: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
1: Да ладно?
7: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
1: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
7: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
1: Ужас.
7: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом 10-м шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжение. А потом пришел приказ... Людей не хватает. И человека с кровоточащей культёй отправляют на боевые позиции.
1: Но он же ходить нормально не может.
7: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: «Сам разберешься, твои проблемы».
1: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
7: Они просто игнорируются.
1: Слушай, давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
7: Допустим.
1: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
7: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
8: Опять бумаги.
7: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
8: Теряют справки.
7: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
8: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
7: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
8: Зачем?
7: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
8: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
7: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н. Она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
8: Так.
7: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
8: Третью.
7: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
8: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
7: Выходит, что так.
8: А что происходит со страховыми выплатами погибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
7: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
8: Из-за чего отказывают?
7: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
8: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
7: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 раза за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
8: Финансовое и физическое предательство – это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
7: Какое?
8: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
7: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
8: Да, к психологам ходить не принято.
7: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да и инфраструктуры помощи просто нет.
8: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
7: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами: «Вам нужно больше отдыхать».
8: И все.
7: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
8: Алкоголь и наркотики.
7: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
8: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
7: Конечно, нет.
8: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
7: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
8: Психика сломана.
7: Человек может просыпаться среди ночи с криками. искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
8: А общество при этом живет в другой реальности.
7: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
8: Героический образ.
7: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
8: И замыкается в себе.
7: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
8: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
7: Какой?
8: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал форму. Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
7: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня — это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов — это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Бензоапокалипсис – новый день. Чтобы заправить автомобили, москвичи занимают очереди на АЗС с 5 утра. Топливо заканчивается еще до обеда.
12: «Газпром засрат, и глядите, народ обкрадывает, пи***. 140 рублей, жлобы вонючие, чтоб вы обосрались и бумажки не было».
11: У москвичей теперь появился новый утренний ритуал. Встал пораньше, успел заправиться. Есть даже те, кто едет на АЗС к 5 утра, а если приехать позже, можно обнаружить, что бензин уже закончился.
14: И все стоят. Колонны. Колонна вообще не двигается.
11: Масштаб проблемы хорошо виден по цифрам. К примеру, 19 августа в Подмосковье топливо не продавали на 189 заправках, которые до этого исправно работали. В самой Москве таких АЗС было еще 53. Правительство уже не может перекрыть дефицит столицы, говорит экономический обозреватель Виктор Левченко.
16: Москва всегда снабжалась топливом в приоритетном порядке. Поэтому, если дефицит дошел уже до столицы, значит, проблема серьезнее отдельных перебоев на нескольких заправках. Власти могут перебрасывать дополнительные объемы из других регионов, но тогда дефицит просто перемещается из одной точки страны в другую.
11: За МКАДом ситуация еще хуже. Бывший советник управ делами президента Максим Арцинович рассказал, что по дороге в сторону Ярославля он видел очереди по 300-400 машин, а дальше бензин на заправках вообще исчезал.
17: По дороге на Ярославль нигде бензина нет никакого вообще.
11: Проблема уже не только в том, чтобы найти бензин, но и понять, что именно заливают в бак. На фоне дефицита правительство смягчило некоторые требования к топливному рынку, после чего автомобилисты в соцсетях начали массово жаловаться на качество бензина и проблемы с машинами. А моторное масло взлетело в цене на треть, отмечает эксперт по топливному рынку Антон Чернов.
18: Самая неприятная история начинается, когда дефицит становится нестабильным. Сегодня бензин есть на одной станции, завтра на другой. Люди начинают заправляться впрок, спрос еще больше растет, бензовозы не успевают восполнять запасы, и возникает эффект снежного кома.
24: И нервы уже действительно сдают. На одной из московских АЗС дошло до рукоприкладства. Один из участников конфликта даже вернулся с разводным ключом. И пока Минэнерго призывает не покупать топливо впрок, москвичи делают ровно обратное. Встают раньше и пытаются залить полный бак и канистру, пока бензин еще есть. Кстати, канистры тоже уже в дефиците. На маркетплейсах их раскупили за считанные дни. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что большую часть своей жизни провела в оппозиции к власти, а также напомнила, что была одной из немногих, кто голосовал против назначения Владимира Путина премьер-министром.
0: Для меня, вот как человека, который сам в свое время, я в какой только оппозиции не была, и чего только со мной не происходило. И я большую часть своей жизни была, и президента была в оппозиции.
13: Вы оппозиции к Путину были?
0: Ну, я с ним на одних выборах, я как первая женщина на одних выборах.
13: Ну, это нельзя назвать прямо оппозицией.
0: Да,
13: давайте
0: так. Но просто я одна из немногих, кто голосовал против его назначения премьером в свое время. Да.
13: Чего?
0: До того, несмотря на это, после выборов он меня пригласил и попросил, мы стали взаимодействовать там, в общем, по ситуации второй этапа Чеченской войны. Я там ездила, и, то есть, несмотря на это, вот он не злопамятный человек, то есть как-то я критиковала, и какие-то вещи очень неприятные говорила. Он ценил мою честность, наверное, то, что я искренне это говорю. Поэтому вот с тех пор мы и вот взаимодействуем, да.
13: Подружились, короче. Значит, надо критиковать Путина, но не все критики Путина становятся главами Центризбиркома. Странное какое-то, да? Видите, согласитесь при этом.
0: Ну, вы знаете, люди умнеют со временем, правда? И одно дело, когда априори было... Пришел неизвестный человек, непонятно, что и как. А потом человек доказал своими действиями, скажем, вызвал уважение не только у меня грешное, да, но и большинства. И это главное, вот в этом главном. Я думаю, что многие его поддерживают.
13: То есть все-таки поумнели вы в данном случае, а не Владимир Путин, который вас поставил главой Центра
0: Сберкома? Конечно, я себе говорю.
13: Я понял.
22: Главные новости дня.
15: Блокадный Ленинград 21 века. Как минимум 12 тысяч детей в Курской области будут учиться дистанционно из-за регулярных атак дронов. Новые меры безопасности начали применять в школах Курска. В местных телеграм-каналах появились фотографии учеников, родителей и сотрудников школ, которые обкладывают учебные заведения мешками с песком. Хотя в новом учебном году около 12 тысяч школьников в Курской области в школы учиться не пойдут, сообщила министр науки и образования региона Наталья Леонова.
19: Всего в этом году в школы области пойдут почти 112 тысяч учеников. 100 из 109 школ в приграничных районах также переведут на дистант. Еще 9 будут проводить занятия на базе школ в Курске.
15: Курская область регулярно подвергается атакам беспилотников. ПВО ежедневно сбивают дроны над территорией региона. На этом фоне детей и подростков стали массово учить правильной реакции на атаки беспилотников и террористов. В детских садах, школах и техникумах также начали проводить учения на случай ракетных ударов.
20: Эти учения имеют первостепенное значение для обеспечения безопасности наших детей и формирования у них правильного поведения в чрезвычайных ситуациях. Основная задача таких учений – это обучение школьников основам безопасности. Мы хотим, чтобы каждый ребенок знал, как действовать в случае угрозы, где искать укрытие и как быстро и безопасно покинуть здание. Важно, чтобы учащиеся чувствовали себя уверенно и знали, что делать в критической ситуации.
15: При этом не везде родители довольны тем, как детей учат реагировать на тревогу. Мать ученицы младших классов рассказала, что ее дочь довели до истерики неожиданной тренировкой в школе. Согласно фотоотчету, детей усаживали под парты и эвакуировали через окно первого этажа.
2: Когда я вошла в класс за ребенком, ее успокаивали и дети, и учитель. Она впечатлительная, и на нее это произвело крайне неблагоприятное впечатление. Пришлось рассказывать, что это снимали кино, и она стала актером. Только тогда немного успокоилась.
15: Политологи отмечают, что, начиная спецоперацию, власти не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
4: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
5: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
21: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
23: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
15: Что касается школьников, то их теперь учат рыть окопы и различать виды боевых ранений. В новый школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины», который пришел на смену ОБЖ, включили курс военной подготовки. Старшеклассников учат рыть окопы, различать виды боевых ранений, оказывать первую помощь, а также классифицировать оружие и отравляющие вещества. Кроме того, им рассказывают о последствиях ядерных взрывов и признаках применения биологического оружия. Среди прочего, школьникам необходимо освоить историю и конструктивные особенности беспилотников, а также способы использования таких аппаратов в бою, отметили в Министерстве образования. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Депутат Госдумы Марина Ким предложила ввести возрастные ограничения в соцсетях.
25: На мой взгляд, безусловно, опять же, либо соцсети вводят детский режим, в котором они идентифицируют, проверяют, верифицируют, кто общается с ребенком. Если ребенок с ребенком, то это в целом нормально. Если таких режимов нет, значит, нужно действительно ограничивать соцсети. Ну, иначе мы просто поколение потеряем, конечно. Вот какой возраст отсечки, да, какой возраст, с которого допустимо, ценз, да, допустимо позволять ребенку пользоваться соцсетью, я думаю, что вот 14 лет – это оптимально. В 14 лет уже все-таки есть сознание ребенка, который понимает, где нужно обходить, как что делать.
22: На радио «Лента» «Шок дня».
26: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
22: Радио «Лента», 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
27: Генштаб НАТО едет в Киев. Военкор подобный о переговорах по дальнобойным ударам по России.
28: Военный комитет Альянса впервые за 8 лет планирует посетить Киев в полном составе, включая начальников генеральных штабов всех стран Альянса. Главная тема предстоящих переговоров – использование дальнобойного оружия. О подготовке визита сообщил главком Вооруженных сил Украины Драпатый после телефонного разговора с председателем военного комитета НАТО, итальянским адмиралом Джузеппе Каво Драгоне. Предыдущий визит комитета в таком формате состоялся в апреле 2018 года на Яворовском полигоне во Львовской области, где украинские войска отрабатывали стандарты НАТО. С тех пор Альянс направлял в Киев лишь отдельных представителей. На октябрьской встрече украинская сторона рассчитывает обсудить с военным руководством Альянса несколько ключевых вопросов. Согласование дальнобойных ударов вглубь территории России, изменение тактики пехотных подразделений, роботизацию вооруженных сил Украины и экстренное усиление украинской системы противовоздушной обороны.
27: «Старлинг» хотят навести на российские пусковые. Олег Царев о новом запросе Киева к Илону Маску.
6: Об этом пишет Financial Times. По данным издания, Теперь Киев предлагает ограничить радиус ударов именно по пусковым установкам на дистанции 200 километров от границы. Под удар могли попасть Брянск, Курск, Белгород, Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар. Киев, очевидно, рассчитывает, что такая уступка, раньше просили просто включить спутники, сделает запрос более приемлемым. Напомню, что переговоры с Маском по Starlink с 2022 года вел экс-министр обороны Федоров. Именно он добился поставок терминалов и отключения сервиса для российских войск. И после отставки в июле он якобы продолжает работать по неформальным каналам. Сегодня стало известно, что он летит в Штаты. Может, и по этому вопросу тоже. Пока Запад не хочет резкой реакции Москвы, предпочитает варить лягушку в теплой воде, изматывать нас медленно. Но, возможно, и разрешат. Надеюсь, что не сейчас. Позже.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
24: Пехоте рано или поздно будут все. Зачем курсантов-поваров решили обучать управлению дронами? Программу подготовки поваров действительно хотят добавить управление воздушными дронами и наземными роботами. Официальная задача звучит так. Нужно доставлять на передовую сухпайки и горячую еду. Туда, куда обычная машина уже не

0: чаще всего штурмовые. Ответ – нет, выглядит однозначным, говорит военный аналитик Сергей Ковалев.
1: Само обучение работе с дронами логично. Проблема начинается тогда, когда дополнительный навык превращается в основание использовать человека совсем не по его специальности. Оператор БПЛА сегодня – полноценный участник боевой работы и одна из приоритетных целей противника. Поэтому граница между тыловиком и бойцом переднего края становится очень тонкой.
0: Параллельно для продовольственных подразделений разрабатывают мобильные кухни и пекарни на грузовиках, способные кормить несколько сотен человек. Получается почти новая армейская профессия, говорит эксперт по истории войны Илья Миронов.
2: Современная война постепенно уничтожает понятие безопасной армейской специальности. Водители, связисты, ремонтники, медики, теперь повара, работают в зоне действия дронов. А чем больше военнослужащих получают универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
0: Пока Минобороны говорит именно о доставке еды, а не о вербовке поваров в штурмовики. Но тенденция очевидна. Война дронов добралась уже и до армейской кухни. И профессий, позволяющих гарантированно остаться подальше от передовой, становится все меньше. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
4: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как обычно, разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и, конечно, другими сторонами жизни военнослужащего и его близкого. Продолжаем мы сегодня наш цикл передач о статусах без вести пропавшей и безвестно отсутствующих. Мы уже общались с вами на тему «В чем же разница» в предыдущих программах. Итак, что же делать родственникам при статусе БП или при статусе БО? Самый главный вопрос здесь – влияет ли эта путаница в формулировках на дальнейшее действие семьи? И в большинстве случаев, скажу вам, нет, не влияет. Независимо от того, написано в извещении «без вести пропавший» или «безвестно отсутствующий», спустя 6 месяцев родственники в любом случае вправе обратиться в суд. Для такого обращения в суд есть два варианта. Признать человека безвестно отсутствующим – это первый, либо признать умершим – это второй. И после признания безвестно отсутствующим через 3 месяца уже можно обратиться в суд о признании умершим. Либо по истечении 6 месяцев с момента исчезновения сразу ставить вопрос о признании умершим. Это уже судебная процедура, да, но именно она создает все остальные юридические последствия. Иногда при оформлении льгот на местах возникают проблемы. Сотрудники могут цепляться действительно к формулировкам. При БО, например, то есть безвестно отсутствующий, требовать решения суда. При БП, без вести пропавший, не принимать извещение с формулировкой БО. И в таком случае вопрос решается уже через письменную жалобу. Воинская часть сама редко переписывает приказ. Поэтому здесь проще добиваться разъяснения правового статуса через надзорные органы. И главное в этом вопросе – просто понимать, термин в извещении не меняет ваших процессуальных прав. Поэтому берегите себя, требуйте документы по закону. И, конечно, напоминаю, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной вы можете через чат-бот

0: телеграм-канала «Лента Россия», а также можете зайти на сайт нашей ленты, там есть раздел «Военный адвокат», и там найдете мой личный телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Авиация НАТО сгущается у Калининграда. Военкор Живов о демонстративной концентрации сил у российских границ.
3: Во вторник в районе Калининграда был зафиксирован вылет большого количества военных самолетов Альянса. По данным Die Welt, мониторинг вел самолет Е-3 «Авакс», американский борт «Компас Кол-2», ранее задействованный в операциях на Ближнем Востоке и сейчас передислоцированный в Польшу. Кроме того, ТАСС сообщил о полете американского истребителя 5-го поколения над нейтральными водами Балтийского моря вблизи Калининградской области. По данным агентства, самолет вылетел из Рейкьявика, прошел через воздушное пространство Норвегии и Швеции, затем над Польшей, после чего совершал маневры над акваторией на высоте около 1 километра, в том числе пересекая коридоры для гражданской авиации. Значительная концентрация военно-воздушных сил вокруг Калининграда, остается только надеяться, что Россия поняла послание, цитирует издание военного эксперта Карла Масала.
2: 1000 дронов и новый блэкаут. Военкор канала «Архангел спецназа» об ударах по Крыму, Татарстану и югу России.
4: Противник провел очередной налет на более чем 1000 дронов за одни сутки. Подразделениями противовоздушной обороны в ночь на 20 августа было уничтожено не менее 726 беспилотников. Еще 438 отмечено в дневное время 19 августа. Под удар попали несколько различных объектов в Черноморской зоне, а также в Поволжье и на Урале, где фиксировались пролеты беспилотников «Лютый». В Крыму после ночной атаки возник полный блэкаут, последствия которого сейчас устраняют. Украинские каналы сообщают об ударе по подстанции в Тамане. Вероятно, из-за этого и возникли перебои со снабжением. Помимо этого, вооруженные силы Украины атаковали порт на берегу Краснодарского края. В очередной раз за последние недели атакован Нижнекамск. Сообщается о 9 погибших. Также беспилотники сбивали на направлении Волгоградской и Астраханской областей. Не исключено, что вооруженные силы Украины снова пытались атаковать порты на Каспии или же газодобывающие установки в море.
2: Счастье упало до минимума. Военкор Иван Отраковский о том, какой индекс действительно стоило бы считать.
5: Индекс счастья россиян в июле упал до 50 пунктов, минимума с 2011 года, следует из данных ВЦИОМ. За месяц показатель снизился сразу на 9 пунктов, что стало самым резким падением за время войны. Индекс счастья – интересный индекс во время войны и экономического кризиса, налогового и цифрового закабаления народа и его обнищания. Индекс уверенности в завтрашнем дне, развитии страны, ее мощи, социальной справедливости, доступности здоровой еды, безопасности, приближении победы, окончания войны. Это и есть тот самый необходимый индекс. В нем, этом индексе, комфортно себя чувствуют только избранные, элита.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: «Не время для мира», – Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования с Украиной. Небензя в ООН призвал не верить в мобилизацию осенью. «Спецоперация продолжается», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной Москва не видит.
7: «В настоящий момент таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Специальная военная операция продолжается».
6: Косвенно то, что мирные переговоры зашли в тупик, подтверждает и тот факт, что анонсированный ранее приезд в Москву посланников Трампа Джареда Кушнера и Стивена Виткофа пока перенесся на неопределенный срок. По словам Пескова, конкретных дат визита сейчас нет. Похоже, что армия готовится к новому наступлению на фронте осенью и зимой 27 года, считают военные аналитики. На этом фоне постпред России при ООН Василий Небензя неожиданно заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет.
8: «Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент, она не планируется и не ожидается, насколько мне известно».
6: Однако Небензя таки добавил, что к вопросу мобилизации власти могут вернуться при определенных обстоятельствах.
8: «Предлагаю вернуться к этому разговору после выборов в Госдуму от 18 до 20 сентября и тогда посмотреть, кто был прав, а кто ошибался».
6: Ситуация выглядит неоднозначно. Переговоров о мире, похоже, точно не предвидится. СВО подбирается к своему пятилетию, а дополнительная массовая мобилизация, по словам властей, сейчас не нужна, и людей на фронте хватает. Как отмечает военный эксперт Антон Громов, либо чиновники лукавят, либо армия рассчитывает и дальше закрывать потребности контрактниками среди студентов и не только. Но этого ресурса, говорит Громов, уже не хватает.
9: Главный вопрос сейчас не в том, объявят ли мобилизацию сразу после выборов. Главный вопрос, способен ли нынешний контрактный набор компенсировать потери и одновременно обеспечивать новые наступательные задачи. Если способен, Кремль будет максимально долго избегать непопулярного решения. Если нет, придется либо снижать военные амбиции, либо искать дополнительный человеческий ресурс.
6: Провести новую волну мобилизации означает не просто раздать повестки. Депутат Андрей Гурулев ранее говорил, что миллион мобилизованных Россия сейчас просто не сможет нормально одеть, обучить, вооружить и обеспечить техникой. Отмечу, что несмотря на активное отрицание мобилизации, россияне, похоже, помнят подобный опыт осени 2022 года, когда также мобилизацию отрицали и уже начали массово уезжать из страны. В лидерах Грузия, которая только за сутки приняла 20 тысяч россиян. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
10: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
11: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
12: Военный эксперт Виктор Баранец заявил, что армия России оказалась не способна разрушить мост в затоке Одесской области, несмотря на то, что наносила по нему удары всем, чем могла.
13: Ну вот обратите, мост в затоке. Я специально посчитал. У нас было порядка 12 атак на этот мост в затоке. Да? И что уже мы? Вот последняя атака. Последняя атака. Повредили только одну, по-моему, автомобильную часть. Железнодорожная осталась. А для того, чтобы залатать автомобильную часть, там вот правильно Сенков говорил, там несколько часов понадобится. Внимание! Посмотрите, чем били. Авиация била. Бэки били, да, беспилотники били, диверсионные группы наши тоже пытались подокраса. Я не хочу, и вы поймете почему, сказать, сколько мы самолетов не досчитались бомбардировщиков, у которых было задание раздолбать мост в затоке. Это вам еще один ответ на вопрос некоторых обывателей, которые ехидничают по поводу того, почему не можем. Да не так-то все просто. Потому что над затокой стоят очень серьезные системы ПВО. И не так-то просто. Там я говорил с летчиками. Они говорили, Виктор, мы пытались отбросить бомбы, да? Запускали со 100-километровой дальности. Внимание! Пока бомба долетала до моста, она плюхалась в воду на расстоянии 250-300 метров. Это тоже большая проблема.
10: У вас, как и у многих, накипело?
14: На заправках нет бензина, или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
15: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
16: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В заснеженных, практически неприступных ущельях Гималаев и высокогорного Тибета, куда на протяжении веков не отваживался заглянуть ни один обычный путешественник, согласно древним восточным преданиям, скрывается легендарное подземное царство Агарти. Говорят, что это тайное общество великих просветленных мудрецов бережно хранит там колоссальные, забытые тайны знания всего человечества, соединяясь масштабной, скрытой от посторонних глаз сетью секретных туннелей со всеми, без исключениями, континентами нашей планеты. Давайте вместе попробуем проверить на прочность эту завораживающе красивую эзотерическую легенду, которая будоражит умы уже многих поколений искателей приключений. Миф об Агарти получил свою широкую известность в европейских интеллектуальных кругах в XIX и XX веках, во многом благодаря фундаментальным трудам оккультистов, отважных путешественников и философов, таких как Александр Сент-Иль Дальведер и Фердинанд Ассендовский. Последний в своих захватывающих мемуарах «И звери, и люди, и боги» утверждал, что монгольские ламы лично рассказывали ему о существовании подземной страны мира, где правит таинственный и могущественный король мира, обладающий силой мысли останавливать любые масштабные войны на поверхности нашей Земли. Оккультные экспедиции печально известного нацистского ведомства АННРБ в Тибет в 30-х годах 20 века крайне активно и настойчиво искали реальные входы в эти загадочные подземные туннели, искренне надеясь обрести древние технологии для достижения абсолютного мирового господства. Современные геологи, профессиональные альпинисты-высотники и авторитетные тибетологи единогласно заявляют, что никаких глобальных искусственно созданных подземных систем под Гималаями не существует, а все эти красивые легенды порождены традиционной буддистской космологией Шамбалы и глубоким уединенным пещерным отшельничеством местных монахов. Суровые климатические условия экстремального высокогорья делают строительство протяженных, стабильных подземных коммуникаций физически невозможным из-за постоянной разрушительной сейсмической активности и непрерывного движения огромных тектонических плит. Легенда об Агарте продолжает ярко жить и пестреть в книгах и сердцах искателей духовного просветления, оставаясь прекрасным символом тайной мудрости Востока. Однако академическая наука настойчиво напоминает, реальные глубины нашей планеты пока остаются для нас совершенно чуждым местом, где доминируют лишь раскаленная жидкая магма и чудовищное давление, абсолютно несовместимое с жизнью любого известного нам биологического существа. Где заканчивается реальная история и начинается красивая сказка, решать только вам. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
15: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
17: Руна дня на 22 августа. Давайте спросим у рун, заглянем в наш мешочек чудес, узнаем, что же нас ждет в этот день. Итак, 22 августа у нас выпала руна Манас. Классный день под энергией этой руны. Она символизирует человека, личность. Это взаимодействие с обществом. Эта руна напоминает о том, что мы часть большого мира. Все мы связаны невидимыми ниточками друг с другом. И именно через общение, сотрудничество и правильное позиционирование себя мы можем достичь успеха. Это про роль человека в социуме, да, и Манас учит уважать себя и других, развивать какую-то внутреннюю гармонию, баланс, видеть в окружающих отражение собственных мыслей. Вы просто должны понимать, что каждый человек в вашей жизни – это ваше зеркало. И даже добрые поступки – это вас. И даже недобрые поступки – это тоже о вас. То есть зачем вы привлекли такие поступки? Зачем вы привлекли такого человека? Что вас в нем раздражает? И, скорее всего, это то, что вы сами не позволяете себе, не приемлете в себе такое качество. В работе Манас сулит день плодотворного сотрудничества. Хорошо решаются коллективные вопросы, любые договоры, переговоры. Важно уметь проявить себя, но без гордыни. Именно вот баланс между личными амбициями и умением слушать принесет классный результат. Для тех, кто ищет работу, в этот день удачные очень собеседования и новые контракты. То есть всем, кто в поиске занятости, обязательно идем, общаемся, заявляем о себе. И вполне возможно, в этот день вам скажут «да, вы приняты». Финансовый день благоприятен в принципе. Можно получить прибыль через партнерство, делиться опытом, находить выгодные точки взаимодействия. Классный день, чтобы получить новые выгодные денежные возможности. В отношениях руна Манас показывает, что важно быть искренним и открытым. Это день, когда партнеры могут глубже понять друг друга. И если будете действительно готовы слушать и делиться чувствами, с партнером всегда нужно разговаривать с точки зрения своего чувствования, своих ощущений, а не с точки зрения обвинений и упреков. И, например, для одиноких людей руна может указывать на появление человека, который станет зеркалом ваших всех внутренних установок. И если вы излучаете открытость и свет, к вам придет такой же человек. Если же вы закрыты, не хотите делиться ни любовью, ни эмоциями, ни видением мира, к вам придет точно такой же человек, ваше зеркало. Так что подумайте, кого хотите привлечь, тем человеком и будьте. По здоровью Манас дает совет заботиться о себе комплексно. Это то есть и физически, и эмоционально, и духовно. День, когда важно прислушиваться к внутреннему состоянию. Возможно, займитесь спортом или более спокойными дыхательными практиками, или, может, йогой и другими методами гармонизировать себя. И Руна также предупреждает, что чрезмерный эгоизм или зацикленность на себе, на проблемах могут снижать общий тонус вашего организма. День про взаимодействие. Так что мы можем подытожить, да, 22 августа. Под руной Манас это день, когда личность ваша раскрывается через взаимодействие с другими людьми. То есть сотрудничество, честность и внутренняя гармония и баланс принесут плоды и очень классно повлияют на весь ваш день. Принимайте, благодарите, общайтесь и, конечно же, берегите себя.
10: Радиолента. Цифра дня.
18: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
10: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
12: Протоиерей Александр Бутрин призвал россиян потерпеть проблемы с бензином и не выходить на протесты, а участников таких акций назвал недуховными людьми.
19: Много более 100 лет празднуем память преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского, чудотворца. И этот святой как-то очень особенно востребован сегодня, потому что он, как и святые древности, как любимый ученик Господа нашего Иисуса Христа, является проповедником любви. Люди ищут вот эту истинную любовь во все времена. Практически этот святой никогда не гневался. Только один раз видели его таким разгневанным, и для нас это тоже очень важно, когда, при каких обстоятельствах это произошло, когда он встретил человека, поднимающего руку на государственную власть, заговорщика, революционера. Вот он с гневом батюшка его прогнал. Намотайте себе на ваши усы это. Вот, потому что у нас сейчас тоже это большая проблема. Ну, вот, даже уже в открытую говорят, что вот те люди, которые придерживают власть, да, власть придержащие, они боятся на такого какого-то в стране никаких-то нестроений, которые могут вызваны там, ну вот совсем недавно с вами говорили, да, о перебоях вот с топливом, да, и вот люди уже раздражаются, вот, прям потерпеть немного не могут. Вот, надо сказать, что те вот люди, которых вот в этом смысле называют протестантами, да, которые протест устраивают, вот что-то хотят такое себе, какие-то права накачать, это люди не духовные и, конечно, не церковные. Вот. А если мы с вами церковные люди, если мы с вами духовные, то должны помнить слова апостола, как нам нужно относиться, в частности, к государственной власти. И вот эта жизнь батюшки Серафима тоже подтверждает.
10: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Ощутимый удар по кошельку. Газ в Калининграде дорожает. Власти региона разрешили «Газпрому» повысить тарифы с 1 октября. На жизнь не хватает. Жители Калининградской области все чаще берут кредиты. Средний размер займа вырос. Параллельно рванула вверх инфляция. Благодарный за службу, областной бюджет профинансирует трехкратное увеличение доплат для силовиков. Не завидуйте. Итак, готовимся раскошеливаться по полной. В аккурат после выборов газ Калининградской области подорожает. Региональные власти официально разрешили дочернему предприятию «Газпрома» поднять тарифы на голубое топливо. Новые цифры начнут действовать с 1 октября 2026 года. Суммы в платежках уже озвучили. Для большинства жителей области, у кого на кухне стоит газовая плита и колонка, удар по кошельку окажется ощутимым. Кубометр подорожает с 13,5 до 15 рублей 64 копеек. Это плюс почти 16%. Тем, кто отапливается отапливает квартиру или дом газом, а также использует его в котельных, повезло чуть больше. Для них цена вырастет примерно на 10%. С 9,58 до 10 рублей 55 копеек за куб. С учетом увеличения военных расходов на СВО и рекордного дефицита федерального бюджета, всем россиянам и калининградцам, в частности, следует готовиться к существенному подорожанию коммунальных тарифов, считает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
20: В начале 26-го года услуги ЖКХ уже подорожали там, от 5 до 20% в зависимости от регионов. И все были в шоке от этих платежек. Рассказывали о том, что у кого-то в полтора раза выросли платежи, у кого-то в два раза выросли платежи. Так что октябрьское повышение ЖКХ – это второй этап. И в сумме повышения тарифов ЖКХ в этом году минимум составит 20%. Вот за два раза. А на самом деле в некоторых регионах может и 30% составить. То есть вот если люди в конце декабря посмотрят на свою платежку и сравнят с концом декабря 2025 года, то минимум разницу они увидят в 20%. На самом деле 30-40. Вот. Люди говорят, подождите, ну, что нас обманывают? Зачем нас обманывают? Да? Потому что мы же чувствуем на своем кармане, как реально растут цены, как реально падают наши доходы. И чем больше расходится вранье по телевизору с реальным ощущением людей, тем больше накапливается злобы, недовольства, агрессии у населения, потому что их власть не слышит. Власть не понимает, как живет народ.
6: А народу последнее время приходится нелегко. Зарплаты практически стоят на месте, а цены постоянно растут и кусаются все больнее. В июле годовая инфляция в Калининградской области ускорилась до 6,52% после 6,08% месяцем ранее. Это данные Росстата, и даже по ним цены в самом западном регионе растут быстрее, чем в среднем по России, где официальная инфляция ощутимо меньше – 5,98%. То есть в Калининградской области буквально за месяц ценники подросли на 0,66%. Из продуктов сильнее всего ударил по бюджету сахар и привычный борщевой набор – картофель, свекла, морковь и лук. Также стал дороже. Центробанк объясняет это сокращением прошлогодних запасов и тем, что новый урожай еще не успел массово поступить в продажу. Но особенно заметно подорожало моторное топливо. И здесь главная причина – сокращение производства после украинских атак по НПЗ. И это только официальная статистика. Реальная инфляция значительно выше. И калининградцы это хорошо ощущают после каждого похода в магазин.
21: «Русский Запад» решил провести опрос среди своих читателей и выяснить, как жители Калининградской области воспринимают инфляцию и насколько, как они считают, выросли цены. Так вот, 71% опрошенных изданием полагает реальную инфляцию выше 20% с начала года. Только 14% не заметили роста цен. Еще 12% оценивают подорожание величиной до 20%. А официальную оценку уровня инфляции поддерживают только 3% опрошенных журналистами.
6: И пока Центробанк в очередной раз обещает сбить инфляцию до 4%, калининградцам приходится считать каждую копейку и брать кредиты, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Как сообщает Объединенное кредитное бюро в Калининградской области в июле, банки выдали свыше 14 тысяч кредитов наличными на общую сумму более 3 миллиардов рублей. По сравнению с июнем объем выданных займов увеличился на 3%. Вырос и средний размер кредита – до 223 тысяч рублей. Тогда как месяцем ранее калининградцы просили взаймы в среднем 214 тысяч. Также отмечается, что на каждые 100 жителей региона в июле пришлось 9 новых кредитов. Но нет смысла впадать в уныние. Зарплаты-то все равно растут, как на дрожжах. Прям не успеваем радоваться. Только не своим зарплатам, а чужим. На доплаты силовикам из областного бюджета выделили без малого 230 миллионов рублей.
22: Областные власти увеличили социальные выплаты сотрудникам правоохранительных органов и силовых структур. Расходы на дополнительную поддержку федеральных силовиков увеличили почти в 3 раза. Еще в марте на эти цели из резервного фонда региона выделяли 83 миллиона рублей. А теперь сумма выросла до 229 миллионов. Деньги получают сотрудники МВД, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний, МЧС, транспортной полиции, судебные приставы и военнослужащие части номер 2659. Стоит напомнить, что в прошлом году регион доплачивал силовикам по 3000 рублей в месяц. В первой половине текущего года уже по 5000, а с июля для большинства выплата выросла до 10 тысяч рублей. Отдельным сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии теперь будут доплачивать по 15 тысяч рублей ежемесячно.
6: По этому поводу в соцсетях люди уже иронизируют, что, мол, чиновники платят за службу силовикам, которые их же и защищают от недовольного народа. А недовольных бездействием властей, между прочим, становится больше, и следующая история как раз об этом. Калининградцы возмущаются как отсутствием субсидированных билетов, которые губернатор без прозванных обещал еще в начале весны, так и резким подорожанием перелетов в последние недели лета. Дело в том, что авиабилеты из Калининграда в Москву и Петербург взлетели до десятков тысяч рублей. Так, за билет Победы из Калининграда в Питер на 21 августа пришлось выложить от 18 999 рублей. И это только в одну сторону. Жители требуют объяснений от губернатора.
0: Что произошло с ценами на авиабилеты? Стоимость взлетела в разы. И это в сезон, когда студенты должны уехать на учебу в Большую Россию. Отсутствие субсидированных билетов делает эти поездки недоступными, жалуется калининградка на странице главы региона в соцсети.
6: Причем цены продолжают расти буквально на глазах. Пока журналисты проверяют стоимость авиарейсов, некоторые билеты успевают дорожать еще сильнее. А на отдельные даты мест уже и вовсе не осталось. И это тогда, когда для Калининградской области, отрезанной от большой земли сухопутными границами других государств, самолет остается одним из основных способов добраться до Москвы и Санкт-Петербурга. И пока жители региона ограничены в возможностях покинуть эксклав, в небе над Балтийским морем неподалеку от Калининградской области уже в который раз за неделю зафиксировали американский самолет радиоэлектронной борьбы EA-37B Compass Call в сопровождении борта дальнего радиолокационного обнаружения Альянса EA-3A Sentry. Также над нейтральными водами Балтики на низкой высоте маневрировал американский истребитель-разведчик F-35A. Кроме того, НАТО практиковалось в защите стран Балтии от нападения России.
3: Вооруженные силы нескольких стран Североатлантического альянса НАТО провели скоординированные действия, имитируя начальную стадию развертывания перед атакой на Калининградскую область. Как сообщают западные издания, одновременно в воздух поднялись боевые самолеты США и Норвегии с авиабаз на севере Норвегии и вблизи российских границ. Специальный американский самолет-разведчик с системой АВАКС взял под контроль воздушное пространство над регионом. В операцию были вовлечены также сухопутные войска Польши. Военный эксперт Германии Карло Масала прокомментировал произошедшее так: «Можно только надеяться, что Россия поняла посланный сигнал».
6: Тем временем на фоне учения Альянса министр региональной безопасности Дмитрий Коннов обсудил с представителями бизнеса Калининградской области вопросы безопасности предприятий. Отдельное внимание уделялось мерам, необходимым для безаварийной работы, защиты персонала и оборудования. Во встрече приняли участие более 50 руководителей предприятий области. Другие подробности не сообщаются. Словом, в Балтийском регионе становится все интереснее. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
23: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». На днях сразу три иностранных самолета-разведчика несколько часов кружили у российских границ со стороны Польши, Литвы и Балтийского моря. Российское воздушное пространство они не пересекали. Никаких нарушений границы официально не зафиксировано. Но это не значит, что экипажи просто любовались морем и считали грузовики на Куршской косе. Такие самолеты способны наблюдать за военными аэродромами, кораблями, авиацией, радарами и системами связи, находясь за десятки, а иногда и за сотни километров от интересующего объекта. Как это вообще возможно? Сейчас разберемся на пальцах. В районе Калининградской области одновременно работали три самолета стран НАТО. Первым бортом был Beechcraft King Air. Если вы посмотрите на фотографию, никакого летающего монстра не увидите. Небольшой двухмоторный турбовинтовой самолет. Такие машины могут использовать бизнесмены, спасательные службы, медики, а могут и военные. Весь секрет не в форме самолета, а в том, что установлено внутри и снаружи. King Air можно оборудовать камерами, тепловизорами, поисковым радаром и другой аппаратурой наблюдения. Производитель прямо предлагает самолеты этого семейства для разведки и длительного патрулирования. При этом машина может находиться в воздухе больше 8 часов. Зачем так долго? Ну, давайте пораскинем. Представьте обычную фотографию военного аэродрома. На одном снимке стоят 4 самолета, несколько машин и топливозаправщик. Само по себе это мало о чем говорит. Через неделю разведчик пролетает снова. Самолетов стало 6. Возле полосы появилась дополнительная техника. Топливозаправщики переместились ближе к стоянкам. Еще через несколько дней самолеты исчезли, а возле складов началось движение грузовиков. Каждая отдельная фотография – просто картинка. Но если раскладывать такие снимки по датам, получается уже история. Когда техника прибыла, сколько времени находилась на базе и когда начала готовиться к вылету. Это как смотреть не одну фотографию парковки возле дома, а запись за целый месяц. Очень быстро станет понятно, кто приезжает утром, кто возвращается ночью и какая машина почти никогда не покидает двор. Вот такая история. Второй борт гораздо интереснее. Бомбардье Артемис-2. Снаружи он похож на дорогой деловой самолет. На таких летают чиновники и олигархи. Только внутри военной версии вместо мест для спокойного перелета с кофе установлены рабочие места операторов, компьютеры и аппаратура для сбора электронных сигналов. Компания Leidos, создавшая эту платформу, называет ее системой глубокой разведки, в чем-то уникальной. Главное преимущество такого самолета – высота, скорость и возможность долго находиться в воздухе. Он способен собирать информацию с безопасного расстояния, не приближаясь вплотную к чужой системе противовоздушной обороны. В общем, красиво работает. И вот здесь начинается самое интересное. Любой работающий радар излучает радиоволны. Он отправляет сигнал, принимает отражение и по нему определяет, где находится самолет, корабль или другой объект. Но одновременно радар сообщает и о себе. Его сигнал можно сравнить с голосом человека. У каждого радара есть свои особенности. Частота, мощность, продолжительность и порядок импульсов. Специализированная аппаратура слушает этот электронный голос и пытается определить, какая система работает и откуда идет сигнал. Сам разведчик может вообще не видеть установку глазами. Радар спрятан в лесу, закрыт маскировкой или находится за десятки километров. Но как только его включили, в эфире появился сигнал. Это похоже на человека, который прячется в темной комнате, но отвечает на телефонный звонок. Лица не видно, зато стало понятно, что внутри кто-то есть. Это, надеюсь, понятно. Теперь, конечно, появляется вопрос, зачем собирать такие сигналы. Так вот, ответ вам даст любой соображающий человек, даже не военный эксперт. Чтобы составить так называемый электронный портрет системы. Понять, какой радар используется, где он примерно находится, когда включается и какие объекты способен сопровождать. Один сигнал еще не раскрывает всю картину. Координаты могут быть неточными, оборудование могут перемещать, а военные специально менять режим его работы. Поэтому разведывательные самолеты возвращаются. Сегодня сигнал пришел из одного района. Через неделю немного из другого. Значит, установка могла быть мобильной. Один радар включается постоянно, другой — только при появлении определенных самолетов. Третий вообще молчит месяцами. Постепенно отдельные точки складываются в схему. Именно поэтому «Артемис» уже неоднократно замечали возле Калининградской области. В общем, с технической частью разобрались. Теперь к причинам. Почему разведчики часами кружат возле границы? Зачем следят за регионом так пристально? Потому что они ждут, когда военные начнут действовать. Заработал радар, показал, где он находится. Поднялся истребитель, стало понятно, с какого аэродрома он вылетел и сколько времени ему понадобилось. Начались переговоры, и в эфире появилась новая активность. Получается, что российские военные думают, что наблюдают за чужим самолетом, а он в это время на самом деле не прячется и наблюдает за их реакцией. И, конечно, логично, что все это происходит именно над Калининградом. Самолет может облететь регион с нескольких сторон, вообще не нарушая российскую границу. Расстояния небольшие, а аппаратура отлично видит и слышит далеко. В общем, что именно искали три самолета на днях, официально не сообщается. Теории тут можно настроить кучу, но все это будет пальцем в небо. Возможно, один следил за объектами на земле, второй искал сигналы радаров, а третий наблюдал за самолетами и кораблями. Но доказательств, разумеется, никаких нет. Ясно одно, что именно регулярные полеты позволяют собрать картину целиком. Где работают радары, когда летают военные самолеты, как часто выходят корабли и сколько времени требуется на реакцию и так далее. И все это без пересечения российской границы и без единого выстрела. Разумеется, такие полеты еще не означают подготовку к нападению. Разведка ведется и в мирное время. Но согласитесь, что чем выше напряжение, тем опаснее любая ошибка. Один самолет подошел ближе обычного, другой неправильно понял его маневр. В воздух подняли истребитель, и обычный разведывательный полет превратился в международный инцидент. Так что искать убежище пока рано, но и считать эти самолеты безобидными экскурсионными бортами точно не стоит. На этом все. Подписывайтесь на мои социальные сети и услышимся в новом разборе полетов.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
5: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Золото заканчивается. Запасы Банка России уменьшились до рекорда за 6 лет. Заначку съели СВО и инфляция. Резервы Центробанка упали до минимума с начала 2020 года. Сообщается, что на 1 августа запасы золота Банка России сократились до чуть более 73 унций. С начала года они уменьшились более чем на 1,5 миллиона унций, а стоимость золотых резервов снизилась на 33,5 миллиарда долларов. Распродажа золота стала рекордной как минимум за последние четверть века. Весь период, который охватывает статистика Всемирного совета по золоту. По его данным, близкую по масштабам продажу драгметалла Центробанк проводил лишь однажды, в 2002 году, отмечает экономист Александр Кравцов.
24: Даже во время пандемии, когда власти продавали активы из золотовалютных резервов для поддержки рубля и бюджета, Центробанк реализовал в 6 раз меньше золота, чуть более 7,5 тонн в период с июля 2020 по апрель 2021 года.
7: Золото распродают на фоне растущей дыры в бюджете. Минфин использует активы Фонда национального благосостояния для покрытия дефицита, а Центробанк зеркалит эти операции продажами на внутреннем рынке, говорит финансовый аналитик Владимир Чернов.
25: Когда нефтегазовые доходы оказываются ниже предусмотренного бюджетным правилом уровня или средства фонда направляются на инвестиции внутри страны, Банк России проводит встречные операции с ликвидными резервными активами. При этом Центробанк здесь выполняет техническую часть механизма, а не принимает отдельное решение закрывать дефицит бюджета продажей золота.
7: Золото подходит для таких операций, поскольку хранится в России, остается доступным в условиях санкций и за последние годы значительно подорожало. В Фонде национального благосостояния почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас Фонд национального благосостояния фактически пустой. Главная причина такого плачевного состояния – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
8: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
7: За январь-июль дефицит российского бюджета уже достиг почти 6,5 триллионов рублей. Одной из главных причин остаются огромные расходы на СВО, отмечают эксперты. По их словам, один час спецоперации обходится стране в миллиард рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. И эти траты постоянно растут, а нефтегазовые доходы, наоборот, стремительно сокращаются из-за западных санкций. Как следствие, Россия столкнулась с серьезным дефицитом бюджета. Денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное, полагают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
9: Радиолента. Прямая речь.
12: Военный эксперт Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что Россия воюет против Украины на пределе возможностей.
11: Здесь это все, к сожалению, полетит. К сожалению, мы должны понимать, какие-то будут прилеты. Даже если полетят, а в нашу сторону полетят ракеты, как уже летят. Когда-то все смеялись над «Фламинго». Да, это розовое, там нечто непонятное. Не это вообще не Украина, не британцы. Я вспоминаю, как мне в эфирах приходилось людей разубеждать. Говорят, слушайте, это не имеет значения, там, кто создал эту технологию. Британская компания, значит, Миланио Групп или это Украина. Это не важно, если тонна полетит на 3000 километров. Это серьезно. К сожалению, она стала прилетать по заводу. Когда баллистика с боевой частью в 600-900 килограмм полетит, это серьезно. Это не 50 килограмм, а, значит, лютые. Здесь это все, к сожалению, полетит. К сожалению, мы должны понимать, какие-то будут прилеты. Более того, я скажу так, что по тем кадрам, которые я видел от наших разведчиков, Украина в массовом порядке выпускает тяжелые беспилотные, я бы даже сказал, это не торпеды, это мини-подлодки огромного размера, которые тоже на тысячи километров могут тащить по тонну взрывчатки.
13: Безэкипажные катера вы имеете в виду?
11: Нет, экипаж. Это прямо торпеды, что-то типа нашего Посейдона.
13: Ничего себе.
11: Смотрите, я считаю, опять же, я могу ошибаться, мы воюем так, как мы можем. Вот. На максимум наших возможностей.
9: Главные новости дня.
7: Статистика и церковь о бензине. Росстат признал рост цен, РПЦ призвала не жаловаться и терпеть, дроны ударили по НПЗ в Перми, Россия запросила больше бензина в Индии. Вторая волна топливного кризиса в разгаре. Пермский край утром 21 августа подвергся массированному налету беспилотников. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших российских НПЗ и является вторым по мощности у «Лукойла» после Нижегородского. Жители Перми сообщили о нескольких взрывах и поднимающемся столбе дыма над городом.
14: Вот это пожарище! Столб дыма огромный.
7: Продолжающиеся атаки на НПЗ привели к острому дефициту бензина. Россия в августе наращивает импорт нефтепродуктов из стран Азии в ответ на вторую волну топливного кризиса, охватившую регионы и даже Москву. В этом месяце закупки за рубежом бензина и авиакеросина увеличатся на 270 тысяч тонн.
16: Около трети импортного объема, порядка 90 тысяч тонн, поступит в Россию из Индии, а остальная часть приходится на нефтепродукты, которые перегружались с танкера на танкер у берегов Южной Кореи и Малайзии.
7: Согласно данным международных аналитических компаний, которые в режиме реального времени отслеживают глобальные морские перевозки и движение сырьевых товаров, два танкера должны прибыть в российские порты на Дальнем Востоке на этой неделе. Топливо начало поступать на российский рынок после длительной паузы, когда нефтяники и импортеры пытались договориться о цене, отмечает аналитик нефтегазового рынка Кирилл Чунихин.
26: Она оказалась существенно выше, чем внутренние котировки оптового рынка России – более 100 рублей за литр. Также ожидается разгрузка еще как минимум двух судов с автотопливом. Дороговизна остается одной из ключевых проблем с импортом индийского бензина.
7: По данным Федеральной антимонопольной службы, паритет стоимости автобензина, импортируемого из Индии, достиг в июле 100 466 рублей за тонну, на 40% превысив среднемесячную цену 92-го бензина на петербургской бирже. Тем временем, после двух недель снижения, топливная инфляция в России снова начала ускоряться. За неделю с 11 по 17 августа средние розничные цены на автобензин в России увеличились на 0,5%, отчитался в среду Росстат.
10: В среднем по стране АЗС продавали литр 92-го бензина по 72 рубля 49 копеек, 95-й по 78 рублей 58 копеек, а 98-й стоил 101 рубль 89 копеек. За неделю цены увеличились на 32, 37 и 20 копеек соответственно.
7: С начала года по середину августа бензин подорожал почти на 18,5%. Годовой рост ценников на АЗС по подсчетам Райффайзенбанка достиг почти 24%, что вчетверо выше общей официальной инфляции. По подсчетам сервиса «Где бензин» на 70% заправок в России бензин недоступен. Лимиты на продажу топлива вновь появились в Москве, несмотря на то, что столицу приоритетно снабжают в преддверии выборов в Думу, свозя топливо из регионов Урала и Сибири, отмечают эксперты. По их словам, рынок вновь погружается в кризис. На него уже отреагировали в Российской Православной Церкви. Как заявил клирик храма иконы Божией Матери Державная во Фрязине протоиерей Александр Бутрин, россияне должны смиренно относиться к дефициту топлива в стране и не высказывать свое недовольство чиновникам. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Радиолента. Прямая речь.
12: Телеведущий Владимир Соловьев задался вопросом, зачем в Центробанке столько сотрудников, и предложил часть из них заменить на искусственный интеллект.
15: Вот госпожа Набиуллина любит размышлять о том, что не относится к сфере ее компетенции. Она вдруг, например, начинает давать советы, как повышать эффективность. Но она может показать пример повышения эффективности, например, на работе мегарегулятора? Нет, не получается. А что так? Зачем вообще столько сотрудников в мегарегуляторе? Какие функции, выполняющие мегарегуляторы, не может выполнять искусственный интеллект? Почему не сократить на 85% всех тех, которые там непонятно чем занимаются? Кстати, бешеные... колоссальное уменьшение нагрузки на бюджет. Они там очень неплохо зарабатывают, топ, те, которые наверху. А зачем они все нужны? Ну так реально, что сейчас модели искусственного интеллекта не могут заменить их псевдодеятельность, но, по крайней мере, все прогнозы, которые они дают, не имеют ничего общего с их воплощением. Они ни разу не угадали. По большому счету, в первую очередь, что может легко замениться, это вот все вот эти финаналитики. Вот эта вся игра с цифрками, это то, что искусственный интеллект делает насчет раз. То есть все эти люди не нужны. А зачем их столько? А главное, ответьте на самый простой вопрос. Как обеспечить технологическое, не то что не отставание, а лидерство России с учетом падающей экономики, 1%, который, на мой взгляд, скорее статистический, чем реальный.
9: На радио «Лента». Потеря дня.
17: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
17: Политолог Андрей Кузьмак о том, что Европа потратила 500 000 000 евро, чтобы нанести России стратегическое поражение, и не собирается отступать.
18: Наши оппоненты, прежде всего
0: ну, скажем так, это европейские или там евроатлантические глобалисты, назовем их так. Судя по той ставке, которую они делали, а я так просто напомню вам, ребята, что одной помощи Украине, в принципе, с 2016 года было оказано на полтриллиона евро. Как вы думаете, это в европейском стиле? Ну, я не знаю, может, какие-то идиоты остались, наверное, у нас наивные. Вот. Нет, это было сделано с определенными целями. И эти цели... Как там было сказано, стратегическое поражение. Если вы на секундочку задумаетесь, что означает это словосочетание, оно означает затяжной конфликт, потому что Российская Федерация, она большая такая страна, ей невозможно нанести стратегическое поражение вот так. Да? Нужно искать войну на истощение. Поэтому то, что сейчас происходит, и вот то, когда это закончится, да, в каком-то там виде. Как написал в свое время Рейдиард Киплинг, большая игра закончится тогда, когда умрет последний человек на Земле.
3: Советник президента Антон Кобяков заявил, что американцы усиливают санкции, потому что понимают, что Россия выигрывает войну.
18: Для чего Марко Рубио и Конгресс США предложили позавчера ужесточить санкции? Все просто. Им стал понятен исход СВО. Не в их пользу. В нашу пользу. А теперь что им необходимо сделать? Необходимо максимально усложнить нам жизнь.
3: Экономический аналитик Максим Блант о том, почему заявления чиновников про бессильные санкции скрывают реальную катастрофу для российской финансовой системы.
19: Слушайте, но когда наши чиновники с трибун начинают нести этот пафосный бред про бессильную злобу Америки, мне хочется просто включить им калькулятор. Какой к черту проигрыш Америки, если новые санкции фактически парализовали остатки нормальной торговли? Они за один день заблокировали последние крупные банки, через которые шел весь импорт и экспорт. Из-за этого цены скачут абсолютно на все. Компании должны изобретать безумные серые схемы с платежами через третьи страны и терять на комиссиях по 10,

в Сибирь просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь, она длится с 14 года фактически, сейчас 26-й это 12 лет, и вот через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять, не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны, шаткая ситуация совершенно, и что делать? Вариантов-то немного, и руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой, нужно вывозить. Вывозить подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетают, да, на территории России. Но все-таки там как-то поспокойнее, там подальше, там лететь, больше шансов отреагировать, сбить. И, естественно, начальник должен приехать посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят. Местные цари еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки, ну просто как коровки, понимаете, по первой майской травичке на лужку у озерца. Ну и естественно все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе, какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет естественно первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет? И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Обратите внимание, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, его крепко взул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рано. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, вы серьезно, что ли? Честно, вот зачем? На самом-то деле это приведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то они и поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше, а у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке вот на выходных у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах, они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет, понимаете? Потому что вот даже эвакуация предприятия на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план Б. А вот какой еще должен быть план Б, кроме Сибири, да? Там уже, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, ну и Бог над тобой, понимаете? Ну и что теперь? Ну вот где-то это было все далеко. А здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи ряженые, которые сосядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень этого хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все кивает.

0: говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас, на этих выходных, на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия из столицы. Ну, в качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот, как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегические предприятия. Ну и следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, ну, кратко вначале, активность китайцев. Китай поедает тот регион, ну, просто как шершень. Понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится. И подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было. Боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете. Буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. И все. Ну, лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцев они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся. Ну и пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, и после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, ну, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные, как они себя ведут, они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех, да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю? Президента ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там, ниже чуть-чуть. Ну, вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим перевозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать это они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, можно ли туда еще перенести предприятие и столицу. Если что-то пойдет не так, а все пойдет не так этой зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доигрывается. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России. Так вот, она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Отработанный материал. Ветерана с гниющей ногой отправляют в новый штурм после жалоб на госпиталь в Москве. Андрей Касьянов мобилизовался полгода назад. Парня отправили на СВО с предприятия, где он работал. 2 месяца назад он получил тяжелое ранение ноги на боевом задании. Почти неделю его не могли эвакуировать. За это время нога начала гнить, и в московском госпитале ее решили ампутировать. Однако на этом испытания ветерана не закончились. В госпитале были ужасные условия. За пациентами не ухаживали. Андрею выдали сломанные костыли, на которых сложно было передвигаться. Он начал жаловаться во все инстанции, его перевели в Тульский госпиталь, где у солдата никого нет из родных. А теперь его отправляют назад на фронт.
4: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение. Но мне сегодня выдали не таблетки, мне сегодня выдали сапоги, ну, наверное, с ухмылкой на 2 ноги, новую форму. И сказали, что выписывают. Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в части.
3: Как Андрей Касьянов будет служить без ноги, он не знает. Его даже не поставили в очередь на протезирование. Жена десантника Ивана Панченко рассказала похожую историю. Ее муж в одном из боев получил тяжелое ранение. Теперь он передвигается с тростью. Но при этом боец не в госпитале, а в пункте временной дислокации части.
5: Мой муж после ранения... На реабилитацию его не отправили. На ВВК ему не дали. На данный момент он сейчас находится на ПВД, где он еле-еле ходит. Он ходит с тростью, у него ногу сводят судорогами, у него 3 осколка в ноге.
3: Как в такой ситуации быть, жена солдата не знает. А на Донецком направлении вообще существует спецотряд из раненых, которых отправляют в штурм.
6: Мы 300. Наше руководство толкает нас вперед. Нет эвакуации, то бишь нам в эвакуации отказано. Мы не хотим, у нас нет такого, что мы не хотим выполнять приказ. Мы его не можем выполнять по простой причине. У тебя какое ранение?
7: Ранение ноги осколочное, 24 осколка в ноги. Еле хожу.
6: У тебя ранение какое?
8: Осколочное в колено. И контузия легкая.
6: У тебя ранение какое?
9: Полная балабанка лопнута. Вся рука отрештена в осколках, ноги в осколках, все гниет. Нет никакой эвакуации.
3: Бойцы говорят, они почти не передвигаются в блиндажах. Идти в штурм в таком состоянии – это верная гибель. На все просьбы отправить их на лечение командиры не реагируют. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: «Не время для мира». Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования с Украиной. Небензя в ООН призвал не верить в мобилизацию осенью. «Спецоперация продолжается», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной Москва не видит.
11: В настоящий момент таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Специальная военная операция продолжается.
10: Косвенно то, что мирные переговоры зашли в тупик, подтверждает и тот факт, что анонсированный ранее приезд в Москву посланников Трампа Джареда Кушнера и Стивена Виткофа пока перенесся на неопределенный срок. По словам Пескова, конкретных дат визита сейчас нет. Похоже, что армия готовится к новому наступлению на фронте осенью и зимой 27 года, считают военные аналитики. На этом фоне постпред России при ООН Василий Небензя неожиданно заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет.
12: Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент. Она не планируется и не ожидается, насколько мне известно.
10: Однако Небензя таки добавил, что к вопросу мобилизации власти могут вернуться при определенных обстоятельствах.
12: Предлагаю вернуться к этому разговору после выборов в Госдуму от 18 до 20 сентября и тогда посмотреть, кто был прав, а кто ошибался.
10: Ситуация выглядит неоднозначно. Переговоров о мире, похоже, точно не предвидится. СВО подбирается к своему пятилетию, а дополнительная массовая мобилизация, по словам властей, сейчас не нужна, и людей на фронте хватает. Как отмечает военный эксперт Антон Громов, либо чиновники лукавят, либо армия рассчитывает и дальше закрывать потребности контрактниками среди студентов и не только. Но этого ресурса, говорит Громов, уже не хватает.
13: Главный вопрос сейчас не в том, объявят ли мобилизацию сразу после выборов. Главный вопрос, способен ли нынешний контрактный набор компенсировать потери и одновременно обеспечивать новые наступательные задачи. Если способен, Кремль будет максимально долго избегать непопулярного решения. Если нет, придется либо снижать военные амбиции, либо искать дополнительный человеческий ресурс.
10: Провести новую волну мобилизации означает не просто раздать повестки. Депутат Андрей Гурулев ранее говорил, что миллион мобилизованных Россия сейчас просто не сможет нормально одеть, обучить, вооружить и обеспечить техникой. Отмечу, что несмотря на активное отрицание мобилизации, россияне, похоже, помнят подобный опыт осени 2022 года, когда также мобилизацию отрицали и уже начали массово уезжать из страны. В лидерах Грузия, которая только за сутки приняла 20 тысяч россиян. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
14: До Перми уже 1600 километров. Военкор канал «Архангел спецназа» о новой охоте на нефтепереработку.
15: После нескольких дней кряду по более чем 1000 беспилотников на лете, украинская сторона этой ночью обошлась меньшим числом средств. По данным Минобороны Российской Федерации, подразделениями противовоздушной обороны было сбито и уничтожено не менее 325 беспилотников. Если считать с дневными показателями, то число составило 389 единиц. Что касается географии атак, то она остается все такой же обширной. Вооруженные силы Украины отправляют группы беспилотников в разных направлениях для напряжения подразделений противовоздушной обороны. По итогу одна из групп в ночь фиксировалась над Республикой Удмуртия и Пермским краем. Вероятно, это те, что отправлены были еще днем. По итогу украинские ресурсы сейчас распространяют видео с ударом по пермскому нефтеперерабатывающему заводу, до которого расстояние превышает 1600 километров. Атаки на нефтегазовую сферу снова вышли в приоритет для противника, что и сказалось на новой волне топливного дефицита в России.
14: Украинские дроны уезжают в Финляндию. Военкор Поддубны о переносе военного производства в Европу.
15: Финская технологическая компания Innokas и украинский производитель беспилотников AirLogix подписали протокол о намерениях создать в Финляндии производственные мощности для выпуска беспилотников украинской разработки. Предприятие планируется развернуть в коммуне Кемпеле, северо-запад Финляндии. Именно там расположены штаб-квартира и площадки Innokas. Соглашение заключено в рамках инициативы «Build with Ukraine», цель которой – перенос части производства вооружений по украинским технологиям в страны Европы для расширения поставок украинской армии. Инициатива «Build with Ukraine» предполагает создание аналогичных производств и в других европейских странах. Параллельно известно о строительстве в Дании, город Военс, завода компании Firepoint, который должен выпускать твердое ракетное топливо для ракет FP-7 и FP-9. То есть дотянуться нам будет сложнее до вооружения. Это нужно осознавать.
14: Украинцы снова учат НАТО, как воевать. Военкор канала «Архангел спецназа» об учениях «Сейбер Джанкшн».
15: Не прошло и пары месяцев с учения, где украинские операторы беспилотников разбили натовские подразделения, как в Германии началось новое. С 13 августа по 13 сентября в Германии на тех же полигонах стартовало мероприятие «Saber Junction 2026», где участвуют свыше 5000 военнослужащих. Ключевую роль играют американские солдаты, которые представлены 2-м кавалерийским полком бригады «Страйкер», 1-м батальоном 10-й группы специального назначения командования специальных операций и 12-й бригадой армейской российской авиации. Также есть солдаты из других 10 стран, в том числе и со стороны Украины. Это все те же расчеты, что катаются по Европе и участвуют в учениях. И их присутствие связано с тем, что особое внимание в рамках выполнения учебно-боевых задач планируется уделить всестороннему применению беспилотников и дронов в составе коалиционных войск. То есть до этого акцент был на применении ударных беспилотников для поражения бронированных или одиночных целей. А в этом году все внимание будет уделено групповым атакам беспилотников с машинным зрением. Каких-то подробностей в ближайшие недели явно не будет, поскольку даже американские силы специальных операций привлечены к отработке задач с беспилотниками Hornet, а украинцы в этом снова будут играть роль условного противника.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Вторая паутина Украины. Киев разработал план полной парализации аэропортов с помощью тысячи дронов и испытал первую управляемую авиабомбу-уравнитель. 1000 небольших дронов за одну ночь могли бы парализовать все московские аэропорты. Об этом сенсационно написало влиятельное американское издание The Atlantic. По данным журналистов, именно такой сценарий Украина разрабатывала в начале этого года. Операция получила кодовое название «MMDEMS». Идея заключалась в массированном применении дешевых автономных беспилотников с искусственным интеллектом против московского авиаузла. Похоже, что расчет был на то, что постоянная угроза заставит международные авиакомпании отказаться от рейсов в Москву, пишет военный аналитик Алексей Коваленко.
16: Смысл такой операции не в тысяче дронов, как в красивой цифре. Смысл в перегрузке всей системы. ПВО приходится реагировать на огромное количество целей. Аэропорты закрывают воздушное пространство. Самолеты уходят на запасные аэродромы. И если это происходит регулярно, проблема становится уже не военной, а экономической.
10: Этот план, по данным издания The Atlantic, представили Зеленскому, сказав, что это потенциально хороший инструмент для того, чтобы убедить Москву в необходимости мирных переговоров. О дальнейшей судьбе плана ничего не известно. Однако известно о том, что у Украины появился еще один способ атаковать объекты в тылу России. Речь о новых авиабомбах «Уравнитель». Ее боевая часть весит 250 килограммов. Заявленная дальность полета до 130 километров. Испытания уже пройдены, и боеприпас официально закупают для ВСУ. Что это меняет непосредственно на фронте, объясняет военный эксперт Ян Матвеев.
17: Вот 130 километров – это уже возможность работать по целям далеко за линией фронта, не подставляя самолет непосредственно под фронтовую ПВО. Но главное здесь даже не дальность. Украина получила собственную систему, которую может производить сама, масштабировать и применять без ограничений иностранных поставщиков.
10: По словам эксперта, Украина пытается удешевлять дальний удар. Не одна сверхдорогая ракета на одну цель, а массовые средства поражения собственного производства, которые можно закупать значительно большими партиями. Для России это очень неприятная тенденция, ведь за 4,5 года СВО Украина научилась сама производить оружие, в частности дроны. Именно они были применены в прошлогодней операции «Паутина», когда под ударом были почти все военные аэродромы России. Теперь речь идет уже о другой логике. Пока план ММДМС остается только планом, по крайней мере, как пишут американские журналисты, а авиабомба-уравнитель, наоборот, уже прошла испытания и закупается для армии. И если раньше главным вопросом было, какое дальнобойное оружие Запад разрешит передать Украине, то теперь постепенно появляется другой вопрос. А сколько такого оружия Украина может производить сама? Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
14: Авиация НАТО сгущается у Калининграда. Военкор Живов о демонстративной концентрации сил у российских границ.
18: Во вторник в районе Калининграда был зафиксирован вылет большого количества военных самолетов Альянса. По данным Die Welt, мониторинг вел самолет Е-3 «Авакс», американский борт «Компас Кол-2», ранее задействованный в операциях на Ближнем Востоке и сейчас передислоцированный в Польшу. Кроме того, ТАСС сообщил о полете американского истребителя 5-го поколения над нейтральными водами Балтийского моря вблизи Калининградской области. По данным агентства, самолет вылетел из Рейкьявика, Рейха, прошел через воздушное пространство Норвегии и Швеции, затем над Польшей, после чего совершал маневры над акваторией на высоте около 1 километра, в том числе пересекая коридоры для гражданской авиации. Значительная концентрация военно-воздушных сил вокруг Калининграда, остается только надеяться, что Россия поняла послание, цитирует издание военного эксперта Карла Масала.
14: Тысяча дронов и новый блэкаут. Военкор канала «Архангел спецназа» об ударах по Крыму, Татарстану и югу России.
15: Противник провел очередной налет на более чем 1000 дронов за одни сутки. Подразделениями противовоздушной обороны в ночь на 20 августа было уничтожено не менее 726 беспилотников. Еще 438 отмечено в дневное время 19 августа. Под удар попали несколько различных объектов в Черноморской зоне, а также в Поволжье и на Урале, где фиксировались пролеты беспилотников «Лютый». В Крыму после ночной атаки возник полный блэкаут, последствия которого сейчас устраняют. Украинские каналы сообщают об ударе по подстанции в Тамане. Вероятно, из-за этого и возникли перебои со снабжением. Помимо этого, вооруженные силы Украины атаковали порт на берегу Краснодарского края. В очередной раз за последние недели атакован Нижнекамск. Сообщается о 9 погибших. Также беспилотники сбивали на направлении Волгоградской и Астраханской областей. Не исключено, что вооруженные силы Украины снова пытались атаковать порты на Каспии или же газодобывающие установки в море.
14: Счастье упало до минимума. Военкор Иван Отраковский о том, какой индекс действительно стоило бы считать.
19: Индекс счастья россиян в июле упал до 50 пунктов, минимума с 2011 года, следует из данных ВЦИОМ. За месяц показатель снизился сразу на 9 пунктов, что стало самым резким падением за время войны. Индекс счастья – интересный индекс во время войны и экономического кризиса, налогового и цифрового закабаления народа и его обнищания. Индекс уверенности в завтрашнем дне, развитии страны, ее мощи, социальной справедливости, доступности здоровой еды, безопасности, приближении победы, окончания войны. Это и есть тот самый необходимый индекс. В нем, этом индексе, комфортно себя чувствуют только избранные, элита.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
18: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
20: Жительница Нижнего Новгорода рассказала, что ее 12-летнего сына по телефону пытались склонить к подписанию контракта с Министерством обороны.
21: Моему 12-летнему сыну сейчас звонили и предлагали оформить службу по контракту. Я не шучу. Значит, ситуация следующая. Я сижу, собираюсь на работу. Ко мне подходит сын мой, он разговаривает с кем-то по громкой связи. Значит, и мужчина говорит о том, что вот вы оставляли заявку, служба по контракту вас интересует. Я говорю, а где кто оставлял заявку? Он говорит, ну на сайте. Я говорю, на каком сайте? Я говорю, номер телефона оформлен на меня. Я мать. А вы звоните моему несовершеннолетнему 12-летнему ребенку и предлагаете службу по контракту. У меня вопрос, откуда у вас номер телефона?
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
22: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут. Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас – это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
0: Люди – это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
22: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
0: И растет очень быстро.
22: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
0: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
22: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
0: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
22: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
0: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
22: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
0: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
22: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
0: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
22: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
0: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
22: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку?
0: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
22: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
0: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
22: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
0: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах. Человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
22: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
0: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
22: И делается это не через прямые приказы, верно?
0: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительные изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянная угроза уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
22: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
0: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
22: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
0: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
22: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
0: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
22: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
0: Еще каких?
22: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
0: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
22: И делается это весьма радикально.
0: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
22: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
0: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
22: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
0: Именно.
22: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
0: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
22: Это удар по квалифицированному среднему классу.
0: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
22: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
0: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
22: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
0: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
22: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
0: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
22: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
0: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
22: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
0: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
22: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
0: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
22: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
0: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
22: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
0: Угу. складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
4: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
0: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
4: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
0: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
4: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
0: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
4: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
0: Это точное сравнение.
4: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
0: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
4: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
0: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
4: Под каток попали сотни тысяч людей.
0: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
4: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
0: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
4: Практика так называемых бесед становится рутиной.
0: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон, изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях, задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
4: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
0: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
4: Да ладно? Прямо рвут?
0: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
4: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
0: Ну, в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
4: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
0: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
4: Становится кристально ясно,
22: что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
0: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
22: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и поборы зарплат, и запертые границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся, спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
5: Ощутимый удар по кошельку. Газ в Калининграде дорожает. Власти региона разрешили «Газпрому» повысить тарифы с 1 октября. На жизнь не хватает. Жители Калининградской области все чаще берут кредиты. Средний размер займа вырос. Параллельно рванула вверх инфляция. Благодарный за службу, областной бюджет профинансирует трехкратное увеличение доплат для силовиков. Не завидуйте. Итак, готовимся раскошеливаться по полной. В аккурат после выборов газ Калининградской области подорожает. Региональные власти официально разрешили дочернему предприятию «Газпрома» поднять тарифы на голубое топливо. Новые цифры начнут действовать с 1 октября 2026 года. Суммы в платежках уже озвучили. Для большинства жителей области, у кого на кухне стоит газовая плита и колонка, удар по кошельку окажется ощутимым. Кубометр подорожает с 13,5 до 15 рублей 64 копеек. Это плюс почти 16%. Тем, кто отапливает квартиру или дом газом, а также использует его в котельных, повезло чуть больше. Для них цена вырастет примерно на 10%. С 9,58 до 10 рублей 55 копеек за куб. С учетом увеличения военных расходов на СВО и рекордного дефицита федерального бюджета, всем россиянам и калининградцам, в частности, следует готовиться к существенному подорожанию коммунальных тарифов, считает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
7: В начале 26 года услуги ЖКХ уже подорожали там, от 5 до 20% в зависимости от регионов. И все были в шоке от этих платежек. Рассказывали о том, что у кого-то в полтора раза выросли платежи, у кого-то в два раза выросли платежи. Так что октябрьское повышение ЖКХ – это второй этап. И в сумме повышения тарифов ЖКХ в этом году минимум составит 20%. Вот за два раза. А на самом деле в некоторых регионах может и 30% составить. То есть вот если люди в конце декабря посмотрят на свою платежку и сравнят с концом декабря 2025 года, то минимум разницу они увидят в 20%. На самом деле 30-40. Вот. Люди говорят, подождите, ну, что нас обманывают? Зачем нас обманывают? Да? Потому что мы же чувствуем на своем кармане, как реально растут цены, как реально падают наши доходы. И чем больше расходится вранье по телевизору с реальным ощущением людей, тем больше накапливается злобы, недовольства, агрессии у населения, потому что их власть не слышит. Власть не понимает, как живет народ.
5: А народу последнее время приходится нелегко. Зарплаты практически стоят на месте, а цены постоянно растут и кусаются все больнее. В июле годовая инфляция в Калининградской области ускорилась до 6,52% после 6,08% месяцем ранее. Это данные Росстата, и даже по ним цены в самом западном регионе растут быстрее, чем в среднем по России, где официальная инфляция ощутимо меньше – 5,98%. То есть в Калининградской области буквально за месяц ценники подросли на 0,66%. Из продуктов продуктов сильнее всего ударил по бюджету сахар и привычный борщевой набор – картофель, свекла, морковь и лук – также стал дороже. Центробанк объясняет это сокращением прошлогодних запасов и тем, что новый урожай еще не успел массово поступить в продажу. Но особенно заметно подорожало моторное топливо. И здесь главная причина – сокращение производства после украинских атак по НПЗ. И это только официальная статистика. Реальная инфляция значительно выше. И калининградцы это хорошо ощущают после каждого похода в магазин.
6: Русский Запад решил провести опрос среди своих читателей и выяснить, как жители Калининградской области воспринимают инфляцию и насколько, как они считают, выросли цены. Так вот, 71% опрошенных изданием полагает реальную инфляцию выше 20% с начала года. Только 14% не заметили роста цен. Еще 12% оценивают подорожание величиной до 20%. А официальную оценку уровня инфляции поддерживают только 3% опрошенных журналистами.
5: И пока Центробанк в очередной раз обещает сбить инфляцию до 4%, калининградцам приходится считать каждую копейку и брать кредиты, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Как сообщает Объединенное кредитное бюро в Калининградской области в июле, банки выдали свыше 14 тысяч кредитов наличными на общую сумму более 3 миллиардов рублей. По сравнению с июнем объем выданных займов увеличился на 3%. Вырос и средний размер кредита – до 223 тысяч рублей. Тогда как месяцем ранее калининградцы просили взаймы в среднем 214 тысяч. Также отмечается, что на каждые 100 жителей региона в июле пришлось 9 новых кредитов. Но нет смысла впадать в уныние. Зарплаты-то все равно растут, как на дрожжах. Прям не успеваем радоваться. Только не своим зарплатам, а чужим. На доплаты силовикам из областного бюджета выделили без малого 230 миллионов рублей.
8: Областные власти увеличили социальные выплаты сотрудникам правоохранительных органов и силовых структур. Расходы на дополнительную поддержку федеральных силовиков увеличили почти в 3 раза. Еще в марте на эти цели из резервного фонда региона выделяли 83 миллиона рублей. А теперь сумма выросла до 229 миллионов. Деньги получают сотрудники МВД, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний, МЧС, транспортной полиции, судебные приставы и военнослужащие части номер 2659. Стоит напомнить, что в прошлом году регион доплачивал силовикам по 3000 рублей в месяц. В первой половине текущего года уже по 5000, а с июля для большинства выплата выросла до 10 тысяч рублей. Отдельным сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии теперь будут доплачивать по 15 тысяч рублей ежемесячно.
5: По этому поводу в соцсетях люди уже иронизируют, что, мол, чиновники платят за службу силовикам, которые их же и защищают от недовольного народа. А недовольных бездействием властей, между прочим, становится больше, и следующая история как раз об этом. Калининградцы возмущаются как отсутствием субсидированных билетов, которые губернатор без прозванных обещал еще в начале весны, так и резким подорожанием перелетов в последние недели лета. Дело в том, что авиабилеты из Калининграда в Москву и Петербург взлетели до десятков тысяч рублей. Так, за билет Победы из Калининграда в Питер на 21 августа пришлось выложить от 18 999 рублей. И это только в одну сторону. Жители требуют объяснений от губернатора.
9: Что произошло с ценами на авиабилеты? Стоимость взлетела в разы. И это в сезон, когда студенты должны уехать на учебу в большую Россию. Отсутствие субсидированных билетов делает эти поездки недоступными, жалуется калининградка на странице главы региона в соцсети.
5: Причем цены продолжают расти буквально на глазах. Пока журналисты проверяют стоимость авиарейсов, некоторые билеты успевают дорожать еще сильнее. А на отдельные даты мест уже и вовсе не осталось. И это тогда, когда для Калининградской области, отрезанной от большой земли сухопутными границами других государств, самолет остается одним из основных способов добраться до Москвы и Санкт-Петербурга. И пока жители региона ограничены в возможностях покинуть эксклав, в небе над Балтийским морем неподалеку от Калининградской области уже в который раз за неделю зафиксировали американский самолет радиоэлектронной борьбы EA-37B Compass Call в сопровождении борта дальнего радиолокационного обнаружения Альянса IA-3A Sentry. Также над нейтральными водами Балтики на низкой высоте маневрировал американский истребитель-разведчик F-35A. Кроме того, НАТО практиковалось в защите стран Балтии от нападения России.
2: Вооруженные силы нескольких стран Североатлантического альянса НАТО провели скоординированные действия, имитируя начальную стадию развертывания перед атакой на Калининградскую область. Как сообщают западные издания, одновременно в воздух поднялись боевые самолеты США и Норвегии с авиабаз на севере Норвегии и вблизи российских границ. Специальный американский самолет-разведчик с системой АВАКС взял под контроль воздушное пространство над регионом. В операцию были вовлечены также сухопутные войска Польши. Военный эксперт Германии Карло Масала прокомментировал произошедшее так: «Можно только надеяться, что Россия поняла посланный сигнал».
3: Тем временем на фоне учения Альянса министр региональной безопасности Дмитрий Коннов обсудил с представителями бизнеса Калининградской области вопросы безопасности предприятий. Отдельное внимание уделялось мерам, необходимым для безаварийной работы, защиты персонала и оборудования. Во встрече приняли участие более 50 руководителей предприятий области. Другие подробности не сообщаются. Словом, в Балтийском регионе становится все интереснее. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
11: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». На днях сразу три иностранных самолета-разведчика несколько часов кружили у российских границ со стороны Польши, Литвы и Балтийского моря. Российское воздушное пространство они не пересекали. Никаких нарушений границы официально не зафиксировано. Но это не значит, что экипажи просто любовались морем и считали грузовики на Куршской косе. Такие самолеты способны наблюдать за военными аэродромами, кораблями, авиацией, радарами и системами связи, находясь за десятки, а иногда и за сотни километров от интересующего объекта. Как это вообще возможно? Сейчас разберемся на пальцах. В районе Калининградской области одновременно работали три самолета стран НАТО. Первым бортом был Beechcraft King Air. Если вы посмотрите на фотографию, никакого летающего монстра не увидите. Небольшой двухмоторный турбовинтовой самолет. Такие машины могут использовать бизнесмены, спасательные службы, медики, а могут и военные. Весь секрет не в форме самолета, а в том, что установлено внутри и снаружи. King Air можно оборудовать камерами, тепловизорами, поисковым радаром и другой аппаратурой наблюдения. Производитель прямо предлагает самолеты этого семейства для разведки и длительного патрулирования. При этом машина может находиться в воздухе больше 8 часов. Зачем так долго? Ну, давайте пораскинем. Представьте обычную фотографию военного аэродрома. На одном снимке стоят 4 самолета, несколько машин и топливозаправщик. Само по себе это мало о чем говорит. Через неделю разведчик пролетает снова. Самолетов стало 6. Возле полосы появилась дополнительная техника. Топливозаправщики переместились ближе к стоянкам. Еще через несколько дней самолеты исчезли, а возле складов началось движение грузовиков. Каждая отдельная фотография – просто картинка. Но если раскладывать такие снимки по датам, получается уже история. Когда техника прибыла, сколько времени находилась на базе и когда начала готовиться к вылету. Это как смотреть не одну фотографию парковки возле дома, а запись за целый месяц. Очень быстро станет понятно, кто приезжает утром, кто возвращается ночью и какая машина почти никогда не покидает двор. Вот такая история. Второй борт гораздо интереснее. Bombardier Artemis-2. Снаружи он похож на дорогой деловой самолет. На таких летают чиновники и олигархи. Только внутри военной версии вместо мест для спокойного перелета с кофе установлены рабочие места операторов, компьютеры и аппаратура для сбора электронных сигналов. Компания Leidos, создавшая эту платформу, называет ее системой глубокой разведки, в чем-то уникальной. Главное преимущество такого самолета – высота, скорость и возможность долго находиться в воздухе. Он способен собирать информацию с безопасного расстояния, не приближаясь вплотную к чужой системе противовоздушной обороны. В общем, красиво работает. И вот здесь начинается самое интересное. Любой работающий радар излучает радиоволны. Он отправляет сигнал, принимает отражение и по нему определяет, где находится самолет, корабль или другой объект. Но одновременно радар сообщает и о себе. Его сигнал можно сравнить с голосом человека. У каждого радара есть свои особенности – частота, мощность, продолжительность и порядок импульсов. Специализированная аппаратура слушает этот электронный голос и пытается определить, какая система работает и откуда идет сигнал. Сам разведчик может вообще не видеть установку глазами. Радар спрятан в лесу, закрыт маскировкой или находится за десятки километров. Но как только его включили, в эфире появился сигнал. Это похоже на человека, который прячется в темной комнате, но отвечает на телефонный звонок. Лица не видно, зато стало понятно, что внутри кто-то есть. Это, надеюсь, понятно. Теперь, конечно, появляется вопрос, зачем собирать такие сигналы. Так вот, ответ вам даст любой соображающий человек, даже не военный эксперт. Чтобы составить так называемый электронный портрет системы. Понять, какой радар используется, где он примерно находится, когда включается и какие объекты способен сопровождать. Один сигнал еще не раскрывает всю картину. Координаты могут быть неточными, оборудование могут перемещать, а военные специально менять

0: И, конечно, логично, что все это происходит именно над Калининградом. Самолет может облететь регион с нескольких сторон, вообще не нарушая российскую границу. Расстояния небольшие, а аппаратура отлично видит и слышит далеко. В общем, что именно искали три самолета на днях, официально не сообщается. Теории тут можно настроить кучу, но все это будет пальцем в небо. Возможно, один следил за объектами на земле, второй искал сигналы радаров, а третий наблюдал за самолетами и кораблями. Но доказательств, разумеется, никаких нет. Ясно одно, что именно регулярные полеты позволяют собрать картину целиком. Где работают радары, когда летают военные самолеты, как часто выходят корабли и сколько времени требуется на реакцию и так далее. И все это без пересечения российской границы и без единого выстрела. Разумеется, такие полеты еще не означают подготовку к нападению. Разведка ведется и в мирное время. Но согласитесь, что чем выше напряжение, тем опаснее любая ошибка. Один самолет подошел ближе обычного, другой неправильно понял его маневр. В воздух подняли истребитель, и обычный разведывательный полет превратился в международный инцидент. Так что искать убежище пока рано, но и считать эти самолеты безобидными экскурсионными бортами точно не стоит. На этом все. Подписывайтесь на мои социальные сети и услышимся в новом разборе полетов.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Настоятель Веденского храма Валерий Сосковец о том, что инфантильные дети появляются у тех, кто поздно рожает.
4: О том, что появляются такие, когда к 40 годам первый. Это время, когда нужно становиться не мамой, а должны рождаться первые внуки. И тогда у тебя там к внукам другое отношение. А когда отношение к внукам переносится на первого ребенка, это, конечно, и получается вот это такая совершенно вредная для ребенка ситуация.
5: Прям чувствую, не бывает, как свой огород сейчас.
4: У мам 20-летних не бывает сыночек-корзиночек. Никогда. Понимаете? Не случается этого. Это бывает, когда человек выходил уже, дело к старости, там первого родила, и над ним трясется. И как бы его огородить, уже старость наступает. И, соответственно, ведет себя как бабушка по отношению к собственному ребенку. Это все очень понятно. Для того, чтобы человеку в это не впасть, не дай бог, потому что угробит ему просто жизнь. Я как священник исповедую же много людей, тысячу в год-то как минимум. И бедные взрослые люди, 40-летние, у которых там мама под 80, они все время и 40-летних считают, что нужно слушаться, и что он ей не одел ли ты шапочку и так далее. Это все дальше продолжается. А возникает из того, что человек не своевременно. Все должно быть в свое время. В свое время замуж, в свое время родила первого, второго, третьего, пятого. А когда у тебя к 40 годам появился например, седьмой, уже и не до него.
1: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Блокадный Ленинград 21 века. Как минимум 12 тысяч детей в Курской области будут учиться дистанционно из-за регулярных атак дронов. Новые меры безопасности начали применять в школах Курска. В местных телеграм-каналах появились фотографии учеников, родителей и сотрудников школ, которые обкладывают учебные заведения мешками с песком. Хотя в новом учебном году около 12 тысяч школьников в Курской области

0: области в школы учиться не пойдут, сообщила министр науки и образования региона Наталья Леонова.
1: Всего в этом году в школы области пойдут почти 112 тысяч учеников. 100 из 109 школ в приграничных районах также переведут на дистант. Еще 9 будут проводить занятия на базе школ в Курске.
0: Курская область регулярно подвергается атакам беспилотников. ПВО ежедневно сбивают дроны над территорией региона. На этом фоне детей и подростков стали массово учить правильной реакции на атаки беспилотников и террористов. В детских садах, школах и техникумах также начали проводить учения на случай ракетных ударов.
2: Эти учения имеют первостепенное значение для обеспечения безопасности наших детей и формирования у них правильного поведения в чрезвычайных ситуациях. Основная задача таких учений – это обучение школьников основам безопасности. Мы хотим, чтобы каждый ребенок знал, как действовать в случае угрозы, где искать укрытие и как быстро и безопасно покинуть здание. Важно, чтобы учащиеся чувствовали себя уверенно и знали, что делать в критической ситуации.
0: При этом не везде родители довольны тем, как детей учат реагировать на тревогу. Мать ученицы младших классов рассказала, что ее дочь довели до истерики неожиданной тренировкой в школе. Согласно фотоотчету, детей усаживали под парты и эвакуировали через окно первого этажа.
3: Когда я вошла в класс за ребенком, ее успокаивали и дети, и учитель. Она впечатлительная, и на нее это произвело крайне неблагоприятное впечатление. Пришлось рассказывать, что это снимали кино, и она стала актером. Только тогда немного успокоилась.
0: Политологи отмечают, что начиная спецоперацию, власти не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
4: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
5: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
6: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
7: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
0: Что касается школьников, то их теперь учат рыть окопы и различать виды боевых ранений. В новый школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины», который пришел на смену ОБЖ, включили курс военной подготовки. Старшеклассников учат рыть окопы, различать виды боевых ранений, оказывать первую помощь, а также классифицировать оружие и отравляющие вещества. Кроме того, им рассказывают о последствиях ядерных взрывов и признаках применения биологического оружия. Среди прочего, школьникам необходимо освоить историю и конструктивные особенности беспилотников, а также способы использования таких аппаратов в бою, отметили в Министерстве образования. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко о том, что поездки в Турцию или Азию – это глумление над собственным здоровьем, а потому лучше отдыхать в Подмосковье.
10: И что он получил? Ему надо снова вернуться, адаптироваться к нашей очень эстетичной, но суровой московской действительности. Ну что я могу сказать? Только посочувствовать. Ну что ты, зачем ты туда ездил-то, в эту Турцию? Другое дело, если бы он поехал под Москву, заберут по 2 недели. Наверное, это правильно. Тут я не советчик. Но лететь в какие-нибудь там экзотические дебри, там в Юго-Восточную Азию, тем более, вот оттуда-то точно можно что-то привезти. Но опять же, это будет его личная проблема. Распространение она не получит на всю популяцию. Но, может быть, таким жесточайшим образом он одумается и в следующий раз уже не поедет ни в Тайвань, ни во Вьетнам, ни еще куда-нибудь.
8: Криминальные новости.
11: В Москве покончил жизнь самоубийством генерал-майор ФСБ в отставке Игорь Лаптев, который обеспечивал связью Минобороны и МВД. Тело 83-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы обнаружили в его доме на Верхней Красносельской улице днем 20 августа, пишет «Московский комсомолец». Издание утверждает, что генерал покончил с собой почти за неделю до своего дня рождения. Игорь Лаптев участвовал в боевых действиях в Афганистане. После этого продолжительное время служил в КГБ и ФСБ, где занимался вопросами информационной безопасности. Также трудился в налоговой полиции. В конце 90-х годов Лаптев занимал должность замминистра по налогам и сборам. С 98 года возглавлял совет директоров группы компаний «Информтехника и связь», которая специализируется на разработке и производстве интегрированных систем защищенной профессиональной связи для государственных и корпоративных структур. За последние 15 лет компания заработала более 2 миллиардов рублей на госконтрактах. В частности, она отвечала за поставки средств связи МВД и Минобороны. С начала СВО произошла серия самоубийств генералов силовых ведомств. Так, в мае в Москве умер 87-летний генерал-полковник Станислав Петров, бывший начальник войск радиационной, химической и биологической защиты. Его тело обнаружили в квартире в доме на набережной. Газета «Ру» сообщала о возможной версии самоубийства. В феврале 2023 года в Подмосковье был найден мертвым 72-летний генерал-майор полиции Владимир Макаров. Он занимал должность замначальника главного управления МВД по борьбе с экстремизмом. ТАСС сообщила, что Макаров покончил с собой. В июле 2022 года в Москве погиб генерал-майор ФСБ в отставке Евгений Лобачев. Его тело обнаружили на лестничной площадке дома на Качалинской улице. Лобачеву было 76 лет. По данным ТАСС, со ссылкой на правоохранительные органы, причиной смерти стал суицид. А за месяц до этого в Москве был найден застреленным в своей квартире 90-летний генерал-майор службы внешней разведки в отставке Лев Соцков. РБК писал, что рядом с телом генерала находился наградной пистолет. 19-летнего курьера мошенников, который обобрал двух орловских пенсионерок, задержали в Москве, в Шереметьево. У парня, как у большинства его коллег по криминальной подработке, сложная география перемещений. Сам он из Липецка. Заказы были в Орле, сразу в двух районах. Потом уехал в столицу, а оттуда планировал улететь еще в один регион, но не успел. Его местонахождение оперативники вычислили по билету на самолет, который отобразился в базе. Поиски помощника мошенников начали после обращения в полицию 89-летней жительницы Советского района. Она отдала курьеру больше 2,5 миллиона рублей, думая, что спасает свои сбережения от мошенников. В ходе расследования выяснилось, что до этого задержанный курьер забрал 700 тысяч рублей у другой пенсионерки, проживающей в Орле. На счету 19-летнего курьера, по версии следствия, уже минимум 9 эпизодов в 6 регионах, включая Липецкую, Калужскую, Московскую, Самарскую области и Северную Осетию. Сейчас он под стражей. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
8: Радиолента. Прямая речь.
9: Активный пользователь соцсетей доктор Иоланта рассказала о том, что будет изучать ее дочь на первом курсе медицинского вуза в Москве.
12: У меня дочка поступает в медицинский вуз, и я посмотрела расписание на первый семестр. Он у меня вызвал неоднозначные чувства, хотя что уж там говорить однозначные. Но посудите сами. Мы изучали биологию, анатомию, физиологию, гистологию, латинский язык и так далее. Это на первом курсе. Что изучают сейчас? Основы профилактики и противодействия терроризму и экстремизму, основы российской государственности, основы военной подготовки, история религии России, герои современности в войска беспилотных систем. А я не знаю, когда учить остальное, то, что нужно действительно врачу. Потому что я помню, нам на первом курсе, на втором и на третьем нам не хватало времени все выучить, что нужно из фундаментальной медицины.
8: Главные новости дня.
13: Бензоапокалипсис – новый день. Чтобы заправить автомобили, москвичи занимают очереди на АЗС с 5 утра. Топливо заканчивается еще до обеда.
14: «Газпром» засрат. Глядите, народ обкрадывает, пи***. 140 рублей, жлобы вонючие, чтобы вы обосрались и бумажки не было.
13: У москвичей теперь появился новый утренний ритуал. Встал пораньше, успел заправиться. Есть даже те, кто едет на АЗС к 5 утра, а если приехать позже, можно обнаружить, что бензин уже закончился.
15: Все стоят. Колонны вообще не двигаются.
13: Масштаб проблемы хорошо виден по цифрам. К примеру, 19 августа в Подмосковье топливо не продавали на 189 заправках, которые до этого исправно работали. В самой Москве таких АЗС было еще 53. Правительство уже не может перекрыть дефицит столицы, говорит экономический обозреватель Виктор Левченко.
16: Москва всегда снабжалась топливом в приоритетном порядке. Поэтому если дефицит дошел уже до столицы, значит, проблема серьезнее отдельных перебоев на нескольких заправках. Власти могут перебрасывать дополнительные объемы из других регионов, но тогда дефицит просто перемещается из одной точки страны в другую.
13: За МКАДом ситуация еще хуже. Бывший советник управделами президента Максим Арцинович рассказал, что по дороге в сторону Ярославля он видел очереди по 300-400 машин, а дальше бензин на заправках вообще исчезал.
17: По дороге на Ярославль нигде бензина нет никакого вообще.
13: Проблема уже не только в том, чтобы найти бензин, но и понять, что именно заливают в бак. На фоне дефицита правительство смягчило некоторые требования к топливному рынку, после чего автомобилисты в соцсетях начали массово жаловаться на качество бензина и проблемы с машинами. А моторное масло взлетело в цене на треть, отмечает эксперт по топливному рынку Антон Чернов.
18: Самая неприятная история начинается, когда дефицит становится нестабильным. Сегодня бензин есть на одной станции, завтра на другой. Люди начинают заправляться впрок, спрос еще больше растет, бензовозы не успевают восполнять запасы, и возникает эффект снежного кома.
13: И нервы уже действительно сдают. На одной из московских АЗС дошло до рукоприкладства. Один из участников конфликта даже вернулся с разводным ключом. И пока Минэнерго призывает не покупать топливо впрок, москвичи делают ровно обратное. Встают раньше и пытаются залить полный бак и канистру, пока бензин еще есть. Кстати, канистры тоже уже в дефиците. На маркетплейсах их раскупили за считанные дни. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: На радио «Лента» потеря дня.
19: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
8: Радио «Лента» 1557 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
19: Политолог Тимофей Борисов объясняет, почему европейские ультраправые партии на самом деле не друзья Москвы.
20: Все, что касается правых в Европе, то тут можно сказать, что никакие они зачастую не правы. Вот они просто мимикрируют под правых, а на самом деле являются обычными популистами и не более того. Мы вот видим сейчас, когда пришла Мелони, она же тоже пришла ведь под правыми знаменами. По крайней мере, считалось так. Если брать даже ту же партию «Альтернатива для Германии», которая действительно говорит очень порой правильные и хорошие для нашего слуха вещи. Если мы посмотрим политическую повестку этих партий, и в частности вот немножко так поскребем эту «Альтернативу для Германии», то сейчас они выступили, Бранденбургское отделение «Альтернативы для Германии» в мае выступило за то, чтобы перестать считать 8 мая каким-то, ну, таким вот днем выходным, когда можно было бы чтить и ходить к памятникам, возлагать цветы – это прямая заявка на пересмотр итогов Второй мировой войны.
1: Взгляд изнутри. О том, почему бывшие союзники по Советскому Союзу один за другим уходят к геополитическим конкурентам.
21: Слабых в мировой политике никто не уважает. А если страна за 4 года так и не смогла взять Киев, то соседи логично перестают считаться с Кремлем. Та же Армения подписывает соглашение с американцами по редкоземельным металлам и готовится выводить российскую базу из Гюмри. Такаева в Казахстане вообще спас от переворота лично Путин. Но вместо благодарности Астана заигрывает с Вашингтоном и Пекином, подписывая с нами договоры на строительство АЭС за русский счет. В Киргизии ситуация не лучше. Москва строит там школы, где детям будут рассказывать про русских оккупантов, пока тысячи российских чиновников оформляют себе киргизские паспорта для полетов по миру. Вучич в Сербии уходит в отставку на фоне цветной революции, а Минск уже давно посматривает в сторону Запада. Власти любят хвастаться 4-м местом по ВВП, но по факту люди живут на уровне Марокко и Чили, пока бюджет пилят коррупционные кланы. Единственный способ вернуть уважение соседей и спасти страну – это проявить жесткую политическую волю. Но способен ли еще Кремль на это? Вот вопрос.
8: Радиолента. Прямая речь.
9: Предприниматель, который называет себя «бородатый фермер», отнесся с непониманием к увеличению государственной пошлины на вывоз зерново-бобовых культур.
22: День прошел, число сменилось, нихуя не изменилось. Всем привет, друзья, на связи «Бородатый фермер». Актуалочка по новостям АПК. С 19 августа пошлина на вывоз зерна из России поднимается с 320 рублей до 720. Также поднимается пошлина на вывоз кукурузы со 100 рублей до 280. Копейки не будем уточнять, мы же копейки не считаем, мы же все богатые. Так вот, у меня вопрос. А нахер поднимать пошлину, если зерно и так не вывозится? Или просто хотят из вот тех маленьких дырочек, где все-таки получается зерно там через Каспий вывезти или еще где-то, из вот этих маленьких щелочек, побольше бабок хапнуть? Ничего не понимаю.
8: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта. Высказывания военкоров. Актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радиолента. Главные новости дня.
23: «Не время для мира». Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования с Украиной. Небензя в ООН призвал не верить в мобилизацию осенью. «Спецоперация продолжается», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной Москва не видит.
24: В настоящий момент таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Специальная военная операция продолжается.
23: Косвенно то, что мирные переговоры зашли в тупик, подтверждает и тот факт, что анонсированный ранее приезд в Москву посланников Трампа Джареда Кушнера и Стивена Виткофа пока перенесся на неопределенный срок. По словам Пескова, конкретных дат визита сейчас нет. Похоже, что армия готовится к новому наступлению на фронте осенью и зимой 27-го года, считают военные аналитики. На этом фоне постпред России при ООН Василий Небензя неожиданно заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет.
18: Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент. Она не планируется и не ожидается, насколько мне известно.
23: Однако Небензя таки добавил, что к вопросу мобилизации власти могут вернуться при определенных обстоятельствах.
18: Предлагаю вернуться к этому разговору после выборов в Госдуму от 18 до 20 сентября. И тогда посмотреть, кто был прав, а кто ошибался.
23: Ситуация выглядит неоднозначно. Переговоров о мире, похоже, точно не предвидится. СВО подбирается к своему пятилетию, а дополнительная массовая мобилизация, по словам властей, сейчас не нужна, и людей на фронте хватает. Как отмечает военный эксперт Антон Громов, либо чиновники лукавят, либо армия рассчитывает и дальше закрывать потребности контрактниками среди студентов и не только. Но этого ресурса, говорит Громов, уже не хватает.
2: Главный вопрос сейчас не в том, объявят ли мобилизацию сразу после выборов. Главный вопрос, способен ли нынешний контрактный набор компенсировать потери и одновременно обеспечивать новые наступательные задачи. Если способен, Кремль будет максимально долго избегать непопулярного решения. Если нет, придется либо снижать военные амбиции, либо искать дополнительный человеческий ресурс.
23: Провести новую волну мобилизации означает не просто раздать повестки. Депутат Андрей Гурулев ранее говорил, что миллион мобилизованных Россия сейчас просто не сможет нормально одеть, обучить, вооружить и обеспечить техникой. Отмечу, что несмотря на активное отрицание мобилизации, россияне, похоже, помнят подобный опыт осени 2022 года, когда также мобилизацию отрицали и уже начали массово уезжать из страны. В лидерах Грузия, которая только за сутки приняла 20 тысяч россиян. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
4: Генштаб НАТО едет в Киев. Военкор подробнее о переговорах по дальнобойным ударам по России.
5: Военный комитет Альянса впервые за 8 лет планирует посетить Киев в полном составе, включая начальников генеральных штабов всех стран Альянса. Главная тема предстоящих переговоров – использование дальнобойного оружия. О подготовке визита сообщил главком Вооруженных сил Украины Драпатый после телефонного разговора с председателем военного комитета НАТО, итальянским адмиралом Джузеппе Кава Драгоне. Предыдущий визит комитета в таком формате состоялся в апреле 2018 года на Яворовском полигоне во Львовской области, где украинские войска отрабатывали стандарты НАТО. С тех пор Альянс направлял в Киев лишь отдельных представителей. На октябрьской встрече украинская сторона рассчитывает обсудить с военным руководством Альянса несколько ключевых вопросов. Согласование дальнобойных ударов вглубь территории России, изменение тактики пехотных подразделений, роботизацию вооруженных сил Украины и экстренное усиление украинской системы противовоздушной обороны.
4: Starlink хотят навести на российские пусковые. Олег Царев о новом запросе Киева к Илону Маску.
6: Об этом пишет Financial Times. По данным издания, теперь Киев предлагает ограничить радиус ударов именно по пусковым установкам на дистанции 200 километров от границы. Под удар могли попасть Брянск, Курск, Белгород, Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар. Киев, очевидно, рассчитывает, что такая уступка, раньше просили просто включить спутники, сделает запрос более приемлемым. Напомню, что переговоры с Маском по Starlink с 2022 года вел экс-министр обороны Федоров. Именно он добился поставок терминалов и отключения сервиса для российских войск. И после отставки в июле он якобы продолжает работать по неформальным каналам. Сегодня стало известно, что он летит в Штаты. Может, и по этому вопросу тоже. Пока Запад не хочет резкой реакции Москвы, предпочитает варить лягушку в теплой воде, изматывать нас медленно. Но, возможно, и разрешат. Надеюсь, что не сейчас. Позже.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
25: Всем привет. В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
26: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит сам. Кабинет, стол, бумага.
25: Да, и подпись.
26: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
25: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательная история Алексея К. 43 года человеку – обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
26: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
25: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
26: То есть ремонт техники, работа по специальности.
25: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
26: Так быстро?
25: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
26: Контракт – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
25: Логично.
26: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
25: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
26: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
25: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
26: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
25: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
26: Прямо забирают? Физически?
25: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье. Ну, легально передвигаться по стране.
26: Личность просто стирается.
25: Остается только инвентарная единица.
26: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
25: Ну, попробуй не пойди.
26: Нет, но если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
25: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
26: Что ты имеешь в виду?
25: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
26: В смысле, в реальные ямы в земле?
25: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
26: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
25: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
26: Кошмар.
25: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
26: И чем это закончилось?
25: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
26: То есть просто сломали человека?
25: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
26: И как это оформили?
25: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
26: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
0: Ага.
26: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
25: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, ну, по учебникам. В реальности зоны боевых действий, военная полиция – это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
26: В каком смысле?
25: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
26: Вымогательство за что?
25: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, ну, решить вопрос.
26: То есть откупиться?
25: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
26: А если он откажется?
25: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
26: И проверки начнутся.
25: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, ну, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
26: Так.
25: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии, шанс выжить там стремится к нулю.
26: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен, это же война.
25: Да.
26: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
25: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
26: Из-за чего?
25: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на сторону.
26: Классика жанра. И что было после жалобы?
25: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
26: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, ну, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
25: Казалось бы.
26: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
25: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, ну, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
26: Почему?
25: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
26: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
25: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
26: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
25: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
26: Это как?
25: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
26: Да ладно?
25: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
26: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
25: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
26: Ужас.
25: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом 10-м шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжение. А потом пришел приказ... Людей не хватает. И человека с кровоточащей культёй отправляют на боевые позиции.
26: Но он же ходить нормально не может.
25: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: «Сам разберешься, твои проблемы».
26: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
25: Они просто игнорируются.
26: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
25: Допустим.
26: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
25: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
26: Опять бумаги.
25: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
26: Теряют справки.
25: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
26: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физическую физический факт.
0: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
26: Зачем?
0: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
26: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
0: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н., она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
26: Так.
0: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
26: Третью.
0: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
26: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
0: Выходит, что так.
26: А что происходит со страховыми выплатами по гибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
0: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
26: Из-за чего отказывают?
0: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
26: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
0: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
26: Финансовое и физическое предательство – это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
0: Какое?
26: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
0: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
26: Да, к психологам ходить не принято.
0: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да и инфраструктуры помощи просто нет.
26: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
0: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами: «Вам нужно больше отдыхать».
26: И все.
0: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
26: Алкоголь и наркотики.
0: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
26: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
0: Конечно, нет.
26: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
0: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
26: Психика сломана.
0: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
26: А общество при этом живет в другой реальности.
0: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
26: Героический образ.
0: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
26: И замыкается в себе.
0: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену,
26: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
0: Какой?
26: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал форму. Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
0: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня — это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов — это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Бензоапокалипсис – новый день. Чтобы заправить автомобили, москвичи занимают очереди на АЗС с 5 утра. Топливо заканчивается еще до обеда.
10: «Газпром» засрать, глядите, народ обкрадывает, пи***ть. 140 рублей, жлобы вонючие, чтоб вы обосрались и бумажки не было.
7: У москвичей теперь появился новый утренний ритуал. Встал пораньше, успел заправиться. Есть даже те, кто едет на АЗС к 5 утра, а если приехать позже, можно обнаружить, что бензин уже закончился.
11: Все стоят. Колонны. Колонна вообще не двигается.
7: Масштаб проблемы хорошо виден по цифрам. К примеру, 19 августа в Подмосковье топливо не продавали на 189 заправках, которые до этого исправно работали. В самой Москве таких АЗС было еще 53. Правительство уже не может перекрыть дефицит столицы, говорит экономический обозреватель Виктор Левченко.
12: Москва всегда снабжалась топливом в приоритетном порядке. Поэтому если дефицит дошел уже до столицы, значит, проблема серьезнее отдельных перебоев на нескольких заправках. Власти могут перебрасывать дополнительные объемы из других регионов, но тогда дефицит просто перемещается из одной точки страны в другую.
7: За МКАДом ситуация еще хуже. Бывший советник управделами президента Максим Арцинович рассказал, что по дороге в сторону Ярославля он видел очереди по 300-400 машин, а дальше бензин на заправках вообще исчезал.
14: По дороге на Ярославль нигде бензина нет никакого вообще.
7: Проблема уже не только в том, чтобы найти бензин, но и понять, что именно заливают в бак. На фоне дефицита правительство смягчило некоторые требования к топливному рынку, после чего автомобилисты в соцсетях начали массово жаловаться на качество бензина и проблемы с машинами. А моторное масло взлетело в цене на треть, отмечает эксперт по топливному рынку Антон Чернов.
18: Самая неприятная история начинается, когда дефицит становится нестабильным. Сегодня бензин есть на одной станции, завтра на другой. Люди начинают заправляться впрок, спрос еще больше растет, бензовозы не успевают восполнять запасы, и возникает эффект снежного кома.
7: И нервы уже действительно сдают. На одной из московских АЗС дошло до рукоприкладства. Один из участников конфликта даже вернулся с разводным ключом. И пока Минэнерго призывает не покупать топливо впрок, москвичи делают ровно обратное. Встают раньше и пытаются залить полный бак и канистру, пока бензин еще есть. Кстати, канистры тоже уже в дефиците. На маркетплейсах их раскупили за считанные дни. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
9: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что большую часть своей жизни провела в оппозиции к власти, а также напомнила, что была одной из немногих, кто голосовал против назначения Владимира Путина премьер-министром.
1: Для меня, вот как человека, который сам в свое время, я в какой только оппозиции не была, и чего только со мной происходило. И я большую часть своей жизни была. И президента была в оппозиции.
13: Вы оппозиции к Путину были.
1: Ну, я с ним на одних выборах, я как первая женщина на одних выборах.
13: Ну, это нельзя назвать прямо оппозицией.
1: Да, да, но просто я одна из немногих, кто голосовал против его назначения премьером в свое время. Да. До того, несмотря на это, после выборов он меня пригласил и попросил, мы стали взаимодействовать там, в общем, по ситуации второй этапа Чеченской войны. Я там ездила. И, то есть, несмотря на это, вот он не злопамятный человек, то есть, как-то я критиковала, и какие-то вещи очень неприятные говорила. Он ценил мою честность, наверное, то, что я искренне это говорю. Поэтому вот с тех пор мы вот взаимодействуем, да.
13: Подружились, короче. Значит, надо критиковать Путина, но не все критики Путина становятся главами Центризбиркома. Странное какое-то. Да? Видите, согласитесь при этом.
1: Ну, вы знаете, люди умнеют со временем, правда? И одно дело, когда априори было... Пришел неизвестный человек, непонятно, что и как. А потом человек доказал своими действиями, скажем, вызвал уважение не только у меня грешное, да, но и большинства. И это главное, вот в этом главном. Я думаю, что многие его поддерживают.
13: То есть все-таки поумнели вы в данном случае, а не Владимир Путин, что... который вас поставил главой Центра Сберкома?
1: Конечно, я себе говорю.
13: Я понял.
3: Главные новости дня.
15: Блокадный Ленинград 21 века. Как минимум 12 тысяч детей в Курской области будут учиться дистанционно из-за регулярных атак дронов. Новые меры безопасности начали применять в школах Курска. В местных телеграм-каналах появились фотографии учеников, родителей и сотрудников школ, которые обкладывают учебные заведения мешками с песком. Хотя в новом учебном году около 12 тысяч школьников в Курской области в школы учиться не пойдут, сообщила министр науки и образования региона Наталья Леонова.
16: Всего в этом году в школы области пойдут почти 112 тысяч учеников. 100 из 109 школ в приграничных районах также переведут на дистант. Еще 9 будут проводить занятия на базе школ в Курске.
15: Курская область регулярно подвергается атакам беспилотников. ПВО ежедневно сбивают дроны над территорией региона. На этом фоне детей и подростков стали массово учить правильной реакции на атаки беспилотников и террористов. В детских садах, школах и техникумах также начали проводить учения на случай ракетных ударов.
17: Эти учения имеют первостепенное значение для обеспечения безопасности наших детей и формирования у них правильного поведения в чрезвычайных ситуациях. Основная задача таких учений – это обучение школьников основам безопасности. Мы хотим, чтобы каждый ребенок знал, как действовать в случае угрозы, где искать укрытие и как быстро и безопасно покинуть здание. Важно, чтобы учащиеся чувствовали себя уверенно и знали, что делать в критической ситуации.
15: При этом не везде родители довольны тем, как детей учат реагировать на тревогу. Мать ученицы младших классов рассказала, что ее дочь довели до истерики неожиданной тренировкой в школе. Согласно фотоотчету, детей усаживали под парты и эвакуировали через окно первого этажа.
19: Когда я вошла в класс за ребенком, ее успокаивали и дети, и учитель. Она впечатлительная, и на нее это произвело крайне неблагоприятное впечатление. Пришлось рассказывать, что это снимали кино, и она стала актером. Только тогда немного успокоилась.
15: Политологи отмечают, что, начиная спецоперацию, власти не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
2: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
8: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
20: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
21: Да ничего она не принесла. Любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
15: Что касается школьников, то их теперь учат рыть окопы и различать виды боевых ранений. В новый школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины», который пришел на смену ОБЖ, включили курс военной подготовки. Старшеклассников учат рыть окопы, различать виды боевых ранений, оказывать первую помощь, а также классифицировать оружие и отравляющие вещества. Кроме того, им рассказывают о последствиях ядерных взрывов и признаках применения биологического оружия. Среди прочего, школьникам необходимо освоить историю и конструктивные особенности беспилотников, а также способы использования таких аппаратов в бою, отметили в Министерстве образования. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Депутат Госдумы Марина Ким предложила ввести возрастные ограничения в соцсетях.
22: На мой взгляд, безусловно, опять же, либо соцсети вводят детский режим, в котором они идентифицируют, проверяют, верифицируют, кто общается с ребенком. Если ребенок с ребенком, то это в целом нормально. Если таких режимов нет, значит, нужно действительно ограничивать соцсети. Ну, иначе мы просто поколение потеряем, конечно. Вот какой возраст отсечки, да, какой возраст, с которого допустимо ценз, да, допустимо позволять ребенку пользоваться соцсетью, я думаю, что вот 14 лет это оптимально. В 14 лет уже все-таки есть сознание ребенка, который понимает, где нужно обходить, как что делать.
3: На радио «Лента» шок дня.
23: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
4: Генштаб НАТО едет в Киев. Военкор подобный о переговорах по дальнобойным ударам по России.
5: Военный комитет Альянса впервые за 8 лет планирует посетить Киев в полном составе, включая начальников генеральных штабов всех стран Альянса. Главная тема предстоящих переговоров – использование дальнобойного оружия. О подготовке визита сообщил главком вооруженных сил Украины Драпатый после телефонного разговора с председателем военного комитета НАТО, итальянским адмиралом Джузеппе Кава Драгоне. Предыдущий визит комитета в таком формате состоялся в апреле 2018 года на Яворовском полигоне во Львовской области, где украинские войска отрабатывали стандарты НАТО. С тех пор Альянс направлял в Киев лишь отдельных представителей. На октябрьской встрече украинская сторона рассчитывает обсудить с военным руководством Альянса несколько ключевых вопросов. Согласование дальнобойных ударов вглубь территории России, изменение тактики пехотных подразделений, роботизацию вооруженных сил Украины и экстренное усиление украинской системы противовоздушной обороны.
4: Starlink хотят навести на российские пусковые. Олег Царев о новом запросе Киева к Илону Маску.
6: Об этом пишет Financial Times. По данным издания, теперь Киев предлагает ограничить радиус ударов именно по пусковым установкам на дистанции 200 километров от границы. Под удар могли попасть Брянск, Курск, Белгород, Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар. Киев, очевидно, рассчитывает, что такая уступка, раньше просили просто включить спутники, сделает запрос более приемлемым. Напомню, что переговоры с Маском по Starlink с 2022 года вел экс-министр обороны Федоров. Именно он добился поставок терминалов и отключения сервиса для российских войск. И после отставки в июле Он якобы продолжает работать по неформальным каналам. Сегодня стало известно, что он летит в Штаты. Может, и по этому вопросу тоже. Пока Запад не хочет резкой реакции Москвы, предпочитает варить лягушку в теплой воде, изматывать нас медленно. Но, возможно, и разрешат. Надеюсь, что не сейчас. Позже.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
7: Пехоте рано или поздно будут все. Зачем курсантов-поваров решили обучать управлению дронами? Программу подготовки поваров действительно хотят добавить управление воздушными дронами и наземными роботами. Официальная задача звучит так. Нужно доставлять на передовую сухпайки и горячую еду. Туда, куда обычная машина уже не доедет. Причем учить будут серьезно. Работа под воздействием РЭБов, преодоление препятствий, доставка грузов в условиях, максимально приближенных к боевым. Зачем современной армии понадобился повар с джойстиком от дрона, объясняет военный обозреватель Алексей Романов.
0: Последние километры до передовой сегодня стали самым опасным участком снабжения. Любая машина быстро обнаруживается дронами и превращается в цель. Поэтому продукты, боеприпасы и медикаменты все чаще приходится доставлять маленькими воздушными беспилотниками или наземными роботами. Вот и получается, что современному военному повару уже недостаточно уметь только готовить.
7: Однако у курсантов возник другой вопрос. Если повар обучится управлять беспилотником, долго ли он останется только поваром? На фоне массовых жалоб солдат на переводы специалистов в совершенно другие подразделения, чаще всего штурмовые, ответ «нет» выглядит однозначно.

0: универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
1: Пока Минобороны говорит именно о доставке еды, а не о вербовке поваров в штурмовики. Но тенденция очевидна. Война дронов добралась уже и до армейской кухни. И профессий, позволяющих гарантированно остаться подальше от передовой, становится все меньше. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
3: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как обычно, разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и, конечно, другими сторонами жизни военнослужащего и его близкого. Продолжаем мы сегодня наш цикл передач о статусах без вести пропавшей и безвестно отсутствующих. Мы уже общались с вами на тему «В чем же разница» в предыдущих программах. Итак, что же делать родственникам при статусе БП или при статусе БО? Самый главный вопрос здесь – влияет ли эта путаница в формулировках на дальнейшее действие семьи? И в большинстве случаев, скажу вам, нет, не влияет. Независимо от того, написано в извещении «без вести пропавший» или «безвестно отсутствующий», спустя 6 месяцев родственники в любом случае вправе обратиться в суд. Для такого обращения в суд есть два варианта. Признать человека безвестно отсутствующим – это первый, либо признать умершим – это второй. И после признания безвестно отсутствующим через 3 месяца уже можно обратиться в суд о признании умершим. Либо по истечении 6 месяцев с момента исчезновения сразу ставить вопрос о признании умершим. Это уже судебная процедура, да, но именно она создает все остальные юридические последствия. Иногда при оформлении льгот на местах возникают проблемы. Сотрудники могут цепляться действительно к формулировкам. При БО, например, то есть безвестно отсутствующий, требовать решения суда. При БП, без вести пропавший, не принимать извещение с формулировкой БО. И в таком случае вопрос решается уже через письменную жалобу. Воинская часть сама редко переписывает приказ. Поэтому здесь проще добиваться разъяснения правового статуса через надзорные органы. И главное в этом вопросе – просто понимать, термин в извещении не меняет ваших процессуальных прав. Поэтому берегите себя, требуйте документы по закону. И, конечно, напоминаю, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной вы можете через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также можете зайти на сайт нашей ленты, там есть раздел «Военный адвокат», и там найдете мой личный телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
4: Авиация НАТО сгущается у Калининграда. Военкор Живов о демонстративной концентрации сил у российских границ.
5: Во вторник в районе Калининграда был зафиксирован вылет большого количества военных самолетов Альянса. По данным Die Welt, мониторинг вел самолет Е-3 «Авакс», американский борт «Компас Кол-2», ранее задействованный в операциях на Ближнем Востоке и сейчас передислоцированный в Польшу. Кроме того, ТАСС сообщил о полете американского истребителя 5-го поколения над нейтральными водами Балтийского моря вблизи Калининградской области. По данным агентства, самолет вылетел из Рейкьявика,

0: шел через воздушное пространство Норвегии и Швеции, затем над Польшей, после чего совершал маневры над акваторией на высоте около 1 километра, в том числе пересекая коридоры для гражданской авиации. Значительная концентрация военно-воздушных сил вокруг Калининграда, остается только надеяться, что Россия поняла послание, цитирует издание военного эксперта Карла Масала.
1: 1000 дронов и новый блэкаут. Военкор канал «Архангел спецназа» об ударах по Крыму, Татарстану и югу России.
2: Противник провел очередной налет на более чем 1000 дронов за одни сутки. Подразделениями противовоздушной обороны в ночь на 20 августа было уничтожено не менее 726 беспилотников. Еще 438 отмечено в дневное время 19 августа. Под удар попали несколько различных объектов в Черноморской зоне, а также в Поволжье и на Урале, где фиксировались пролеты беспилотников «Лютый». В Крыму после ночной атаки возник полный блэкаут, последствия которого сейчас устраняют. Украинские каналы сообщают об ударе по подстанции в Тамане. Вероятно, из-за этого и возникли перебои со снабжением. Помимо этого, вооруженные силы Украины атаковали порт на берегу Краснодарского края. В очередной раз за последние недели атакован Нижнекамск. Сообщается о 9 погибших. Также беспилотники сбивали на направлении Волгоградской и Астраханской областей. Не исключено, что вооруженные силы Украины снова пытались атаковать порты на Каспии или же газодобывающие установки в море.
1: Счастье упало до минимума. Военкор Иван Отраковский о том, какой индекс действительно стоило бы считать.
3: Индекс счастья россиян в июле упал до 50 пунктов, минимума с 2011 года, следует из данных ВЦИОМ. За месяц показатель снизился сразу на 9 пунктов, что стало самым резким падением за время войны. Индекс счастья – интересный индекс во время войны и экономического кризиса, налогового и цифрового закабаления народа и его обнищания. Индекс уверенности в завтрашнем дне, развитии страны, ее мощи, социальной справедливости, доступности здоровой еды, безопасности, приближении победы, окончания войны. Это и есть тот самый необходимый индекс. В нем, этом индексе, комфортно себя чувствуют только избранные, элита.
4: Радио Лента. 1557 АМ. Главные новости дня.
5: Не время для мира. Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования с Украиной. Небензя в ООН призвал не верить в мобилизацию осенью. Спецоперация продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной Москва не видит.
6: В настоящий момент таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Специальная военная операция продолжается.
5: Косвенно то, что мирные переговоры зашли в тупик, подтверждает и тот факт, что анонсированный ранее приезд в Москву посланников Трампа Джареда Кушнера и Стивена Виткофа пока перенесся на неопределенный срок. По словам Пескова, конкретных дат визита сейчас нет. Похоже, что армия готовится к новому наступлению на фронте осенью и зимой 27-го года, считают военные аналитики. На этом фоне постпред России при ООН Василий Небензя неожиданно заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет.
7: Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент. Она не планируется и не ожидается, насколько мне известно.
5: Однако Небензя таки добавил, что к вопросу мобилизации власти могут вернуться при определенных обстоятельствах.
7: Предлагаю вернуться к этому разговору после выборов в Госдуму от 18 до 20 сентября. И тогда посмотреть, кто был прав, а кто ошибался.
5: Ситуация выглядит неоднозначно. Переговоров о мире, похоже, точно не предвидится. СВО подбирается к своему пятилетию, а дополнительная массовая мобилизация, по словам властей, сейчас не нужна, и людей на фронте хватает. Как отмечает военный эксперт Антон Громов, либо чиновники лукавят, либо армия рассчитывает и дальше закрывать потребности контрактниками среди студентов и не только. Но этого ресурса, говорит Громов, уже не хватает.
8: Главный вопрос сейчас не в том, объявят ли мобилизацию сразу после выборов. Главный вопрос, способен ли нынешний контрактный набор компенсировать потери и одновременно обеспечивать новые наступательные задачи. Если способен, Кремль будет максимально долго избегать непопулярного решения. Если нет, придется либо снижать военные амбиции, либо искать дополнительный человеческий ресурс.
5: Провести новую волну мобилизации означает не просто раздать повестки. Депутат Андрей Гурулев ранее говорил, что миллион мобилизованных Россия сейчас просто не сможет нормально одеть, обучить, вооружить и обеспечить техникой. Отмечу, что несмотря на активное отрицание мобилизации, россияне, похоже, помнят подобный опыт осени 2022 года, когда также мобилизацию отрицали и уже начали массово уезжать из страны. В лидерах Грузия, которая только за сутки приняла 20 тысяч россиян. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
9: Военный эксперт Виктор Баранец заявил, что армия России оказалась не способна разрушить мост в затоке Одесской области, несмотря на то, что наносила по нему удары всем, чем могла.
10: Ну вот обратите, мост в затоке. Я специально посчитал. У нас было порядка 12 атак на этот мост в затоке. Да? И что уже мы? Вот последняя атака. Последняя атака. Повредили только одну, по-моему, автомобильную часть. Железнодорожная осталась. А для того, чтобы залатать автомобильную часть, там вот правильно Сенков говорил, там несколько часов понадобится. Внимание! Посмотрите, чем били. Авиация била. Бэки били, да, беспилотники били, диверсионные группы наши тоже пытались под окраса. Я не хочу, и вы поймете, почему, сказать, сколько мы самолетов не досчитались бомбардировщиков, у которых было задание раздолбать мост в затоке. Это вам еще один ответ на вопрос некоторых обывателей, которые ехидничают по поводу того, почему не можем. Да не так-то все просто. Потому что над затокой стоят очень серьезные системы ПВО. И не так-то просто. Там я говорил с летчиками. Они говорили: Виктор, мы пытались отбросить бомбы, да? Запускали со 100-километровой дальности. Внимание! Пока бомба долетала до моста, она плюхалась в воду на расстоянии 250-300 метров. Это тоже большая проблема.
4: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
11: Тайны и мистерии. необъяснимое и иное, магические практики и предсказания, знаки снов и судьбы, головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
12: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В заснеженных, практически неприступных ущельях Гималаев и высокогорного Тибета, куда на протяжении веков не отваживался заглянуть ни один обычный путешественник, согласно древним восточным преданиям, скрывается легендарное подземное царство Агарти. Говорят, что это тайное общество великих просветленных мудрецов бережно хранит там колоссальные, забытые тайны знания всего человечества, соединяясь масштабной, скрытой от посторонних глаз сетью секретных туннелей со всеми без исключениями континентами нашей планеты. Давайте вместе попробуем проверить на прочность эту завораживающе красивую эзотерическую легенду, которая будоражит умы уже многих поколений искателей приключений. Миф об Агарти получил свою широкую известность в европейских интеллектуальных кругах в XIX и XX веках, во многом благодаря фундаментальным трудам оккультистов, отважных путешественников и философов, таких как Александр Сент-Иль Дальведер и Фердинанд Ассендовский. Последний в своих захватывающих мемуарах «И звери, и люди, и боги» утверждал, что монгольские ламы лично рассказывали ему о существовании подземной страны мира, где правит таинственный и могущественный король мира, обладающий силой мысли останавливать любые масштабные войны на поверхности нашей Земли. Оккультные экспедиции печально известного нацистского ведомства АННРБ в Тибет в 30-х годах 20 века крайне активно и настойчиво искали реальные входы в эти загадочные подземные туннели, искренне надеясь обрести древние технологии для достижения абсолютного мирового господства. Современные геологи, профессиональные альпинисты-высотники и авторитетные тибетологи единогласно заявляют, что никаких глобальных искусственно созданных подземных систем под Гималаями не существует, а все эти красивые легенды порождены традиционной буддистской космологией Шамбалы и глубоким уединенным пещерным отшельничеством местных монахов. Суровые климатические условия экстремального высокогорья делают строительство протяженных, стабильных подземных коммуникаций физически невозможным из-за постоянной разрушительной сейсмической активности и непрерывного движения огромных тектонических плит. Легенда об Агарти продолжает ярко жить и пестреть в книгах и сердцах искателей духовного просветления, оставаясь прекрасным символом тайной мудрости Востока. Однако академическая наука настойчиво напоминает, реальные глубины нашей планеты пока остаются для нас совершенно чуждым местом, где доминируют лишь раскаленная жидкая магма и чудовищное давление, абсолютно несовместимое с жизнью любого известного нам биологического существа. Где заканчивается реальная история и начинается красивая сказка, решать только вам. А с вами был «Красный карлик». Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
13: Руна дня на 22 августа. Давайте спросим у рун, заглянем в наш мешочек чудес, узнаем, что же нас ждет в этот день. Итак, 22 августа у нас выпала руна Манас. Классный день. Под энергией этой руны она символизирует человека, личность. Это взаимодействие с обществом. Эта руна напоминает о том, что мы часть большого мира. Все мы связаны невидимыми ниточками друг с другом. И именно через общение, сотрудничество и правильное позиционирование себя мы можем достичь успеха. Это про роль человека в социуме, да? И Манас учит уважать себя и других, развивать какую-то внутреннюю гармонию, баланс, видеть в окружающих отражение собственных мыслей. Вы просто должны понимать, что каждый человек в вашей жизни – это ваше зеркало. И даже добрые поступки – это вас. И даже недобрые поступки – это тоже о вас. То есть зачем вы привлекли такие поступки? Зачем вы привлекли такого человека? Что вас в нем раздражает? И, скорее всего, это то, что вы сами не позволяете себе, не приемлете в себе такое качество. В работе Манас сулит день плодотворного сотрудничества. Хорошо решаются коллективные вопросы, любые договоры, переговоры. Важно уметь проявить себя, но без гордыни. Именно вот баланс между личными амбициями и умением слушать принесет классный результат. Для тех, кто ищет работу, в этот день удачные очень собеседования и новые контракты. То есть всем, кто в поиске занятости, обязательно идем, общаемся, заявляем о себе. И вполне возможно, в этот день вам скажут «да, вы приняты». Финансовый день благоприятен в принципе. Можно получить прибыль через партнерство, делиться опытом, находить выгодные точки взаимодействия. Классный день, чтобы получить новые выгодные денежные возможности. В отношениях руна Манас показывает, что важно быть искренним и открытым. Это день, когда партнеры могут глубже понять друг друга. И если будете действительно готовы слушать и делиться чувствами, с партнером всегда нужно разговаривать с точки зрения своего чувствования, своих ощущений, а не с точки зрения обвинений и упреков. И, например, для одиноких людей руна может указывать на появление человека, который станет зеркалом ваших всех внутренних установок. И если вы излучаете открытость и свет, к вам придет такой же человек. Если же вы закрыты, не хотите делиться ни любовью, ни эмоциями, ни видением мира, к вам придет точно такой же человек, ваше зеркало. Так что подумайте, кого хотите привлечь, тем человеком и будьте. По здоровью Манас дает совет заботиться о себе комплексно. Это то есть и физически, и эмоционально, и духовно. День, когда важно прислушиваться к внутреннему состоянию. Возможно, займитесь спортом или более спокойными дыхательными практиками. Или, может, йогой и другими методами гармонизировать себя. И руна также предупреждает, что чрезмерный эгоизм или зацикленность на себе, на проблемах могут снижать общий тонус вашего организма. День про взаимодействие. Так что мы можем подытожить, да, 22 августа. Под руной Манас это день, когда личность ваша раскрывается через взаимодействие с другими людьми. То есть сотрудничество, честность и внутренняя гармония и баланс принесут плоды и очень классно повлияют на весь ваш день. Принимайте, благодарите, общайтесь и, конечно же, берегите себя.
11: На радио Лента. Цифра дня.
14: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
11: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
9: Протоиерей Александр Бутрин призвал россиян потерпеть проблемы с бензином и не выходить на протесты, а участников таких акций назвал недуховными людьми.
15: много более 100 лет празднуем память преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского, чудотворца. И этот святой как-то очень особенно востребован сегодня, потому что он, как и святые древности, как любимый ученик Господа нашего Иисуса Христа, является проповедником любви. Люди ищут вот эту истинную любовь во все времена. Практически этот святой никогда не гневался. Только один раз видели его таким разгневанным. И для нас это тоже очень важно, когда, при каких обстоятельствах это произошло. Когда он встретил человека, поднимающего руку на государственную власть, заговорщика, революционера. Вот он с гневом батюшка его прогнал. Намотайте себе на ваши усы это. Потому что у нас сейчас тоже это большая проблема. Ну вот, даже уже в открытую говорят, что вот те люди, которые придерживают власть, да, власть придержащие, они боятся такого какого-то в стране никаких-то нестроений, которые могут вызваны там, ну вот совсем недавно с вами говорили, да, о перебоях вот с топливом, да, и вот люди уже раздражаются. Вот, прям потерпеть немного не могут. Вот. Надо сказать, что те вот люди, которых вот в этом смысле называют протестантами, да, которые протест устраивают, вот что-то хотят такое себе, какие-то права накачать, это люди не духовные и, конечно, не церковные. Вот. А если мы с вами церковные люди, если мы с вами духовные, то должны помнить слова апостола, как нам нужно относиться, в частности, к государственной власти. И вот эта жизнь батюшки Серафима тоже подтверждает.
4: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Ощутимый удар по кошельку. Газ в Калининграде дорожает. Власти региона разрешили «Газпрому» повысить тарифы с 1 октября. На жизнь не хватает. Жители Калининградской области все чаще берут кредиты. Средний размер займа вырос. Параллельно рванула вверх инфляция. Благодарный за службу. Областной бюджет профинансирует трехкратное увеличение доплат для силовиков. Не завидуйте. Итак, готовимся раскошеливаться по полной. В аккурат после выборов газ Калининградской области подорожает. Региональные власти официально разрешили дочернему предприятию «Газпрома» поднять тарифы на голубое топливо. Новые цифры начнут действовать с 1 октября 2026 года. Суммы в платежках уже озвучили. Для большинства жителей области, у кого на кухне стоит газовая плита и колонка, удар по кошельку окажется ощутимым. Кубометр подорожает с 13,5 до 15 рублей 64 копеек. Это плюс почти 16%. Тем, кто отапливает квартиру или дом газом, а также использует его в котельных, повезло чуть больше. Для них цена вырастет примерно на 10%. С 9,58 до 10 рублей 55 копеек за куб. С учетом увеличения военных расходов на СВО и рекордного дефицита федерального бюджета, всем россиянам и калининградцам, в частности, следует готовиться к существенному подорожанию коммунальных тарифов, считает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
16: В начале 26-го года ЖКХ уже услуги ЖКХ уже подорожали там, от 5 до 20% в зависимости от регионов. И все были в шоке от этих платежек. Рассказывали о том, что у кого-то в полтора раза выросли платежи, у кого-то в два раза выросли платежи. Так что октябрьское повышение ЖКХ – это второй этап. И в сумме повышения тарифов ЖКХ в этом году минимум составит 20%. Вот за два раза. А на самом деле в некоторых регионах может и 30% составить. То есть вот если люди в конце декабря посмотрят на свою платежку и сравнят с концом декабря 2025 года, то минимум разницу они увидят в 20%. На самом деле 30-40. Вот. Люди говорят, подождите, ну, что нас обманывают? Зачем нас обманывают? Да? Потому что мы же чувствуем на своем кармане, как реально растут цены, как реально падают наши доходы. И чем больше расходится вранье по телевизору с реальным ощущением людей, тем больше накапливается злобы, недовольства, агрессии у населения, потому что их власть не слышит, власть не понимает, как живет народ.
5: А народу последнее время приходится нелегко. Зарплаты практически стоят на месте, а цены постоянно растут и кусаются все больнее. В июле годовая инфляция в Калининградской области ускорилась до 6,52% после 6,8% месяцем ранее. Это данные Росстата, и даже по ним цены в самом западном регионе растут быстрее, чем в среднем по России, где официальная инфляция ощутимо меньше – 5,98%. То есть в Калининградской области буквально за месяц ценники подросли на 0,66%. Из продуктов сильнее всего ударил по бюджету сахар и привычный борщевой набор – картофель, свекла, морковь и лук. Также стал дороже. Центробанк объясняет это сокращением прошлогодних запасов и тем, что новый урожай еще не успел массово поступить в продажу. Но особенно заметно подорожало моторное топливо. И здесь главная причина – сокращение производства после украинских атак по НПЗ. И это только официальная статистика. Реальная инфляция значительно выше. И калининградцы это хорошо ощущают после каждого похода в магазин.
17: Русский Запад решил провести опрос среди своих читателей и выяснить, как жители Калининградской области воспринимают инфляцию и насколько, как они считают, выросли цены. Так вот, 71% опрошенных изданием полагает реальную инфляцию выше 20% с начала года. Только 14% не заметили роста цен. Еще 12% оценивают подорожание величиной до 20%. А официальную оценку уровня инфляции поддерживают только 3% опрошенных журналистами.
5: И пока Центробанк в очередной раз обещает сбить инфляцию до 4%, калининградцам приходится считать каждую копейку и брать кредиты, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Как сообщает Объединенное кредитное бюро в Калининградской области в июле, банки выдали свыше 14 тысяч кредитов наличными на общую сумму более 3 миллиардов рублей. По сравнению с июнем объем выданных займов увеличился на 3%. Вырос и средний размер кредита – до 223 тысяч рублей. Тогда как месяцем ранее калининградцы просили взаймы в среднем 214 тысяч. Также отмечается, что на каждые 100 жителей региона в июле пришлось 9 новых кредитов. Но нет смысла впадать в уныние. Зарплаты-то все равно растут, как на дрожжах. Прям не успеваем радоваться. Только не своим зарплатам, а чужим. На доплаты силовикам из областного бюджета выделили без малого 230 миллионов рублей.
2: Областные власти увеличили социальные выплаты сотрудникам правоохранительных органов и силовых структур. Расходы на дополнительную поддержку федеральных силовиков увеличили почти в 3 раза. Еще в марте на эти цели из резервного фонда региона выделяли 83 миллиона рублей. А теперь сумма выросла до 229 миллионов. Деньги получают сотрудники МВД, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний, МЧС, транспортной полиции, судебные приставы и военнослужащие части номер 2659. Стоит напомнить, что в прошлом году регион доплачивал силовикам по 3000 рублей в месяц. В первой половине текущего года уже по 5000, а с июля для большинства выплата выросла до 10 тысяч рублей. Отдельным сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии теперь будут доплачивать по 15 тысяч рублей ежемесячно.
5: По этому поводу в соцсетях люди уже иронизируют, что, мол, чиновники платят за службу силовикам, которые их же и защищают от недовольного народа. А недовольных бездействием властей, между прочим, становится больше, и следующая история как раз об этом. Калининградцы возмущаются как отсутствием субсидированных билетов, которые губернатор без прозванных обещал еще в начале весны, так и резким подорожанием перелетов в последние недели лета. Дело в том, что авиабилеты из Калининграда в Москву и Петербург взлетели до десятков тысяч рублей. Так, за билет Победы из Калининграда в Питер на 21 августа пришлось выложить от 18 999 рублей. И это только в одну сторону. Жители требуют объяснений от губернатора.
18: Что произошло с ценами на авиабилеты? Стоимость взлетела в разы. И это в сезон, когда студенты должны уехать на учебу в Большую Россию. Отсутствие субсидированных билетов делает эти поездки недоступными, жалуется калининградка на странице главы региона в соцсети.
5: Причем цены продолжают расти буквально на глазах. Пока журналисты проверяют стоимость авиарейсов, некоторые билеты успевают дорожать еще сильнее. А на отдельные даты мест уже и вовсе не осталось. И это тогда, когда для Калининградской области, отрезанной от большой земли сухопутными границами других государств, самолет остается одним из основных способов добраться до Москвы и Санкт-Петербурга. И пока жители региона ограничены в возможностях покинуть эксклав, в небе над Балтийским морем неподалеку от Калининградской области, уже в который раз за неделю зафиксировали американский самолет радиоэлектронной борьбы EA-37B Compass Call в сопровождении борта дальнего радиолокационного обнаружения Альянса EA-3A Sentry. Также над нейтральными водами Балтики на низкой высоте маневрировал американский истребитель-разведчик F-35A. Кроме того, НАТО практиковалось в защите стран Балтии от нападения России.
17: Вооруженные силы нескольких стран Североатлантического альянса НАТО провели скоординированные действия, имитируя начальную стадию развертывания перед атакой на Калининградскую область. Как сообщают западные издания, одновременно в воздух поднялись боевые самолеты США и Норвегии с авиабаз на севере Норвегии и вблизи российских границ. Специальный американский самолет-разведчик с системой АВАКС взял под контроль воздушное пространство над регионом. В операцию были вовлечены также сухопутные войска Польши. Военный эксперт Германии Карло Масала прокомментировал произошедшее так: «Можно только надеяться, что Россия поняла посланный сигнал».
5: Тем временем на фоне учения Альянса министр региональной безопасности Дмитрий Коннов обсудил с представителями бизнеса Калининградской области вопросы безопасности предприятий. Отдельное внимание уделялось мерам, необходимым для безаварийной работы, защиты персонала и оборудования. Во встрече приняли участие более 50 руководителей предприятий области. Другие подробности не сообщаются. Словом, в Балтийском регионе становится все интереснее. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
11: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
19: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». На днях сразу три иностранных самолета-разведчика несколько часов кружили у российских границ со стороны Польши, Литвы и Балтийского моря. Российское воздушное пространство они не пересекали. Никаких нарушений границы официально не зафиксировано. Но это не значит, что экипажи просто любовались морем и считали грузовики на Куршской косе. Такие самолеты способны наблюдать за военными аэродромами, кораблями, авиацией, радарами и системами связи, находясь за десятки, а иногда и за сотни километров от интересующего объекта. Как это вообще возможно? Сейчас разберемся на пальцах. В районе Калининградской области одновременно работали три самолета стран НАТО. Первым бортом был Beechcraft King Air. Если вы посмотрите на фотографию, никакого летающего монстра не увидите. Небольшой двухмоторный турбовинтовой самолет. Такие машины могут использовать бизнесмены, спасательные службы, медики, а могут и военные. Весь секрет не в форме самолета, а в том, что установлено внутри и снаружи. King Air можно оборудовать камерами, тепловизорами, поисковым радаром и другой аппаратурой наблюдения. Производитель прямо предлагает самолеты этого семейства для разведки и длительного патрулирования. При этом машина может находиться в воздухе больше 8 часов. Зачем так долго? Ну, давайте пораскинем. Представьте обычную фотографию военного аэродрома. На одном снимке стоят 4 самолета, несколько машин и топливозаправщик. Само по себе это мало о чем говорит. Через неделю разведчик пролетает снова. Самолетов стало 6. Возле полосы появилась дополнительная техника. Топливозаправщики переместились ближе к стоянкам. Еще через несколько дней самолеты исчезли, а возле складов началось движение грузовиков. Каждая отдельная фотография – просто картинка. Но если раскладывать такие снимки по датам, получается уже история. Когда техника прибыла, сколько времени находилась на базе и когда начала готовиться к вылету. Это как смотреть не одну фотографию парковки возле дома, а запись за целый месяц. Очень быстро станет понятно, кто приезжает утром, кто возвращается ночью и какая машина почти никогда не покидает двор. Вот такая история. Второй борт гораздо интереснее. Bombardier Artemis-2. Снаружи он похож на дорогой деловой самолет. На таких летают чиновники и олигархи. Только внутри военной версии вместо мест для спокойного перелета с кофе установлены рабочие места операторов, компьютеры и аппаратура для сбора электронных сигналов. Компания Leidos, создавшая эту платформу, называет ее системой глубокой разведки, в чем-то уникальной. Главное преимущество такого самолета – высота, скорость и возможность долго находиться в воздухе. Он способен собирать информацию с безопасного расстояния, не приближаясь вплотную к чужой системе противовоздушной обороны. В общем, красиво работает. И вот здесь начинается самое интересное. Любой работающий радар излучает радиоволны. Он отправляет сигнал, принимает отражение и по нему определяет, где находится самолет, корабль или другой объект. Но одновременно радар сообщает и о себе. Его сигнал можно сравнить с голосом человека. У каждого радара есть свои особенности – частота, мощность, продолжительность и порядок импульсов. Специализированная аппаратура слушает этот электронный голос и пытается определить, какая система работает и откуда идет сигнал. Сам разведчик может вообще не видеть установку глазами. Радар спрятан в лесу, закрыт маскировкой или находится за десятки километров. Но как только его включили, в эфире появился сигнал. Это похоже на человека, который прячется в темной комнате, но отвечает на телефонный звонок. Лица не видно, зато стало понятно, что внутри кто-то есть. Это, надеюсь, понятно. Теперь, конечно, появляется вопрос, зачем собирать такие сигналы. Так вот, ответ вам даст любой соображающий человек, даже не военный эксперт. Чтобы составить так называемый электронный портрет системы. Понять, какой радар используется, где он примерно находится, когда включается и какие объекты способен сопровождать. Один сигнал еще не раскрывает всю картину. Координаты могут быть неточными, оборудование могут перемещать, а военные специально менять режим его работы. Поэтому разведывательные самолеты возвращаются. Сегодня сигнал пришел из одного района, через неделю немного из другого. Значит, установка могла быть мобильной. Один радар включается постоянно, другой — только при появлении определенных самолетов. Третий вообще молчит месяцами. Постепенно отдельные точки складываются в схему. Именно поэтому «Артемис» уже неоднократно замечали возле Калининградской области. В общем, с технической частью разобрались. Теперь к причинам. Почему разведчики часами кружат возле границы? Зачем следят за регионом так пристально? Потому что они ждут, когда военные начнут действовать. Заработал радар, показал, где он находится. Поднялся истребитель, стало понятно, с какого аэродрома он вылетел и сколько времени ему понадобилось. Начались переговоры, и в эфире появилась новая активность. Получается, что российские военные думают, что наблюдают за чужим самолетом, а он в это время на самом деле не прячется и наблюдает за их реакцией. И, конечно, логично, что все это происходит именно над Калининградом. Самолет может облететь регион с нескольких сторон, вообще не нарушая российскую границу. Расстояния небольшие, а аппаратура отлично видит и слышит далеко. В общем, что именно искали три самолета на днях, официально не сообщается. Теории тут можно настроить кучу, но все это будет пальцем в небо. Возможно, один следил за объектами на земле, второй искал сигналы радаров, а третий наблюдал за самолетами и кораблями. Но доказательств, разумеется, никаких нет. Ясно одно, что именно регулярные полеты позволяют собрать картину целиком. Где работают радары, когда летают военные самолеты, как часто выходят корабли и сколько времени требуется на реакцию и так далее. И все это без пересечения российской границы и без единого выстрела. Разумеется, такие полеты еще не означают подготовку к нападению. Разведка ведется и в мирное время. Но согласитесь, что чем выше напряжение, тем опаснее любая ошибка. Один самолет подошел ближе обычного, другой неправильно понял его маневр. В воздух подняли истребитель, и обычный разведывательный полет превратился в международный инцидент. Так что искать убежище пока рано, но и считать эти самолеты безобидными экскурсионными бортами точно не стоит. На этом все. Подписывайтесь на мои социальные сети и услышимся в новом разборе полетов.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
20: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
21: Золото заканчивается. Запасы Банка России уменьшились до рекорда за 6 лет. Заначку съели СВО и инфляция. Резервы Центробанка упали до минимума с начала 2020 года. Сообщается, что на 1 августа запасы золота Банка России сократились до чуть более 73 унций. С начала года они уменьшились более чем на 1,5 миллиона унций, а стоимость золотых резервов снизилась на 33,5 миллиарда долларов. Распродажа золота стала рекордной как минимум за последние четверть века. Весь период, который охватывает статистика Всемирного совета по золоту. По его данным, близкую по масштабам продажу драгметалла Центробанк проводил лишь однажды, в 2002 году, отмечает экономист Александр Кравцов.
22: Даже во время пандемии, когда власти продавали активы из золотовалютных резервов для поддержки рубля и бюджета, Центробанк реализовал в 6 раз меньше золота, чуть более 7,5 тонн в период с июля 2020 по апрель 2021 года.
21: Золото распродают на фоне растущей дыры в бюджете. Минфин использует активы Фонда национального благосостояния для покрытия дефицита, а Центробанк зеркалит эти операции продажами на внутреннем рынке, говорит финансовый аналитик Владимир Чернов.
23: Когда нефтегазовые доходы оказываются ниже предусмотренного бюджетным правилом уровня или средства фонда направляются на инвестиции внутри страны, Банк России проводит встречные операции с ликвидными резервными активами. При этом Центробанк здесь выполняет техническую часть механизма, а не принимает отдельное решение закрывать дефицит бюджета продажей золота.
21: Золото подходит для таких операций, поскольку хранится в России, остается доступным в условиях санкций и за последние годы значительно подорожало. В Фонде национального благосостояния почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас Фонд национального благосостояния фактически пустой. Главная причина такого плачевного состояния – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
24: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
21: За январь-июль дефицит российского бюджета уже достиг почти 6,5 триллионов рублей. Одной из главных причин остаются огромные расходы на СВО, отмечают эксперты. По их словам, один час спецоперации обходится стране в миллиард рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. И эти траты постоянно растут, а нефтегазовые доходы, наоборот, стремительно сокращаются из-за западных санкций. Как следствие, Россия столкнулась с серьезным дефицитом бюджета. Денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное, полагают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
4: Радиолента. Прямая речь.
9: Военный эксперт Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что Россия воюет против Украины на пределе возможностей.
0: Здесь это все, к сожалению, полетит. К сожалению, мы должны понимать, какие это будут прилеты. Даже если полетят, а в нашу сторону полетят ракеты, как уже летят. Когда-то все смеялись над фламинго. Да, это розовое, там нечто непонятное. Не это вообще не Украина, не британцы. Я вспоминаю, как мне в эфирах приходилось людей разубеждать. Говорят, слушайте, это не имеет значения, там, кто создал эту технологию. Британская компания, значит, Миланио Групп или это Украина. Это не важно, если тонна полетит на 3000 километров, это серьезно. К сожалению, она стала прилетать по заводу. Когда баллистика с боевой частью в 600-900 килограмм полетит, это серьезно. Это не 50 килограмм, а, значит, лютый. Здесь это все, к сожалению, полетит. К сожалению, мы должны понимать, какие это будут прилеты. Более того, я скажу так, что по тем кадрам, которые я видел от наших разведчиков, Украина в массовом порядке выпускает тяжелые беспилотные, я бы даже сказал, это не торпеды, это мини-подлодки огромного размера, которые тоже на тысячи километров могут тащить по тонну взрывчатки.
1: Безэкипажные катера вы имеете в виду?
0: Нет, это прямо торпеды, что-то типа нашего Посейдона.
1: Ничего себе.
0: Смотрите, я считаю, опять же, я могу ошибаться, мы воюем так, как мы можем. Вот. На максимум наших возможностей.
20: Главные новости дня.
21: Статистика и церковь о бензине. Росстат признал рост цен, РПЦ призвала не жаловаться и терпеть, дроны ударили по НПЗ в Перми, Россия запросила больше бензина в Индии. Вторая волна топливного кризиса в разгаре. Пермский край утром 21 августа подвергся массированному налету беспилотников. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших российских НПЗ и является вторым по мощности у «Лукойла» после Нижегородского. Жители Перми сообщили о нескольких взрывах и поднимающемся столбе дыма над городом.
3: Вот это пожарище! Столб дыма.
21: Продолжающиеся атаки на НПЗ привели к острому дефициту бензина. Россия в августе наращивает импорт нефтепродуктов из стран Азии в ответ на вторую волну топливного кризиса, охватившую регионы и даже Москву. В этом месяце закупки за рубежом бензина и авиакеросина увеличатся на 270 тысяч тонн.
6: Около трети импортного объема, порядка 90 тысяч тонн, поступит в Россию из Индии, а остальная часть приходится на нефтепродукты, которые перегружались с танкера на танкер у берегов Южной Кореи и Малайзии.
21: Согласно данным международных аналитических компаний, которые в режиме реального времени отслеживают глобальные морские перевозки и движение сырьевых товаров, два танкера должны прибыть в российские порты на Дальнем Востоке на этой неделе. Топливо начало поступать на российский рынок после длительной паузы, когда нефтяники и импортеры пытались договориться о цене, отмечает аналитик нефтегазового рынка Кирилл Чунихин.
7: Она оказалась существенно выше, чем внутренние котировки оптового рынка России – более 100 рублей за литр. Также ожидается разгрузка еще как минимум двух судов с автотопливом. Дороговизна остается одной из ключевых проблем с импортом индийского бензина.
21: По данным Федеральной антимонопольной службы, паритет стоимости автобензина, импортируемого из Индии, достиг в июле 100 466 рублей за тонну, на 40% превысив среднемесячную цену 92-го бензина на петербургской бирже. Тем временем, после двух недель снижения, топливная инфляция в России снова начала ускоряться. За неделю с 11 по 17 августа средние розничные цены на автобензин в России увеличились на 0,5%, отчитался в среду Росстат.
6: В среднем по стране АЗС продавали литр 92-го бензина по 72 рубля 49 копеек, 95-й по 78 рублей 58 копеек, а 98-й стоил 101 рубль 89 копеек. За неделю цены увеличились на 32, 37 и 20 копеек соответственно.
21: С начала года по середину августа бензин подорожал почти на 18,5%. Годовой рост ценников на АЗС по подсчетам Райффайзенбанка достиг почти 24%, что вчетверо выше общей официальной инфляции. По подсчетам сервиса «Где бензин» на 70% заправок в России бензин недоступен. Лимиты на продажу топлива вновь появились в Москве, несмотря на то, что столицу приоритетно снабжают в преддверии выборов в Думу, свозя топливо из регионов Урала и Сибири, отмечают эксперты. По их словам, рынок вновь погружается в кризис. На него уже отреагировали в Российской Православной Церкви. Как заявил клирик храма иконы Божией Матери Державная во Фрязине протоиерей Александр Бутрин, россияне должны смиренно относиться к дефициту топлива в стране и не высказывать свое недовольство чиновникам. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Радио «Лента».
8: Прямая речь.
9: Телеведущий Владимир Соловьев задался вопросом, зачем в Центробанке столько сотрудников, и предложил часть из них заменить на искусственный интеллект.
10: Вот госпожа Набиуллина любит размышлять о том, что не относится к сфере ее компетенции. Она вдруг, например, начинает давать советы, как повышать эффективность. Но она может показать пример повышения эффективности, например, на работе мегарегулятора? Нет, не получается. А что так? Зачем вообще столько сотрудников в мегарегуляторе? Какие функции, выполняющие мегарегуляторы, не может выполнять искусственный интеллект? Почему не сократить на 85% всех тех, которые там непонятно чем занимаются? Кстати, бешеные... колоссальное уменьшение нагрузки на бюджет. Они там очень неплохо зарабатывают. Топ. Те, которые наверху. А зачем они все нужны? Ну, так реально, что сейчас модели искусственного интеллекта не могут заменить их псевдодеятельность, но, по крайней мере, все прогнозы, которые они дают, не имеют ничего общего с их воплощением. Они ни разу не угадали. По большому счету, в первую очередь, что может легко замениться, это вот все вот эти фин-аналитики. Вот эта вся игра с цифрками, это то, что искусственный интеллект делает насчет раз. То есть все эти люди не нужны. А зачем их столько? А главное, ответьте на самый простой вопрос. Как обеспечить технологическое, не то что не отставание, а лидерство России с учетом падающей экономики, 1%, который, на мой взгляд, скорее статистический, чем реальный.
8: На радио Лента. Потеря дня.
12: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
8: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
12: Политолог Андрей Кузьмак о том, что Европа потратила 500 миллиардов евро, чтобы нанести России стратегическое поражение и не собирается отступать.
13: Наши оппоненты, прежде всего, европейские или там евроатлантические глобалисты, назовем их так. Судя по той ставке, которую они делали, а я так просто напомню вам, ребята, что одной помощи Украине, в принципе, с 2016 года было оказано на 500 миллиардов евро. Как вы думаете, это в европейском стиле? Ну, я не знаю, может, какие-то идиоты остались, наверное, у нас наивные. Вот. Нет, это было сделано с определенными целями. И эти цели... Как там было сказано? Стратегическое поражение. Если вы на секундочку задумаетесь, что означает это словосочетание, оно означает затяжной конфликт, потому что Российская Федерация, она большая такая страна, ей невозможно нанести стратегическое поражение вот так. Да? Нужно искать войну на истощение. Поэтому то, что сейчас происходит, и вот то, когда это закончится, да, в каком-то там виде. Как написал в свое время Рейдерт Киплинг, большая игра закончится тогда, когда умрет последний человек на Земле.
12: Советник президента Антон Кобяков заявил, что американцы усиливают санкции, потому что понимают, что Россия выигрывает войну.
14: Для чего Марко Рубио и Конгресс США предложили позавчера ужесточить санкции? Все просто. Им стал понятен исход СВО. Не в их пользу. В нашу пользу. А теперь что им необходимо сделать? Необходимо максимально усложнить нам жизнь.
12: Экономический аналитик Максим Блант о том, почему заявления чиновников про бессильные санкции скрывают реальную катастрофу для российской финансовой системы.
25: Слушайте, но когда наши чиновники с трибун начинают нести этот пафосный бред про бессильную злобу Америки, мне хочется просто включить им калькулятор. Какой к черту проигрыш Америки, если новые санкции фактически парализовали остатки нормальной торговли? Они за один день заблокировали последние крупные банки, через которые шел весь импорт и экспорт. Из-за этого цены скачут абсолютно на все. Компании должны изобретать безумные серые схемы, с платежами через третьи страны и терять на комиссиях по 10-15% от каждой сделки. Кобяков там сидит и радостно рапортует про соглашение на 7 триллионов на ПМФ. Да грош цена этим бумажкам. Половина из них – это просто пустые декларации о намерениях. Какие инвесторы из 140 стран? О чем он вообще говорит? К нам приехали чиновники из Африки и талибы, у которых за душой ни цента, а реальный крупный капитал бежит из страны, теряя тапки. Центробанк уже зажал ставку так, что дышать невозможно. Бизнес стонет, потому что развивать производство под такие проценты – это самоубийство.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
5: Ох, и не просто так господин Путин поехал в Сибирь, потому что в Сибирь просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда

потому что Китай там пасется так на уровне разведки, ну просто как коровки, понимаете, по первой майской травичке на лужку у озерца. Ну и, естественно, все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе, какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет, естественно, первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет. И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Обратите внимание, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, его крепко взул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия — это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно, если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рана. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, вы серьезно, что ли? Честно, вот зачем? На самом-то деле это проведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то не поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше. А у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке вот на выходных у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах. А они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет, понимаете? Потому что вот даже эвакуация предприятия на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план Б. А вот какой еще должен быть план Б, кроме Сибири, да? Там уже, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, ну и Бог над тобой, понимаете? Ну и что теперь? Ну вот где-то это было все далеко. А здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи-ряженые, которые засядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень этого хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас на этих выходных на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия из столицы. Ну, в качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегически предприятия. Ну и следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, кратко вначале, активность китайцев. Китай поедает тот регион, просто как шершень. Понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится. И подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было. Боже упаси. Россия его интересовала всегда

0: как коровушка, понимаете, буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. Ну все, ну лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцев они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся, ну и пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, и после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, ну, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные, как они себя ведут, они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех, да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю? Президента ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там, ниже чуть-чуть. Но вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим перевозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать-то они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, можно ли туда еще перенести предприятие и столицу. Если что-то пойдет не так, а все пойдет не так этой зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доигрывается. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России, так вот она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Отработанный материал ветерана с гниющей ногой отправляют в новый штурм после жалоб на госпиталь в Москве. Андрей Касьянов мобилизовался полгода назад. Парня отправили на СВО с предприятия, где он работал. 2 месяца назад он получил тяжелое ранение ноги на боевом задании. Почти неделю его не могли эвакуировать. За это время нога начала гнить, и в московском госпитале ее решили ампутировать. Однако на этом испытания ветерана не закончились. В госпитале были ужасные условия. За пациентами не ухаживали. Андрею выдали сломанные костыли, на которых сложно было передвигаться. Он начал жаловаться во все инстанции, его перевели в Тульский госпиталь, где у солдата никого нет из родных. А теперь его отправляют назад на фронт.
4: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение. Но мне сегодня выдали не таблетки, мне сегодня выдали сапоги, ну, наверное, с ухмылкой на 2 ноги, новую форму. И сказали, что выписывают. Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в части.
3: Как Андрей Касьянов будет служить без ноги, он не знает. Его даже не поставили в очередь на протезирование. Жена десантника Ивана Панченко рассказала похожую историю. Ее муж в одном из боев получил тяжелое ранение. Теперь он передвигается с тростью. Но при этом боец не в госпитале, а в пункте временной дислокации части.
5: Мой муж после ранения, реабилитацию его не отправили. На ВВК ему не дали. На данный момент он сейчас находится на ПВД, где он еле-еле ходит. Он ходит с тростью, у него ногу сводят судорогами, у него 3 осколка в ноге.
3: Как в такой ситуации быть, жена солдата не знает. А на Донецком направлении вообще существует спецотряд из раненых, которых отправляют в штурм.
6: Мы 300. Наше руководство толкает нас вперед. Нет эвакуации, то бишь нам в эвакуации отказано. Мы не хотим, у нас нет такого, что мы не хотим выполнять приказ. Мы его не можем выполнять по простой причине. У тебя какое ранение?
7: Ранение ноги осколочное, 24 осколка в ноге. Еле хожу.
6: У тебя ранение какое?
8: Осколочное в колено и контузия легкая.
6: У тебя ранение какое?
9: Полная балабанка лопнутая. Здесь вся рука отрещена в осколках, ноги в осколках, все гниет. Нет никакой эвакуации.
3: Бойцы говорят, они почти не передвигаются в блиндажах. Идти в штурм в таком состоянии – это верная гибель. На все просьбы отправить их на лечение командиры не реагируют. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
10: Не время для мира. Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования с Украиной. Небензя в ООН призвал не верить в мобилизацию осенью. Спецоперация продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной Москва не видит.
11: В настоящий момент таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Специальная военная операция продолжается.
10: Косвенно то, что мирные переговоры зашли в тупик, подтверждает и тот факт, что анонсированный ранее приезд в Москву посланников Трампа Джареда Кушнера и Стивена Виткофа пока перенесся на неопределенный срок. По словам Пескова, конкретных дат визита сейчас нет. Похоже, что армия готовится к новому наступлению на фронте осенью и зимой 27 года, считают военные аналитики. На этом фоне постпред России при ООН Василий Небензя неожиданно заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет.
12: Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент. Она не планируется и не ожидается, насколько мне известно.
10: Однако Небензя таки добавил, что к вопросу мобилизации власти могут вернуться при определенных обстоятельствах.
12: Предлагаю вернуться к этому разговору после выборов в Госдуму от 18 до 20 сентября и тогда посмотреть, кто был прав, а кто ошибался.
10: Ситуация выглядит неоднозначно. Переговоров о мире, похоже, точно не предвидится. СВО подбирается к своему 5-летию, а дополнительная массовая мобилизация, по словам властей, сейчас не нужна, и людей на фронте хватает. Как отмечает военный эксперт Антон Громов, либо чиновники лукавят, либо армия рассчитывает и дальше закрывать потребности контрактниками среди студентов и не только. Но этого ресурса, говорит Громов, уже не хватает.
13: Главный вопрос сейчас не в том, объявят ли мобилизацию сразу после выборов. Главный вопрос, способен ли нынешний контрактный набор компенсировать потери и одновременно обеспечивать новые наступательные задачи. Если способен, Кремль будет максимально долго избегать непопулярного решения. Если нет, придется либо снижать военные амбиции, либо искать дополнительный человеческий ресурс.
10: Провести новую волну мобилизации означает не просто раздать повестки. Депутат Андрей Гурулев ранее говорил, что миллион мобилизованных Россия сейчас просто не сможет нормально одеть, обучить, вооружить и обеспечить техникой. Отмечу, что несмотря на активное отрицание мобилизации, россияне, похоже, помнят подобный опыт осени 2022 года, когда также мобилизацию отрицали и уже начали массово уезжать из страны. В лидерах Грузия, которая только за сутки приняла 20 тысяч россиян. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
14: До Перми уже 1600 километров. Военкор-канал Архангел-спецназа о новой охоте на нефтепереработку.
15: После нескольких дней кряду по более чем 1000 беспилотников на лете, украинская сторона этой ночью обошлась меньшим числом средств. По данным Минобороны Российской Федерации, подразделениями противовоздушной обороны было сбито и уничтожено не менее 325 беспилотников. Если считать с дневными показателями, то число составило 389 единиц. Что касается географии атак, то она остается все такой же обширной. Вооруженные силы Украины отправляют группы беспилотников в разных направлениях для напряжения подразделений противовоздушной обороны. По итогу одна из групп в ночь фиксировалась над Республикой Удмуртия и Пермским краем. Вероятно, это те, что отправлены были еще днем. По итогу украинские ресурсы сейчас распространяют видео с ударом по пермскому нефтеперерабатывающему заводу, до которого расстояние превышает 1600 километров. Атаки на нефтегазовую сферу снова вышли в приоритет для противника, что и сказалось на новой волне топливного дефицита в России.
14: Украинские дроны уезжают в Финляндию. Военкор под Дубны о переносе военного производства в Европу.
15: Финская технологическая компания Innokas и украинский производитель беспилотников AirLogix подписали протокол о намерениях создать в Финляндии производственные мощности для выпуска беспилотников украинской разработки. Предприятие планируется развернуть в коммуне Кемпеле, северо-запад Финляндии. Именно там расположены штаб-квартира и площадки Innokas. Соглашение заключено в рамках инициативы «Build with Ukraine», цель которой – перенос части производства вооружений по украинским технологиям в страны Европы для расширения поставок украинской армии. Инициатива «Build with Ukraine» предполагает создание аналогичных производств и в других европейских странах. Параллельно известно о строительстве в Дании, город Военс, завода компании Firepoint, который должен выпускать твердое ракетное топливо для ракет FP-7 и FP-9. То есть дотянуться нам будет сложнее до вооружения. Это нужно осознавать.
14: Украинцы снова учат НАТО, как воевать. Военкор канала Архангел спецназа об учениях Saber Junction.
15: Не прошло и пары месяцев с учения, где украинские операторы беспилотников разбили натовские подразделения, как в Германии началось новое. С 13 августа по 13 сентября в Германии на тех же полигонах стартовало мероприятие «Saber Junction 2026», где участвуют свыше 5000 военнослужащих. Ключевую роль играют американские солдаты, которые представлены 2-м кавалерийским полком бригады «Страйкер», 1-м батальоном 10-й группы специального назначения командования специальных операций и 12-й бригадой армейской авиации. Также есть солдаты из других 10 стран, в том числе и со стороны Украины. Это все те же расчеты, что катаются по Европе и участвуют в учениях. И их присутствие связано с тем, что особое внимание в рамках выполнения учебно-боевых задач планируется уделить всестороннему применению беспилотников и дронов в составе коалиционных войск. То есть до этого акцент был на применении ударных беспилотников для поражения бронированных или одиночных целей. А в этом году все внимание будет уделено групповым атакам беспилотников с машинным зрением. Каких-то подробностей в ближайшие недели явно не будет, поскольку даже американские силы специальных операций привлечены к отработке задач с беспилотниками Hornet, а украинцы в этом снова будут играть роль условного противника.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Вторая паутина Украины. Киев разработал план полной парализации аэропортов с помощью 1000 дронов и испытал первую управляемую авиабомбу-уравнитель. 1000 небольших дронов за одну ночь могли бы парализовать все московские аэропорты. Об этом сенсационно написало влиятельное американское издание The Atlantic. По данным журналистов, именно такой сценарий Украина разрабатывала в начале этого года. Операция получила кодовое название «MMDEMS». Идея заключалась в массированном применении дешевых автономных беспилотников с искусственным интеллектом против московского авиаузла. Похоже, что расчет был на то, что постоянная угроза заставит международные авиакомпании отказаться от рейсов в Москву, пишет военный аналитик Алексей Коваленко.
16: Смысл такой операции не в 1000 дронов, как в красивой цифре. Смысл в перегрузке всей системы. ПВО приходится реагировать на огромное количество целей. Аэропорты закрывают воздушное пространство. Самолеты уходят на запасные аэродромы. И если это происходит регулярно, проблема становится уже не военной, а экономической.
10: Этот план, по данным издания The Atlantic, представили Зеленскому, сказав, что это потенциально хороший инструмент для того, чтобы убедить Москву в необходимости мирных переговоров. О дальнейшей судьбе плана ничего не известно. Однако известно о том, что у Украины появился еще один способ атаковать объекты в тылу России. Речь о новых авиабомбах-уравнитель. Ее боевая часть весит 250 килограммов. Заявленная дальность полета до 130 километров. Испытания уже пройдены, и боеприпас официально закупают для ВСУ. Что это меняет непосредственно на фронте, объясняет военный эксперт Ян Матвеев.
17: Вот 130 километров – это уже возможность работать по целям далеко за линией фронта, не подставляя самолет непосредственно под фронтовую ПВО. Но главное здесь даже не дальность. Украина получила собственную систему, которую может производить сама, масштабировать и применять без ограничений иностранных поставщиков.
10: По словам эксперта, Украина пытается удешевлять дальний удар. Не одна сверхдорогая ракета на одну цель, а массовые средства поражения собственного производства, которые можно закупать значительно большими партиями. Для России это очень неприятная тенденция, ведь за 4,5 года СВО Украина научилась сама производить оружие, в частности дроны. Именно они были применены в прошлогодней операции «Паутина», когда под ударом были почти все военные аэродромы России. Теперь речь идет уже о другой логике. Пока план ММДМС остается только планом, по крайней мере, как пишут американские журналисты, а авиабомба-уравнитель, наоборот, уже прошла испытания и закупается для армии. И если раньше главным вопросом было, какое дальнобойное оружие Запад разрешит передать Украине, то теперь постепенно появляется другой вопрос. А сколько такого оружия Украина может производить сама? Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Ленты.
1: Говорят военкоры.
14: Авиация НАТО сгущается у Калининграда. Военкор Живов о демонстративной концентрации сил у российских границ.
18: Во вторник в районе Калининграда был зафиксирован вылет большого количества военных самолетов Альянса. По данным Die Welt, мониторинг вел самолет Е-3 «Авакс», американский борт «Компас Кол-2», ранее задействованный в операциях на Ближнем Востоке и сейчас передислоцированный в Польшу. Кроме того, ТАСС сообщил о полете американского истребителя 5-го поколения над нейтральными водами Балтийского моря вблизи Калининградской области. По данным агентства, самолет вылетел из Рейкьявика, прошел через воздушное пространство Норвегии и Швеции, затем над Польшей, после чего совершал маневры над акваторией на высоте около 1 километра, в том числе пересекая коридоры для гражданской авиации. Значительная концентрация военно-воздушных сил вокруг Калининграда, остается только надеяться, что Россия поняла послание, цитирует издание военного эксперта Карла Масала.
14: 1000 дронов и новый блэкаут. Военкор канал «Архангел спецназа» об ударах по Крыму, Татарстану и югу России.
15: Противник провел очередной налет на более чем 1000 дронов за одни сутки. Подразделениями противовоздушной обороны в ночь на 20 августа было уничтожено не менее 726 беспилотников. Еще 438 отмечено в дневное время 19 августа. Под удар попали несколько различных объектов в Черноморской зоне, а также в Поволжье и на Урале, где фиксировались пролеты беспилотников «Лютый». В Крыму после ночной атаки возник полный блэкаут. последствия которого сейчас устраняют. Украинские каналы сообщают об ударе по подстанции в Тамане. Вероятно, из-за этого и возникли перебои со снабжением. Помимо этого, вооруженные силы Украины атаковали порт на берегу Краснодарского края. В очередной раз за последние недели атакован Нижнекамск. Сообщается о 9 погибших. Также беспилотники сбивали на направлении Волгоградской и Астраханской областей. Не исключено, что вооруженные силы Украины снова пытались атаковать порты на Каспии или же газодобывающие установки в море.
14: Счастье упало до минимума. Военкор Иван Отраковский о том, какой индекс действительно стоило бы считать.
19: Индекс счастья россиян в июле упал до 50 пунктов, минимума с 2011 года, следует из данных ВЦИОМ. За месяц показатель снизился сразу на 9 пунктов, что стало самым резким падением за время войны. Индекс счастья – интересный индекс во время войны и экономического кризиса, налогового и цифрового закабаления народа и его обнищания. Индекс уверенности в завтрашнем дне, развитии страны, ее мощи, социальной справедливости, доступности здоровой еды, безопасности, приближении победы, окончания войны. Это и есть тот самый необходимый индекс. В нем, этом индексе, комфортно себя чувствуют только избранные, элита.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента. Шок дня.
20: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
21: Жительница Нижнего Новгорода рассказала, что ее 12-летнего сына по телефону пытались склонить к подписанию контракта с Министерством обороны.
22: Моему 12-летнему сыну сейчас звонили и предлагали оформить службу по контракту. Я не шучу. Значит, ситуация следующая. Я сижу, собираюсь на работу. Ко мне подходит сын мой, он разговаривает с кем-то по громкой связи. Значит, и мужчина говорит о том, что вот вы оставляли заявку, служба по контракту вас интересует. Я говорю, а где кто оставлял заявку? Он говорит, ну на сайте. Я говорю, на каком сайте? Я говорю, номер телефона оформлен на меня. Я мать. А вы звоните моему несовершеннолетнему 12-летнему ребенку и предлагаете службу по контракту. У меня вопрос, откуда у вас номер телефона?
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
23: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут.
24: Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас — это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
25: Люди — это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
23: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
25: И растет очень быстро.
24: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
25: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
24: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
25: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
24: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
25: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
24: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
25: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
24: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
25: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
24: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
25: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
24: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку?
25: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
24: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
25: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
24: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
25: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах. Человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
24: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
25: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
24: И делается это не через прямые приказы, верно?
25: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительные изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянные угрозы уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
24: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
25: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
24: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзачай предлагает выход.
25: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
24: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
25: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
24: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
25: Еще каких?
24: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
25: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
24: И делается это весьма радикально.
25: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
0: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
25: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
0: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
25: Именно.
0: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
25: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
0: Это удар по квалифицированному среднему классу.
25: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
0: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
25: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
0: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
25: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
0: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
25: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
0: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
25: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
0: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
25: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
0: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
25: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
0: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
25: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
0: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
25: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
0: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
25: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
2: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
25: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
2: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
25: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
2: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
25: Это точное сравнение.
2: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
25: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
2: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
25: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
2: Под каток попали сотни тысяч людей.
25: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
2: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
25: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
2: Практика так называемых бесед становится рутиной.
25: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон, изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях, задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
2: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
25: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
2: Да ладно? Прямо рвут?
25: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
2: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
25: Ну, в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
2: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
25: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
2: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
25: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
2: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью.
24: и цифровой реестр повесток, и поборы зарплат, и запертые границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся, спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
4: Ощутимый удар по кошельку. Газ в Калининграде дорожает. Власти региона разрешили «Газпрому» повысить тарифы с 1 октября. На жизнь не хватает. Жители Калининградской области все чаще берут кредиты. Средний размер займа вырос. Параллельно рванула вверх инфляция. Благодарный за службу, областной бюджет профинансирует трехкратное увеличение доплат для силовиков. Не завидуйте. Итак, готовимся раскошеливаться по полной. В аккурат после выборов газ Калининградской области подорожает. Региональные власти официально разрешили дочернему предприятию «Газпрома» поднять тарифы на голубое топливо. Новые цифры начнут действовать с 1 октября 2026 года. Суммы в платежках уже озвучили. Для большинства жителей области, у кого на кухне стоит газовая плита и колонка, удар по кошельку окажется ощутимым. Кубометр подорожает с 13,5 до 15 рублей 64 копеек. Это плюс почти 16%. Тем, кто отапливает квартиру или дом газом, а также использует его в котельных, повезло чуть больше. Для них цена вырастет примерно на 10%. С 9,58 до 10 рублей 55 копеек за куб. С учетом увеличения военных расходов на СВО и рекордного дефицита федерального бюджета, всем россиянам и калининградцам, в частности, следует готовиться к существенному подорожанию коммунальных тарифов, считает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
5: В начале 26-го года ЖКХ уже услуги ЖКХ уже подорожали там, от 5 до 20% в зависимости от регионов. И все были в шоке от этих платежек. Рассказывали о том, что у кого-то в полтора раза выросли платежи, у кого-то в два раза выросли платежи. Так что октябрьское повышение ЖКХ – это второй этап. И в сумме повышения тарифов ЖКХ в этом году минимум составит 20%. Вот за два раза. А на самом деле в некоторых регионах может и 30% составить. То есть вот если люди в конце декабря посмотрят на свою платежку и сравнят с концом декабря 2025 года, то минимум разницу они увидят в 20%. На самом деле 30-40. Вот. Люди говорят, подождите, ну, что нас обманывают? Зачем нас обманывают? Да? Потому что мы же чувствуем на своем кармане, как реально растут цены, как реально падают наши доходы. И чем больше расходится вранье по телевизору с реальным ощущением людей, тем больше накапливается злобы, недовольства, агрессии у населения, потому что их власть не слышит, власть не понимает, как живет народ.
4: А народу последнее время приходится нелегко. Зарплаты практически стоят на месте, а цены постоянно растут и кусаются все больнее. В июле годовая инфляция в Калининградской области ускорилась до 6,52% после 6,08% месяцем ранее. Это данные Росстата, и даже по ним цены в самом западном регионе растут быстрее, чем в среднем по России, где официальная инфляция ощутимо меньше – 5,98%. То есть в Калининградской области буквально за месяц ценники подросли на 0,66%. Из продуктов сильнее всего ударил по бюджету сахар и привычный борщевой набор – картофель, свекла, морковь и лук. также стал дороже. Центробанк объясняет это сокращением прошлогодних запасов и тем, что новый урожай еще не успел массово поступить в продажу. Но особенно заметно подорожало моторное топливо. И здесь главная причина – сокращение производства после украинских атак по НПЗ. И это только официальная статистика. Реальная инфляция значительно выше. И калининградцы это хорошо ощущают после каждого похода в магазин.
3: Русский Запад решил провести опрос среди своих читателей и выяснить, как жители Калининградской области воспринимают инфляцию и насколько, как они считают, выросли цены. Так вот, 71% опрошенных изданием полагает реальную инфляцию выше 20% с начала года. Только 14% не заметили роста цен. Еще 12% оценивают подорожание величиной до 20%. А официальную оценку уровня инфляции поддерживают только 3% опрошенных журналистами.
4: И пока Центробанк в очередной раз обещает сбить инфляцию до 4%, калининградцам приходится считать каждую копейку и брать кредиты, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Как сообщает Объединенное кредитное бюро в Калининградской области в июле, банки выдали свыше 14 тысяч кредитов наличными на общую сумму более 3 миллиардов рублей. По сравнению с июнем объем выданных займов увеличился на 3%. Вырос и средний размер кредита – до 223 тысяч рублей. Тогда как месяцем ранее калининградцы просили взаймы в среднем 214 тысяч. Также отмечается, что на каждые 100 жителей региона в июле пришлось 9 новых кредитов. Но нет смысла впадать в уныние. Зарплаты-то все равно растут, как на дрожжах. Прям не успеваем радоваться. Только не своим зарплатам, а чужим. На доплаты силовикам из областного бюджета выделили без малого 230 миллионов рублей.
6: Областные власти увеличили социальные выплаты сотрудникам правоохранительных органов и силовых структур. Расходы на дополнительную поддержку федеральных силовиков увеличили почти в 3 раза. Еще в марте на эти цели из резервного фонда региона выделяли 83 миллиона рублей. А теперь сумма выросла до 229 миллионов. Деньги получают сотрудники МВД, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний, МЧС, транспортной полиции, судебные приставы и военнослужащие части номер 2659. Стоит напомнить, что в прошлом году регион доплачивал силовикам по 3000 рублей в месяц. В первой половине текущего года уже по 5000, а с июля для большинства выплата выросла до 10 тысяч рублей. Отдельным сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии теперь будут доплачивать по 15 тысяч рублей ежемесячно.
4: По этому поводу в соцсетях люди уже иронизируют, что, мол, чиновники платят за службу силовикам, которые их же и защищают от недовольного народа. А недовольных бездействием властей, между прочим, становится больше, и следующая история как раз об этом. Калининградцы возмущаются как отсутствием субсидированных билетов, которые губернатор без прозванных обещал еще в начале весны, так и резким подорожанием перелетов в последние недели лета. Дело в том, что авиабилеты из Калининграда в Москву и Петербург взлетели до десятков тысяч рублей. Так, за билет Победы из Калининграда в Питер на 21 августа пришлось выложить от 18 999 рублей. И это только в одну сторону. Жители требуют объяснений от губернатора.
7: Что произошло с ценами на авиабилеты? Стоимость взлетела в разы. И это в сезон, когда студенты должны уехать на учебу в Большую Россию. Отсутствие субсидированных билетов делает эти поездки недоступными, жалуется калининградка на странице главы региона в соцсети.
4: Причем цены продолжают расти буквально на глазах. Пока журналисты проверяют стоимость авиарейсов, некоторые билеты успевают дорожать еще сильнее. А на отдельные даты мест уже и вовсе не осталось. И это тогда, когда для Калининградской области, отрезанной от большой земли сухопутными границами других государств, самолет остается одним из основных способов добраться до Москвы и Санкт-Петербурга. И пока жители региона ограничены в возможностях покинуть эксклав, в небе над Балтийским морем неподалеку от Калининградской области уже в который раз за неделю зафиксировали американский самолет радиоэлектронной борьбы EA-37B Compass Call в сопровождении борта дальнего радиолокационного обнаружения Альянса EA-3A Sentry. Также над нейтральными водами Балтики на низкой высоте маневрировал американский истребитель-разведчик F-35A. Кроме того, НАТО практиковалось в защите стран Балтии от нападения России.
3: Вооруженные силы нескольких стран Североатлантического альянса НАТО провели скоординированные действия, имитируя начальную стадию развертывания перед атакой на Калининградскую область. Как сообщают западные издания, одновременно в воздух поднялись боевые самолеты США и Норвегии с авиабаз на севере Норвегии и вблизи российских границ. Специальный американский самолет-разведчик с системой АВАКС взял под контроль воздушное пространство над регионом. В операцию были вовлечены также сухопутные войска Польши. Военный эксперт Германии Карло Масала прокомментировал произошедшее так: «Можно только надеяться, что Россия поняла посланный сигнал».
8: Тем временем на фоне учения Альянса министр региональной безопасности Дмитрий Коннов обсудил с представителями бизнеса Калининградской области вопросы безопасности предприятий. Отдельное внимание уделялось мерам, необходимым для безаварийной работы, защиты персонала и оборудования. Во встрече приняли участие более 50 руководителей предприятий области. Другие подробности не сообщаются. Словом, в Балтийском регионе становится все интереснее. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». На днях сразу три иностранных самолета-разведчика несколько часов кружили у российских границ со стороны Польши, Литвы и Балтийского моря. Российское воздушное пространство они не пересекали. Никаких нарушений границы официально не зафиксировано. Но это не значит, что экипажи просто любовались морем и считали грузовики на Куршской косе. Такие самолеты способны наблюдать за военными аэродромами, кораблями, авиацией, радарами и системами связи, находясь за десятки, а иногда и за сотни километров от интересующего объекта. Как это вообще возможно? Сейчас разберемся на пальцах. В районе Калининградской области одновременно работали три самолета стран НАТО. Первым бортом был Beechcraft King Air. Если вы посмотрите на фотографию, никакого летающего монстра не увидите. Небольшой двухмоторный турбовинтовой самолет. Такие машины могут использовать бизнесмены, спасательные службы, медики, а могут и военные. Весь секрет не в форме самолета, а в том, что установлено внутри и снаружи. King Air можно оборудовать камерами, тепловизорами, поисковым радаром и другой аппаратурой наблюдения. Производитель прямо предлагает самолеты этого семейства для разведки и длительного патрулирования. При этом машина может находиться в воздухе больше 8 часов. Зачем так долго? Ну, давайте пораскинем. Представьте обычную фотографию военного аэродрома. На одном снимке стоят 4 самолета, несколько машин и топливозаправщик. Само по себе это мало о чем говорит. Через неделю разведчик пролетает снова. Самолетов стало 6. Возле полосы появилась дополнительная техника. Топливозаправщики переместились ближе к стоянкам. Еще через несколько дней самолеты исчезли, а возле складов началось движение грузовиков. Каждая отдельная фотография – просто картинка. Но если раскладывать такие снимки по датам, получается уже история. Когда техника прибыла, сколько времени находилась на базе и когда начала готовиться к вылету. Это как смотреть не одну фотографию парковки возле дома, а запись за целый месяц. Очень быстро станет понятно, кто приезжает утром, кто возвращается ночью и какая машина почти никогда не покидает двор. Вот такая история. Второй борт гораздо интереснее. Bombardier Artemis-2. Снаружи он похож на дорогой деловой самолет. На таких летают чиновники и олигархи. Только внутри военной версии вместо мест для спокойного перелета с кофе установлены рабочие места операторов, компьютеры и аппаратура для сбора электронных сигналов. Компания Leidos, создавшая эту платформу, называет ее системой глубокой разведки, в чем-то уникальной. Главное преимущество такого самолета – высота, скорость и возможность долго находиться в воздухе. Он способен собирать информацию с безопасного расстояния, не приближаясь вплотную к чужой системе противовоздушной обороны. В общем, красиво работает. И вот здесь начинается самое интересное. Любой работающий радар излучает радиоволны. Он отправляет сигнал, принимает отражение и по нему определяет, где находится самолет, корабль или другой объект. Но одновременно радар сообщает и о себе. Его сигнал можно сравнить с голосом человека.
10: У каждого радара есть свои особенности – частота, мощность, продолжительность и порядок импульсов. Специализированная аппаратура слушает этот электронный голос и пытается определить, какая система работает и откуда идет сигнал. Сам разведчик может вообще не видеть установку глазами. Радар спрятан в лесу, закрыт маскировкой или находится за десятки километров. Но как только его включили, в эфире появился сигнал. Это похоже на человека, который прячется в темной комнате, но отвечает на телефонный звонок. Лица не видно, зато стало понятно, что внутри кто-то есть. Это, надеюсь, понятно. Теперь, конечно, появляется вопрос, зачем собирать такие сигналы. Так вот, ответ вам даст любой соображающий человек, даже не военный эксперт. Чтобы составить так называемый электронный портрет системы. Понять, какой радар используется, где он примерно находится, когда включается и какие объекты способен сопровождать. Один сигнал еще не раскрывает всю картину. Координаты могут быть неточными, оборудование могут перемещать, а военные специально менять режим его работы. Поэтому разведывательные самолеты возвращаются. Сегодня сигнал пришел из одного района, через неделю немного из другого. Значит, установка могла быть мобильной. Один радар включается постоянно, другой — только при появлении определенных самолетов. Третий вообще молчит месяцами. Постепенно отдельные точки складываются в схему. Именно поэтому «Артемис» уже неоднократно замечали возле Калининградской области. В общем, с технической частью разобрались. Теперь к причинам. Почему разведчики часами кружат возле границы? Зачем следят за регионом так пристально? Потому что они ждут, когда военные начнут действовать. Заработал радар, показал, где он находится. Поднялся истребитель, стало понятно, с какого аэродрома он вылетел и сколько времени ему понадобилось. Начались переговоры, и в эфире появилась новая активность. Получается, что российские военные думают, что наблюдают за чужим самолетом, а он в это время на самом деле не прячется и наблюдает за их реакцией. И, конечно, логично, что все это происходит именно над Калининградом. Самолет может облететь регион с нескольких сторон.

0: Ли истребитель и обычный разведывательный полет превратился в международный инцидент. Так что искать убежище пока рано, но и считать эти самолеты безобидными экскурсионными бортами точно не стоит. На этом все. Подписывайтесь на мои социальные сети и услышимся в новом разборе полетов.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Настоятель Веденского храма Валерий Сосковец о том, что инфантильные дети появляются у тех, кто поздно рожает.
4: О том, что появляются такие, когда к 40 годам первый. Это время, когда нужно становиться не мамой, а должны рождаться первые внуки. И тогда у тебя там к внукам другое отношение. А когда отношение к внукам переносится на первого ребенка, это, конечно, и получается вот это такая совершенно вредная для ребенка ситуация.
5: Прям чувствую, не бывает, как свой огород сейчас.
4: У мам 20-летних не бывает сыночек-корзиночек. Никогда. Понимаете? Не случается этого. Это бывает, когда человек выходил уже, дело к старости, там первого родила, и над ним трясется. И как бы его огородить, уже старость наступает. И, соответственно, ведет себя как бабушка по отношению к собственному ребенку. Это все очень понятно. Для того, чтобы человеку в это не впасть, не дай бог, потому что угробит ему просто жизнь. Я как священник исповедую же много людей, тысячу в год-то как минимум. И бедные взрослые люди, 40-летние, у которых там мама под 80, они все время, и 40-летних считают, что нужно слушаться, и что он ей не одел ли ты шапочку и так далее. Это все дальше продолжается. А возникает из-за того, что человек не своевременно. Все должно быть в свое время. В свое время замуж, в свое время родила первого, второго, третьего, пятого. А когда у тебя к 40 годам появился например, седьмой, уже и не до него.
1: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Блокадный Ленинград 21 века. Как минимум 12 тысяч детей в Курской области будут учиться дистанционно из-за регулярных атак дронов. Новые меры безопасности начали применять в школах Курска. В местных телеграм-каналах появились фотографии учеников, родителей и сотрудников школ, которые обкладывают учебные заведения мешками с песком. Хотя в новом учебном году около 12 тысяч школьников в Курской области в школы учиться не пойдут, сообщила министр науки и образования региона Наталья Леонова.
7: Всего в этом году в школы области пойдут почти 112 тысяч учеников. 100 из 109 школ в приграничных районах также переведут на дистант. Еще 9 будут проводить занятия на базе школ в Курске.
6: Курская область регулярно подвергается атакам беспилотников. ПВО ежедневно сбивают дроны над территорией региона. На этом фоне детей и подростков стали массово учить правильной реакции на атаки беспилотников и террористов. В детских садах, школах и техникумах также начали проводить учения на случай ракетных ударов.
8: Эти учения имеют первостепенное значение для обеспечения безопасности наших детей и формирования у них правильного поведения в чрезвычайных ситуациях. Основная задача таких учений – это обучение школьников основам безопасности. Мы хотим, чтобы каждый ребенок знал, как действовать в случае угрозы, где искать укрытие и как быстро и безопасно покинуть здание. Важно, чтобы учитель

0: Учащиеся чувствовали себя уверенно и знали, что делать в критической ситуации.
1: При этом не везде родители довольны тем, как детей учат реагировать на тревогу. Мать ученицы младших классов рассказала, что ее дочь довели до истерики неожиданной тренировкой в школе. Согласно фотоотчету, детей усаживали под парты и эвакуировали через окно первого этажа.
2: Когда я вошла в класс за ребенком, ее успокаивали и дети, и учитель. Она впечатлительная, и на нее это произвело крайне неблагоприятное впечатление. Пришлось рассказывать, что это снимали кино, и она стала актером. Только тогда немного успокоилась.
1: Политологи отмечают, что начиная спецоперацию, власти не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
3: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
4: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
5: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
6: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
1: Что касается школьников, то их теперь учат рыть окопы и различать виды боевых ранений. В новый школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины», который пришел на смену ОБЖ, включили курс военной подготовки. Старшеклассников учат рыть окопы, различать виды боевых ранений, оказывать первую помощь, а также классифицировать оружие и отравляющие вещества. Кроме того, им рассказывают о последствиях ядерных взрывов и признаках применения биологического оружия. Среди прочего, школьникам необходимо освоить историю и конструктивные особенности беспилотников, а также способы использования таких аппаратов в бою, отметили в Министерстве образования. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко о том, что поездки в Турцию или Азию – это глумление над собственным здоровьем, а потому лучше отдыхать в Подмосковье.
9: И что он получил? Ему надо снова вернуться, адаптироваться к нашей очень эстетичной, но суровой московской действительности. Ну что я могу сказать? Только посочувствовать. Ну что ты, зачем ты туда ездил-то, в эту Турцию? Другое дело, если бы он поехал под Москву, заберут по 2 недели. Наверное, это правильно. Тут я не советчик. Но лететь в какие-нибудь там экзотические дебри, там в Юго-Восточную Азию, тем более, вот оттуда-то точно можно что-то привезти. Но опять же, это будет его личная проблема. Распространение она не получит на всю популяцию. Но, может быть, таким жесточайшим образом он одумается и в следующий раз уже не поедет ни в Тайвань, ни во Вьетнам, ни еще куда-нибудь.
7: Криминальные новости.
10: В Москве покончил жизнь самоубийством генерал-майор ФСБ в отставке Игорь Лаптев, который обеспечивал связью Минобороны и МВД. Тело 83-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы обнаружили в его доме на Верхней Красносельской улице днем 20 августа, пишет «Московский комсомолец». Издание утверждает, что генерал покончил с собой почти за неделю до своего дня рождения. Игорь Лаптев участвовал в боевых действиях в Афганистане. После этого продолжительное время служил в КГБ и ФСБ, где занимался вопросами информационной безопасности. Также трудился в налоговой полиции. В конце 90-х годов Лаптев занимал должность замминистра по налогам и сборам. С 98 года возглавлял совет директоров группы компаний «Информтехника и связь», которая специализируется на разработке и производстве интегрированных систем защищенной профессиональной связи для государственных и корпоративных структур. За последние 15 лет компания заработала более 2 миллиардов рублей на госконтрактах. В частности, она отвечала за поставки средств связи МВД и Минобороны. С начала СВО произошла серия самоубийств генералов силовых ведомств. Так, в мае в Москве умер 87-летний генерал-полковник Станислав Петров, бывший начальник войск радиационной, химической и биологической защиты. Его тело обнаружили в квартире в доме на набережной. Газета «Ру» сообщала о возможной версии самоубийства. В феврале 2023 года в Подмосковье был найден мертвым 72-летний генерал-майор полиции Владимир Макаров. Он занимал должность замначальника главного управления МВД по борьбе с экстремизмом. ТАСС сообщила, что Макаров покончил с собой. В июле 2022 года в Москве погиб генерал-майор ФСБ в отставке Евгений Лобачев. Его тело обнаружили на лестничной площадке дома на Качалинской улице. Лобачеву было 76 лет. По данным ТАСС, со ссылкой на правоохранительные органы, причиной смерти стал суицид. А за месяц до этого в Москве был найден застреленным в своей квартире 90-летний генерал-майор службы внешней разведки в отставке Лев Соцков. РБК писал, что рядом с телом генерала находился наградной пистолет. 19-летнего курьера мошенников, который обобрал двух орловских пенсионерок, задержали в Москве, в Шереметьево. У парня, как у большинства его коллег по криминальной подработке, сложная география перемещений. Сам он из Липецка. Заказы были в Орле, сразу в двух районах. Потом уехал в столицу, а оттуда планировал улететь еще в один регион, но не успел. Его местонахождение оперативники вычислили по билету на самолет, который отобразился в базе. Поиски помощника мошенников начали после обращения в полицию 89-летней жительницы Советского района. Она отдала курьеру больше 2,5 миллиона рублей, думая, что спасает свои сбережения от мошенников. В ходе расследования выяснилось, что до этого задержанный курьер забрал 700 тысяч рублей у другой пенсионерки, проживающей в Орле. На счету 19-летнего курьера, по версии следствия, уже минимум 9 эпизодов в 6 регионах, включая Липецкую, Калужскую, Московскую, Самарскую области и Северную Осетию. Сейчас он под стражей. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
7: Радиолента. Прямая речь.
8: Активный пользователь соцсетей доктор Иоланта рассказала о том, что будет изучать ее дочь на первом курсе медицинского вуза в Москве.
11: У меня дочка поступает в медицинский вуз, и я посмотрела расписание на первый семестр. Он у меня вызвал неоднозначные чувства, хотя что уж там говорить однозначное. Но посудите сами. Мы изучали биологию, анатомию, физиологию, гистологию, латинский язык и так далее. Это на первом курсе. Что изучают сейчас? Основы профилактики и противодействия терроризму и экстремизму, основы российской государственности, основы военной подготовки, история религии России, герои современности в войска беспилотных систем. Я не знаю, когда учить остальное, то, что нужно действительно врачу. Потому что я помню, нам на первом курсе, на втором и на третьем нам не хватало времени все выучить, что нужно из фундаментальной медицины.
7: Главные новости дня.
12: Бензоапокалипсис – новый день. Чтобы заправить автомобили, москвичи занимают очереди на АЗС с 5 утра. Топливо заканчивается еще до обеда.
13: «Газпром засратый, глядите, народ обкрадывает, пи***. 140 рублей, злобы вонючие, чтоб вы обосрались и бумажки не было».
12: У москвичей теперь появился новый утренний ритуал. Встал пораньше, успел заправиться. Есть даже те, кто едет на АЗС к 5 утра, а если приехать позже, можно обнаружить, что бензин уже закончился.
14: Все стоят. Колонна вообще не двигается.
12: Масштаб проблемы хорошо виден по цифрам. К примеру, 19 августа в Подмосковье топливо не продавали на 189 заправках, которые до этого исправно работали. В самой Москве таких АЗС было еще 53. Правительство уже не может перекрыть дефицит столицы, говорит экономический обозреватель Виктор Левченко.
15: Москва всегда снабжалась топливом в приоритетном порядке. Поэтому если дефицит дошел уже до столицы, значит, проблема серьезнее отдельных перебоев на нескольких заправках. Власти могут перебрасывать дополнительные объемы из других регионов, но тогда дефицит просто перемещается из одной точки страны в другую.
12: За МКАДом ситуация еще хуже. Бывший советник управделами президента Максим Арцинович рассказал, что по дороге в сторону Ярославля он видел очереди по 300-400 машин, а дальше бензин на заправках вообще исчезал.
14: По дороге на Ярославль нигде бензина нет никакого вообще.
12: Проблема уже не только в том, чтобы найти бензин, но и понять, что именно заливают в бак. На фоне дефицита правительство смягчило некоторые требования к топливному рынку, после чего автомобилисты в соцсетях начали массово жаловаться на качество бензина и проблемы с машинами. А моторное масло взлетело в цене на треть, отмечает эксперт по топливному рынку Антон Чернов.
16: Самая неприятная история начинается, когда дефицит становится нестабильным. Сегодня бензин есть на одной станции, завтра на другой. Люди начинают заправляться впрок, спрос еще больше растет, бензовозы не успевают восполнять запасы, и возникает эффект снежного кома.
12: И нервы уже действительно сдают. На одной из московских АЗС дошло до рукоприкладства. Один из участников конфликта даже вернулся с разводным ключом. И пока Минэнерго призывает не покупать топливо впрок, москвичи делают ровно обратное. Встают раньше и пытаются залить полный бак и канистру, пока бензин еще есть. Кстати, канистры тоже уже в дефиците. На маркетплейсах их раскупили за считанные дни. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: На радио «Лента» потеря дня.
17: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
7: Радио «Лента» 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
17: Политолог Тимофей Борисов объясняет, почему европейские ультраправые партии на самом деле не друзья Москвы.
18: Все, что касается правых в Европе, то тут можно сказать, что никакие они зачастую не правы. Вот они просто мимикрируют под правых, а на самом деле являются обычными популистами, и не более того. Мы вот видим сейчас, когда пришла Мелони, она же тоже пришла ведь под правыми знаменами, по крайней мере, считалось так. Если брать даже ту же партию «Альтернатива для Германии», которая действительно говорит очень порой правильные и хорошие для нашего слуха вещи, если мы посмотрим политическую повестку этих партий, и в частности вот немножко так поскребем эту «Альтернативу для Германии», то сейчас они выступили, Бранденбургское отделение «Альтернативы для Германии» в мае выступило за то, чтобы перестать считать 8 мая каким-то, ну, таким вот днем выходным, когда можно было бы чтить и ходить к памятникам, возлагать цветы. Это прямая заявка на пересмотр итогов Второй мировой войны.
17: Взгляд изнутри о том, почему бывшие союзники по Советскому Союзу один за другим уходят к геополитическим конкурентам.
19: Слабых в мировой политике никто не уважает. А если страна за 4 года так и не смогла взять Киев, то соседи логично перестают считаться с Кремлем. Та же Армения подписывает соглашение с американцами по редкоземельным металлам и готовится выводить российскую базу из Гюмри. Такаева в Казахстане вообще спас от переворота лично Путин. Но вместо благодарности Астана заигрывает с Вашингтоном и Пекином, подписывая с нами договоры на строительство АЭС за русский счет. В Киргизии ситуация не лучше. Москва строит там школы, где детям будут рассказывать про русских оккупантов, пока тысячи российских чиновников оформляют себе киргизские паспорта для полетов по миру. Вучич в Сербии уходит в отставку на фоне цветной революции, а Минск уже давно посматривает в сторону Запада. Власти любят хвастаться 4-м местом по ВВП, но по факту люди живут на уровне Марокко и Чили, пока бюджет пилят коррупционные кланы. Единственный способ вернуть уважение соседей и спасти страну – это проявить жесткую политическую волю. Но способен ли еще Кремль на это? Вот вопрос.
7: Радиолента. Прямая речь.
8: Предприниматель, который называет себя «бородатый фермер», отнесся с непониманием к увеличению государственной пошлины на вывоз зерново-бобовых культур.
20: День прошел, число сменилось, нихуя не изменилось. Всем привет, друзья, на связи «бородатый фермер». Актуалочка по новостям АПК. С 19 августа пошлина на вывоз зерна из России поднимается с 320 рублей до 720. Также поднимается пошлина на вывоз кукурузы со 100 рублей до 280. Копейки не будем уточнять, мы же копейки не считаем, мы же все богатые. Так вот, у меня вопрос. А нахер поднимать пошлину, если зерно и так не вывозится? Или просто хотят из вот тех маленьких дырочек, где все-таки получается зерно там через Каспий вывезти или еще где-то, из вот этих маленьких щелочек, побольше бабок хапнуть? Ничего не понимаю.
7: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта. Высказывания военкоров. Актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Главные новости дня.
12: Не время для мира. Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования с Украиной. Не Бензя в ООН призвал не верить в мобилизацию осенью. Спецоперация продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной Москва не видит.
21: В настоящий момент таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Специальная военная операция продолжается.
12: Косвенно то, что мирные переговоры зашли в тупик, подтверждает и тот факт, что анонсированный ранее приезд в Москву посланников Трампа Джареда Кушнера и Стивена Виткофа пока перенесся на неопределенный срок. По словам Пескова, конкретных дат визита сейчас нет. Похоже, что армия готовится к новому наступлению на фронте осенью и зимой 27-го года, считают военные аналитики. На этом фоне постпред России при ООН Василий Небензя неожиданно заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет.
16: Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент. Она не планируется и не ожидается, насколько мне известно.
12: Однако Небензя таки добавил, что к вопросу мобилизации власти могут вернуться при определенных обстоятельствах.
16: Предлагаю вернуться к этому разговору после выборов в Госдуму от 18 до 20 сентября. И тогда посмотреть, кто был прав, а кто ошибался.
12: Ситуация выглядит неоднозначно. Переговоров о мире, похоже, точно не предвидится. СВО подбирается к своему 5-летию, а дополнительная массовая мобилизация, по словам властей, сейчас не нужна, и людей на фронте хватает. Как отмечает военный эксперт Антон Громов, либо чиновники лукавят, либо армия рассчитывает и дальше закрывать потребности контрактниками среди студентов и не только. Но этого ресурса, говорит Громов, уже не хватает.
22: Главный вопрос сейчас не в том, объявят ли мобилизацию сразу после выборов. Главный вопрос, способен ли нынешний контрактный набор компенсировать потери и одновременно обеспечивать новые наступательные задачи. Если способен, Кремль будет максимально долго избегать непопулярного решения. Если нет, придется либо снижать военные амбиции, либо искать дополнительный человеческий ресурс.
12: Провести новую волну мобилизации означает не просто раздать повестки. Депутат Андрей Гурулев ранее говорил, что миллион мобилизованных Россия сейчас просто не сможет нормально одеть, обучить, вооружить и обеспечить техникой. Отмечу, что несмотря на активное отрицание мобилизации, россияне, похоже, помнят подобный опыт осени 2022 года, когда также мобилизацию отрицали и уже начали массово уезжать из страны. В лидерах Грузия, которая только за сутки приняла 20 тысяч россиян. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Говорят военкоры.
0: Генштаб НАТО едет в Киев. Военкор Подубный о переговорах по дальнобойным ударам по России.
2: Военный комитет Альянса впервые за 8 лет планирует посетить Киев в полном составе, включая начальников генеральных штабов всех стран Альянса. Главная тема предстоящих переговоров – использование дальнобойного оружия. О подготовке визита сообщил главком Вооруженных сил Украины Дропатый после телефонного разговора с председателем военного комитета НАТО, итальянским адмиралом Джузеппе Кава Драгоне. Предыдущий визит комитета в таком формате состоялся в апреле 2018 года на Яворовском полигоне во Львовской области, где украинские войска отрабатывали стандарты НАТО. С тех пор Альянс направлял в Киев лишь отдельных представителей. На октябрьской встрече украинская сторона рассчитывает обсудить с военным руководством Альянса несколько ключевых вопросов. Согласование дальнобойных ударов вглубь территории России, изменение тактики пехотных подразделений, роботизацию вооруженных сил Украины и экстренное усиление украинской системы противовоздушной обороны.
0: Starlink хотят навести на российские пусковые. Олег Царев о новом запросе Киева к Илону Маску.
3: Об этом пишет Financial Times. По данным издания, теперь Киев предлагает ограничить радиус ударов именно по пусковым установкам на дистанции 200 километров от границы. Под удар могли попасть Брянск, Курск, Белгород, Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар. Киев, очевидно, рассчитывает, что такая уступка, раньше просили просто включить спутники, сделает запрос более приемлемым. Напомню, что переговоры с Маском по Starlink с 2022 года вел экс-министр обороны Федоров. Именно он добился поставок терминалов и отключения сервиса для российских войск. И после отставки в июле он якобы продолжает работать по неформальным каналам. Сегодня стало известно, что он летит в Штаты. Может, и по этому вопросу тоже. Пока Запад не хочет резкой реакции Москвы, предпочитает варить лягушку в теплой воде, изматывать нас медленно. Но, возможно, и разрешат. Надеюсь, что не сейчас. Позже.
7: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
23: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
24: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит... Сам. Кабинет, стол, бумага.
23: Да, и подпись.
24: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
23: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательная история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
24: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
23: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
24: То есть ремонт техники, работа по специальности.
23: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
24: Так быстро?
23: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
24: Контракты – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
23: Логично.
24: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
1: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
24: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
1: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
24: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
1: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
24: Прямо забирают. Физически.
1: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, ну, легально передвигаться по стране.
24: Личность просто стирается.
1: Остается только инвентарная единица.
24: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
1: Ну, попробуй не пойди.
24: Нет, но если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
1: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
24: Что ты имеешь в виду?
1: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
24: В смысле, в реальные ямы в земле?
1: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
24: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
1: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
24: Кошмар.
1: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
24: И чем это закончилось?
1: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
24: То есть просто сломали человека?
1: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
24: И как это оформили?
1: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
24: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
4: Ага.
24: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
1: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, ну, по учебникам. В реальности зоны боевых действий военная полиция – это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
24: В каком смысле?
1: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
24: Вымогательство за что?
1: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, ну, решить вопрос.
24: То есть откупиться?
1: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
24: А если он откажется?
1: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
24: И проверки начнутся.
1: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, ну, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
24: Так.
1: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии. Шанс выжить там стремится к нулю.
24: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
1: Да.
24: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
1: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
24: Из-за чего?
1: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
24: Классика жанра. И что было после жалобы?
1: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
24: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, ну, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
1: Казалось бы.
24: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
1: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, ну, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
24: Почему?
4: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
24: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
4: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
24: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
4: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
24: Это как?
4: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
24: Да ладно?
4: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
24: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
4: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
24: Ужас.
4: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом 10-м шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжение. А потом пришел приказ: людей не хватает. И человека с кровоточащей культёй отправляют на боевые позиции.
24: Но он же ходить нормально не может.
4: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: «Сам разберешься, твои проблемы».
24: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
4: Они просто игнорируются.
24: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
1: Допустим.
24: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
1: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
24: Опять бумаги.
1: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
24: Теряют справки.
1: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
24: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
1: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
24: Зачем?
1: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
24: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
1: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н., она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
24: Так.
4: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальная экспертиза присваивает ему третью группу инвалидности.
24: Третью.
4: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
24: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
4: Выходит, что так.
24: А что происходит со страховыми выплатами по гибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
4: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
24: Из-за чего отказывают?
4: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
24: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
4: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 раза за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
24: Финансовое и физическое предательство — это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
4: Какое?
24: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
4: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
24: Да, к психологам ходить не принято.
4: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да и инфраструктуры помощи просто нет.
24: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
4: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами: «Вам нужно больше отдыхать».
24: И все.
4: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
24: Алкоголь и наркотики.
4: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
24: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
4: Конечно, нет.
24: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
4: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
24: Психика сломана.
4: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
24: А общество при этом живет в другой реальности.
4: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
24: Героический образ.
4: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
24: И замыкается в себе.
4: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
24: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
4: Какой?
24: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал форму? Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
4: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня — это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов — это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Бензоапокалипсис – новый день. Чтобы заправить автомобили, москвичи занимают очереди на АЗС с 5 утра. Топливо заканчивается еще до обеда.
6: «Газпром засратый, глядите, народ обкрадывает, пи***ть. 140 рублей, жлобы вонючие, чтоб вы обосрались и бумажки не было».
5: У москвичей теперь появился новый утренний ритуал. Встал пораньше, успел заправиться. Есть даже те, кто едет на АЗС к 5 утра, а если приехать позже, можно обнаружить, что бензин уже закончился.
9: Все стоят. Колонна вообще не двигается.
5: Масштаб проблемы хорошо виден по цифрам. К примеру, 19 августа в Подмосковье топливо не продавали на 189 заправках, которые до этого исправно работали. В самой Москве таких АЗС было еще 53. Правительство уже не может перекрыть дефицит столицы, говорит экономический обозреватель Виктор Левченко.
15: Москва всегда снабжалась топливом в приоритетном порядке. Поэтому если дефицит дошел уже до столицы, значит, проблема серьезнее отдельных перебоев на нескольких заправках. Власти могут перебрасывать дополнительные объемы из других регионов, но тогда дефицит просто перемещается из одной точки страны в другую.
5: За МКАДом ситуация еще хуже. Бывший советник управделами президента Максим Арцинович рассказал, что по дороге в сторону Ярославля он видел очереди по 300-400 машин, а дальше бензин на заправках вообще исчезал.
14: По дороге на Ярославль нигде бензина нет никакого вообще.
5: Проблема уже не только в том, чтобы найти бензин, но и понять, что именно заливают в бак. На фоне дефицита правительство смягчило некоторые требования к топливному рынку, после чего автомобилисты в соцсетях начали массово жаловаться на качество бензина и проблемы с машинами. А моторное масло взлетело в цене на треть, отмечает эксперт по топливному рынку Антон Чернов.
16: Самая неприятная история начинается, когда дефицит становится нестабильным. Сегодня бензин есть на одной станции, завтра на другой. Люди начинают заправляться впрок, спрос еще больше растет, бензовозы не успевают восполнять запасы, и возникает эффект снежного кома.
5: И нервы уже действительно сдают. На одной из московских АЗС дошло до рукоприкладства. Один из участников конфликта даже вернулся с разводным ключом. И пока Минэнерго призывает не покупать топливо впрок, москвичи делают ровно обратное. Встают раньше и пытаются залить полный бак и канистру, пока бензин еще есть. Кстати, канистры тоже уже в дефиците. На маркетплейсах их раскупили за считанные дни. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что большую часть своей жизни провела в оппозиции к власти, а также напомнила, что была одной из немногих, кто голосовал против назначения Владимира Путина премьер-министром.
9: Для меня, вот как человека, который сам в свое время, я в какой только оппозиции не была, и чего только со мной
10: Вы
9: не
10: были
9: происходило.
10: В
9: и я большую часть своей жизни да, была. И президента была в оппозиции.
10: Вы оппозиции к Путину были.
9: Ну, я с ним на одних выборах, я как первая женщина на одних выборах.
10: Ну, это нельзя назвать прямо оппозицией.
9: Да,
10: давайте
9: да,
10: так.
9: Но просто я одна из немногих, кто голосовал против его назначения премьером в свое время. Да.
10: Чего
9: До
10: это?
9: Того, и несмотря на это, после выборов он меня пригласил и попросил, мы стали взаимодействовать там, в общем, по ситуации второй этапа Чеченской войны. Я там ездила. И, то есть, несмотря на это, вот он не злопамятный человек, то есть как-то я критиковала, и какие-то вещи очень неприятные говорила. И он ценил мою честность, наверное, то, что я искренне это говорю. Поэтому вот с тех пор мы и вот взаимодействуем, да. И...
10: Подружились, короче. Значит, да, надо критиковать Путина, но не все критики Путина становятся главами Центризбиркома. Странное какое-то. Да? Видите, согласитесь при этом.
9: Ну, вы знаете, люди умнеют со временем, правда? И одно дело, когда априори было... Пришел неизвестный человек, непонятно, что и как. А потом человек доказал своими действиями, скажем, вызвал уважение не только у меня грешное, да, но и большинства. И это главное, вот в этом главном, я думаю, что многие его поддерживают.
10: То есть все-таки поумнели вы в данном случае, а не Владимир Путин, что... который вас поставил главой Центра Сберкома?
9: Конечно, я себе говорю.
10: Я понял.
7: Главные новости дня.
11: Блокадный Ленинград 21 века. Как минимум 12 тысяч детей в Курской области будут учиться дистанционно из-за регулярных атак дронов. Новые меры безопасности начали применять в школах Курска. В местных телеграм-каналах появились фотографии учеников, родителей и сотрудников школ, которые обкладывают учебные заведения мешками с песком. Хотя в новом учебном году около 12 тысяч школьников в Курской области в школы учиться не пойдут, сообщила министр науки и образования региона Наталья Леонова.
13: Всего в этом году в школы области пойдут почти 112 тысяч учеников. 100 из 109 школ в приграничных районах также переведут на дистант. Еще 9 будут проводить занятия на базе школ в Курске.
11: Курская область регулярно подвергается атакам беспилотников. ПВО ежедневно сбивают дроны над территорией региона. На этом фоне детей и подростков стали массово учить правильной реакции на атаки беспилотников и террористов. В детских садах, школах и техникумах также начали проводить учения на случай ракетных ударов.
18: Эти учения имеют первостепенное значение для обеспечения безопасности наших детей и формирования у них правильного поведения в чрезвычайных ситуациях. Основная задача таких учений – это обучение школьников основам безопасности. Мы хотим, чтобы каждый ребенок знал, как действовать в случае угрозы, где искать укрытие и как быстро и безопасно покинуть здание. Важно, чтобы учащиеся чувствовали себя уверенно и знали, что делать в критической ситуации.
11: При этом не везде родители довольны тем, как детей учат реагировать на тревогу. Мать ученицы младших классов рассказала, что ее дочь довели до истерики неожиданной тренировкой в школе. Согласно фотоотчету, детей усаживали под парты и эвакуировали через окно первого этажа.
25: Когда я вошла в класс за ребенком, ее успокаивали и дети, и учитель. Она впечатлительная, и на нее это произвело крайне неблагоприятное впечатление. Пришлось рассказывать, что это снимали кино, и она стала актером. Только тогда немного успокоилась.
11: Политологи отмечают, что, начиная спецоперацию, власти не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
26: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
27: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
28: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
29: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
11: Что касается школьников, то их теперь учат рыть окопы и различать виды боевых ранений. В новый школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины», который пришел на смену ОБЖ, включили курс военной подготовки. Старшеклассников учат рыть окопы, различать виды боевых ранений, оказывать первую помощь, а также классифицировать оружие и отравляющие вещества. Кроме того, им рассказывают о последствиях ядерных взрывов и признаках применения биологического оружия. Среди прочего, школьникам необходимо освоить историю и конструктивные особенности беспилотников, а также способы использования таких аппаратов в бою, отметили в Министерстве образования. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Депутат Госдумы Марина Ким предложила ввести возрастные ограничения в соцсетях.
0: На мой взгляд, безусловно, опять же, либо соцсети вводят детский режим, в котором они идентифицируют, проверяют, верифицируют, кто общается с ребенком. Если ребенок с ребенком, то это в целом нормально. Если таких режимов нет, значит, нужно действительно ограничивать соцсети. Ну, иначе мы просто поколение потеряем, конечно. Вот какой возраст отсечки, да, какой возраст, с которого допустимо ценз, да, допустимо позволять ребенку пользоваться соцсетью, я думаю, что вот 14 лет – это оптимально. 14 лет уже все-таки есть сознание ребенка, который понимает, где нужно обходить, как что делать.
7: На радио «Лента» «Шок дня».
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
7: Радио «Лента», 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
3: Генштаб НАТО едет в Киев. Военкор подобный о переговорах по дальнобойным ударам по России.
12: Военный комитет Альянса впервые за 8 лет планирует посетить Киев в полном составе, включая начальников генеральных штабов всех стран Альянса. Главная тема предстоящих переговоров – использование дальнобойного оружия. О подготовке визита сообщил главком Вооруженных сил Украины Дропатый после телефонного разговора с председателем военного комитета НАТО, итальянским адмиралом Джузеппе Кава Драгоне. Предыдущий визит комитета в таком формате состоялся в апреле 2018 года на Яворовском полигоне во Львовской области, где украинские войска отрабатывали стандарты НАТО. С тех пор Альянс направлял в Киев лишь отдельных представителей. На октябрьской встрече украинская сторона рассчитывает обсудить с военным руководством Альянса несколько ключевых вопросов. Согласование дальнобойных ударов вглубь территории России, изменение тактики пехотных подразделений, роботизацию вооруженных сил Украины и экстренное усиление украинской системы противовоздушной обороны.
3: «Старлинг» хотят навести на российские пусковые. Олег Царев о новом запросе Киева к Илону Маску.
17: Об этом пишет Financial Times. По данным издания, теперь Киев предлагает ограничить радиус ударов именно по пусковым установкам на дистанции 200 километров от границы. Под удар могли попасть Брянск, Курск, Белгород, Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар. Киев, очевидно, рассчитывает, что такая уступка, раньше просили просто включить спутники, сделает запрос более приемлемым. Напомню, что переговоры с Маском по Starlink с 2022 года вел экс-министр обороны Федоров. Именно он добился поставок терминалов и отключения сервиса для российских войск. И после отставки в июле он якобы продолжает работать по неформальным каналам. Сегодня стало известно, что он летит в Штаты. Может, и по этому вопросу тоже. Пока Запад не хочет резкой реакции Москвы, предпочитает варить лягушку в теплой воде, изматывать нас медленно. Но, возможно, и разрешат. Надеюсь, что не сейчас. Позже.
7: Радио «Лента», 15:57 АМ. Датская почта.
3: Пехоте рано или поздно будут все. Зачем курсантов-поваров решили обучать управлению дронами? Программу подготовки поваров действительно хотят добавить управление воздушными дронами и наземными роботами. Официальная задача звучит так. Нужно доставлять на передовую сухпайки и горячую еду. Туда, куда обычная машина уже не доедет. Причем учить будут серьезно. Работа под воздействием РЭБов, преодоление препятствий, доставка грузов в условиях, максимально приближенных к боевым. Зачем современной армии понадобился повар с джойстиком от дрона, объясняет военный обозреватель Алексей Романов.
15: Последние километры до передовой сегодня стали самым опасным участком снабжения. Любая машина быстро обнаруживается дронами и превращается в цель. Поэтому продукты, боеприпасы и медикаменты все чаще приходится доставлять маленькими воздушными беспилотниками или наземными роботами. Вот и получается, что современному военному повару уже недостаточно уметь только готовить.
3: Однако у курсантов возник другой вопрос. Если повар обучится управлять беспилотником, долго ли он останется только поваром? На фоне массовых жалоб солдат на переводы специалистов в совершенно другие подразделения, чаще всего штурмовые, ответ «нет» выглядит однозначным, говорит военный аналитик Сергей Ковалев.
1: Само обучение работе с дронами логично. Проблема начинается тогда, когда дополнительный навык превращается в основание использовать человека совсем не по его специальности. Оператор БПЛА сегодня – полноценный участник боевой работы и одна из приоритетных целей противника. Поэтому граница между тыловиком и бойцом переднего края становится очень тонкой.
3: Параллельно для продовольственных подразделений разрабатывают мобильные кухни и пекарни на грузовиках, способные кормить несколько сотен человек. Получается почти новая армейская профессия, говорит эксперт по истории войны Илья Миронов.
15: Современная война постепенно уничтожает понятие безопасной армейской специальности. Водители, связисты, ремонтники, медики, теперь повара, работают в зоне действия дронов. А чем больше военнослужащих получают универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
3: Пока Минобороны говорит,

0: Давай. Продолжаем мы сегодня наш цикл передач о статусах без вести пропавшей и безвестно отсутствующих. Мы уже общались с вами на тему «В чем же разница» в предыдущих программах. Итак, что же делать родственникам при статусе БП или при статусе БО? Самый главный вопрос здесь – влияет ли эта путаница в формулировках на дальнейшее действие семьи? И в большинстве случаев, скажу вам, нет, не влияет. Независимо от того, написано в извещении «без вести пропавший» или «безвестно отсутствующий», спустя 6 месяцев родственники в любом случае вправе обратиться в суд. Для такого обращения в суд есть два варианта. Признать человека безвестно отсутствующим – это первый, либо признать умершим – это второй. И после признания безвестно отсутствующим через 3 месяца уже можно обратиться в суд о признании умершим. Либо по истечении 6 месяцев с момента исчезновения сразу ставить вопрос о признании умершим. Это уже судебная процедура, да, но именно она создает все остальные юридические последствия. Иногда при оформлении льгот на местах возникают проблемы. Сотрудники могут цепляться действительно к формулировкам. При БО, например, то есть безвестно отсутствующий, требовать решения суда. При БП, без вести пропавший, не принимать извещение с формулировкой БО. И в таком случае вопрос решается уже через письменную жалобу. Воинская часть сама редко переписывает приказ. Поэтому здесь проще добиваться разъяснения правового статуса через надзорные органы. И главное в этом вопросе – просто понимать, термин в извещении не меняет ваших процессуальных прав. Поэтому берегите себя, требуйте документы по закону. И, конечно, напоминаю, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной вы можете через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также можете зайти на сайт нашей ленты, там есть раздел «Военный адвокат», и там найдете мой личный телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Авиация НАТО сгущается у Калининграда. Военкор Живов о демонстративной концентрации сил у российских границ.
3: Во вторник в районе Калининграда был зафиксирован вылет большого количества военных самолетов Альянса. По данным Die Welt, мониторинг вел самолет Е-3 «Авакс», американский борт «Компас Кол-2», ранее задействованный в операциях на Ближнем Востоке и сейчас передислоцированный в Польшу. Кроме того, ТАСС сообщил о полете американского истребителя 5-го поколения над нейтральными водами Балтийского моря вблизи Калининградской области. По данным агентства, самолет вылетел из Рейкьявика, прошел через воздушное пространство Норвегии и Швеции, затем над Польшей, после чего совершал маневры над акваторией на высоте около 1 километра, в том числе пересекая коридоры для гражданской авиации. Значительная концентрация военно-воздушных сил вокруг Калининграда, остается только надеяться, что Россия поняла послание, цитирует издание военного эксперта Карла Масала.
2: 1000 дронов и новый блэкаут. Военкор канала «Архангел спецназа» об ударах по Крыму, Татарстану и югу России.
4: Противник провел очередной налет на более чем 1000 дронов за одни сутки. Подразделениями противовоздушной обороны в ночь на 20 августа было уничтожено не менее 726 беспилотников. Еще 438 отмечено в дневное время 19 августа. Под удар попали несколько различных объектов в Черноморской зоне, а также в Поволжье и на Урале, где фиксировались пролеты беспилотников «Лютый». В Крыму после ночной атаки возник полный блэкаут, последствия которого сейчас устраняют. Украинские каналы сообщают об ударе по подстанции в Тамане. Вероятно, из-за этого и возникли перебои со снабжением. Помимо этого, вооруженные силы

0: Украины атаковали порт на берегу Краснодарского края. В очередной раз за последние недели атакован Нижнекамск. Сообщается о 9 погибших. Также беспилотники сбивали на направлении Волгоградской и Астраханской областей. Не исключено, что вооруженные силы Украины снова пытались атаковать порты на Каспии или же газодобывающие установки в море.
1: Счастье упало до минимума. Военкор Иван Отраковский о том, какой индекс действительно стоило бы считать.
2: Индекс счастья россиян в июле упал до 50 пунктов, минимума с 2011 года, следует из данных ВЦИОМ. За месяц показатель снизился сразу на 9 пунктов, что стало самым резким падением за время войны. Индекс счастья – интересный индекс во время войны и экономического кризиса, налогового и цифрового закабаления народа и его обнищания. Индекс уверенности в завтрашнем дне, развитии страны, ее мощи, социальной справедливости, доступности здоровой еды, безопасности, приближении победы, окончания войны. Это и есть тот самый необходимый индекс. В нем, этом индексе, комфортно себя чувствуют только избранные, элита.
3: Радио Лента. 1557 АМ. Главные новости дня.
4: «Не время для мира». Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования с Украиной. Небензя в ООН призвал не верить в мобилизацию осенью. «Спецоперация продолжается», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной Москва не видит.
5: «В настоящий момент таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Специальная военная операция продолжается».
4: Косвенно то, что мирные переговоры зашли в тупик, подтверждает и тот факт, что анонсированный ранее приезд в Москву посланников Трампа Джареда Кушнера и Стивена Виткофа пока перенесся на неопределенный срок. По словам Пескова, конкретных дат визита сейчас нет. Похоже, что армия готовится к новому наступлению на фронте осенью и зимой 27 года, считают военные аналитики. На этом фоне постпред России при ООН Василий Небензя неожиданно заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет.
6: «Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент, она не планируется и не ожидается, насколько мне известно».
4: Однако Небензя таки добавил, что к вопросу мобилизации власти могут вернуться при определенных обстоятельствах.
6: «Предлагаю вернуться к этому разговору после выборов в Госдуму от 18 до 20 сентября и тогда посмотреть, кто был прав, а кто ошибался».
4: Ситуация выглядит неоднозначно. Переговоров о мире, похоже, точно не предвидится. СВО подбирается к своему пятилетию, а дополнительная массовая мобилизация, по словам властей, сейчас не нужна, и людей на фронте хватает. Как отмечает военный эксперт Антон Громов, либо чиновники лукавят, либо армия рассчитывает и дальше закрывать потребности контрактниками среди студентов и не только. Но этого ресурса, говорит Громов, уже не хватает.
7: Главный вопрос сейчас не в том, объявят ли мобилизацию сразу после выборов. Главный вопрос, способен ли нынешний контрактный набор компенсировать потери и одновременно обеспечивать новые наступательные задачи. Если способен, Кремль будет максимально долго избегать непопулярного решения. Если нет, придется либо снижать военные амбиции, либо искать дополнительный человеческий ресурс.
4: Провести новую волну мобилизации означает не просто раздать повестки. Депутат Андрей Гурулев ранее говорил, что миллион мобилизованных Россия сейчас просто не сможет нормально одеть, обучить, вооружить и обеспечить техникой. Отмечу, что несмотря на активное отрицание мобилизации, россияне, похоже, помнят подобный опыт осени 2022 года, когда также мобилизацию отрицали и уже начали массово уезжать из страны. В лидерах Грузия, которая только за сутки приняла 20 тысяч россиян. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот Telegram телеканала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
8: Военный эксперт Виктор Баранец заявил, что армия России оказалась неспособна разрушить мост в затоке Одесской области, несмотря на то, что наносила по нему удары всем, чем могла.
9: Ну вот обратите, мост в затоке. Я специально посчитал. У нас было порядка 12 атак на этот мост в затоке. Да? И что уже мы? Вот последняя атака. Последняя атака. Повредили только одну, по-моему, автомобильную часть. Железнодорожная осталась. А для того, чтобы залатать автомобильную часть, там вот правильно Сенков говорил, там несколько часов понадобится. Внимание! Посмотрите, чем били. Авиация била. Бэки били, да, беспилотники били, диверсионные группы наши тоже пытались под окраса. Я не хочу, и вы поймете, почему, сказать, сколько мы самолетов не досчитались бомбардировщиков, у которых было задание раздолбать мост в затоке. Это вам еще один ответ на вопрос некоторых обывателей, которые ехидничают по поводу того, почему не можем. Да не так-то все просто. Потому что над затокой стоят очень серьезные системы ПВО. И не так-то просто. Там я говорил с летчиками. Они говорили, Виктор, мы пытались отбросить бомбы, да? Запускали со 100-километровой дальности. Внимание! Пока бомба долетала до моста, она плюхалась в воду на расстоянии 250-300 метров. Это тоже большая проблема.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
10: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента».
3: «Красный карлик» на радио «Лента».
11: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В заснеженных, практически неприступных ущельях Гималаев и высокогорного Тибета, куда на протяжении веков не отваживался заглянуть ни один обычный путешественник, согласно древним восточным преданиям, скрывается легендарное подземное царство Агарти. Говорят, что это тайное общество великих просветленных мудрецов бережно хранит там колоссальные, забытые тайны знания всего человечества, соединяясь масштабной, скрытой от посторонних глаз сетью секретных туннелей со всеми, без исключениями, континентами нашей планеты. Давайте вместе попробуем проверить на прочность эту завораживающе красивую эзотерическую легенду, которая будоражит умы уже многих поколений искателей приключений. Миф об Агарте получил свою широкую известность в европейских интеллектуальных кругах в XIX и XX веках, во многом благодаря фундаментальным трудам оккультистов, отважных путешественников и философов, таких как Александр Сент-Иль-Дальведер и Фердинанд Ассендовский. Последний в своих захватывающих мемуарах «И звери, и люди, и боги» утверждал, что монгольские ламы лично рассказывали ему о существовании подземной страны мира, где правит таинственный и могущественный король мира, обладающий силой мысли останавливать любые масштабные войны на поверхности нашей Земли. Оккультные экспедиции печально известного нацистского ведомства АННРБ в Тибет в 30-х годах 20 века крайне активно и настойчиво искали реальные входы в эти загадочные подземные туннели, искренне надеясь обрести древние технологии для достижения абсолютного мирового господства. Современные геологи, профессиональные альпинисты-высотники и авторитетные тибетологи единогласно заявляют, что никаких глобальных искусственно созданных подземных систем под Гималаями не существует, а все эти красивые легенды порождены традиционной буддистской космологией Шамбалы и глубоким уединенным пещерным отшельничеством местных монахов. Суровые климатические условия экстремального высокогорья делают строительство протяженных, стабильных подземных коммуникаций физически невозможным из-за постоянной разрушительной сейсмической активности и непрерывного движения огромных тектонических плит. Легенда об Агарте продолжает ярко жить и пестреть в книгах и сердцах искателей духовного просветления, оставаясь прекрасным символом тайной мудрости Востока. Однако академическая наука настойчиво напоминает, реальные глубины нашей планеты пока остаются для нас совершенно чуждым местом, где доминируют лишь раскаленная жидкая магма и чудовищное давление, абсолютно несовместимое с жизнью любого известного нам биологического существа, где заканчивается реальная история и начинается красивая сказка. Решать только вам. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
10: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
12: Руна дня на 22 августа. Давайте спросим у рун, заглянем в наш мешочек чудес, узнаем, что же нас ждет в этот день. Итак, 22 августа у нас выпала руна «Манас». Классный день. Под энергией этой руны она символизирует человека, личность, это взаимодействие с обществом. Эта руна напоминает о том, что мы часть большого мира, все мы связаны невидимыми ниточками друг с другом, и именно через общение, сотрудничество и правильное позиционирование себя мы можем достичь успеха. Это про роль человека в социуме, да, и Манас учит уважать себя и других, развивать какую-то внутреннюю гармонию, баланс, видеть в окружающих отражение собственных мыслей. Вы просто должны понимать, что каждый человек в вашей жизни – это ваше зеркало. И даже добрые поступки – это вас, и даже недобрые поступки – это тоже о вас. То есть зачем вы привлекли такие поступки, зачем зачем вы привлекли такого человека, что вас в нем раздражает. И, скорее всего, это то, что вы сами не позволяете себе, не приемлете в себе такое качество. В работе Мана сулит день плодотворного сотрудничества. Хорошо решаются коллективные вопросы, любые договоры, переговоры. Важно уметь проявить себя, но без гордыни. Именно вот баланс между личными амбициями и умением слушать принесет классный результат. Для тех, кто ищет работу, в этот день удачные очень собеседования и новые контракты. То есть всем, кто в поиске занятости, обязательно идем, общаемся, заявляем о себе, и вполне возможно, в этот день вам скажут: да, вы приняты. Финансовый день благоприятен в принципе. Можно получить прибыль через партнерство, делиться опытом, находить выгодные точки взаимодействия. Классный день, чтобы получить новые выгодные денежные возможности. В отношениях руна Манас показывает, что важно быть искренним и открытым. Это день, когда партнеры могут глубже понять друг друга. И если будете действительно готовы слушать и делиться чувствами, с партнером всегда нужно разговаривать с точки зрения своего чувствования, своих ощущений, а не с точки зрения обвинений и упреков. И, например, для одиноких людей руна может указывать на появление человека, который станет зеркалом ваших всех внутренних установок. И если вы излучаете открытость и свет, к вам придет такой же человек. Если же вы закрыты, не хотите делиться ни любовью, ни эмоциями, ни видением мира, к вам придет точно такой же человек, ваше зеркало. Так что подумайте, кого хотите привлечь, тем человеком и будьте. По здоровью Манас дает совет заботиться о себе комплексно. Это то есть и физически, и эмоционально, и духовно. День, когда важно прислушиваться к внутреннему состоянию. Возможно, займитесь спортом или более спокойными дыхательными практиками. Или, может, йогой и другими методами гармонизировать себя. И руна также предупреждает, что чрезмерный эгоизм или зацикленность на себе, на проблемах могут снижать общий тонус вашего организма. День про взаимодействие. Так что мы можем подытожить, да, 22 августа. Под руной Манас это день, когда личность ваша раскрывается через взаимодействие с другими людьми. То есть сотрудничество, честность и внутренняя гармония и баланс принесут плоды и очень классно повлияют на весь ваш день. Принимайте, благодарите, общайтесь и, конечно же, берегите себя.
3: Радиолента. Цифра дня.
13: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
8: Протоиерей Александр Бутрин призвал россиян потерпеть проблемы с бензином и не выходить на протесты, а участников таких акций назвал недуховными людьми.
14: Много более 100 лет празднуем память преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского, чудотворца. И этот святой как-то очень особенно востребован сегодня, потому что он, как и святые древности, как любимый ученик Господа нашего Иисуса Христа, является проповедником любви. Люди ищут вот эту истинную любовь во все времена. Практически этот святой никогда не гневался. Только один раз видели его таким разгневанным, и для нас это тоже очень важно, когда, при каких обстоятельствах это произошло, когда он встретил человека, поднимающего руку на государственную власть, заговорщика, революционера. Вот он с гневом батюшка его прогнал. Намотайте себе на ваши усы это. Потому что у нас сейчас тоже это большая проблема. Ну, вот, даже уже в открытую говорят, что вот те люди, которые придерживают власть, да, власть придержащие, они боятся такого какого-то в стране никаких-то нестроений, которые могут вызваны там, ну вот совсем недавно с вами говорили, да, о перебоях вот с топливом, да, и вот люди уже раздражаются. Вот, прям потерпеть немного не могут. Вот. Надо сказать, что те вот люди, которых вот в этом смысле называют протестантами, да, которые протесты устраивают, вот что-то хотят такое себе, какие-то права накачать, это люди не духовные и, конечно, не церковные. Вот. А если мы с вами церковные люди, если мы с вами духовные, то должны помнить слова апостола, как нам нужно относиться, в частности, к государственной власти. И вот эта жизнь батюшки Серафима тоже подтверждает.
10: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
15: Ощутимый удар по кошельку. Газ в Калининграде дорожает. Власти региона разрешили «Газпрому» повысить тарифы с 1 октября. На жизнь не хватает. Жители Калининградской области все чаще берут кредиты. Средний размер займа вырос. Параллельно рванула вверх инфляция. Благодарный за службу. Областной бюджет профинансирует трехкратное увеличение доплат для силовиков. Не завидуйте. Итак, готовимся раскошеливаться по полной. В аккурат после выборов газ Калининградской области подорожает. Региональные власти официально разрешили дочернему предприятию «Газпрома» поднять тарифы на голубое топливо. Новые цифры начнут действовать с 1 октября 2026 года. Суммы в платежках уже озвучили. Для большинства жителей области, у кого на кухне стоит газовая плита и колонка, удар по кошельку окажется ощутимым. Кубометр подорожает с 13,5 до 15 рублей 64 копеек. Это плюс почти 16%. Тем, кто отапливает квартиру или дом газом, а также использует его в котельных, повезло чуть больше. Для них цена вырастет примерно на 10%. С 9,58 до 10 рублей 55 копеек за куб. С учетом увеличения военных расходов на СВО и рекордного дефицита федерального бюджета, всем россиянам и калининградцам, в частности, следует готовиться к существенному подорожанию коммунальных тарифов, считает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
16: В начале 26 года ЖКХ уже услуги ЖКХ уже подорожали там от 5 до 20% в зависимости от регионов, и все были в шоке от этих платежек, рассказывали о том, что у кого-то в полтора раза выросли платежи, у кого-то в два раза выросли платежи. Так что октябрьское повышение ЖКХ — это второй этап, и в сумме повышения тарифов ЖКХ в этом году минимум составит 20% вот за два раза. А на самом деле в некоторых регионах может и 30% составить. То есть вот если люди в конце декабря посмотрят на свою платежку и сравнят с концом декабря 2025 года, то минимум разницу они увидят в 20%. На самом деле 30-40. Вот, люди говорят, подождите, ну, что нас обманывают? Зачем нас обманывают? Да? Потому что мы же чувствуем на своем кармане, как реально растут цены, как реально падают наши доходы. И чем больше расходится вранье по телевизору с реальным ощущением людей, тем больше накапливается злобы, недовольства, агрессии у населения, потому что их власть не слышит, власть не понимает, как живет народ.
15: А народу последнее время приходится нелегко. Зарплаты практически стоят на месте, а цены постоянно растут и кусаются все больнее. В июле годовая инфляция в Калининградской области ускорилась до 6,52% после 6,08% месяцем ранее. Это данные Росстата, и даже по ним цены в самом западном регионе растут быстрее, чем в среднем по России, где официальная инфляция ощутимо меньше – 5,98%. То есть в Калининградской области буквально за месяц ценники подросли на 0,66%. Из продуктов сильнее всего ударил по бюджету сахар и привычный борщевой набор – картофель, свекла, морковь и лук. Также стал дороже. Центробанк объясняет это сокращением прошлогодних запасов и тем, что новый урожай еще не успел массово поступить в продажу. Но особенно заметно подорожало моторное топливо. И здесь главная причина – сокращение производства после украинских атак по НПЗ. И это только официальная статистика. Реальная инфляция значительно выше. И калининградцы это хорошо ощущают после каждого похода в магазин.
17: Русский Запад решил провести опрос среди своих читателей и выяснить, как жители Калининградской области воспринимают инфляцию и насколько, как они считают, выросли цены. Так вот, 71% опрошенных изданием полагает реальную инфляцию выше 20% с начала года. Только 14% не заметили роста цен. Еще 12% оценивают подорожание величиной до 20%. А официальную оценку уровня инфляции поддерживают только 3% опрошенных журналистами.
15: И пока Центробанк в очередной раз обещает сбить инфляцию до 4%, калининградцам приходится считать каждую копейку и брать кредиты, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Как сообщает Объединенное кредитное бюро в Калининградской области, в июле банки выдали свыше 14 тысяч кредитов наличными на общую сумму более 3 миллиардов рублей. По сравнению с июнем объем выданных займов увеличился на 3%. Вырос и средний размер кредита – до 223 тысяч рублей. Тогда как месяцем ранее калининградцы просили взаймы в среднем 214 тысяч. Также отмечается, что на каждые 100 жителей региона в июле пришлось 9 новых кредитов. Но нет смысла впадать в уныние. Зарплаты-то все равно растут, как на дрожжах. Прям не успеваем радоваться. Только не своим зарплатам, а чужим. На доплаты силовикам из областного бюджета выделили без малого 230 миллионов рублей.
18: Областные власти увеличили социальные выплаты сотрудникам правоохранительных органов и силовых структур. Расходы на дополнительную поддержку федеральных силовиков увеличили почти в 3 раза. Еще в марте на эти цели из резервного фонда региона выделяли 83 миллиона рублей. А теперь сумма выросла до 229 миллионов. Деньги получают сотрудники МВД, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний, МЧС, транспортной полиции, судебные приставы и военнослужащие части номер 2659. Стоит напомнить, что в прошлом году регион доплачивал силовикам по 3000 рублей в месяц. В первой половине текущего года уже по 5000, а с июля для большинства выплата выросла до 10 тысяч рублей. Отдельным сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии теперь будут доплачивать по 15 тысяч рублей ежемесячно.
15: По этому поводу в соцсетях люди уже иронизируют, что, мол, чиновники платят за службу силовикам, которые их же и защищают от недовольного народа. А недовольных бездействием властей, между прочим, становится больше, и следующая история как раз об этом. Калининградцы возмущаются как отсутствием субсидированных билетов, которые губернатор без прозванных обещал еще в начале весны, так и резким подорожанием перелетов в последние недели лета. Дело в том, что авиабилеты из Калининграда в Москву и Петербург взлетели до десятков тысяч рублей. Так, за билет Победы из Калининграда в Питер на 21 августа пришлось выложить от 18 999 рублей. И это только в одну сторону. Жители требуют объяснений от губернатора.
19: Что произошло с ценами на авиабилеты? Стоимость взлетела в разы. И это в сезон, когда студенты должны уехать на учебу в Большую Россию. Отсутствие субсидированных билетов делает эти поездки недоступными, жалуется калининградка на странице главы региона в соцсети.
15: Причем цены продолжают расти буквально на глазах. Пока журналисты проверяют стоимость авиарейсов, некоторые билеты успевают дорожать еще сильнее. А на отдельные даты мест уже и вовсе не осталось. И это тогда, когда для Калининградской области, отрезанной от большой земли сухопутными границами других государств, самолет остается одним из основных способов добраться до Москвы и Санкт-Петербурга. И пока жители региона ограничены в возможностях покинуть эксклав, в небе над Балтийским морем неподалеку от Калининградской области уже в который раз за неделю зафиксировали американский самолет радиоэлектронной борьбы EA-37B Compass Call в сопровождении борта дальнего радиолокационного обнаружения Альянса IA-3A Sentry. Также над нейтральными водами Балтики на низкой высоте маневрировал американский истребитель-разведчик F-35A. Кроме того, НАТО практиковалось в защите стран Балтии от нападения России.
20: Вооруженные силы нескольких стран Североатлантического альянса НАТО провели скоординированные действия, имитируя начальную стадию развертывания перед атакой на Калининградскую область. Как сообщают западные издания, одновременно в воздух поднялись боевые самолеты США и Норвегии с авиабаз на севере Норвегии и вблизи российских границ. Специальный американский самолет-разведчик с системой AVAX взял под контроль воздушное пространство над регионом. В операцию были вовлечены также сухопутные войска Польши. Военный эксперт Германии Карло Масала прокомментировал произошедшее так: «Можно только надеяться, что Россия поняла посланный сигнал».
15: Тем временем на фоне учения Альянса министр региональной безопасности Дмитрий Коннов обсудил с представителями бизнеса Калининградской области вопросы безопасности предприятий. Отдельное внимание уделялось мерам, необходимым для безаварийной работы, защиты персонала и оборудования. Во встрече приняли участие более 50 руководителей предприятий области. Другие подробности не сообщаются. Словом, в Балтийском регионе становится все интереснее. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
0: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. На днях сразу три иностранных самолета-разведчика несколько часов кружили у российских границ со стороны Польши, Литвы и Балтийского моря. Российское воздушное пространство они не пересекали. Никаких нарушений границы официально не зафиксировано. Но это не значит, что экипажи просто любовались морем и считали грузовики на Куршской косе. Такие самолеты способны наблюдать за военными аэродромами, кораблями, авиацией, радарами и системами связи, находясь за десятки, а иногда и за сотни километров от интересующего объекта. Как это вообще возможно? Сейчас разберемся на пальцах. В районе Калининградской области одновременно работали три самолета стран НАТО. Первым бортом был Beechcraft King Air. Если вы посмотрите на фотографию, никакого летающего монстра не увидите. Небольшой двухмоторный турбовинтовой самолет. Такие машины могут использовать бизнесмены, спасательные службы, медики, а могут и военные. Весь секрет не в форме самолета, а в том, что установлено внутри и снаружи. King Air можно оборудовать камерами, тепловизорами, поисковым радаром и другой аппаратурой наблюдения. Производитель прямо предлагает самолеты этого семейства для разведки и длительного патрулирования. При этом машина может находиться в воздухе больше 8 часов. Зачем так долго? Ну, давайте пораскинем. Представьте обычную фотографию военного аэродрома. На одном снимке стоят 4 самолета, несколько машин и топливозаправщик. Само по себе это мало о чем говорит. Через неделю разведчик пролетает снова. Самолетов стало 6. Возле полосы появилась дополнительная техника. Топливозаправщики переместились ближе к стоянкам. Еще через несколько дней самолеты исчезли, а возле складов началось движение грузовиков. Каждая отдельная фотография – просто картинка. Но если раскладывать такие снимки по датам, получается уже история. Когда техника прибыла, сколько времени находилась на базе и когда начала готовиться к вылету. Это как смотреть не одну фотографию парковки возле дома, а запись за целый месяц. Очень быстро станет понятно, кто приезжает утром, кто возвращается ночью и какая машина почти никогда не покидает двор. Вот такая история. Второй борт гораздо интереснее. Bombardier Artemis-2. Снаружи он похож на дорогой деловой самолет. На таких летают чиновники и олигархи. Только внутри военной версии вместо мест для спокойного перелета с кофе установлены рабочие места операторов, компьютеры и аппаратура для сбора электронных сигналов. Компания Leidos, создавшая эту платформу, называет ее системой глубокой разведки, в чем-то уникальной. Главное преимущество такого самолета – высота, скорость и возможность долго находиться в воздухе. Он способен собирать информацию с безопасного расстояния, не приближаясь вплотную к чужой системе противовоздушной обороны. В общем, красиво работает. И вот здесь начинается самое интересное. Любой работающий радар излучает радиоволны. Он отправляет сигнал, принимает отражение и по нему определяет, где находится самолет, корабль или другой объект. Но одновременно радар сообщает и о себе. Его сигнал можно сравнить с голосом человека. У каждого радара есть свои особенности. Частота, мощность, продолжительность и порядок импульсов. Специализированная аппаратура слушает этот электронный голос и пытается определить, какая система работает и откуда идет сигнал. Сам разведчик может вообще не видеть установку глазами. Радар спрятан в лесу, закрыт маскировкой или находится за десятки километров. Но как только его включили, в эфире появился сигнал. Это похоже на человека, который прячется в темной комнате, но отвечает на телефонный звонок. Лица не видно, зато стало понятно, что внутри кто-то есть. Это, надеюсь, понятно. Теперь, конечно, появляется вопрос, зачем собирать такие сигналы. Так вот, ответ вам даст любой соображающий человек, даже не военный эксперт. Чтобы составить так называемый электронный портрет системы. Понять, какой радар используется, где он примерно находится, когда включается и какие объекты способен сопровождать. Один сигнал еще не раскрывает всю картину. Координаты могут быть неточными, оборудование могут перемещать, а военные специально менять режим его работы. Поэтому разведывательные самолеты возвращаются. Сегодня сигнал пришел из одного района, через неделю немного из другого. Значит, установка могла быть мобильной. Один радар включается постоянно, другой — только при появлении определенных самолетов. Третий вообще молчит месяцами. Постепенно отдельные точки складываются в схему. Именно поэтому «Артемис» уже неоднократно замечали возле Калининградской области. В общем, с технической частью разобрались. Теперь к причинам. Почему разведчики часами кружат возле границы? Зачем следят за регионом так пристально? Потому что они ждут, когда военные начнут действовать. Заработал радар, показал, где он находится. Поднялся истребитель, стало понятно, с какого аэродрома он вылетел и сколько времени ему понадобилось. Начались переговоры, и в эфире появилась новая активность. Получается, что российские военные думают, что наблюдают за чужим самолетом, а он в это время на самом деле не прячется и наблюдает за их реакцией. И, конечно, логично, что все это происходит именно над Калининградом. Самолет может облететь регион с нескольких сторон, вообще не нарушая российскую границу. Расстояния небольшие, а аппаратура отлично видит и слышит далеко. В общем, что именно искали три самолета на днях, официально не сообщается. Теории тут можно настроить кучу, но все это будет пальцем в небо. Возможно, один следил за объектами на земле, второй искал сигналы радаров, а третий наблюдал за самолетами и кораблями. Но доказательств, разумеется, никаких нет. Ясно одно, что именно регулярные полеты позволяют собрать картину целиком. Где работают радары, когда летают военные самолеты, как часто выходят корабли и сколько времени требуется на реакцию и так далее. И все это без пересечения российской границы и без единого выстрела. Разумеется, такие полеты еще не означают подготовку к нападению. Разведка ведется и в мирное время. Но согласитесь, что чем выше напряжение, тем опаснее любая ошибка. Один самолет подошел ближе обычного, другой неправильно понял его маневр. В воздух подняли истребитель, и обычный разведывательный полет превратился в международный инцидент. Так что искать убежище пока рано, но и считать эти самолеты безобидными экскурсионными бортами точно не стоит. На этом все. Подписывайтесь на мои социальные сети и услышимся в новом разборе полетов.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
21: Золото заканчивается. Запасы Банка России уменьшились до рекорда за 6 лет. Заначку съели СВО и инфляция. Резервы Центробанка упали до минимума с начала 2020 года. Сообщается, что на 1 августа запасы золота Банка России сократились до чуть более 73 унций. С начала года они уменьшились более чем на 1,5 миллиона унций, а стоимость золотых резервов снизилась на 33,5 миллиарда долларов. Распродажа золота стала рекордной как минимум за последние четверть века. Весь период, который охватывает статистика Всемирного совета по золоту. По его данным, близкую по масштабам продажу драгметалла Центробанк проводил лишь однажды, в 2002 году, отмечает экономист Александр Кравцов.
2: Даже во время пандемии, когда власти продавали активы из золотовалютных резервов для поддержки рубля и бюджета, Центробанк реализовал в 6 раз меньше золота, чуть более 7,5 тонн в период с июля 2020 по апрель 2021 года.
21: Золото распродают на фоне растущей дыры в бюджете. Минфин использует активы Фонда национального благосостояния для покрытия дефицита, а Центробанк зеркалит эти операции продажами на внутреннем рынке, говорит финансовый аналитик Владимир Чернов.
5: Когда нефтегазовые доходы оказываются ниже предусмотренного бюджетным правилом уровня или средства фонда направляются на инвестиции внутри страны, Банк России проводит встречные операции с ликвидными резервными активами. При этом Центробанк здесь выполняет техническую часть механизма, а не принимает отдельное решение закрывать дефицит бюджета продажей золота.
21: Золото подходит для таких операций, поскольку хранится в России, остается доступным в условиях санкций и за последние годы значительно подорожало. В Фонде национального благосостояния почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас Фонд национального благосостояния фактически пустой. Главная причина такого плачевного состояния – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
22: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
21: За январь-июль дефицит российского бюджета уже достиг почти 6,5 триллионов рублей. Одной из главных причин остаются огромные расходы на СВО, отмечают эксперты. По их словам, один час спецоперации обходится стране в миллиард рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. И эти траты постоянно растут, а нефтегазовые доходы, наоборот, стремительно сокращаются из-за западных санкций. Как следствие, Россия столкнулась с серьезным дефицитом бюджета. Денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное, полагают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
10: Радиолента. Прямая речь.
8: Военный эксперт Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что Россия воюет против Украины на пределе возможностей.
23: Здесь это все, к сожалению, полетит. К сожалению, мы должны понимать, какие-то будут прилеты. Даже если полетят, а в нашу сторону полетят ракеты, как уже летят. Когда-то все смеялись над фламинго. Да, это розовое, там нечто непонятное. Не это вообще не Украина, не британцы. Я вспоминаю, как мне в эфирах приходилось людей разубеждать. Говорят, слушайте, это не имеет значения, там, кто создал эту технологию. Британская компания, значит, Millennial Group или это Украина. Это не важно, если тонна полетит на 3000 километров, это серьезно. К сожалению, она стала прилетать по заводу. Когда баллистика с боевой частью в 600-900 килограмм полетит, это серьезно. Это не 50 килограмм, а, значит, лютый. Здесь это все, к сожалению, полетит. К сожалению, мы должны понимать, какие-то будут прилеты. Более того, я скажу так, что по тем кадрам, которые я видел от наших разведчиков, Украина в массовом порядке выпускает тяжелые беспилотные, я бы даже сказал, это не торпеды, это мини-подлодки огромного размера, которые тоже на тысячи километров могут тащить по тонну взрывчатки.
24: Безэкипажные катера вы имеете в виду?
23: Нет, экипаж. Это прямо торпеды, что-то типа нашего Посейдона.
24: Ничего себе.
23: Смотрите, я считаю, опять же, я могу ошибаться, мы воюем так, как мы можем. А, вот. На максимум наших возможностей.
10: Главные новости дня.
21: Статистика и церковь о бензине. Росстат признал рост цен, РПЦ призвала не жаловаться и терпеть, дроны ударили по НПЗ в Перми, Россия запросила больше бензина в Индии. Вторая волна топливного кризиса в разгаре. Пермский край утром 21 августа подвергся массированному налету беспилотников. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших российских НПЗ и является вторым по мощности у «Лукойла» после Нижегородского. Жители Перми сообщили о нескольких взрывах и поднимающемся столбе дыма над городом.
4: Вот это пожарище. Столб дыма огромный, чернющий.
21: Продолжающиеся атаки на НПЗ привели к острому дефициту бензина. Россия в августе наращивает импорт нефтепродуктов из стран Азии в ответ на вторую волну топливного кризиса, охватившую регионы и даже Москву. В этом месяце закупки за рубежом бензина и авиакеросина увеличатся на 270 тысяч тонн.
6: Около трети импортного объема, порядка 90 тысяч тонн, поступит в Россию из Индии, а остальная часть приходится на нефтепродукты, которые перегружались с танкера на танкер у берегов Южной Кореи и Малайзии.
21: Согласно данным международных аналитических компаний, которые в режиме реального времени отслеживают глобальные морские перевозки и движение сырьевых товаров, два танкера должны прибыть в российские порты на Дальнем Востоке на этой неделе. Топливо начало поступать на российский рынок после длительной паузы, когда нефтяники-импортеры пытались договориться о цене, отмечает аналитик нефтегазового рынка Кирилл Чунихин.
7: Она оказалась существенно выше, чем внутренние котировки оптового рынка России – более 100 рублей за литр. Также ожидается разгрузка еще как минимум двух судов с автотопливом. Дороговизна остается одной из ключевых проблем с импортом индийского бензина.
21: По данным Федеральной антимонопольной службы, паритет стоимости автобензина, импортируемого из Индии, достиг в июле 100 466 рублей за тонну, на 40% превысив среднемесячную цену 92-го бензина на петербургской бирже. Тем временем, после двух недель снижения, топливная инфляция в России снова начала ускоряться. За неделю с 11 по 17 августа средние розничные цены на автобензин в России увеличились на 0,5%, отчитался в среду Росстат.
6: В среднем по стране АЗС продавали литр 92-го бензина по 72 рубля 49 копеек, 95-й по 78 рублей 58 копеек, а 98-й стоил 101 рубль 89 копеек. За неделю цены увеличились на 32, 37 и 20 копеек соответственно.
21: С начала года по середину августа бензин подорожал почти на 18,5%. Годовой рост ценников на АЗС по подсчетам Райффайзенбанка достиг почти 24%, что вчетверо выше общей официальной инфляции. По подсчетам сервиса «Где бензин» на 70% заправок в России бензин недоступен. Лимиты на продажу топлива вновь появились в Москве, несмотря на то, что столицу приоритетно снабжают в преддверии выборов в Думу, свозя топливо из регионов Урала и Сибири, отмечают эксперты. По их словам, рынок вновь погружается в кризис. На него уже отреагировали в Российской Православной Церкви. Как заявил клирик храма иконы Божией Матери Державная во Фрязине протоиерей Александр Бутрин, россияне должны смиренно относиться к дефициту топлива в стране и не высказывать свое недовольство чиновникам. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
8: Телеведущий Владимир Соловьев задался вопросом, зачем в Центробанке столько сотрудников, и предложил часть из них заменить на искусственный интеллект.
9: Вот госпожа Набиуллина любит размышлять о том, что не относится к сфере ее компетенции. Она вдруг, например, начинает давать советы, как повышать эффективность. Но она может показать пример повышения эффективности, например, на работе мегарегулятора? Нет, не получается. А что так? Зачем вообще столько сотрудников в мегарегуляторе? Какие функции, выполняющие мегарегуляторы, не может выполнять искусственный интеллект? Почему не сократить на 85% всех тех, которые там непонятно чем занимаются? Кстати, бешеные... колоссальное уменьшение нагрузки на бюджет. Они там очень неплохо зарабатывают. Топ. Те, которые наверху. А зачем они все нужны? Ну, так реально, что сейчас модели искусственного интеллекта не могут заменить их псевдодеятельность. Но, по крайней мере, все прогнозы, которые они дают, не имеют ничего общего с их воплощением. Они ни разу не угадали. По большому счету, в первую очередь, что может легко замениться, это вот все вот эти фин-аналитики. Вот эта вся игра с цифрками – это то, что искусственный интеллект делает на счет раз. То есть все эти люди не нужны. А зачем их столько? А главное, ответьте на самый простой вопрос. Как обеспечить технологическое не то, что не отставание, а лидерство России с учетом падающей экономики, 1%, который, на мой взгляд, скорее статистический, чем реальный.
3: На радио Лента. Потеря дня.
11: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
11: Политолог Андрей Кузьмак о том, что Европа потратила 500 000 000 евро, чтобы нанести России стратегическое поражение и не собирается отступать.
12: Наши оппоненты, прежде всего, европейские или там евроатлантические глобалисты, назовем их так. Судя по той ставке, которую они делали, а я так просто напомню вам, ребята, что одной помощи Украине, в принципе, с 2016 года было оказано на 500 000 000 евро. Как вы думаете, это в европейском стиле? Ну, я не знаю, может, какие-то идиоты остались, наверное, у нас наивные. Вот. Нет, это было сделано с определенными целями. И эти цели... Как там было сказано, стратегическое поражение. Если вы на секундочку задумаетесь, что означает это словосочетание, оно означает затяжной конфликт, потому что Российская Федерация, она большая такая страна, ей невозможно нанести стратегическое поражение вот так. Да? Нужно искать войну на истощение. Поэтому то, что сейчас происходит, и вот то, когда это закончится, да, в каком-то там виде. Как написал в свое время Рейдерт Киплинг, большая игра закончится тогда, когда умрет последний человек на Земле.
11: Советник президента Антон Кобяков заявил, что американцы усиливают санкции, потому что понимают, что Россия выигрывает войну.
13: Для чего Марко Рубио и Конгресс США предложили позавчера ужесточить санкции? Все просто. Им стал понятен исход СВО. Не в их пользу. В нашу пользу. А теперь что им необходимо сделать? Необходимо максимально усложнить нам жизнь.
11: Экономический аналитик Максим Блант о том, почему заявления чиновников про бессильные санкции скрывают реальную катастрофу для российской финансовой системы.
14: Слушайте, но когда наши чиновники с трибун начинают нести этот пафосный бред про бессильную злобу Америки, мне хочется просто включить им калькулятор. Какой к черту проигрыш Америки, если новые санкции фактически парализовали остатки нормальной торговли? Они за один день заблокировали последние крупные банки, через которые шел весь импорт и экспорт. Из-за этого цены скачут абсолютно на все. Компании должны изобретать безумные серые схемы с платежами через третьи страны и терять на комиссиях по 10-15% от каждой сделки. Кобяков там сидит и радостно рапортует про соглашение на 7 триллионов на ПМФ. Да грош цена этим бумажкам. Половина из них – это просто пустые декларации о намерениях. Какие инвесторы из 140 стран? О чем он вообще говорит? К нам приехали чиновники из Африки и талибы, у которых за душой ни цента, а реальный крупный капитал бежит из страны, теряя тапки. Центробанк уже зажал ставку так, что дышать невозможно. Бизнес стонет, потому что развивать производство под такие проценты – это самоубийство.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
16: Ох, и не просто так господин Путин поехал в Сибирь. Потому что в Сибирь просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь, она длится. С 14 года фактически, сейчас 26-й, это 12 лет. И вот через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше от своей западной границы. Не получается их там.
15: там сохранять. Не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны. Шаткая ситуация совершенно. И что делать? Вариантов-то немного. И руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой. Нужно вывозить. Вывозить подальше, подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетают, да, на территории России. Но все-таки там как-то поспокойнее. Там подальше, там лететь и лететь. Больше шансов отреагировать, сбить. И, естественно, начальник должен приехать посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят. Местные цари еще царюют или уже кино окончено. Потому что Китай там пасется так на уровне разведки. Ну, просто как коровки, понимаете, по первой майской травичке на

еще рано. И вот приезжать таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, вы серьезно, что ли? Честно, вот зачем? На самом-то деле это проведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то они и поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше. А у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке вот на выходных у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах. Они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет, понимаете? Потому что вот даже эвакуация предприятия, на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной, временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план «Б». А вот какой еще должен быть план «Б», кроме Сибири, да? Там уже, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, и Бог над тобой, понимаете? И что теперь? Где-то это было все далеко. А здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи ряжены, которые засядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень этого хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас на этих выходных, на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия из столицы. В качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегически предприятия. И следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, кратко вначале, активность китайцев. Китай поедает тот регион, просто как шершень. Понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится. И подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было. Боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете. Буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. И все. Лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцев они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся, пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, и после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные, как они себя ведут, они борзые, не борзые, вот он же

0: помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех, да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю? Президента ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там, ниже чуть-чуть. Но вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим перевозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать-то они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, можно ли туда еще перенести предприятие и столицу. Если что-то пойдет не так, а все пойдет не так этой зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доигрывается. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России, так вот, она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Отработанный материал ветерана с гниющей ногой отправляют в новый штурм после жалоб на госпиталь в Москве. Андрей Касьянов мобилизовался полгода назад. Парня отправили на СВО с предприятия, где он работал. 2 месяца назад он получил тяжелое ранение ноги на боевом задании. Почти неделю его не могли эвакуировать. За это время нога начала гнить, и в московском госпитале ее решили ампутировать. Однако на этом испытания ветерана не закончились. В госпитале были ужасные условия. За пациентами не ухаживали. Андрею выдали сломанные костыли, на которых сложно было передвигаться. Он начал жаловаться во все инстанции, его перевели в Тульский госпиталь, где у солдата никого нет из родных. А теперь его отправляют назад на фронт.
4: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение. Но мне сегодня выдали не таблетки, мне сегодня выдали сапоги, ну, наверное, с ухмылкой на 2 ноги, новую форму. И сказали, что выписывают. Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в части.
3: Как Андрей Касьянов будет служить без ноги, он не знает. Его даже не поставили в очередь на протезирование. Жена десантника Ивана Панченко рассказала похожую историю. Ее муж в одном из боев получил тяжелое ранение. Теперь он передвигается с тростью. Но при этом боец не в госпитале, а в пункте временной дислокации части.
5: Мой муж после ранения. На реабилитацию его не отправили. На ВВК ему не дали. На данный момент он сейчас находится на ПВД, где он еле-еле ходит. Он ходит с тростью, у него ногу сводят судорогами, у него 3 осколка в ноге.
3: Как в такой ситуации быть, жена солдата не знает. А на Донецком направлении вообще существует спецотряд из раненых, которых отправляют в штурм.
6: Мы 300. Наше руководство толкает нас вперед. Нет эвакуации, то бишь нам в эвакуации отказано. Мы не хотим, у нас нет такого, что мы не хотим выполнять приказ. Мы его не можем выполнять по простой причине. У тебя какое ранение?
7: Ранение ноги осколочное, 24 осколка в ноге, еле хожу.
6: У тебя ранение какое?
8: Осколочное в колено и контузия легкая.
6: У тебя ранение какое?
9: Полная балабанка лопнутая, вся рука отрешена в осколках, ноги в осколках, все гниет, нет никакой эвакуации.
3: Бойцы говорят, они почти не передвигаются в блиндажах. Идти в штурм в таком состоянии – это верная гибель. На все просьбы отправить их на лечение командиры не реагируют. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
10: Не время для мира. Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования с Украиной. Небензя в ООН призвал не верить в мобилизацию осенью. Спецоперация продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной Москва не видит.
11: В настоящий момент таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Специальная военная операция продолжается.
10: Косвенно то, что мирные переговоры зашли в тупик, подтверждает и тот факт, что анонсированный ранее приезд в Москву посланников Трампа Джареда Кушнера и Стивена Виткофа пока перенесся на неопределенный срок. По словам Пескова, конкретных дат визита сейчас нет. Похоже, что армия готовится к новому наступлению на фронте осенью и зимой 27 года, считают военные аналитики. На этом фоне постпред России при ООН Василий Небензя неожиданно заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет.
12: Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент. Она не планируется и не ожидается, насколько мне известно.
10: Однако Небензя таки добавил, что к вопросу мобилизации власти могут вернуться при определенных обстоятельствах.
12: Предлагаю вернуться к этому разговору после выборов в Госдуму от 18 до 20 сентября и тогда посмотреть, кто был прав, а кто ошибался.
10: Ситуация выглядит неоднозначно. Переговоров о мире, похоже, точно не предвидится. СВО подбирается к своему 5-летию, а дополнительная массовая мобилизация, по словам властей, сейчас не нужна, и людей на фронте хватает. Как отмечает военный эксперт Антон Громов, либо чиновники лукавят, либо армия рассчитывает и дальше закрывать потребности контрактниками среди студентов и не только. Но этого ресурса, говорит Громов, уже не хватает.
13: Главный вопрос сейчас не в том, объявят ли мобилизацию сразу после выборов. Главный вопрос, способен ли нынешний контрактный набор компенсировать потери и одновременно обеспечивать новые наступательные задачи. Если способен, Кремль будет максимально долго избегать непопулярного решения. Если нет, придется либо снижать военные амбиции, либо искать дополнительный человеческий ресурс.
10: Провести новую волну мобилизации означает не просто раздать повестки. Депутат Андрей Гурулев ранее говорил, что 1 000 000 мобилизованных Россия сейчас просто не сможет нормально одеть, обучить, вооружить и обеспечить техникой. Отмечу, что несмотря на активное отрицание мобилизации, россияне, похоже, помнят подобный опыт осени 2022 года, когда также мобилизацию отрицали и уже начали массово уезжать из страны. В лидерах Грузия, которая только за сутки приняла 20 тысяч россиян. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
14: До Перми уже 1600 километров. Военкор канал «Архангел» спецназа о новой охоте на нефтепереработку.
15: После нескольких дней кряду по более чем 1000 беспилотников в налете, украинская сторона этой ночью обошлась меньшим числом средств. По данным Минобороны Российской Федерации, подразделениями противовоздушной обороны было сбито и уничтожено не менее 325 беспилотников. Если считать с дневными показателями, то число составило 389 единиц. Что касается географии атак, то она остается все такой же обширной. Вооруженные силы Украины отправляют группы беспилотников в разных направлениях для напряжения подразделений противовоздушной обороны. По итогу одна из групп в ночь фиксировалась над Республикой Удмуртия и Пермским краем. Вероятно, это те, что отправлены были еще днем. По итогу украинские ресурсы сейчас распространяют видео с ударом по пермскому нефтеперерабатывающему заводу, до которого расстояние превышает 1600 километров. Атаки на нефтегазовую сферу снова вышли в приоритет для противника, что и сказалось на новой волне топливного дефицита в России.
14: Украинские дроны уезжают в Финляндию. Военкор под Дубны о переносе военного производства в Европу.
15: Финская технологическая компания Innokas и украинский производитель беспилотников AirLogix подписали протокол о намерениях создать в Финляндии производственные мощности для выпуска беспилотников украинской разработки. Предприятие планируется развернуть в коммуне Кемпеле, северо-запад Финляндии. Именно там расположены штаб-квартира и площадки Innokas. Соглашение заключено в рамках инициативы «Build with Ukraine», цель которой – перенос части производства вооружений по украинским технологиям в страны Европы для расширения поставок украинской армии. Инициатива «Build with Ukraine» предполагает создание аналогичных производств и в других европейских странах. Параллельно известно о строительстве в Дании, город Военс, завода компании Firepoint, который должен выпускать твердое ракетное топливо для ракет FP-7 и FP-9. То есть дотянуться нам будет сложнее до вооружения. Это нужно осознавать.
14: Украинцы снова учат НАТО, как воевать. Военкор канала «Архангел» спецназа – обучениях «Сейбер Джанкшн».
15: Не прошло и пары месяцев с учения, где украинские операторы беспилотников разбили натовские подразделения, как в Германии началось новое. С 13 августа по 13 сентября в Германии на тех же полигонах стартовало мероприятие «Saber Junction 2026», где участвуют свыше 5000 военнослужащих. Ключевую роль играют американские солдаты, которые представлены 2-м кавалерийским полком бригады «Страйкер», 1-м батальоном 10-й группы специального назначения командования специальных операций и 12-й бригадой армейской авиации. Также есть солдаты из других 10 стран, в том числе и со стороны Украины. Это все те же расчеты, что катаются по Европе и участвуют в учениях. И их присутствие связано с тем, что особое внимание в рамках выполнения учебно-боевых задач планируется уделить всестороннему применению беспилотников и дронов в составе коалиционных войск. То есть до этого акцент был на применении ударных беспилотников для поражения бронированных или одиночных целей. А в этом году все внимание будет уделено групповым атакам беспилотников с машинным зрением. Каких-то подробностей в ближайшие недели явно не будет, поскольку даже американские силы специальных операций привлечены к отработке задач с беспилотниками Hornet, а украинцы в этом снова будут играть роль условного противника.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
14: Вторая паутина Украины. Киев разработал план полной парализации аэропортов с помощью 1000 дронов и испытал первую управляемую авиабомбу-уравнитель. 1000 небольших дронов за одну ночь могли бы парализовать все московские аэропорты. Об этом сенсационно написало влиятельное американское издание «The Atlantic». По данным журналистов, именно такой сценарий Украина разрабатывала в начале этого года. Операция получила кодовое название «MMDEMS». Идея заключалась в массированном применении дешевых автономных беспилотников с искусственным интеллектом против московского авиаузла. Похоже, что расчет был на то, что постоянная угроза заставит международные авиакомпании отказаться от рейсов в Москву, пишет военный аналитик Алексей Коваленко.
17: Смысл такой операции не в 1000 дронов, как в красивой цифре. Смысл в перегрузке всей системы. ПВО приходится реагировать на огромное количество целей. Аэропорты закрывают воздушное пространство. Самолеты уходят на запасные аэродромы. И если это происходит регулярно, проблема становится уже не военной, а экономической.
10: Этот план, по данным издания The Atlantic, представили Зеленскому, сказав, что это потенциально хороший инструмент для того, чтобы убедить Москву в необходимости мирных переговоров. О дальнейшей судьбе плана ничего не известно. Однако известно о том, что у Украины появился еще один способ атаковать объекты в тылу России. Речь о новых авиабомбах «Уравнитель». Ее боевая часть весит 250 килограммов. Заявленная дальность полета до 130 километров. Испытания уже пройдены, и боеприпас официально закупают для ВСУ. Что это меняет непосредственно на фронте, объясняет военный эксперт Ян Матвеев.
18: Вот 130 километров – это уже возможность работать по целям далеко за линией фронта, не подставляя самолет непосредственно под фронтовую ПВО. Но главное здесь даже не дальность. Украина получила собственную систему, которую может производить сама, масштабировать и применять без ограничений иностранных поставщиков.
10: По словам эксперта, Украина пытается удешевлять дальний удар. Не одна сверхдорогая ракета на одну цель, а массовые средства поражения собственного производства, которые можно закупать значительно большими партиями. Для России это очень неприятная тенденция, ведь за 4,5 года СВО Украина научилась сама производить оружие, в частности дроны. Именно они были применены в прошлогодней операции «Паутина», когда под ударом были почти все военные аэродромы России. Теперь речь идет уже о другой логике. Пока план ММДМС остается только планом, по крайней мере, как пишут американские журналисты, а авиабомба-уравнитель, наоборот, уже прошла испытания и закупается для армии. И если раньше главным вопросом было, какое дальнобойное оружие Запад разрешит передать Украине, то теперь постепенно появляется другой вопрос. А сколько такого оружия Украина может производить сама? Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Ленты.
16: Говорят военкоры.
19: Авиация НАТО сгущается у Калининграда. Военкор Живов о демонстративной концентрации сил у российских границ.
20: Во вторник в районе Калининграда был зафиксирован вылет большого количества военных самолетов Альянса. По данным Die Welt, мониторинг вел самолет Е-3 «Авакс», американский борт «Компас Кол-2», ранее задействованный в операциях на Ближнем Востоке и сейчас передислоцированный в Польшу. Кроме того, ТАСС сообщил о полете американского истребителя 5-го поколения над нейтральными водами Балтийского моря вблизи Калининградской области. По данным агентства, самолет вылетел из Рейкьявика, прошел через воздушное пространство Норвегии и Швеции, затем над Польшей, после чего совершал маневры над акваторией на высоте около 1 километра, в том числе пересекая коридоры для гражданской авиации. Значительная концентрация военно-воздушных сил вокруг Калининграда, остается только надеяться, что Россия поняла послание, цитирует издание военного эксперта Карла Масала.
19: 1000 дронов и новый блэкаут. Военкор канала «Архангел спецназа» об ударах по Крыму, Татарстану и югу России.
15: Противник провел очередной налет на более чем 1000 дронов за одни сутки. Подразделениями противовоздушной обороны в ночь на 20 августа было уничтожено не менее 726 беспилотников. Еще 438 отмечено в дневное время 19 августа. Под удар попали несколько различных объектов в Черноморской зоне, а также в Поволжье и на Урале, где фиксировались пролеты беспилотников «Лютый». В Крыму после ночной атаки возник полный блэкаут, последствия которого сейчас устраняют. Украинские каналы сообщают об ударе по подстанции в Тамане. Вероятно, из-за этого и возникли перебои со снабжением. Помимо этого, вооруженные силы Украины атаковали порт на берегу Краснодарского края. В очередной раз за последние недели атакован Нижнекамск. Сообщается о 9 погибших. Также беспилотники сбивали на направлении Волгоградской и Астраханской областей. Не исключено, что вооруженные силы Украины снова пытались атаковать порты на Каспии или же газодобывающие установки в море.
19: Счастье упало до минимума. Военкор Иван Отраковский о том, какой индекс действительно стоило бы считать.
21: Индекс счастья россиян в июле упал до 50 пунктов, минимума с 2011 года, следует из данных ВЦИОМ. За месяц показатель снизился сразу на 9 пунктов, что стало самым резким падением за время войны. Индекс счастья – интересный индекс во время войны и экономического кризиса, налогового и цифрового закабаления народа и его обнищания. Индекс уверенности в завтрашнем дне, развитии страны, ее мощи, социальной справедливости, доступности здоровой еды, безопасности, приближении победы, окончании окончания войны. Это и есть тот самый необходимый индекс. В нем, этом индексе, комфортно себя чувствуют только избранные, элита.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
0: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
2: Жительница Нижнего Новгорода рассказала, что ее 12-летнего сына по телефону пытались склонить к подписанию контракта с Министерством обороны.
22: Моему 12-летнему сыну сейчас звонили и предлагали оформить службу по контракту. Я не шучу. Значит, ситуация следующая. Я сижу, собираюсь на работу. Ко мне подходит сын мой, он разговаривает с кем-то по громкой связи, значит, и мужчина говорит о том, что вот вы оставляли заявку, служба по контракту вас интересует. Я говорю, а где кто оставлял заявку? Он говорит, ну на сайте. Я говорю, на каком сайте? Я говорю, номер телефона оформлен на меня, я мать. А вы звоните моему несовершеннолетнему 12-летнему ребенку и предлагаете службу по контракту. У меня вопрос, откуда у вас номер телефона?
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
23: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут. Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас — это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
24: Люди — это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
23: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
24: И растет очень быстро.
23: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
24: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
23: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
24: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
23: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
24: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
23: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
24: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
23: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
24: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
4: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет?
24: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
4: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку?
24: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться?
4: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
24: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
4: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
24: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах, человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
4: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
24: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
4: И делается это не через прямые приказы, верно?
24: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительные изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянные угрозы уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
4: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
24: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
4: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
24: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
4: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
24: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
4: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
24: Еще каких?
4: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
24: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
4: И делается это весьма радикально.
24: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
4: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
24: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
4: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
24: Именно.
4: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
24: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
4: Это удар по квалифицированному среднему классу.
24: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
4: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
5: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
4: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
5: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
4: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
5: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
4: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
5: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
4: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
5: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
4: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
5: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
4: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
5: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
4: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
5: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
4: И естественные биологической реакции на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
5: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
4: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
5: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
4: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
5: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
4: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
5: Это точное сравнение.
4: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
5: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
4: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
24: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
4: Под каток попали сотни тысяч людей.
24: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
4: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
24: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
4: Практика так называемых бесед становится рутиной.
24: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон, изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях, задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
4: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
24: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
4: Да ладно? Прямо рвут?
24: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
4: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
24: Ну, в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
4: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
24: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
4: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
24: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
4: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и поборы зарплат, и запертые границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся, спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Питер тоже без бензина. В Союзе промышленников и предпринимателей сообщили о падении мощностей всех российских НПЗ на треть.
7: С бензином полная жопа.
6: Проблемы с бензином добрались и до Санкт-Петербурга. На части заправок из бензина остался только 92-й, а крупные сети снова ввели ограничения.
8: Выдохнули, что закончились очереди на заправках? Рано, ведь голодные игры за бензин продолжаются.
9: Вот приехала стоять в очереди.
6: На АЗС «Газпромнефти» действует лимит в 60 литров в одни руки, а на «Татнефти» ограничили продажу 92-го и 95-го бензина до 50 литров. Еще в начале августа подобных ограничений на петербургских заправках не было. Впервые масштаб проблемы фактически признал и крупный бизнес. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что мощности отечественных НПЗ после атак беспилотников сократились на 25-30%. То есть речь идет уже не о некоторых поврежденных заводах, а почти о трети нефтеперерабатывающих мощностей страны, говорит эксперт нефтяного рынка Вадим Корнеев.
9: Потеря от 25 до 30% мощностей НПЗ является очень серьезным показателем. Даже если часть установок можно относительно быстро восстановить, одновременно ремонтировать такое количество предприятий сложно. Возникает дефицит оборудования, специалистов и запасных частей. Поэтому проблема уже не решается простой переброской топлива из одного региона в другой.
6: Это уже видно по географии дефицита. Еще недавно основные очереди фиксировали на юге России. Затем они вернулись в Москву, а теперь ограничения снова появились и в Петербурге. При этом атаки на нефтепереработку продолжаются. Накануне после удара по заводу «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез» могла быть повреждена установка первичной переработки нефти. Почему при потере мощностей бензин начинает исчезать сразу в разных регионах, объясняет экономист Алексей Савельев.
11: Российский топливный рынок очень большой, поэтому потеря нескольких заводов сначала компенсируется резервами и перераспределением поставок, но когда одновременно выпадает четверть или даже треть мощностей, топливо перебрасывают туда, где ситуация наиболее критическая, и тогда дефицит появляется уже в другом регионе. Именно поэтому сегодня проблемы возникают то в Москве, то на юге, то в Петербурге.
6: И еще один риск, о котором заговорил сам Александр Шохин. Это сельское хозяйство. Сейчас идет уборочная кампания, впереди осенние полевые работы, а значит резко возрастает потребность в дизельном топливе. Если топливный кризис затянется еще на несколько недель, проблем может стать значительно больше, а их география станет шире, объясняет аграрный аналитик Михаил Орлов.
12: Так, для сельского хозяйства важна не только цена топлива, но и его наличие именно в нужный момент. Уборочную нельзя перенести на месяц и дождаться, пока отремонтируют НПЗ. Если начнутся перебои с дизелем в аграрных регионах, хозяйствам придется либо переплачивать за поставки, либо сокращать объем работ. А дальше дополнительные расходы неизбежно попадут в себестоимость продуктов.
6: В ночь на 22 августа дроны атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области. Если динамика ударов сохранится и осенью, то похоже, что главным вопросом будет не то, где завтра появится новая очередь за бензином, а то, сколько времени потребуется, чтобы вернуть выбывший НПЗ в работу. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
13: Радио Лента. Прямая речь.
2: Депутат Госдумы Михаил Делягин об экономической политике российских властей.
14: Люди повышают налоги. В результате чрезмерного повышения налогов получают провал налоговых поступлений. Да, в прошлом году, на прошлый год повысили налог на прибыль на четверть, не добрали почти триллион. А какой выход из ситуации? Нужно еще повысить налоги. Если вы наступили на грабли, и у вас возник дискомфорт в уровне лба, как вылечить этот дискомфорт? Нужно еще сильнее наступить на те же самые грабли. И мы это дело наблюдаем. Причем, обратите внимание, они не понимают до сих пор, что они творят. Они продолжают нести околесицу об обелении экономики. То есть они ставят бизнес перед выбором. Или вы умрете, или вы уйдете в тень. Они понимают, что они ставят бизнес перед этим выбором и видят решение проблемы в том, чтобы заставить бизнес умереть, лишив его возможности уйти в тень. И переживают... Нет, это вполне логический подход к уничтожению страны, но после этого они переживают по поводу снижения налогов. Слушайте, где здесь вообще логика? Логика утрачена. Это дологические формы жизни.
13: Главные новости дня.
25: Топливо на вес золота. Бензин полностью закончился в Геленджике. На местных заправках нет никакого топлива. Это первый такой случай в России. По данным городской администрации, в Геленджике утром 21 августа 92 и 95 бензин оставались только на АЗС «Лукойла» в селе Архипоосиповка. К вечеру 21 августа бензин закончился и там. Администратор, расположенного рядом с АЗС мини-отеля, сообщил, что бензина на заправке больше нет. Табло с ценами отключили. Об этом также пишут жители в местном чате, где водители обмениваются информацией о наличии топлива. Несмотря на отсутствие бензина, водители продолжают стоять в очередях в ожидании новой поставки. Некоторые провели там уже более 16 часов.
10: Очередь! Это просто это что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, подходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавайте. Это я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
25: В начале августа топливный рынок, казалось, начал выходить из штопора. Очереди на заправках сокращались, регионы начали снимать ограничения, цены на бензин и дизель немного снизились. Теперь ситуация снова ухудшается, а весь набор мер по стабилизации ситуации чиновники, похоже, уже исчерпали. Как результат, топливный кризис вновь обострился. Правительство снова усилило контроль за снабжением регионов, а ограничения на продажу появились в том числе в Москве. Столица после остановки НПЗ в Капотне на полгода лишилась около 40% снабжения. Но москвичи все равно еще долго не испытывали серьезных проблем. Дефицит в столице покрывали за счет перенаправления поставок с Урала и из Сибири. Однако все эти меры дали лишь точечный эффект. Это подтверждают и сами автомобилисты.
15: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, а бензина никакого?
25: Вывести рынок из кризиса, не решив проблему атак беспилотников, не помогут никакие меры, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его оценке, дефицит не просто сохранится до конца лета, но может также плавно перетечь из осени в зиму.
16: Ключевым фактором для рынка станут сроки восстановления нефтеперерабатывающих заводов, которые зависят от масштабов повреждений. Сдвиг сроков восстановления заводов или новые ограничения для переработки могут пагубно сказаться на хрупком балансе рынка. Именно это сейчас и происходит.
25: В сентябре положение может снова ухудшиться, полагают эксперты. По их словам, плановые ремонты предстоят сразу нескольким крупным российским предприятиям, а также Новополоцкому НПЗ «Нафтан», одному из двух крупнейших заводов Беларуси, от поставок которого сильно зависит Поволжье. Если с ремонтами совпадут новые удары по НПЗ, предложение в сентябре и октябре может сократиться еще сильнее, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Президент Владимир Путин поручил восстановить поврежденные логистические мощности после атак ВСУ.
18: Отмечу, что несмотря на недавние атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительства принять соответствующую программу. При этом нужно учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне. Отдельное направление – это строительство электросети и генерирующих станций.
17: На радио «Лента» «Шок». Дня.
0: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радиолента. 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
19: Крым приготовится. Военкор канал «Архангел» спецназа о подготовке операции в Черном море.
20: Напряженная обстановка складывается в районе Кинбурнского полуострова, где вооруженные силы Украины последовательно бьют по позициям вооруженных сил Российской Федерации и пытаются выбивать логистику российских войск в этой зоне дронами. Сейчас вооруженные силы Украины также начали задействовать активнее дроны типа «Баба-Яга», которыми они атакуют опорные пункты, пытаются выбивать вооруженные силы Российской Федерации подальше, пользуясь преимуществом в тактическом сегменте ударных беспилотников до 150 километров. Все это выглядит как подготовка к десантной операции в Черном море, в том числе на территории Крымского полуострова. План ее проведения предусматривает переброску диверсионно-разведывательных групп из Одесской области. На это также указывает повышенная активность в районе Росейки Одесской области. При этом Кинбурнское направление выглядит как второстепенное для отвлечения внимания вооруженных сил Российской Федерации посредством операционного центра сил специальных операций «Юг» и 36-й отдельной бригады морской пехоты. К поддержке десантной операции предусматривается привлечь 144-й центр сил специальных операций и 18-ю отдельную бригаду морской пехоты. При этом сейчас противник проводит подготовку, атакуя энергосистему и логистику как на Крым, так и в Новороссию, чтобы к концу августа, началу сентября обеспечить более комфортные условия для себя.
19: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
21: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром, и готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
6: Вместо универа – ленточка. Не прошедших на бюджет выпускников массово зазывают в беспилотные войска, обещая прием в вуз после службы. Не прошел на бюджет – иди в беспилотные войска, а учеба подождет. Такой новый вариант поступления начали предлагать абитуриентам. На сайте Новосибирского государственного технического университета появился так называемый сертификат БПС для тех, кому не хватило баллов или денег на платное обучение. Обозреватель в сфере образования Илья Руденко объясняет, как работает эта схема.
22: Абитуриента сначала зачисляют на платное отделение, после чего он берет академический отпуск и заключает контракт на службу в войсках беспилотных систем. А после службы ему обещают приоритетное зачисление уже на бюджет. То есть фактически молодой человек получает возможность оплатить свое будущее образование годом военной службы.
6: И предложение рассчитано на очень конкретную аудиторию – вчерашних школьников, которые уже получили отказ на бюджетное место, а оплачивать университет семья не может. Вместо кредита или еще одной попытки поступить – контракт с Минобороны. Причем беспилотные войска могут звучать для 18-летнего парня куда безопаснее, чем обычная служба на фронте. Но военный аналитик Сергей Лавровский отмечает, что оператор дрона – это совсем не обязательно человек с джойстиком где-то далеко от боевых действий.
3: Подразделения беспилотных систем сегодня сами являются одной из важных целей. Против них работают артиллерия, другие беспилотники, радиоэлектронная разведка. Поэтому представление о такой службе, как о безопасной технологической работе, очень далеко от реальности.
6: И здесь возникает еще один вопрос. Что вообще означает обещание бюджетного места через год во время СВО? Человек подписывает реальный военный контракт сейчас, а бесплатное образование ему обещают потом. Социолог Алексей Корнеев считает, что появление такой схемы само по себе говорит о том, насколько активно Минобороны ищет новые группы для набора.
4: Если военную службу начинают предлагать человеку непосредственно в момент поступления в университет, значит, государство ищет новые группы для набора. И здесь очень удобная аудитория. Молодые люди, которые только что не поступили на бюджет и срочно решают, что делать дальше.
6: Получается необычная развилка. Еще вчера выпускник выбирал между университетами и специальностями. Теперь появляется третий вариант.

0: службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Мы продолжаем сегодня цикл передач о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников военнослужащего. Сегодня мы поговорим о самой известной справке из этого постановления – справке о смерти. Это тоже важный документ, потому что именно он позволяет получить свидетельство о смерти в ЗАГСе без медицинского заключения и без решения суда. Итак, когда же это актуально? Когда тело не найдено, но есть официальное свидетельство гибели. То есть здесь условие, собственно, простое. Должно быть не менее двух свидетельских показаний, оформленных официально и приобщенных к материалам расследования. Что же потом дальше? Дальше командир воинской части подписывает справку и заверяет ее печатью. После этого справка направляется в военный комиссариат по месту жительства бойца. Военкомат обязан передать ее родственникам в течение 10 дней с момента получения. И далее с этой справкой родственники идут в ЗАГС и там получают свидетельство о смерти. Обратите внимание, без этой формы ЗАГС вправе отказать, если нет медицинского документа или судебного решения. Поэтому, если вам говорят, например, ждите суда, сначала уточните, а оформлена ли справка по форме 1421. Это существенно сокращает сроки и избавляет семью от дополнительного судебного процесса. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. И, кстати, дальше в следующих выпусках мы разберем еще, какие именно документы регулируют само постановление 1421 и почему важно знать разницу между этими формами. Ну и всем напомню еще раз, если ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я попытаюсь помочь бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной просто можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», там есть кнопка «Военный адвокат», или через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты, там есть мой телеграм, можете писать мне лично.
1: Говорят военкоры.
2: Фламинго добрались до авиазаводов. Z-блогер Зергулио об ударах по Самаре.
3: Удары ракетами «Фламинго» становятся более массовыми. Боевая часть у нее заявлена в тонну. Это не хлопок дрона, который нам тоже ой как больно делает. Прилетело по «Прогрессу» в Самаре. Пишут, что попало в завод «Авиакор», который рядом. Оба предприятия важные, целить могли в любое. «Авиакор» — легенда нашей авиастроительной отрасли. Производил ТУшки. Всего тут произвели более 22 тысяч бортов. С 90-х завод лихорадило. Последние годы на нем не производили самолеты, а только ремонтировали и модернизировали их. Был совместный проект с САНом. Удары по таким предприятиям — это больно. Уникальное оборудование. Спецы. Выстроенные годами взаимосвязи и наработки. Инфраструктура. Деньги на такое есть только у государства. А сейчас с деньгами у нас не очень. Как и везде, в общем-то.
2: Трасса смерти. Военкор Роман Сапаньков о движении по Новороссии.
4: Хочу поднять один очень важный вопрос по поводу движения по трассе Р-280 Новороссия. Дорога сейчас загружена максимально, и по ней постоянно идут как гражданские машины, так и военные колонны. В основном грузовой транспорт снабжения под прикрытием мобильных огневых групп. Но, судя по происходящему, далеко не все гражданские водители до конца понимают, где они находятся и с какими рисками приходится сталкиваться. Противник сейчас массово применяет беспилотники для ударов по транспорту, включая дроны с машинным зрением и искусственным интеллектом, которые

0: и сами захватывают цели. При этом вражеские беспилотники часто идут вдоль самой дороги на совсем небольшой высоте. Во-первых, категорически нельзя влезать в военные колонны и пытаться обгонять их, вклиниваясь между машинами. Когда легковая машина или фура влезает внутрь, она сбивает скорость и растягивает строй. При обгоне или параллельном движении гражданские машины оказываются прямо в секторе обстрела. Во-вторых, некоторые водители останавливают машины на обочине прямо в 20-30 метрах и достают телефоны, чтобы снять процесс на видео. Делать этого нельзя ни при каких обстоятельствах. Это не обычный автобан, где можно поглазеть. На этой трассе дисциплина – это вопрос безопасности и жизни.
1: Дипломатия в белых перчатках, военкор Котенок о риторике российского МИДа.
2: Марии Захаровой за ее самоотверженное отстаивание позиции России и заочную, а то и прямую пикировку с западными и какими-либо упырями я бы дал высокое звание Героя труда, без преувеличения и лести. Бьется Мария Владимировна с мировым злом, как Дон Кихот с ветряными мельницами. Однако порой позиция нашего внешнедипломатического ведомства поражает. Словно наших дипломатов поразил эстонский синдром. Реакция явно заторможенная, бывает и вялая, а то и какая вовсе куколдическая. Судите сами. Цитата. Вашингтону и Анкаре еще не поздно трезво оценить ситуацию. То есть сидят что там, обожравшиеся пульки крендели и нетрезво оценивают нас, наше окружение, наши мирные и военные дела. А если серьезно, то почему мы не говорим, что и турки, и штаты тем паче в гибридных формах участвуют в войне против нас? Почему не бичуем, не называем вещи своими именами и, главное, не делаем выводы? Ведь логика-то ущербна, неполноценная какая-то. Мол, отрезвеют османы и англосаксы, очухаются, и мы с ними, задружим, затусим, туннелей на Аляску нароем и будем жить припеваючи. Проглотим, забудем, как те самые зависимые в амнезии, все равно нашу учтивость никто не оценит. В лучшем случае скривятся и будут крутить пальцем у виска. А на войне побеждает тот, кто остается самим собой.
3: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
4: ВСУ впервые нанесли удар по ОЗОН. Дроны разбомбили склад компании в Самарской области. В том же регионе горит НПЗ.
5: Он же сейчас прямо на нас вниз полетит. А когда он снижаться будет?
4: В ночь на 22 августа под ударом Самарской области оказались сразу два крупных объекта. В Чапаевске беспилотники впервые атаковали логистический центр «Озон». На складе начался пожар, работу комплекса остановили. Больше 500 сотрудников успели эвакуировать за несколько минут до атаки. Компания сообщила о нескольких пострадавших и начала перенаправлять поставки через другие логистические центры.
6: Бам! Да, попал. Прям попал сверху. Бам!
4: До этого под атаки уже неоднократно попадали склады Wildberries. Теперь впервые поврежден объект другого крупнейшего российского маркетплейса. Озон вынужден будет срочно менять свои логистические поставки, считает эксперт по безопасности Виктор Лебедев.
7: Крупный распределительный центр обслуживает огромную территорию. Поэтому даже временная остановка такого объекта сразу отражается на тысячах поставок. Компании приходится срочно менять маршруты, перераспределять товар и нагрузку между другими складами. Чем чаще происходят такие атаки, тем дороже и сложнее становится вся логистика.
4: Кроме склада «Озон», минувшей ночью в Самарской области пострадал и местный НПЗ. Жители Новокуйбышевска сообщали о взрывах и большом пожаре. По кадрам очевидцев, аналитики определили место возгорания как территорию Новокуйбышевского НПЗ, который входит в структуру Роснефти. Этот завод атакуют уже не впервые. После ударов в апреле там останавливались две установки первичной переработки нефти. На фоне нынешних проблем с бензином повторные атаки на одни и те же НПЗ могут быть особенно чувствительными, считает энергетический аналитик Роман Ковалев.
8: Для нефтепереработки опасны не только масштабные разрушения. Даже повреждение отдельных установок может потребовать остановки технологического процесса и нового ремонта. Если предприятие уже восстанавливалось после предыдущих атак, повторные повреждения увеличивают простой и создают дополнительную нагрузку на другие НПЗ. А это особенно чувствительно в момент, когда на топливном рынке уже есть дефицит.
4: Получается, что за одну ночь в одном регионе одновременно возникли проблемы и с переработкой топлива, и с крупной товарной логистикой. При этом «Озон» заявляет, что его сеть продолжает работать, а потоки с поврежденного склада уже перераспределяют на другие объекты. Как подобные атаки меняют работу большого бизнеса в российских регионах, объясняет экономист Антон Миронов.
9: Бизнесу теперь приходится учитывать военные риски там, где еще недавно они практически не закладывались. Это дополнительные склады, резервные маршруты, страхование, безопасность и возможность быстро переносить поставки из одного региона в другой. Все это увеличивает издержки, которые в конечном итоге либо берет на себя компания, либо они постепенно переходят в стоимость товаров и доставки.
4: Пока «Озон» восстанавливает логистику после первой атаки на свой склад и надеется, что ударов больше не будет, на Новокуйбышевском НПЗ выясняют последствия очередной атаки. И чем чаще одновременно выпадают такие крупные объекты, тем сложнее становится быстро изменить логистику и найти резервные мощности, чтобы россияне как можно дольше не почувствовали последствий налетов дронов на своей обычной жизни. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на «Радио Лента». Самые важные высказывания дня. «Радио Лента». Прямая речь.
10: Доктор экономических наук, профессор Иван Родионов о том, что скрывается за красивыми цифрами и заявлениями властей о стабильности.
11: Этих денег мало, потому что вот признано опять, что для сносного проживания, я не говорю хорошего, сносного, 45-50 в месяц на члена семьи. 110 опять уже как бы на ребенка не совсем хватает. Yes. И с этой точки зрения опять понятно, что речь идет о выживании. С другой стороны, мы 35 лет выживаем, и я не помню, больше 3 лет подряд, когда этот вопрос не возникал бы опять и на этих передачах, и на всех остальных. То есть, на самом деле, вот этот режим выживания включен с 91 года и так и тянется. Вот. Начался он даже еще раньше, но потом был такой спад, там постепенно что-то улучшается. Вот. С другой стороны, опять, мы не можем себя не отдавать отчет о том, что война. В войну хорошо не живут, кроме капиталистов, которые работают на войну. Это мы видим, там у нас число миллиардеров каждый год растет, все нормально. Банки показывают опять стабильную высокую прибыль.
3: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество, сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
12: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В заснеженных, практически неприступных ущельях Гималаев и высокогорного Тибета, куда на протяжении веков не отваживался заглянуть ни один обычный путешественник, согласно древним восточным преданиям скрывается легендарное подземное царство Агарти. Говорят, что это тайное общество великих просветленных мудрецов бережно хранит там колоссальные, забытые тайны знания всего человечества, соединяясь с масштабной, скрытой от посторонних глаз сетью секретных туннелей со всеми, без исключениями, континентами нашей планеты. Давайте вместе попробуем проверить и на прочность эту завораживающе красивую эзотерическую легенду, которая будоражит умы уже многих поколений искателей приключений. Миф об Агарти получил свою широкую известность в европейских интеллектуальных кругах в XIX и XX веках, во многом благодаря фундаментальным трудам оккультистов, отважных путешественников и философов, таких как Александр Сент-Иль, Дальведер и Фердинанд Ассендовский. Последний в своих захватывающих мемуарах «И звери, и люди, и боги» утверждал, что монгольские ламы лично рассказывали ему о существовании подземной страны мира, где правит таинственный и могущественный король мира, обладающий силой мысли останавливать любые масштабные войны на поверхности нашей Земли. Оккультные экспедиции печально известного нацистского ведомства АННРБ в Тибет в 30-х годах 20 века крайне активно и настойчиво искали реальные входы в эти загадочные подземные туннели, искренне надеясь обрести древние технологии для достижения абсолютного мирового господства. Современные геологи, профессиональные альпинисты-высотники и авторитетные тибетологи единогласно заявляют, что никаких глобальных искусственно созданных подземных систем под Гималаями не существует, а все эти красивые легенды порождены традиционной буддистской космологией Шамбалы и глубоким уединенным пещерным отшельничеством местных монахов. Суровые климатические условия экстремального высокогорья делают строительство протяженных, стабильных подземных коммуникаций физически невозможным из-за постоянной разрушительной сейсмической активности и непрерывного движения огромных тектонических плит. Легенда об Агарте продолжает ярко жить и пестреть в книгах и сердцах искателей духовного просветления, оставаясь прекрасным символом тайной мудрости Востока. Однако академическая наука настойчиво напоминает, реальные глубины нашей планеты пока остаются для нас совершенно чуждым местом, где доминируют лишь раскаленная жидкая магма и чудовищное давление, абсолютно несовместимое с жизнью любого известного нам биологического существа. Где заканчивается реальная история и начинается красивая сказка, решать только вам. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
13: Руна дня на 22 августа. Давайте спросим у рун, заглянем в наш мешочек чудес, узнаем, что же нас ждет в этот день. Итак, 22 августа у нас выпала руна «Манас». Классный день. Под энергией этой руны она символизирует человека, личность. Это взаимодействие с обществом. Эта руна напоминает о том, что мы часть большого мира. Все мы связаны невидимыми ниточками друг с другом. И именно через общение, сотрудничество и правильное позиционирование себя мы можем достичь успеха. Это про роль человека в социуме, да, и Манас учит уважать себя и других, развивать какую-то внутреннюю гармонию, баланс, видеть в окружающих отражение собственных мыслей. Вы просто должны понимать, что каждый человек в вашей жизни – это ваше зеркало. И даже добрые поступки – это о вас. И даже недобрые поступки – это тоже о вас. То есть зачем вы привлекли такие поступки? Зачем вы привлекли такого человека? Что вас в нем раздражает? И, скорее всего, это то, что вы сами не позволяете себе, не приемлете в себе такое качество. В работе Манас сулит день плодотворного сотрудничества. Хорошо решаются коллективные вопросы, любые договоры, переговоры. Важно уметь проявить себя, но без гордыни. Именно вот баланс между личными амбициями и умением слушать принесет классный результат. Для тех, кто ищет работу, в этот день удачно удачные очень собеседования и новые контракты. То есть всем, кто в поиске занятости, обязательно идем, общаемся, заявляем о себе, и вполне возможно в этот день вам скажут: да, вы приняты. Финансовый день благоприятен в принципе. Можно получить прибыль через партнерство, делиться опытом, находить выгодные точки взаимодействия. Классный день, чтобы получить новые выгодные денежные возможности. В отношениях руна Манас показывает, что важно быть искренним и открытым. Это день, когда партнеры могут глубже понять друг друга. И если будете действительно готовы слушать и делиться чувствами, с партнером всегда нужно разговаривать с точки зрения своего чувствования, своих ощущений, а не с точки зрения обвинений и упреков. И, например, для одиноких людей руна может указывать на появление человека, который станет зеркалом ваших всех внутренних установок. И если вы излучаете открытость и свет, к вам придет такой же человек. Если же вы закрыты, не хотите делиться ни любовью, ни эмоциями, ни видением мира, к вам придет точно такой же человек, ваше зеркало. Так что подумайте, кого хотите привлечь, тем человеком и будьте. По здоровью Манас дает совет заботиться о себе комплексно. Это то есть и физически, и эмоционально, и духовно. День, когда важно прислушиваться к внутреннему состоянию. Возможно, займитесь спортом или более спокойными дыхательными практиками. Или, может, йогой и другими методами гармонизировать себя. И руна также предупреждает, что чрезмерный эгоизм или зацикленность на себе, на проблемах могут снижать общий тонус вашего организма. День про взаимодействие. Так что мы можем подытожить, да, 22 августа. Под руной Манас это день, когда личность ваша раскрывается через взаимодействие с другими людьми. То есть сотрудничество, честность и внутренняя гармония и баланс принесут плоды и очень классно повлияют на весь ваш день. Принимайте, благодарите, общайтесь и, конечно же, берегите себя.
3: На радио Лента. Цифра дня.
14: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
10: Протоиерей Александр Бутрин призвал россиян потерпеть проблемы с бензином и не выходить на протесты, а участников таких акций назвал недуховными людьми.
15: Много более 100 лет празднуем память преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского, чудотворца. И этот святой как-то очень особенно востребован сегодня, потому что он, как и святые древности, как любимый ученик Господа нашего Иисуса Христа, является проповедником любви. Люди ищут вот эту истинную любовь во все времена. Практически этот святой никогда не гневался. Только один раз видели его таким разгневанным, и для нас это тоже очень важно, когда, при каких обстоятельствах это произошло, когда он встретил человека, поднимающего руку на государственную власть. Заговорщика, революционера. Вот он с гневом батюшка его прогнал. Намотайте себе на ваши усы это. Вот, потому что у нас сейчас тоже это большая проблема. Ну, вот, даже уже в открытую говорят, что вот те люди, которые придерживают власть, да, власть придержащие, они боятся на такого какого-то в стране никаких-то нестроений, которые могут вызваны там, ну вот совсем недавно с вами говорили, да, о перебоях вот с топливом, да, и вот люди уже раздражаются, вот, прям потерпеть немного не могут. Вот, надо сказать, что те вот люди, которых вот в этом смысле называют протестантами, да, которые протест устраивают, вот что-то хотят такое себе, какие-то права накачать, это люди не духовные и, конечно, не церковные. Вот. А если мы с вами церковные люди, если мы с вами духовные, то должны помнить слова апостола, как нам нужно относиться, в частности, к государственной власти. И вот эта жизнь батюшки Серафима тоже подтверждает.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
16: Ощутимый удар по кошельку. Газ в Калининграде дорожает. Власти региона разрешили «Газпрому» повысить тарифы с 1 октября. На жизнь не хватает. Жители Калининградской области все чаще берут кредиты. Средний размер займа вырос. Параллельно рванула вверх инфляция. Благодарный за службу. Областной бюджет профинансирует трехкратное увеличение доплат для силовиков. Не завидуйте. Итак, готовимся раскошеливаться по полной. В аккурат после выборов газ Калининградской области подорожает. Региональные власти официально разрешили дочернему предприятию «Газпрома» поднять тарифы на голубое топливо. Новые цифры начнут действовать с 1 октября 2026 года. Суммы в платежках уже озвучили. Для большинства жителей области, у кого на кухне стоит газовая плита и колонка, удар по кошельку окажется ощутимым. Кубометр подорожает с 13,5 до 15 рублей 64 копеек. Это плюс почти 16%. Тем, кто отапливает квартиру или дом газом, а также использует его в котельных, повезло чуть больше. Для них цена вырастет примерно на 10%. С 9,58 до 10 рублей 55 копеек за куб. С учетом увеличения военных расходов на СВО и рекордного дефицита федерального бюджета, всем россиянам и калининградцам, в частности, следует готовиться к существенному подорожанию коммунальных тарифов, считает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
17: В начале 26 года ЖКХ уже услуги ЖКХ уже подорожали там от 5 до 20% в зависимости от регионов, и все были в шоке от этих платежек, рассказывали о том, что у кого-то в полтора раза выросли платежи, у кого-то в два раза выросли платежи. Так что октябрьское повышение ЖКХ — это второй этап, и в сумме повышения тарифов ЖКХ в этом году минимум составит 20% вот за два раза. А на самом деле в некоторых регионах может и 30% составить. То есть вот если люди в конце декабря посмотрят на свою платежку и сравнят с концом декабря 2025 года, то минимум разницу они увидят в 20%. На самом деле 30-40. Вот, люди говорят, подождите, ну, что нас обманывают? Зачем нас обманывают? Да? Потому что мы же чувствуем на своем кармане, как реально растут цены, как реально падают наши доходы. И чем больше расходится вранье по телевизору с реальным ощущением людей, тем больше накапливается злобы, недовольства, агрессии у населения, потому что их власть не слышит, власть не понимает, как живет народ.
16: А народу последнее время приходится нелегко. Зарплаты практически стоят на месте, а цены постоянно растут и кусаются все больнее. В июле годовая инфляция в Калининградской области ускорилась до 6,52% после 6,08% месяцем ранее. Это данные Росстата, и даже по ним цены в самом западном регионе растут быстрее, чем в среднем по России, где официальная инфляция ощутимо меньше – 5,98%. То есть в Калининградской области буквально за месяц ценники подросли на 0,66%. Из продуктов сильнее всего ударил по бюджету сахар и привычный борщевой набор – картофель, свекла, морковь и лук. Также стал дороже. Центробанк объясняет это сокращением прошлогодних запасов и тем, что новый урожай еще не успел массово поступить в продажу. Но особенно заметно подорожало моторное топливо. И здесь главная причина – сокращение производства после украинских атак по НПЗ. И это только официальная статистика. Реальная инфляция значительно выше. И калининградцы это хорошо ощущают после каждого похода в магазин.
18: «Русский Запад» решил провести опрос среди своих читателей и выяснить, как жители Калининградской области воспринимают инфляцию и насколько, как они считают, выросли цены. Так вот, 71% опрошенных изданием полагает реальную инфляцию выше 20% с начала года. Только 14% не заметили роста цен. Еще 12% оценивают подорожание величиной до 20%. А официальную оценку уровня инфляции поддерживают только 3% опрошенных журналистами.
16: И пока Центробанк в очередной раз обещает сбить инфляцию до 4%, калининградцам приходится считать каждую копейку и брать кредиты, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Как сообщает Объединенное кредитное бюро в Калининградской области, в июле банки выдали свыше 14 тысяч кредитов наличными на общую сумму более 3 миллиардов рублей. По сравнению с июнем объем выданных займов увеличился на 3%. Вырос и средний размер кредита – до 223 тысяч рублей. Тогда как месяцем ранее калининградцы просили взаймы в среднем 214 тысяч. Также отмечается, что на каждые 100 жителей региона в июле пришлось 9 новых кредитов. Но нет смысла впадать в уныние. Зарплаты-то все равно растут, как на дрожжах. Прям не успеваем радоваться. Только не своим зарплатам, а чужим. На доплаты силовикам из областного бюджета выделили без малого 230 миллионов рублей.
19: Областные власти увеличили социальные выплаты сотрудникам правоохранительных органов и силовых структур. Расходы на дополнительную поддержку федеральных силовиков увеличили почти в 3 раза. Еще в марте на эти цели из резервного фонда региона выделяли 83 миллиона рублей. А теперь сумма выросла до 229 миллионов. Деньги получают сотрудники МВД, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний, МЧС, транспортной полиции, судебные приставы и военнослужащие части номер 2659. Стоит напомнить, что в прошлом году регион доплачивал силовикам по 3000 рублей в месяц. В первой половине текущего года уже по 5000, а с июля для большинства выплата выросла до 10 тысяч рублей. Отдельным сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии теперь будут доплачивать по 15 тысяч рублей ежемесячно.
16: По этому поводу в соцсетях люди уже иронизируют, что, мол, чиновники платят за службу силовикам, которые их же и защищают от недовольного народа. А недовольных бездействием властей, между прочим, становится больше, и следующая история как раз об этом. Калининградцы возмущаются как отсутствием субсидированных билетов, которые губернатор беспрозванных обещал еще в начале весны, так и резким подорожанием перелетов в последние недели лета. Дело в том, что авиабилеты из Калининграда в Москву и Петербург взлетели до десятков тысяч рублей. Так, за билет Победы из Калининграда в Питер на 21 августа пришлось выложить от 18 999 рублей. И это только в одну сторону. Жители требуют объяснений от губернатора.
20: Что произошло с ценами на авиабилеты? Стоимость взлетела в разы. И это в сезон, когда студенты должны уехать на учебу в Большую Россию. Отсутствие субсидированных билетов делает эти поездки недоступными, жалуется калининградка на странице главы региона в соцсети.
16: Причем цены продолжают расти буквально на глазах. Пока журналисты проверяют стоимость авиарейсов, некоторые билеты успевают дорожать еще сильнее. А на отдельные даты мест уже и вовсе не осталось. И это тогда, когда для Калининградской области, отрезанной от большой земли сухопутными границами других государств, самолет остается одним из основных способов добраться до Москвы и Санкт-Петербурга. И пока жители региона ограничены в возможностях покинуть эксклав, в небе над Балтийским морем неподалеку от Калининградской области уже в который раз за неделю зафиксировали американский самолет радиоэлектронной борьбы EA-37B Compass Call в сопровождении борта дальнего радиолокационного обнаружения Альянса EA-3A Sentry. Также над нейтральными водами Балтики на низкой высоте маневрировал американский истребитель-разведчик F-35A. Кроме того, НАТО практиковалось в защите стран Балтии от нападения России.
21: Вооруженные силы нескольких стран Североатлантического альянса НАТО провели скоординированные действия, имитируя начальную стадию развертывания перед атакой на Калининградскую область. Как сообщают западные издания, одновременно в воздух поднялись боевые самолеты США и Норвегии с авиабаз на севере Норвегии и вблизи российских границ. Специальный американский самолет-разведчик с системой AVAX взял под контроль воздушное пространство над регионом. В операцию были вовлечены также сухопутные войска Польши. Военный эксперт Германии Карло Масала прокомментировал произошедшее так: «Можно только надеяться, что Россия поняла посланный сигнал».
16: Тем временем на фоне учения Альянса министр региональной безопасности Дмитрий Коннов обсудил с представителями бизнеса Калининградской области вопросы безопасности предприятий. Отдельное внимание уделялось мерам, необходимым для безаварийной работы, защиты персонала и оборудования. Во встрече приняли участие более 50 руководителей предприятий области. Другие подробности не сообщаются. Словом, в Балтийском регионе становится все интереснее. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Бедные и злые. Индекс счастья россиян обвалился до 15-летнего минимума. Ежедневные налеты дронов, топливный кризис и крушение надежд на скорое прекращение СВО все больше погружают общество в мрачное настроение. Это краткое резюме социологов. Индекс счастья, который ежемесячно рассчитывает ВЦИОМ, спрашивая людей, счастливы ли они и насколько, в июле опустился до 50 пунктов, самого низкого значения с 2011 года. За месяц индекс потерял 9 пунктов, что стало рекордным месячным снижением за все время СВО. Настолько несчастливы, согласно ВЦИОМ, россияне не были даже осенью 2022-го во время мобилизации. Доля респондентов, которые ответили определенно «нет» на вопрос, счастливы ли они, повторила абсолютный рекорд за 36 лет исследований ВЦИОМа. 8%, отмечают социологи.
1: Экономические сложности, энергетические блэкауты, интернет-ограничения и общая усталость от боевых действий приводят к тому, что в общественных настроениях нарастает неопределенность и тревога. Уровень тревожных настроений среди россиян этим летом достиг максимума с мобилизацией. А доля граждан, которые жалуются на падение уровня жизни, и вовсе установила рекорд за 20 лет.
0: Согласно ежемесячным опросам, которые проводит Центробанк, 7-8% россиян стабильно с 2022 года жалуются, что им не хватает денег даже на еду. Сами россияне признаются, что еле сводят концы с концами.
22: Как жила страна бедно, так она и живет.
23: Лично у меня зарплата не поднялась.
24: Ну как не будет бедности, если цены какие? А что, блин, пенсии добавили 6%, а товары на 100% повысились. Как можно жить хорошо?
25: На вас будут одни бедные, одни богатые всегда. У нас страна такая. Страна Россия.
0: По данным Росстата, среди неполных семей около 20% не могут позволить себе приобрести одежду и оплатить коммунальные счета. Это почти пятая часть. В еще более затрудненном положении находятся неработающие пенсионеры. Четверть из них испытывает трудности с приобретением одежды и оплатой жилищно-коммунальных услуг. При этом Росстат утверждает, что реальные доходы граждан выросли. В заметном улучшении уровня жизни граждан уверен и Владимир Путин.
26: Я говорил, идет небольшое, но все-таки повышение доходов, уровня заработной платы и так далее. Теперь реальная зарплата вырастет на где-то около 8% будет. Это за вычетом инфляции. Я понимаю, что не у всех будет так. Реальные располагаемые доходы населения тоже подрастают.
0: При этом эксперты призывают официальной статистике не верить. По их словам, власти занимаются подменой понятий. Мол, на самом деле доходы россиян сейчас даже меньше, чем 10 лет назад. Российская экономика продолжает свое падение на фоне увеличения военных расходов и уменьшения возможностей заработка. А Росстат пытается обрадовать президента, говорит экономист Игорь Липсиц.
27: Да, некоторое повышение зарплат замечено на предприятиях военно-промышленного комплекса, но сказать, что произошло какое-то существенное повышение благосостояния россиян, конечно, нельзя. С начала СВО цены розничные в России выросли почти на 50%. Поэтому, конечно, это игрища. Росстат сейчас играет любые игрища, лишь бы обрадовать президента.
0: По данным Росстата, каждый третий россиянин зависим от социальных пособий. В эту категорию выплат включают пенсии, пособия по безработице, выплаты беременным, ежемесячные пособия на детей, льготы, субсидии и другие средства, которые предоставляет государство. Вообще, госвыплаты получают 43 миллиона россиян, из которых 31 миллион человек отметили, что это их единственный источник дохода. Все это негативно отражается и на индексе счастья, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Радиолента. Прямая речь.
10: Политолог и эксперт Роман Газенко об опасности перевода экономики на постоянные военные рельсы.
28: Заявление московского градоначальника Сергея Семеновича Собянина о том, что милитаризация экономики может убить страну, нуждается в детальном рассмотрении, причем рассмотрении контекстом. Что, по сути, имеется в виду? Мы понимаем, что фактор времени и исчерпаемости ресурсов, которые тратятся на войну, становится приоритетным. То есть затягивание войны – это затягивание петли на российской государственности. Не говоря уже о социальной сфере и так далее.
3: Главные новости дня.
0: Пока свои воюют на Украине, в Россию работать едут чужие. Сбербанк запустил спецпрограмму для рабочих из Индии. Сбербанк и интернет-сервис для поиска вакансий «Работа.ру» запустили цифровую платформу для найма иностранных сотрудников на фоне растущей потребности в рабочей силе. Как сообщили в банке, решение объединяет работодателей, зарубежных рекрутинговых партнеров и российские организации, которые сопровождают оформление и переезд работников. На площадке уже есть слесари, сварщики и другие специалисты из Индии, а в будущем решение охватит и другие зарубежные рынки, отметил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
2: Дефицит кадров в российской экономике сегодня оценивается в 2,6 миллиона человек. Для России это серьезная цифра, но одновременно это меньше 0,5% от занятых на индийском рынке труда. Именно поэтому первой страной, с которой начала работать наша цифровая платформа, стала Индия.
0: Россия сможет разместить у себя неограниченное число мигрантов из Индии, чтобы восполнить острый дефицит рабочей силы в стране, заявил вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, дефицит кадров в торговле в России достиг 1,5 миллиона человек, и эту нишу смогли бы занять граждане Индии. Это также касается сферы услуг и строительства, отметил Мантуров.
4: Вот формы активности и поддержки нашей компании – это развивать кадровый потенциал. С учетом того, что рынки меняются, тенденции меняются, мы должны к ним адаптироваться. Конечно же, мы должны готовить кадры. Это основа основ.
0: Ранее генконсул Индии в Санкт-Петербурге Нилам Рани сообщала, что в этом году трудовая миграция в Россию резко выросла, и по плану в страну предполагается привлечь 400 тысяч рабочих из Индии, чтобы закрыть пробел на рынке труда России. Гражданский сектор экономики продолжает страдать от острой нехватки кадров на фоне СВО, последствий демографического провала и перемещения рабочих рук в военные отрасли. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, до 2030 года в сферы, не связанные с оборонной промышленностью, необходимо будет привлечь свыше 2 миллионов человек. Около 66% от общей потребности в кадрах составляют специалисты со средним профессиональным образованием, отметил премьер.
5: Для решения этой задачи активно открываем передовые инженерные школы. На сегодня создали 50 таких учебных центров при участии почти 200 высокотехнологичных компаний.
0: Нехватку рабочих рук в стране признает и президент. По его словам, во многих отраслях действительно возник дефицит кадров.
6: По многим направлениям просто не хватает рабочих рук. Здесь надо решить три главные задачи. Первое – использовать кадровый потенциал регионов, населенных пунктов, где пока еще сохраняется высокий уровень безработицы. А такие регионы у нас есть. Второе. Нужно активно применять технологии бережливого производства и автоматизации во всех отраслях экономики и в социальной сфере.
0: Владимир Путин считает, что России нужно повышать производительность труда. Альтернатива – завоз рабочей силы из-за границы. При этом, как заявлял глава Сбербанка Герман Греф, дефицит кадров в России в ближайшие годы может составить от 3 до 5 миллионов человек. И решить эту проблему без трудовых мигрантов нельзя. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Экономист Николай Корженевский о том, что происходит с российской экономикой.
7: Вот про эти цифры больших дефицитов говорим все время. Да? Но вот когда же они станут там каким-то серьезным фактором, серьезной проблемой. Значит, если мы говорим о том, что вот конкретно сам дефицит бюджета угробит всю экономику, то до этого еще года 3-4. Вот чтобы оно само по себе стало настолько сложным, чтобы мы там вот говорили про 98-й год, вот про что-то такое, да, когда невозможность Минфина занимать привела к дефолту там, и так далее. Пока же Минфин и его проблемы, они осложняют общую экономическую жизнь. Значит, все равно новое появляется. Я подчеркну еще раз, вот эти закрытые данные по ИКС и невозможность нормально размещать ОФЗ — это новая история. То есть там где-то за кулисами Минфин ругается с теми, кто должен финансировать этот долг, и пытаются прийти к какому-то решению, кто же все-таки даст денег. Я еще напомню, что был принят закон, позволяющий Минфину привлекать неограниченные объемы кредитования де-факто. Они, кстати, там по закону были ограничены как раз тем самым счетом ЕКС, данные по которому закрыли. Но это, в общем, лирическое отступление. И я это все к тому, что принципиально как-то нужно менять режим финансирования, иначе, как вы говорите, вот этот статус-кво будет потерян. И будут действительно наблюдаться проблемы с платежами. Кстати говоря, в январе-феврале действительно Минфин уже временно сокращал расходы, ну, потому что не мог в полной мере их обеспечить. Не начислялись там премии некоторым работникам бюджетного сектора или сектора, финансируемого из бюджета, и так далее, и так далее. То есть потихоньку это начинает выкипать и распространяться на более широкую экономику. В общем и целом мы это видим, конечно, через замедление экономики и инфляционные давления.
3: На радио «Лента» потеря дня.
8: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента» 1557 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
8: Инструктор учебного центра по направлению беспилотных летательных аппаратов с позывным «Кай» о том, как украинские беспилотники превращают дорогу на Крым в смертельно опасное путешествие.
9: Набирает обороты тема по дронам. Кто-то их называет «Марсианин» второй модели, кто-то их называет «Хорнет». «Хорнет», наверное, более правильное, так как разработка изначально это американская, и Украины уже, скажем так, допиленная до того состояния, когда можно непосредственно уже в боевых действиях ее применять в текущих реалиях конфликта. Это сейчас, наверное, самая такая актуальная тема, да, именно по даже не дипстрайкам, не по дронам, которые вглубь тыла, например, там у нас недавно на Урал летало, а вот те, которые работают не в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, то есть на удалении 50-100 километров от линии фронта, и перерезают нам очень важные логистические сухопутные коридоры в Крым, например. А вот в частности, да, у нас трасса Мариуполь-Крым сейчас очень активно атакуется как раз с применением вот этих... Пока что... Атакуются в основном военные цели, то есть это Уралы, КамАЗы, большие машины, да, военного назначения, недалека перспектива, когда будет атаковаться все подряд, и противник к этому идет, это им декларируется напрямую, то, что не будет вообще никакой жизни на этой дороге. Сегодня будут атаковать Урал, и завтра уже, вот я думаю, этим летом мы увидим поражение гражданских целей именно массово, целенаправленно. Так что передвижение в Крым по вот этой трассе Новороссия, да, кажется, она называется, это мероприятие очень опасное. Если вы собираетесь ехать в Крым, ну, лучше воздержитесь от перемещения именно по такому коридору. Возьмем тот же Хорнет, да, насколько я помню, он до 200-300 километров в час может скорость развивать, так как это самолетный тип, да, он с хорошими двигателями может набирать любую скорость, которая скорость машины превышает на порядок. То есть уехать, если он уже на вас вышел, ни в коем случае не получится. Да, единственный У нас всегда так, подразделения, которые непосредственно на ОБС работают, мы не пытаемся уезжать от дронов никогда. То есть самое первое действие, что совершает водитель, это останавливает машину. Далее все из машины в разные стороны разбегаются, чтобы, соответственно, у оператора дрона было, ну, как бы... Он не всех поразил сразу, во-первых. Во-вторых, он может по транспорту отработать, и личный состав таким образом выживет. Уехать от дрона практически всегда бессмысленно. Заметить дрон из машины крайне тяжело, особенно если у вас нету специальных средств радиоэлектронной разведки, даже банального дрон-детектора. То есть услышать вы его не сможете просто потому, что у вас двигатель в машине будет работать гораздо громче.
3: Радиолента. Прямая речь.
10: Фермер с Кубани о сложившейся ситуации на зерновом рынке и поиске путей выхода из нее.
11: От суеты до хуйни всего одна буква. Добрый день, друзья, на связи бородатый фермер. И в продолжение зернового вопроса. В Минсельхозе РФ возник такой вопрос, дилемма. Как наладить ситуацию с зерном, с рентабельностью его производства, а точнее с полным отсутствием рентабельности в этом году. Что же делать? Помогать перевозчикам? Помогать крупным трейдерам? Помогать еще кому-то? Это все нужно. Я не спорю, что помощь нужна всем. Но в первую очередь никто не думает, что нужно спуститься в самый низ, в самые низа, к нам, к производителям. И в первую очередь помочь нам. Потому что... Если мы бросим выращивать зерно, то на следующий год будет другой коллапс. Зерна просто не хватит для внутреннего рынка. А какой путь решения для этого вижу? Да нужно возместить хотя бы 2 рубля на килограмм зерна производителям. И в принципе уже можно будет выйти хотя бы в ноль и небольшой заработок для того, чтобы закупить семена, удобрения, ГСМ для посевной. А посевная, я вам напомню, начнется уже буквально через пару недель. В каких-то регионах через пару недель, в каких-то регионах через месяц. Но посевная уже на носу. И сейчас аграриям уже не за что закупать удобрения, семена и платить кредиты. Вот такие пути решения. Что же будет дальше, будем посмотреть.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
12: Ох, и не просто так господин Путин поехал в Сибирь. Потому что в Сибирь просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь. Она длится с 14-го года фактически. Сейчас 26-й, это 12 лет. И вот через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять. Не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны. Шаткая ситуация совершенно. И что делать? Вариантов-то немного. И руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой. Нужно вывозить. Вывозить подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетают. Да, на территории России, но все-таки там как-то поспокойнее, там подальше, там лететь, больше шансов отреагировать, сбить. И, естественно, начальник должен приехать посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят, местные цари еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки, ну просто как коровки, понимаете, по первой майской травички на лужку у озерца. Но, естественно, все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе, какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет, естественно, первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет. И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Обратите внимание, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, его крепко взул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рана. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, вы серьезно, что ли? Честно, вот зачем? На самом-то деле это проведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то не поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше, а у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке вот на выходных у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах, они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет им, понимаете? Потому что вот даже эвакуация предприятия на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план Б. А вот какой еще должен быть план Б, кроме Сибири, да? Там уже, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, и Бог над тобой, понимаете? И что теперь? Где-то это было все далеко. А здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи ряженые, которые сосядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень этого хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас, на этих выходных, на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия из столицы. В качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегические предприятия. И следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, кратко вначале, активность китайцев. Китай поедает тот регион, просто как шершень. Понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится. И подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было. Боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете. Буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. Все. Лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцев они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся, пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, и после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные, как они себя ведут, они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех, да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю? Президента ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там, ниже чуть-чуть. Ну, вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои

0: не так, а все пойдет не так, это зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доигрывается. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России, так вот она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
3: ВСУ впервые нанесли удар по ОЗОН. Дроны разбомбили склад компании в Самарской области. В том же регионе горит НПЗ.
4: Он же сейчас прямо на нас вниз полетит. А когда он снижаться будет?
3: В ночь на 22 августа под ударом Самарской области оказались сразу два крупных объекта. В Чапаевске беспилотники впервые атаковали логистический центр «Озон». На складе начался пожар, работу комплекса остановили. Больше 500 сотрудников успели эвакуировать за несколько минут до атаки. Компания сообщила о нескольких пострадавших и начала перенаправлять поставки через другие логистические центры.
5: Бам! Да, попал. Прям попал сверху. Бам!
3: До этого под атаки уже неоднократно попадали склады Wildberries. Теперь впервые поврежден объект другого крупнейшего российского маркетплейса. Озон вынужден будет срочно менять свои логистические поставки, считает эксперт по безопасности Виктор Лебедев.
6: Крупный распределительный центр обслуживает огромную территорию. Поэтому даже временная остановка такого объекта сразу отражается на тысячах поставок. Компании приходится срочно менять маршруты, перераспределять товар и нагрузку между другими складами. Чем чаще происходят такие атаки, тем дороже и сложнее становится вся логистика.
3: Кроме склада «Озон», минувшей ночью в Самарской области пострадал и местный НПЗ. Жители Новокуйбышевска сообщали о взрывах и большом пожаре. По кадрам очевидцев, аналитики определили место возгорания как территорию Новокуйбышевского НПЗ, который входит в структуру Роснефти. Этот завод атакуют уже не впервые. После ударов в апреле там останавливались две установки первичной переработки нефти. На фоне нынешних проблем с бензином повторные атаки на одни и те же НПЗ могут быть особенно чувствительными, считает энергетический аналитик Роман Ковалев.
7: Для нефтепереработки опасны не только масштабные разрушения. Даже повреждение отдельных установок может потребовать остановки технологического процесса и нового ремонта. Если предприятие уже восстанавливалось после предыдущих атак, повторные повреждения увеличивают простой и создают дополнительную нагрузку на другие НПЗ. А это особенно чувствительно в момент, когда на топливном рынке уже есть дефицит.
3: Получается, что за одну ночь в одном регионе одновременно возникли проблемы и с переработкой топлива, и с крупной товарной логистикой. При этом «Озон» заявляет, что его сеть продолжает работать, а потоки с поврежденного склада уже перераспределяют на другие объекты. Как подобные атаки меняют работу большого бизнеса в российских регионах, объясняет экономист Антон Миронов.
8: Бизнесу теперь приходится учитывать военные риски там, где еще недавно они практически не закладывались. Это дополнительные склады, резервные маршруты, страхование, безопасность и возможность быстро переносить поставки из одного региона в другой. Все это увеличивает издержки, которые в конечном итоге либо берет на себя компания, либо они постепенно переходят в стоимость товаров и доставки.
3: Пока «Озон» восстанавливает

0: логистику после первой атаки на свой склад и надеется, что ударов больше не будет, на Новокуйбышевском НПЗ выясняют последствия очередной атаки. И чем чаще одновременно выпадают такие крупные объекты, тем сложнее становится быстро изменить логистику и найти резервные мощности, чтобы россияне как можно дольше не почувствовали последствий налетов дронов на своей обычной жизни. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
2: За попытку сбить дрон – штраф. Олег Царев об абсурдном решении суда.
3: В поселке Елань Волгоградской области мировой судья оштрафовал местного пенсионера на 40 тысяч рублей за то, что он пытался самостоятельно сбить дрон, летавший над его двором. Мужчина сделал несколько выстрелов из одноствольного охотничьего ружья. Сбил он беспилотник или нет, неизвестно. Затем сразу вызвал службу 112, дождался полиции, показал предполагаемое место падения беспилотника и добровольно отдал ружье. Дедушку оштрафовали по статье о стрельбе в неотведенном для этого месте и конфисковали оружие. Охотничий ТОС-34 12 калибра. Пенсионер пытался обжаловать решение через адвоката, доказывая, что действовал в состоянии крайней необходимости, считая, что дрон нужно сбить. Апелляционная инстанция ему отказала, посчитав, что никакой реальной и неустранимой другими способами опасности не было, а сама стрельба могла навредить людям. Разве это не абсурд? Человек увидел над своим домом чужой беспилотник, не стал сидеть и надеяться на лучшее, а попытался защитить себя и соседей. И за это его наказали и отняли оружие. При этом Волгоградская область в последний год регулярно получает удары дронов по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойл Волгограднефтепереработка» и по складам крупных компаний, вплоть до жертв среди местных жителей. Может, если бы дедушка сбил этот дрон, он не долетел бы до нефтезавода, склада или жилого дома.
2: Помощник или нарушитель. Военкор Астрахань о защите тыла гражданским населением.
4: Охотника-пенсионера, который пытался сбить вражеский дрон в тылу, оштрафовали за стрельбу в неположенном месте. Стрелок сам, позвонив в полицию, сообщил о направлении пролета беспилотника и о своей стрельбе. И я хочу отметить, что это вообще говоря вопрос концепции. Вопросы о пользе вооруженного населения, территориальной обороны и прочие вытекающие как бы стоят со времени мобилизации. Есть такая очень старая, из времен задолго до дронов вещь, как план обороны со стрельбой из каждого окна. Грубо говоря, то, на что надеется Швейцария, в которой миллионы вооруженных людей, а национальные стрелковые дни – семейный праздник. И вот есть научно неподтвержденное мнение, что миллионы стрелков в случае чего способны что-то сделать. Даже в ситуации, когда каждый из них в отдельности плох, на их стороне плотность огня, то есть математика. Есть другое мнение, по которому минусы подобной ситуации сильно перевешивают. Там тоже неплохие доводы. И есть хорошая русская традиция маргинализировать сторонников тех или иных послаблений в оружейном законодательстве. И уж тем более всяких там сторонников этой вот стрельбы из каждого окна. Я к тому, что надо все-таки решиться и жить в какой-то одной понятной линии решений. Или одно, или другое. Существовать между не получится. Или все-таки сознательные граждане оказывают помощь противовоздушной обороне. Или все по домам и в укрытие. Кто высунулся, нарушитель порядка.
2: Чипы вместо нефти. Олег Царев о технологическом рывке Тайваня.
3: Экономика Тайваня выросла на 14,15% в первом полугодии 2026 года. Лучший результат за 50 лет. И причина очень проста. Остров производит чипы для искусственного интеллекта. Именно тайваньская TSMC делает большую часть передовых чипов, на которых работают дата-центры и модели искусственного интеллекта по всему миру. И спрос на них сейчас бьет все рекорды. Экспорт за первый квартал подскочил почти на 36%, а годовой прогноз роста валового внутреннего продукта власти подняли до 11,5%, максимума за 39 лет. На волне этого бума президент Тайваня Лай Цинде предложил выплатить каждому жителю по 10 тысяч тайваньских долларов, около 314 долларов США. Это дивиденды от искусственного интеллекта. Тайвань сегодня втрое богаче Китая по валовому внутреннему продукту на душу населения и выше по уровню жизни населения. Остров размером с Московскую область живет богаче Японии и Южной Кореи. При этом на Тайване нет ни золота, ни нефти, ни газа, ни алмазов. Вообще почти никаких природных богатств. Есть только трудолюбивые люди и верно выбранные приоритеты развития. Но у этого богатства есть и обратная сторона. Чем важнее для мира тайваньские чипы, тем сильнее за остров борются США и Китай.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Удар откуда не ждали. В Забайкалье в 5 раз урезали выплаты мобилизованным, а контрактникам-иностранцам, наоборот, повысили. Своему 400 тысяч, иностранцу 900. В Забайкалье решили серьезно сэкономить на тех, кто уже попал под мобилизацию. Единовременную выплату мобилизованным при переходе на контракт снизили с 2 миллионов до 400 тысяч рублей. А вот иностранцам, готовым подписать контракты с Минобороны, выплату, наоборот, подняли как минимум вдвое. Новые правила прописаны в постановлении правительства края от 20 августа. Экономический обозреватель Илья Рогов объясняет, в чем логика такого решения местного правительства Забайкалья.
5: Здесь работает очень простая логика. Иностранца еще нужно убедить подписать контракт. Поэтому цену входа повышают. А мобилизованный уже находится внутри системы. И его переговорная позиция практически нулевая. Поэтому власти понимают, что на нем можно экономить. Это уже не столько социальная выплата, сколько ценник за дефицитный человеческий ресурс.
0: И все это происходит на фоне новых разговоров о возможной мобилизации. Из-за большого количества запросов группа военных юристов даже выпустила отдельную инструкцию для запасников. Там советуют мужчинам заблаговременно проверить основания для отсрочки, заранее собрать меддокументы, убедиться, что бронь действительно оформлена, и обсудить с родственниками, что делать при принудительной отправке в военкомат. Отдельное внимание юристы обращают на мобилизационные предписания, которые в этом году массово вклеивали запасникам военные билеты. Что это может означать, объясняет эксперт по военному праву Сергей Мельников.
6: Само по себе мобилизационное предписание еще не означает, что завтра будет объявлена новая мобилизация. Но очевидно, что военкоматы актуализируют механизм, который понадобится в случае такого решения. Поэтому люди и начинают заранее выяснять свои права, собирать медицинские документы и проверять отсрочки.
0: И здесь возникает еще один неприятный момент. Как эту арифметику объяснить самим россиянам? Человек уже был мобилизован, теперь ему предлагают за контракт 400 тысяч, а приехавшему иностранцу вдвое больше. В регионах уже заговорили о неравенстве, говорит социолог Олег Воронцов.
7: Такая разница в выплатах очень токсична именно психологически. У человека возникает ощущение, государство ценит его дешевле просто потому, что считает, что он уже никуда не денется. А когда одновременно обсуждается новая мобилизация, это только усиливает недоверие и желание заранее искать способы защитить себя и свою семью.
0: Пока официально о новой волне мобилизации информации нет. Более того, ее проведение активно отрицают на всех уровнях. Однако военные юристы советуют на всякий случай проверить все документы заранее. Военкоматы работают с мобилизационными предписаниями, а регионы пересматривают цену контракта. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Фламинго добрались до авиазаводов. Z-блогер Зергулио об ударах по Самаре.
4: Удары ракетами «Фламинго» становятся более массовыми. Боевая часть у нее заявлена в тонну. Это не хлопок дрона, который нам тоже ой как больно делает. Прилетело по «Прогрессу» в Самаре. Пишут, что попало в завод «Авиакор», который рядом. Оба предприятия важные, целить могли в любое. «Авиакор» — легенда нашей авиастроительной отрасли. Производил ТУшки. Всего тут произвели более 22 тысяч бортов. С 90-х завод лихорадило. Последние годы на нем не производили самолеты, а только ремонтировали и модернизировали их. Был совместный проект с САНом. Удары по таким предприятиям — это больно. Уникальное оборудование. Спецы. Выстроенные годами взаимосвязи и наработки. Инфраструктура. Деньги на такое есть только у государства. А сейчас с деньгами у нас не очень. Как и везде, в общем-то.
2: Трасса смерти. Военкор Роман Сапаньков о движении по Новороссии.
8: Хочу поднять один очень важный вопрос по поводу движения по трассе Р-280 Новороссия. Дорога сейчас загружена максимально, и по ней постоянно идут как гражданские машины, так и военные колонны. В основном грузовой транспорт снабжения под прикрытием мобильных огневых групп. Но Судя по происходящему, далеко не все гражданские водители до конца понимают, где они находятся и с какими рисками приходится сталкиваться. Противник сейчас массово применяет беспилотники для ударов по транспорту, включая дроны с машинным зрением и искусственным интеллектом, которые сами захватывают цели. При этом вражеские беспилотники часто идут вдоль самой дороги на совсем небольшой высоте. Во-первых, категорически нельзя влезать в военные колонны и пытаться обгонять их, вклиниваясь между машинами. Когда легковая машина или фура влезает внутрь, она сбивает скорость и растягивает строй. При обгоне или параллельном движении гражданские машины оказываются прямо в секторе обстрела. Во-вторых, некоторые водители останавливают машины на обочине прямо в 20-30 метрах и достают телефоны, чтобы снять процесс на видео. Делать этого нельзя ни при каких обстоятельствах. Это не обычный автобан, где можно поглазеть. На этой трассе дисциплина – это вопрос безопасности и жизни.
2: Дипломатия в белых перчатках, военкор Котенок о риторике российского МИДа.
9: Марии Захаровой за ее самоотверженное отстаивание позиции России и заочную, а то и прямую пикировку с западными и какими-либо упырями я бы дал высокое звание Героя труда, без преувеличения и лести. Бьется Мария Владимировна с мировым злом, как Дон Кихот с ветряными мельницами. Однако порой позиция нашего внешнедипломатического ведомства поражает. Словно наших дипломатов поразил эстонский синдром. Реакция явно заторможенная, бывает и вялая, а то и какая вовсе куколдическая. Судите сами. Цитата. Вашингтону и Анкаре еще не поздно трезво оценить ситуацию. То есть сидят что там обожравшиеся пульки крендели и нетрезво оценивают нас, наше окружение, наши мирные и военные дела. А если серьезно, то почему мы не говорим, что и турки, и штаты тем паче в гибридных формах участвуют в войне против нас? Почему не бичуем, не называем вещи своими именами и, главное, не делаем выводы? Ведь логика-то ущербна, неполноценная какая-то. Мол, отрезвеют османы и англосаксы, очухаются, и мы с ними задружим, затусим, туннели на Аляску нароем и будем жить припеваючи. Проглотим, забудем, как те самые зависимые в амнезии, все равно нашу учтивость никто не оценит. В лучшем случае скривятся и будут крутить пальцем у виска. А на войне побеждает тот, кто остается самим собой.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Шок дня.
10: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Зет-военкор Максим Калашников сравнил действия российской элиты с мультфильмом «Вовка в 39-м царстве» и озвучил главный лозунг СВО.
12: Черт возьми, я понимаю, куда идет вообще, куда ведет эта война в стиле мультфильма «Расстояние неумеченных урок». Вы ничего не научились, понятно. И в чем вообще, вот я согласен с его решением, а в чем смысл теперь этой войны? Ну вот возьмете вы, еще раз говорю, с вами, с Краматорска, они же войну не прекратят, у них же есть ресурсы. А вообще, вот все, ради чего затевалась вся эта военная кампания, все же пришло к противоположности своей, по вообще адекватности нынешней войны, вот которая идет. Да, у меня вот вообще впечатление, что если описывать то, как ведет ее элита, кавычки, Российской Федерации, то вспоминаются, знаете, мультфильмы. То есть, с одной стороны, это «Страна невыученных уроков» 69-го года, это мультфильм моего детства, да? «Страна невыученных уроков». А с другой стороны, это «Вовка в 39-м царстве». Тоже, помните, про такого лентяя-двоечника, который попал в сказочную страну. И Арина Зеленая, помните, озвучится прекрасным лозунгом. Можем все делать тяп-ляп, да, этот двоечник, и вы. И так сойдет. Вот и так сойдет, это, можно сказать, лозунг нынешней странной специальной военной операции, когда на самом деле войны. Но все это не смешно, поскольку оборачивается большой кровью. Посмотрите тенденцию. То есть враг выбивает важнейшие нам, так сказать, бьет по важнейшим нам, так сказать, звеньям. Он очень системен. он выбивает, смотрите, Новороссийск, это зерновой экспорт и нефтяной экспорт, это удары по Черноморскому флоту, по последнему убежищу. Вот, он, посмотрите, бьет по нефтяным терминалам Услуга, например, да? Он выбивает нефтеперерабатывающие заводы. А что такое топливный голод? Это крах всей экономики. Вот, помните, в Башкирии по Салавату, как он ударил, и так далее, и тому подобное. А что в ответ? Ну, видите, по торговому эпицентру, ну, ТЦ в Одессе, да? То есть они нам важнейшие звенья, а он торговый центр.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
13: Всем привет! Сегодня мы разбираем одну из самых острых и болезненных тем современной геополитики. То, что происходит на западных рубежах России прямо сейчас, то, что западные политики скромно называют оборонной помощью, а что по факту является планомерным и целенаправленным выстраиванием новой военно-технологической реальности у самых границ России. Речь пойдет о так называемом «евро-щите» — интегрированной системе противовоздушной обороны, которую Запад лепит прямо сейчас из 9 европейских стран и украинской военной инфраструктуры, а также о масштабнейшей программе закупок и производства беспилотных летательных аппаратов, которая превращает Украину в долгосрочный военно-промышленный придаток Североатлантического альянса. Мы не будем смягчать углы и подбирать обтекаемые формулировки, потому что происходящее слишком серьезно, чтобы говорить о нем в полутонах. Сегодня мы смотрим на эту картину холодным аналитическим взглядом, без лишних эмоций, но и без прикрас, потому что именно такой взгляд сегодня важнее всего. Итак, поехали.
14: Знаешь, если вообще начинать этот глубокий разбор, то стартовать нужно прямо с такого фундаментального сдвига парадигмы.
13: Угу.
14: Того самого слома, который, ну, многие аналитики до сих пор как-то упускают из виду. Если оглянуться на 90-е годы, ну, после Холодной войны, Европа жила вообще в другой философии безопасности.
13: Эпоха так называемых дивидендов мира.
14: Вот-вот-вот. И эта эпоха закончилась. Причем, судя по всему, навсегда.
13: Ну да, логика-то тогда была понятна. Зачем тратить миллиарды на танки и системы раннего предупреждения, если угроза большой войны казалась ушедшей в прошлое?
14: Абсолютно. И Альянс тогда превращался скорее в такой, знаешь, солидный политический клуб.
13: Где просто годами согласовывали бумажки, декларации всякие.
14: Да-да. И ведь ради справедливости это работало десятилетиями. Но сейчас этот период, все, он закрыт.
13: И то, что выстраивается на востоке Европы сегодня, это вообще не ситуативная реакция на кризис.
14: Согласна.
13: Происходит такая методичная, очень глубокая интеграция украинского театра военных действий прямо в единую натовскую архитектуру. И вот тут, слушай, кроется просто ключевой момент.
14: Какой именно?
13: Территория конфликта де-факто стала уникальной, ну, беспрецедентной боевой лабораторией.
14: Звучит, конечно, масштабно. Но давай проясним для точности, что значит боевая лаборатория на практике.
13: Смотри, раньше западные инженеры как работали? Они опирались на полигонные испытания.
14: Ага.
13: А сейчас каждая перехваченная ракета, каждый упавший фрагмент системы наведения — это просто колоссальный массив живых данных.
14: То есть они прям все это собирают и сразу анализируют?
13: Именно. Изучаются сплавы, алгоритмы перескакивания частот в радиоэлектронике, восстанавливается логика работы датчиков, и вся эта телеметрия почти в реальном времени улетает в западные конструкторские бюро.
14: Слушай, но одно дело получить обломки, и совершенно другое — быстро внедрить изменения в производство. Бюрократия оборонных гигантов обычно неповоротлива.
13: В мирное время — да, но сейчас цикл кардинально сжался. Это можно сравнить с индустрией автомобильной безопасности.
14: В смысле крэш-тестов?
13: Да. Одно дело, когда инженеры бьют манекены в стерильном ангаре, пытаясь угадать сценарий аварии. И совсем другое, если бы разработчики получили доступ к тысячам реальных ДТП на скоростной трассе прямо в онлайне.
14: С полным потоком данных со всех датчиков.
13: В точку. Они могли бы на лету переписывать алгоритмы срабатывания подушек безопасности. Вот западные аналитики сейчас ровно так же получают опыт применения комплексов Patriot против реальных ракет.
14: Против тех же кинжалов или калибров.
13: Да, и эти данные просто невозможно сгенерировать ни на одном симуляторе.
14: Хорошо, раз уж мы заговорили про тестирование технологий в реальном времени, давай перейдем к конкретике. Самый масштабный инфраструктурный проект, который сформируется прямо сейчас, это Евросчит.
15: Угу.
14: Заявленная цель – объединение систем ПВО 9 европейских стран, включая там Германию, Польшу, Нидерланды, и интеграция в эту сеть украинской инфраструктуры.
15: Технический термин для этого – интероперабельность.
14: Ага.
15: А на практике это означает создание единого боевого облака.
14: То есть радар в польских лесах и радар где-нибудь на западе Украины теперь работают в едином информационном поле.
15: Да. Они видят одну и ту же картинку. И эта цифровая модель мгновенно ложится на экраны операторов в объединенном командовании где-нибудь в Рамштайне.
14: Звучит красиво на бумаге, но слушай, давай будем реалистами.
15: Давай.
14: 9 разных стран, разные протоколы связи, разные цепочки командования и пресловутая бюрократия НАТО. Разве этот единый организм не будет буксовать от задержек?
15: Тут есть тонкость. Просто увеличение количества радаров само по себе не увеличивает число ракет-перехватчиков. Ну, увидели они запуск на сотню километров раньше. А дальше что?
14: Вот здесь многие думают, что расширение сети радаров просто дает операторам чуть больше времени на телефонный звонок. Но архитектура работает иначе. Интеграция идет на уровне железа и софта.
15: Напрямую?
14: Да, данные с польского радара не идут польскому генералу, чтобы он звонил немецкому коллеге. Они летят напрямую в вычислительные центры, которые распределяют цели.
15: А, то есть система ПВО реально становится единым организмом. Глаза могут находиться в одной стране, аналитический мозг в Брюсселе, а кулак, то есть сама пусковая установка, вообще в третьей. Это фундаментально меняет физику противостояния.
14: Подожди, то есть полностью нивелируется понятие стратегической глубины?
15: Абсолютно. Как традиционно планируются маршруты тех же крылатых ракет.
14: Но они прячутся за кривизной земли, используют рельеф местности.
15: Да. Русло рек проходит через слепые зоны локаторов. Пространство для маневра раньше было огромным, а теперь оно сужается до критических значений.
14: Потому что они объединили наземные сенсоры, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и спутники.
15: Точно. Скрыть маршрут становится невероятно сложно. И каждый запуск дает инженерам данные для обновления софта систем ПВО.
14: И патчи могут выходить регулярно.
15: Да. Меняя алгоритмы фильтрации помех, опираясь на живую телеметрию.
14: Слушай, ну допустим, Евросчит действительно уплотняет оборону и закрывает небо. Но история войн показывает, что чисто оборонительная стратегия – это путь в никуда.
15: Безусловно. Щит просто покупает время.
14: Вот-вот. Вопрос в том, что они делают с этим выигранным временем. Как выстраивается их наступательный потенциал и экономика истощения.
15: А вот здесь начинается беспилотная революция. И цифры требуют детального осмысления.
14: Ты про планы на производство 50 тысяч дронов?
15: Да. Для сравнения, за всю Вторую мировую США произвели около 100 тысяч истребителей, мобилизовав вообще всю экономику.
14: А тут 50 тысяч беспилотников?
15: Гигантский объем. Но фокус даже не в количестве, а в технологической начинке. Происходит массовое внедрение искусственного интеллекта.
14: Типа программного обеспечения от Ethereum?
15: Да, переход к полностью автономным или полуавтономным системам.
14: Тут стоит сделать техническую паузу. Традиционно же радиоэлектронная борьба или РЭП – это мощнейший инструмент.
15: Угу.
14: Классический подход прост. Дрон зависит от канала связи с оператором и сигналов GPS. Мощная станция РЭП заливает эти частоты белым шумом, связь рвется, дрон падает.
15: Все так.
14: Почему сейчас утверждается, что этот метод теряет эффективность?
15: Потому что меняется сам принцип навигации. Если заглушить связь автономному дрону с современным ИИ на борту, он просто продолжит полет.
14: Ему больше не нужен человек с пультом.
15: Вообще не нужен. На борту стоит камера и вычислительный модуль. ИИ использует машинное зрение, алгоритм буквально смотрит на землю под собой.
14: Сравнивает контуры дорог, рек с загруженной 3D-картой.
15: Именно. И сам прокладывает маршрут, сам идентифицирует цель по оптическим сигнатурам и принимает решение на поражение.
14: То есть попытка заглушить такой дрон радиопомехами – это все равно, что, ну не знаю, пытаться ослепить человека, громко крича ему в ухо.
15: Отличная метафора. Воздействие идет просто не на тот орган чувств.
14: И это открывает путь к полноценной роевой тактике, как нашествие саранчи.
15: И если мы посмотрим на сухие цифры, мы увидим чудовищную экономическую диспропорцию.
14: Да, запуск перехватчика Patriot стоит от 1 до 4 миллионов долларов.
15: А ударный дрон, который он сбивает, может стоить пару тысяч. Или вообще 500 баксов, если это FPV-дрон.
14: Бессмысленно выходить против саранчи со снайперской винтовкой за миллион долларов.
15: Да. Тратить ракету за миллионы на кусок пластика – это грандиозная стратегическая победа для нападающего. Даже не обязательно физически уничтожить цель. Заставить ПВО расстреливать дорогой боезапас по дешевым дронам – это уже успех.
14: Ну знаешь, я думаю, дело даже не в самих дронах. Формируется кое-что поважнее. Инженеры по сборке, программисты.
15: Да. И когда активная фаза закончится, эти люди никуда не исчезнут. Создается долгосрочный производственный хаб.
14: И вот если собрать все эти элементы воедино, вырисовывается та самая синергия щита и меча.
15: Два, на первый взгляд, разных инструмента.
14: Угу.
15: Глубоко интегрированная сеть ПВО и конвейер по производству десятков тысяч автономных дронов. Они создают системную ловушку.
14: В чем именно специфика этой ловушки? Разве это не классическая война на истощение?
15: Разница в масштабе объединения институтов. Изменилась природа угрозы.
14: Раньше это были отдельные страны с ограниченными запасами снарядов.
15: А теперь это объединенный промышленно-технологический потенциал Европы и США. Логика прагматичная. ПВО защищает заводы и командные центры, позволяя бесперебойно клепать дроны.
14: А эти дроны методично истощают ресурсы российской страны.
15: Да, это политические сигналы. Европе говорят, мы тут надолго, России, что Запад не отступит.
14: Это, знаешь, признак высокой институциональной зрелости. Система начала работать по своей логике. Она больше не зависит от настроения конкретного политика на выборах. Механизм запущен.
15: И если мы фиксируем эту ловушку, возникает главный вопрос. Каковы пути выхода? В чем специфика войны нового типа?
14: Ну, главный принцип новой реальности в том, что технологии не расходуются, как артиллерийские снаряды. Они накапливаются.
15: Отставание накапливается, но и опережение тоже. Решает только темп цикла от разработки до производства и применения.
14: Хорошо. А какие ответные шаги возможны в этой гонке?
15: Во-первых, рэп нового поколения. Раз традиционный рэп не работает против ИИ, значит, надо воздействовать на сами сенсоры дрона.
14: Подменять координаты, выжигать микросхемы.
15: Создавать ложные оптические иллюзии для машинного зрения. Во-вторых, развитие гиперзвука. Кинжал, авангард, циркон.
14: Пока что это абсолютный козырь. Их невозможно перехватить существующими системами.
15: Радары ПВО просто не успевают обновлять точку встречи, когда ракета маневрирует на огромной скорости. Да и облако плазмы вокруг корпуса глушит радиоволны.
14: Звучит убедительно. Но гиперзвук — это штучный и астрономически дорогой товар. Им нельзя воевать каждый день против тех же дронов.
15: Поэтому нужно выравнивать экономику перехвата. Групповое поражение дронов, лазеры, микроволновые излучатели.
14: Но это подводит нас к самому острому вопросу. Электроника и софт.
15: Угу.
14: Реально ли выиграть гонку алгоритмов, когда на другой стороне работают коммерческие гиганты Google, Microsoft с их бездонными бюджетами на искусственный интеллект?
15: Именно поэтому развитие собственной микроэлектроники и военно-технологическое партнерство с другими крупными игроками – это уже не вопрос престижа. Это вопрос выживания.
14: Партнерство с Китаем, Ираном, КНДР?
15: Да. Чтобы уравновесить этот объединенный Запад. В современной войне высоких технологий время одиночек окончательно прошло. Без мощной базы микроэлектроники любые механические разработки теряют смысл.
14: Получается, эта гонка институтов уже идет полным ходом, меняя ландшафт глобальной безопасности на десятилетия.
15: Мы с вами разобрали один из наиболее тревожных и при этом наименее обсуждаемых в широкой аудитории аспектов нынешней геополитической ситуации – системное и институциональное выстраивание западной военно-технологической инфраструктуры у российских рубежей. И я надеюсь, что этот разбор дал вам более четкую и детальную картину происходящего, чем та, которую рисуют стандартные новостные сводки. Следующий выпуск будет не менее острым и не менее важным. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, делитесь с теми, кому важно понимать, что на самом деле происходит в мире. До встречи.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
16: Ощутимый удар по кошельку. Газ в Калининграде дорожает. Власти региона разрешили «Газпрому» повысить тарифы с 1 октября. На жизнь не хватает. Жители Калининградской области все чаще берут кредиты. Средний размер займа вырос. Параллельно рванула вверх инфляция. Благодарность за службу. Областной бюджет профинансирует трехкратное увеличение доплат для силовиков. Не завидуйте. Итак, готовимся раскошеливаться по полной. В аккурат после выборов газ Калининградской области подорожает. Региональные власти официально разрешили дочернему предприятию «Газпрома» поднять тарифы на голубое топливо. Новые цифры начнут действовать с 1 октября 2026 года. Суммы в платежках уже озвучили. Для большинства жителей области, у кого на кухне стоит газовая плита и колонка, удар по кошельку окажется ощутимым. Кубометр подорожает с 13,5 до 15 рублей 64 копеек. Это плюс почти 16%. Тем, кто отапливает квартиру или дом газом, а также использует его в котельных, повезло чуть больше. Для них цена вырастет примерно на 10%. С 9,58 до 10 рублей 55 копеек за куб. С учетом увеличения военных расходов на СВО и рекордного дефицита федерального бюджета, всем россиянам и калининградцам, в частности, следует готовиться к существенному подорожанию коммунальных тарифов, считает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
17: В начале 26-го года ЖКХ уже услуги ЖКХ уже подорожали там, от 5 до 20% в зависимости от регионов. И все были в шоке от этих платежек. Рассказывали о том, что у кого-то в полтора раза выросли платежи, у кого-то в два раза выросли платежи. Так что октябрьское повышение ЖКХ – это второй этап. И в сумме повышения тарифов ЖКХ в этом году минимум составит 20%. Вот за два раза. А на самом деле в некоторых регионах может и 30% составить. То есть вот если люди в конце декабря посмотрят на свою платежку и сравнят с концом декабря 2025 года, то минимум разницу они увидят в 20%. На самом деле 30-40. Вот. Люди говорят, подождите, ну, что нас обманывают? Зачем нас обманывают? Да? Потому что мы же чувствуем на своем кармане, как реально растут цены, как реально падают наши доходы. И чем больше расходится вранье по телевизору с реальным ощущением людей, тем больше накапливается злобы, недовольства, агрессии у населения, потому что их власть не слышит, власть не понимает, как живет народ.
16: А народу последнее время приходится нелегко. Зарплаты практически стоят на месте, а цены постоянно растут и кусаются все больнее. В июле годовая инфляция в Калининградской области ускорилась до 6,52% после 6,08% месяцем ранее. Это данные Росстата, и даже по ним цены в самом западном регионе растут быстрее, чем в среднем по России, где официальная инфляция ощутимо меньше – 5,98%. То есть в Калининградской области буквально за месяц ценники подросли на 0,66%. Из продуктов сильнее всего ударил по бюджету сахар и привычный борщевой набор – картофель, свекла, морковь и лук. Также стал дороже. Центробанк объясняет это сокращением прошлогодних запасов и тем, что новый урожай еще не успел массово поступить в продажу. Но особенно заметно подорожало моторное топливо. И здесь главная причина – сокращение производства после украинских атак по НПЗ. И это только официальная статистика. Реальная инфляция значительно выше. И калининградцы это хорошо ощущают после каждого похода в магазин.
18: Русский Запад решил провести опрос среди своих читателей и выяснить, как жители Калининградской области воспринимают инфляцию и насколько, как они считают, выросли цены. Так вот, 71% опрошенных изданием полагает реальную инфляцию выше 20% с начала года. Только 14% не заметили роста цен. Еще 12% оценивают подорожание величиной до 20%. А официальную оценку уровня инфляции поддерживают только 3% опрошенных журналистами.
16: И пока Центробанк в очередной раз обещает сбить инфляцию до 4%, калининградцам приходится считать каждую копейку и брать кредиты, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Как сообщает Объединенное кредитное бюро, в Калининградской области в июле банки выдали свыше 14 тысяч кредитов наличными на общую сумму более 3 миллиардов рублей. По сравнению с июнем объем выданных займов увеличился на 3%. Вырос и средний размер кредита – до 223 тысяч рублей. Тогда как месяцем ранее калининградцы просили взаймы в среднем 214 тысяч. Также отмечается, что на каждые 100 жителей региона в июле пришлось 9 новых кредитов. Но нет смысла впадать в уныние. Зарплаты-то все равно растут, как на дрожжах. Прям не успеваем радоваться. Только не своим зарплатам, а чужим. На доплаты силовикам из областного бюджета выделили без малого 230 миллионов рублей.
19: Областные власти увеличили социальные выплаты сотрудникам правоохранительных органов и силовых структур. Расходы на дополнительную поддержку федеральных силовиков увеличили почти в 3 раза. Еще в марте на эти цели из резервного фонда региона выделяли 83 миллиона рублей. А теперь сумма выросла до 229 миллионов. Деньги получают сотрудники МВД, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний, МЧС, транспортной полиции, судебные приставы и военнослужащие части номер 2659. Стоит напомнить, что в прошлом году регион доплачивал силовикам по 3000 рублей в месяц. В первой половине текущего года уже по 5000, а с июля для большинства выплата выросла до 10 тысяч рублей. Отдельным сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии теперь будут доплачивать по 15 тысяч рублей ежемесячно.
16: По этому поводу в соцсетях люди уже иронизируют, что, мол, чиновники платят за службу силовикам, которые их же и защищают от недовольного народа. А недовольных бездействием властей, между прочим, становится больше, и следующая история как раз об этом. Калининградцы возмущаются как отсутствием субсидированных билетов, которые губернатор без прозванных обещал еще в начале весны, так и резким подорожанием перелетов в последние недели лета. Дело в том, что авиабилеты из Калининграда в Москву и Петербург взлетели до десятков тысяч рублей. Так, за билет Победы из Калининграда в Питер на 21 августа пришлось выложить от 18 999 рублей. И это только в одну сторону. Жители требуют объяснений от губернатора.
20: Что произошло с ценами на авиабилеты? Стоимость взлетела в разы. И это в сезон, когда студенты должны уехать на учебу в большую Россию. Отсутствие субсидированных билетов делает эти поездки недоступными, жалуется калининградка на странице главы региона в соцсети.
16: Причем цены продолжают расти буквально на глазах. Пока журналисты проверяют стоимость авиарейсов, некоторые билеты успевают дорожать еще сильнее. А на отдельные даты мест уже и вовсе не осталось. И это тогда, когда для Калининградской области, отрезанной от большой земли сухопутными границами других государств, самолет остается одним из основных способов добраться до Москвы и Санкт-Петербурга. И пока жители региона ограничены в возможностях покинуть эксклав, в небе над Балтийским морем неподалеку от Калининградской области уже в который раз за неделю зафиксировали американский самолет радиоэлектронной борьбы EA-37B Compass Call в сопровождении борта дальнего радиолокационного обнаружения Альянса IA-3A Sentry. Также над нейтральными водами Балтики на низкой высоте маневрировал американский истребитель-разведчик F-35A. Кроме того, НАТО практиковалось в защите стран Балтии от нападения России.
21: Вооруженные силы нескольких стран Североатлантического альянса НАТО провели скоординированные действия, имитируя начальную стадию развертывания перед атакой на Калининградскую область. Как сообщают западные издания, одновременно в воздух поднялись боевые самолеты США и Норвегии с авиабаз на севере Норвегии и вблизи российских границ. Специальный американский самолет-разведчик с системой AVAX взял под контроль воздушное пространство над регионом. В операцию были вовлечены также сухопутные войска Польши. Военный эксперт Германии Карло Масала прокомментировал произошедшее так: «Можно только надеяться, что Россия поняла посланный сигнал».
16: Тем временем на фоне учения Альянса министр региональной безопасности Дмитрий Коннов обсудил с представителями бизнеса Калининградской области вопросы безопасности предприятий. Отдельное внимание уделялось мерам, необходимым для безаварийной работы, защиты персонала и оборудования. Во встрече приняли участие более 50 руководителей предприятий области. Другие подробности не сообщаются. Словом, в Балтийском регионе становится все интереснее. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Балтийский лоцман.
3: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Из магазинов исчезают специальные ценники, которыми обещали обозначать самые доступные продукты. Производители хлеба и молока больше не хотят ограничивать наценку. И если вы сейчас подумали, что бизнес окончательно обнаглел и решил наживаться даже на батоне, не спешите. Сначала давайте разберемся, как вообще работает вся эта система дешевых, социальных, синих и прочих разноцветных ценников. Покупатель думает, что это государство установило на этот товар низкую цену. Что где-то сидит человек с калькулятором, считает стоимость муки, молока и электричества, а потом говорит магазину: «Вот дороже этой суммы продавать нельзя». Но ничего подобного. В большинстве случаев государство цену вообще не назначает. Власти предлагают производителям и магазинам добровольно ограничить свою наценку. Производитель обещает много не накручивать при продаже товара сети. Магазин обещает много не добавлять на полки. А товар получает специальный ценник и почетное звание доступного. Покупатель платит меньше. Чиновники показывают, что цены находятся под контролем. Производитель получает место в социальной программе. Магазин заманивает человека дешевым молоком, а заодно продает ему колбасу, печенье и пакет, который уже скоро можно будет брать в ипотеку. Выглядит разумно. Только есть одна проблема. Участие добровольное. То есть сегодня компания согласилась ограничить наценку, а завтра посмотрела на счета, расходы и убытки и сказала: «Спасибо, больше не хотим». Именно это сейчас обнаружилось в Калининградской области. Программа «Синие ценники» успела продержать всего год. И вот теперь выяснилось, что из соглашения вышли сразу три крупных местных производителя. Первый хлебозавод, компания «Молоко» и «Балтийский хлеб». Что означает выход компаний? Хлеб и молоко с полок не пропадут. Заводы не закрываются. Просто теперь они поставят на полку продукт по реальной цене, выгодной для производителя. При этом в программе пока остаются 8 других производителей. Например, «Русский хлеб» по-прежнему ограничивает наценку на «Дарницкий» и «Батон-нарезной». То есть говорить, что «Синие ценники» полностью отменили, неправда. Они остались. Но нескольких крупных производителей под ними больше нет. И здесь появляется главный вопрос. Почему? Первый хлебозавод закончил прошлый год с убытком больше 22 миллионов рублей. Компания «Молоко» заработала на 11% меньше, чем годом ранее. Цены на сырье, электричество, газ, зарплаты, налоги, упаковку, доставку, ремонт оборудования, кредиты – все это выросло и продолжит расти и дальше. А чиновники предлагают производителю помочь народу и придержать коней. За свой счет. У меня нет претензий к молочному заводу. Хотя цена и кусается. Потому что на этом заводе работают мои знакомые. И если производство накроется, то покупать молоко по любой цене просто никто не сможет. А потом к производителю приходят и говорят: цену желательно удержать. Людям тяжело, но и бизнесу тоже. Вот простой факт, который легко проверить по официальной статистике. В июле средняя наценка крупнейших торговых сетей на социально значимые продукты впервые стала отрицательной. Минус 1%. Что это значит? Магазины продавали часть товаров дешевле, чем сами их покупали. То есть работали себе в убыток. Вот буквально магазин покупает морковку дороже, а продает дешевле. Такая благотворительность между кассой и отделом овощей. Но бизнес не может постоянно существовать в минус. А государство не возмещает ему разницу. Потому что денег в региональном бюджете просто нет. Значит, дальше логика будет простая. Потери на одном товаре магазин должен вернуть на другом. И делается это так. Вы пришли за дешевой морковью, а вместе с ней купили мясо, соус, кофе и конфеты. На морковке магазин потерял 5 рублей, на остальных товарах заработал 100. В итоге дешевая морковь выполнила свою задачу – привела вас внутрь. С синими ценниками ситуация была лучше для магазина. Цена фиксированная, он может привлекать покупателя и не терять ни копейки. Кстати, я тут еще одну фишку вам раскрою. Есть и другая проблема. Специальный ценник не всегда означает самый выгодный товар. Рядом может стоять упаковка без социальной маркировки, которая стоит чуть дороже, но весит больше.
10: или товар собственной марки магазина, или продукт по обычной акции. Поэтому сравнивать нужно не цвет бумажки, а цену за килограмм или литр. Молоко за 70 рублей может оказаться дороже молока за 80, если в первой бутылке 800 мл, а во второй – литр. С хлебом еще веселее. Один батон весит 400 граммов, другой – 350. Третий за последние годы похудел настолько, что скоро сможет сниматься в рекламе фитнес-клуба.
5: В общем, итог всей этой истории для меня предельно понятный. Если заставить производителя продавать товар себе в убыток, он не станет бесконечно производить его из любви к отчетности. Он сократит выпуск, поменяет рецептуру, уменьшит упаковку или вообще уйдет из программы. В Калининграде мы сейчас видим самый простой вариант. Три компании воспользовались добровольностью соглашения и вышли. Поэтому я бы не спрашивал, исчезнут ли завтра все синие ценники. Не исчезнут. Гораздо важнее другое. Сколько товаров реально осталось под этими ценниками и кто гарантирует, что список не будет сокращаться. На эти вопросы должен ответить не только бизнес, но и государство. Ну а вы, покупатели, в следующий раз, когда увидите специальный ценник, не воспринимайте его как государственную гарантию вечной дешевизны. Посмотрите цену за килограмм, сравните вес, проверьте соседние товары и подумайте, за счет чего именно вам предлагают эту скидку. Синие ценники пока остаются, но история трех калининградских производителей показала, насколько все это хрупко. Пока бизнес согласен зарабатывать меньше, программа выглядит успешной. Когда расходы становятся слишком большими, цвет ценника уже никого не спасает. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
22: Топливо на вес золота. Бензин полностью закончился в Геленджике. На местных заправках нет никакого топлива. Это первый такой случай в России. По данным городской администрации, в Геленджике утром 21 августа 92 и 95 бензин оставались только на АЗС «Лукойла» в селе Архипоосиповка. К вечеру 21 августа бензин закончился и там. Администратор, расположенного рядом с АЗС мини-отеля, сообщил, что бензина на заправке больше нет. Табло с ценами отключили. Об этом также пишут жители в местном чате, где водители обмениваются информацией о наличии топлива. Несмотря на отсутствие бензина, водители продолжают стоять в очередях в ожидании новой поставки. Некоторые провели там уже более 16 часов.
23: Очередь! Это просто это что такое? Тут ночевать можно? Стендап можно устраивать, ходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать. С кайфом покавайте. Это я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто вот.
22: В начале августа топливный рынок, казалось, начал выходить из штопора. Очереди на заправках сокращались, регионы начали снимать ограничения, а цены на бензин и дизель немного снизились. Теперь ситуация снова ухудшается, а весь набор мер по стабилизации ситуации чиновники, похоже, уже исчерпали. Как результат, топливный кризис вновь обострился. Правительство снова усилило контроль за снабжением регионов, а ограничения на продажу появились в том числе в Москве. Столица после остановки НПЗ в Капотне на полгода лишилась около 40% снабжения. Но москвичи все равно еще долго не испытывали серьезных проблем. Дефицит в столице покрывали за счет перенаправления поставок с Урала и из Сибири. Однако все эти меры дали лишь точечный эффект. Это подтверждают и сами автомобилисты.
0: Нету бензина в Москве, вы представляете себе, что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться? Без понятия вообще. Неужели Москва огромная, а бензина никакого?
22: Вывести рынок из кризиса, не решив проблему атак беспилотников, не помогут никакие меры, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его оценке, дефицит не просто сохранится до конца лета, но может также плавно перетечь из осени в зиму.
4: Ключевым фактором для рынка станут сроки восстановления нефтеперерабатывающих заводов, которые зависят от масштабов повреждений. Сдвиг сроков восстановления заводов или новые ограничения для переработки могут пагубно сказаться на хрупком балансе рынка. Именно это сейчас и происходит.
22: В сентябре положение может снова ухудшиться, полагают эксперты. По их словам, плановые ремонты предстоят сразу нескольким крупным российским предприятиям, а также Новополоцкому НПЗ «Нафтан», одному из двух крупнейших заводов Беларуси, от поставок которого сильно зависит Поволжье. Если с ремонтами совпадут новые удары по НПЗ, предложение в сентябре и октябре может сократиться еще сильнее, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Эксперт финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков рассказал, когда появится на автозаправочных станциях бензин Евро-3 и что опасности двигателям он не несет.
7: Ну, где-то он, видимо, уже появляется. Опять же, каждый автомобилист может подойти, там есть такой уголок потребителя. Ну, может быть, кассиры будут выставлять прям какие-то таблички, какое топливо, какого класса. У многих она и в чеке, и сейчас отображается, там, правда, пишут не евро, а, как правило, К5, К3 и так далее, класс топлива. Ну, вот, поэтому это можно посмотреть даже перед заправкой, какое топливо, если вы боитесь, там, Евро-3 заправлять, можно и этого и не делать, попробовать на другой заправке. Это мы не говорим, что вся страна переходит Евро-5 на Евро-3. Нет, это отдельным НПЗ разрешили, пока они, допустим, ремонтируют установку, которая доводила класс Евро-3 до Евро-5, чтобы был объем вообще хоть какого-то бензина, вот им разрешили его продавать. Это не то, чтобы некачественное топливо, это просто другой экологический стандарт, опять же, там больше серы, можно для успокоения чаще менять масло в автомобиле, ну, условно говоря, там, можете поменять там каждые 6-7 тысяч километров, в общем-то, если у вас там предписано больше. Ну, условно говоря, можете и в половину. Просто новые, особенно европейские автомобили, так как у них экологические стандарты очень жесткие, если ты плохое как бы топливо с точки зрения их залил, то у тебя выбросы будут больше. Не то, что она сломается сразу, а просто она тебе сигнализирует, что вот на те выбросы, которые она запрограммирована, она их не сможет сделать, она больше будет выбрасывать. Вот, поэтому, а другие автомобили менее требовательны. Если китайские автомобили, там, многие могут на 92-м ездить, то здесь вопрос в том, какое качество топлива, не экологическое, стандарт, то есть если нет никаких примесей, если оно отвечает всем требованиям российским, но оно настоящее, там никакой не разбав, не контрафакт, то и китайские автомобили будут на нем нормально ездить.
1: Криминальные новости.
2: Против награжденного президентом за отвагу сына экс-омбудсмена Астахова возбудили несколько уголовных дел. Старшего сына бывшего уполномоченного по правам ребенка России и адвоката Павла Астахова подозревают в особо крупном мошенничестве и незаконной выдаче наград на СВО, пишет «Коммерсант». В 2019-2020 годах Антон Астахов был акционером одного из российских банков. По версии следствия, он с сообщниками похищал деньги под видом выдачи невозвратных кредитов. В ноябре 2022 года Фрунзенский райсуд Саратова уже признавал Астахова виновным в мошенничестве на сумму около 75 миллионов рублей. Тогда его приговорили к 3 годам колонии. В августе 2023 Антон Астахов подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт. Он начал службу штурмовиком, но затем ему присвоили офицерское звание. В зоне СВО Астахов получил контузию и легкое ранение, но от госпитализации после оказания первой помощи отказался. И в 2024 году указом Владимира Путина Астахова наградили медалью Суворова за мужество, героизм и отвагу, проявленные при выполнении боевого задания. Также он получил медаль «Защитник Курской области» и награду спецназа «Ахмат». Астахова снова задержали в апреле этого года и ему предъявили обвинение в мошенничестве, отправили под арест. По информации РИА Новости, Астахов хочет вернуться на фронт. В Пермском крае мужчина из ревности откусывал ног

0: Еще вынудил уволиться с хорошей работы, находиться дома. Девушка смогла сбежать от изверга только в конце лета 2025 года вместе с дочерью и заявила на сожителя в полицию. В конце августа суд будет рассматривать его дело. Калининградец решил сжечь квартиру любовника своей жены, но все перепутал и оставил без жилья 85-летнюю старушку. По данным базы, огненная вендетта в Славске пошла не по плану. 26-летний ревнивец выследил место жительства нового возлюбленного своей жены. Но он не знал, что одноэтажный деревянный дом разделен на два разных жилых помещения. Поэтому, когда мужчина вернулся с канистрой бензина, он стал поджигать часть дома, которая не принадлежала его обидчику. Деревянная веранда вспыхнула молниеносно. Соседи увидели пламя и вызвали пожарных. Пожилую хозяйку дома эвакуировали, огонь потушили, но имущество пенсионерки оказалось уничтожено. Сама она теперь вынуждена ютиться у родственников. А вот квартира любовника практически не пострадала. Виновник пожара теперь рискует лишиться не только жены, но и свободы на длительный срок. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
2: Питер тоже без бензина. В Союзе промышленников и предпринимателей сообщили о падении мощностей всех российских НПЗ на треть.
3: С бензином полная жопа.
2: Проблемы с бензином добрались и до Санкт-Петербурга. На части заправок из бензина остался только 92-й, а крупные сети снова ввели ограничения.
4: Выдохнули, что закончились очереди на заправках? Рано, ведь голодные игры за бензин продолжаются.
5: Вот приехала стоять в очереди.
2: На АЗС «Газпромнефти» действует лимит в 60 литров в одни руки, а на «Татнефти» ограничили продажу 92-го и 95-го бензина до 50 литров. Еще в начале августа подобных ограничений на петербургских заправках не было. Впервые масштаб проблемы фактически признал и крупный бизнес. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что мощности отечественных НПЗ после атак беспилотников сократились на 25-30%. То есть речь идет уже не о некоторых поврежденных заводах, а почти о трети нефтеперерабатывающих мощностей страны, говорит эксперт нефтяного рынка Вадим Корнеев.
6: Потеря от 25 до 30% мощностей НПЗ является очень серьезным показателем. Даже если часть установок можно относительно быстро восстановить, одновременно ремонтировать такое количество предприятий сложно. Возникает дефицит оборудования, специалистов и запасных частей. Поэтому проблема уже не решается простой переброской топлива из одного региона в другой.
2: Это уже видно по географии дефицита. Еще недавно основные очереди фиксировали на юге России. Затем они вернулись в Москву, а теперь ограничения снова появились и в Петербурге. При этом атаки на нефтепереработку продолжаются. Накануне после удара по заводу «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез» могла быть повреждена установка первичной переработки нефти. Почему при потере мощностей бензин начинает исчезать сразу в разных регионах, объясняет экономист Алексей Савельев.
7: Российский топливный рынок очень большой, поэтому потеря нескольких заводов сначала компенсируется резервами и перераспределением поставок, но когда одновременно выпадает четверть или даже треть мощностей, топливо перебрасывают туда, где ситуация наиболее критическая, и тогда дефицит появляется уже в другом регионе. Именно поэтому сегодня проблемы возникают то в Москве, то на юге, то в Петербурге.
2: И еще один риск, о котором заговорил сам Александр Шохин. Это сельское хозяйство. Сейчас идет уборочная кампания, впереди осенние полевые работы, а значит резко возрастает потребность в дизельном топливе. Если топливный кризис затянется еще на несколько недель, проблем может стать значительно больше, а их география станет шире, объясняет аграрный аналитик Михаил Орлов.
8: Так, для сельского хозяйства важна не только цена топлива, но и его наличие именно в нужный момент. Уборочную нельзя перенести на месяц и дождаться, пока отремонтируют НПЗ. Если начнутся перебои с дизелем в аграрных регионах, хозяйствам придется либо переплачивать за поставки, либо сокращать объем работ. А дальше дополнительные расходы неизбежно попадут в себестоимость продуктов.
2: В ночь на 22 августа дроны атаковали Ново-Куйбышевский НПЗ в Самарской области. Если динамика ударов сохранится и осенью, то похоже, что главным вопросом будет не то, где завтра появится новая очередь за бензином, а то, сколько времени потребуется, чтобы вернуть выбывший НПЗ в работу. Больше интересных и важных новостей читайте.

0: читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: На «Радио Лента» потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента» 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на «Радио Лента» самые важные высказывания дня.
2: Анонимный доброволец СВО записал обращение к россиянам на гражданке и рассказал, как на самом деле выглядит спецоперация.
3: Обществу это не интересно. Им интересна победа. Им интересно продвижение. Зачем рассказывать, что на войне гибнут люди? В фильмах они не гибнут. Они становятся героями. Как говорит наш старшина, у нас есть два путя. Домой вернуться либо героем, либо победителем. Здесь я стал солдатом, который при любой ситуации не имеет эмоционального всплеска, а только доклад о ситуации. Командир, я 300. Легкий, средний, тяжелый. Могу двигаться, нужна эвакуация. Командир, товарищ 200, позывной. Все. Эмоции, они уже рассосались. Уже пошла ровная линия. Нету этих колебаний, как пульс на кардиограмме. Есть просто нитевидная линия эмоций. Есть всплеск адреналина, которым ты должен воспользоваться умом. Думать, бежать, лежать, не двигаться. И все. И дальше спокойная жизнь. Улыбаться, говорить чушь, чтобы отвлечь от дурных мыслей. И всегда слушать. Слушать и смотреть под ногами. И разговоры в дороге всегда шепотом. Так, чтобы еле было слышно. Чтобы услышать писк, свист, жужжание. Желательно метров за 300. А иногда и за километр. Поутру, когда воздух разряженный. Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню. Да и живых не помню позывных. Когда мы встречаемся всегда, напомни. Не помню. Память пропадает на ухнарь вообще. Иногда даже задумываюсь, какое у меня отчество, кто мой папа и так далее. На этом все. А вам хорошей гражданской жизни.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Президент Владимир Путин о том, что критических последствий от атак ВСУ нет.
5: Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%. Причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%, а во втором квартале это было 1,3%. Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем.
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: ВСУ впервые нанесли удар по ОЗОН. Дроны разбомбили склад компании в Самарской области. В том же регионе горит НПЗ.
6: Он же сейчас прямо на нас вниз полетит. А когда он снижаться будет?
0: В ночь на 22 августа под ударом Самарской области оказались сразу два крупных объекта. В Чапаевске беспилотники впервые атаковали логистический центр «Озон». На складе начался пожар, работу комплекса остановили. Больше 500 сотрудников успели эвакуировать за несколько минут до атаки. Компания сообщила о нескольких пострадавших и начала перенаправлять поставки через другие логистические центры.
7: Бам! Да, попал. Прям попал сверху. Бам!
0: До этого под атаки уже неоднократно попадали склады Wildberries. Теперь впервые поврежден объект другого крупнейшего российского маркетплейса. Озон вынужден будет срочно менять свои логистические поставки, считает эксперт по безопасности Виктор Лебедев.
8: Крупный распределительный центр обслуживает огромную территорию. Поэтому даже временная остановка такого объекта сразу отражается на тысячах поставок. Компании приходится срочно менять маршруты, перераспределять товар и нагрузку между другими складами. Чем чаще происходят такие атаки, тем дороже и сложнее становится вся логистика.
0: Кроме склада «Озон», минувшей ночью в Самарской области пострадал и местный НПЗ. Жители Новокуйбышевска сообщали о взрывах и большом пожаре. По кадрам очевидцев, аналитики определили место возгорания как территорию Новокуйбышевского НПЗ, который входит в структуру Роснефти. Этот завод атакуют уже не впервые. После ударов в апреле там останавливались две установки первичной переработки нефти. На фоне нынешних проблем с бензином повторные атаки на одни и те же НПЗ могут быть особенно чувствительными, считает энергетический аналитик Роман Ковалев.
9: Для нефтепереработки опасны не только масштабные разрушения. Даже повреждение отдельных установок может потребовать остановки технологического процесса и нового ремонта. Если предприятие уже восстанавливалось после предыдущих атак, повторные повреждения увеличивают простой и создают дополнительную нагрузку на другие НПЗ. А это особенно чувствительно в момент, когда на топливном рынке уже есть дефицит.
0: Получается, что за одну ночь в одном регионе одновременно возникли проблемы и с переработкой топлива, и с крупной товарной логистикой. При этом «Озон» заявляет, что его сеть продолжает работать, а потоки с поврежденного склада уже перераспределяют на другие объекты. Как подобные атаки меняют работу большого бизнеса в российских регионах, объясняет экономист Антон Миронов.
10: Бизнесу теперь приходится учитывать военные риски там, где еще недавно они практически не закладывались. Это дополнительные склады, резервные маршруты, страхование, безопасность и возможность быстро переносить поставки из одного региона в другой. Все это увеличивает издержки, которые в конечном итоге либо берет на себя компания, либо они постепенно переходят в стоимость товаров и доставки.
0: Пока «Озон» восстанавливает логистику после первой атаки на свой склад и надеется, что ударов больше не будет, на Новокуйбышевском НПЗ выясняют последствия очередной атаки. И чем чаще одновременно выпадают такие крупные объекты, тем сложнее становится быстро изменить логистику и найти резервные мощности, чтобы россияне как можно дольше не почувствовали последствий налетов дронов на своей обычной жизни. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Говорят военкоры.
11: Крым приготовится. Военкор канал «Архангел» спецназа подготовки операции в Черном море.
12: Напряженная обстановка складывается в районе Кинбурнского полуострова, где вооруженные силы Украины последовательно бьют по позициям вооруженных сил Российской Федерации и пытаются выбивать логистику российских войск в этой зоне дронами. Сейчас вооруженные силы Украины также начали задействовать активнее дроны типа «Баба-Яга», которыми они атакуют опорные пункты, пытаются выбивать вооруженные силы Российской Федерации подальше, пользуясь преимуществом в тактическом сегменте ударных беспилотников до 150 километров. Все это выглядит как подготовка к десантной операции в Черном море, в том числе на территории Крымского полуострова. План ее проведения предусматривает переброску диверсионно-разведывательных групп из Одесской области. На это также указывает повышенная активность в районе Росейки Одесской области. При этом Кинбурнское направление выглядит как второстепенное для отвлечения внимания вооруженных сил Российской Федерации посредством операционного центра сил специальных операций «Юг» и 36-й отдельной бригады морской пехоты. К поддержке десантной операции предусматривается привлечь 144-й центр сил специальных операций и 18-ю отдельную бригаду морской пехоты. При этом сейчас противник проводит подготовку, атакуя энергосистему и логистику как на Крым, так и в Новороссию, чтобы к концу августа, началу сентября обеспечить более комфортные условия для себя.
11: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
13: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром, и готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Чиновники всех уровней пытаются убедить людей в том, что мобилизации в России не будет. Однако не нужно быть аналитиком, чтобы понять, что это вранье. Потери на фронте растут. Народ все больше говорит о том, что не видит смысла продолжать специальную военную операцию. Власти нет другого выхода – или свернуть этот уже провалившийся проект, или загнать на фронт еще полмиллиона людей. Как, какими инструментами и почему мобилизация практически неизбежна, об этом и будет сегодняшний разбор.
16: Неужели эти проблемы не решаются просто деньгами? В России сейчас за подписание контракта предлагаются, колоссальные суммы, беспрецедентные. Государство буквально заливает фронт деньгами.
15: Выплаты действительно взлетели. Это факт. Если вспомнить начало 2023 года, там федеральная часть была около 195 тысяч рублей.
16: Ага.
15: А к середине 2024, если сложить все эти региональные надбавки, суммы доходят до 1,5, а кое-где и до 2 миллионов рублей единовременно.
16: И разве это не доказывает обратное? Это же чистой воды рыночный механизм. Денег от продажи ресурсов много, спрос на людей растет, цена тоже повышается. Это нормальная реакция системы, которая, может позволить себе покупать ресурс, а не забирать его силой.
15: Это выглядело бы как работа здорового рынка, только при одном условии, если бы требования к кандидатам оставались прежними или росли. Но на деле...
16: Падают.
15: Да. Происходит ровно обратное. Планка качества призыва просто стремительно летит вниз.
16: Имеется в виду возраст, да, понятно, что армия взрослеет, но современные технологии, они же позволяют воевать не только в 20 лет.
15: Проблема далеко не только в возрасте. Хотя, да, массово берут людей старше 40-50 лет. Суть именно в медицинских показателях.
16: Берут больных?
15: Да, берут тех, у кого хронические заболевания. Тяжелые формы лишнего веса, крайне слабое зрение, последствия старых травм. Это классический индикатор полного исчерпания качественного резерва. Представь аналогию. Престижная компания повышает зарплату в 10 раз, но начинает брать людей вообще с улицы, без образования.
16: Значит, на рынке просто не осталось специалистов.
15: Именно. Компания в отчаянии.
16: Хорошо, снижение требований заметно. Но ведь остается еще один гигантский ресурс – система исполнения наказаний. Осужденных же массово привлекают.
15: Привлекают массово. Это правда. Там, по разным оценкам, прошло от 50 до 80 тысяч человек через эту систему. Но тут кроется, знаешь, логическая ошибка.
16: Какая?
15: Любое государство, если у него есть ресурс добровольцев, никогда не будет опустошать колонии. Использование заключенных – это прямой признак глубочайшего дефицита. Тюрьмы – это самый крайний неприкосновенный запас. К нему обращаются только тогда, когда обычные методы вербовки рушатся окончательно.
16: Звучит как крайняя мера, да. Но откуда вообще берется такой колоссальный дефицит в стране со 145-миллионным населением? Куда деваются все те, кого все-таки нанимают за эти 2 миллиона?
15: Все упирается в темпы потерь. Математика фронта безжалостна. Расчеты показывают, что потери на фронте составляют от 800 до 1200 человек в сутки. Это реальность постоянных штурмовых действий малыми группами. К середине 25 года совокупные безвозвратные потери, то есть убитые и тяжелораненые, кто уже не вернется в строй, они превысили 500 тысяч человек.
16: Ого! Если перевести это в месячные показатели, получается около 25-30 тысяч человек ежемесячно выбывают из строя.
15: Точно. А теперь самое главное. Набирается за тот же самый месяц через систему контрактов всего 15-20 тысяч.
16: То есть армия уходит в минус.
15: Буквально в отрицательный баланс каждый месяц. Система сокращается, а не растет. Каждая операция стоит больше людей, чем система способна переварить и восполнить. Это просто демографическая черная дыра.
16: Ну, в такой ситуации вариантов немного. Либо глухая оборона, либо срочно искать новые источники людей. Но тут нельзя обойти стороной Северную Корею. Разве переброска 30 тысяч корейских солдат не закроет эту дыру?
15: О, это очень популярный сейчас тезис, но он легко разбивается о реалии современного поля боя. 30 тысяч человек при текущей интенсивности – это ресурс от силы на полтора месяца активных боев. И то на одном-двух узких направлениях.
16: Ну, не соглашусь. Северокорейская армия славится жесточайшей дисциплиной. Это же не вчерашние гражданские, это люди, которых всю жизнь готовили к войне.
15: Проблема в том, что у этих солдат нет абсолютно никакого опыта современной высокотехнологичной войны.
16: Дроны.
15: Да. Они никогда не сталкивались с массовым применением FPV-дронов, которые буквально за каждым пехотинцем охотятся. Они не знают, что такое современная радиоэлектронная борьба.
16: Тепловизионная разведка.
15: Высокоточное кассетное оружие. Выводить пехоту с тактикой 50-х годов под рой беспилотников – это просто отправлять людей на верную гибель.
16: Допустим, технологический разрыв огромный, но их же можно интегрировать в российские подразделения, передать опыт, поставить под командование офицеров, которые прошли 3 года этой войны.
15: А как именно? Возникает непреодолимый языковой барьер.
16: А, ну да.
15: Современный бой требует мгновенной реакции. Как координировать артиллерию или вызывать эвакуацию, если радист кричит по-корейски, а командир понимает только по-русски? Их можно использовать только изолированно, своими бригадами. И главное, сам факт привлечения северокорейских войск – это же не союзничество равноправных партнеров.
16: А что это?
15: Это жест абсолютного отчаяния. Запрос помощи у государства, находящегося в тотальной изоляции, да еще и с крошечным бюджетом, это прямо говорит о том, что внутренние механизмы исчерпаны.
16: То есть корейский контингент – это просто временная заплатка?
15: Именно.
16: Получается, математика неумолимо диктует необходимость призыва внутри страны. Но если цифры настолько катастрофичны и система теряет по 10 тысяч человек в месяц, возникает, ну, парадокс. Почему официальные лица в России каждый день с экранов излучают абсолютную уверенность, что призыва не будет?
15: Этот парадокс объясняется технологией государственного газлайтинга, или, если точнее, информационной анестезией. Это не слепой оптимизм, это тщательно выверенная стратегия. Чтобы понять механику, достаточно вспомнить сентябрь 22 года.
16: Да, тогда тоже ситуация развивалась стремительно, и тоже никто ничего не анонсировал до последнего дня.
15: Совершенно верно. 14 сентября 2022 года журналисты задают прямой вопрос о мобилизации. Ответ официального спикера Кремля максимально категоричен. Нет, об этом речи не идет.
16: Да-да, я помню, депутаты тогда еще выступали, называли это вбросами западных спецслужб.
15: Вот именно. Военные эксперты часами рассказывали, что контрактная армия совсем справляется. А ровно через неделю, 21 сентября, подписывается указ номер 647. Те же самые люди, которые все публично отрицали, параллельно занимались оперативным планированием призыва. Чем ближе болезненное решение, тем увереннее звучат успокоительные заявления.
16: Значит ли это, что сегодняшний поток опровержений – это прямой маркер запуска механизма?
15: Это маркер того, что государство осознает риски. Цель этой анестезии – прагматично не допустить оттока кадров, не спровоцировать обвал на рынках.
16: Ну и чтобы наличные не побежали снимать массово.
15: Да, предотвратить панику, пока ловушка не захлопнется. Это как успокаивать пациента, пока наркоз не подействует.
16: Но есть один нюанс, смотри. Сейчас их опровержения звучат иначе. В 22-м они хотя бы пытались приводить аргументы. Ну, типа, добровольцев много, экономика работает. А сейчас это просто сухие шаблонные отрицания без фактуры.
15: И это еще более тревожный сигнал.
16: Почему?
15: Когда чиновники пытаются имитировать аргументацию, у них еще есть время на информационную игру. Переход к скриптовым фразам вроде «эта тема не обсуждается» означает, что сказать по существу просто нечего. Система перешла в режим ожидания.
16: Ну, допустим, решение в кабинетах уже принято. Но остается препятствие. Чтобы запустить маховик, нужна правовая база. Объявление по телевизору, обращение, новый подробный указ. Машина же не может работать без бумаг.
15: Вот это самая главная иллюзия, в которую многие верят. Правовая база уже существует. И она идеальна в своей простоте. Тот самый указ номер 647 от сентября 22 года, он не имеет срока действия.
16: Подожди, в таком масштабном документе нет конечной даты. Законы такого уровня разве не должны иметь временных рамок?
15: Там нет ни формулировки «до такого-то числа», ни фразы «до достижения определенной численности». Он никогда не отменялся. Юридический процесс был просто приостановлен устными заявлениями, а они никакой юридической силы не имеют.
16: Выходит, для старта новой волны вообще не нужен новый указ?
15: Абсолютно не нужен. Никаких телеобращений, никаких голосований. Технически и юридически достаточно одной секретной директивы Министерства обороны в военкоматы с новыми планами. И все. Законных оснований сопротивляться этому просто нет.
16: Звучит пугающе просто. Но правовая база — это одно. А практика? В 22-м году военкоматы бегали с бумажными повестками, дворники их разносили, люди просто двери не открывали, это же была крайне неэффективная система.
15: Именно поэтому за последние 2 года была выстроена совершенно иная инфраструктура, беспрецедентная, настоящая цифровая ловушка. Введена электронная повестка через единый реестр воинского учета.
16: И какой у нее статус? Она приравнена к личному вручению?
15: Хуже. Повестка считается врученной через 7 дней после ее появления в единой базе. И абсолютно неважно, заходил человек на портал госуслуг или нет.
16: То есть можно жить в лесу, не иметь смартфона, быть в командировке, и через неделю система автоматически делает тебя преступником?
15: Система делает человека уклонистом в автоматическом режиме. Не нужно совершать никаких действий. Таймер на 7 дней запускается сервером. Как только время истекает, включается автоматическое поражение в гражданских правах.
16: Так, а какие механизмы включаются на 8-й день?
15: Каскад цифровых ограничений, автоматическая блокировка всех банковских счетов, полный запрет на сделки с недвижимостью.
16: То есть квартиру срочно продать нельзя или сдать в аренду?
15: Не продать, не официально сдать. Запрещено переоформлять автомобили, запрет на регистрацию бизнеса или статуса самозанятого. И, конечно, полный запрет на кредиты.
16: Жестко. Но всегда же есть человеческий фактор. Ну, заблокируют карту, люди перейдут на наличные, будут работать в серой зоне. В России исторически умеют жить в тени.
15: Эта логика, она работала бы 20 лет назад. Но как выжить на наличных в крупном цифровизированном городе сейчас? Оплатить аренду без перевода на карту. Купить билеты на поезд без паспорта. Получать официальную зарплату.
16: Ну да, в больницу обратиться тоже проблема.
15: Вот именно. Государство больше не присылает патруль выламывать дверь. Оно превращает человека в цифрового призрака. Строит вокруг него невидимую одиночную камеру, которая каждый день сжимается.
16: Концепция гражданской смерти. Физически ты есть, а из системы вычеркнут.
15: Совершенно точно. Расчет на то, что человек от отчаяния сам придет в военкомат.
16: Слушай, но если жизнь внутри страны так тотально блокируется, логичный вывод – нужно уезжать. Вспомни осень 22-го. Бесконечные очереди на границах, переполненные аэропорты. Сотни тысяч тогда смогли покинуть страну.
15: Это была брешь, которую государство тщательно закрыло. Сценарий 22-го года больше не сработает. Граница теперь запечатана на цифровом уровне.
16: Но пропускные пункты – это же узкие горлышки. Если 100 тысяч человек рванут границы, пограничники просто физически не успеют всех развернуть. Возникнет хаос.
15: Ошибка в том, что ты предполагаешь человеческий фактор. В 22-м не было единой базы. Можно было куда-то звонить, сверять списки. Сейчас единый реестр воинского учета напрямую интегрирован с системами пограничной службы ФСБ.
16: Напрямую, без задержек.
17: В режиме реального времени повестка генерируется в реестре, и в ту же секунду запись появляется в стоп-листах на всех пунктах пропуска. Это цифровой турникет, он мгновенно блокируется.
16: И в аэропортах, и на сухопутных пунктах, везде.
17: Везде, где есть сканер паспорта. Подходишь к стойке, отдаешь документ. Пограничник сканирует штрих-код, на экране загорается красный сигнал. Граница закрыта. Ему не нужно принимать решение или сочувствовать. Автоматика все решила.
16: И для этого больше не нужно решение суда.
17: Никаких судов. Чистая автоматизация.
16: Но запрет на выезд – это еще ладно. Поступают же сообщения, что прямо на границах изымают загранпаспорта.
17: Да, это еще один уровень ловушки. Практика аннулирования и изъятия загранпаспортов прямо на контроле уже юридически закреплена. Предлог любой. Подозрение на подделку, ошибка в фамилии. И все. Человек без главного документа.
16: А серые маршруты, ну там, транзит через Минск, Казахстан?
17: Системно перекрываются. Выстроена система жесткого обмена данными между Россией и Белоруссией. Единое миграционное пространство уже работает на уровне баз. Человека с запретом просто снимут с рейса в Минске. Это запечатанный цифровой куб.
16: Мрачная картина. Технологичная и мрачная. Но когда механизм запустят, кто окажется в первой волне?
17: Государственная машина всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Забирать будут тех, кого проще достать и кто принесет максимальную пользу. Первая группа риска – действующие срочники.
16: Но с ними понятно, они уже внутри системы, на них проще всего надавить. А кто следующий?
17: Резервисты с боевым опытом и, что еще важнее, обладатели остродефицитных гражданских специальностей.
16: То есть гражданские?
17: Да. Современная война изменилась. Очень нужны операторы дронов. Гражданский видеограф, который свадьбы снимал, или робототехник – идеальная цель. IT-специалисты, связисты, водители строительной техники, медики.
16: То есть рядовой хирург из поликлиники или айтишник может пойти в первой волне наравне с военными. Жесть.
17: Это объективная реальность. И есть еще одна огромная группа – юридически уязвимые граждане. Должники.
16: Должники по кредитам.
17: Алиментщики, люди с крупными кредитами, фигуранты мелких дел с административками. Им предлагают ультимативную альтернативу – либо тюремный срок и разорение, либо списание долгов и контракт. Отказаться в условиях заблокированных счетов почти невозможно.
16: Если свести все воедино, математика фронта требует новых людей, цифровой реестр готов, границы синхронизированы с базами ФСБ.
17: Иллюзия о том, что все как-то обойдется, смертельно опасна. Инфраструктура принуждения создана и ждет одной директивы.
16: А когда приказ поступит, времени на реакцию или покупку билетов просто не будет. Счет пойдет на часы.
17: Подводить итоги сегодня, наверное, не будем, потому что так сказано достаточно. Поэтому закончим простой мыслью. Проверяйте основания для отсрочки, ищите возможности обезопасить своих сыновей и мужей. Потому что, когда начнут хватать всех подряд, времени уже не будет. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
14: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Питер тоже без бензина. В Союзе промышленников и предпринимателей сообщили о падении мощностей всех российских НПЗ на треть.
18: С бензином полная жопа.
0: Проблемы с бензином добрались и до Санкт-Петербурга. На части заправок из бензина остался только 92-й, а крупные сети снова ввели ограничения.
19: Выдохнули, что закончились очереди на заправках? Рано, ведь голодные игры за бензин продолжаются.
20: Вот приехала стоять в очереди.
0: На АЗС «Газпромнефти» действует лимит в 60 литров в одни руки, а на «Татнефти» ограничили продажу 92-го и 95-го бензина до 50 литров. Еще в начале августа подобных ограничений на петербургских заправках не было. Впервые масштаб проблемы фактически признал и крупный бизнес. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что мощности отечественных НПЗ после атак беспилотников сократились на 25-30%. То есть речь идет уже не о некоторых поврежденных заводах, а почти о трети нефтеперерабатывающих мощностей страны, говорит эксперт нефтяного рынка Вадим Корнеев.
21: Потеря от 25 до 30% мощностей НПЗ является очень серьезным показателем. Даже если часть установок можно относительно быстро восстановить, одновременно ремонтировать такое количество предприятий сложно. Возникает дефицит оборудования, специалистов и запасных частей. Поэтому проблема уже не решается простой переброской топлива из одного региона в другой.
0: Это уже видно по географии дефицита. Еще недавно основные очереди фиксировали на юге России. Затем они вернулись в Москву, а теперь ограничения снова появились и в Петербурге. При этом атаки на нефтепереработку продолжаются. Накануне после удара по заводу «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез» могла быть повреждена установка первичной переработки нефти. Почему при потере мощностей бензин начинает исчезать сразу в разных регионах, объясняет экономист Алексей Савельев.
22: Российский топливный рынок очень большой, поэтому потеря нескольких заводов сначала компенсируется резервами и перераспределением поставок, но когда одновременно выпадает четверть или даже треть мощностей, топливо перебрасывают туда, где ситуация наиболее критическая, и тогда дефицит появляется уже в другом регионе. Именно поэтому сегодня проблемы возникают то в Москве, то на юге, то в Петербурге.
0: И еще один риск, о котором заговорил сам Александр Шохин. Это сельское хозяйство. Сейчас идет уборочная кампания, впереди осенние полевые работы, а значит резко возрастает потребность в дизельном топливе. Если топливный кризис затянется еще на несколько недель, проблем может стать значительно больше, а их география станет шире, объясняет аграрный аналитик Михаил Орлов.
8: Так, для сельского хозяйства важна не только цена топлива, но и его наличие именно в нужный момент. Уборочную нельзя перенести на месяц и дождаться, пока отремонтируют НПЗ. Если начнутся перебои с дизелем в аграрных регионах, хозяйствам придется либо переплачивать за поставки, либо сокращать объем работ. А дальше дополнительные расходы неизбежно попадут в себестоимость продуктов.
0: В ночь на 22 августа дроны атаковали Ново-Куйбышевский НПЗ в Самарской области. Если динамика ударов сохранится и осенью, то похоже, что главным вопросом будет не то, где завтра появится новая очередь за бензином, а то, сколько времени потребуется, чтобы вернуть выбывший НПЗ в работу. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
14: Радио Лента. Прямая речь.
4: Депутат Госдумы Михаил Делягин об экономической политике российских властей.
23: Люди повышают налоги. В результате чрезмерного повышения налогов получают провал налоговых поступлений. Да, в прошлом году, на прошлый год повысили налог на прибыль на четверть, не добрали почти триллион. А какой выход из ситуации? Нужно еще повысить налоги. Если вы наступили на грабли, и у вас возник дискомфорт в уровне лба, как вылечить этот дискомфорт? Нужно еще сильнее наступить на те же самые грабли. И мы это дело наблюдаем. Причем, обратите внимание, они не понимают до сих пор, что они творят. Они продолжают нести околесицу об обелении экономики. То есть они ставят бизнес перед выбором. Или вы умрете, или вы уйдете в тень. Они понимают, что они ставят бизнес перед этим выбором и видят решение проблемы в том, чтобы заставить бизнес умереть, лишив его возможности уйти в тень. И переживают... Нет, это вполне логический подход к уничтожению страны, но после этого они переживают по поводу снижения налогов. Слушайте, где здесь вообще логика? Логика утрачена. Это дологические формы жизни.
14: Главные новости дня.
2: Топливо на вес золота. Бензин полностью закончился в Геленджике. На местных заправках нет никакого топлива. Это первый такой случай в России. По данным городской администрации, в Геленджике утром 21 августа 92 и 95 бензин оставались только на АЗС «Лукойла» в селе Архипоосиповка. К вечеру 21 августа бензин закончился и там. Администратор, расположенного рядом с АЗС мини-отеля, сообщил, что бензина на заправке больше нет. Табло с ценами отключили. Об этом также пишут жители в местном чате, где водители обмениваются информацией о наличии топлива. Несмотря на отсутствие бензина, водители продолжают стоять в очередях в ожидании новой поставки. Некоторые провели там уже более 16 часов.
3: Очередь! Это просто это что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, подходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавать. Это я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
2: В начале августа топливный рынок, казалось, начал выходить из штопора. Очереди на заправках сокращались, регионы начали снимать ограничения, цены на бензин и дизель немного снизились. Теперь ситуация снова ухудшается, а весь набор мер по стабилизации ситуации чиновники, похоже, уже исчерпали. Как результат, топливный кризис вновь обострился. Правительство снова усилило контроль за снабжением регионов, а ограничения на продажу появились в том числе в Москве. Столица после остановки НПЗ в Капотне на полгода лишилась около 40% снабжения. Но москвичи все равно еще долго не испытывали серьезных проблем. Дефицит в столице покрывали за счет перенаправления поставок с Урала и из Сибири. Однако все эти меры дали лишь точечный эффект. Это подтверждают и сами автомобилисты.
5: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
2: Вывести рынок из кризиса, не решив проблему атак беспилотников, не помогут никакие меры, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его оценке, дефицит не просто сохранится до конца лета, но может также плавно перетечь из осени в зиму.
6: Ключевым фактором для рынка станут сроки восстановления нефтеперерабатывающих заводов, которые зависят от масштабов повреждений. Сдвиг сроков восстановления заводов или новые ограничения для переработки могут пагубно сказаться на хрупком балансе рынка. Именно это сейчас и происходит.
2: В сентябре положение может снова ухудшиться, полагают эксперты. По их словам, плановые ремонты предстоят сразу нескольким крупным российским предприятиям, а также Новополоцкому НПЗ «Нафтан», одному из двух крупнейших заводов Беларуси, от поставок которого сильно зависит Поволжье. Если с ремонтами совпадут новые удары по НПЗ, предложение в сентябре и октябре может сократиться еще сильнее, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Президент Владимир Путин поручил восстановить поврежденные логистические мощности после атак ВСУ.
24: Здесь отмечу, что несмотря на недавние атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государств. И в этой связи прошу правительства принять соответствующую программу. При этом нужно учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне. Отдельное направление – это строительство электросети и генерирующих станций.
14: На радио «Лента». Шок. Дня.
1: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
14: Радио Лента. 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
11: Крым приготовится. Военкор «Канал Архангел» спецназа подготовки операции в Черном море.
7: Напряженная обстановка складывается в районе Кинбурнского полуострова, где вооруженные силы Украины последовательно бьют по позициям вооруженных сил Российской Федерации и пытаются выбивать логистику российских войск в этой зоне дронами. Сейчас вооруженные силы Украины также начали задействовать активнее дроны типа «Баба-Яга», которыми они атакуют опорные пункты, пытаются выбивать вооруженные силы Российской Федерации подальше, пользуясь преимуществом в тактическом сегменте ударных беспилотников до 150 километров. Все это выглядит как подготовка к десантной операции в Черном море, в том числе на территории Крымского полуострова. План ее проведения предусматривает переброску диверсионно-разведывательных групп из Одесской области. На это также указывает повышенная активность в районе Росейки Одесской области. При этом Кинбурнское направление выглядит как второстепенное для отвлечения внимания вооруженных сил Российской Федерации посредством операционного центра сил специальных операций «Юг» и 36-й отдельной бригады морской пехоты. К поддержке десантной операции предусматривается привлечь 144-й центр сил специальных операций и 18-ю отдельную бригаду морской пехоты. При этом сейчас противник проводит подготовку, атакуя энергосистему и логистику как на Крым, так и в Новороссию, чтобы к концу августа, началу сентября обеспечить более комфортные условия для себя.
11: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
13: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром, и готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Вместо универа – ленточка. Непрошедших на бюджет выпускников массово зазывают в беспилотные войска, обещая прием в вуз после службы. Не прошел на бюджет – иди в беспилотные войска, а учеба подождет. Такой новый вариант поступления начали предлагать абитуриентам. На сайте Новосибирского государственного технического университета появился так называемый сертификат БПС для тех, кому не хватило баллов или денег на платное обучение. Обозреватель в сфере образования Илья Руденко объясняет, как работает эта схема.
9: Абитуриента сначала зачисляют на платное отделение, после чего он берет академический отпуск и заключает контракт на службу в войсках беспилотных систем. А после службы ему обещают приоритетное зачисление уже на бюджет. То есть фактически молодой человек получает возможность оплатить свое будущее образование годом военной службы.
0: И предложение рассчитано на очень конкретную аудиторию – вчерашних школьников, которые уже получили отказ на бюджетное место, а оплачивать университет семья не может. Вместо кредита или еще одной попытки поступить – контракт с Минобороны. Причем беспилотные войска могут звучать для 18-летнего парня куда безопаснее, чем обычная служба на фронте. Но военный аналитик Сергей Лавровский отмечает, что оператор дрона – это совсем не обязательно человек с джойстиком где-то далеко от боевых действий.
10: Подразделения беспилотных систем сегодня сами являются одной из важных целей. Против них работают артиллерия, другие беспилотники, радиоэлектронная разведка. Поэтому представление о такой службе, как о безопасной технологической работе, очень далеко от реальности.
0: И здесь возникает еще один вопрос. Что вообще означает обещание бюджетного места через год во время СВО? Человек подписывает реальный военный контракт сейчас, а бесплатное образование ему обещают потом. Социолог Алексей Корнеев считает, что появление такой схемы само по себе говорит о том, насколько активно Минобороны ищет новые группы для набора.
12: Если военную службу начинают предлагать человеку непосредственно в момент поступления в университет, значит, государство ищет новые группы для набора. И здесь очень удобная аудитория. Молодые люди, которые только что не поступили на бюджет и срочно решают, что делать дальше.
0: Получается необычная развилка. Еще вчера выпускник выбирал между университетами и специальностями. Теперь появляется третий вариант. Сначала контракт и беспилотные войска, а университет потом. Причем служба начинается сразу, а бюджетное место существует пока только в обещании. И гарантий, что через год человек сядет за парту университета, понятно, никто не дает. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
14: Радио «Лента». 15.57 АМ. Военный адвокат.
15: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Мы продолжаем сегодня цикл передач о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников военнослужащего. Сегодня мы поговорим о самой известной справке из этого постановления – справке о смерти. Это тоже важный документ, потому что именно он позволяет получить свидетельство о смерти в ЗАГСе без медицинского заключения и без решения суда. Итак, когда же это актуально? Когда тело не найдено, но есть официальное свидетельство гибели. То есть здесь условие, собственно, простое. Должно быть не менее двух свидетельских показаний, оформленных официально и приобщенных к материалам расследования. Что же потом дальше? Дальше командир воинской части подписывает справку и заверяет ее печатью. После этого справка направляется в военный комиссариат по месту жительства бойца. Военкомат обязан передать ее родственникам в течение 10 дней с момента получения. И далее с этой справкой родственники идут в ЗАГС и там получают свидетельство о смерти. Обратите внимание, без этой формы ЗАГС вправе отказать, если нет медицинского документа или судебного решения. Поэтому, если вам говорят, например, ждите суда, сначала уточните, а оформлена ли справка по форме 1421. Это существенно сокращает сроки и избавляет семью от дополнительного судебного процесса. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович, И, кстати, дальше в следующих выпусках мы разберем еще, какие именно документы регулирует само постановление 1421 и почему важно знать разницу между этими формами. Ну и всем напомню еще раз, если ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я попытаюсь помочь бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной просто можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», там есть кнопка «Военный адвокат», или через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты, там есть мой телеграм, можете писать мне лично.
14: Говорят военкоры.
11: Фламинго добрались до авиазаводов. Z-блогер Зергулио об ударах по Самаре.
7: Удары ракетами «Фламинго» становятся более массовыми. Боевая часть у нее заявлена в тонну. Это не хлопок дрона, который нам тоже ой как больно делает. Прилетела по «Прогрессу» в Самаре. Пишут, что попала в завод «Авиакор», который рядом. Оба предприятия важные, целить могли в любое. «Авиакор» — легенда нашей авиастроительной отрасли. Производил ТУшки. Всего тут произвели более 22 тысяч бортов. С 90-х завод лихорадило. Последние годы на нем не производили самолеты, а только ремонтировали и модернизировали их. Был совместный проект с САНом. Удары по таким предприятиям — это больно. Уникальное оборудование. Спецы. Выстроенные годами взаимосвязи и наработки. Инфраструктура. Деньги на такое есть только у государства. А сейчас с деньгами у нас не очень. Как и везде, в общем-то.
11: Трасса смерти. Военкор Роман Сапаньков о движении по Новороссии.
16: Хочу поднять один очень важный вопрос по поводу движения по трассе Р-280 Новороссия. Дорога сейчас загружена максимально, и по ней постоянно идут как гражданские машины, так и военные колонны. В основном грузовой транспорт снабжения под прикрытием мобильных огневых групп. Но, судя по происходящему, далеко не все гражданские водители до конца понимают, где они находятся и с какими рисками приходится сталкиваться. Противник сейчас массово применяет беспилотники для ударов по транспорту, включая дроны с машинным зрением и искусственным интеллектом, которые сами захватывают цели. При этом вражеские беспилотники часто идут вдоль самой дороги на совсем небольшой высоте. Во-первых, категорически нельзя влезать в военные колонны и пытаться обгонять их, вклиниваясь между машинами. Когда легковая машина или фура влезает внутрь, она сбивает скорость и растягивает строй. При обгоне или параллельном движении гражданские машины оказываются прямо в секторе обстрела. Во-вторых, некоторые водители останавливают машины на обочине прямо в 20-30 метрах и достают телефоны, чтобы снять процесс на видео. Делать этого нельзя ни при каких обстоятельствах. Это не обычный автобан, где можно поглазеть. На этой трассе дисциплина — это вопрос безопасности и жизни.
11: Дипломатия в белых перчатках. Военкор Котенок о риторике российского МИДа.
17: Марии Захаровой за ее самоотверженное отстаивание позиции России и заочную, а то и прямую пикировку с западными и какими-либо упырями я бы дал высокое звание Героя труда, без преувеличения и лести. Бьется Мария Владимировна с мировым злом, как Дон Кихот с ветряными мельницами. Однако порой позиция нашего внешнедипломатического ведомства поражает. Словно наших дипломатов поразил эстонский синдром. Реакция явно заторможенная, бывает и вялая, а то и какая вовсе куколдическая. Судите сами. Цитата. Вашингтону и Анкаре еще не поздно трезво оценить ситуацию. То есть сидят что там обожравшиеся пульки крендели и нетрезво оценивают нас, наше окружение, наши мирные и военные дела. А если серьезно, то почему мы не говорим, что и турки, и штаты тем паче в гибридных формах участвуют в войне против нас? Почему не бичуем, не называем вещи своими именами и, главное, не делаем выводы? Ведь логика-то ущербна, неполноценная какая-то. Мол, отрезвеют османы и англосаксы, очухаются, и мы с ними задружим, затусим, туннели на Аляску нароем и будем жить припеваючи. Проглотим, забудем, как те самые зависимые в амнезии, все равно нашу учтивость никто не оценит. В лучшем случае скривятся и будут крутить пальцем у виска. А на войне побеждает тот, кто остается самим собой.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: ВСУ впервые нанесли удар по ОЗОН. Дроны разбомбили склад компании в Самарской области. В том же регионе горит НПЗ.
18: Он же сейчас прямо на нас вниз полетит. А когда он снижаться будет?
0: В ночь на 22 августа под ударом Самарской области оказались сразу два крупных объекта. В Чапаевске беспилотники впервые атаковали логистический центр «Озон». На складе начался пожар, работу комплекса остановили. Больше 500 сотрудников успели эвакуировать за несколько минут до атаки. Компания сообщила о нескольких пострадавших.

0: который входит в структуру Роснефти. Этот завод атакуют уже не впервые. После ударов в апреле там останавливались две установки первичной переработки нефти. На фоне нынешних проблем с бензином повторные атаки на одни и те же НПЗ могут быть особенно чувствительными, считает энергетический аналитик Роман Ковалев.
1: Для нефтепереработки опасны не только масштабные разрушения. Даже повреждение отдельных установок может потребовать остановки технологического процесса и нового ремонта. Если предприятие уже восстанавливалось после предыдущих атак, повторные повреждения увеличивают простой и создают дополнительную нагрузку на другие НПЗ. А это особенно чувствительно в момент, когда на топливном рынке уже есть дефицит.
0: Получается, что за одну ночь в одном регионе одновременно возникли проблемы и с переработкой топлива, и с крупной товарной логистикой. При этом «Озон» заявляет, что его сеть продолжает работать, а потоки с поврежденного склада уже перераспределяют на другие объекты. Как подобные атаки меняют работу большого бизнеса в российских регионах, объясняет экономист Антон Миронов.
2: Бизнесу теперь приходится учитывать военные риски там, где еще недавно они практически не закладывались. Это дополнительные склады, резервные маршруты, страхование, безопасность и возможность быстро переносить поставки из одного региона в другой. Все это увеличивает издержки, которые в конечном итоге либо берет на себя компания, либо они постепенно переходят в стоимость товаров и доставки.
0: Пока «Озон» восстанавливает логистику после первой атаки на свой склад и надеется, что ударов больше не будет, на Новокуйбышевском НПЗ выясняют последствия очередной атаки. И чем чаще одновременно выпадают такие крупные объекты, тем сложнее становится быстро изменить логистику и найти резервные мощности, чтобы россияне как можно дольше не почувствовали последствий налетов дронов на своей обычной жизни. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на «Радио Лента». Самые важные высказывания дня. «Радио Лента». Прямая речь.
4: Доктор экономических наук, профессор Иван Родионов о том, что скрывается за красивыми цифрами и заявлениями властей о стабильности.
5: Этих денег мало, потому что вот признано опять, что для сносного проживания, я не говорю хорошего, сносного, 45-50 в месяц на члена семьи. 110 опять уже как бы на ребенка не совсем хватает. Yes. И с этой точки зрения опять понятно, что речь идет о выживании. С другой стороны, мы 35 лет выживаем, и я не помню больше 3 лет подряд, когда этот вопрос не возникал бы опять и на этих передачах, и на всех остальных. То есть, на самом деле, вот этот режим выживания включен с 91 года и так и тянется. Вот. Начался он даже еще раньше, но потом был такой спад, там постепенно что-то улучшается. Вот. С другой стороны, опять, мы не можем себя не отдавать отчет о том, что война. В войну хорошо не живут, кроме капиталистов, которые работают на войну. Это мы видим, у нас число миллиардеров каждый год растет, все нормально. Банки показывают опять стабильную высокую прибыль.
3: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество, сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
6: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В заснеженных, практически неприступных ущельях Гималаев и высокогорного Тибета, куда на протяжении веков не отваживался заглянуть ни один обычный путешественник, согласно древним восточным преданиям, скрывается легендарное подземное царство Агарти. Говорят, что это тайное общество великих просветленных мудрецов бережно хранит там колоссальные, забытые тайны знания всего человечества, соединяясь масштабной, скрытой от посторонних глаз сетью секретных туннелей со всеми без исключениями континентами.

0: нашей планеты. Давайте вместе попробуем проверить на прочность эту завораживающе красивую эзотерическую легенду, которая будоражит умы уже многих поколений искателей приключений. Миф об Агарте получил свою широкую известность в европейских интеллектуальных кругах в XIX и XX веках, во многом благодаря фундаментальным трудам оккультистов, отважных путешественников и философов, таких как Александр Сент-Иль Дальведер и Фердинанд Ассендовский. Последний в своих захватывающих мемуарах «И звери, и люди, и боги» утверждал, что монгольские ламы лично рассказывали ему о существовании подземной страны мира, где правит таинственный и могущественный король мира, обладающий силой мысли останавливать любые масштабные войны на поверхности нашей Земли. Оккультные экспедиции печально известного нацистского ведомства АННРБ в Тибет в 30-х годах 20 века крайне активно и настойчиво искали реальные входы в эти загадочные подземные туннели, искренне надеясь обрести древние технологии для достижения абсолютного мирового господства. Современные геологи, профессиональные альпинисты-высотники и авторитетные тибетологи единогласно заявляют, что никаких глобальных искусственно созданных подземных систем под Гималаями не существует, а все эти красивые легенды порождены традиционной буддистской космологией Шамбалы и глубоким уединенным пещерным отшельничеством местных монахов. Суровые климатические условия экстремального высокогорья делают строительство протяженных, стабильных подземных коммуникаций физически невозможным из-за постоянной разрушительной сейсмической активности и непрерывного движения огромных тектонических плит. Легенда об Агарте продолжает ярко жить и пестреть в книгах и сердцах искателей духовного просветления, оставаясь прекрасным символом тайной мудрости Востока. Однако академическая наука настойчиво напоминает, реальные глубины нашей планеты пока остаются для нас совершенно чуждым местом, где доминируют лишь раскаленная жидкая магма и чудовищное давление, абсолютно несовместимое с жизнью любого известного нам биологического существа, где заканчивается реальная история и начинается красивая сказка. Решать только вам. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 22 августа. Давайте спросим у рун, заглянем в наш мешочек чудес, узнаем, что же нас ждет в этот день. Итак, 22 августа у нас выпала руна «Манас». Классный день. Под энергией этой руны она символизирует человека, личность, это взаимодействие с обществом. Эта руна напоминает о том, что мы часть большого мира, все мы связаны невидимыми ниточками друг с другом, и именно через общение, сотрудничество и правильное позиционирование себя мы можем достичь успеха. Это про роль человека в социуме, да, и Манас учит уважать себя и других, развивать какую-то внутреннюю гармонию, баланс, видеть в окружающих отражение собственных мыслей. Вы просто должны понимать, что каждый человек в вашей жизни – это ваше зеркало. И даже добрые поступки – это вас, и даже недобрые поступки – это тоже о вас. То есть зачем вы привлекли такие поступки, зачем зачем вы привлекли такого человека, что вас в нем раздражает. И, скорее всего, это то, что вы сами не позволяете себе, не приемлете в себе такое качество. В работе Мана сулит день плодотворного сотрудничества. Хорошо решаются коллективные вопросы, любые договоры, переговоры. Важно уметь проявить себя, но без гордыни. Именно вот баланс между личными амбициями и умением слушать принесет классный результат. Для тех, кто ищет работу, в этот день удачные очень собеседования и новые контракты. То есть всем, кто в поиске занятости, обязательно идем, общаемся, заявляем о себе, и вполне возможно, в этот день вам скажут: да, вы приняты. Финансовый день благоприятен в принципе. Можно получить прибыль через партнерство, делиться опытом, находить выгодные точки взаимодействия. Классный день, чтобы получить новые выгодные денежные возможности. В отношениях руна Манас показывает, что важно быть искренним и открытым. Это день, когда партнеры могут глубже понять друг друга. И если будете действительно готовы слушать и делиться чувствами, с партнером всегда нужно разговаривать с точки зрения своего чувствования, своих ощущений, а не с точки зрения обвинений и упреков. И, например, для одиноких людей руна может указывать на появление человека, который станет зеркалом ваших всех внутренних установок. И если вы излучаете открытость и свет, к вам придет такой же человек. Если же вы закрыты, не хотите делиться ни любовью, ни эмоциями, ни видением мира, к вам придет точно такой же человек, ваше зеркало. Так что подумайте, кого хотите привлечь, тем человеком и будьте. По здоровью Манас дает совет заботиться о себе комплексно. Это то есть и физически, и эмоционально, и духовно. День, когда важно прислушиваться к внутреннему состоянию. Возможно, займитесь спортом или более спокойными дыхательными практиками. Или, может, йогой и другими методами гармонизировать себя. И руна также предупреждает, что чрезмерный эгоизм или зацикленность на себе, на проблемах могут снижать общий тонус вашего организма. День про взаимодействие. Так что мы можем подытожить, да, 22 августа. Под руной Манас это день, когда личность ваша раскрывается через взаимодействие с другими людьми. То есть сотрудничество, честность и внутренняя гармония и баланс принесут плоды и очень классно повлияют на весь ваш день. Принимайте, благодарите, общайтесь и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня. Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции. Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Протоиерей Александр Бутрин призвал россиян потерпеть проблемы с бензином и не выходить на протесты, а участников таких акций назвал недуховными людьми.
4: Много более 100 лет празднуем память преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского, чудотворца. И этот святой как-то очень особенно востребован сегодня, потому что он, как и святые древности, как любимый ученик Господа нашего Иисуса Христа, является проповедником любви. Люди ищут вот эту истинную любовь во все времена. Практически этот святой никогда не гневался. Только один раз видели его таким разгневанным, и для нас это тоже очень важно, когда, при каких обстоятельствах это произошло, когда он встретил человека, поднимающего руку на государственную власть. Заговорщика, революционера. Вот он с гневом батюшка его прогнал. Намотайте себе на ваши усы это. Вот. Потому что у нас сейчас тоже это большая проблема. Ну, вот, даже уже в открытую говорят, что вот те люди, которые придерживают власть, да, власть придержащие, они боятся такого какого-то в стране никаких-то нестроений, которые могут вызваны там, ну вот совсем недавно с вами говорили, да, о перебоях вот с топливом, да, и вот люди уже раздражаются. Вот, прям потерпеть немного не могут. Вот. Надо сказать, что те вот люди, которых вот в этом смысле называют протестантами, да, которые протесты устраивают, вот что-то хотят такое себе, какие-то права накачать, это люди не духовные и, конечно, не церковные. Вот. А если мы с вами церковные люди, если мы с вами духовные, то должны помнить слова апостола, как нам нужно относиться, в частности, к государственной власти. И вот эта жизнь батюшки Серафима тоже подтверждает.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Ощутимый удар по кошельку. Газ в Калининграде дорожает. Власти региона разрешили «Газпрому» повысить тарифы с 1 октября. На жизнь не хватает. Жители Калининградской области все чаще берут кредиты. Средний размер займа вырос. Параллельно рванула вверх инфляция. Благодарность за службу. Областной бюджет профинансирует трехкратное увеличение доплат для силовиков. Не завидуйте. Итак, готовимся раскошеливаться по полной. В аккурат после выборов газ Калининградской области подорожает. Региональные власти официально разрешили дочернему предприятию «Газпрома» поднять тарифы на голубое топливо. Новые цифры начнут действовать с 1 октября 2026 года. Суммы в платежках уже озвучили. Для большинства жителей области, у кого на кухне стоит газовая плита и колонка, удар по кошельку окажется ощутимым. Кубометр подорожает с 13,5 до 15 рублей 64 копеек. Это плюс почти 16%. Тем, кто отапливает квартиру или дом газом, а также использует его в котельных, повезло чуть больше. Для них цена вырастет примерно на 10%. С 9,58 до 10 рублей 55 копеек за куб. С учетом увеличения военных расходов на СВО и рекордного дефицита федерального бюджета, всем россиянам и калининградцам, в частности, следует готовиться к существенному подорожанию коммунальных тарифов, считает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
6: В начале 26 года ЖКХ уже услуги ЖКХ уже подорожали там от 5 до 20% в зависимости от регионов, и все были в шоке от этих платежек, рассказывали о том, что у кого-то в полтора раза выросли платежи, у кого-то в два раза выросли платежи. Так что октябрьское повышение ЖКХ — это второй этап, и в сумме повышения тарифов ЖКХ в этом году минимум составит 20% вот за два раза. А на самом деле в некоторых регионах может и 30% составить. То есть вот если люди в конце декабря посмотрят на свою платежку и сравнят с концом декабря 2025 года, то минимум разницу они увидят в 20%. На самом деле 30-40. Вот. Люди говорят, подождите, ну, что нас обманывают? Зачем нас обманывают? Да? Потому что мы же чувствуем на своем кармане, как реально растут цены, как реально падают наши доходы. И чем больше расходится вранье по телевизору с реальным ощущением людей, тем больше накапливается злобы, недовольства, агрессии у населения, потому что их власть не слышит. Власть не понимает, как живет народ.
5: А народу последнее время приходится нелегко. Зарплаты практически стоят на месте, а цены постоянно растут и кусаются все больнее. В июле годовая инфляция в Калининградской области ускорилась до 6,52% после 6,08% месяцем ранее. Это данные Росстата, и даже по ним цены в самом западном регионе растут быстрее, чем в среднем по России, где официальная инфляция ощутимо меньше – 5,98%. То есть в Калининградской области буквально за месяц ценники подросли на 0,66%. Из продуктов сильнее всего ударил по бюджету сахар и привычный борщевой набор – картофель, свекла, морковь и лук. Также стал дороже. Центробанк объясняет это сокращением прошлогодних запасов и тем, что новый урожай еще не успел массово поступить в продажу. Но особенно заметно подорожало моторное топливо. И здесь главная причина – сокращение производства после украинских атак по НПЗ. И это только официальная статистика. Реальная инфляция значительно выше. И калининградцы это хорошо ощущают после каждого похода в магазин.
7: Русский Запад решил провести опрос среди своих читателей и выяснить, как жители Калининградской области воспринимают инфляцию и насколько, как они считают, выросли цены. Так вот, 71% опрошенных изданием полагает реальную инфляцию выше 20% с начала года. Только 14% не заметили роста цен. Еще 12% оценивают подорожание величиной до 20%. А официальную оценку уровня инфляции поддерживают только 3% опрошенных журналистами.
5: И пока Центробанк в очередной раз обещает сбить инфляцию до 4%, калининградцам приходится считать каждую копейку и брать кредиты, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Как сообщает Объединенное кредитное бюро в Калининградской области, в июле банки выдали свыше 14 тысяч кредитов наличными на общую сумму более 3 миллиардов рублей. По сравнению с июнем объем выданных займов увеличился на 3%. Вырос и средний размер кредита – до 223 тысяч рублей. Тогда как месяцем ранее калининградцы просили взаймы в среднем 214 тысяч. Также отмечается, что на каждые 100 жителей региона в июле пришлось 9 новых кредитов. Но нет смысла впадать в уныние. Зарплаты-то все равно растут, как на дрожжах. Прям не успеваем радоваться. Только не своим зарплатам, а чужим. На доплаты силовикам из областного бюджета выделили без малого 230 миллионов рублей.
8: Областные власти увеличили социальные выплаты сотрудникам правоохранительных органов и силовых структур. Расходы на дополнительную поддержку федеральных силовиков увеличили почти в 3 раза. Еще в марте на эти цели из резервного фонда региона выделяли 83 миллиона рублей. А теперь сумма выросла до 229 миллионов. Деньги получают сотрудники МВД, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний, МЧС, транспортной полиции, судебные приставы и военнослужащие части номер 2659. Стоит напомнить, что в прошлом году регион доплачивал силовикам по 3000 рублей в месяц. В первой половине текущего года уже по 5000, а с июля для большинства выплата выросла до 10 тысяч рублей. Отдельным сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии теперь будут доплачивать по 15 тысяч рублей ежемесячно.
5: По этому поводу в соцсетях люди уже иронизируют, что, мол, чиновники платят за службу силовикам, которые их же и защищают от недовольного народа. А недовольных бездействием властей, между прочим, становится больше, и следующая история как раз об этом. Калининградцы возмущаются как отсутствием субсидированных билетов, которые губернатор без прозванных обещал еще в начале весны, так и резким подорожанием перелетов в последние недели лета. Дело в том, что авиабилеты из Калининграда в Москву и Петербург взлетели до десятков тысяч рублей. Так, за билет Победы из Калининграда в Питер на 21 августа пришлось выложить от 18 999 рублей. И это только в одну сторону. Жители требуют объяснений от губернатора.
9: Что произошло с ценами на авиабилеты? Стоимость взлетела в разы. И это в сезон, когда студенты должны уехать на учебу в Большую Россию. Отсутствие субсидированных билетов делает эти поездки недоступными, жалуется калининградка на странице главы региона в соцсети.
5: Причем цены продолжают расти буквально на глазах. Пока журналисты проверяют стоимость авиарейсов, некоторые билеты успевают дорожать еще сильнее. А на отдельные даты мест уже и вовсе не осталось. И это тогда, когда для Калининградской области, отрезанной от большой земли сухопутными границами других государств, самолет остается одним из основных способов добраться до Москвы и Санкт-Петербурга. И пока жители региона ограничены в возможностях покинуть эксклав, в небе над Балтийским морем неподалеку от Калининградской области уже в который раз за неделю зафиксировали американский самолет радиоэлектронной борьбы EA-37B Compass Call в сопровождении борта дальнего радиолокационного обнаружения Альянса IA-3A Sentry. Также над нейтральными водами Балтики на низкой высоте маневрировал американский истребитель-разведчик F-35A. Кроме того, НАТО практиковалось в защите стран Балтии от нападения России.
7: Вооруженные силы нескольких стран Североатлантического альянса НАТО провели скоординированные действия, имитируя начальную стадию развертывания перед атакой на Калининградскую область. Как сообщают западные издания, одновременно в воздух поднялись боевые самолеты США и Норвегии с авиабаз на севере Норвегии и вблизи российских границ. Специальный американский самолет-разведчик с системой AVAX взял под контроль воздушное пространство над регионом. В операцию были вовлечены также сухопутные войска Польши. Военный эксперт Германии Карло Масала прокомментировал произошедшее так: «Можно только надеяться, что Россия поняла посланный сигнал».
5: Тем временем на фоне учения Альянса министр региональной безопасности Дмитрий Коннов обсудил с представителями бизнеса Калининградской области вопросы безопасности предприятий. Отдельное внимание уделялось мерам, необходимым для безаварийной работы, защиты персонала и оборудования. Во встрече приняли участие более 50 руководителей предприятий области. Другие подробности не сообщаются. Словом, в Балтийском регионе становится все интереснее. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
10: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
11: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Из магазинов исчезают специальные ценники, которыми обещали обозначать самые доступные продукты. Производители хлеба и молока больше не хотят ограничивать наценку. И если вы сейчас подумали, что бизнес окончательно обнаглел и решил наживаться даже на батоне, не спешите. Сначала давайте разберемся, как вообще работает вся эта система дешевых, социальных, синих и прочих разноцветных ценников. Покупатель думает, что это государство установило на этот товар низкую цену. Что где-то сидит человек с калькулятором, считает стоимость муки, молока и электричества, а потом говорит магазину: «Вот дороже этой суммы продавать нельзя». Но ничего подобного. В большинстве случаев государство цену вообще не назначает. Власти предлагают производителям и магазинам добровольно ограничить свою наценку. Производитель обещает много не накручивать при продаже товара сети. Магазин обещает много не добавлять на полки. А товар получает специальный ценник и почетное звание доступного. Покупатель платит меньше, чиновники показывают, что цены находятся под контролем, производитель получает место в социальной программе. Магазин заманивает человека дешевым молоком, а заодно продает ему колбасу, печенье и пакет, который уже скоро можно будет брать в ипотеку. Выглядит разумно. Только есть одна проблема. Участие добровольное. То есть сегодня компания согласилась ограничить наценку, а завтра посмотрела на счета, расходы и убытки и сказала: «Спасибо, больше не хотим». Именно это сейчас обнаружилось в Калининградской области. Программа «Синие ценники» успела продержать всего год. И вот теперь выяснилось, что из соглашения вышли сразу три крупных местных производителя. Первый хлебозавод, компания «Молоко» и «Балтийский хлеб». Что означает выход компаний? Хлеб и молоко с полок не пропадут. Заводы не закрываются. Просто теперь они поставят на полку продукт по реальной цене, выгодной для производителя. При этом в программе пока остаются 8 других производителей. Например, «Русский хлеб» по-прежнему ограничивает наценку на «Дарницкий» и «Батон-нарезной». То есть говорить, что «Синие ценники» полностью отменили, неправда. Они остались. Но нескольких крупных производителей под ними больше нет. И здесь появляется главный вопрос. Почему? Первый хлебозавод закончил прошлый год с убытком больше 22 миллионов рублей. Компания «Молоко» заработала на 11% меньше, чем годом ранее. Цены на сырье, электричество, газ, зарплаты, налоги, упаковку, доставку, ремонт оборудования, кредиты – все это выросло и продолжит расти и дальше. А чиновники предлагают производителю помочь народу и придержать коней. За свой счет. У меня нет претензий к молочному заводу. Хотя цена и кусается. Потому что на этом заводе работают мои знакомые. И если производство накроется, то покупать молоко по любой цене просто никто не сможет. А потом к производителю приходят и говорят: цену желательно удержать. Людям тяжело, но и бизнесу тоже. Вот простой факт, который легко проверить по официальной статистике. В июле средняя наценка крупнейших торговых сетей на социально значимые продукты впервые стала отрицательной. Минус 1%. Что это значит? Магазины продавали часть товаров дешевле, чем сами их покупали. То есть работали себе в убыток. Вот буквально магазин покупает морковку дороже, а продает дешевле. Такая благотворительность между кассой и отделом овощей. Но бизнес не может постоянно существовать в минус. А государство не возмещает ему разницу. Потому что денег в региональном бюджете просто нет. Значит, дальше логика будет простая. Потери на одном товаре магазин должен вернуть на другом. И делается это так. Вы пришли за дешевой морковью, а вместе с ней купили мясо, соус, кофе и конфеты. На морковке магазин потерял 5 рублей, на остальных товарах заработал 100. В итоге дешевая морковь выполнила свою задачу – привела вас внутрь. С синими ценниками ситуация была лучше для магазина. Цена фиксированная, он может привлекать покупателя и не терять ни копейки. Кстати, я тут еще одну фишку вам раскрою. Есть и другая проблема. Специальный ценник не всегда означает самый выгодный товар. Рядом может стоять упаковка без социальной маркировки, которая стоит чуть дороже, но весит больше. Или товар собственной марки магазина. Или продукт по обычной акции. Поэтому сравнивать нужно не цвет бумажки, а цену за килограмм или литр. Молоко за 70 рублей может оказаться дороже молока за 80, если в первой бутылке 800 мл, а во второй – литр. С хлебом еще веселее. Один батон весит 400 граммов, другой – 350. Третий за последние годы похудел настолько, что скоро сможет сниматься в рекламе фитнес-клуба.
12: В общем, итог всей этой истории для меня предельно понятный. Если заставить производителя продавать товар себе в убыток, он не станет бесконечно производить его из любви к отчетности. Он сократит выпуск, поменяет рецептуру, уменьшит упаковку или вообще уйдет из программы. В Калининграде мы сейчас видим самый простой вариант. Три компании воспользовались добровольностью соглашения и вышли. Поэтому я бы не спрашивал, исчезнут ли завтра все синие ценники. Не исчезнут. Гораздо важнее другое. Сколько товаров реально осталось под этими ценниками и кто гарантирует, что список не будет сокращаться. На эти вопросы должен ответить не только бизнес, но и государство. Ну а вы, покупатели, в следующий раз, когда увидите специальный ценник, не воспринимайте его как государственную гарантию вечной дешевизны. Посмотрите цену за килограмм, сравните вес, проверьте соседние товары и подумайте, за счет чего именно вам предлагают эту скидку. Синие ценники пока остаются, но история трех калининградских производителей показала, насколько все это хрупко. Пока бизнес согласен зарабатывать меньше, программа выглядит успешной. Когда расходы становятся слишком большими, цвет ценника уже никого не спасает. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
10: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
13: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Бедные и злые. Индекс счастья россиян обвалился до 15-летнего минимума.
15: Ежедневные налеты дронов, топливный кризис и крушение надежд на скорое прекращение СВО все больше погружают общество в мрачное настроение. Это краткое резюме социологов. Индекс счастья, который ежемесячно рассчитывает ВЦИОМ, спрашивая людей, счастливы ли они и насколько, в июле опустился до 50 пунктов, самого низкого значения с 2011 года. За месяц индекс потерял 9 пунктов, что стало рекордным месячным снижением за все время СВО. Настолько несчастливы, согласно ВЦИОМ, россияне не были даже осенью 2022-го во время мобилизации. Доля респондентов, которые ответили определенно «нет» на вопрос, счастливы ли они, повторила абсолютный рекорд за 36 лет исследований ВЦИОМа. 8%, отмечают социологи.
16: Экономические сложности, энергетические блэкауты, интернет-ограничения и общая усталость от боевых действий приводят к тому, что в общественных настроениях нарастает неопределенность и тревога. Уровень тревожных настроений среди россиян этим летом достиг максимума с мобилизацией. А доля граждан, которые жалуются на падение уровня жизни, и вовсе установила рекорд за 20 лет.
15: Согласно ежемесячным опросам, которые проводит Центробанк, 7-8% россиян стабильно с 2022 года жалуются, что им не хватает денег даже на еду. Сами россияне признаются, что еле сводят концы с концами.
17: Как жила страна бедно, так она и живет.
18: Лично у меня зарплата не поднялась.
19: Ну как не будет бедности, если цены какие? А что, пенсии добавили 6%, а товары на 100% повысились. Как можно жить хорошо?
20: На вас будут одни бедные, одни богатые всегда. У нас страна такая. Страна Россия.
15: По данным Росстата, среди неполных семей около 20% не могут позволить себе приобрести одежду и оплатить коммунальные счета. Это почти пятая часть. В еще более затрудненном положении находятся неработающие пенсионеры. Четверть из них испытывает трудности с приобретением одежды и оплатой жилищно-коммунальных услуг. При этом Росстат утверждает, что реальные доходы граждан выросли. В заметном улучшении уровня жизни граждан уверен и Владимир Путин.
21: Я говорил, идет небольшое, но все-таки повышение доходов, уровня заработной платы и так далее.
22: Теперь реальная зарплата вырастет на где-то около 8% будет. Это за вычетом инфляции. Я понимаю, что не у всех будет так. Реальные располагаемые доходы населения тоже подрастают.
15: При этом эксперты призывают официальной статистике не верить. По их словам, власти занимаются подменой понятий. Мол, на самом деле доходы россиян сейчас даже меньше, чем 10 лет назад. Российская экономика продолжает свое падение на фоне увеличения военных расходов и уменьшения возможностей заработка. А Росстат пытается обрадовать президента, говорит экономист Игорь Липсиц.
23: Да, некоторое повышение зарплат замечено на предприятиях военно-промышленного комплекса, но сказать, что произошло какое-то существенное повышение благосостояния россиян, конечно, нельзя. А с начала СВО цены розничные в России выросли почти на 50%. Поэтому, конечно, это игрища. Росстат сейчас играет любые игрища, лишь бы обрадовать президента.
15: По данным Росстата, каждый третий россиянин зависим от социальных пособий. В эту категорию выплат включают пенсии, пособия по безработице, выплаты беременным, ежемесячные пособия на детей, льготы, субсидии и другие средства, которые предоставляет государство. Вообще, госвыплаты получают 43 миллиона россиян, из которых 31 миллион человек отметили, что это их единственный источник дохода. Все это негативно отражается и на индексе счастья, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
10: Радио Лента. Прямая речь.
3: Политолог и эксперт Роман Газенко об опасности перевода экономики на постоянные военные рельсы.
24: Заявление московского градоначальника Сергея Семеновича Собянина о том, что милитаризация экономики может убить страну, нуждается в детальном рассмотрении, причем рассмотрении контекстом. Что, по сути, имеется в виду? Мы понимаем, что фактор времени и исчерпаемости ресурсов, которые тратятся на войну, становится приоритетным. То есть затягивание войны – это затягивание петли на российской государственности. Не говоря уже о социальной сфере и так далее.
10: Главные новости дня.
15: Пока свои воюют на Украине, в Россию работать едут чужие. Сбербанк запустил спецпрограмму для рабочих из Индии. Сбербанк и интернет-сервис для поиска вакансий «Работа.ру» запустили цифровую платформу для найма иностранных сотрудников на фоне растущей потребности в рабочей силе. Как сообщили в банке, решение объединяет работодателей, зарубежных рекрутинговых партнеров и российские организации, которые сопровождают оформление и переезд работников. На площадке уже есть слесари, сварщики и другие специалисты из Индии, а в будущем решение охватит и другие зарубежные рынки, отметил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
0: Дефицит кадров в российской экономике сегодня оценивается в 2,6 миллиона человек. Для России это серьезная цифра, но одновременно это меньше 0,5% от занятых на индийском рынке труда. Именно поэтому первой страной, с которой начала работать наша цифровая платформа, стала Индия.
15: Россия сможет разместить у себя неограниченное число мигрантов из Индии, чтобы восполнить острый дефицит рабочей силы в стране, заявил вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, дефицит кадров в торговле в России достиг 1,5 миллиона человек, и эту нишу смогли бы занять граждане Индии. Это также касается сферы услуг и строительства, отметил Мантуров.
1: Вот формы активности и поддержки нашей компании – это развивать кадровый потенциал. С учетом того, что рынки меняются, тенденции меняются, мы должны к ним адаптироваться. Конечно же, мы должны готовить кадры. Это основа основ.
15: Ранее генконсул Индии в Санкт-Петербурге Нилам Рани сообщала, что в этом году трудовая миграция в Россию резко выросла, и по плану в страну предполагается привлечь 400 тысяч рабочих из Индии, чтобы закрыть пробел на рынке труда России. Гражданский сектор экономики продолжает страдать от острой нехватки кадров на фоне СВО, последствий демографического провала и перемещения рабочих рук в военные отрасли. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, до 2030 года в сферы, не связанные с оборонной промышленностью, необходимо будет привлечь свыше 2 миллионов человек. Около 66% от общей потребности в кадрах составляют специалисты со средним профессиональным образованием, отметил премьер.
2: Для решения этой задачи активно открываем передовые инженерные школы. На сегодня создали 50 таких учебных центров при участии почти 200 высокотехнологичных компаний.
15: Нехватку рабочих рук в стране признает и президент. По его словам, во многих отраслях действительно возник дефицит кадров.
4: По многим направлениям просто не хватает рабочих рук. Здесь надо решить три главные задачи. Первое – использовать кадровый потенциал регионов, населенных пунктов, где пока еще сохраняется высокий уровень безработицы. А такие регионы у нас есть. Второе. Нужно активно применять технологии бережливого производства и автоматизации во всех отраслях экономики и в социальной сфере.
15: Владимир Путин считает, что России нужно повышать производительность труда. Альтернатива – завоз рабочей силы из-за границы. При этом, как заявлял глава Сбербанка Герман Греф, дефицит кадров в России в ближайшие годы может составить от 3 до 5 миллионов человек. И решить эту проблему без трудовых мигрантов нельзя. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Экономист Николай Корженевский о том, что происходит с российской экономикой.
6: Вот про эти цифры больших дефицитов говорим все время. Да? Но вот когда же они станут там каким-то серьезным фактором, серьезной проблемой. Значит, если мы говорим о том, что вот конкретно сам дефицит бюджета угробит всю экономику, то до этого еще года 3-4. Вот чтобы оно само по себе стало настолько сложным, чтобы мы там вот говорили про 98-й год, вот про что-то такое, да, когда невозможность Минфина занимать привела к дефолту там, и так далее. Пока же Минфин и его проблемы, они осложняют общую экономическую жизнь. Значит, все равно новое появляется. Я подчеркну еще раз, вот эти закрытые данные по ИКС и невозможность нормально размещать ОФЗ – это новая история. То есть там где-то за кулисами Минфин ругается с теми, кто должен финансировать этот долг, и пытаются прийти к какому-то решению, кто же все-таки даст денег. Я еще напомню, что был принят закон, позволяющий Минфину привлекать неограниченные объемы кредитования де-факто. Они, кстати, там по закону были ограничены как раз тем самым счетом ЕКС, данные по которому закрыли. Но это, в общем, лирическое отступление. И я это все к тому, что принципиально как-то нужно менять режим финансирования, иначе, как вы говорите, вот этот статус-кво будет потерян. и будут действительно наблюдаться проблемы с платежами. Кстати говоря, в январе-феврале действительно Минфин уже временно сокращал расходы, ну, потому что не мог в полной мере их обеспечить. Не начислялись там премии некоторым работникам бюджетного сектора или сектора, финансируемого из бюджета, и так далее, и так далее. То есть потихоньку это начинает выкипать и распространяться на более широкую экономику. В общем и целом мы это видим, конечно, через замедление экономики и инфляционные давления.
10: На радио «Лента» потеря дня.
5: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
10: Радио «Лента» 1557 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
5: Инструктор учебного центра по направлению беспилотных летательных аппаратов с позывным «Кай» о том, как украинские беспилотники превращают дорогу на Крым в смертельно опасное путешествие.
7: Набирает обороты тема по дронам. Кто-то их называет «Марсианин» второй модели, кто-то их называет «Хорнет». «Хорнет», наверное, более правильное, так как разработка изначально это американская, и Украины уже, скажем так, допиленная до того состояния, когда можно непосредственно уже в боевых действиях ее применять в текущих реалиях конфликта. Это сейчас, наверное, самая такая актуальная тема, да, именно по даже не дипстрайкам, не по дронам, которые вглубь тыла, например, там у нас недавно на Урал летало, а вот те, которые работают не в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, то есть на удалении 50-100 километров от линии фронта, и перерезают нам очень важные логистические сухопутные коридоры в Крым, например. А вот в частности, да, у нас трасса Мариуполь-Крым сейчас очень активно атакуется как раз с применением вот этих... Пока что... Атакуются в основном военные цели, то есть это Уралы, КамАЗы, большие машины, да, военного назначения. Но недалека перспектива, когда будет атаковаться все подряд, и противник к этому идет. Это им декларируется напрямую, то, что не будет вообще никакой жизни на этой дороге. Сегодня будут атаковать Урал, и завтра уже, вот я думаю, этим летом мы увидим поражение гражданских целей именно массово, целенаправленно. Так что передвижение в Крым по вот этой трассе Новороссия, да, кажется, она называется, это мероприятие очень опасное. Если вы собираетесь ехать в Крым, ну, лучше воздержитесь от перемещения именно по такому коридору. Возьмем тот же Хорнет, да, насколько я помню, он до 200-300 километров в час может скорость развивать, так как это самолетный тип, да, он с хорошими двигателями может набирать любую скорость, которая скорость машины превышает на порядок. То есть уехать, если он уже на вас вышел, ни в коем случае не получится. Да, единственный у нас всегда так подразделения, которые непосредственно на ОБС работают, мы не пытаемся уезжать от дронов никогда. То есть самое первое действие, что совершает водитель, это останавливает машину. Далее все из машины в разные стороны разбегаются, чтобы, соответственно, у оператора дрона было, ну, как бы, он не всех поразил сразу, во-первых. Во-вторых, он может по транспорту отработать, и личный состав таким образом выживет. Уехать от дрона практически всегда бессмысленно. Заметить дрон из машины крайне тяжело, особенно если у вас нет специальных средств радиоэлектронной разведки, даже банального дрон-детектора. То есть услышать вы его не сможете просто потому, что у вас двигатель в машине будет работать гораздо громче.
10: Радио «Лента». Прямая речь.
3: фермер с Кубани о сложившейся ситуации на зерновом рынке и поиске путей выхода из нее.
8: От суеты до хуйни всего одна буква. Добрый день, друзья, на связи бородатый фермер. И в продолжение зернового вопроса. В Минсельхозе РФ возник такой вопрос, дилемма. Как наладить ситуацию с зерном, с рентабельностью его производства, а точнее с полным отсутствием рентабельности в этом году? Что же делать? Помогать перевозчикам? Помогать крупным трейдерам? Помогать еще кому-то? Это все нужно. Я не спорю, что помощь нужна всем. Но в первую очередь никто не думает, что нужно спуститься в самый низ, в самые низа, к нам, к производителям, и в первую очередь помочь нам. Потому что если мы бросим выращивать зерно, то на следующий год будет другой коллапс. Зерна просто не хватит нам для внутреннего рынка. А какой путь решения для этого вижу? Да нужно возместить хотя бы 2 рубля на килограмм зерна производителям. И в принципе уже можно будет выйти хотя бы в ноль и небольшой заработок для того, чтобы закупить семена, удобрения, ГСМ для посевной. А посевная, я вам напомню, начнется уже буквально через пару недель. В каких-то регионах через пару недель, в каких-то регионах через месяц. Но посевная уже на носу. И сейчас аграриям уже не за что закупать удобрения, семена и платить кредиты. Вот такие пути решения. Что же будет дальше, будем посмотреть.
10: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
9: Ох, и не просто так господин Путин поехал в Сибирь. Потому что в Сибирь просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь. Она длится с 2014 года фактически. Сейчас 26-й, это 12 лет. И вот через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять. Не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны. Шаткая ситуация совершенно. И что делать? Вариантов-то немного. И руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой. Нужно вывозить. Вывозить подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетели. Да, на территории России, но все-таки там как-то поспокойнее, там подальше, там лететь, больше шансов отреагировать, сбить. И, естественно, начальник должен приехать посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят, местные цари еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки, ну просто как коровки, понимаете, по первой майской травички на лужку у озерца. Но, естественно, все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе, какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет, естественно, первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет. И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Обратить внимание, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, его крепко взул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия — это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно, если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рана. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, вы серьезно, что ли? Ну честно, вот зачем? На самом-то деле это проведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то не поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше, а у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке, вот на выходных, у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах. Они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет, понимаете? Потому что вот даже эвакуация предприятия на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план Б. А вот какой еще должен быть план Б, кроме Сибири, да? Там уже, ну, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, ну и Бог над тобой, понимаете? Ну и что теперь? Ну вот где-то это было все далеко. А здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи ряженые, которые засядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень этого хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас, на этих выходных, на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия из столицы. Ну, в качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегически предприятия. Ну и следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, ну, кратко вначале, активность китайцев. Китай поедает тот регион, ну, просто как шершень. Понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится. И подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было. Боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете. Буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. И все. Ну, лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцев они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся, ну и пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, и после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, у кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, ну, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные, как они себя ведут, они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех, да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю? Президента ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там, ниже чуть-чуть. Ну, вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим переводом. вывозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать-то они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, может ли туда еще перенести предприятие.

0: и создают дополнительную нагрузку на другие НПЗ. А это особенно чувствительно в момент, когда на топливном рынке уже есть дефицит.
1: Получается, что за одну ночь в одном регионе одновременно возникли проблемы и с переработкой топлива, и с крупной товарной логистикой. При этом «Озон» заявляет, что его сеть продолжает работать, а потоки с поврежденного склада уже перераспределяют на другие объекты. Как подобные атаки меняют работу большого бизнеса в российских регионах, объясняет экономист Антон Миронов.
2: Бизнесу теперь приходится учитывать военные риски там, где еще недавно они практически не закладывались. Это дополнительные склады, резервные маршруты, страхование, безопасность и возможность быстро переносить поставки из одного региона в другой. Все это увеличивает издержки, которые в конечном итоге либо берет на себя компания, либо они постепенно переходят в стоимость товаров и доставки.
1: Пока «Озон» восстанавливает логистику после первой атаки на свой склад и надеется, что ударов больше не будет, на Новокуйбышевском НПЗ выясняют последствия очередной атаки. И чем чаще одновременно выпадают такие крупные объекты, тем сложнее становится быстро изменить логистику и найти резервные мощности, чтобы россияне как можно дольше не почувствовали последствий налетов дронов на своей обычной жизни. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
3: Говорят военкоры.
4: За попытку сбить дрон – штраф. Олег Царев об абсурдном решении суда.
5: В поселке Елань Волгоградской области мировой судья оштрафовал местного пенсионера на 40 тысяч рублей за то, что он пытался самостоятельно сбить дрон, летавший над его двором. Мужчина сделал несколько выстрелов из одноствольного охотничьего ружья. Сбил он беспилотник или нет, неизвестно. Затем сразу вызвал службу 112, дождался полиции, показал предполагаемое место падения беспилотника и добровольно отдал ружье. Дедушку оштрафовали по статье о стрельбе в неотведенном для этого месте и конфисковали оружие. Охотничий ТОС-34 12 калибра. Пенсионер пытался обжаловать решение через адвоката, доказывая, что действовал в состоянии крайней необходимости, считая, что дрон нужно сбить. Апелляционная инстанция ему отказала, посчитав, что никакой реальной и неустранимой другими способами опасности не было, а сама стрельба могла навредить людям. Разве это не абсурд? Человек увидел над своим домом чужой беспилотник, не стал сидеть и надеяться на лучшее, а попытался защитить себя и соседей. И за это его наказали и отняли оружие. При этом Волгоградская область в последний год регулярно получает удары дронов по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойл Волгограднефтепереработка» и по складам крупных компаний, вплоть до жертв среди местных жителей. Может, если бы дедушка сбил этот дрон, он не долетел бы до нефтезавода, склада или жилого дома.
4: Помощник или нарушитель. Военкор Астрахань о защите тыла гражданским населением.
6: Охотника-пенсионера, который пытался сбить вражеский дрон в тылу, оштрафовали за стрельбу в неположенном месте. Стрелок сам, позвонив в полицию, сообщил о направлении пролета беспилотника и о своей стрельбе. И я хочу отметить, что это вообще говоря вопрос концепции. Вопросы о пользе вооруженного населения, территориальной обороны и прочие вытекающие как бы стоят со времени мобилизации. Есть такая очень старая, из времен задолго до дронов вещь, как план обороны со стрельбой из каждого окна. Грубо говоря, то, на что надеется Швейцария, в которой миллионы вооруженных людей, а национальные стрелковые дни – семейный праздник. И вот есть научно неподтвержденное мнение, что миллионы стрелков в случае чего способны что-то сделать. Даже в ситуации, когда каждый из них в отдельности плох, на их стороне плотность огня, то есть математика. Есть другое мнение, по которому минусы подобной ситуации сильно перевешивают. Там тоже неплохие доводы. И есть хорошая русская традиция маргинализировать сторонников тех или иных послаблений в оружейном законодательстве. И уж тем более всяких там сторонников этой вот стрельбы из каждого окна. Я к тому, что надо все-таки решиться и жить в какой-то одной понятной линии решений. Или одно, или другое. Существовать между не получится. Или все-таки сознательные граждане оказывают помощь противовоздушной обороне. Или все по домам и в укрытие. Кто высунулся, нарушитель порядка.
4: Чипы вместо нефти. Олег Царев о технологическом рывке Тайваня.
5: Экономика Тайваня выросла на 14,15% в первом полугодии 2026 года. Лучший результат за 50 лет. И причина очень проста. Остров производит чипы для искусственного интеллекта. Именно тайваньская TSMC делает большую часть передовых чипов, на которых работают дата-центры и модели искусственного интеллекта.

0: всему миру, и спрос на них сейчас бьет все рекорды. Экспорт за первый квартал подскочил почти на 36%, а годовой прогноз роста валового внутреннего продукта власти подняли до 11,5%, максимума за 39 лет. На волне этого бума президент Тайваня Лай Цзэндэ предложил выплатить каждому жителю по 10 тысяч тайваньских долларов, около 314 долларов США. Это дивиденды от искусственного интеллекта. Тайвань сегодня втрое богаче Китая по валовому внутреннему продукту на душу населения и выше по уровню жизни населения. Остров размером с Московскую область живет богаче Японии и Южной Кореи. При этом на Тайване нет ни золота, ни нефти, ни газа, ни алмазов. Вообще почти никаких природных богатств. Есть только трудолюбивые люди и верно выбранные приоритеты развития. Но у этого богатства есть и обратная сторона. Чем важнее для мира тайваньские чипы, тем сильнее за остров борются США и Китай.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Удар откуда не ждали. В Забайкалье в 5 раз урезали выплаты мобилизованным, а контрактникам-иностранцам, наоборот, повысили. Своему 400 тысяч, иностранцу 900. В Забайкалье решили серьезно сэкономить на тех, кто уже попал под мобилизацию. Единовременную выплату мобилизованным при переходе на контракт снизили с 2 миллионов до 400 тысяч рублей. А вот иностранцам, готовым подписать контракты с Минобороны, выплату, наоборот, подняли как минимум вдвое. Новые правила прописаны в постановлении правительства края от 20 августа. Экономический обозреватель Илья Рогов объясняет, в чем логика такого решения местного правительства Забайкалья.
3: Здесь работает очень простая логика. Иностранца еще нужно убедить подписать контракт. Поэтому цену входа повышают. А мобилизованный уже находится внутри системы. И его переговорная позиция практически нулевая. Поэтому власти понимают, что на нем можно экономить. Это уже не столько социальная выплата, сколько ценник за дефицитный человеческий ресурс.
2: И все это происходит на фоне новых разговоров о возможной мобилизации. Из-за большого количества запросов группа военных юристов даже выпустила отдельную инструкцию для запасников. Там советуют мужчинам заблаговременно проверить основания для отсрочки, заранее собрать меддокументы, убедиться, что бронь действительно оформлена, и обсудить с родственниками, что делать при принудительной отправке в военкомат. Отдельное внимание юристы обращают на мобилизационные предписания, которые в этом году массово вклеивали запасникам военные билеты. Что это может означать, объясняет эксперт по военному праву Сергей Мельников.
4: Само по себе мобилизационное предписание еще не означает, что завтра будет объявлена новая мобилизация. Но очевидно, что военкоматы актуализируют механизм, который понадобится в случае такого решения. Поэтому люди и начинают заранее выяснять свои права, собирать медицинские документы и проверять отсрочки.
2: И здесь возникает еще один неприятный момент. Как эту арифметику объяснить самим россиянам? Человек уже был мобилизован, теперь ему предлагают за контракт 400 тысяч, а приехавшему иностранцу вдвое больше. В регионах уже заговорили о неравенстве, говорит социолог Олег Воронцов.
5: Такая разница в выплатах очень токсична именно психологически. У человека возникает ощущение, государство ценит его дешевле просто потому, что считает, что он уже никуда не денется. А когда одновременно обсуждается новая мобилизация, это только усиливает недоверие и желание заранее искать способы защитить себя и свою семью.
2: Пока официально о новой волне мобилизации информации нет. Более того, ее проведение активно отрицают на всех уровнях. Однако военные юристы советуют на всякий случай проверить все документы заранее. Военкоматы работают с мобилизационными предписаниями, а регионы пересматривают цену контракта. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
6: Фламинго добрались до авиазаводов. Z-блогер Зергулио об ударах по Самаре.
7: Удары ракетами «Фламинго» становятся более массовыми. Боевая часть у нее заявлена в тонну. Это не хлопок дрона, который нам тоже ой как больно делает. Прилетело по «Прогрессу» в Самаре. Пишут, что попало в завод «Авиакор», который рядом. Оба предприятия важные, целить могли в любое. «Авиакор» — легенда нашей авиастроительной отрасли. Производил ТУшки. Всего тут произвели более 22 тысяч бортов. С 90-х завод лихорадило. Последние годы на нем не производили самолеты, а только ремонтировали и модернизировали их. Был совместный проект с САНом. Удары по таким предприятиям – это больно. Уникальное оборудование. Спецы. Выстроенные годами взаимосвязи и наработки. Инфраструктура. Деньги на такое есть только у государства. А сейчас с деньгами у нас не очень. Как и везде, в общем-то.
6: Трасса смерти. Военкор Роман Сапаньков о движении по Новороссии.
8: Хочу поднять один очень важный вопрос по поводу движения по трассе Р-280 Новороссия. Дорога сейчас загружена максимально, и по ней постоянно идут как гражданские машины, так и военные колонны. В основном грузовой транспорт снабжения под прикрытием мобильных огневых групп. Но, судя по происходящему, далеко не все гражданские водители до конца понимают, где они находятся и с какими рисками приходится сталкиваться. Противник сейчас массово применяет беспилотники для ударов по транспорту, включая дроны с машинным зрением и искусственным интеллектом, которые сами захватывают цели. При этом вражеские беспилотники часто идут вдоль самой дороги на совсем небольшой высоте. Во-первых, категорически нельзя влезать в военные колонны и пытаться обгонять их, вклиниваясь между машинами. Когда легковая машина или фура влезает внутрь, она сбивает скорость и растягивает строй. При обгоне или параллельном движении гражданские машины оказываются прямо в секторе обстрела. Во-вторых, некоторые водители останавливают машины на обочине прямо в 20-30 метрах и достают телефоны, чтобы снять процесс на видео. Делать этого нельзя ни при каких обстоятельствах. Это не обычный автобан, где можно поглазеть. На этой трассе дисциплина – это вопрос безопасности и жизни.
6: Дипломатия в белых перчатках. Военкор Котенок о риторике российского МИДа.
9: Марии Захаровой за ее самоотверженное отстаивание позиции России и заочную, а то и прямую пикировку с западными и какими-либо упырями я бы дал высокое звание Героя труда, без преувеличения и лести. Бьется Мария Владимировна с мировым злом, как Дон Кихот с ветряными мельницами. Однако порой позиция нашего внешнедипломатического ведомства поражает. Словно наших дипломатов поразил эстонский синдром. Реакция явно заторможенная, бывает и вялая, а то и какая вовсе куколдическая. Судите сами. Цитата. Вашингтону и Анкаре еще не поздно трезво оценить ситуацию. То есть сидят что там обожравшиеся пульки-крендели и нетрезво оценивают нас, наше окружение, наши мирные и военные дела. А если серьезно, то почему мы не говорим, что и турки, и штаты тем паче в гибридных формах участвуют в войне против нас? Почему не бичуем, не называем вещи своими именами и, главное, не делаем выводы? Ведь логика-то ущербна, неполноценная какая-то. Мол, отрезвеют османы и англосаксы, очухаются, и мы с ними задружим, затусим, тоннели на Аляску нароем и будем жить припеваючи. Проглотим, забудем, как те самые зависимые в амнезии, все равно нашу учтивость никто не оценит. В лучшем случае скривятся и будут крутить пальцем у виска. А на войне побеждает тот, кто остается самим собой.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Шок дня.
10: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Зет-военкор Максим Калашников сравнил действия российской элиты с мультфильмом «Вовка в 39-м царстве» и озвучил главный лозунг СВО.
12: Черт возьми, я понимаю, куда идет вообще, куда ведет эта война в стиле мультфильма «Восстание немощных уроков». Вы ничего не научились, понятно. И в чем вообще, вот я согласен с Львовым Вершининым, а в чем смысл теперь этой войны? Ну вот возьмете вы, еще раз говорю, с вами, с Краматорска, они же войну не прекратят, у них же есть ресурсы. А вообще, вот все, ради чего затевалась вся эта военная кампания, все же пришло к противоположности своей, по вообще адекватности нынешней войны, вот которая идет. Да, у меня вот вообще впечатление, что если описывать то, как ведет ее элита, в кавычках, Российской Федерации, то вспоминаются, знаете, мультфильмы. То есть, с одной стороны, это «Страна невыученных уроков» 69-го года, это мультфильм моего детства, да? «Страна невыученных уроков». А с другой стороны, это «Вовка в 39-м царстве», тоже помните, про такого лентяя и двоечника, который попал в сказочную страну. И Арина Зеленая, помните, озвучит с прекрасным лозунгом. Может, все делать тяп-ляп, да, этот двоечник, и так сойдет. Вот «и так сойдет» – это, можно сказать, лозунг нынешней странной специальной военной операции, когда на самом деле войны. Но все это не смешно, поскольку оборачивается большой кровью. Посмотрите тенденцию. То есть враг выбивает важнейшие нам, так сказать, бьет по важнейшим нам, так сказать, звеньям. Он очень системен. Он выбивает, смотрите, Новороссийск, это зерновой экспорт и нефтяной экспорт, это удары по Черноморскому флоту, по последнему убежищу. Вот. Он, посмотрите, бьет по нефтяным терминалам «Услуга», например, да? Он выбивает нефтеперерабатывающие заводы. А что такое топливный голод? Это крах всей экономики. Вот помните, в Башкирии по Салавату, как он ударил, и так далее, и тому подобное. А что в ответ? Ну, видите, по торговому эпицентру, ну, ТЦ в Одессе, да? То есть они нам важнейшие звенья, а он торговый центр.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
13: Всем привет! Сегодня мы разбираем одну из самых острых и болезненных тем современной геополитики. То, что происходит на западных рубежах России прямо сейчас, то, что западные политики скромно называют оборонной помощью, а что по факту является планомерным и целенаправленным выстраиванием новой военно-технологической реальности у самых границ России. Речь пойдет о так называемом «евро-щите» — интегрированной системе противовоздушной обороны, которую Запад лепит прямо сейчас из 9 европейских стран и украинской военной инфраструктуры, а также о масштабнейшей программе закупок и производства беспилотных летательных аппаратов, которая превращает Украину в долгосрочный военно-промышленный придаток Североатлантического альянса. Мы не будем смягчать углы и подбирать обтекаемые формулировки, потому что происходящее слишком серьезно, чтобы говорить о нем в полутонах. Сегодня мы смотрим на эту картину холодным аналитическим взглядом, без лишних эмоций, но и без прикрас, потому что именно такой взгляд сегодня важнее всего. Итак, поехали.
14: Знаешь, если вообще начинать этот глубокий разбор, то стартовать нужно прямо с такого фундаментального сдвига парадигмы.
13: Угу.
14: Того самого слома, который, ну, многие аналитики до сих пор как-то упускают из виду. Если оглянуться на 90-е годы, ну, после холодной войны, Европа жила вообще в другой философии безопасности.
13: Эпоха так называемых дивидендов мира.
14: Вот-вот-вот. И эта эпоха закончилась. Причем, судя по всему, навсегда.
13: Ну да, логика-то тогда была понятна. Зачем тратить миллиарды на танки и системы раннего предупреждения, если угроза большой войны казалась ушедшей в прошлое?
14: Абсолютно. И Альянс тогда превращался скорее в такой, знаешь, солидный политический клуб.
13: Где просто годами согласовывали бумажки, декларации всякие.
14: Да-да. И ведь ради справедливости это работало десятилетиями. Но сейчас этот период, все, он закрыт.
13: И то, что выстраивается на востоке Европы сегодня, это вообще не ситуативная реакция на кризис.
14: Согласна.
13: Происходит такая методичная, очень глубокая интеграция украинского театра военных действий прямо в единую натовскую архитектуру. И вот тут, слушай, кроется просто ключевой момент.
14: Какой именно?
13: Территория конфликта де-факто стала уникальной, ну, беспрецедентной боевой лабораторией.
14: Звучит, конечно, масштабно. Но давай проясним для точности, что значит боевая лаборатория на практике.
13: Смотри, раньше западные инженеры как работали? Они опирались на полигонные испытания.
14: Ага.
13: А сейчас каждая перехваченная ракета, каждый упавший фрагмент системы наведения — это просто колоссальный массив живых данных.
14: То есть они прям все это собирают и сразу анализируют?
13: Именно. Изучаются сплавы, алгоритмы перескакивания частот в радиоэлектронике, восстанавливается логика работы датчиков, и вся эта телеметрия почти в реальном времени улетает в западные конструкторские бюро.
14: Слушай, но одно дело получить обломки, и совершенно другое — быстро внедрить изменения в производство. Бюрократия оборонных гигантов обычно неповоротлива.
13: В мирное время – да, но сейчас цикл кардинально сжался. Это можно сравнить с индустрией автомобильной безопасности.
14: В смысле крэш-тестов?
13: Да. Одно дело, когда инженеры бьют манекены в стерильном ангаре, пытаясь угадать сценарий аварий. И совсем другое, если бы разработчики получили доступ к тысячам реальных ДТП на скоростной трассе прямо в онлайне.
14: С полным потоком данных со всех датчиков.
13: В точку. Они могли бы на лету переписывать алгоритмы срабатывания подушек безопасности. Вот западные аналитики сейчас ровно так же получают опыт применения комплексов Patriot против реальных ракет.
14: Против тех же кинжалов или калибров?
13: Да, и эти данные просто невозможно сгенерировать ни на одном симуляторе.
14: Хорошо, а раз уж мы заговорили про тестирование технологий в реальном времени, давай перейдем к конкретике. Самый масштабный инфраструктурный проект, который сформируется прямо сейчас, это «Евросчит».
13: Угу.
14: Заявленная цель – объединение систем ПВО 9 европейских стран, включая там Германию, Польшу, Нидерланды, и интеграция в эту сеть украинской инфраструктуры.
13: Технический термин для этого – интероперабельность.
14: Ага.
13: А на практике это означает создание единого боевого облака.
14: То есть радар в польских лесах и радар где-нибудь на западе Украины теперь работают в едином информационном поле.
13: Да. Они видят одну и ту же картинку. И эта цифровая модель мгновенно ложится на экраны операторов в объединенном командовании где-нибудь в Рамштайне.
14: Звучит красиво на бумаге, но слушай, давай будем реалистами.
13: Давай.
14: 9 разных стран, разные протоколы связи, разные цепочки командования и пресловутая бюрократия НАТО. Разве этот единый организм не будет буксовать от задержек?
13: Тут есть тонкость. Просто увеличение количества радаров само по себе не увеличивает число ракет-перехватчиков. Ну, увидели они запуск на сотню километров раньше. А дальше что?
14: Вот здесь многие думают, что расширение сети радаров просто дает операторам чуть больше времени на телефонный звонок. Но архитектура работает иначе. Интеграция идет на уровне железа и софта.
13: Напрямую?
14: Да, данные с польского радара не идут польскому генералу, чтобы он звонил немецкому коллеге. Они летят напрямую в вычислительные центры, которые распределяют цели.
13: А, то есть система ПВО реально становится единым организмом. Глаза могут находиться в одной стране, аналитический мозг в Брюсселе, а кулак, то есть сама пусковая установка, вообще в третьей. Это фундаментально меняет физику противостояния.
14: Подожди, то есть полностью нивелируется понятие стратегической глубины?
13: Абсолютно. Как традиционно планируются маршруты тех же крылатых ракет.
14: Но они прячутся за кривизной земли, используют рельеф местности.
13: Да. Русло рек проходит через слепые зоны локаторов. Пространство для маневра раньше было огромным, а теперь оно сужается до критических значений.
14: Потому что они объединили наземные сенсоры, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и спутники.
13: Точно. Скрыть маршрут становится невероятно сложно. И каждый запуск дает инженерам данные для обновления софта систем ПВО.
14: И патчи могут выходить регулярно.
13: Да. Меняя алгоритмы фильтрации помех, опираясь на живую телеметрию.
14: Слушай, ну допустим, Евросчит действительно уплотняет оборону и закрывает небо. Но история войн показывает, что чисто оборонительная стратегия – это путь в никуда.
13: Безусловно. Щит просто покупает время.
14: Вот-вот. Вопрос в том, что они делают с этим выигранным временем. Как выстраивается их наступательный потенциал и экономика истощения.
13: А вот здесь начинается беспилотная революция. И цифры требуют детального осмысления.
14: Ты про планы на производство 50 тысяч дронов?
13: Да. Для сравнения, за всю Вторую мировую США произвели около 100 тысяч истребителей, мобилизовав вообще всю экономику.
14: А тут 50 тысяч беспилотников?
13: Гигантский объем. Но фокус даже не в количестве, а в технологической начинке. Происходит массовое внедрение искусственного интеллекта.
14: Типа программного обеспечения от Ethereum?
13: Да, переход к полностью автономным или полуавтономным системам.
14: Тут стоит сделать техническую паузу. Традиционно же радиоэлектронная борьба или РЭП – это мощнейший инструмент.
13: Угу.
14: Классический подход прост. Дрон зависит от канала связи с оператором и сигналов GPS. Мощная станция РЭП заливает эти частоты белым шумом, связь рвется, дрон падает.
13: Все так.
14: Почему сейчас утверждается, что этот метод теряет эффективность?
13: Потому что меняется сам принцип навигации. Если заглушить связь автономному дрону с современным ИИ на борту, он просто продолжит полет.
14: Ему больше не нужен человек с пультом.
13: Вообще не нужен. На борту стоит камера и вычислительный модуль. И использует машинное зрение, алгоритм буквально смотрит на землю под собой.
14: Сравнивает контуры дорог, рек с загруженной 3D-картой.
13: Именно. И сам прокладывает маршрут, сам идентифицирует цель по оптическим сигнатурам и принимает решение на поражение.
14: То есть попытка заглушить такой дрон радиопомехами — это все равно, что, ну не знаю, пытаться ослепить человека, громко крича ему в ухо.
13: Отличная метафора. Воздействие идет просто не на тот орган чувств.
14: И это открывает путь к полноценной роевой тактике, как нашествие саранчи.
13: И если мы посмотрим на сухие цифры, мы увидим чудовищную экономическую диспропорцию.
14: Да, запуск перехватчика Patriot стоит от 1 до 4 миллионов долларов.
13: А ударный дрон, который он сбивает, может стоить пару тысяч. Или вообще 500 баксов, если это FPV-дрон.
14: Бессмысленно выходить против саранчи со снайперской винтовкой за миллион долларов.
13: Да. Тратить ракету за миллионы на кусок пластика — это грандиозная стратегическая победа для нападающего. Даже не обязательно физически уничтожить цель. Заставить ПВО расстреливать дорогой боезапас по дешевым дронам — это уже успех.
14: Ну знаешь, я думаю, дело даже не в самих дронах. Формируется кое-что поважнее. Инженеры по сборке, программисты.
15: Да. И когда активная фаза закончится, эти люди никуда не исчезнут. Создается долгосрочный производственный хаб.
14: И вот если собрать все эти элементы воедино, вырисовывается та самая синергия щита и меча.
15: Два, на первый взгляд, разных инструмента.
14: Угу.
15: Глубоко интегрированная сеть ПВО и конвейер по производству десятков тысяч автономных дронов. Они создают системную ловушку.
14: В чем именно специфика этой ловушки? Разве это не классическая война на истощение?
15: Разница в масштабе объединения институтов. Изменилась природа угрозы.
14: Раньше это были отдельные страны с ограниченными запасами снарядов.
15: А теперь это объединенный промышленно-технологический потенциал Европы и США. Логика прагматичная. ПВО защищает заводы и командные центры, позволяя бесперебойно клепать дроны.
14: А эти дроны методично истощают ресурсы российской страны.
15: Да, это политические сигналы. Европе говорят, мы тут надолго, России, что Запад не отступит.
14: Это, знаешь, признак высокой институциональной зрелости. Система начала работать по своей логике. Она больше не зависит от настроения конкретного политика на выборах. Механизм запущен.
15: И если мы фиксируем эту ловушку, возникает главный вопрос. Каковы пути выхода? В чем специфика войны нового типа?
14: Ну, главный принцип новой реальности в том, что технологии не расходуются, как артиллерийские снаряды. Они накапливаются.
15: Отставание накапливается, но и опережение тоже. Решает только темп цикла от разработки до производства и применения.
14: Хорошо. А какие ответные шаги возможны в этой гонке?
15: Во-первых, рэп нового поколения. Раз традиционный рэп не работает против ИИ, значит, надо воздействовать на сами сенсоры дрона.
14: Подменять координаты, выжигать микросхемы.
15: Создавать ложные оптические иллюзии для машинного зрения. Во-вторых, развитие гиперзвука. Кинжал, авангард, циркон.
14: Пока что это абсолютный козырь. Их невозможно перехватить существующими системами.
15: Радары ПВО просто не успевают обновлять точку встречи, когда ракета маневрирует на огромной скорости. Да и облако плазмы вокруг корпуса глушит радиоволны.
14: Звучит убедительно. Но гиперзвук — это штучный и астрономически дорогой товар. Им нельзя воевать каждый день против тех же дронов.
15: Поэтому нужно выравнивать экономику перехвата. Групповое поражение дронов, лазеры, микроволновые излучатели.
14: Но это подводит нас к самому острому вопросу. Электроника и софт.
15: Угу.
14: Реально ли выиграть гонку алгоритмов, когда на другой стороне работают коммерческие гиганты Google, Microsoft с их бездонными бюджетами на искусственный интеллект?
15: Именно поэтому развитие собственной микроэлектроники и военно-технологическое партнерство с другими крупными игроками — это уже не вопрос престижа. Это вопрос выживания.
14: Партнерство с Китаем, Ираном, КНДР?
15: Да. Чтобы уравновесить этот объединенный Запад. В современной войне высоких технологий время одиночек окончательно прошло. Без мощной базы микроэлектроники любые механические разработки теряют смысл.
14: Получается, эта гонка институтов уже идет полным ходом, меняя ландшафт глобальной безопасности на десятилетия.
13: мы с вами разобрали один из наиболее тревожных и при этом наименее обсуждаемых в широкой аудитории аспектов нынешней геополитической ситуации – системное и институциональное выстраивание западной военно-технологической инфраструктуры у российских рубежей. И я надеюсь, что этот разбор дал вам более четкую и детальную картину происходящего, чем та, которую рисуют стандартные новостные сводки. Следующий выпуск будет не менее острым и не менее важным. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, делитесь с теми, кому важно понимать, что на самом деле происходит в мире. До встречи.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
16: Ощутимый удар по кошельку. Газ в Калининграде дорожает. Власти региона разрешили «Газпрому» повысить тарифы с 1 октября. На жизнь не хватает. Жители Калининградской области все чаще берут кредиты. Средний размер займа вырос. Параллельно рванула вверх инфляция. Благодарный за службу. Областной бюджет профинансирует трехкратное увеличение доплат для силовиков. Не завидуйте. Итак, готовимся раскошеливаться по полной. В аккурат после выборов газ Калининградской области подорожает. Региональные власти официально разрешили дочернему предприятию «Газпрома» поднять тарифы на голубое топливо. Новые цифры начнут действовать с 1 октября 2026 года. Суммы в платежках уже озвучили. Для большинства жителей области, у кого на кухне стоит газовая плита и колонка, удар по кошельку окажется ощутимым. Кубометр подорожает с 13,5 до 15 рублей 64 копеек. Это плюс почти 16%. Тем, кто отапливает квартиру или дом газом, а также использует его в котельных, повезло чуть больше. Для них цена вырастет примерно на 10%. С 9,58 до 10 рублей 55 копеек за куб. С учетом увеличения военных расходов на СВО и рекордного дефицита федерального бюджета, всем россиянам и калининградцам, в частности, следует готовиться к существенному подорожанию коммунальных тарифов, считает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
17: В начале 26 года ЖКХ уже услуги ЖКХ уже подорожали там от 5 до 20% в зависимости от регионов, и все были в шоке от этих платежек, рассказывали о том, что у кого-то в полтора раза выросли платежи, у кого-то в два раза выросли платежи. Так что октябрьское повышение ЖКХ — это второй этап, и в сумме повышения тарифов ЖКХ в этом году минимум составит 20% вот за два раза. А на самом деле в некоторых регионах может и 30% составить. То есть вот если люди в конце декабря посмотрят на свою платежку и сравнят с концом декабря 2025 года, то минимум разницу они увидят в 20%. На самом деле 30-40. Вот, люди говорят, подождите, ну, что нас обманывают? Зачем нас обманывают? Да? Потому что мы же чувствуем на своем кармане, как реально растут цены, как реально падают наши доходы. И чем больше расходится вранье по телевизору с реальным ощущением людей, тем больше накапливается злобы, недовольства, агрессии у населения, потому что их власть не слышит, власть не понимает, как живет народ.
16: А народу последнее время приходится нелегко. Зарплаты практически стоят на месте, а цены постоянно растут и кусаются все больнее. В июле годовая инфляция в Калининградской области ускорилась до 6,52% после 6,08% месяцем ранее. Это данные Росстата, и даже по ним цены в самом западном регионе растут быстрее, чем в среднем по России, где официальная инфляция ощутимо меньше – 5,98%. То есть в Калининградской области буквально за месяц ценники подросли на 0,66%. Из продуктов сильнее всего ударил по бюджету сахар и привычный борщевой набор – картофель, свекла, морковь и лук. Также стал дороже. Центробанк объясняет это сокращением прошлогодних запасов и тем, что новый урожай еще не успел массово поступить в продажу. Но особенно заметно подорожало моторное топливо. И здесь главная причина – сокращение производства после украинских атак по НПЗ. И это только официальная статистика. Реальная инфляция значительно выше. И калининградцы это хорошо ощущают после каждого похода в магазин.
18: Русский Запад решил провести опрос среди своих читателей и выяснить, как жители Калининградской области воспринимают инфляцию и насколько, как они считают, выросли цены. Так вот, 71% опрошенных изданием полагает реальную инфляцию выше 20% с начала года. Только 14% не заметили роста цен. Еще 12% оценивают подорожание величиной до 20%. А официальную оценку уровня инфляции поддерживают только 3% опрошенных журналистами.
16: И пока Центробанк в очередной раз обещает сбить инфляцию до 4%, калининградцам приходится считать каждую копейку и брать кредиты, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Как сообщает Объединенное кредитное бюро в Калининградской области в июле, банки выдали свыше 14 тысяч кредитов наличными на общую сумму более 3 миллиардов рублей. По сравнению с июнем объем выданных займов увеличился на 3%. Вырос и средний размер кредита – до 223 тысяч рублей. Тогда как месяцем ранее калининградцы просили взаймы в среднем 214 тысяч. Также отмечается, что на каждые 100 жителей региона в июле пришлось 9 новых кредитов. Но нет смысла впадать в уныние. Зарплаты-то все равно растут, как на дрожжах. Прям не успеваем радоваться. Только не своим зарплатам, а чужим. На доплаты силовикам из областного бюджета выделили без малого 230 миллионов рублей.
19: Областные власти увеличили социальные выплаты сотрудникам правоохранительных органов и силовых структур. Расходы на дополнительную поддержку федеральных силовиков увеличили почти в 3 раза. Еще в марте на эти цели из резервного фонда региона выделяли 83 миллиона рублей. А теперь сумма выросла до 229 миллионов. Деньги получают сотрудники МВД, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний, МЧС, транспортной полиции, судебные приставы и военнослужащие части номер 2659. Стоит напомнить, что в прошлом году регион доплачивал силовикам по 3000 рублей в месяц. В первой половине текущего года уже по 5000, а с июля для большинства выплата выросла до 10 тысяч рублей. Отдельным сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии теперь будут доплачивать по 15 тысяч рублей ежемесячно.
16: По этому поводу в соцсетях люди уже иронизируют, что, мол, чиновники платят за службу силовикам, которые их же и защищают от недовольного народа. А недовольных бездействием властей, между прочим, становится больше, и следующая история как раз об этом. Калининградцы возмущаются как отсутствием субсидированных билетов, которые губернатор без прозванных обещал еще в начале весны, так и резким подорожанием перелетов в последние недели лета. Дело в том, что авиабилеты из Калининграда в Москву и Петербург взлетели до десятков тысяч рублей. Так, за билет Победы из Калининграда в Питер на 21 августа пришлось выложить от 18 999 рублей. И это только в одну сторону. Жители требуют объяснений от губернатора.
20: Что произошло с ценами на авиабилеты? Стоимость взлетела в разы. И это в сезон, когда студенты должны уехать на учебу в Большую Россию. Отсутствие субсидированных билетов делает эти поездки недоступными, жалуется калининградка на странице главы региона в соцсети.
16: Причем цены продолжают расти буквально на глазах. Пока журналисты проверяют стоимость авиарейсов, некоторые билеты успевают дорожать еще сильнее. А на отдельные даты мест уже и вовсе не осталось. И это тогда, когда для Калининградской области, отрезанной от большой земли сухопутными границами других государств, самолет остается одним из основных способов добраться до Москвы и Санкт-Петербурга. И пока жители региона ограничены в возможностях покинуть эксклав, в небе над Балтийским морем неподалеку от Калининградской области уже в который раз за неделю зафиксировали американский самолет радиоэлектронной борьбы EA-37B Compass Call в сопровождении борта дальнего радиолокационного обнаружения Альянса EA-3A Sentry. Также над нейтральными водами Балтики на низкой высоте маневрировал американский истребитель-разведчик F-35A. Кроме того, НАТО практиковалось в защите стран Балтии от нападения России.
18: Вооруженные силы нескольких стран Североатлантического альянса НАТО провели скоординированные действия, имитируя начальную стадию развертывания перед атакой на Калининградскую область. Как сообщают западные издания, одновременно в воздух поднялись боевые самолеты США и Норвегии с авиабаз на севере Норвегии и вблизи российских границ. Специальный американский самолет-разведчик с системой AVAX взял под контроль воздушное пространство над регионом. В операцию были вовлечены также сухопутные войска Польши.
0: Польши. Военный эксперт Германии Карло Масала прокомментировал произошедшее так: «Можно только надеяться, что Россия поняла посланный сигнал».
16: Тем временем на фоне учения Альянса министр региональной безопасности Дмитрий Коннов обсудил с представителями бизнеса Калининградской области вопросы безопасности предприятий. Отдельное внимание уделялось мерам, необходимым для безаварийной работы, защиты персонала и оборудования. Во встрече приняли участие более 50 руководителей предприятий области. Другие подробности не сообщаются. Словом, в Балтийском регионе становится все интереснее. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
21: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Из магазинов исчезают специальные ценники, которыми обещали обозначать самые доступные продукты. Производители хлеба и молока больше не хотят ограничивать наценку. И если вы сейчас подумали, что бизнес окончательно обнаглел и решил наживаться даже на батоне, не спешите. Сначала давайте разберемся, как вообще работает вся эта система дешевых, социальных, синих и прочих разноцветных ценников. Покупатель думает, что это государство установило на этот товар низкую цену. Что где-то сидит человек с калькулятором, считает стоимость муки, молока и электричества, а потом говорит магазину: «Вот дороже этой суммы продавать нельзя». Но ничего подобного. В большинстве случаев государство цену вообще не назначает. Власти предлагают производителям и магазинам добровольно ограничить свою наценку. Производитель обещает много не накручивать при продаже товара сети. Магазин обещает много не добавлять на полки. А товар получает специальный ценник и почетное звание доступного. Покупатель платит меньше, чиновники показывают, что цены находятся под контролем, производитель получает место в социальной программе. Магазин заманивает человека дешевым молоком, а заодно продает ему колбасу, печенье и пакет, который уже скоро можно будет брать в ипотеку. Выглядит разумно. Только есть одна проблема. Участие добровольное. То есть сегодня компания согласилась ограничить наценку, а завтра посмотрела на счета, расходы и убытки и сказала: «Спасибо, больше не хотим». Именно это сейчас обнаружилось в Калининградской области. Программа «Синие ценники» успела продержать всего год. И вот теперь выяснилось, что из соглашения вышли сразу три крупных местных производителя. Первый хлебозавод, компания «Молоко» и «Балтийский хлеб». Что означает выход компаний? Хлеб и молоко с полок не пропадут. Заводы не закрываются. Просто теперь они поставят на полку продукт по реальной цене, выгодной для производителя. При этом в программе пока остаются 8 других производителей. Например, «Русский хлеб» по-прежнему ограничивает наценку на «Дарницкий» и «Батон нарезной». То есть говорить, что «Синие ценники» полностью отменили, неправда. Они остались. Но нескольких крупных производителей под ними больше нет. И здесь появляется главный вопрос. Почему? Первый хлебозавод закончил прошлый год с убытком больше 22 миллионов рублей. Компания «Молоко» заработала на 11% меньше, чем годом ранее. Цены на сырье, электричество, газ, зарплаты, налоги, упаковку, доставку, ремонт оборудования, кредиты – все это выросло и продолжит расти и дальше. А чиновники предлагают производителю помочь народу и придержать коней. За свой счет. У меня нет претензий к молочному заводу. Хотя цена и кусается. Потому что на этом заводе работают мои знакомые. И если производство накроется, то покупать молоко по любой цене просто никто не сможет. А потом к производителю приходят и говорят: цену желательно удержать. Людям тяжело, но и бизнесу тоже. Вот простой факт, который легко проверить по официальной статистике. В июле средняя наценка крупнейших торговых сетей на социально значимые продукты впервые стала отрицательной. Минус 1%. Что это значит? Магазины продавали часть товаров дешевле, чем сами их покупали. То есть работали себе в убыток. Вот буквально магазин покупает морковку дороже, а продает дешевле. Такая благотворительность между кассой и отделом овощей.
3: Но бизнес не может постоянно существовать в минус. А государство не возмещает ему разницу. Потому что денег в региональном бюджете просто нет. Значит, дальше логика будет простая. Потери на одном товаре магазин должен вернуть на другом. И делается это так. Вы пришли за дешевой морковью, а вместе с ней купили мясо, соус, кофе и конфеты. На морковке магазин потерял 5 рублей, на остальных товарах заработал 100. В итоге дешевая морковь выполнила свою задачу – привела вас внутрь. С синими ценниками ситуация была лучше для магазина. Цена фиксированная, он может привлекать покупателя и не терять ни копейки. Кстати, я тут еще одну фишку вам раскрою. Есть и другая проблема. Специальный ценник не всегда означает самый выгодный товар. Рядом может стоять упаковка без социальной маркировки, которая стоит чуть дороже, но весит больше. Или товар собственной марки магазина. Или продукт по обычной акции. Поэтому сравнивать нужно не цвет бумажки, а цену за килограмм или литр. Молоко за 70 рублей может оказаться дороже молока за 80, если в первой бутылке 800 мл, а во второй – литр. С хлебом еще веселее. Один батон весит 400 граммов, другой – 350. Третий за последние годы похудел настолько, что скоро сможет сниматься в рекламе фитнес-клуба. В общем, итог всей этой истории для меня предельно понятный. Если заставить производителя продавать товар себе в убыток, он не станет бесконечно производить его из любви к отчетности. Он сократит выпуск, поменяет рецептуру, уменьшит упаковку или вообще уйдет из программы. В Калининграде мы сейчас видим самый простой вариант. Три компании воспользовались добровольностью соглашения и вышли. Поэтому я бы не спрашивал, исчезнут ли завтра все синие ценники. Не исчезнут. Гораздо важнее другое. Сколько товаров реально осталось под этими ценниками и кто гарантирует, что список не будет сокращаться. На эти вопросы должен ответить не только бизнес, но и государство. Ну а вы, покупатели, в следующий раз, когда увидите специальный ценник, не воспринимайте его как государственную гарантию вечной дешевизны. Посмотрите цену за килограмм, сравните вес, проверьте соседние товары и подумайте, за счет чего именно вам предлагают эту скидку. Синие ценники пока остаются, но история трех калининградских производителей показала, насколько все это хрупко. Пока бизнес согласен зарабатывать меньше, программа выглядит успешной. Когда расходы становятся слишком большими, цвет ценника уже никого не спасает. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
4: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
22: Топливо на вес золота. Бензин полностью закончился в Геленджике. На местных заправках нет никакого топлива. Это первый такой случай в России. По данным городской администрации, в Геленджике утром 21 августа 92 и 95 бензин оставались только на АЗС «Лукойла» в селе Архипоосиповка. К вечеру 21 августа бензин закончился и там. Администратор, расположенного рядом с АЗС мини-отеля, сообщил, что бензина на заправке больше нет. Табло с ценами отключили. Об этом также пишут жители в местном чате, где водители обмениваются информацией о наличии топлива. Несмотря на отсутствие бензина, водители продолжают стоять в очередях в ожидании новой поставки. Некоторые провели там уже более 16 часов.
23: Очередь
2: Это просто это что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, ходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавать. Это я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
22: В начале августа топливный рынок, казалось, начал выходить из штопора. Очереди на заправках сокращались, регионы начали снимать ограничения, цены на бензин и дизель немного снизились. Теперь ситуация снова ухудшается, а весь набор мер по стабилизации ситуации чиновники, похоже, уже исчерпали. Как результат, топливный кризис вновь обострился. Правительство снова усилило контроль за снабжением регионов, а ограничения на продажу появились в том числе в Москве. Столица после остановки НПЗ в Капотне на полгода лишилась около 40% снабжения. Но москвичи все равно еще долго не испытывали серьезных проблем. Дефицит в столице покрывали за счет перенаправления поставок с Урала и из Сибири. Однако все эти меры дали лишь точечный эффект. Это подтверждают и сами автомобилисты.
5: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, а бензина никакого?
22: Вывести рынок из кризиса, не решив проблему атак беспилотников, не помогут никакие меры, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его оценке, дефицит не просто сохранится до конца лета, но может также плавно перетечь из осени в зиму.
7: Ключевым фактором для рынка станут сроки восстановления нефтеперерабатывающих заводов, которые зависят от масштабов повреждений. Сдвиг сроков восстановления заводов или новые ограничения для переработки могут пагубно сказаться на хрупком балансе рынка. Именно это сейчас и происходит.
22: В сентябре положение может снова ухудшиться, полагают эксперты. По их словам, плановые ремонты предстоят сразу нескольким крупным российским предприятиям, а также Новополоцкому НПЗ «Нафтан», одному из двух крупнейших заводов Беларуси, от поставок которого сильно зависит Поволжье. Если с ремонтами совпадут новые удары по НПЗ, предложение в сентябре и октябре может сократиться еще сильнее, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Эксперт финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков рассказал, когда появится на автозаправочных станциях бензин Евро-3 и что опасности двигателям он не несет.
23: Ну, где-то он, видимо, уже появляется. Опять же, каждый автомобилист может подойти, там есть такой уголок потребителя. Ну, может быть, кассиры будут выставлять прям какие-то таблички, какое топливо, какого класса. У многих она и в чеке, и сейчас отображается. Там, правда, пишут не евро, а, как правило, К5, К3 и так далее, класс топлива. Ну, вот, поэтому это можно посмотреть даже перед заправкой, какое топливо, если вы боитесь там Евро-3 заправлять. Можно и этого и не делать, попробовать на другой заправке. Это мы не говорим, что вся страна переходит с Евро-5 на Евро-3. Нет, это отдельным НПЗ разрешили, пока они, допустим, ремонтируют установку, которая доводила класс Евро-3 до Евро-5, чтобы был объем вообще хоть какого-то бензина, вот им разрешили его продавать. Это не то, чтобы некачественное топливо, это просто другой экологический стандарт, опять же, там больше серы, можно для успокоения чаще менять масло в автомобиле, ну, условно говоря, там, можете поменять там каждые 6-7 тысяч километров, в общем-то, если у вас там предписано больше, ну, условно говоря, можете и в половину. Просто новые, особенно европейские автомобили, так как у них экологические стандарты очень жесткие, если ты плохое как бы топливо с точки зрения их залил, то у тебя выбросы будут больше. Не то, что она сломается сразу, а просто она тебе сигнализирует, что вот на те выбросы, которые она запрограммирована, она их не сможет сделать, она больше будет выбрасывать. Вот. Поэтому а другие автомобили менее требовательны. Если китайские автомобили там многие могут на 92-м ездить, то здесь вопрос в том, какое качество топлива, не экологически российский стандарт. То есть, если нет никаких примесей, если оно отвечает всем требованиям российским, оно настоящее, там никакой не разбав, не контрафакт, то и китайские автомобили будут на нем нормально ездить.
1: Криминальные новости.
6: Против награжденного президентом за отвагу сына экс-омбудсмена Астахова возбудили несколько уголовных дел. Старшего сына бывшего уполномоченного по правам ребенка России и адвоката Павла Астахова подозревают в особо крупном мошенничестве и незаконной выдаче наград на СВО, пишет Коммерсант. В 2019-2020 годах Антон Астахов был акционером одного из российских банков. По версии следствия, он с сообщниками похищал деньги под видом выдачи невозвратных кредитов. В ноябре 2022 года Фрунзенский райсуд Саратова уже признавал Астахова виновным в мошенничестве на сумму около 75 миллионов рублей. Тогда его приговорили к 3 годам колонии. В августе 2023 Антон Астахов подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт. Он начал службу штурмовиком, но затем ему присвоили офицерское звание. В зоне СВО Астахов получил контузию и легкое ранение, но от госпитализации после оказания первой помощи отказался. И в 2024 году указом Владимира Путина Астахова наградили медалью Суворова за мужество, героизм и отвагу, проявленные при выполнении боевого задания. Также он получил медаль «Защитник Курской области» и награду спецназа «Ахмат». Астахова снова задержали в апреле этого года и ему предъявили обвинение в мошенничестве. Отправили под арест. По информации РИА Новости, Астахов хочет вернуться на фронт. В Пермском крае мужчина из ревности откусывал ногти девушке, избивал ее и оформлял на нее кредиты. В Краснокамске 34-летний мужчина годами систематически издевался над своей сожительницей. Он запретил ей видеться со старшими сыновьями от первого брака, полностью контролировал ее контакты и передвижения, заставляя отчитываться по любому поводу, а также неоднократно высказывал угрозы убийством. Еще мужчина регулярно жестоко избивал возлюбленную, пишет. Так, на отдыхе в Египте он попытался задушить сожительницу и нанес ей множественные удары. В другой раз, когда ему не понравился маникюр возлюбленной, он откусил ей несколько ногтей. Мужчина издевался над девушкой даже, когда она была беременна их общим ребенком. Как сообщили в пресс-службе Краснокамского городского суда, агрессор также оформил на сожительницу кредиты на сумму около 1 000 000 рублей. Угрозами заставил продать личный автомобиль, присвоив вырученные деньги. А еще вынудил уволиться с хорошей работы и находиться дома. Девушка смогла сбежать от изверга только в конце лета 2025 года вместе с дочерью и заявила на сожителя в полицию. В конце августа суд будет рассматривать его дело. Калининградец решил сжечь квартиру любовника своей жены, но все перепутал и оставил без жилья 85-летнюю старушку. По данным базы, огненная вендетта в Славске пошла не по плану. 26-летний ревнивец выследил место жительства нового возлюбленного своей жены. Но он не знал, что одноэтажный деревянный дом разделен на 2 разных жилых помещения. Поэтому, когда мужчина вернулся с канистрой бензина, он стал поджигать часть дома, которая не принадлежала его обидчику. Деревянная веранда вспыхнула молниеносно. Соседи увидели пламя и вызвали пожарных. Пожилую хозяйку дома эвакуировали, огонь потушили, но имущество пенсионерки оказалось уничтожено. Сама она теперь вынуждена ютиться у родственников. А вот квартира любовника практически не пострадала. Виновник пожара теперь рискует лишиться не только жены, но и свободы на длительный срок. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
8: Питер тоже без бензина. В Союзе промышленников и предпринимателей сообщили о падении мощностей всех российских НПЗ на треть.
9: С бензином полная жопа.
8: Проблемы с бензином добрались и до Санкт-Петербурга. На части заправок из бензина остался только 92-й, а крупные сети снова ввели ограничения.
10: Выдохнули, что закончились очереди на заправках? Рано, ведь голодные игры за бензин продолжаются.
24: Вот приехала стоять в очереди.
8: На АЗС «Газпромнефти» действует лимит в 60 литров в одни руки, а на «Татнефти» ограничили продажу 92-го и 95-го бензина до 50 литров. Еще в начале августа подобных ограничений на петербургских заправках не было. В Впервые масштаб проблемы фактически признал и крупный бизнес. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что мощности отечественных НПЗ после атак беспилотников сократились на 25-30%. То есть речь идет уже не о некоторых поврежденных заводах, а почти о трети нефтеперерабатывающих мощностей страны, говорит эксперт нефтяного рынка Вадим Корнеев.
12: Потеря от 25 до 30% мощностей НПЗ является очень серьезным показателем. Даже если часть установок можно относительно быстро восстановить, одновременно ремонтировать такое количество предприятий сложно. Возникает дефицит оборудования, специалистов и запасных частей. Поэтому проблема уже не решается простой переброской топлива из одного региона в другой.
8: Это уже видно по географии дефицита. Еще недавно основные очереди фиксировали на юге России. Затем они вернулись в Москву, а теперь ограничения снова появились и в Петербурге. При этом

0: Топливный кризис затянется еще на несколько недель, проблем может стать значительно больше, а их география станет шире, объясняет аграрный аналитик Михаил Орлов.
1: Так, для сельского хозяйства важна не только цена топлива, но и его наличие именно в нужный момент. Уборочную нельзя перенести на месяц и дождаться, пока отремонтируют НПЗ. Если начнутся перебои с дизелем в аграрных регионах, хозяйствам придется либо переплачивать за поставки, либо сокращать объем работ. А дальше дополнительные расходы неизбежно попадут в себестоимость продуктов.
0: В ночь на 22 августа дроны атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области. Если динамика ударов сохранится и осенью, то похоже, что главным вопросом будет не то, где завтра появится новая очередь за бензином, а то, сколько времени потребуется, чтобы вернуть выбывший НПЗ в работу. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Потеря дня.
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радиолента. 1557 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Анонимный доброволец СВО записал обращение к россиянам на гражданке и рассказал, как на самом деле выглядит спецоперация.
4: Обществу это не интересно. Им интересна победа. Им интересно продвижение. Зачем рассказывать, что на войне гибнут люди? В фильмах они не гибнут. Они становятся героями. Как говорит наш старшина, у нас есть два путя. Домой вернуться либо героем, либо победителем. Здесь я стал солдатом, который при любой ситуации не имеет эмоционального всплеска, а только доклад о ситуации. Командир, я 300. Легкий, средний, тяжелый. Могу двигаться, нужна эвакуация. Командир, товарищ 200, позывной. Все. Эмоции, они уже рассосались. Уже пошла ровная линия. Нету этих колебаний, как пульс на кардиограмме. Есть просто нитевидная линия эмоций. Есть всплеск адреналина, которым ты должен воспользоваться умом. Думать, бежать, лежать, не двигаться. И все. И дальше спокойная жизнь. Улыбаться, говорить чушь, чтобы отвлечь от дурных мыслей. И всегда слушать. Слушать и смотреть под ногами. И разговоры в дороге всегда шепотом. Так, чтобы еле было слышно. Чтобы услышать писк, свист, жужжание. Желательно метров за 300. А иногда и за километр. Поутру, когда воздух разряженный. Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареи, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню. Да и живых не помню позывных. Когда мы встречаемся всегда, напомню. Не помню. Память пропадает на ухнарь вообще. Иногда даже задумываюсь, какое у меня отчество, кто мой папа и так далее. На этом все. А вам хорошей гражданской жизни.
2: Радиолента. Прямая речь.
5: Президент Владимир Путин о том, что критических последствий от атак ВСУ нет.
6: Как показывают

0: статистические данные. Экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%. Причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%, а во втором квартале это было 1,3%. Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим, и знаем.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: ВСУ впервые нанесли удар по ОЗОН. Дроны разбомбили склад компании в Самарской области. В том же регионе горит НПЗ.
3: Он сейчас прямо на нас вниз полетит. А когда он снижаться будет?
2: В ночь на 22 августа под ударом Самарской области оказались сразу два крупных объекта. В Чапаевске беспилотники впервые атаковали логистический центр «Озон». На складе начался пожар, работу комплекса остановили. Больше 500 сотрудников успели эвакуировать за несколько минут до атаки. Компания сообщила о нескольких пострадавших и начала перенаправлять поставки через другие логистические центры.
4: Бам! Да, попал. Прям попал сверху. Бам!
2: До этого под атаки уже неоднократно попадали склады Wildberries. Теперь впервые поврежден объект другого крупнейшего российского маркетплейса. Озон вынужден будет срочно менять свои логистические поставки, считает эксперт по безопасности Виктор Лебедев.
5: Крупный распределительный центр обслуживает огромную территорию. Поэтому даже временная остановка такого объекта сразу отражается на тысячах поставок. Компании приходится срочно менять маршруты, перераспределять товар и нагрузку между другими складами. Чем чаще происходят такие атаки, тем дороже и сложнее становится вся логистика.
2: Кроме склада «Озон», минувшей ночью в Самарской области пострадал и местный НПЗ. Жители Новокуйбышевска сообщали о взрывах и большом пожаре. По кадрам очевидцев, аналитики определили место возгорания как территорию Новокуйбышевского НПЗ, который входит в структуру Роснефти. Этот завод атакуют уже не впервые. После ударов в апреле там останавливались две установки первичной переработки нефти. На фоне нынешних проблем с бензином повторные атаки на одни и те же НПЗ могут быть особенно чувствительными, считает энергетический аналитик Роман Ковалев.
6: Для нефтепереработки опасны не только масштабные разрушения. Даже повреждение отдельных установок может потребовать остановки технологического процесса и нового ремонта. Если предприятие уже восстанавливалось после предыдущих атак, повторные повреждения увеличивают простой и создают дополнительную нагрузку на другие НПЗ. А это особенно чувствительно в момент, когда на топливном рынке уже есть дефицит.
2: Получается, что за одну ночь в одном регионе одновременно возникли проблемы и с переработкой топлива, и с крупной товарной логистикой. При этом «Озон» заявляет, что его сеть продолжает работать, а потоки с поврежденного склада уже перераспределяют на другие объекты. Как подобные атаки меняют работу большого бизнеса в российских регионах, объясняет экономист Антон Миронов.
7: Бизнесу теперь приходится учитывать военные риски там, где еще недавно они практически не закладывались. Это дополнительные склады, резервные маршруты, страхование, безопасность и возможность быстро переносить поставки из одного региона в другой. Все это увеличивает издержки, которые в конечном итоге либо берет на себя компания, либо они постепенно переходят в стоимость товаров и доставки.
2: Пока «Озон» восстанавливает логистику после первой атаки на свой склад и надеется, что ударов больше не будет, на Новокуйбышевском НПЗ выясняют последствия очередной атаки. И чем чаще одновременно выпадают такие крупные объекты, тем сложнее становится быстро изменить логистику и найти резервные мощности, чтобы россияне как можно дольше не почувствовали последствий налетов дронов на своей обычной жизни. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
8: Крым приготовится. Военкор канал Архангел спецназа подготовки операции в Черном море.
9: Напряженная обстановка складывается в районе Кинбурнского полуострова, где вооруженные силы Украины последовательно бьют по позициям вооруженных сил Российской Федерации и пытаются выбивать логистику российских войск в этой зоне дронами. Сейчас вооруженные силы Украины также начали задействовать активнее дроны типа «Баба-Яга», которыми они атакуют опорные пункты, пытаются выбивать вооруженные силы Российской Федерации подальше, пользуясь преимуществом в тактическом сегменте ударных беспилотников до 150 километров. Все это выглядит как подготовка к десантной операции в Черном море, в том числе на территории Крымского полуострова. План ее проведения предусматривает переброску диверсионно-разведывательных групп из Одесской области. На это также указывает повышенная активность в районе Росейки Одесской области. При этом Кинбурнское направление выглядит как второстепенное для отвлечения внимания вооруженных сил Российской Федерации посредством операционного центра сил специальных операций «Юг» и 36-й отдельной бригады морской пехоты. К поддержке десантной операции предусматривается привлечь 144-й центр сил специальных операций и 18-ю отдельную бригаду морской пехоты. При этом сейчас противник проводит подготовку, атакуя энергосистему и логистику как на Крым, так и в Новороссию, чтобы к концу августа, началу сентября обеспечить более комфортные условия для себя.
8: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
10: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром, и готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Чиновники всех уровней пытаются убедить людей в том, что мобилизации в России не будет. Однако не нужно быть аналитиком, чтобы понять, что это вранье. Потери на фронте растут. Народ все больше говорит о том, что не видит смысла продолжать специальную военную операцию. Власти нет другого выхода. Или свернуть этот уже провалившийся проект, или загнать на фронт еще 500 000 людей. Как, какими инструментами и почему мобилизация практически неизбежна, об этом и будет сегодняшний разбор.
12: Неужели эти проблемы не решаются просто деньгами? В России сейчас за подписание контракта предлагаются колоссальные суммы, беспрецедентные. Государство буквально заливает фронт деньгами.
11: Выплаты действительно взлетели, это факт. Если вспомнить начало 2023 года, там федеральная часть была около 195 тысяч рублей.
12: Ага.
11: А к середине 2024-го, если сложить все эти региональные надбавки, суммы доходят до 1,5, а кое-где и до 2 миллионов рублей единовременно.
12: Ну вот, и разве это не доказывает обратное? Это же чистой воды рыночный механизм. Денег от продажи ресурсов много, спрос на людей растет, цена тоже повышается. Это нормальная реакция системы, которая может позволить себе покупать ресурс, а не забирать его силой.
11: Это выглядело бы как работа здорового рынка, только при одном условии, если бы требования к кандидатам оставались прежними или росли. Но на деле...
8: Падают.
11: Да, происходит ровно обратное. Планка качества призыва просто стремительно летит вниз.
12: Имеется в виду возраст, да, понятно, что армия взрослеет. Но современные технологии, они же позволяют воевать не только в 20 лет.
11: Проблема далеко не только в возрасте. Хотя да, массово берут людей старше 40-50 лет. Суть именно в медицинских показателях.
8: Берут больных?
11: Да, берут тех, у кого хронические заболевания. Тяжелые формы лишнего веса, крайне слабое зрение, последствия старых травм. Это классический индикатор полного исчерпания качественного резерва. Представь аналогию. Престижная компания повышает зарплату в 10 раз, но начинает брать людей вообще с улицы, без образования.
8: Значит, на рынке просто не осталось специалистов.
11: Именно. Компания в отчаянии.
8: Хорошо, снижение требований заметно. Но ведь остается еще один гигантский ресурс – система исполнения наказаний. Осужденных же массово привлекают.
11: Привлекают массово. Это правда. Там, по разным оценкам, прошло от 50 до 80 тысяч человек через эту систему. Но тут кроется, логическая ошибка.
8: Какая?
11: Любое государство, если у него есть ресурс добровольцев, никогда не будет опустошать колонии. Использование заключенных – это прямой признак глубочайшего дефицита. Тюрьмы – это самый крайний неприкосновенный запас. К нему обращаются только тогда, когда обычные методы вербовки рушатся окончательно.
8: Звучит как крайняя мера, да. Но откуда вообще берется такой колоссальный дефицит в стране со 145-миллионным населением? Куда деваются все те, кого все-таки нанимают за эти 2 миллиона?
11: Все упирается в темпы потерь. Математика фронта безжалостна. Расчеты показывают, что потери на фронте составляют от 800 до 1200 человек в сутки. Это реальность постоянных штурмовых действий малыми группами. К середине 2025 года совокупные безвозвратные потери, то есть убитые и тяжелораненые, кто уже не вернется в строй, они превысили 500 тысяч человек.
12: Ого! Если перевести это в месячные показатели, получается около 25-30 тысяч человек ежемесячно выбывают из строя.
11: Точно. А теперь самое главное. Набирается за тот же самый месяц через систему контрактов всего 15-20 тысяч.
12: То есть армия уходит в минус.
11: Буквально в отрицательный баланс каждый месяц. Система сокращается, а не растет. Каждая операция стоит больше людей, чем система способна переварить и восполнить. Это просто демографическая черная дыра.
12: В такой ситуации вариантов немного. Либо глухая оборона, либо срочно искать новые источники людей. Но тут нельзя обойти стороной Северную Корею. Разве переброска 30 тысяч корейских солдат не закроет эту дыру?
11: Это очень популярный сейчас тезис. Но он легко разбивается о реалии современного поля боя. 30 тысяч человек при текущей интенсивности – это ресурс от силы на 1,5 месяца активных боев. И то на 1-2 узких направлениях.
12: Не соглашусь. Северокорейская армия славится жесточайшей дисциплиной. Это же не вчерашние гражданские, это люди, которых всю жизнь готовили к войне.
11: Проблема в том, что у этих солдат нет абсолютно никакого опыта современной высокотехнологичной войны.
12: Дроны.
11: Да. Они никогда не сталкивались с массовым применением FPV-дронов, которые буквально за каждым пехотинцем охотятся. Они не знают, что такое современная радиоэлектронная борьба.
12: Тепловизионная разведка.
11: Высокоточное кассетное оружие. Выводить пехоту с тактикой 50-х годов под рой беспилотников – это просто отправлять людей на верную гибель.
12: Допустим, технологический разрыв огромный, но их же можно интегрировать в российские подразделения, передать опыт, поставить под командование офицеров, которые прошли 3 года этой войны.
11: А как именно? Возникает непреодолимый языковой барьер.
12: А, ну да.
11: Современный бой требует мгновенной реакции. Как координировать артиллерию или вызывать эвакуацию, если радист кричит по-корейски, а командир понимает только по-русски? Их можно использовать только изолированно, своими бригадами. И главное, сам факт привлечения северокорейских войск — это же не союзничество равноправных партнеров.
12: А что это?
11: Это жест абсолютного отчаяния. Запрос помощи у государства, находящегося в тотальной изоляции, да еще и с крошечным бюджетом, это прямо говорит о том, что внутренние механизмы исчерпаны.
12: То есть корейский контингент — это просто временная заплатка?
11: Именно.
12: Получается, математика неумолимо диктует необходимость призыва внутри страны. Но если цифры настолько катастрофичны и система теряет по 10 тысяч человек в месяц, возникает, парадокс. Почему официальные лица в России каждый день с экранов излучают абсолютную уверенность, что призыва не будет?
11: Этот парадокс объясняется технологией государственного газлайтинга, или, если точнее, информационной анестезией. Это не слепой оптимизм, это тщательно выверенная стратегия. Чтобы понять механику, достаточно вспомнить сентябрь 2022 года.
12: Да, тогда тоже ситуация развивалась стремительно, и тоже никто ничего не анонсировал до последнего дня.
11: Совершенно верно. 14 сентября 2022 года журналисты задают прямой вопрос о мобилизации. Ответ официального спикера Кремля максимально категоричен. Нет, об этом речи не идет.
12: Да-да, я помню, депутаты тогда еще выступали, называли это вбросами западных спецслужб.
11: Вот именно. Военные эксперты часами рассказывали, что контрактная армия совсем справляется. А ровно через неделю, 21 сентября, подписывается указ номер 647. Те же самые люди, которые все публично отрицали, параллельно занимались оперативным планированием призыва. Чем ближе болезненное решение, тем увереннее звучат успокоительные заявления.
12: Значит ли это, что сегодняшний поток опровержений – это прямой маркер запуска механизма?
11: Это маркер того, что государство осознает риски. Цель этой анестезии – прагматично не допустить оттока кадров, не спровоцировать обвал на рынках.
12: Ну и чтобы наличные не побежали снимать массово.
11: Да, предотвратить панику, пока ловушка не захлопнется. Это как успокаивать пациента, пока наркоз не подействует.
12: Но есть один нюанс, смотри. Сейчас их опровержения звучат иначе. В 22-м они хотя бы пытались приводить аргументы. Добровольцев много, экономика работает. А сейчас это просто сухие шаблонные отрицания без фактуры.
11: И это еще более тревожный сигнал.
12: Почему?
11: Когда чиновники пытаются имитировать аргументацию, у них еще есть время на информационную игру. Переход к скриптовым фразам вроде «эта тема не обсуждается» означает, что сказать по существу просто нечего. Система перешла в режим ожидания.
12: Допустим, решение в кабинетах уже принято. Но остается препятствие. Чтобы запустить маховик, нужна правовая база. Объявление по телевизору, обращение, новый подробный указ. Машина же не может работать без бумаг.
11: Вот это самая главная иллюзия, в которую многие верят. Правовая база уже существует. И она идеальна в своей простоте. Тот самый указ номер 647 от сентября 2022 года, он не имеет срока действия.
12: Подожди, в таком масштабном документе нет конечной даты. Законы такого уровня разве не должны иметь временных рамок?
11: Там нет ни формулировки «до такого-то числа», ни фразы «до достижения определенной численности». Он никогда не отменялся. Юридический процесс был просто приостановлен устными заявлениями, а они никакой юридической силы не имеют.
12: Выходит, для старта новой волны вообще не нужен новый указ?
11: Абсолютно не нужен. Никаких телеобращений, никаких голосований. Технически и юридически достаточно одной секретной директивы Министерства обороны в военкоматы с новыми планами. И все. Законных оснований сопротивляться этому просто нет.
12: Звучит пугающе просто. Но правовая база — это одно. А практика? В 22-м году военкоматы бегали с бумажными повестками, дворники их разносили, люди просто двери не открывали. Это же была крайне неэффективная система.
11: Именно поэтому за последние 2 года была выстроена совершенно иная инфраструктура. Беспрецедентная. Настоящая цифровая ловушка. Введена электронная повестка через единый реестр воинского учета.
12: И какой у нее статус? Она приравнена к личному вручению?
11: Хуже. Повестка считается врученной через 7 дней после ее появления в единой базе. И абсолютно неважно, заходил человек на портал госуслуг или нет.
12: То есть можно жить в лесу, не иметь смартфона, быть в командировке, и через неделю система автоматически делает тебя преступником.
11: Система делает человека уклонистом в автоматическом режиме. Не нужно совершать никаких действий. Таймер на 7 дней запускается сервером. Как только время истекает, включается автоматическое поражение в гражданских правах.
12: Так, а какие механизмы включаются на 8-й день?
11: Каскад цифровых ограничений, автоматическая блокировка всех банковских счетов, полный запрет на сделки с недвижимостью.
12: То есть квартиру срочно продать нельзя или сдать в аренду?
11: Не продать, не официально сдать. Запрещено переоформлять автомобили, запрет на регистрацию бизнеса или статуса самозанятого. И, конечно, полный запрет на кредиты.
12: Жестко. Но всегда же есть человеческий фактор. Ну, заблокируют карту, люди перейдут на наличные, будут работать в серой зоне. В России исторически умеют жить в тени.
11: Эта логика, она работала бы 20 лет назад. Но как выжить на наличных в крупном цифровизированном городе сейчас? Оплатить аренду без перевода на карту. Купить билеты на поезд без паспорта. Получать официальную зарплату.
12: Ну да, в больницу обратиться тоже проблема.
11: Вот именно. Государство больше не присылает патруль выламывать дверь. Оно превращает человека в цифрового призрака. Строит вокруг него невидимую одиночную камеру, которая каждый день сжимается.
12: Концепция гражданской смерти – физически ты есть, а из системы вычеркнут.
11: Совершенно точно. Расчет на то, что человек от отчаяния сам придет в военкомат.
12: Слушай, но если жизнь внутри страны так тотально блокируется, логичный вывод – нужно уезжать. Вспомни осень 22-го. Бесконечные очереди на границах, переполненные аэропорты. Сотни тысяч тогда смогли покинуть страну.
11: Это была брешь, которую государство тщательно закрыло. Сценарий 22-го года больше не сработает. Граница теперь запечатана на цифровом уровне.
12: Но пропускные пункты – это же узкие горлышки. Если 100 тысяч человек рванут границы, пограничники просто физически не успеют всех развернуть. Возникнет хаос.
11: Ошибка в том, что ты предполагаешь человеческий фактор. В 22-м не было единой базы. Можно было куда-то звонить, сверять списки. Сейчас единый реестр воинского учета напрямую интегрирован с системами пограничной службы ФСБ.
12: Напрямую, без задержек.
11: В режиме реального времени повестка генерируется в реестре, и в ту же секунду запись появляется в стоп-листах на всех пунктах пропуска. Это цифровой турникет, он мгновенно блокируется.
12: И в аэропортах, и на сухопутных пунктах, везде.
11: Везде, где есть сканер паспорта. Подходишь к стойке, отдаешь документ. Пограничник сканирует штрих-код, на экране загорается красный сигнал. Граница закрыта. Ему не нужно принимать решение или сочувствовать. Автоматика все решила.
12: И для этого больше не нужно решение суда.
11: Никаких судов. Чистая автоматизация.
12: Но запрет на выезд – это еще ладно. Поступают же сообщения, что прямо на границах изымают загранпаспорта.
11: Да, это еще один уровень ловушки. Практика аннулирования и изъятия загранпаспортов прямо на контроле уже юридически закреплена. Предлог любой. Подозрение на подделку, ошибка в фамилии. И все. Человек без главного документа.
12: А серые маршруты, ну там, транзит через Минск, Казахстан?
11: Системно перекрываются. Выстроена система жесткого обмена данными между Россией и Белоруссией. Единое миграционное пространство уже работает на уровне баз. Человека с запретом просто снимут с рейса в Минске. Это запечатанный цифровой куб.
12: Мрачная картина. Технологичная и мрачная. Но когда механизм запустят, кто окажется в первой волне?
11: Государственная машина всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Забирать будут тех, кого проще достать и кто принесет максимальную пользу. Первая группа риска – действующие срочники.
12: Но с ними понятно, они уже внутри системы, на них проще всего надавить. А кто следующий?
11: Резервисты с боевым опытом и, что еще важнее, обладатели остродефицитных гражданских специальностей.
12: То есть гражданские?
11: Да. Современная война изменилась. Очень нужны операторы дронов. Гражданский видеограф, который свадьбы снимал, или робототехник – идеальная цель. IT-специалисты, связисты, водители строительной техники, медики.
12: То есть рядовой хирург из поликлиники или айтишник может пойти в первой волне наравне с военными. Жесть.
11: Это объективная реальность. И есть еще одна огромная группа юридически уязвимые граждане. Должники.
12: Должники по кредитам.
11: Алиментщики, люди с крупными кредитами, фигуранты мелких дел с административками. Им предлагают ультимативную альтернативу. Либо тюремный срок и разорение, либо списание долгов и контракт. Отказаться в условиях заблокированных счетов почти невозможно.
12: Если свести все воедино, математика фронта требует новых людей, цифровой реестр готов, границы синхронизированы с базами ФСБ.
11: Иллюзия о том, что все как-то обойдется, смертельно опасна. Инфраструктура принуждения создана и ждет одной директивы.
12: А когда приказ поступит, времени на реакцию или покупку билетов просто не будет. Счет пойдет на часы.
11: Подводить итоги сегодня, наверное, не будем, потому что так сказано достаточно. Поэтому закончим простой мыслью. Проверяйте основания для отсрочки, ищите возможности обезопасить своих сыновей и мужей. Потому что, когда начнут хватать всех подряд, времени уже не будет. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Питер тоже без бензина. В Союзе промышленников и предпринимателей сообщили о падении мощностей всех российских НПЗ на треть.
13: С бензином полная жопа.
2: Проблемы с бензином добрались и до Санкт-Петербурга. На части заправок из бензина остался только 92-й, а крупные сети снова ввели ограничения.
14: Выдохнули, что закончились очереди на заправках? Рано, ведь голодные игры за бензин продолжаются.
15: Вот приехала стоять в очереди.
2: На АЗС «Газпромнефти» действует лимит в 60 литров в одни руки, а на «Татнефти» ограничили продажу 92-го и 95-го бензина до 50 литров. Еще в начале августа подобных ограничений на петербургских заправках не было. Впервые масштаб проблемы фактически признал и крупный бизнес. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что мощности отечественных НПЗ после атак беспилотников сократились на 25-30%. То есть речь идет уже не о некоторых поврежденных заводах, а почти о трети нефтеперерабатывающих мощностей страны, говорит эксперт нефтяного рынка Вадим Корнеев.
16: Потеря от 25 до 30% мощностей НПЗ является очень серьезным показателем. Даже если часть установок можно относительно быстро восстановить, одновременно ремонтировать такое количество предприятий сложно. Возникает дефицит оборудования, специалистов и запасных частей. Поэтому проблема уже не решается простой переброской топлива из одного региона в другой.
2: Это уже видно по географии дефицита. Еще недавно основные очереди фиксировали на юге России. Затем они вернулись в Москву, а теперь ограничения снова появились и в Петербурге. При этом атаки на нефтепереработку продолжаются. Накануне после удара по заводу «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез» могла быть повреждена установка первичной переработки нефти. Почему при потере мощностей бензин начинает исчезать сразу в разных регионах, объясняет экономист Алексей Савельев.
17: Российский топливный рынок очень большой, поэтому потеря нескольких заводов сначала компенсируется резервами и перераспределением поставок, но когда одновременно выпадает четверть или даже треть мощностей, топливо перебрасывают туда, где ситуация наиболее критическая, и тогда дефицит появляется уже в другом регионе. Именно поэтому сегодня проблемы возникают то в Москве, то на юге, то в Петербурге.
2: И еще один риск, о котором заговорил сам Александр Шохин. Это сельское хозяйство. Сейчас идет уборочная кампания, впереди осенние полевые работы, а значит, резко возрастает потребность в дизельном топливе. Если топливный кризис затянется еще на несколько недель, проблем может стать значительно больше, а их география станет шире, объясняет аграрный аналитик Михаил Орлов.
5: Так, для сельского хозяйства важна не только цена топлива, но и его наличие именно в нужный момент. Уборочную нельзя перенести на месяц и дождаться, пока отремонтируют НПЗ. Если начнутся перебои с дизелем в аграрных регионах, хозяйствам придется либо переплачивать за поставки, либо сокращать объем работ. А дальше дополнительные расходы неизбежно попадут в себестоимость продуктов.
2: В ночь на 22 августа дроны атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области. Если динамика ударов сохранится и осенью, то похоже, что главным вопросом будет не то, где завтра появится новая очередь за бензином, а то, сколько времени потребуется, чтобы вернуть выбывший НПЗ в работу. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
18: Депутат Госдумы Михаил Делягин об экономической политике российских властей.
19: Люди повышают налоги. В результате чрезмерного повышения налогов получают провал налоговых поступлений. Да, в прошлом году, на прошлый год повысили налог на прибыль на четверть, не добрали почти триллион. А какой выход из ситуации? Нужно еще повысить налоги. Если вы наступили на грабли, и у вас возник дискомфорт в уровне лба, как вылечить этот дискомфорт? Нужно еще сильнее наступить на те же самые грабли. И мы это дело наблюдаем. Причем, обратите внимание, они не понимают до сих пор, что они творят. Они продолжают нести околесицу об обелении экономики. То есть они ставят бизнес перед выбором. Или вы умрете, или вы уйдете в тень. Они понимают, что они ставят бизнес перед этим выбором и видят решение проблемы в том, чтобы заставить бизнес умереть, лишив его возможности уйти в тень. И переживают... Нет, это вполне логический подход к уничтожению страны, но после этого они переживают по поводу снижения налогов. Слушайте, где здесь вообще логика? Логика утрачена. Это дологические формы жизни.
1: Главные новости дня.
20: Топливо на вес золота. Бензин полностью закончился в Геленджике. На местных заправках нет никакого топлива. Это первый такой случай в России. По данным городской администрации, в Геленджике утром 21 августа 92 и 95 бензин оставались только на АЗС «Лукойла» в селе Архипоосиповка. К вечеру 21 августа бензин закончился и там. Администратор, расположенного рядом с АЗС мини-отеля, сообщил, что бензина на заправке больше нет. Табло с ценами отключили. Об этом также пишут жители в местном чате, где водители обмениваются информацией о наличии топлива. Несмотря на отсутствие бензина, водители продолжают стоять в очередях в ожидании новой поставки. Некоторые провели там уже более 16 часов.
21: Очередь! Это просто это что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, подходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать. С кайфом покавать. Это я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
20: В начале августа топливный рынок, казалось, начал выходить из штопора. Очереди на заправках сокращались, регионы начали снимать ограничения, цены на бензин и дизель немного снизились. Теперь ситуация снова ухудшается, а весь набор мер по стабилизации ситуации чиновники, похоже, уже исчерпали. Как результат, топливный кризис вновь обострился. Правительство снова усилило контроль за снабжением регионов, а ограничения на продажу появились в том числе в Москве. Столица после остановки НПЗ в Капотне на полгода лишилась около 40% снабжения. Но москвичи все равно еще долго не испытывали серьезных проблем. Дефицит в столице покрывали за счет перенаправления поставок с Урала и из Сибири. Однако все эти меры дали лишь точечный эффект. Это подтверждают и сами автомобилисты.
22: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
20: Вывести рынок из кризиса, не решив проблему атак беспилотников, не помогут никакие меры, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его оценке, дефицит не просто сохранится до конца лета, но может также плавно перетечь из осени в зиму.
0: Ключевым фактором для рынка станут сроки восстановления нефтеперерабатывающих заводов, которые зависят от масштабов повреждений. Сдвиг сроков восстановления заводов или новые ограничения для переработки могут пагубно сказаться на хрупком балансе рынка. Именно это сейчас и происходит.
20: В сентябре положение может снова ухудшиться, полагают эксперты. По их словам, плановые ремонты предстоят сразу нескольким крупным российским предприятиям, а также Новополоцкому НПЗ «Нафтан», одному из двух крупнейших заводов Беларуси, от поставок которого сильно зависит Поволжье. Если с ремонтами совпадут новые удары по НПЗ, предложение в сентябре и октябре может сократиться еще сильнее, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
18: Президент Владимир Путин поручил восстановить поврежденные логистические мощности после атак ВСУ.
4: Отмечу, что несмотря на недавние атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительства принять соответствующую программу. При этом нужно учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне. Отдельное направление – это строительство электросети и генерирующих станций.
3: На радио «Лента» «Шок».
23: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
8: Крым приготовится. Военкор «Канал Архангел» спецназа подготовки операции в Черном море.
9: Напряженная обстановка складывается в районе Кинбурнского полуострова, где вооруженные силы Украины последовательно бьют по позициям вооруженных сил Российской Федерации и пытаются выбивать логистику российских войск в этой зоне дронами. Сейчас вооруженные силы Украины также начали задействовать активнее дроны типа «Баба-Яга», которыми они атакуют опорные пункты, пытаются выбивать вооруженные силы Российской Федерации подальше, пользуясь преимуществом в тактическом сегменте ударных беспилотников до 150 километров. Все это выглядит как подготовка к десантной операции в Черном море, в том числе на территории Крымского полуострова. План ее проведения предусматривает переброску диверсионно-разведывательных групп из Одесской области. На это также указывает повышенная активность в районе Росейки Одесской области. При этом Кинбурнское направление выглядит как второстепенное для отвлечения внимания вооруженных сил Российской Федерации посредством операционного центра сил специальных операций «Юг» и 36-й отдельной бригады морской пехоты. К поддержке десантной операции предусматривается привлечь 144-й центр сил специальных операций и 18-ю отдельную бригаду морской пехоты. При этом сейчас противник проводит подготовку, атакуя энергосистему и логистику как на Крым, так и в Новороссию, чтобы к концу августа, началу сентября обеспечить более комфортные условия для себя.
8: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
6: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром, и готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Вместо универа – ленточка. Непрошедших на бюджет выпускников массово зазывают в беспилотные войска, обещая прием в вуз после службы. Не прошел на бюджет – иди в беспилотные войска, а учеба подождет. Такой новый вариант поступления начали предлагать абитуриентам. На сайте Новосибирского государственного технического университета появился так называемый сертификат БПС для тех, кому не хватило баллов или денег на платное обучение. Обозреватель в сфере образования Илья Руденко объясняет, как работает эта схема.
7: Абитуриента сначала зачисляют на платное отделение, после чего он берет академический отпуск и заключает контракт на службу в войсках беспилотных систем. А после службы ему обещают приоритетное зачисление уже на бюджет. То есть фактически молодой человек получает возможность оплатить свое будущее образование годом военной службы.
2: И предложение рассчитано на очень конкретную аудиторию – вчерашних школьников, которые уже получили отказ на бюджетное место, а оплачивать университет семья не может. Вместо кредита или еще одной попытки поступить – контракт с Минобороны. Причем беспилотные войска могут звучать для 18-летнего парня куда безопаснее, чем обычная служба на фронте. Но военный аналитик Сергей Лавровский отмечает, что оператор дрона – это совсем не обязательно человек с джойстиком где-то далеко от боевых действий.
10: Подразделения беспилотных систем сегодня сами являются одной из важных целей. Против них работают артиллерия, другие беспилотники, радиоэлектронная разведка. Поэтому представление о такой службе, как о безопасной технологической работе, очень далеко от реальности.
2: И здесь возникает еще один вопрос. Что вообще означает обещание бюджетного места через год во время СВО? Человек подписывает реальный военный контракт сейчас, а бесплатное образование ему обещают потом. Социолог Алексей Корнеев считает, что появление такой схемы само по себе говорит о том, насколько активно Минобороны ищет новые группы для набора.
12: Если военную службу начинают предлагать человеку непосредственно в момент поступления в университет, значит, государство ищет новые группы для набора. И здесь очень удобная аудитория. Молодые люди, которые только что не поступили на бюджет и срочно решают, что делать дальше.
2: Получается необычная развилка. Еще вчера выпускник выбирал между университетами и специальностями. Теперь появляется третий вариант. Сначала контракт и беспилотные войска, а университет потом. Причем служба начинается сразу, а бюджетное место существует пока только в обещании. И гарантии, что через год человек сядет за парту университета, понятно, никто не дает. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
24: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Мы продолжаем сегодня цикл передач о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников военнослужащего. Сегодня мы поговорим о самой известной справке из этого постановления – справке о смерти. Это тоже важный документ, потому что именно он позволяет получить свидетельство о смерти в ЗАГСе без медицинского заключения и без решения суда. Итак, когда же это актуально? Когда тело не найдено, но есть официальные свидетельства гибели. То есть здесь условие, собственно, простое. Должно быть не менее двух свидетельских показаний, оформленных официально и приобщенных к материалам расследования. Что же потом дальше? Дальше командир воинской части подписывает справку и заверяет ее печатью. После этого справка направляется в военный комиссариат по месту жительства бойца. Военкомат обязан передать ее родственникам в течение 10 дней с момента получения. И далее с этой справкой родственники идут в ЗАГС и там получают свидетельство о смерти. Обратите внимание, без этой формы ЗАГС вправе отказать, если нет медицинского документа или судебного решения. Поэтому, если вам говорят, например, ждите суда, сначала уточните, а оформлена ли справка по форме 1421. Это существенно сокращает сроки и избавляет семью от дополнительного судебного процесса. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. И, кстати, дальше в следующих выпусках мы разберем еще, какие именно документы регулируют само постановление 1421 и почему важно знать разницу между этими формами. Ну и всем напомню еще раз, если ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я попытаюсь помочь бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной просто можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», там есть кнопка «Военный адвокат», или через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты, там есть мой телеграм, можете писать мне лично.
11: Говорят военкоры.
13: Фламинго добрались до авиазаводов. Z-блогер Зергулио об ударах по Самаре.
14: Удары ракетами «Фламинго» становятся более массовыми. Боевая часть у нее заявлена в тонну. Это не хлопок дрона, который нам тоже ой как больно делает. Прилетело по «Прогрессу» в Самаре. Пишут, что попало в завод «Авиакор», который рядом. Оба предприятия важные, целить могли в любое. «Авиакор» — легенда нашей авиастроительной отрасли. Производил ТУшки. Всего тут произвели более 22 тысяч бортов. С 90-х завод лихорадило. Последние годы на нем не производили самолеты, а только ремонтировали и модернизировали их. Был совместный проект с САНом. Удары по таким предприятиям — это больно. Уникальное оборудование. Спецы. Выстроенные годами взаимосвязи и наработки. Инфраструктура. Деньги на такое есть только у государства. А сейчас с деньгами у нас не очень. Как и везде, в общем-то.
13: Трасса смерти. Военкор Роман Сапаньков о движении по Новороссии.
15: Хочу поднять один очень важный вопрос по поводу движения по трассе Р-280 Новороссия. Дорога сейчас загружена максимально, и по ней постоянно идут как гражданские машины, так и военные колонны. В основном грузовой транспорт снабжения под прикрытием мобильных огневых групп. Но, судя по происходящему, далеко не все гражданские водители до конца понимают, где они находятся и с какими рисками приходится сталкиваться. Противник сейчас массово применяет беспилотники для ударов по транспорту, включая дроны с машинным зрением и искусственным интеллектом, которые сами захватывают цели. При этом вражеские беспилотники часто идут вдоль самой дороги на совсем небольшой высоте. Во-первых, категорически нельзя влезать в военные колонны и пытаться обгонять их, вклиниваясь между машинами. Когда легковая машина или фура влезает внутрь, она сбивает скорость и растягивает строй. При обгоне или параллельном движении гражданские машины оказываются прямо в секторе обстрела. Во-вторых, некоторые водители останавливают машины на обочине прямо в 20-30 метрах и достают телефоны, чтобы снять процесс на видео. Делать этого нельзя ни при каких обстоятельствах. Это не обычный автобан, где можно поглазеть. На этой трассе дисциплина – это вопрос безопасности и жизни.
8: Дипломатия в белых перчатках. Военкор Котенок о риторике российского МИДа.
5: Марии Захаровой за ее самоотверженное отстаивание позиции России и заочную, а то и прямую пикировку с западными и какими-либо упырями я бы дал высокое звание Героя труда, без преувеличения и лести. Бьется Мария Владимировна с мировым злом, как Дон Кихот с ветряными мельницами. Однако порой позиция нашего внешнедипломатического ведомства поражает. Словно наших дипломатов поразил эстонский синдром. Реакция явно заторможенная, бывает и вялая, а то и какая вовсе куколдическая. Судите сами. Цитата. Вашингтону и Анкаре еще не поздно трезво оценить ситуацию. То есть сидят что там обожравшиеся пульки крендели и нетрезво оценивают нас, наше окружение, наши мирные и военные дела. А если серьезно, то почему мы не говорим, что и турки, и штаты тем паче в гибридных формах участвуют в войне против нас? Почему не бичуем, не называем вещи своими именами и, главное, не делаем выводы? Ведь логика-то ущербна, неполноценная какая-то. Мол, отрезвеют османы и англосаксы, очухаются, и мы с ними задружим, затусим, туннели на Аляску нароем и будем жить припеваючи. Проглотим, забудем, как те самые зависимые в амнезии, все равно нашу учтивость никто не оценит. В лучшем случае скривятся и будут крутить пальцем у виска. А на войне побеждает тот, кто остается самим собой.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: ВСУ впервые нанесли удар по ОЗОН. Дроны разбомбили склад компании в Самарской области. В том же регионе горит НПЗ.
16: Он сейчас прямо на нас вниз полетит. А когда он снижаться будет?
2: В ночь на 22 августа под ударом Самарской области оказались сразу два крупных объекта. В Чапаевске беспилотники впервые атаковали логистический центр «Озон». На складе начался пожар, работу комплекса остановили. Больше 500 сотрудников успели эвакуировать за несколько минут до атаки. Компания сообщила о нескольких пострадавших и начала перенаправлять поставки через другие логистические центры.
17: Бам! Да, попал. Прям попал сверху. Бам!
2: До этого под атаки уже неоднократно попадали склады Wildberries. Теперь впервые поврежден объект другого крупнейшего российского маркетплейса. Озон вынужден будет срочно менять свои логистические поставки, считает эксперт по безопасности Виктор Лебедев.
19: Крупный распределительный центр обслуживает огромную территорию. Поэтому даже временная остановка такого объекта сразу отражается на тысячах поставок. Компании приходится срочно менять маршруты, перераспределять товар и нагрузку между другими складами. Чем чаще происходят такие атаки, тем дороже и сложнее становится вся логистика.
2: Кроме склада «Озон», минувшей ночью в Самарской области пострадал и местный НПЗ. Жители Новокуйбышевска сообщали о взрывах и большом пожаре. По кадрам очевидцев, аналитики определили место возгорания как территорию Новокуйбышевского НПЗ, который входит в структуру Роснефти. Этот завод атакуют уже не впервые. После ударов в апреле там останавливались две установки первичной переработки нефти. На фоне нынешних проблем с бензином повторные атаки на одни и те же НПЗ могут быть особенно чувствительными, считает энергетический аналитик Роман Ковалев.
21: Для нефтепереработки опасны не только масштабные разрушения. Даже повреждение отдельных установок может потребовать остановки технологического процесса и нового ремонта. Если предприятие уже восстанавливалось после предыдущих атак, повторные повреждения увеличивают простой и создают дополнительную нагрузку на другие НПЗ. А это особенно чувствительно в момент, когда на топливном рынке уже есть дефицит.
2: Получается, что за одну ночь в одном регионе одновременно возникли проблемы и с переработкой топлива, и с крупной товарной логистикой. При этом «Озон» заявляет, что его сеть продолжает работать, а потоки с поврежденного склада уже перераспределяют на другие объекты. Как подобные атаки меняют работу большого бизнеса в российских регионах, объясняет экономист Антон Миронов.
0: Бизнесу теперь приходится учитывать военные риски там, где еще недавно они практически не закладывались. Это дополнительные склады, резервные маршруты, страхование, безопасность и возможность быстро переносить поставки из одного региона в другой. Все это увеличивает издержки, которые в конечном итоге либо берет на себя компания, либо они постепенно переходят в стоимость товаров и доставки.
2: Пока «Озон» восстанавливает логистику после первой атаки на свой склад и надеется, что ударов больше не будет, на Новокуйбышевском НПЗ выясняют последствия очередной атаки. И чем чаще одновременно выпадают такие крупные объекты, тем сложнее становится быстро изменить логистику и найти резервные мощности, чтобы россияне как можно дольше не почувствовали последствий налетов дронов на своей обычной жизни. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на «Радио Лента». Самые важные высказывания дня. «Радио Лента». Прямая речь.
4: Доктор экономических наук, профессор Иван Родионов о том, что скрывается за красивыми цифрами и заявлениями властей о стабильности.
18: Этих денег мало, потому что вот признано опять, что для сносного проживания, я не говорю хорошего, сносного, 45-50 в месяц на члена семьи. 110 опять уже как бы на ребенка не совсем хватает. Yes. И с этой точки зрения опять понятно, что речь идет о выживании. С другой стороны, мы 35 лет выживаем, и я не помню, больше 3 лет подряд, когда этот вопрос не возникал бы опять и на этих передачах, и на всех остальных. То есть, на самом деле, этот режим выживания включен.

0: Красный карлик на радио Лента.
1: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В заснеженных, практически неприступных ущельях Гималаев и высокогорного Тибета, куда на протяжении веков не отваживался заглянуть ни один обычный путешественник, согласно древним восточным преданиям, скрывается легендарное подземное царство Агарти. Говорят, что это тайное общество великих просветленных мудрецов бережно хранит там колоссальные, забытые тайны знания всего человечества, соединяясь масштабной, скрытой от посторонних глаз сетью секретных туннелей со всеми без исключениями континентами нашей планеты. Давайте вместе попробуем проверить на прочность эту завораживающе красивую эзотерическую легенду, которая будоражит умы уже многих поколений искателей приключений. Миф об Агарти получил свою широкую известность в европейских интеллектуальных кругах в XIX и XX веках, во многом благодаря фундаментальным трудам оккультистов, отважных путешественников и философов, таких как Александр Сент-Иль Дальведер и Фердинанд Ассендовский. Последний в своих захватывающих мемуарах «И звери, и люди, и боги» утверждал, что монгольские ламы лично рассказывали ему о существовании подземной страны мира, где правит таинственный и могущественный король мира, обладающий силой мысли останавливать любые масштабные войны на поверхности нашей Земли. Оккультные экспедиции печально известного нацистского ведомства АННРБ в Тибет в 30-х годах 20 века крайне активно и настойчиво искали реальные входы в эти загадочные подземные туннели, искренне надеясь обрести древние технологии для достижения абсолютного мирового господства. Современные геологи, профессиональные альпинисты-высотники и авторитетные тибетологи единогласно заявляют, что никаких глобальных искусственно созданных подземных систем под Гималаями не существует, а все эти красивые легенды порождены традиционной буддистской космологией Шамбалы и глубоким уединенным пещерным отшельничеством местных монахов. Суровые климатические условия экстремального высокогорья делают строительство протяженных, стабильных подземных коммуникаций физически невозможным из-за постоянной разрушительной сейсмической активности и непрерывного движения огромных тектонических плит. Легенда об Агарти продолжает ярко жить и пестреть в книгах и сердцах искателей духовного просветления, оставаясь прекрасным символом тайной мудрости Востока. Однако академическая наука настойчиво напоминает, реальные глубины нашей планеты пока остаются для нас совершенно чуждым местом, где доминируют лишь раскаленная жидкая магма и чудовищное давление, абсолютно несовместимое с жизнью любого известного нам биологического существа, где заканчивается реальная история и начинается красивая сказка. Решать только вам. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 22 августа. Давайте спросим у рун, заглянем в наш мешочек чудес, узнаем, что же нас ждет в этот день. Итак, 22 августа у нас выпала руна Манна.

0: нас. Классный день под энергией этой руны. Она символизирует человека, личность. Это взаимодействие с обществом. Эта руна напоминает о том, что мы часть большого мира. Все мы связаны невидимыми ниточками друг с другом. И именно через общение, сотрудничество и правильное позиционирование себя мы можем достичь успеха. Это про роль человека в социуме, да? И Манас учит уважать себя и других, развивать какую-то внутреннюю гармонию, баланс, видеть в окружающих отражение собственных мыслей. Вы просто должны понимать, что каждый человек в вашей жизни – это ваше зеркало. И даже добрые поступки – это о вас. И даже недобрые поступки – это тоже о вас. То есть зачем вы привлекли такие поступки? Зачем вы привлекли такого человека? Что вас в нем раздражает? И, скорее всего, это то, что вы сами не позволяете себе, не приемлете в себе такое качество. В работе Манас сулит день плодотворного сотрудничества. Хорошо решаются коллективные вопросы, любые договоры, переговоры. Важно уметь проявить себя, но без гордыни. Именно вот баланс между личными амбициями и умением слушать принесет классный результат. Для тех, кто ищет работу, в этот день удачные очень собеседования и новые контракты. То есть всем, кто в поиске занятости, обязательно идем, общаемся, заявляем о себе. И вполне возможно, в этот день вам скажут, да, вы приняты. Финансовый день благоприятен в принципе. Можно получить прибыль через партнерство, делиться опытом, находить выгодные точки взаимодействия. Классный день, чтобы получить новые выгодные денежные возможности. В отношениях руна Манас показывает, что важно быть искренним и открытым. Это день, когда партнеры могут глубже понять друг друга. И если будете действительно готовы слушать и делиться чувствами, с партнером всегда нужно разговаривать с точки зрения своего чувствования, своих ощущений, а не с точки зрения обвинений и упреков. И, например, для одиноких людей руна может указывать на появление человека, который станет зеркалом ваших всех внутренних установок. И если вы излучаете открытость и свет, к вам придет такой же человек. Если же вы закрыты, не хотите делиться ни любовью, ни эмоциями, ни видением мира, к вам придет точно такой же человек, ваше зеркало. Так что подумайте, кого хотите привлечь, тем человеком и будьте. По здоровью Манас дает совет заботиться о себе комплексно. Это то есть и физически, и эмоционально, и духовно. День, когда важно прислушиваться к внутреннему состоянию. Возможно, займитесь спортом или более спокойными дыхательными практиками. Или, может, йогой и другими методами гармонизировать себя. И руна также предупреждает, что чрезмерный эгоизм или зацикленность на себе, на проблемах могут снижать общий тонус вашего организма. День про взаимодействие. Так что мы можем подытожить, да, 22 августа. Под руной Манас это день, когда личность ваша раскрывается через взаимодействие с другими людьми. То есть сотрудничество, честность и внутренняя гармония и баланс принесут плоды и очень классно повлияют на весь ваш день. Принимайте, благодарите, общайтесь и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня. Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Протоиерей Александр Бутрин призвал россиян потерпеть проблемы с бензином и не выходить на протесты, а участников таких акций назвал недуховными людьми.
4: Много более 100 лет празднуем память преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского, чудотворца. И этот святой как-то очень особенно востребован сегодня, потому что он, как и святые древности, как любимый ученик Господа нашего Иисуса Христа, является проповедником любви, Люди ищут вот эту истинную любовь во все времена. Практически этот святой никогда не гневался. Только один раз видели его таким разгневанным, и для нас это тоже очень важно, когда, при каких обстоятельствах это произошло, когда он встретил человека, поднимающего руку на государственную власть, заговорщика, революционера. Вот он с гневом батюшка его прогнал. Намотайте себе на ваши усы это. Потому что у нас сейчас тоже это большая проблема. Вот, даже уже в открытую говорят, что вот те люди, которые придерживают власть, да, власть придержащие, они боятся такого какого-то в стране никаких-то нестроений, которые могут вызваны там, ну вот совсем недавно с вами говорили, да, о перебоях вот с топливом, да, и вот люди уже раздражаются. Вот, прям потерпеть немного не могут. Вот. Надо сказать, что те вот люди, которых вот в этом смысле называют протестантами, да, которые протесты устраивают, вот что-то хотят такое себе, какие-то права накачать, это люди не духовные и, конечно, не церковные. Вот. А если мы с вами церковные люди, если мы с вами духовные, то должны помнить слова апостола, как нам нужно относиться, в частности, к государственной власти. И вот эта жизнь батюшки Серафима тоже подтверждает.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Ощутимый удар по кошельку. Газ в Калининграде дорожает. Власти региона разрешили «Газпрому» повысить тарифы с 1 октября. На жизнь не хватает. Жители Калининградской области все чаще берут кредиты. Средний размер займа вырос. Параллельно рванула вверх инфляция. Благодарность за службу. Областной бюджет профинансирует трехкратное увеличение доплат для силовиков. Не завидуйте. Итак, готовимся раскошеливаться по полной. В аккурат после выборов газ Калининградской области подорожает. Региональные власти официально разрешили дочернему предприятию «Газпрома» поднять тарифы на голубое топливо. Новые цифры начнут действовать с 1 октября 2026 года. Суммы в платежках уже озвучили. Для большинства жителей области, у кого на кухне стоит газовая плита и колонка, удар по кошельку окажется ощутимым. Кубометр подорожает с 13,5 до 15 рублей 64 копеек. Это плюс почти 16%. Тем, кто отапливает квартиру или дом газом, а также использует его в котельных, повезло чуть больше. Для них цена вырастет примерно на 10%. С 9,58 до 10 рублей 55 копеек за куб. С учетом увеличения военных расходов на СВО и рекордного дефицита федерального бюджета, всем россиянам и калининградцам, в частности, следует готовиться к существенному подорожанию коммунальных тарифов, считает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
6: В начале 26 года ЖКХ уже услуги ЖКХ уже подорожали там от 5 до 20% в зависимости от регионов, и все были в шоке от этих платежек, рассказывали о том, что у кого-то в полтора раза выросли платежи, у кого-то в два раза выросли платежи. Так что октябрьское повышение ЖКХ — это второй этап, и в сумме повышения тарифов ЖКХ в этом году минимум составит 20% вот за два раза. А на самом деле в некоторых регионах может и 30% составить. То есть вот если люди в конце декабря посмотрят на свою платежку и сравнят с концом декабря 2025 года, то минимум разницу они увидят в 20%. На самом деле 30-40. Вот. Люди говорят, подождите, что нас обманывают? Зачем нас обманывают? Да? Потому что мы же чувствуем на своем кармане, как реально растут цены, как реально падают наши доходы. И чем больше расходится вранье по телевизору с реальным ощущением людей, тем больше накапливается злобы, недовольства, агрессии у населения, потому что их власть не слышит. Власть не понимает, как живет народ.
5: А народу последнее время приходится нелегко. Зарплаты практически стоят на месте, а цены постоянно растут и кусаются все больнее. В июле годовая инфляция в Калининградской области ускорилась до 6,52% после 6,08% месяцем ранее. Это данные Росстата, и даже по ним цены в самом западном регионе растут быстрее, чем в среднем по России, где официальная инфляция ощутимо меньше – 5,90%. 0,98%. То есть в Калининградской области буквально за месяц ценники подросли на 0,66%. Из продуктов сильнее всего ударил по бюджету сахар и привычный борщевой набор – картофель, свекла, морковь и лук. Также стал дороже. Центробанк объясняет это сокращением прошлогодних запасов и тем, что новый урожай еще не успел массово поступить в продажу. Но особенно заметно подорожало моторное топливо. И здесь главная причина – сокращение производства после украинских атак по НПЗ. И это только официальная статистика. Реальная инфляция значительно выше. И калининградцы это хорошо ощущают после каждого похода в магазин.
7: «Русский Запад» решил провести опрос среди своих читателей и выяснить, как жители Калининградской области воспринимают инфляцию и насколько, как они считают, выросли цены. Так вот, 71% опрошенных изданием полагает реальную инфляцию выше 20% с начала года. Только 14% не заметили роста цен. Еще 12% оценивают подорожание величиной до 20%. А официальную оценку уровня инфляции поддерживают только 3% опрошенных журналистами.
5: И пока Центробанк в очередной раз обещает сбить инфляцию до 4%, калининградцам приходится считать каждую копейку и брать кредиты, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Как сообщает Объединенное кредитное бюро в Калининградской области в июле, банки выдали свыше 14 тысяч кредитов наличными на общую сумму более 3 миллиардов рублей. По сравнению с июнем объем выданных займов увеличился на 3%. Вырос и средний размер кредита – до 223 тысяч рублей. Тогда как месяцем ранее калининградцы просили взаймы в среднем 214 тысяч. Также отмечается, что на каждые 100 жителей региона в июле пришлось 9 новых кредитов. Но нет смысла впадать в уныние. Зарплаты-то все равно растут, как на дрожжах. Прям не успеваем радоваться. Только не своим зарплатам, а чужим. На доплаты силовикам из областного бюджета выделили без малого 230 миллионов рублей.
8: Областные власти увеличили социальные выплаты сотрудникам правоохранительных органов и силовых структур. Расходы на дополнительную поддержку федеральных силовиков увеличили почти в 3 раза. Еще в марте на эти цели из резервного фонда региона выделяли 83 миллиона рублей. А теперь сумма выросла до 229 миллионов. Деньги получают сотрудники МВД, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний, МЧС, транспортной полиции, судебные приставы и военнослужащие части номер 2659. Стоит напомнить, что в прошлом году регион доплачивал силовикам по 3000 рублей в месяц. В первой половине текущего года уже по 5000, а с июля для большинства выплата выросла до 10 тысяч рублей. Отдельным сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии теперь будут доплачивать по 15 тысяч рублей ежемесячно.
5: По этому поводу в соцсетях люди уже иронизируют, что, мол, чиновники платят за службу силовикам, которые их же и защищают от недовольного народа. А недовольных бездействием властей, между прочим, становится больше, и следующая история как раз об этом. Калининградцы возмущаются как отсутствием субсидированных билетов, которые губернатор без прозванных обещал еще в начале весны, так и резким подорожанием перелетов в последние недели лета. Дело в том, что авиабилеты из Калининграда в Москву и Петербург взлетели до десятков тысяч рублей. Так, за билет Победы из Калининграда в Питер на 21 августа пришлось выложить от 18 999 рублей. И это только в одну сторону. Жители требуют объяснений от губернатора.
9: Что произошло с ценами на авиабилеты? Стоимость взлетела в разы. И это в сезон, когда студенты должны уехать на учебу в Большую Россию. Отсутствие субсидированных билетов делает эти поездки недоступными, жалуется калининградка на странице главы региона в соцсети.
5: Причем цены продолжают расти буквально на глазах. Пока журналисты проверяют стоимость авиарейсов, некоторые билеты успевают дорожать еще сильнее. А на отдельные даты мест уже и вовсе не осталось. И это тогда, когда для Калининградской области, отрезанной от большой земли сухопутными границами других государств, самолет остается одним из основных способов добраться до Москвы и Санкт-Петербурга. И пока жители региона ограничены в возможностях покинуть эксклав, в небе над Балтийским морем неподалеку от Калининградской области уже в который раз за неделю зафиксировали американский самолет радиоэлектронной борьбы EA-37B Compass Call в сопровождении борта дальнего радиолокационного обнаружения Альянса EA-3A Sentry. Также над нейтральными водами Балтики на низкой высоте маневрировал американский истребитель-разведчик F-35A. Кроме того, НАТО практиковалось в защите стран Балтии от нападения России.
7: Вооруженные силы нескольких стран Североатлантического альянса НАТО провели скоординированные действия, имитируя начальную стадию развертывания перед атакой на Калининградскую область. Как сообщают западные издания, одновременно в воздух поднялись боевые самолеты США и Норвегии с авиабаз на севере Норвегии и вблизи российских границ. Специальный американский самолет-разведчик с системой AVAX взял под контроль воздушное пространство над регионом. В операцию были вовлечены также сухопутные войска Польши. Военный эксперт Германии Карло Масала прокомментировал произошедшее так: «Можно только надеяться, что Россия поняла посланный сигнал».
5: Тем временем на фоне учения Альянса министр региональной безопасности Дмитрий Коннов обсудил с представителями бизнеса Калининградской области вопросы безопасности предприятий. Отдельное внимание уделялось мерам, необходимым для безаварийной работы, защиты персонала и оборудования. Во встрече приняли участие более 50 руководителей предприятий области. Другие подробности не сообщаются. Словом, в Балтийском регионе становится все интереснее. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
10: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Из магазинов исчезают специальные ценники, которыми обещали обозначать самые доступные продукты. Производители хлеба и молока больше не хотят ограничивать наценку. И если вы сейчас подумали, что бизнес окончательно обнаглел и решил наживаться даже на батоне, не спешите. Сначала давайте разберемся, как вообще работает вся эта система дешевых, социальных, синих и прочих разноцветных ценников. Покупатель думает, что это государство установило на этот товар низкую цену. Что где-то сидит человек с калькулятором, считает стоимость муки, молока и электричества, а потом говорит магазину: «Вот дороже этой суммы продавать нельзя». Но ничего подобного. В большинстве случаев государство цену вообще не назначает. Власти предлагают производителям и магазинам добровольно ограничить свою наценку. Производитель обещает много не накручивать при продаже товара сети. Магазин обещает много не добавлять на полки. А товар получает специальный ценник и почетное звание доступного. Покупатель платит меньше, чиновники показывают, что цены находятся под контролем, производитель получает место в социальной программе. Магазин заманивает человека дешевым молоком, а заодно продает ему колбасу, печенье и пакет, который уже скоро можно будет брать в ипотеку. Выглядит разумно. Только есть одна проблема. Участие добровольное. То есть сегодня компания согласилась ограничить наценку, а завтра посмотрела на счета, расходы и убытки и сказала: «Спасибо, больше не хотим». Именно это сейчас обнаружилось в Калининградской области. Программа «Синие ценники» успела продержать всего год. И вот теперь выяснилось, что из соглашения вышли сразу три крупных местных производителя. Первый хлебозавод, компания «Молоко» и «Балтийский хлеб». Что означает выход компаний? Хлеб и молоко с полок не пропадут. Заводы не закрываются. Просто теперь они поставят на полку продукт по реальной цене, выгодной для производителя. При этом в программе пока остаются 8 других производителей. Например, «Русский хлеб» по-прежнему ограничивает наценку на «Дарницкий» и «Батон-нарезной». То есть говорить, что «Синие ценники» полностью отменили, неправда. Они остались. Но нескольких крупных производителей под ними больше нет. И здесь появляется главный вопрос. Почему? Первый хлебозавод закончил прошлый год с убытком больше 22 миллионов рублей. Компания «Молоко» заработала на 11% меньше, чем годом ранее. Цены на сырье, электричество, газ, зарплаты, налоги, упаковку, доставку, ремонт оборудования, кредиты – все это выросло и продолжит расти и дальше. А чиновники предлагают производителю помочь народу и придержать коней. За свой счет. У меня нет претензий к молочному заводу. Хотя цена и кусается. Потому что на этом заводе работают мои знакомые. И если производство накроется, то покупать молоко по любой цене просто никто не сможет. А потом к производителю приходят и говорят: цену желательно удержать. Людям тяжело, но и бизнесу тоже. Вот простой факт, который легко проверить по официальной статистике. В июле средняя наценка крупнейших торговых сетей на социально значимые продукты впервые стала